Лорел. Мисс Лорел мгновенно прижалась к нему спиной, мурлыча как котенок и зажмурив глазки. «А ну-ка прекратите!» – резко скомандовал мистер Харрис. «Что это с вами, мисс Лорел?» Оставшись в одиночестве, он начал думать о своем неврозе. Война уже кончилась, так что все эти психические сдвиги связаны, скорее всего, с чрезмерной нагрузкой на работе и неопределенностью будущего. Харрис был очень приличным, даже талантливым керамистом и скульптором. Как только представится такая возможность, он съездит в Аризону, возьмет у мистера Крелдена в долг, построит печь для обжига и организует собственную мастерскую. Вот о чем ему нужно беспокоиться, а не о всякой ерунде. Надо ж так свихнуться. К счастью, он успел познакомиться с М. Мюниганом, человеком, готовым понять и оказать всевозможную помощь. Только лучше уж он будет бороться сам, не прибегая без крайней к тому необходимости к услугам доктора Берли или там Мюнигана. Чужеродное и непонятное ощущение должно пройти. Харрис сидел и смотрел в пустоту. Чужеродное ощущение не думало проходить, оно усиливалось. Весь вторник и среду Харриса страшно беспокоило, что его эпидерма, волосы и прочие внешние пристройки являют собой весьма жалкую картину, в то время как обволакиваемый ими скелет представляет собой чистую, точную структуру, организованную с предельной эффективностью. Харрис изучал свое угрюмое, со скорбно поджатыми губами лицо в зеркале. Иногда, благодаря некоему фокусу освещения, он почти видел череп, ухмыляющийся из-за завесы плоти. «Отпусти!» – кричал он. «Отпусти меня, мои легкие! Прекрати!» Харрис судорожно хватал воздух ртом, ребра давили его, не давали дышать. «Мой мозг! Прекрати сжимать мой мозг!» Ужасающая невероятная головная боль выжигала из мозга все подчистую, мысли, как степной пожар траву. «Мои внутренние органы, оставь их ради Бога в покое, не трогай мое сердце!» Под угрожающими взмахами ребер, бледных паучьих лап, играющих со своей жертвой, сердце Харриса в ужасе сжималось. Клариса ушла на собрание Красного Креста. Харрис лежал на кровати один, насквозь мокрый от пота. Он пытался хоть как-то себя вразумить, но только острее ощущал дисгармонию между грязной, неряшливой внешней оболочкой и невообразимо прекрасной, чистой и холодной вещью, замурованной внутри. Кожа лица жирная, с явно уже проступающими морщинами. А теперь взгляни на белоснежную безупречность черепа. Нос. Великоват, тут уж не поспоришь. А теперь взгляни на крошечные косточки носа. Какой он у черепа вверху, до того места, где отвратительный носовой хрящ начинает формировать этот идиотский кособокий хобот. Тело. Толстовато, не правда ли? И сравни с ним скелет. Стройный, худощавый, с экономными законченными очертаниями, тонкий и безупречный, как белый богомол. Резная слоновая кость. Шедевр какого-нибудь великого восточного мастера. Глаза заурядные, невыразительные, по-идиотски вылупленные. А теперь, будь добр, взгляни на глазницы черепа. Такие круглые, глубокие, озера тьмы и спокойствия, всеведущие и вечные. Сколько в них не вглядывайся, взор никогда не отыщет дна их черного понимания. Здесь, в чаще тьмы, кроется вся ирония и вся жизнь, и вообще все, что есть. Сравнивай. Сравнивай. Сравнивай. Этот ужас продолжался часами. Скелет же, худощавый, занятый какими-то своими проблемами философ, тихо лежал, как изящное насекомое в глубокой куколке. Лежал, не говорил ни слова и только ждал, ждал. Харрис медленно сел. «Ну-ка, ну-ка!» — воскликнул он. «Подожди-ка минутку!» «Так ты же тоже беспомощный!» «Я тебя тоже припер!» «Я могу заставить тебя делать все, абсолютно все, чего только душа пожелает. А ты бессилен сопротивляться. Я скажу, ну-ка двинь своим запястьем, своими фалангами и алле, хоп!» Они поднимаются, двигаются. И вот я махнул кому-нибудь там рукой. Харрис расхохотался. «Я прикажу берцовым костям и бедрам начать периодические движения, и правый-левый 3-4, правый-левый 3-4. Мы гуляем вокруг квартала вот так-то». Он помолчал, торжествующе ухмыляясь. «Так что тут у нас с тобой 50 на 50. Игра с равными шансами. Только не игра, а борьба, и мы еще поборемся. В конце концов, из нас двоих только я думаю. Да-да, и это самое главное. Даже будь ты сильнее, все равно думаю я». Безжалостные челюсти сомкнулись, перекусывая мозг Харриса пополам. Харрис закричал, кости черепа вонзились поглубже и наполнили мозг бесчисленными кошмарами. Затем, пока Харрис хрипел и стонал, они не спеша обнюхали и сожрали эти кошмары один за другим, вплоть до самого последнего, и тогда все померкло.
В конце недели он снова отложил поездку в Феникс по состоянию здоровья. Опустив монетку в уличные весы, он увидел, как медлительная красная стрелка остановилась на цифрах 165. Харрис чуть не взвыл. «Сколько уже лет я вешу 175 фунтов? Ну не мог же я вот так вот за здорово живешь взять и потерять сразу 10 фунтов?» Он смотрелся в нечистое, засиженное мухами зеркало и почувствовал дрожь холодного, нерассуждающего ужаса. «Ты, все это ты! Думаешь, я не понимаю, что ты там задумал, сучий ты кот?» Он тряс кулаком перед своим сухим костлявым лицом, обращаясь в первую очередь к своим верхним челюстным костям, к своей нижней челюсти, к черепу и шейным позвонкам. «Это все ты, чертова хреновина, все ты решил, значит, заморить меня голодом, чтобы я терял вес, так? Отскоблить жир и мясо, чтобы не осталось ничего, только кожа да кости, да? Хочешь отделаться от меня, чтобы ты был самый главный, да? А вот нет, нет и нет». Харрис влетел в кафе. Фаршированная индейка, картошка со сливками, 4 разновидности овощей, 3 десерта. Ничего этого он не хотел. Он не мог есть, его тошнило. Харрис пересилил себя, но тогда заболели зубы. «Больные зубы, так что ли?» – зло ощерился Харрис. «А я вот буду есть. Хоть бы даже каждый мой зуб шатался и клацал. Пусть они хоть все повываливаются на тарелку». Голова Харриса пылала, грудную клетку свело, дыхание вырывалось из легких неровными судорожными толчками, дико ныли зубы, и все же он одержал победу. Пусть и маленькую, но победу. Харрис собирался было выпить молоко, но вдруг передумал и вылил содержимое стакана в вазу с настурциями. «Нет уж, драгоценный ты мой, никакого кальция тебе не будет, ни сегодня, ни потом. Никогда, слышишь, никогда не буду я употреблять пищу, богатую кальцием и прочими веществами, укрепляющими кости. Я, милейший, буду есть для одного из нас, для себя, и никак уж не для тебя». 150 фунтов, сообщил он жене через неделю. «А вот ты замечаешь, как я изменился?» «К лучшему», улыбнулась Клариса. «Ты, милый, всегда был чуть толстоват для своего роста. А теперь», — она потрепала мужа по подбородку, «у тебя такое сильное, мужественное лицо, все линии четкие, определенные». «Да это не мои линии, а этой погони. Значит, он нравится тебе больше». «Он? Кто такой он?» За спиной Кларисы в зеркале сквозь плотскую гримасу ненависти и отчаяния проглядывала спокойная, торжествующая улыбка черепа. Продолжая негодовать, Харрис закинул себе в рот несколько таблеток пивных дрожжей. Единственный способ прибавить в весе, когда организм почти не принимает пищу. Клариса посмотрела на бутылочку с таблетками. «Милый», — удивилась она, — «если ты набираешь вес ради меня, так не надо, правда не надо?» «Да неужели ты не можешь заткнуться?» — хотелось крикнуть Харрису. Клариса заставила мужа лечь, положить голову ей на колени. «Милый», — сказала она, — «последнее время я за тобой наблюдаю. Тебе очень плохо. Ты ничего не говоришь, но вид у тебя просто страшный, какой-то затравленный. Ночью ты ни минуты не лежишь спокойно, все время дрожишь, мечешься. Возможно, стоит обратиться к психиатру, однако я заранее знаю, что он тебе скажет. Я сложила вместе все твои намеки и нечаянные оговорки. Так вот, ты и твой скелет – одно неделимое целое, одна неделимая страна, где свобода и справедливость в равной степени принадлежат каждому. Соединенные вы стоите, разъединенные пойдете. Вы должны ладить, как немолодая, уже притершаяся семейная пара. А если ничего не получается, сходи к доктору Берли. Только сперва расслабься. Это же типичнейший порочный круг. Чем больше ты суетишься и тревожишься, тем сильнее выпирают твои кости, давая тебе новый повод для тревог. Да и кто, в конце концов, зачинщик всей этой склоки? Ты или эта безымянная сущность, которая, если тебе верить, прячется позади твоего пищеварительного тракта?» Харрис закрыл глаза. «Я. Пожалуй, что и я. А ты продолжай, говори мне, говори». «Поспи», — сказала Клариса. «Поспи и забудь». Первую половину дня Харрис летал как на крыльях, но к вечеру заметно поувял. Хорошо, конечно, так вот валить все на неумеренное воображение, но ведь этот конкретный скелет действительно огрызается, да еще как. После работы Харрис решительно направился к М. Мьюнигану. Через полчаса он свернул за нужный угол, увидел фамилию М. Мьюниган, написанную на стеклянной табличке золотыми, почти облупившимися буквами, и в тот же самый момент все его кости словно сорвались с привязи, выплеснули в тело жгучую, ни с чем не сравнимую боль. Ослепленный и оглушенный, Харрис зажмурился и побрел, пьяно раскачиваясь прочь. Глаза он открыл только за углом на главной улице. Вывеска М. Мьюнигана исчезла из виду. Боль отпустила. Значит,
способен помочь. Если одна его фамилия вызывает такую яростную реакцию, нет никаких сомнений, что он действительно способен помочь. Но не сегодня. Каждая попытка Харриса вернуться к дому с облупленной вывеской неизменно кончалась новым взрывом боли. Мокрый от пота, он бросил бесполезное занятие и направился в ближайший бар. Пересекая полутемный зал, он ненадолго задумался, а не лежит ли значительная часть вины на плечах того самого М. Мьюнигана. В конце концов, кто как не Мьюниган привлек внимание Харриса к скелету? Мысль плотно засела в голове, затем потянулась все дальнейшее. Не может ли быть, что М. Мьюниган пытается использовать его в каких-то своих гнусных целях? В каких целях? С какой стати? Да нет, глупости, его и подозревать-то не в чем. Просто такой себе плюгавенький докторишка пытается помочь Мьюниган и его банка хлебных палочек. Смешно. М. Мьюниган нормальный парень. В баре Харрис увидел здоровую, ободряющую и пробуждающую надежды картину. У стойки стоял высокий, толстый, да какой там круглый, как шар мужчины. Он пил пиво, кружку за кружкой. Вот кто добился настоящего успеха. Харрис с трудом подавил желание подойти, хлопнуть толстяка по плечу и поинтересоваться, как это ему удалось настолько хорошо упрятать свои кости. И вправду, скелет любителя пива был упакован надежно, даже роскошно. Мягкие подушки жира здесь, упругие наслоения того же жира там, несколько круглых, как люстры, горбов жира под подбородком. И бедный скелет пропал, погиб. Из этой китовой туши ему не вырваться. Если он и делал когда-нибудь такие попытки, то был быстро сломлен и прекратил сопротивление. В настоящий момент на поверхности мостика нельзя было заметить ни малейших следов его костлявого партнера. Ну что тут скажешь? Остается только завидовать. Утлой лодочкой Харрис приблизился к океанскому лайнеру, заказал себе рюмку, выпил и решился заговорить. «Эндокринная система?» «Ты меня, что ли, спрашиваешь?» – удивленно повернул голову толстяк. «Или диета какая специальная?» – продолжил Харрис. «Вы уж меня простите, пожалуйста, только я, как вы сами видите, совсем дохожу. Никак не могу набрать вес. Все вниз и вниз. Мне бы вот такой, как у вас, желудок. А как вышло, что вы его натренировали? Боялись что-нибудь не так?» «Ты», — громко объявил толстяк, — «совсем назюзюкался. Но это ничего. Я люблю пьяниц». Он заказал выпивку себе и Харрису. «Слушай внимательно. Я расскажу все, как есть. Слой за слоем. 20 лет не переставая сопливым юнцом и зрелым мужчиной я строил это». Он подхватил снизу свое огромное, словно глобус брюха, и начал лекцию по гастрономической географии. «Это ж те не тяпля, бродячий цирк какой-нибудь. Разбили ночью перед рассветом шатер, расставили, разложили там всякие чудеса и готово. Нет, я выращивал свои внутренние органы, словно все они породистые собаки, кошки и прочие животные. Мой желудок – розовый персидский кот, толстый и сонный. Время от времени он просыпается, чтобы помурлыкать, помяукать, поворчать, порычать и стребовать с хозяина горсть шоколадных конфеток. Если я хорошо кормлю свой желудок, он готов ходить передо мной на задних лапках». По этому поводу следовало выпить, что и было сделано. «Набрать вес?» Толстяк перекатил слова во рту, как нечто вкусное. «Вот, послушай, что для этого нужно. Заведи себе клочную, болтливую жену, а заодно чертову дюжину родственничков, способных из-за любого, самого невинного бугорка вспугнуть целые выводы кошмарных неприятностей. Добавь сюда щепотку деловых партнеров, чья первая, чуть не единственная цель в жизни – вытащить из твоего кармана последний случайно завалявшийся там доллар. И ты на верном пути. Почему? Ты и сам не заметишь, как начнешь абсолютно бессознательно отгораживаться от них жиром. Создавать эпидермиальные буферные государства, строить органическую китайскую стену. Вскоре ты поймешь, что еда – единственное в мире удовольствие. Но все эти беды и беспокойства должны происходить от внешних источников. К сожалению, многим людям просто не о чем особенно тревожиться. В результате они начинают грызть сами себя и теряют вес. Окружи себя максимальным количеством мерзких, отвратительных людишек. И в самое кратчайшее время у тебя нарастет хорошая...» — толстяк похлопал себя по шарообразному брюху — «трудовая мозоль». С этими словами он направился, сильно покачиваясь, к двери и окунулся в темные волны ночи.
А ведь именно это доктор Берли мне и втолковывал, сказал себе Харрис. Но разве что чуть другими словами. Если я все-таки сумею съездить в Феникс. Дневное время, когда в добело выгоревшем небе висит желтое безжалостное солнце, не очень подходит для пересечения Махавской пустыни. Вскоре по выезде из Лос-Анджелеса Харрис оказался в раскаленном пекле. Движение на шоссе почти замерло. Зачастую ни спереди, ни сзади не было видно ни одной машины. Харрис постукивал пальцами по баранке. Одолжит там Крэлден эти деньги, необходимые для организации самостоятельного дела, или нет? Все равно хорошо, что поездка в Феникс состоялась. Смена обстановки – великая вещь. Машина рассекала обжигающий кипяток пустынного воздуха. Один мистер Икс сидел внутри другого мистера Икс. Один из них взмок от пота, второй, возможно, тоже. Один из них чувствовал себя довольно погано, второй, возможно, тоже. На очередном повороте внутренний мистер Икс неожиданно сдавил плоть внешнего, заставив его резко дернуть раскаленную баранку. Машина слетела с дороги в бурлящую лаву песка и развернулась боком. Пришла ночь, поднялся ветер. Металлический горбик, выпиравший из песка, так и оставался немым. Водители немногих пролетавших мимо машин ничего не замечали. Машина Харриса закончила свой путь так неудачно, что с шоссе ее почти не было видно. Мистер Харрис лежал без сознания, но затем услышал завывание ветра, почувствовал на щеках уколы песчинок и открыл глаза. В горячечном полубезумном своем состоянии он потерял шоссе. Все утро Харрис описывал по пустыне круг за бесчисленным кругом. Его воспаленные, забитые песком глаза почти ничего не видели. В полдень он прилег в жалкой тени чахлого колючего кустика. Солнце рубило Харриса бритвенно-острым мечом, рассекало его до костей. В небе кружили стервятники. Харрис с трудом разлепил спекшиеся, утратившие чувствительность губы. «Так, значит, хрипло», – прошептал он. «Не мытьем, так катаньем. Ты загоняешь меня по этому аду, заморишь голодом и жаждой. Убьешь». Он сглотнул набившийся в рот песок. «Солнце прожарит мою плоть, и ты сможешь выглянуть наружу. Стервятники мной пообедают, и вот ты уже будешь лежать один». Лежать и торжествующе улыбаться. Куски добела выгоревшего ксилофона, разбросанные стервятниками, известными любителями бредовой музыки. Да, ты будешь в полном восторге. Свобода! Харрис шел по пустыне, дрожавший и пузырившийся под безжалостным потоком солнечного света. Затем споткнулся, упал ничком и стал проталкивать в свои легкие маленькие глотки огня. Воздух превратился в голубое, как у спиртовки, пламя. В этом пламени жарились и никак не смогли прожариться кружившие над головой стервятники. Феникс, шоссе, машина, вода, жизнь. «Эй!» Оклик отнесся откуда-то издалека, из голубого спиртовочного пламени. Мистер Харрис попытался сесть. «Эй!» Снова тот же голос, и снова... И хруст торопливых шагов. Харрис издал вопль неизмеримого облегчения, встал и тут же рухнул на руки человека в форме и со значком.

Вытаскивание и починка машины оказались делом долгим и скучным. Харрис добрался до Финикса в таком состоянии ума и настроения, что деловая операция превратилась для него в тупую бессмысленную пантомиму. Он договорился с мистером Крелденом, получил заем, но и деньги не значили ровно ничего. Эта штука, засевшая внутри его, как белый ломкий меч в ножнах, портила ему работу, мешала есть, придавала какой-то жутковатый оттенок его любви к Ларисе, не позволяла даже доверять автомобилю. Случай в пустыне преисполнил Харриса паническим ужасом. Преисполнил до мозга костей, если, конечно, здесь уместна ирония. Смутно, словно издалека, до Харриса донесся собственный его голос, благодаривший мистера Крелдена за деньги. Затем Харрис включил зажигание, и снова под колесами машины полетели долгие мили. На этот раз он выбрал путь через Сан-Диего, чтобы избежать пустынного участка шоссе между Эль-Сентро и Бомонтом. Лучше уж ехать вдоль побережья, нету больше доверия к этой пустыне. Но осторожнее, осторожнее. Соленые волны грохотали, а берег со змеиным шипением набегали на пляже лагуны. Песок, рыбы и рачки очистят кости от плоти ничуть не хуже стервятников. Так что помедленнее, помедленнее. Особенно на тех поворотах, откуда можно слететь в воду. Да что у меня, совсем крыша поехала. И к кому же прикажете обратиться? К Ларисе, к Берли, к Мьюнигану, к Костоправу. К Мьюнигану. На том и порешим. Здравствуй, милый. Жесткость зубов и челюстных костей, ощущавшаяся через страстный поцелуй Кларисы, заставила Харриса страдальчески поморщиться. Здравствуй, откликнулся он, вытирая губы запястьем и пытаясь унять дрожь. Ты похудел. Да, милый, а это твое дело? Кажется, все в порядке. Да, все в порядке. Лариса снова бросилась к нему на шею. За обедом они изо всех сил старались изобразить приподнятое настроение. Старалась, собственно говоря, одна Клариса. Харрис только слушал ее смех и трескотню. Затем Харрис начал ходить кругами вокруг телефона. Несколько раз он брался за трубку, но тут же отдергивал руку. На пороге гостиной появилась Клариса в пальто и в шляпке. «Прости, милый, но я ухожу». «И не нужно так кукситься». Она ущипнула мужа за щеку. «Я вернусь из Красного Креста часа через два. Ну, через три. А ты ложись, пока и дрыхни. Мне просто необходимо идти». Как только хлопнула наружная дверь, Харрис бросился к телефону. «М. Мьюниган». Едва успел Харрис положить трубку, как мир взорвался оглушительной болью. Каждая его кость раздирала тело невероятными, в самом страшном кошмаре невообразимыми муками. Пытаясь хоть немного сдержать эту атаку, Харрис проглотил весь в доме аспирин. И все равно через час, когда у дверей позвонили, он лежал уже пластом, обливаясь потом и слезами, судорожно хватая воздух. Он не мог ни то что встать, ни даже пошевелиться. «Ходите! Ходите ради всего святого!» В гостиную вошел М. Мьюниган. Слава богу, Клариса не заперла дверь. «Мистер Харрис выглядит ужасно, совершенно ужасно». Маленький и темный М. Мьюниган стоял в самой середине гостиной. Харрис бессильно кивнул. Боль крушила его тело тяжелыми кувалдами, рвала острыми железными крюками. При виде выпирающих костей Харриса глаза М. Мьюнигана заблестели. «Да, я вижу, что сегодня мистер Харрис психологически готов принять помощь. Или я ошибаюсь?» Харрис снова кивнул и вскликнул. Как и в прошлый раз, М. Юниган говорил, присвистывая. «Этот свист как-то там связан с его языком. Да какая, собственно, разница?» Полуослепшим от слез глазам Харриса показалось, что маленький М. Юниган становится еще меньше, вроде как съеживается. Ерунда, конечно, воображение. Схлипывая и задыхаясь, Харрис поведал историю своей поездки в Феникс. М. Юниган пылал сочувствием. «Этот скелет, да он же предатель, диверсант!» «Ничего, мы с ним разберемся раз и навсегда». «Мистер Мьюниган», — бессильно выдохнул Харрис. «Я раньше этого не замечал. Ваш язык круглый и вроде трубочкой. Он что, пустой внутри? Глаза ничего не видят. Бред у меня. Что мне делать?» М. Мьюниган негромко высвистывал какие-то сочувственные слова, подходил все ближе. «Не может ли мистер Харрис расслабиться в своем кресле и открыть рот?» Свет в гостиной был уже потушен. М. Мьюниган заглянул в широко распахнутый рот Харриса. «А нельзя ли еще чуть-чуть пошире?» В тот первый раз помочь Харрису было трудно, даже невозможно, ведь этому противились и плоть, и кости. Ну а теперь сотрудничество плоти обеспечено, и пусть себе скелет протестует сколько хочет. Голос М. Мьюнигана, доносившийся из темноты, казался каким-то маленьким, совсем крошечным. Присвистывание стало высоким и пронзительным. «Ну вот сейчас расслабьтесь, мистер Харрис, начинаем!»
Что-то начало выламывать нижнюю челюсть Харриса, словно во все стороны одновременно что-то придавило ему язык, что-то забило гортань. Харрис отчаянно пытался вздохнуть. Пронзительный свист. Он не мог, совсем не мог дышать. Что-то заползло ему в рот, мячиком сдуло щеки, взорвало челюсти. Что-то похожее на струю кипятка протиснулось в носоглотку, колоколом загремело в ушах. Завопил задыхающийся Харрис. Его голова со взломанным вдребезги разбитым черепом безвольно повисла. В легких полыхнул адский мучительный огонь. Через мгновение Харрис снова обрел способность дышать. Наполненные слезами глаза широко раскрылись. Харрис закричал. Кто-то раскачивал его ребра, выламывал их, собирал в охапку, как хворост. Боль, страшная боль. Харрис осел на пол, из его рта с хрипом вырывался горячий воздух. В глазах Харриса фейерверком вспыхивали искры, пылали яркие пятна. Он чувствовал, как расшатываются, а затем и вовсе исчезают кости рук, ног. Прошло еще какое-то время, и он сумел разглядеть гостиную, полускрытую пеленой слез. В гостиной никого не было. Мьюниган, ради бога, мистер Мьюниган, где вы? Помогите мне! Мьюниган исчез. Помогите! А потом Харрис услышал.

Клариса шла по тротуару, высоко подняв голову, и вспоминала собрание Красного Креста. Сворачивая на улицу Сент-Джеймс, она чуть не столкнулась с маленьким темным человечком, от которого густо несло йодом. Клариса тут же забыла случайного встречного, не извлеки он в этот самый момент из-под пальто нечто длинное, белесое и до странности знакомое. Вытащив непонятный предмет, он начал его грызть, как леденцовую палочку. Когда с утолщением на конце было покончено, человечек сунул внутрь своей белой конфеты узкий, ни на что не похожий язык, и начал с очевидным удовольствием высасывать начинку. Пока он грыз свое необыкновенное лакомство, Клариса дошла до своего дома, повернула ручку и исчезла за дверью. «Милый!» – окликнула она с порога и улыбнулась. «Где ты, милый?» Клариса закрыла входную дверь, миновала прихожую, вошла в гостиную. «Милый!» Она 20 секунд смотрела на пол и пыталась что-то...

Снаружи, в густой тени платанов, маленький человечек проделал в длинные белые палки ряд дырочек, затем слегка оттопырил губы и негромко сыграл на этом импровизированном инструменте короткий печальный мотивчик, аккомпанируя кошмарному пронзительному завыванию Клариссы, стоявшей посреди гостиной. Если вспомнить детство, сколько раз случалось Кларисе, бегая по пляжу, раздавить медузу и взвизгнуть, а обнаружить целенькую с желатиновой кожицей медузу у себя в гостиной, в этом и совсем нет ничего страшного. Ну, отступишь на шаг, чтобы не раздавить. Но когда медуза обращается к тебе по имени...

0: Евгения и Илья Халь. Паучок.
1: «Ненавижу вас, Парки!»
0: Не удержавшись, она произнесла это вслух, продолжая печатать курсовую работу по мифологии. Мойры в Греции, Парки в Риме. Три сестры – Клото, Лахесис, Атропос. Клото придет, Лахесис измеряет и назначает судьбу, Атропос обрезает нить жизни. Некоторые утверждают, что видели Парку, судьбу. Но тогда это не женщины, а демоны. Так считал Роберт Мазелло, известный американский писатель и демонолог. Александра, для друзей просто Лекса, оторвалась от компьютера, облокотилась на спинку кресла и с наслаждением закурила длинную сигарету. Курсовая шла со скрипом. Вообще-то мифология была ее коньком, но именно Парки почему-то всегда вызывали дрожь с легкой примесью отвращения. Скорее всего, из-за того, что во многих старинных книгах богинь судьбы изображали в образе пауков, которых Лекса до смерти боялась. Все эти мохнатые лапки, липкие нити паутины.
1: «Фу, гадость!»
0: — брезгливо поморщилась она, мысленно отгоняя отвратительные образы насекомых. «Клото придет, нить сплетается с нитью. Случайная встреча в баре, долгая ночь без сна в лихорадочном полубреду поцелуев и признаний, вино, одежда небрежно брошена на пол, мужской силуэт возле окна смутно обозначен карандашной техникой рассвета, прокуренная спальня пахнет чужим присутствием. Лахесис измеряет. Тонкая нить скользит сквозь старушечьи пальцы, сворачивается петлей, затянувший в себя маленький спортивный самолет, в котором летели ее, Лекс и родители. Закручивается вокруг самолетика плотным коконом, и он, внезапно загоревшись, теряет управление, с бешеной скоростью несется вниз, таща за собой нить дыма, которую обрезает Атропос, всего один раз щелкнув ножницами. Телефон захлебнулся поспешной трелью. Звонил шеф, как всегда, не вовремя. Лекса работала в фирме по продаже антиквариата. Гибкий график работы и комиссионные с продаж позволяли учиться в университете. «Твой выходной отменяется». Начальник обожал лаконичный деловой стиль, пренебрегая даже приветствиями и общими фразами о самочувствии. «Поступила новая заявка. Мне совершенно некого послать. Все заняты. Клиентка, взбалмошная старушка, желает, чтобы ты приехала именно сегодня. Судя по ее описанию, вещичка — лакомый кусочек. Если все сойдется, премиальные тебе обеспечены». Лекса попыталась слабо возразить.
1: «Но ведь мы договорились, что я не работаю сегодня. У меня завтра последний срок сдачи курсовой».
0: Шеф обладал редким умением многозначительно молчать. Тишина в трубке сгустилась до осязаемой плотности, и Лекса сдалась.
1: «Диктуйте адрес. А что за вещь?»
0: «Гобелен». В голосе шефа появились ликующие нотки. «Возрастом более 100 лет и в прекрасном состоянии. Клиентка говорит, что изделие редкой красоты. Живет она за городом. Место называется Масличная роща. Там раньше была большая плантация оливковых деревьев, а теперь просто дом с парком. За цветочным перекрестком свернешь направо, карту не забудь прихватить. Если выйдешь прямо сейчас, до вечера успеешь вернуться к своей ненаглядной курсовой. Выйдешь — сразу позвони мне». Лекса положила трубку. Электронные часы показывали 16:30.
1: «Ну да, до вечера успеешь».
0: У нее давно уже закралось подозрение, что начальник был дальним родственником мачехи из сказки о Золушке. «Дров на месяц наколи, на год кофе намели, посади среди цветов 40 розовых кустов, и пока не подрастут, поливай дорожки тут». Она быстро собралась, надела черный свитер, черные же брюки, положила в карман сотовый, ключи от машины, набросила бежевое полупальто, подошла к зеркалу в прихожей собрать длинные светлые волосы в низкий узел. На стекле сидел паучок. Лекса брезгливо поморщилась и, взяв расческу с полочки под зеркалом, попыталась смахнуть непрошенного гостя. Тут неожиданно прытко побежал в сторону и перескочил на стену. Девушка схватила валявшуюся под вешалкой газету и, вытянув руку, зацепилась рукавом за гвоздик, торчащий из стены. На шляпке осталась бежевая нитка. Паучок ловко повис на ней и внезапно спрыгнул на пол, волоча за собой добычу.
1: «Гадость какая!»
0: — пробормотала девушка, отпирая входную дверь. На улице моросил дождь. Было промозгло и слякотно. Обычная погода в конце ноября. Старенький Фиат фыркнул, заводясь.
1: «Не подведи меня, старушка!»
0: Она ласково провела рукой по приборной панели. Город кончился, промелькнули окраины. Через час приблизительно показался цветочный перекресток. Начало смеркаться. Она остановила машину и сверилась с картой. Все верно, здесь нужно свернуть направо, но все-таки было бы неплохо у кого-нибудь спросить. Всегда лучше перестраховаться. К перекрестку подъехал грузовой «Пежо», кузов которого был доверху набит сельскохозяйственным инвентарем. За рулем сидел крепкий мужчина в клетчатой фланелевой рубашке. Лекса опустила боковое стекло.
1: «Извините, Масличная роща — это направо?»
0: Мужчина повернул в ее сторону хмурое лицо.
2: «Направо. А вам зачем туда?»
0: В голосе послышалось удивление. «Обычное любопытство сельских жителей», — привычно подумала она.
1: «Да мне по делу, с хозяйкой нужно переговорить».
2: «С хозяйкой, значит?»
0: По его лицу поползла издевательская ухмылка.
2: «Придумали бы что-нибудь получше. Там давно уж никто не живет, заброшено все. Странное это место, недоброе. Нечего вам там делать, дамочка».
0: Лекса почувствовала себя неуютно под его подозрительным взглядом. Совершенно непонятно было, в каком это грехе он ее подозревает. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, дядя любит выпить. Нос его, красный и распухший, был покрыт сеткой мелких сосудов, как у всех любителей спиртного. Возникло желание спросить, сколько порций горячительного он вложил в себя сегодня, но она удержалась от искушения и тронула машину с места. Поворачивая, бросила взгляд в зеркало. «Пежо» по-прежнему стоял на перекрестке. Мужчина смотрел ей вслед. Темнота сгущалась, придавая странные очертания высоким зарослям, тянувшимся по обе стороны неосвещенной трассы. Фары выхватывали из темноты блестящие пряди усилившегося дождя. Сверкнула молния. От мерного ритма дворников и тепла печки клонило ко сну. Лекса протянула руку к радиоприемнику и тотчас испуганно отдернула. На электронном табло настройки сидел паучок, и девушка была готова поклясться, что это был тот самый, который сидел на зеркале в прихожей. Рекламный проспект, месяц провалявшийся на пассажирском сиденье, пришелся как нельзя кстати. Прихлопнутый им паучок скатился вниз и исчез из виду. Она включила радио. Заплясали цифры автоматической настройки на волну, но вместо музыки послышались странные звуки. Не то скрежет, не то щелканье. Поиски волны вручную не принесли результата. Щелканье продолжалось. «Такой знакомый звук напоминает...
1: ножницы!»
0: Невольно произнесла она вслух и почувствовала себя совсем уж неуютно на мокрой ночной трассе с неработающим радио на всех волнах, передающим лишь щелканье. Захотелось услышать живой человеческий голос, пусть хоть шефа, лишь бы с кем-нибудь поговорить. Лекса сбросила скорость и, осторожно ведя машину одной рукой, другой вытащила мобильник из кармана. Попыталась набрать номер. На экране загорелась надпись: «В данный момент абонент недоступен». Она совсем уж была отчаялась, но вдруг заметила, что ряд кустарника справа оборвался, открывая указатель: «Масличная роща, частная территория, въезд запрещен».
1: «Слава Богу!» – произнесла она с облегчением.
0: Машина въехала на длинную парковую аллею, засаженную оливковыми деревьями. Вокруг царило запустение. На заросших бурьяном лужайках валялись разбитые статуи античных богов и героев. Правое колесо Фиата едва не задело голову медузы Горгоны. Фонари не горели. В конце аллеи смутно белела громада особняка. Засмотревшись на обломок очередной скульптуры, Лекса едва не врезалась в большой разбитый фонтан перед домом, внезапно выросший прямо перед ней.
1: «Да что это со мной сегодня?»
0: Она провела рукой по глазам, отгоняя наваждение.
1: «А мне-то показалось, что до дома по крайней мере метров 150.
0: Здание было огромно. Некогда белая краска облупилась, обнажая каменную кладку. Фасад подпирали многочисленные колонны. Над массивной входной дверью тускло золотилась полустершаяся надпись по-древнегречески. Особняк был погружен во тьму. Лекса сидела в машине, не решаясь выйти. Судя по всему, пропойца на перекрестке был прав. Здесь действительно никто не живет. А над шефом просто подшутили конкуренты. Она помедлила еще несколько минут, а потом решительно повернула ключ зажигания, намереваясь немедленно убраться во свояси, подальше от этого гиблого места. И вдруг зажглись все окна на всех трех этажах. Входная дверь пронзительно скрипнула, открываясь, и на пороге возник женский силуэт, поднятый в приветственном взмахе рукой. Лекса вышла из машины и поднялась по широким выщербленным ступеням.
1: «Добрый вечер, следуйте за мной!» Произнеся это, женщина отступила, освобождая проход, и, немедленно повернувшись спиной к гостье, быстро пошла вглубь дома по длинному коридору. «Ну и обращение с гостями!» — негодовала Лекса в душе, едва поспевая за хозяйкой дома. «А бабуля-то прыткая!»
0: Внутреннее убранство дома поражало своей роскошью, создавая резкий контраст с внешним запустением. Стены, задрапированные тяжелыми тканями, украшали массивные бронзовые канделябры с плавящимися в них ароматическими свечами. Огоньки плясали, отражаясь на черном полупрозрачном камне, которым был выложен пол. Они вошли в богато обставленную гостиную, и девушка, наконец, смогла разглядеть владелицу особняка. При ближайшем рассмотрении старушка оказалась женщиной неопределенного возраста. Ей в равной мере могло быть и 40, и 60. Единственной деталью, выдававшей почтенный возраст, был скрипучий старческий голос. Ростом невысокая, она была прекрасно сложена. Стройную женственную фигуру подчеркивало платье из неокрашенного льна с широкими длинными рукавами, перехваченное в талии обручем из серебристого металла. Роскошные волосы цвета пшеницы свободно падали на плечи. Лицо принадлежало редкому типу классической красоты, но было до странности неподвижным, как маска. «Статуя», — подумала Лекса. «Но чистой воды античная статуя. Наверняка последствия многочисленных пластических операций».
1: «Извините», — обратилась она к женщине. «Могу я посмотреть гобелен?»
3: «Гобелен?» —
0: хозяйка дома произнесла это слово медленно, словно пробуя на вкус.
3: «Ах да, конечно. Это здесь».
0: Она открыла маленькую неприметную дверь в углу гостиной и жестом пригласила девушку войти. Лекса переступила порог. Комната была темной.
1: «Простите, вы забыли зажечь свет!»
0: Громкий щелчок запираемого замка послужил ей ответом. Девушка была настолько изумлена, что потеряла дар речи. Одна, в полной темноте, она постояла несколько мгновений неподвижно. Рядом послышался тихий шорох. Он-то и послужил детонатором, взорвавшим бомбу страха. Ноги стали ватными, в горле пересохло, позвоночник сковало холодом. Она сглотнула тяжелый ком в горле и закричала:
1: «Выпустите меня немедленно! Откройте дверь!»
0: И бросилась назад к двери, но нащупала лишь мокрую кирпичную стену. Прижавшись к ней спиной, вытянула вперед руки. Пальцы натолкнулись на точно такую же кирпичную кладку. Она судорожно ощупала пространство справа и слева, везде одно и то же. Заперта в каменном мешке. Ноги подкосились. Она обессиленно сползла на пол. И вдруг крошечная каморка заполнилась зеленоватым свечением, и все пришло в движение. Стены начали стремительно расширяться, буквально помчались в стороны, пол резко ушел вниз, и Лекса покатилась по откосу. Раскинула руки, пытаясь зацепиться за что-нибудь, но захваченное вихрем движение потеряла сознание. Яркий свет слепил глаза даже сквозь сомкнутые веки. С трудом приоткрыв глаза, оглушенная, она медленно приподнялась. Прямо перед собой увидел распахнутую дверь. За дверью было... лето.
1: Маленький частный аэродром утопает в жарком мареве предполуденного зноя. Мама в цветастом платье наклоняется поцеловать Лексу, но девочка уворачивается, упрямо мотнув головой. «Не обижайся. И соскучиться не успеешь, а мы уже вернемся. Ты еще слишком маленькая для полетов. Мы с папой только сделаем пару кругов над городом и сразу назад. Будь послушной, девочка, и собери нам букет».
0: Они поднялись на борт самолета, а Лекса в сердцах пнула ногой валявшуюся в траве бутылку из-под кока-колы.
1: Обида душила, и откуда-то появилось тайное знание. Ее обижать нельзя.
0: Девочка сорвала одуванчик, потрепала стебелек и, вытянув из него нить, пошла навстречу взрослой Лексе, а нить тянулась за ней, удлиняясь, разматываясь, наливаясь пурпурным цветом. Малышка подошла вплотную к дверному проему, и девушка бросилась к ней, но натолкнулась на невидимую преграду.
1: Девочка улыбнулась ей и прижала нить к стеклу. Неизвестно откуда взявшийся паучок подхватил край и заметался по прозрачной преграде, свивая причудливый узор. И где-то там, в центре узора, запутался, заметался маленький самолетик. И захлебнувшаяся слезами взрослая Лекса била кулаками по стеклу, пытаясь выцарапать его из смертоносной петли. А рядом отчетливо щелкнули ножницы, и самолетик заскользил вниз. А девочка улыбалась, и улыбка ее все больше напоминала злобную гримасу.
0: Лекса не знала, сколько продолжалось горестное оцепенение. Просто скорчилась на полу, прижавшись щекой к холодному камню, а сзади медленно открывалась вторая дверь, и женский голос властно приказал:
3: «Смотри!»
0: Полутемный бар утопал в клубах табачного дыма, за плотной завесой которого медленно двигались танцующие пары, подчиняясь утупляющему ритму транса. Эдди размешал лед в стакане, поиграл дорогой зажигалкой.
2: «Послушай, Лекс, ты классная девчонка, но не люблю я эти длительные отношения. Мой кайф одна ночь, как охота, понимаешь?»
0: Он приподнял ее подбородок двумя пальцами, чуть наклонил свою тщательно причесанную голову, заглянул в зеленые глаза и отшатнулся, растерявшись.
1: Такую горькую обиду, что вот-вот прорвется, едва сдерживаемыми слезами прочел он там, что понял. Сегодня легкого прощания не получится. И обычный в таких случаях дежурный треп неуместен. Чутье профессионального охотника подсказало: лучше уйти молча. В глубине души завозился червячок подозрения, что все это добром не кончится. Таких, как она, нельзя обижать.
0: Лекса молчала, упорно изучая полированную поверхность стойки бара. Эдди пошел к выходу, пробираясь среди танцующих, ощупывая взглядом особенно симпатичных девушек. Лекса поглаживала кончиками пальцев теплое дерево стойки, пока не нащупала кончик нити. И тогда она потянула ее, и нить сползла на пол, змеей зашуршала по стеклу, к которому с другой стороны прижалась та, вторая Лекса, и снова тот же расторопный паучок метался, старательно плетя узор смерти, но на этот раз не было самолетика, а был пьяный водитель, который неудачно дал задний ход, и был Эдди, расплющенный между задним бампером и стенкой тупичка, в котором находился бар. И все это, крики водителя, предсмертный хрип и кровь на асфальте, потонуло в сложном плетении паутины, а та Лекса, которая смотрела на все это из старинного особняка, тихо шептала:
4: «Это не я!»
0: Ей просто хотелось спать. Спать.

0: глаза и обнаружила себя лежащей на полу огромного зала в форме морской раковины. Она встала. Прямо перед ней стояли три огромных массивных трона из розоватого мрамора. На них восседали три совершенно одинаковых хозяйки дома. У одной из них на коленях покоилось веретено, вторая держала в руках весы, третья поигрывала золотыми ножницами, и на спинке ее трона сидел черный ворон, поблескивая бусинками глаз.
1: «Это не я!»
0: — запинаясь, прошептала Лекса.
1: «Это не я!»
0: — шепот перешел в крик.
1: «Я никого не убивала!»
2: «Это верно, сестра!»
0: — проговорила сидящая посередине.
2: «Ты не убивала. Ты просто измеряла и назначала. Потому что...»
0: Лица всех сидящих женщин скрыло марево, внезапно сгустившееся в воздухе, и когда оно рассеялось, три одинаковых лексы смотрели на стоящую напротив, пришедшую сюда в качестве гостьи.
2: «Ты и есть судьба!»
0: «Александра! Лекса!
2: Лахесис!» «Парками не рождаются, ими становятся. Не все, конечно, лишь избранные, и пребывают ими до определенного срока. Мой срок истек, теперь твоя очередь».
1: «Ну как? Почему я?»
2: «Потому что, когда избранным, таким как ты, бывает очень больно, они придут свою собственную нить. Из боли и слез. Твой собственный мир. Твой гобелен жизни. А я уйду в тот момент времени, когда боли еще не было, и твой узор не был соткан».
0: Женщина спустилась с трона и подошла к Лексе. «Ты пришла сменить меня, сестра!» Она взяла девушку за руку. Пронзительно крикнул ворон, и все закружилось в сумасшедшем вихре, и маленькая черная точка застыла в пушистой серединке цветка.
1: «Паучок!»
0: — догадалась Александра.
1: «Паучок забрался в одуванчик».
2: «Пусть сидит», — решила девочка. «Он не испортит чудесного букета, который она собрала для мамы».
0: Маленький спортивный самолет зашел на посадку. Забавно подпрыгивая, пробежал по взлетной полосе. Александра звонко расхохоталась. Все сегодня смешило и радовало, потому что было утро упоительно долгого летнего воскресенья. Впереди ждала лодочная прогулка на озере, в парке, мороженое, мультики в летнем кинотеатре. Смешные мультики. И родители были смешными. Они так беспокоились, чтобы дочка не оскорбилась на то, что ее не взяли полетать на самолете над городом, а она и не обиделась вовсе. Чего обижаться? Ей здесь не скучно, да и букет для мамы собрала. Родители бежали к ней, широко раскинув руки для объятия. Отец успел первым, подхватил на руки, закружил и посадил к себе на плечи. Александра устроилась поудобнее и протянула маме букет.
1: «Какая прелесть!»
0: Женщина спрятала лицо в цветах, глубоко вдохнула сладкий, слегка терпкий аромат.
3: «Девочки, кругом марш кататься на лодке!» — шутя скомандовал отец.
0: И они пошли в сторону длинной тенистой аллеи, ведущей к озеру. Александра запрокинула голову. Ослепительно синий купол неба. Высоко-высоко кружит одинокая птица, маленькая черная точка.
1: «Как паучок в цветке», — подумала девочка.
0: Внезапное видение заставило ее задрожать. Теплая, пушистая сердцевинка, открытая и беззащитная, и гадкие, липкие паучьи лапки, жадно вцепившиеся в сладкую желтизну одуванчика. И рядом, сквозь тонкую ткань лепестка, нежные мамины пальцы, сжимающие букет. Страх сжал горло, царапнул коготками по спине, разлился холодом по телу, как будто лето кончилось и внезапно наступила лютая зима.
1: «Плохо, плохо, очень плохо», — забормотала девочка.
0: Свесилась с отцовского

0: плеча, потянулась к букету и, крепко вцепившись в него, резко рванула на себя. Мать, растерявшись, выпустила цветы из рук. Желтые звездочки в беспорядке рассыпались по траве. Девочка спрыгнула на траву и, упав на колени, начала судорожно рвать цветы. Она хватала их, крепко сжимала в кулачках, растирая в пыль хрупкую красоту. Родители застыли на месте, обмениваясь встревоженными взглядами, не решаясь прервать эту внезапную вспышку жестокости. Длинные светлые волосы Александры рассыпались по плечам, скрывая искаженное злобной гримасой лицо. Большие зеленые глаза девочки сузились, окруженные сеткой глубоких старческих морщин. Рот застыл в оскале. Нежные детские щеки ввалились внутрь. Изорвав почти весь букет, яростные пальцы добрались, наконец, до того цветка, в котором сидел паучок.
1: «Попался!»
0: — злорадно прошептала Александра. Большой и указательный пальцы намертво сжали паучка, растирая его в кашицу. Темная капля стекла по детскому обкусанному ногтю и, задержавшись на мгновение, словно прощаясь, сорвалась вниз. Александра вытерла руку о платье. Теперь она точно знала, что все будет хорошо.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Юрий Погуляй. Скоро уже. Или поганец.
1: Шатает из стороны в сторону.
0: Мысли поверхностным серым полотном пролетают мимо, даже не пытаясь остановиться.
2: Да, потерялся!
0: Сказки придумали мертвые, живым уготована лишь печальная быль. Торжествующий вой времени знаменует очередное поражение духа. И боль.
2: Рассыпаться!
0: Сломался? Мутные цвета сожрали краски мира? Нет, вижу проблески. Как же они далеко. Сломался? Злобное дыхание лет в правое ухо. В левом кто-то бренчит на гитаре грустную мелодию детства. Не смешно. Сломался.
2: Да, потерялся!
0: Ворох пестрых букв перед глазами. Смешная лужа чувств красного цвета и мерзкая улыбка времени.
2: Мужики, остановите его! В трясину идет!
0: Смутные тени поганых радостей и широкой дороги вперед. Гнилая зелень, кидающаяся в лицо сочным запахом смерти.
2: «Вижу поганца! Справа! Он справа! Держите дата!»
0: Мир не умеет спать. Здоровье подорвано поиском смысла. Сломался.
2: «Сучий выродок!»
0: Коричневое солнце вбивает клинья нечистот под когти радости. Чернеет и дурно светит. Мягко.
2: Огонь!
0: Воздух ртутью проникает в скучающие легкие. Грустно и уныло. А зачем? Радуга леса в бойнице, изрытого сапогами мха. Легко.
2: Заряд! Заряд!
0: Смеха не будет.
2: Боль! Боль! Боль!
0: Тьма.
2: «Очухивайся!»
0: Удар по лицу привел Дата в чувство. Глупо моргая, ловец уставился на склонившегося над ним Андрея.
2: «Порядок, мы его завалили!
0: Оклемывайся и пошли!» Поднялся тот и, оглядываясь, поправил автомат.
2: «Кисляк и Рома, тело сжечь!»
0: Резко выдохнув, Дат сел и зажмурился, борясь с приступом дурноты. После зацепа его всегда мутило. Отдышавшись, ловец тихонько приоткрыл глаза. Так и есть. Болото. Отряд шел по тропе через топи, когда Дат поймал поганца. Плохо это. Место-то зачищенное. На зеленом полотне кочарника в сотне метров от тропинки чернел труп убитой твари. Рома и Кисляк оба с огнеметами пробирались к нему, медленно проверяя каждый шаг. Болото тут лживые.
3: «Откуда здесь поганец? Расчищали же!» — сухо возмутился Дат.
0: Командир отряда лениво посмотрел на него и фыркнул.
2: «Плохо расчищали, значит?»
0: Дат усмехнулся. В тоне Андрея чувствовалась антипатия. «Это понятно. С зацепщиками только так и общаются». Загудел огнемет, и ловец глянул на пожираемый пламенем труп поганца. «Сильный попался?» — кивнул Дат в сторону Кисляка и Рома.
3: «Они с каждым разом все сильнее и сильнее», — отрывисто бросил Андрей. Его слова, особенно интонация, зацепщика испугали.
0: Командир должен верить в победу. Иначе как вести за собой людей?
3: «Нельзя так говорить, Андрей».
2: «Да катись ты, нелюдь!»
0: — зло огрызнулся он, и Дат замолчал. «Нелюдь. А чего можно было ожидать? Он ведь ловец».
4: «Ну что, в окрестностях тихо?»
0: К сидящему на земле зацепщику подошел Сивуха. Окинув его беглым взглядом, врач поиграл желваками. «Никого не чую вроде». Дат со страхом уставился на доктора.
3: «Что, уже?»
0: Сивуха натянуто улыбнулся и нашарил на поясе флягу.
4: «Вроде порядок, но укольчик не помешает».
0: «Подозрение не так легко усыпить». «Врет?» Врач отвернул крышку, сделал небольшой глоток и передернулся.
4: «Будешь?»
0: — перевел дыхание он и протянул ему флягу. «Нет».
4: «Ну, как знаешь».
0: Доктор отозвал Андрея в сторону, оставив ловца в покое. Дат знал, о чем у них пойдет разговор. Вернее, о ком. «Скоро уже». В
3: небе громыхнуло, и сразу же пошел дождь. Бойцы, вполголоса матерясь, зашуршали плащами, пряча от стихии сигареты, и сбились в еще более тесную кучу. Дат им завидовал. Раньше он сам также курил на редких привалах и от души клял все, что попадалось на глаза. Погоду, мир, начальство. Солдаты — самые счастливые люди. У них есть друзья и у них есть приказы. Кроме смерти бояться нечего. Андрей и Сивуха, кстати, настоящего имени доктора в отряде никто не знал, чуть слышно переговаривались, причем командир бросал на Дата странные взгляды. Ловец не удивлялся. «Скоро уже. Скоро». Внутри все похолодело, и мозг пронзила игла страха.
2: «Нет!»
3: — отгоняя мысли, рыкнул зацепщик.
2: «Нет!»
3: Бойцы встрепенулись, и ему даже показалось, что кто-то передернул затвор. Андрей потянулся к автомату с подозрением, глядя то на Дата, то на болото. Сомневается еще, значит, дела не так плохи.
2: «Порядок!»
3: Ловец успокаивающе поднял руки.
2: «Просто поганые мысли!»
3: Бойцы загудели. Один из них, пожилой солдат по имени Прохор, направил на зацепщика ружье.
2: «Отставить!» — рявкнул на него Андрей.
3: Смерив Прохора взглядом, Дат демонстративно сплюнул и обратился к Сивухе.
1: «Давай свой укол».
3: Доктор вновь приложился к фляге и, смакуя ее содержимое, внимательно посмотрел на ловца.
4: «Погодь пару минут».
1: «Я-то подожду. Мне спешить некуда, а вот вам стоит поторопиться», — зло процедил Дат.
3: Сивуха замер, дрожащими руками закупорил флягу и поспешил к аптечке. Увидев его страх, ловец устыдился.
1: «Зачем он так?
3: Ведь понимает, что чувствуют соратники. Когда-то, давным-давно, еще в прошлой жизни, он также косился на зацепщиков, держа под рукой оружие. А потом в одном сосновом перелеске сам стал чудовищем. Невезение? Бывает. В тот день погиб их ловец со смешным прозвищем «Генштаб». Случайно застрелили в суматохе боя. И через пару часов отряд нарвался на еще одного поганца. Чудом ушли. Из 10 выживших бойцов зацепщиком стал именно Дат. Почему? Может, именно его пуля оборвала жизнь монстра? Может, тварь глянула на него перед смертью? Никто до сих пор не знает, как становятся ловцами. Факт лишь в том, что рядом должен находиться поганец. Так что шансы были у всех, но удача в очередной раз одарила своим оскалом именно Дата.
1: Обидно.
3: Сивуха, на ходу заправляя шприц, подошел к ловчему. Тот демонстративно протянул руку, изучая затянутое тучами небо. «Панацеи нет. Излечиться нельзя. Можно лишь немного продлить свое существование». «Смешно. Они его боятся, а он и живет-то только для того, чтобы их задницы спасать. Принимает удар поганца на себя. Занимает его мозг настолько, что тварь шевельнуться не может, пытаясь побороть неизвестного ей противника. А в ответ лишь подозрительный прищур да палец на спусковом крючке. Здорово».
2: «Двинулись, мужики», — скомандовал Андрей, глядя, как Сивуха упаковывает аптечку. «В темпе вальса. Этот поганец явно залетный. До трассы должно быть свободно. Чем черт не шутит? Может, в этот раз и до города доберемся?»
3: Ответом ему был скептичный гул. Уже год, как отряды уходят на разведку в попытке дойти до города. Да, дорога расчищена на славу. Раньше поганцы на каждом шагу попадались. Теперь их меньше. Насколько еще этих тварей на пути к цели? И не пуст ли город? Может, он давно ими затравлен, а то и разрушен авианалетами старой войны? Никто не знает. А найти его надо. Лагерь умирает. Поганцы появляются редко, но и без них проблем хватает. На базе заканчивается провиант. Отряд двинулся дальше. Дат привычно занял место в центре колонны, про себя отметив, что двое бойцов за его спиной держат оружие на изготовку. Андрей приказал. Видимо, да. Скоро уже. Предательски дрогнули колени, и ловца затрясло. Он не хотел умирать.
2: «Вот падла, здоровый оказался, а!»
1: Рядом с зацепщиком возник Саня-смертник.
4: «Ты бы видел, как тебя колбасило! У-у-у. Хорошо, что тебя Михась свалил, а то ты прямиком на трясинку шел!»
1: «Ну, то бы и что!» — мрачно поинтересовался Дат.
4: «Умер бы! Прикинь!»
1: — издевательски заметил Саня и смачно плюнул. «Какая разница, как помирать? Все равно скоро уже, Саня».
4: «Ну, это бабушке моей расскажи. Телефончик дать?» — ухмыляясь, проворковал смертник. «Ну, разнесло тебя до неприличия. Ну, ручки чернеют, эк, невидаль. От Йентова еще никто не умирал».
1: «Зато очень многие умерли от этого», — ловец кивнул на автомат Сани. «А так гораздо обиднее. В трясине, знаешь ли, попроще будет». Саня с глупой улыбкой оглядел Дата.
4: «Тебе череп не мешает? Думать не больно, да? Мне вот очень больно, так что хватит шевелить извилинами. Тебе вредно, родной, смотри, как искорежило».
1: Дат усмехнулся. Смертник не зря получил такое прозвище. Идет рядом с нелюдем, готовым в любой момент преобразиться в поганца, завершить трансформацию, как говорит Сивуха. Идет и в ус не дует, веселить пытается. В лагере парня считали психом. Может, так оно и есть?
4: «Морду растяни еще раз», — озадаченно попросил Саня. «А то я никак не пойму, то улыбка была или уже судороги?»
1: «Улыбка».
4: «Плохо, черт возьми! Ты должен был в агонии биться, брызгать слюной и дерьмом вонять».
1: «Ага», — с серьезным видом протараторил смертник. «Чего тебе от меня надо, Саня?» Ловец внимательно посмотрел на приятеля.
4: «Хочу тебя! Жить больше не могу! Отдайся, а не то куплю себе губную гармошку и буду дудеть тебе серенады! Каждую ночь по 3 часа после полуночи! По выходным только 2, извини!» — жаром выпалил Саня.
1: Дат фыркнул и расплылся в улыбке. Со смертником жуткие мысли уходили.
4: «Что за рожа!» — восхищенно заметил Саня. «На знамя бы такую, поганцев пугать!»
1: «Лучше уж твою, чтоб со смеху передохли». Ловец все-таки включился в игру.
4: «Мою милую мордашку, да на эту тряпочку!» — задумался Саня. «Хм. Ну, ежели ты поганца зацепишь, то я так и быть попытаюсь задушить его знаменем, ага. Но вот от смеха... не, не получится. Погонь только на тебя западает, а меня не видит даже. Да и чувства юмора у них никакого. Обидно!»
1: «Чего тут обидного? Если Дат не зацепит поганца, то тогда эта тварь вскипятит мозги всему отряду. Может, кому-нибудь и удастся завалить урода, но жертв будет много».
4: «У тебя в голове минимум 5 дырок. Сделай милость, вытолкни через одну из них немного мозга, а?»
1: Саня дернул отвлекшегося ловца за рукав.
4: «Поверь мне, жить станет веселее!»
1: «Ну тебя, Саня, неожиданно вырвало сюда-то. Тебе все смешно, а мне умирать скоро».
4: «Скоро — понятие растяжимое. Относительно вечности?»
1: «Дурак ты! Я ведь серьезно».
4: «Ты, родной, зациклился на этом!» — внезапно огрызнулся смертник. «Чем больше ты об этом думаешь, тем вернее то, что ты все-таки станешь поганцем, и тебя набьют свинцом по самые яйца».
1: «Не могу не думать».
4: «А надо! Ловцов поганцами делают именно мысли. Жалей себя, рви на лобке волосы. Добро пожаловать в армию уродов, сынок. Пей вкусную самогонку, трави байки у костра. Походим еще. Ты уж 12 вылазок прошел. Больше всех зацепщиков. А почему? Потому что не отдаляешься. И ребята тебя за это любят. Командир не в счет, ему паранойя по должности положена. Помнишь большую шишку? Ну, который в дальнем углу лагеря костерок разводил и в огонь часами пялился. Сколько он протянул? 2 вылазки. А у тебя 12. Чуешь разницу-то?»
1: «Это все от человека зависит», — тихо заметил Дат.
4: «Вот именно!» — обрадовался Саня.
1: «От биологической сопротивляемости вирусу», — мрачно уточнил ловец.
4: «Чушь!» — улыбнулся смертник. «Я это знаю. Мысли. Во всем виноваты мысли».
1: Дат нахмурился. Такой разговор у него с Саней вышел впервые. И что самое удивительное, слова смертника не были лишены смысла. Что там говорить, его идея дарила надежду. Вдруг Саня прав. Ну мало ли, чем черт наконец не шутит, может, верна его бредовая теория, а вдруг? Дат шел, забыв про окружающих и ничего не замечая. Надежда. Может, именно в ней вся загвоздка?
4: «Дат, стой!»
1: — крикнул смертник, но ловец, погруженный в свои мысли, его не услышал.
3: Черт возьми, не просто так он протянул столь приличный срок и не стал поганцем.
5: Проклятие! Саня же прав! Мысли зацепившихся тварей наполнены обреченностью. Это ловцы! Сдавшиеся ловцы! Отчаявшиеся гончие собаки, о которых забыл хозяин. Отбросить мрак! Улыбнуться миру! Сквозь зубы, но улыбнуться! Чтобы жить! Жить!
6: «Что это с датом?» — встревожился Сивуха, даже забыв про то, что в руке зажата открытая фляга.
7: «Чего?»
3: — быстро обернулся Андрей и, увидев ловца, заорал:
7: «Рассыпались!»
3: Зацепщик его не слышал. Он все так же шел по тропе, а на лице его загоралась счастливая улыбка.
7: «Стойте!» — закричал Саня.
3: Дат не видел, как солдаты падали в болото ничком и брали его на прицел. Не видел осунувшееся лицо Сивухи, который в шоке пытался что-либо сказать, но лишь беспомощно разевал рот. Не видел, как Саня и один из автоматчиков попытались загородить ловца от десятка стволов. Выстрелов, перекрываемых воплем очнувшегося Сивухи, он тоже не слышал.
7: «Отставить!»
3: — орал очнувшийся от ступора доктор.
7: «А

0: Олег Овчинников. Гуашь с кровью. Вспомнилось. Раньше я носился по этому коридору, размахивая руками. Потом стал ходить, сцепив пальцы за спиной. Теперь вот складываю руки на животе. Любовь Николаевна шутит, что походка у меня стала как у священника. Я не спорю, ей виднее. Когда-то по молодости я собирался уйти в монастырь. Потом попал в дом и понял, что здесь не хуже. Правда, пару раз шутки ради отпускал бородку клинышком, но дольше, чем на месяц, меня не хватало. За ней же аккуратный уход нужен. А когда тут? «Сергей! Сергей!» — позвал я, а когда он остановился, взял за худые плечи.
1: «Что ж ты по левой-то, а?»
2: «Да какая разница, Александр Борисович? Тихий же час!»
0: «Все равно. Тут ведь малыши, а ты вон какой большой. Налетишь, растопчешь». Я улыбнулся. Голос всегда меняется от улыбки, и худые плечи расслабились.
2: «Давай-ка вот сюда. Вот так. По правой. Всегда по правой. Хочешь, провожу тебя?» «Спасибо», — сказал он, как фыркнул. «Сам справлюсь».
0: Его привезли к нам 6 дней назад, через 2 недели после неудачного пиротехнического эксперимента. В 14 легче легкого запомнить простые правила общежития, сложнее заставить себя их соблюдать. «Ничего, ничего, привыкнет», — подумал я, глядя вслед Сергею. Потом приоткрыл дверь в спальню для мальчиков. Протиснулся бочком. Если открыть до конца, дверь заскрипит так, что всех перебудет. И приходящий по пятницам Матвей говорит, что ничего с этим поделать нельзя. Что эта тварь питается петельным маслом. И, наконец, что тут надо не смазывать, а менять вместе с петлями, коробкой. А по-хорошему и весь этаж давно пора перелицовывать. А то живете, как в прошлом, тьфу ты, в позапрошлом веке. В общем, как говорится, человек ругается, дверь скрипит. Я оглядел комнату и сказал себе: «Ага, трое. Мишка и Степка у ближней стены хоть и лежали, накрытые до подбородка, но при этом слишком уж старательно щурились. А Андрюшка, тот, не скрываясь, сидел на краю кровати и, склонившись над большой деревянной табуреткой, что-то чертил. Нет, не чертил, рисовал, поправился я, когда вышел на середину комнаты, и свет из окна перестал бить в глаза. Вот же кисточка, вот баночки с гуашью. Значит, рисует».
3: «Почему не спишь?» —
0: шепотом спросил я.
2: «Не хочется, Александр Борисович», — просто ответил он.

0: Я подошел вплотную.
1: А что рисуешь?
2: Погодите.
0: Андрюшка совсем уж навис над табуреткой, плечом загородив от меня свое творение.
2: Я почти дорисовал, осталось чуть-чуть. Ладно, ладно, я подожду.
0: Я отвернулся к окну.
2: Смотри, с кровати не упади.
0: Минуту спустя спросил:
2: все? Совсем почти уже все,
0: пообещал маленький художник.
2: А теперь, пожалуйста, наклонитесь чуть-чуть. Только не подглядывайте. Спасибо.
0: Я ощутил прикосновение теплых и наверняка не самых чистых пальцев к моему лицу.
2: Мне нужны взрослые брови, пояснил он. Теперь считайте до трех и можете смотреть.
0: Раз, два, три, послушно произнес я, но открыл глаза чуть раньше, поэтому успел увидеть, как перепачканный в гуаше указательный палец уткнулся в середину листа, а кисточка сделала два уверенных мазка слева и справа от него. И хорошо, что раньше. Эти раз, два, три помогли мне собраться с духом. И когда Андрюшка протянул мне листок со словами
2: «Ну как?»,
0: вздрогнул только я, но не мой голос. «Хорошо».
2: «Правда?»
0: Андрюшка запрокинул лицо и неуверенно улыбнулся. «Правда». Я положил ладонь на его затылок, машинально отметив, что пора уже приглашать парикмахера. Опять обросли мальчишки. Потом покосился на Мишку со Степкой, которые уже пару минут давились беззвучным смехом, и специально для них твердо повторил: «Очень хорошо».
2: «Как у него?»
0: «Почти», — уклончиво ответил я. «Надо будет еще потренироваться. Кстати, что... кто на рисунке?»
2: «Разве не понятно?» — удивился Андрюшка. «Это Христос».
0: «Ну, я же никогда его вживую не видел», — натужно отшутился я.
2: «Я тоже».
0: Он улыбнулся во всю ширь.
2: «Только во сне».
0: А вот два мелких пакостника у ближней стены совсем перестали улыбаться. На пунцовых лицах настороженное недоумение.
1: «Что мы сделали не так? Вроде бы все крышечки на баночках поменяли. Почему же шутка не удалась?»
0: «Можно я возьму его себе?» — попросил я, избегая смотреть на рисунок. «Хочу поставить под стекло в моем кабинете».
2: «Конечно, берите!» — обрадовался Андрюшка. «Я себе еще нарисую. Я теперь столько всего нарисую!»
0: «Только не сейчас». Я бросил взгляд на часы. «До подъема еще 45 минут, так что давай-давай, укладывайся». Проходя мимо коек Мишки и Степки, я покачал головой и подумал: «Все так, обормотики мои, все так. Просто такие шутки редко удаются. Когда слепые подшучивают над незрячим, обычно получается не смешно». Говоря «он», «о нем», «у него», маленький Андрюшка имел в виду своего великого тезку и почти что однофамильца. Почти что, потому что у нашего в свидетельстве о рождении значилось «Рублев-Успенский». Двойная и какая-то шоссейная фамилия досталась малышу от родителей, которые сперва не знали, как поделить долгожданного сына, а когда спустя три месяца стало ясно, что это не задержка в развитии, а полная окончательная слепота, долго не могли решить, как от него избавиться. В конце концов отдали в приют. Хотя слово «приют» мне не нравится, и слово «центр» не нравится. Я предпочитаю называть это место домом. Отдали не на реабилитацию, какая в три месяца реабилитация, а насовсем. Но не о том речь. С тех пор, как кто-то из летних практиканток, кажется, Леночка, рассказала детям об Андрее Рублеве, Андрюшка просто загорелся. Он попросил фломастеры и карандаши, чертил кружочки и треугольнички по трафарету, спрашивал, какого цвета солнце, а стол, а человек. Потом уже я раздобыл эти краски с четкими оттисками на крышечках. Красная, зеленая, синяя. А на Андрюшкин день рождения привез из города огромный альбом с репродукциями. Мы иногда листали его перед сном. Андрюшка водил пальцами по страницам, а я рассказывал, что на них изображено. Во второй раз Андрюшка не загорелся даже, а вспыхнул, когда на той неделе услышал в новостях про церковную школу, где слепых детей учат писать иконы.
2: «Я тоже научусь, как он!»
0: — светился от восторга мальчишка.
2: «Ведь он рисовал иконы!»
0: «Конечно, Андрюш, конечно, только не рисовал, а писал», — ответил я и умолчал о том, что слепота слепоте рознь. С точки зрения здравоохранения, слепые — все, у кого острота зрения ниже 0,1. Они могут различать цвета, узнавать форму предметов, реагировать на направленный в глаза свет. А тех, у кого полный ноль, я бы все-таки называл незрячими. Да и незачем об этом говорить. Все, что дает надежду, хорошо, а вот жить совсем без нее, наверное, невыносимо. В кабинете я сел за стол, надел очки для чтения и, скрипя сердце, заставил себя рассмотреть рисунок. В этот раз он не произвел на меня такого гнетущего впечатления, как поначалу, и все же что-то с ним было не так. Я пытался понять, что именно, но это мне плохо удавалось. Казалось, рисунок сам отталкивает взгляд. Я то и дело ловил себя на том, что рассматриваю стаканчик со авторучками или основание настольной лампы, но не лист бумаги, лежащий на столе между моими ладонями. На первый взгляд в нем не было ничего пугающего. Белый фон и человеческое лицо выполнены, я бы сказал, на удивление хорошо, учитывая, что художник никогда не видел человеческого лица. Большой овал, на нем два овала поменьше, почти треугольный нос, прямая линия губ, обрамление волос, не имеющее внятной формы. Скорее, дело было в подборе цветов. Волосы, например, были светло-зелеными. Кстати, ни усов, ни бородки на рисунке не было. Губы желтыми. Глаза. Мне пришлось сделать усилие, чтобы сосредоточиться на них. Глаза были ярко-красными, как будто в них отражается пламя, а само лицо — голубым. Только брови были почти естественного цвета, серыми. Тоже вроде бы ничего страшного, и все-таки... Все-таки, когда Андрюшка рисовал треугольные деревья и круглых птиц, мне было как-то спокойнее. Я убрал рисунок в шкаф под стекло, как и обещал мальчику. Правда, поставил белой стороной наружу, потому что краски еще не до конца подсохли и могли запачкать стекло. Только поэтому.
2: Жму три раза, теперь чашка полная. Шаг сюда, открываю дверцу, ставлю чашку, закрываю, чтобы щелкнула большая кнопка. Тик-тик-тик. Потому что надо не вскипятить, а только разогреть. Все, жму. Жму, Александр Борисович.
0: Да, Ксюшенька, только...
2: Ну что опять не так?
0: Маленькая Ксюша хмурит бровки.
2: Ты забыла вынуть ложку.
0: Она железная, с ложкой нельзя. Ксюша вздыхает, я вместе с нею.
2: А ты, Сергей, сделал слишком большой огонь.
0: Поверни ручку, чтобы встала горизонтально, а сковородку пока на другую конфорку поставь. И помешай, а то пригорит.
2: Да знаю я!
0: Помешай, повторил я и вышел из кухни. Мне надо было взять из кабинета список для сверки и приготовить деньги. Скоро должны были привезти продукты. Одно из отделений шкафа было переоборудовано под сейф. Здесь я хранил текущую наличность, расходные ордера, счета и данные на наших ребят. Данные время от времени менялись, наличность все больше утекала, зато счета и квитанции прибывали с пугающей быстротой, так что в целом бумажная кипа росла из месяца в месяц. Список продуктов на две недели и маленький конверт с заранее отсчитанной суммой лежали на самом верху. Я взял их, закрыл шкаф и уже начал поворачивать ключ в замке, когда увидел на стекле справа от сейфа маленькое пятнышко, которое я не заметил сразу, а после его загородила распахнутая дверца. Пятнышко было круглым, темно-коричневого цвета. Я потрогал стекло в этом месте, оно оказалось сухим. Пятно находилось с другой стороны, там, где к стеклу был прислонен белый лист бумаги. Ей-богу, я не сразу вспомнил, что это вчерашний Андрюшин рисунок, и язык не поворачивался назвать его портретом. Все-таки запачкалось. Я положил на стол список и деньги, вынул листок из-за стекла и потер пятнышко ногтем. Оно осыпалось мне в ладонь мелкими струпьями, почти не оставив следа на бумаге. Вот так. Я развернул листок рисунком к себе и вздрогнул, совсем как в первый раз. Я-то был уверен, что на изнанке отпечатался один из красных глаз нарисованного человека, но с этой стороны пятно располагалось выше, над бровями, точно посреди лба. На голубом фоне оно казалось фиолетово-черным. Хуже того, оно было еще влажным, не считая двух засохших потеков по краям, один из которых спускался к переносице. Влажным, несмотря на то, что рисунок простоял в кабинете без малого сутки. Но самым неприятным было, конечно, то, что еще вчера никакого пятна на этом месте не было. И в этом я мог поклясться. Что же это такое? Очередная глупая шутка? Каюсь, первым делом я подумал о двух обормотиках Мишки и Степки. Но войти в мой кабинет... Я, конечно, никогда его не запираю, только сейф, и все же... Не слишком ли это для них? Я осторожно коснулся влажного пятна, растер каплю на кончике указательного пальца и поднес к носу. Жидкость пахла не как краска. На столе не оказалось ничего подходящего, чтобы вытереть палец. Жаль, что тетрадки с промокашками теперь не выпускают. Пришлось воспользоваться платком. Им же я аккуратно промокнул пятно на рисунке. Оно, разумеется, никуда не делось, просто стало сухим и более светлым. Тут за окном прогудела машина. Я быстро запер сейф, машинально бросив рисунок Андрюшке поверх бумаг, подхватил со стола список и конверт и поспешил к выходу. Водитель, который привозит продукты, очень не любит ждать.

0: Времени на разгрузку ушло вдвое больше обычного. В этот раз водитель почему-то приехал без напарника, и таскать мешки и коробки в кладовую и на втором этаже пришлось нам двоим. Сорванцы, конечно, рвались помочь, и я разрешил нескольким, которые живут здесь давно, сделать по одной ходке до машины и обратно. Разумеется, ничего тяжелого и бьющегося, но кто-то все-таки рассыпал на лестнице пакет макарон, так что я погнал всех в классную комнату читать. Помимо продуктов, в этом заказе было кое-что из посуды и 20 новых матрасов для детских кроватей. Пока я отнес коробку с тарелками и чашками на кухню и вернулся, водитель подъехал задом к дверям склада, бывшему гаражу, и выгрузил матрасы на кусок брезента у входа. С этими дверьми вышла непредвиденная заминка, что-то там заклинило в замке. Пока я громыхал ключами, нервный водитель ругался и спрашивал, кто ему заплатит за простой. Я попытался урезонить его, напомнив, что он и так получит за разгрузку обычную плату, хотя следовало бы ее уполовинить, но есть такие люди, которые слышат только себя. В общем, я расплатился и отпустил его, а матрасы оставил там, где лежали, только прикрыл другим куском брезента. Я рассудил так. Место с дороги не просматривается, фабричная упаковка на матрасах непромокаемая, так что ни дождь, ни дурной глаз не повредят им до пятницы, когда придет Матвей, либо починит замок, либо поможет мне отнести все это добро наверх. Я помог Веронике разложить по местам продукты и наклеить бирки на пакеты с крупой. Вероникой звали нашу бывшую воспитанницу, которая по окончании курса реабилитации решила остаться в доме поварихой. После кладовой заглянул в класс. Ребята читали. Вернее, читал Аркаша, остальные, сдвинув стулья, сидели вокруг него. Когда Аркаша дочитывал до конца страницы, книжку пускали по кругу, чтобы потрогать картинку. Книжек с такими картинками в доме всего 5. Сегодня это конек-горбунок.
1: «Ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась», — услышал я и, улыбнувшись, прикрыл за собой дверь.
0: Пока я отпирал сейф, в левой руке у меня была накладная на продукты. Когда отпер, она уже лежала на полу. Да и сам я, признаться, с трудом удержался на ногах. Промямлил только:
2: «Что же это? Как это?»
0: Ведь правда же, страшно и странно. Час назад все было в порядке. Вот счета, рассортированные по прозрачным пакетикам. Вот папочки скоросшиватели с детскими фамилиями. Вот пачка денег, перетянутая резинкой. А вот... все то же самое, но в потеках красной жидкости. И не где-нибудь, а в сейфе. В самом надежном, казалось бы, месте, в самом надежном, казалось бы, доме.
2: Да,
0: страшно и странно. Я двумя пальцами извлек Андрюшкин рисунок из сейфа. Пятно на голубом лбу снова было влажным и почти черным. Бросил на стол поверх развернутой газеты и начал наводить порядок. Уже не жалея платка, протер личное дело поступившего последним Сергея, разгладил целлофан на пачке счетов за свет, смахнул пару капель с металлической дверцы. На самом деле не так и много оказалось этого красного, просто очень уж неожиданно. Все-таки сейф, надежный, казалось бы, то есть до сих пор мне так казалось. Я бросил платок на стол и медленно вышел из комнаты. Остановился у двери в класс, немного послушал про жар-птицу и двинулся дальше в спальню для мальчиков. Как и следовало ожидать, здесь оставалось 4 ребят того возраста, в котором сказки уже не интересны. 3 сидели на стульях у раскрытого окна, 4-й, Сергей, на подоконнике. Я не скрывался. На скрип двери обернулись все 4, довольно нервно, как мне показалось. «Так», — объявил я с порога, стараясь не повышать тона. «Я никому не хочу угрожать. Тем более не хочу никого обыскивать. Так что давайте договоримся так. Вы просто отдаете мне это, и я ухожу».
3: «Александр Борисович!» —
0: протянул Мишка, явно приготовившись врать. «Еще раз повторяю», — сказал я уже строже. «Вы отдаете мне это, я ухожу, и никто из вас не будет наказан. Иначе мне придется...» Тут я засек краем глаза подозрительное движение и обернулся к окну.
4: «Сергей, во-первых, встань с подоконника. Разве я не говорил тебе, что у нас нельзя сидеть на подоконниках? И окна открывать без спроса, кстати, тоже нельзя. Во-вторых, что там у тебя в руке?»
5: «В какой руке, Александр Борисович?»
0: «Спасибо, хоть отчество выучил». Я отодвинул паренька в сторону и выглянул в окно. На жестяном карнизе по ту сторону оконной рамы дотлевала помятая сигарета.
4: «Так, это откуда?»
0: — спросил я, стараясь не показать растерянности.
4: «К-
0: Как это я сразу не уловил запаха табачного дыма? Когда никто не ответил, спросил иначе. «Еще есть?» Сергей пожал плечами и достал из заднего кармана джинсов початую пачку сигарет.
3: «Вот! Последняя!»
0: «А спички? Или что там у вас, зажигалка?»
3: «Там в пачке», — сказал Сергей.
0: «Понятно». Я обвел взглядом притихшую троицу. «Еще у кого-нибудь есть сигареты или зажигалки?»
3: «Точно ни у кого».
0: «Тогда вот что». Снова повернулся к новенькому. «Сергей, через 3 недели, если все пойдет по плану, ты вернешься домой. Или, если хочешь, я прямо сейчас позвоню твоему отцу и попрошу забрать тебя уже сегодня. Хочешь? Нет?» Упрямый затылок едва заметно качнулся из стороны в сторону. «Хорошо. В таком случае, раз ты хочешь остаться здесь, запомни, пожалуйста, несколько простых правил. Первое. 5 минут спустя я вышел из комнаты, комкая в кармане трофейную пачку сигарет. Хотя, честно говоря, я надеялся обнаружить у ребят что-то другое. Ключ или, я не знаю, отмычку.

0: «Не отвлекайтесь, пожалуйста, я подожду», — попросил я, отступая на шаг назад. Любовь Николаевна кивнула и снова склонилась над детским коленом.
1: «А это йод или зеленка?» —
0: страдальческим голосом спросила Марина.
2: «Перекись водорода. Она не жжется, так что прекрати дрожать подбородком».
0: На всякий случай приготовилась девочка, но когда ватка коснулась свежей ссадины, сразу успокоилась.
1: «Представляете, Александр Борисович, кто-то оставил лошадку посередине комнаты. Не которая с колесиками, а которая качается с хвостом. А я пошла и вот».
0: Я вздохнул. Наверное, человек со стороны может подумать, что половина нашего бюджета уходит на зеленку и бинты. На самом деле мы расходуем их не так много. Не больше, чем группа обычного детского сада, а скорее даже меньше. Потому что нашим детям приходится быть осторожными. Когда Марина ушла, я достал из-за спины платок. «Вот, посмотрите, пожалуйста, Любовь Николаевна, что это?»
1: «Что это?»
0: — строгим эхом отозвалась она.
1: «Это из носа или... Ну-ка, встаньте лицом к свету».
0: «Да нет, это вообще не мое!» — попробовал отмахнуться я, но замолчал, когда мне на язык опустилась холодная палочка.
1: «Так, теперь легкие, молчите, дышите, глубже. Теперь спиной. Все, можете опустить рубашку»,
0: — объявила, снимая стетоскоп.
1: «Вы в порядке, Александр Борисович? Так что это?»
0: «Я, собственно, у вас хотел спросить».
1: «Вы так странно спрашиваете».
0: Любовь Николаевна еще раз со всех сторон осмотрела платок и пожала плечом.
1: «Да нет, точно кровь».
0: «А чья это кровь?»
1: «В каком смысле?» «А, поняла. Опять где-то стекло разбили. Так вы посмотрите, ребят, у кого порез, того и кровь. Кстати, пришлите этого голубчика ко мне, йода на него не пожалею».
0: «Не знаю. Про стекло не знаю. Вы лучше скажите, можно вообще понять, человеческая это кровь или какая-то другая?»
1: «Александр Борисович, я педиатр», — улыбнулась она. «Ну, знаете что... Да что с вами? Не волнуйтесь так. Помните, я вам про зятя своего рассказывала? Он ведь и в институте крови как раз работает. Хотите, я ему позвоню?»

0: Его пальцы и запястья были в краске, а губы дрожали от подступивших слез.
1: «Не получается, Александр Борисович! Ничего не получается!»
0: «Ну-ну-ну!» Я положил ладонь на нестриженный затылок, и Андрюшка уткнулся носом мне в живот. «Давай посмотрим, что тут у тебя?» Один за другим я брал со стола испачканные листки и рассматривал на вытянутой руке. Очки для чтения остались в кабинете. То есть, конечно, это были рисунки, но воспринимались они как испачканные листки. Я честно старался выбрать какой-нибудь получше, чтобы обнадежить мальчика, но пока что ничего не находил. 10, 20, 50 неудачных попыток изобразить человеческое лицо. Цвета на сей раз были подобраны верно, как я учил. Губы красные, волосы коричневые, глаза, пусть будут голубые, не удавались сами черты лица. Они были не той формы, и то наползали друг на друга, то разбегались по разным углам листа. Собственно, таким и должен быть портрет, написанный ребенком, который в жизни не видел человеческого... Да ничего не видел, если разобраться. Это первый рисунок Андрюшки оказался странным исключением. Удивительным исключением. Я погладил мальчика по голове и в сотый уж, наверное, раз подумал с тревогой: «Что же ты такое нарисовал, сынок?» Андрюшка запрокинул лицо.
1: «А тот рисунок позавчерашний, он у вас?»
0: «Конечно, у меня на самом видном месте». Я не покривил душой. Лежащий на столе полиэтиленовый пакет было видно с порога. Спрятанный внутри рисунок был с обеих сторон обложен старыми газетами.
1: «А можно мне его, ну, взять?»
0: «Зачем?»
1: «Не знаю. Но он же почему-то получился, а эти...»
0: Мальчик не договорил. Я вздохнул и посмотрел на часы. «Давай попозже, хорошо? Вечером. А то я уже опаздываю». До электрички в самом деле оставалось меньше 40 минут. Времени в обрез, учитывая, что нужно еще взять билеты. «Остаетесь за старшую, Любовь Николаевна», — улыбнулся я, столкнувшись с доктором в коридоре. «Я постараюсь ненадолго. Если что, попросите Веронику...»
2: «Справимся», — отмахнулась она. «Не волнуйтесь».
0: «Вашему зятю что-нибудь передать?»
2: «Да, передать, что он...» «Хотя нет. Привет, передавайте».
0: Зять Любови Николаевны вышел к проходной в распахнутом белом халате поверх джинсов и свитера. Обратился первым.
2: «Уважаемый Александр Борисович, вы?»
0: «Да, а вы?»
2: «Стас, просто Стас».
0: «Любовь Николаевна передавала вам привет».
2: «Смешно».
0: Он действительно улыбнулся.
2: «Ладно, пойдемте, уважаемый», —
0: кивнул охраннику.
2: «Это со мной».
0: И помчался по коридору, не оглядываясь. Полы халата взметнулись, как крылья.
2: «Теща сказала, вам нужен анализ крови. Образец с собой? Давайте».
0: «Да, с собой. Сейчас». Я еле поспевал за ним.
2: «Вот».
0: Склянку с широким дном и завинчивающейся крышкой, которую мне выдала Любовь Николаевна, я оставил на ночь под рисунком. К утру натекло примерно 0,5 сантиметра красной жидкости.
2: «Все, ждите здесь».
0: Стас резко остановился. Он зачем-то посмотрел склянку на просвет, покачал головой и скрылся в кабинете. Ни стульев, ни каких-нибудь диванчиков в коридоре не было. Стендов с полезной информацией тоже. «Это институт, а не поликлиника», — напомнил я себе и начал слоняться. Раз 5 прогулялся по коридору из конца в конец, потом облокотился о подоконник и стал смотреть в окно. Ждать пришлось больше 1,5 часа. Наконец дверь кабинета распахнулась.
2: «Уважаемый!» — позвал Стас. «Войдите, пожалуйста!»
0: «Ну, я же без халата».
2: «Ничего, ничего!»
0: Он сбросил свой, как будто из солидарности.
2: «Заходите! Садитесь!»
0: Стас катнул в мою сторону вертящийся стулик со спинкой, а сам присел на край стола.
3: «Строго между нами, уважаемый! Откуда у вас этот образец?»
0: «Это...» Я пожал плечами. «Это...» «В самом деле, как тут ответишь?»
3: «Понимаю».
0: Он театрально вздохнул, потом посмотрел мне в лицо и улыбнулся.
3: «Тогда по существу. Как практикующий гематолог, могу авторитетно заявить, то, что вы принесли, уважаемый, не что иное, как кровь. Человеческая, первой группы. Резус-фактор положительный, иными словами, самое распространенное. Что касается болезней, тут все чисто, лимфу, правда, я бы еще раз проверил. 99%, что все в порядке, и все-таки есть вероятность лейкоза в ранней стадии. А так, — он развел руками, — все в норме. В общем, если бы эта кровь была вашей...»
2: «Нет, нет», — сказал я, испытывая непонятное облегчение. «Это не моя кровь.
3: «Спасибо, Стас, вы очень-очень...»
0: «Да погодите вы!» — неожиданно обиделся он. «Испортили мне весь эффект. Я как раз собирался сказать «но» и многозначительно поднять указательный палец. Еще 5 минут, можете послушать?»
3: «Могу».
0: Я откинулся на спинку стула. Отступившая была тревога привычно обосновалась под сердцем. «Так слушайте. Все это я вам сказал как практикующий гематолог. Но...» — Стас поднял указательный палец. «Как выпускник кафедры генетики и цитологии...» «Только не смейтесь».
3: «Почему я должен смеяться?»
0: «Не знаю, обычно в этом месте все хихикают. Так вот, как генетик-цитолог, не могу не заметить, что хромосомный набор этих вот кровяных клеточек вышел из моды очень давно».
3: «А поточнее?»
0: Я поймал себя на том, что поправляю очки, забыв, что они лежат у меня во внутреннем кармане.
3: «Что это значит?»
1: «Поточнее?»
0: Он наклонился ко мне, прищурился и заговорил очень тихо и вкрадчиво.
1: «Этой вашей кровушке, уважаемый, 1000 лет в обед, а то и все 2. Это если поточнее».
0: Потом провел по лицу ладонью и спросил уже обычным голосом. «Что, жутковато? Мне тоже, если честно, не по себе. И все-таки между нами, где вы взяли этот образец?»
3: «1000 лет», — думал я, шагая по мокрому тротуару. 2000 лет. Иконы. Кровоточение. Гуашь для рисования по 60 рублей за набор. Куда мне теперь со всем этим? В библиотеку? В церковь? В сумасшедший дом?»
0: Я остановился. Фиолетовая вывеска на доме через дорогу погасла на пару секунд и загорелась снова. Мне показалось, что это знак. Я никогда не бывал в подобных заведениях, но кое-что слышал о них. Если слухи не врут, здесь я найду и библиотеку, и церковь, и сумасшедший дом. А если повезет, то и булочку с изюмом. Только есть ли у меня на это время? Я и так задержался в институте дольше, чем планировал. Вывеска еще раз погасла и загорелась. Я стал искать пешеходный переход. «Чистенько», — подумал я, оказавшись внутри, и украдкой бросил взгляд на свои ботинки.
1: «Клуб встречи 2 раза направо со двора», — объявила мне девушка на входе вместо приветствия.
3: «Нет-нет, я к вам, мне нужно...»
1: «Проходите».
0: Кажется, она удивилась. Подростки за плюшевой перегородкой провожали меня настороженными взглядами.
1: «Вот сюда. Что будете пить?»
3: «Да мне не пить, я хочу...»
1: «Напиток обязателен», — строго заметила девушка.
3: «Хорошо, тогда сок. Яблочный есть у вас?»
0: «А булочки?» — я подумал и добавил. «С изюмом».
1: «Булочки?»
0: Она нахмурилась, глядя в блокнот.
1: «Есть чизкейк. Хотите?»
0: «Наверное, нет. В городе я часто чувствую себя иностранцем».
3: «А вы научите меня, что тут и как?»
1: «Конечно. Что вы хотите?»
3: «Мне нужно найти...»
1: «Секунду. Вводите запрос».
3: «Так...»
0: С грехом пополам я отыскал нужные клавиши.
1: «Набрали?»
0: Она нагнулась над моим плечом и хихикнула.
1: «Голубой Христос? Ладно. Жмите поиск, кликайте по ссылкам».
0: 10 минут спустя я вышел на улицу. Фиолетовые буквы, отразившись в луже на асфальте, разом зажужжали и погасли. Через мгновение вспыхнули снова. «Интернет-кафе», — прочел я в последний раз и все-таки выругался. «Дрянь!»
4: «Да не ферма это, ферма дальше!»
5: «Какую дальше?»
4: «Да дальше, я тебе говорю, это приют для этих, как их...»
5: «Смотри, смотри, опять полыхнуло!»
4: «Ну что, заходим, а то это уйдет сейчас!»
5: «Да ладно, на следующий поедем, давай досмотрим!»
4: «Ага, сейчас как раз пожарные должны...»
0: Толпу у сетчатого ограждения я заметил, едва ступив на платформу. 10 мужичков с рюкзаками и удочками, собравшиеся для последней в этом сезоне ночной рыбалки.
3: «Дайте...»
0: Я прочистил горло.
5: «Пропустите, пожалуйста!»
0: 2 мужичков, загородившие спуск с платформы, расступились передо мной. Только перешепнулись за спиной.
5: «Смотри, этот... который... ну, что же он тут-то?»
0: «Что ж я тут-то?» — думал я, сбегая по ступенькам. «Что ж я тут-то, господи?» Капля скатилась по щеке. Я с надеждой посмотрел на небо, но дождя не было. Да и не помог бы уже дождь. Пожарная пронеслась мимо, когда я выбежал на перекресток за станцией. Я махнул рукой, но машина, конечно же, не остановилась. «Поскорее, ребята, поскорее!» — подумал я, провожая взглядом. «Поскорее, ребята!»

0: вечерних сумерках. Когда закончились заводские постройки и бетонный забор, дом стало видно как на ладони. Первый этаж горел весь. На втором пока только левое крыло. Пламя мелькало в окнах классной комнаты и спальни для девочек. Хуже всего, что именно в этом крыле в конце коридора располагался запасной выход. Когда я добрался до выбитых машин и ворот, пожарные только закончили разворачивать шланги. Одновременно с первой струей из бронзбойта над классной комнатой обрушилась крыша. За разбитыми стеклами было видно, как огненный смерч промчался по коридору второго этажа, выбив боковую оконную раму вместе с куском стены. Пламя гудело. Глаза слезились. Взгляд метался от окна к окну, но находил только языки огня. Не было никого за черными окнами, и во дворе никого не было. Только пожарные. Я тронул одного за плечо.
1: «Кто-нибудь?»
0: — начал я и не смог договорить.
1: «Где кто-нибудь?»
0: Пожарный странно посмотрел на меня и кивнул куда-то себе за спину.
2: «Александр Борисович!» —
0: донеслось с той стороны, потом слова перешли в кашель, и я снова побежал. Они были здесь, за пожарной машиной, сидели кто на чем. Любовь Николаевна с Ксюшей, Вероника, Марина, Антон. Дети галдели, и я выхватывал взглядом то одного, то другого и едва узнавал.
1: «Аркадий, Светка, Мишка, а где же?» «Ну да, конечно, и Степка. Неужели все? Двойняшки Леня и Маргарита, Димка, второй Димка и Настенька, Коля, Никитушка, Маша и Игорек. Все!»
0: «Вы успели?» — выдохнул я, проглотив комок в горле.
1: «Слава богу, вы успели выйти!»
3: «Не совсем!»
0: Любовь Николаевна снова закашлялась, и Ксюша погладила ее по руке.
3: «Когда Коля прибежал и сказал, Любовь Николаевна, что-то там горит, по лестнице на первый этаж было уже не спуститься. Потом, пока я всех собрала, это вот...»
0: Она качнула Ксюшу на руках.
3: «Негодница! Забралась под кровать и надышалась дымом. Разве можно?»
0: Девочка шмыгнула перепачканным сажей носиком.
3: «В общем, к тому времени, как я ее вытащила, пожарная лестница тоже была в огне».
1: «Как же вы выбрались?»
3: «Нас вывел Андрей».
1: «Как? Как Андрей мог вас...»
0: Я остановился, так как понял, что иначе начну заикаться. Любовь Николаевна посмотрела мне в глаза.
1: «Александр Борисович, я не знаю. Я педиатр, и я не знаю. Он прижал к лицу свой рисунок, а потом сказал...»
3: «Какой?
1: Какой рисунок?»
3: «Из вашего кабинета. Вы уехали, и Андрюшка очень просил принести рисунок. Еле нашла его в пакете среди газет. Так вот, прижал к лицу рисунок и сказал: идемте за мной. И все пошли на кухню. Там Андрей сказал: откройте окно, и...»
2: «Это я открыл», — влез в разговор Сергей. «Ничего, что без спроса».
0: И ойкнул, когда я схватил его за худое плечо и притянул к себе. От подростка пахло страхом и табачным дымом. Пальцы правой руки сами сжались в кулак, потом разжались. Я отпустил его. Сказал только:
1: «Молчи!»
0: И вновь обратился к Любови Николаевне.
1: «Что было дальше?»
3: «Так вот, Андрей сказал: откройте окно, и окно открыли. А потом он сказал: прыгайте, и все прыгнули. Я тоже прыгнула. Никто не разбился. Там оказалось мягко».
1: «Матрасы!»
0: Я почувствовал, как от облегчения подгибаются ноги, и прислонился плечом к гладкому боку пожарной машины.
3: «Да, внизу были матрасы. Только Леня прыгнул слишком далеко и ушиб ногу. Но ничего страшного».
1: «А где...»
0: Я огляделся.
1: «Где Андрей?»
3: «Я не вижу его. Андрей!»
0: Позвал я в полный голос.
2: «Я здесь!»
0: Раздалось совсем рядом. Я обернулся. Он сидел под самым бортом на каком-то ящике.
2: «Я здесь, Александр Борисович», —
0: повторил Андрюшка и запрокинул лицо. Я сказал: «Запрокинул лицо?» Нет. Он поднял на меня глаза. Они были ярко-красными, потому что в них отражалось пламя, а само лицо — голубым. И мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы коснуться его щеки. Мне... просто надо было убедиться, что это сажа или я не знаю, пепел.

0: Алик Резник. Узкая специализация. Мау-Мау. Политическое и военное антиколониальное движение народности Кикую, зародившееся в 50-х годах 20 века и приведшее к независимости Кении. В ходе войны за освобождение погибло свыше 11 тысяч повстанцев. Действие рассказа можно отнести к 1952 году. Этот год был не слишком-то удачным для Мау-Мау. Англичане ввели в страну войска, и то, что поначалу казалось битвой с горсткой белых поселенцев, перешло в нечто несравнимо более тяжелое. Англичане бросили тысячи повстанцев в лагеря для пленных, построенные вдоль дороги в Лангато. Тысячи других отвезли в пустыню, в неистово жаркую северную пограничную провинцию и посадили в тюрьмы. Большинство уцелевших засели на хребте Абердар, и англичане по три раза на дню бомбили эту местность, убивая и повстанцев Кикую, и своих верноподданных из людей Кикую, и слонов, и носорогов, и буйволов, всех с одинаковой легкостью. Дидан Кимаси, верховный командующий Мау-Мау, объявил, что настал час взяться за дело всерьез. И теперь Питер Ньоро, командир отряда, оборонявшего часть западного склона, шел вниз по извилистой тропе. Он настороженно оглядывался. За это утро его дважды атаковали носороги, обезумевшие от страха, и меньше чем в 20 метрах от тропы оленебык наступил на противопехотную мину. А с севера доносилась пальба. Питер знал, что англичане недавно привезли в горы его кровных врагов Масаи и Самбуру, чтобы те приняли участие в охоте за его отрядами в Густолесье. Питер покачал головой. Он должен быть там со своими людьми, отражающими врага, а не исполнять это нелепое поручение. Но Кимаси приказал, и тяжесть приказа легла на широкие плечи Питера Ньоро. Он переступил через поваленное дерево, перешел через узкий ручей. Крик обезьяны Колобуса заставил его подпрыгнуть от неожиданности. Питер всмотрелся сквозь чащобу. Он знал, что его цель рядом, но видимость была чрезвычайно плохая, особенно здесь, в нижней части хребта, куда англичане не сбрасывали бомб, опасаясь поразить своих собственных командос. Наконец, он выбрался на прогалину и увидел длинный ряд пещер. Перед ними сидели у костра три старухи. Совсем голый мальчик лет 4 палочкой выводил на земле завитушки. Женщины посмотрели на незнакомца, не пытаясь скрыться. «Я ищу Матыниву», — сказал Питер. «Мне говорили, что его можно найти здесь». Одна из женщин кивнула и показала на самую дальнюю пещеру. «Асантесана», — поблагодарил он. Прошел к пещере и остановился при входе. Обождал, пока глаза не привыкли к темноте, сделал еще два шага и увидел старика, который сидел, скрестив ноги и не обращая ни малейшего внимания на змей, снующих по сырому дну пещеру. «Ты Матынива?» — спросил Питер. Старик важно кивнул. «Да, я Матынива. Мое имя Питер Ньоро. Я принес приказ от самого Дидана Кимаси». «Говорил я другим посланцам Дидана Кимаси, что волшебство мое не в силах победить английских солдат», — сказал Матынива. «И повторяю это тебе, Питер Ньоро». «Значит, я не первый?» «О, нет. Первым был мужчина по имени Каноти. Ему отрезали язык».
1: «Как же он сумел повторить тебе приказ Дидана Кимаси?»
0: «Язык ему отрезали потом, когда он сказал генералу,

0: генералу Кимаси, что волшебство мое не в силах победить английских солдат», — объяснил Мотынива. «Тем не менее, этому человеку повезло больше, чем Сибанье, второму посланцу. Я узнал, что Кимаси убил его и съел его сердце». Он улыбнулся Питеру. «Так что ты третий». «Не завидую я тебе, Питер Ньоро. У меня составилось очень твердое мнение, что ваш генерал не любит получать дурные вести». Питер с трудом проглотил слюну.
1: «Говоришь, он съел сердце Сибанье?»
0: «Так мне передали».
2: «Может, это всего лишь слухи?» — с надеждой проговорил Питер. Старик пожал плечами.
0: «Может быть, все может быть. Однако я им верю», — сказал Питер. «И я верю. Так что я не могу вернуться в горы и доложить ему, что ты не в силах победить англичан».
2: «Но такова правда».
3: «Какой от этого толк?» — спросил Питер. «Теперь он убьет меня и пошлет еще кого-нибудь».
2: «Очень на то похоже», — согласился Мотынива. «Сдается мне, что Кимаси раб своих привычек.
3: Я и дезертировать не могу. Рано или поздно его люди найдут меня и прикончат».
2: Мотынива задумчиво покивал.
0: «Верно, верно. Генерал Кимаси жалует дезертиров еще меньше, чем гривесников».
3: «Ну что мне делать?» — настаивал Питер.
2: Старик еще раз пожал плечами и ответил: «Представления не имею». Питер пригнулся к нему и крикнул:
3: «Ты же искусный ведун! Почему ты не можешь уничтожить англичан?»
0: «Есть свой предел и тому, что может содеять Мундумугу. Дабы призвать надлежащих духов, мне понадобится принести в жертву столько коров и быков, сколько не наберется во всех этих горах».
3: «Хорошо, но разве ты не сумеешь сделать хоть что-нибудь? Наслать на них ужасную болезнь или что-то в этом роде?»
0: «Конечно, это я сумею. Но придется воззвать Сагвате, богу черной оспы».
3: «Так призови его».
0: «Всем англичанам делают прививки, и заболеем мы сами, не они».
3: «Думай, старик!» Питер был в отчаянии. «Если не можешь их убить, то что ты вообще можешь сделать?»
2: «Я особенно силен в обряде обрезания», — объяснил наконец-то Мотынива.
0: «Конечно, магия в нем не участвует, и вам придется доставлять англичан поодиночке. Некоторые из них могут испугаться при виде моих инструментов и перейти на вашу сторону».
2: «Мало же от тебя толку».
0: «Я о том и говорил».
3: «Эй, ты!» — рявкнул воин. «Я не вернусь в горы, пока мы не исчерпаем все возможности».
0: «Мы уже все перебрали».
3: «Тебе легко так говорить. Тебе не придется докладывать генералу Кимаси».
0: «Некоторые из нас воины, а некоторые Мундумугу», — отвечал Мотынива, пожимая плечами.
2: «Старик, ты от меня так легко не отделаешься». Питер обнажил свой панго и поднес клинок к горлу Мотынивы. «Правила игры меняются. И моя жизнь, и твоя жизнь зависят от того, избавимся ли мы от англичан. Понял это?»
0: Мотынива отвел голову назад, когда лезвие надавило ему на шею, и ответил:
2: «Мне не призвать богов войны, пока я не принесу в жертву хотя бы 2000 коров и быков».
3: «Призови хоть кого-нибудь, кто может их прогнать, иначе мы оба с тобой покойники».
2: Ведун глубоко вздохнул и промолвил:
0: «Сделаю, что сумею».
3: «Вот и хорошо.
0: Подай мне вон ту сумку».
2: Мотынива показывал на кожаный мешочек, лежавший в дальнем углу пещеры, и Питер поднял мешочек и подал его старому ведуну. Мотынива выудил оттуда двух дохлых ящеров-гекконов, положил у своих ног, снова запустил руку в мешочек, достал горсточку мелких костей и трижды бросил их об пол, бормоча что-то нараспев. Крепко зажмурился и замер.
3: «Это и есть оно?» – нетерпеливо спросил Питер.
0: «Нет еще. Теперь надо смочить этих ящериц с каплей крови живой змеи».
2: Старик схватил одну из змей, обитавших в пещере. «Дай мне свой панга». Питер подал ему клинок.
0: «Понимаешь ли», – объяснил Мотынива, – «кровь одной змеи заменяет кровь двух здоровых быков».
2: «Это и вправду важно?» – поинтересовался Питер. Ведун пожал плечами.
0: «Эй, не знаю. Прежде этого не делал».
2: Он испытующе глянул на воина.
0: Ты действительно хочешь, чтобы я продолжал? Питер кивнул, и старик осторожно проколол кожу змеи, извивающейся в его руке, и выдавил по капле крови на обеих дохлых ящериц. Прошла секунда, другая. Питер вздохнул. Не сработало. Прости меня. Я полагал, что она действительно заменяет кровь двух здоровых. И тут Мотынива умолк, потому что взлетел клуб дыма, всколыхнулся воздух, и перед ними возник высокий осанистый белый человек с бородой. На нем был светло-синий костюм, тонкую полоску с белой гвоздикой в петлице. На макушке красовалась шляпа-котелок, с запястья свисал зонт, а под мышкой был зажат плоский и сильно потертый кожаный портфель. «Добрый день, господа мои!» – произнес человек на безупречном английском. «Не желательно ли вам оставить это темное и сырое обиталище?» Он брезгливо повел рукой, указывая на стены пещеры. «Оставить и повидать мир! Если мы приступим к делу немедля, то путешествие на Бермуды на борту лучшего из роскошных английских лайнеров в первом классе обеспечено вам с неправдоподобно высокой скидкой в цене. Поразмыслите об этом, господа мои. Пятизвездочная французская кухня. Три, представьте себе, три ночных клуба. Бассейн олимпийских размеров и телефон в каждой одноместной каюте». Человек умолк и выжидательно уставился на слушателей. «Это кто такой?» — угрюмо спросил Питер. Мотынива пожал плечами.
1: «Представления не имею».
0: Человек еще секунду их разглядывал, затем щелкнул пальцами, и тут же его костюм исчез. Взамен появилась драная набедренная повязка. Правда, котелок, зонтик и портфель остались где были. «Прошу прощения», — произнес этот белый человек на суахили. «Похоже, мне дали неверные сведения. Я полагал, что должен вести дела с группой английских господ». «Кто вы такой?» — осведомился Питер. «Разве вы не знаете?» Он был более чем странно в своем новом облачении. «Напоминаю, вы сами меня призвали?» «Он вас призывал», — сказал Питер, указывая на Мотыниву. «Я только зритель». «А, ну, хорошо, я Гермес, сын Зевса».
1: «Но разве я вас вызывал?» — спросил ведун.
0: «Мне было сказано, что у вас есть группа англичан, желающая посетить дальние страны. Это верно?»
1: «В некотором роде», — буркнул Питер.
0: «Вот как!» — с воодушевлением воскликнул Гермес. «Если кто-то может устроить им путешествие, то именно я, ибо я бог путешествий».
1: «Правда?»
0: «Сверх того, я бог ораторского искусства, что вы без сомнения заметили, а также бог торговли».
1: «Торговли?» — переспросил Питер.
0: «Именно так. Меняю свой зонт на ваш панго».
1: «Не пойдет». Гермес вскинул голову.
0: «Если так, что скажете насчет двух открыток с Микки Мэнклом за одну с Уилли Мейсом?»
1: «А что это?»
0: «Девятый выпуск «Бэтмена» за шестой «Капитана Марвела», юбилейную монету «Мемориал Линкольна» за серию «Марок с Рузвельтом» или полное собрание «Джейн Остин» в кожаных переплетах. За внимание получите сразу иллюстрированное издание «Фанни Хилл».
1: «Наверное, нам лучше остановиться на путешествиях», — предложил Мотынива.
0: «Ну, конечно». Гермес открыл свой портфель, набитый, как оказалось, туристическими проспектами. «Куда желаете отправиться?» «Очо Риос, Фиджи, Самарканд. Говорят, что Тулут, штат Миннесота, исключительно прекрасен в это время года».
1: «Мы не хотим никуда ехать», — сказал Мотынива.
0: «Какое-то неразумение должно быть», — хмуро проговорил Гермес. «Меня уверили, что я должен устроить поездку для большой группы англичан».
1: «Верно».
0: Гермес широко улыбнулся. «Теперь понятно. Вы всего-навсего их слуги-нубийцы». Он снова щелкнул пальцами, и тут же его набедренная повязка сменилась прежним костюмом в полосочку. Правда, теперь гвоздика в петлице была красная. «Ну-с, господа, не покажете ли, как найти ваших хозяев?»
1: «В общем, они не совсем наши хозяева», — ответил Питер.
0: «Простите,
1: они наши враги».
0: «Тогда чего ради вам понадобился агент по туризму?» – вопросил Гермес. «Вам необходим бог войны».
1: «Вы сами сказали, что сумеете заставить их убраться».
0: «Я говорил, что могу организовать для них поездки. Это совсем иное дело». Он поднял свой портфель.
3: У меня здесь все новейшие расписания, групповые расценки, проспекты, даже бланки паспортов. Однако не в моих силах заставить людей уехать. Я только могу оформить их путешествие.
2: Гермес помолчал.
3: Но вы убеждены, что не хотите посетить Буэнос-Айрес?
2: Мало того, что я забронирую комнату с видом на океан, да оставите эту войну позади.
1: Нет, сказал Питер. Нам надо, чтобы англичане выкатились с наших гор.
3: Ах, почему вы не сказали об этом с самого начала? С энтузиазмом откликнулся Гермес. Могу предоставить олдсмобили, кадиллаки, крайслеры, фольксвагены. У меня даже сохранилось несколько студебекеров. Для этой местности, надо заметить, вам понадобятся машины с двумя ведущими осями. Что скажете насчет 30 лендроверов?
1: Вы не понимаете, начал был объяснять Мотынива. Он прекрасно все понимает, сказал Питер и повернулся к Гермесу.
2: Ясное дело, вы будете договариваться о цене прямо с пассажирами.
1: Несомненно, умение вести переговоры – одна из моих сильных сторон.
2: Гермес немного помолчал.
3: Сверх того, в моих таблицах пересчета валюты не упоминаются коровы и козы. По правде говоря, я предпочел бы английские фунты.
2: Питер проводил Гермеса наружу и показал дорогу.
1: Спуститесь с гор по этой извилистой тропе и все. Ручаюсь, что попадете к англичанам.
2: Чертовски благородно с вашей стороны, отозвался Гермес. А теперь, господа мои, если позволите, скажу вам сердечнее адью и отправлюсь по своим делам. С этими словами бог путешествий зажал под мышкой портфель и, мурлыкая себе под нос развеселую мелодию, начал спускаться с горы.
0: Полковник Смит Робертс восседал за своим столом, барабаня пальцами по гладкой деревянной столешнице.
1: «Ну что?» — грозно спросил он.
3: «Сэр», — мямлил сержант Майкл Уилкокс, тяжело переступая с ноги на ногу. «Это, кажется, что... Ну, вроде бы...»
0: «Разродись, наконец, парень!» — гаркнул Смит Робертс. 27 моих людей дезертировали за два последних дня, и мне надо знать, почему!»
3: «Ужасно нелепая история, сэр», — сказал, наконец, Уилкокс. «Вы не слышали о старом колдуне, что живет в холмах? Мотынива, так, кажется, его зовут».
1: «Слышал. И ты хочешь сказать, что он за это ответит?»
3: «Ну, не напрямую, сэр».
1: «Ты пытаешься со мной говорить не напрямую?»
3: «Нет, сэр. Я говорю, что не совсем в ответе, сэр».
1: «Объяснись».
3: «Понимаете, сэр, мне представляется, ну, что он прибег к колдовству, чтобы помочь Мау-Мау!»
0: Полковник Смит Робертс сочувственно воззрился на сержанта и провозгласил:
1: «Бедняга, ты слишком долго торчал под здешним солнцем.
0: Что я тебе говорил насчет плетеного шлема?»
3: «Носил постоянно, сэр! Но говорю вам, старик исхитрился призвать Бога!»
0: «Ну да, конечно», — не мигнув глазом, согласился полковник.
3: «Клянусь вам, сэр!»
1: «Как этот бог выглядит?»
3: «Я слышал совсем как вы или я, сэр».
1: «Выдыхает дым и пламя,
3: крушит скалы, призывает себе на помощь небесные воинства?»
1: «Нет, сэр».
3: «Так что же он делает, черт побери?»
4: «Он торгует праздниками, сэр».
1: «Праздниками? Вроде Рождества, Пасхи и так далее?»
3: «Нет, сэр, он продает путешествия, экскурсии».
0: Уилкокс секунду подумал.
3: «Некоторые поездки по-настоящему шикарные. Например, одна в Новую Зеландию».
1: «Это все, что он делает?» — прервал сержант Смит Робертс.
4: «Еще меняет французские открытки на оружие».
1: «Что такое?»
4: «Французские такие открыточки, сэр. Знаете, вроде...»
1: «Неизвестно, как выглядят французские открытки, сержант». «И на этом основании вы решили, что он бог?»
4: «Не только на этом основании, сэр».
1: «Что же еще?»
4: «Он говорит всем, что он бог, сэр».
0: «Спокойствие», — приказал себе полковник. Бедолага грехнулся, солнечный удар. «Кто-то должен был быть первым. Жаль, что это Уилкокс, но факт остается фактом. Полагаю, разумнее всего потакать ему до тех пор, пока не удастся утихомирить и отправить назад в Найроби».
1: «Да, но как, черт побери, потакать человеку, если он в таком состоянии?»
0: «Он верит, что некий бог разгуливает среди его товарищей. Вот на это и нужно опереться».
3: «Благодарю за рапорт, сержант», — сказал Смит Робертс. мы будем что-то делать с этим...
2: Ну, с этим самым, робко спросил Уилкокс.
1: Несомненно. Они заполучили Бога, мы должны получить своего. Осмелюсь спросить... «Приказываю этим заняться, сержант», — распорядился полковник, прикидывая в то же время, когда должен вернуться военврач. «Возлагаю на вас эту обязанность. Обеспечьте нам Бога 16.00».
4: «Но, сэр...»
1: «Не благодари меня, сынок. Ты самый подходящий человек для такого задания».
4: «Но...»
1: «Крюгом!»
3: «Капрал! Мне нужен опытный колдун», — сказал сержант Уилкокс.
4: «Колдун?»
3: «Да, и бегом!»
1: «Рядовой Джонс!»
3: «Слушаю, капрал!»
1: «Сержант Уилкокс приказал найти искусного колдуна!»
3: «Здорово придумано, сэр!»
2: Джонс покачал головой.
3: «Это солнечный удар, не иначе!»
1: «Раздобудь ему колдуна!»
3: «С вашего позволения, капрал, где я, черт повери, должен искать колдуна, да еще искусного, сэр?»
1: «Ничего не знаю. С нами вместе сражаются Масаи и Самбуру. Поспрашиваю у них».
3: «Сэр, ведь вы шутите, правда?»
1: «Нашел шутника. Теперь шевелись, бегом! Марш!»
2: Перед входом в палатку Уилкокса возник длинноногий воин Масаи. Спросил:
5: «Вы посылали за мной, сэр?»
1: «Посылал», — сержант поднялся. «Слава богу, ты говоришь по-английски. Входи».
2: Масаи вошел в палатку.
3: «Ты вроде слишком молод для искусного колдуна», — сказал Уилкокс.
5: «Я не есть он».
3: «Тогда зачем ты пришел?»
5: «В нашем отряде нет ни один лайбон. По-вашему, искусный колдун?» «Начальник подумал, можно хотя бы послать, кто говорит на вашем языке, и узнать, зачем нужен колдун».
3: «Мне надо призвать Бога», — объяснил Уилкокс, ощущая крайнюю неловкость.
5: «Это, наверное, можно», —
2: отвечал Масаи.
3: «Прекрасно. Как тебя зовут?»
5: «Оля Писаи».
3: «Очень хорошо, Оля Писаи. С чего мы начнем?»
5: «Что начнем?»
3: «Ну, наколдовывать Бога».
5: «Я не сказал, умею колдовать. Я сказал, это можно».
1: «Ну, разве ты не видел таких обрядов?»
5: «А, видел, но...»
1: «Вот и славно, мы должны сделать это без лайбона и только».
5: «Прошло много очень времени», — возразил Лепесай. «Наверное, не сумею помнить всех слов или правильных напевов, или...»
1: «Нет времени беспокоиться о таких деталях. Полковник требует Бога к 4 часам пополудни».
2: Уилкокс посмотрел на часы.
1: «У нас осталось примерно 90 минут. Что тебе понадобится?»
5: «Лайбон».
1: «Не будет. Что еще?»
5: «Понадобится...»
2: Масаи потер подбородок.
5: «Последний обряд, что я видел, был как будто костер. Лайбон пел хвалу богам, потом принес в жертву 3 мышей и ящерицу».
1: «И только?»
5: «Если верно помню», — сказал Лепесая.
3: «Ну, это проще, чем я предполагал».
2: Уилкокс высунул голову из палатки и распорядился:
3: «Капрал, поймать 3 мышей и ящерицу и доставить их сюда в коробке или клетке».
2: Он посмотрел на Масаи, и тот спросил:
5: «Но что будет, если получится нет?»
3: «Мы сделаем все, что сумеем, и я доложу об этом полковнику. Пойдем собирать хворост».
2: Дрова они собрали за каких-то 5 минут. Но пришлось ждать еще 30, прежде чем капрал вернулся с добычей и отрапортовал:
3: «Вот они, сэр!»
1: «Благодарю, теперь можете идти», — приказал Уилкокс.
3: «Ну?»
2: — промолвил Уилкокс, когда они остались без свидетелей. «Ты готов?»
5: «Наверное, готов».
1: «Хорошо.
3: Поджигаю».
2: Сержант чиркнул спичкой и попытался разжечь огонь. Но ветер немедленно задул пламя. 2 последующих попытки также не принесли успеха.
5: «Может, знак, чтобы я оставил свою затею», — заметил Масаи.
1: «Чепуха, день сегодня ветреный, и все», — ответил Уилкокс.
2: Он достал брошюру о норвежских фьордах, полученную от Гермеса, поджег ее спичкой и подсунул под хворост. Через секунду костер загорелся.
5: «Вы действительно хотите через это пройти?» — с сомнением спросил Лепесай.
1: «Приказ есть приказ».
2: Масаи пожал плечами и монотонно затянул хвалу богам. А Уилкокс стоял неподалеку и размышлял, не перегрелся ли он действительно под полуденным солнцем. Наконец, Олеписаи умолк и одним движением прикончил мышей и ящерицу. Сержант, собственно говоря, не знал, чего он ждет, но уж точно не бестелесного голоса, продекламировавшего:
6: «Для команды Мадвилла явно не в масть сложилась эта игра. Одна подача осталась всего при счете 4-2.
2: «Это ты?» — осведомился Уилкокс.
7: «Нет», — ответил Масаи и попятился от костра.
2: «И наверняка не я».
6: «Это я», — заявил голос.
2: Теперь он исходил из тела. У костра стоял высокий блондин в меховой одежде и металлическом шлеме.
7: «Кто вы такой?» — спросил Уилкокс.
6: «Браги, кто же еще?»
7: «Кто-кто?»
6: «Норвежский бог поэзии Браги к вам снизошел, дабы смягчить ваши свирепые души. Горланит ватага ребят в кабаке под вывеской «Черный мастиф», и парень терзает шарманку свою, извлекая рваный мотив».
2: Уилкокс долго и напряженно разглядывал белокурого бога и, наконец, воскликнул:
7: «Но почему именно вы?»
6: «Ибо ваш слуга настойчиво призывал именно бога поэзии. Но по Елику нет ни одного поэта Масаи, не обижаюсь, мой друг. Необходимы были хоть примерные указания, дабы определить нужного вам бога поэзии. Поймите, нас очень мало».
2: «Это брошюра», — тупо промолвил Уилкокс.
6: «Для первого раза сойдет», — сказал Браги и тяжелой своей рукой обхватил плечи Уилкокса. «Предвижу, мы станем большими друзьями».
7: «Друзьями?»
6: «Женщины ваши разделают пару телят, приготовят жаркое, а затем мы получим десерт. Я же прочту вам стихи».
2: Браги помолчал задумчиво.
7: «Я вызубрил все эти новые вирши. О, послушайте! Будет вздернут Дэнни Дивер ранним рано на заре. Похоронный марш играют, полк построился в каре. С плеч у Дэнни рвут нашивки на казарменном дворе. Будет вздернут Дэнни Ривер рано утром на заре».
4: «Ну да, все это прекрасно, но мы вас призвали, чтобы вы выполнили для нас одно дело», — сказал Уилкокс.
6: «Дела, назначения богов вроде Меркурия, Атласа и им подобных. Я только по части поэзии».
4: «Но идет война. Наши враги вас звали к своему богу».
6: «И что мне в том?»
4: «Мы надеялись выставить вас против него».
2: Браги внезапно заинтересовался этой перспективой и спросил:
7: «А он силен в пятистопном ямбе?»
2: «Не знаю», — честно ответил сержант.
6: «Это одна из моих сильных сторон», — сообщил Браги с откровенной гордостью. «Хотя сонеты я умею декламировать еще лучше».
7: «Удается ли моему противнику нежнейше понижать голос, читая двустишье? Может ли он извлечь слезы из ваших очей? Каков он в свободном стихе?»
4: «Одну вещь он делает замечательно, заставляет дезертировать солдат», — проворчал Уилкокс.
6: «Что? Он даже не умеет удержать при себе слушателей!» — возопил Браги и захохотал. «Веди меня к нему!»
2: «По-моему, вы меня не поняли».
6: «О, конечно, понял. Вы учиняете состязание между мной и этим обманщиком».
4: «И да, и нет», — сказал сержант.
2: «Объяснись, пожалуйста».
4: «Нам бы очень, очень хотелось устроить состязание, но не такое, как вы предполагаете».
6: «Сгодится любое. Я уничтожу этого бездельника. В долину смерти поскакали 600.
4: «Что-то в этом роде мы имели в виду», — Уилкокс улыбнулся.
6: «Теннисона?» — спросил Браги. «О, это один из моих любимцев».
4: «Нет, чтобы уничтожить бездельника».
6: «Не сомневайтесь. Я ваших людей наполню духом таким, что станут они сильные и непобедимые».
4: «Действительно станут?»
7: «Практически», — сказал Браги.
4: «Что в данном случае означает «практически»?»
6: «Они будут отменно хороши, по крайней мере, 5 минут после того, как я закончу декламацию».
2: Уилкокс покачал головой.
4: «Боюсь, этого недостаточно.
7: Но, постаравшись, я могу столь их воодушевить, что глянут они смерти в глаза и в смятенье ее приведут», — пообещал Браги.
6: «Здесь пригодится тело Джона Брауна».
2: «И что хорошего в том, что приведут? Они, наверное, сами будут как мертвые, так?»
6: «Но умирать они будут со счастьем! И некоторые сумеют воодушевленно повторить слова отваги, которые услышали из моих бессмертных уст».
2: «Бесполезно все это», — ответил Уилкокс. посмотрел на воина, который молча слушал их беседу, и приказал Оле Писае: «Отошли его обратно».
8: «Но я только что прибыл сюда!»
2: «Ты понял, Оле Писае? Отошли его обратно, и мы призовем другого бога».
8: «Я протестую!» — воскликнул скандинав.
2: «Протестуй сколько хочешь», — отрезал Лукокс. «Мы напрасно теряем время».
8: «Обождите!» — возопил Браги так отчаянно, что англичанин и масаи вздрогнули. «Нет! О, нет, вы не можете меня послать! Там, наверху, боги давно меня не слушают!»
2: На глазах его выступили слезы.
8: «Они уже слышали все мои стихи! Они начинают хихикать, едва я приступаю к декламации, и уходят, прежде чем я заканчиваю. Хуже всех Локи, но и сам Один покидает зал, стоит мне лишь войти. О, позвольте мне попробовать уничтожить того бога. И тогда я сочиню великолепную новую оду самому себе на 3 часа чтения, преисполненную столь яркой выразительности, что товарищи мои будут слушать ее с почтением».
2: Уилкоксу показалось сомнительным, чтобы любое существо, будь оно человеком или богом, согласилось 3 часа слушать оду, сочиненную Браги в свою честь. Но и его положение было достаточно отчаянным, и он решил позволить плачущему богу попытать счастье. «Хорошо. Поскольку вы все равно здесь, попробуем это использовать», — он подумал. «Думаю, что прежде всего нужно найти того, другого бога».
8: «Да хоть сейчас!»
2: Уилкокс так и вскинулся. «Где он?»
8: «В пещере, что наверху, в горах».
2: «У вас поразительно хорошее зрение. Боги способны видеть тех, кто им близок по крови».
8: «Правда?»
2: «Нас не слишком много в мире», — объяснил Браги. «И мы воистину ощущаем свое родство и взаимную приязнь. Скажу вам со всем уважением, что вы оба мне отчаянно наскучили». «Тогда пошли наверх, в горы», — предложил Уилкокс, который испытывал примерно те же чувства к норвежскому богу поэзии. Но тот возразил:
8: «Известен мне путь много более легкий, смертный».

0: 7, взвизгнул Питер Ньюро.
1: Вокруг нас десятки тысяч британских солдат, а тебе удалось подбить на дезертирство только 27.
2: Время года неудачное, оправдывался Гермес. В Эспене еще мало снега, а в Майами идут дожди.
0: Он пригорюнился. И еще Канар поставил Куин Мэри на переоборудование в сухой док.
1: 27,
0: повторил Питер. Ну, есть еще одна блестящая возможность, объявил Гермес. Ну,
2: есть. Начиная со следующей недели, Pan American предлагает 30% скидку на кругосветные полеты.
0: Питер в сердцах повернулся к Матыниве. Говоришь, 2000 коров и быков? Старый Мунду-Мугу покивал в ответ.
3: Я делаю все, что могу, захныкал Гермес.
4: И твое все меньше, чем ничего, гулко ответил кто-то из глубины пещеры.
0: Питер выхватил пистолет и навел его на высокого белокурого человека в мехах, возникшего неизвестно откуда.
4: «Кто ты такой?» – спросил Гермес. «Я тот, пред кем вы должны упасть на колени. Слушайте и рыдайте!» «Много разных тайн знает дальний край, где старатель долбит гранит. У предела земли вы услышать могли б то, что в жилах кровь леденит. Этот мертвый гранит тьму истории хранит под покровом ночной пурги. Но никто не видал, как у диких скал я прикончил Сэма Макги».
0: Закончив чтение, человек в мехах воскликнул:
4: «Ну вот, что вы об этом скажете?»
0: Ответом ему было ошеломленное молчание. Наконец Гермес промолвил:
1: «Если серьезно, то мне это понравилось».
0: «Понравилось?» – взволнованно переспросил Браги.
3: «Несомненно», – ответствовал Гермес.
0: «Ненавижу я все эти новомодные штуки, не понимаю, почему некоторые называют их поэзией, там даже рифмы нет».
1: «Точнейше те же чувства, что и у меня», – отозвался Браги.
0: «Между прочим, у вас на голове изумительный шлем. Не пожелаете ли поменять этот шлем на мой котелок?»
2: «Пожалуй, нет», — сказал Браги после некоторого раздумья. «Даю в придачу свой зонт. Здесь в горах дождь может начаться в любую секунду».
0: «Решено!» — воскликнул Браги и снял шлем. Получив взамен зонтик и шляпу греческого бога, сказал благожелательно:
2: «Вижу, ты, парень, совсем неплохой».
0: «Ну и ты неплох», — ответил Гермес. «А стихи, если они настоящие, я могу хоть всю ночь слушать».
2: «Только не в моей пещере», — с неудовольствием сказал Матынива. «Здесь нельзя».
4: «Мы можем вернуться назад и заняться стихами за линией английских окопов», — продекламировал Браги, которому явно не терпелось выступить перед восприимчивой аудиторией.
2: «Нелепая затея», — откликнулся Гермес. «Для нас открыт весь мир».
4: «Неужели?»
0: Гермес расстегнул свой портфель.
1: «Не далее, чем сегодня, я видел... Где же это? А вот оно!»
0: Он вынул проспектик. «Чего ради нам торчать в этих холодных и сырых горах, если мы сможем отправиться в пятинедельный круиз на Таити, а оттуда перебраться в роскошный охотничий домик на Бора-Бора? Круглосуточное обслуживание прямо в номере, собственная ванна, электрический потолочный вентилятор и 6 километров чистейших белопесчаных пляжей».
4: «Оу, сколь восхитительная перспектива», — сказал Браги. «Но поведай мне и о судне».
0: «Ну, мы поплывем в первом классе, разумеется. Там будет бассейн, танцевальный зал». Гермес взял Браги под локоть и повел вниз с горы по тропе, извивающейся вдоль ручья. «Два ночных клуба, библиотека, игра в шаффлборд».
4: «Ночные клубы? Там, возможно, пожелают услышать мою декламацию».
0: «Весьма вероятно. Ежеутренний шведский стол с 8 часов до...»
4: Больше их не было слышно.
0: «И это боги», — с горечью сказал Питер.
2: «Наверное, мы ждали от них слишком многого», — предположил Матынива. «Но, может быть, и нет».
0: «Я не понял тебя».
2: «Если бы наши боги войны сошлись в битве с их богами, дело, наверное, кончилось бы в ничью, как у этих двоих», — объяснил старик. «Но сейчас, по крайней мере, горы остались на месте, и это хорошо, ибо мы захотим жить в них, когда наша война прекратится».
0: Через 3 месяца после этих событий Дидан Кимаси был убит, и на этом неофициально закончился режим чрезвычайного положения. Питер Ньюро, некоторое время пробыв вольным охотником, затем принял христианство и остаток жизни служил священником в Найроби.
5: Майкл Уилкокс вернулся в Англию и тоже сменил веру. Стал анимистом. Он бросил учебу в колледже и открыл магазин плакатов в лондонском Сохо. Что же касается Гермеса и Браги, то они первыми открыли агентство путешествий в Папиэти, что на Таити. Прибыль от этого предприятия позволила им основать ГИБ-театр, где Браги и поныне каждый вечер выступает перед верной ему аудиторией из полинезийцев, не приученных высоко ценить свободные стихосложения. В сегодняшнем эфире вы услышали рассказ Майка Резника «Узкая специализация» в переводе с английского Александра Миррера.

0: Сергей Битюцкий, в скобочках Роджер Железный. Когда расцветают бомбы? Бомба цветет один раз в жизни. Семя ударяется о землю и вспыхивает ослепительный яростный шар, затмевающий солнечный свет и плавящий камень и металл далеко вокруг. А потом, в диком реве разрываемого воздуха и сверкающем ореоле радиации, рождается из клубов пепла сожженного мира трепещущий бутон, раздувается, лопается и проклевывается исполинский пламенно-черный гриб, величественно вздымающийся над опаленной чудовищным жаром землей. Он растет, клубясь и вибрируя всей своей призрачной плотью, извиваясь на утончающейся ножке, озаряемой солнечными бликами, мерцающими на его туманной кожице, и гордо распускается над планетой. Во всей своей неодолимой мощи, во всей ошеломляющей сказочной жестокой красоте мертвой материи, самой мертвой на свете. И тогда звучит печальная и тоскливая музыка, которую уже некому услышать. Атомный цветок поет прощальную песнь, породившим его короткий, но огненный рассвет жалким созданием. Хроника. Вашингтон. С мыса Канаверал запущен спутник неизвестного назначения. Администрация Берли отказалась дать комментарии к этому внепрограммному запуску. Спутник вышел на устойчивую орбиту с параметрами... Бон. Группа неизвестных с бронетранспортеров армейского образца обстреляла здание советского посольства. Имеются убитые и раненые. Это неслыханные... Тихий океан. Американский сторожевой катер PCO-214 обстрелял советское геофизическое судно «Циолковский» и под угрозой уничтожения приказал команде оставить корабль в течение 15 минут. Руководство базы на острове Аогасима открытым текстом передало сообщение об угоне катера террористами. Владивосток. Два ракетных самолета новейшей системы «Циклон» стартовали с военного аэродрома в районе сопки Межевой и взяли курс на позывные «Циолковского». «Циклоны» РК-2 и РК-8, преодолев за 4 минуты расстояние в 2000 километров напрямую, над китайской территорией перешли на дозвуковую скорость и накрыли сторожевой катер PCO-214 ракетным ударом. Пекин. Правительство КНР заявило протест правительству СССР в связи с нарушением воздушных границ ракетопланами РК. Попытка сбить их не удалась, так как по всей трассе следования циклонов вышла из строя радиолокационная аппаратура. Самолет израильских ВВС «Кфир-С-2» без предупреждения сбил над нейтральной территорией английский правительственный «Конкорд». Правительство Великобритании готово осуществить военную акцию против Израиля. Москва. Правительство СССР принесло извинения правительству Китая и заверило, что нарушение границ КНР не было агрессивной акцией, а было вызвано необходимостью спасти экипаж Циолковского. Правительство СССР сожалеет о гибели китайского самолета, пытавшегося протаранить циклон, и разрушенного исключительно из-за невозможности уклониться, а также об имевшем место применения генератора помех. Байконур. Новый гамма-рефлектор наземного комплекса наблюдения зафиксировал наличие на вновь запущенном американском спутнике большого количества расщепляющихся материалов. Правительство СССР направило правительству США ноту протеста.
1: Смотри. Кажется, это действительно она. Мы нашли ее.
0: Сильнейшие помехи неизвестного происхождения на 8 секунд вывели из строя всю радио, магнитную и электронную аппаратуру в мире. Имеются многочисленные жертвы. Вашингтон.
2: Правительство США направило встречный протест против использования советской стороной глобальной системы помеха-наведения. Москва. Телефонный звонок из Кремля в Белый дом по прямому проводу. Представитель советского правительства с возмущением отверг беспочвенное обвинение Вашингтона о применении советской стороной якобы имеющейся системы сверхмощной помехогенерации. Владивосток. Китайский гиперзвуковой истребитель пересек советскую границу и на малой высоте на скорости 4000 км в час прошел над городом. Гиперзвуковая волна причинила большие разрушения. Число жертв. Бонн. Продолжается обстрел советского посольства. Нападающие применили для атаки новейшие лазерные устройства на трансуранидах. Полиция города бездействует. Секретарь посольства Крылов заявил, что расценивает это беспрецедентное нападение как акт агрессии со стороны правящих кругов. Работа аппаратуры планеты вновь была прервана, на этот раз на 40 секунд.
1: Да, я не ошибся. Эта планета сейчас зацветет. А откуда ты знаешь?
0: Я чувствую.
1: Ты тоже должен чувствовать. Такая дрожь, такая ни с чем не сравнимая пульсация психических полей в каком-то могучем, зачаровывающем ритме, напряжение, как будто источаемое самой планетой. И потом планета цветет. Один раз. Это величайшая редкость увидеть цветущую планету. Нам очень повезло. А ты видел это раньше? Никогда. Смотри, кажется, проклюнулся первый бутон.
2: Пакистан в своей преступной войне против Афганской Народной Республики применил атомное оружие. Бомбардировщик спел свою лебединую песню и над городком Баламбурга, просекая небо пополам, поползло вверх клубящееся грибовидное облако, трепеща и подрагивая в бешеных порывах проносящегося антициклона. Раскаленные, пышущие жаром радиоактивности, лохмотья пепла и песка срывались с верхушки гриба, медленно раскачившегося, как бы пританцовывая над сожранным городом, и, вращаясь в потоках ветра, уносились на северо-запад к советской границе. Между правительствами атомных держав идет интенсивный обмен нотами, протестами, угрозами, призывами. Политические деятели квалифицируют сложившуюся обстановку как чрезвычайно и чрезвычайно напряженную.
0: Космос. Обломок третьей ступени французской ракеты-носителя на встречной скорости 14 км в секунду зацепил борт вновь запущенного боевого американского спутника. Спутник поврежден, но не уничтожен. Развороченные листы внешней обшивки спутника ярко поблескивали в лучах ослепительно сверкающего солнца. Два проводка из его бесконечно сложной и путанной схемы потеряли часть изоляционного покрытия во время столкновения. Быстрое охлаждение гнуло их и неотвратимо вело навстречу друг другу. Коротко щелкнула искра, и поток вырвавшихся на свободу электронов помчался по километровым лабиринтам проводов и интегральных схем, заставляя срабатывать реле и пробуждая спящую программу. Спутник дрогнул и, захлебываясь огнем, начал выплевывать ядерные снаряды. Чуткая компьютерная система зафиксировала ядерные взрывы на территории своей страны. Безупречные ЭВМ связали их с поведением спутника, и раньше, чем успел бы среагировать человек, система выдала импульс. Ядерное нападение. Соединенные Штаты Америки. Владимир Станченко вел свой бэкфайр в обычном патрульном полете на высоте 40 тысяч метров. Тишину разорвал вой сирены. Все еще не веря в происходящее, пилот медленно протянул руку к запломбированному рычагу.
2: Восемь крылатых ракет, вырвавшись одна за другой из брюха самолета, унеслись вперед, оставляя за собой пышные хвосты инверсионных полос. Локаторы атомного ракетоносца Royal Star нащупали далеко вверху маленькую точку. Огромный корабль, казалось, сжался от ужаса, но через секунду ответил на неизвестно чей удар, неизвестно кому. Шесть раз успел ударить гигантский молот. Шесть раз корабль исступленно содрогался и надсадно воя, и, обливая палубы бешеными струями огня, вырывались на волю баллистические монстры. А потом упала нейтронная бомба, и все активное вещество, которым был нашпигован ракетоносец, жутко ахнув, превратилось в свет.
3: «Какая прелесть! Я никогда в жизни не видел ничего подобного! Это сказочно! Такая крошечная, неприглядная планета и такие потрясающие, феерические цветы! А почему они цветут?»
2: «Кто их знает? Когда планета отцветает, на ней не остается ничего. Мы слишком велики в сравнении с этой планетой, и нам трудно в этом разобраться, но все равно
3: это прекрасно. Вот еще».
2: Джек Бейли увидел, как в небе скользнула огненная черточка и начала падать вниз, вниз, прямо ему в лицо. Он дико закричал и, не видя никого и ничего вокруг, побежал, царапая лицо руками.
3: «Я хочу потрогать его».
2: Вспыхнувший ад изодранных в клочья атомов замер в звенящей жуткой тишине. Начали падать уже взметнувшиеся ввысь комья обугленной земли.
3: Бейли оторвал трясущиеся руки от лица и обернулся, еще не веря в спасение.
2: И только тогда люди вокруг закричали.
3: «Зачем ты это сделал? Испортил такую красоту! Как тебе не стыдно?» «Ах ты, бедненький цветочек! Сейчас я тебя поправлю, так?»
2: «Так, вот, вот, вот!» Освобожденный гриб рванулся в небо. Бейли сидел, оперевшись обо что-то спиной, и как заколдованный, не в силах оторваться, смотрел на исполинскую тучу, вздымающуюся в небесах, во всей своей чудовищной демонической мощи. Он давно уже обуглился, у него вытекли глаза, но он как живой смотрел, задрав голову и как бы безмолвно восхищаясь непередаваемо жутким и страшным величием убийственного атомного цветка. Планету больше не закрывали мутные белые стаи облаков. С ее ликов сползали остатки зелени и голубизны. По ее поверхности пробегали, искрясь и подмигивая звездам в вышине, сверкающие цепочки огоньков. И оттуда, как в танце сказочных фей, поднимали к небу свои лепестки, переливающиеся всеми оттенками нежнейшего черного цвета, источая благоухающий аромат ультракороткого излучения, пышные, пенящиеся и мерцающие всей своей хрупкой и тончайшей красотой атомные орхидеи. Таинственные, манящие своей фантастической прелестью, маленькие и совсем-совсем не страшные.
3: «Это чудо! Чудо! Великолепно!»
2: «Это самое прекрасное из того, что я видел».
3: «Наверное, планеты и существуют только для того, чтобы распуститься один раз. Но разве этого мало?»
2: Гриб пел. Планета отцветала.

Здравствуйте всем! Модель для сборки приветствует вас в кафе «Рецептор». За вертушками диджей Михаил Габович. Про ходе у выхода диджей Андрей Эдисон. Наш литературный редактор Сергей Чекмаев. Диджей и виджей Андрей Инкогнито. Видеопроекция. Антон.

0: Леопольда Вильямсовна.
1: Она узнала помощницу.
0: Вас просят срочно прибыть на заседание совета. Сейчас? Который час? 5 утра. Леопольда Вильямсовна, транспорт будет у вас с минуты на минуту.
2: Но мне нужно... Погодите, милочка, что случилось?
1: Голос у нее был сосна, дребезжащий, как разболтанный блендер.
0: Дело государственной важности!
1: Под окном взревел транспорт. Муж зашевелился, просыпаясь. Леопольда соскользнула с кровати, босая выглянула во двор. Флаер, раскрашенный в цвета мирового кулинарного совета, опустился прямо посреди лужайки. Так вишенкой украшают десерт.
0: Леопольда Вильямсовна, вы уже уезжаете?
1: Через 10 минут, твердо ответила Леопольда. Мне нужно хотя бы умыться. Она уложилась в 8 минут. Ни муж, ни дети не проснулись. В доме было непривычно тихо. Жалась по углам винтажная мебель. Водитель распахнул перед Леопольдой дверь.
3: Госпожа Леопольда,
1: вы в курсе, что случилось? Спросила Леопольда, протискиваясь на заднее сиденье.
3: Никак нет.
1: Флайер взмыл в небо. Леопольда часто задышала, борясь с дурнотой.
2: 50 лет отвыкаешь от предрассветных побудок. Дело давно идет своим чередом, не сбоя, с авралом справится администратор. Дети уже не в том возрасте, чтобы ждать от них неприятностей, ведь было время, когда Леопольда с мужем раз в неделю вытаскивали сына из отделения после стычек с шавермами.
0: Что произошло?
3: Нашествие колорадского жука на картофельные поля? Черная гниль на томатах? Очередной вооруженный конфликт между этническими и идейными борщистами из-за использования фасоли?
1: Под флайером, омытые компотом раннего утра, расстилались поля и леса, фермы заготовщиков и перерабатывающие заводы. Кое-где люди уже поднялись, начали работать. Ближе к зданию Мирового кулинарного совета никогда не гасли фонари и никогда не замедлялся темп жизни. Только изысканные рестораны, авторская кухня, молодежная кухня – это вам не ларьки с шавермой, жмущиеся к скучным, как овсянка на воде, многоэтажкам рабочих кварталов. Это средоточие культуры. Рабле, ресторан Леопольда, остался левее. Отсюда не видно. Скоро все узнаем. Флайер заложил вираж, и взору Леопольды предстало здание Мирового кулинарного совета. Монументальное и помпезное. Сахарные кости колонн, рафинат ступеней, карамель виражей. Закружилась голова, когда флайер пошел на посадку, и на несколько минут все смешалось. Леопольда не помнила, как вышло, как ее взял под руку сам главный цензор, как звонко отозвался под каблуками мрамор, после смягчившись нота шоколада в чили ковровой дорожкой. Высокие двери, знаменитый круглый зал, на жаргоне репортеров сотейник. Члены совета приветствовали Леопольду. Верховный секретарь, сухой, как соленая щука, всем известна у старика язва, именно поэтому он, беспристрастный, руководит советом, коснулся губами ее запястья.
4: Леопольда Вильямсовна, совет обращается к вам за помощью.
1: Обессиленная, Леопольда опустилась в кресло.
3: Глубокой ночью посреди клубничного поля опустилось летающее блюдце. Космический корабль потерпел крушение. На борту нашли лишь капитана и штурмана.
1: Гостей из прошлого. Давным-давно отбыли они в опасную экспедицию, и хоть для экипажа прошло лишь несколько лет, на Земле минуло 3 века. Сейчас астронавты отдыхали и набирали сил перед торжественной встречей.
2: «Мы обязаны их накормить!»
3: — воскликнул главный цензор.
2: «Все эти годы они, запертые на космическом корабле, питались сублимированной пищей и полуфабрикатами! Подумайте, Леопольда, все эти годы!»
3: Дамы из Министерства первых блюд согласно закивали.
2: «Мы обязаны продемонстрировать им

0: все, на что способны. Смягчить шок от прибытия к далеким потомкам. Пышный, как хлеб на закваске, глава отдела этнических кухонь прочувствованно вздохнул. Верховный секретарь, видимо, вспомнив о своей диете, пригорюнился. Цензор продолжал. Но мы не можем оглушить их рецепторы высокомолекулярной кухни. Именно поэтому, Леопольда Вильямсовна, мы вызвали вас, крупнейшего специалиста по исторической кулинарии. Это должно быть нечто особенное. Нечто запредельно вкусное, но не нарушающее их привычек.
1: Из какого они века?
0: Вторая треть 20-го столетия, прошептал секретарь.
1: Этнические россияне.
0: Леопольда нахмурилась, припоминая.
1: Позвольте.
0: Она поднялась, в волнении прошлась по залу.
1: Самое распространенное блюдо в России второй половины 20 века – шаверма. Также популярна была пицца и еще бигмак, но рецепт его утерян во время булимии. Не можем же мы угощать астронавтов шавермой!
0: Горестный вздох пролетел над членами совета. Министр Салатов закрыл лицо руками. Пальцы у него были в перевязочку, как молочные сосиски. Горе его было велико.
1: «Подождите!»
0: — Леопольду осенило.
1: «Вы их расспросили?» «Да».
0: Секретарь заглянул в лэптоп.
1: «Мы расспросили их о привычном меню. Астронавты утверждают, что питались курицей с рисом, салатом витаминным, супом харчо, паровой треской. Также упоминали рамштекс с картофельным пюре и некие битки домашние. Большинство названий нам ни о чем не говорит».
0: «Мне тоже», — призналась Леопольда.
1: «Кроме, наверное, харчо. И, кажется, ромштекса. Мы пойдем немного другим путем. Мы предложим им русскую традиционную кухню. Кулебяки, растягаи, суточные щи, кулеш и, конечно же, ее вершину — шашлык».
0: Совет аплодировал стоя.

0: выдохнул Кондрат и отвалился на спинку стула, блаженно щурясь.
1: Давненько я так не жрал, а, капитан? Это тебе не паста из тюбиков, будь он неладно.
0: Штурман Кондрат Сергеев, массивный, широкоплечий, с отросшей за время полета огненно-рыжей бородой, всегда отличался здоровым аппетитом и от сублимата во время полета откровенно страдал. Было что-то хищное, звериное в его манере набрасываться на шашлык и рвать зубами сочное мясо. Вячеслав Евгеньев, капитан звездолета «Арбанат», долговязый, сухопарый, с вытянутым лошадиным лицом и грустными глазами бассет-хаунда, поковырял во рту зубочисткой, икнул и подтвердил.
1: Да, 3 года без нормальной еды тяжеловато. А все-таки зря мы так накинулись. Желудок-то отвык.
0: Да ладно, беспечно махнул рукой Кондрат.
1: Потомки наши, слава, пожрать не дураки. Уж с несварением точно научились справляться. Дадут какую-нибудь таблеточку, и будем мы такие же круглые и лоснящиеся.
0: И тут Вячеслав не мог не согласиться. Потомки, они же обитатели 23-го столетия, отличались изрядной упитанностью, здоровым румянцем и благодушием вечно сытых людей. К еде они вообще относились трепетно и очень волновались, понравилось ли вообще предкам кулебяка и не жидковат ли кулеш. В конце трапезы на банкет по случаю эпохального события это не тянуло, без официоза, по-домашнему. К ним вышла и раскланялась, принимая комплименты, сама шеф-повариха. Полненькая тетка с ямочками на щеках и старомодной, даже по меркам 20 века, прической. Ее еще как-то очень смешно звали, но обалдевший от вкусовой симфонии Вячеслав не запомнил имени.
1: «Ладно», — рубанул капитан, расправившись с десертами. «Хватит о брюхе родить. Надо о делах думать». «Эй, дружище!» — подозвал он официанта. «Кто тут у вас главный?»
2: «Леопольда Вильямсовна!»
0: — доложил круглый, как колобок, мальчишка.
1: «О, точно!» — вспомнил Вячеслав и досадливо сморщился. «Да не в ресторане! Кто командует парадом?»
2: «Парадом?»
0: — не понял официант.
1: «Церемонии, процедуры, не знаю, как тут у вас заведено.
0: Где представитель мирового совета? Кому поручено нас встречать?»
2: «Мне, Славочка!»
0: Царственно вплыла в зал сама Леопольда Вильямсовна, неся в руках креманки с мороженым.
2: «Мне и поручено. Вы кушайте, кушайте, а то растает. Ванильное. По рецептам Баскина и Робинса. Все ингредиенты аутентичны».
0: Прочистил горло капитан, пока Кондрат сладострастно урча набросился на мороженое. «Так вы член совета?»
2: «Не просто член»,
0: — горделиво подбочинилась повариха.
2: «Я эксперт по исторической кухне при мировом кулинарном совете, лауреат 7 звезд Мишлена и шеф ресторана Рабле. К вашим услугам».
0: Вячеслав машинально погладил шрам, заработанный им при высадке на 3-ю луну Урана.
1: «Подождите», — попросил он, — «при чем тут кулинарный совет?»
2: «А какой же еще?»
0: — удивилась Леопольда.
1: «Мировой?»
2: «Ну, он и есть. Мировой кулинарный совет».
0: Кондрат хрюкнул.
1: «Это что ж получается? Миром управляют кухарки? Все по заветам классиков?»
0: На кухарку Леопольда демонстративно обиделась, надув щечки.
2: «Да будет вам известно»,
0: — сообщила она, уперев руки в бока,
2: «что лишь благодаря кулинарному совету человечество смогло выжить во время булимии».
1: «Так еще булимии», — не понял Вячеслав.
0: Рассказ Леопольды с трудом укладывался в голове. Эпидемия булимии, вспыхнувшая в начале 21 века, привела к страшнейшему кризису, поставив род человеческий на грань вымирания. 100% населения планеты Земля утратили способность испытывать чувство сытости. Костлявая тень голодной смерти нависла над человечеством. Повальное обжорство уносило тысячи жизней каждый день, лекарства не помогали. Вомитории, спешно построенные при каждом общепите, ситуацию только усугубили. И лишь возникновение кулинарного совета, написание свода правил высокой кухни и законов правильного питания, полная смена парадигмы восприятия, переоценка духовных и материальных благ позволила спасти человечество от вымирания.
1: «Жить, чтобы есть». Вот девиз, наполнивший смыслом существование последующих поколений. Поиск новых вкусов, изысканность насыщения, стремление побаловать себя – лишь это смогло превратить безудержное обжорство в прекрасную живиальность. И даже те, кто в силу малой образованности и недоразвитости вкусовых сосочков предпочитал банальный фастфуд – шавермы, как презрительно обозвала этих несчастных плебеев Леопольда, и даже они научились искать, чтоб так и пожрать до сих пор не жратое. Были забыты распри и войны, достигнуто изобилие. И вот уже третий век человечество благоденствовало в мире большой жратвы.
3: «Фантастика!»
1: — только и смог выговорить Кондрат. Капитан Евгеньев промолчал.

0: Астронавты оказались милыми мальчиками, ровесниками младшего сына Леопольда по 25 лет. Серьезными, умными, только очень уж худенькими и ершистыми. Совет, впервые столкнувшийся с гостями из прошлого, поручил их заботам Леопольды. Славе и Кондрату до всего было дело. Они желали знать, как живут потомки, и Леопольде ничего не оставалось, как отменить все текущие дела и устроить астронавтикам экскурсию. Совет предоставил ей флаер, и начать Леопольда решила с экскурсии в Музей культуры еды. Конечно, лучше всего экскурсию провел бы цензор, но у него обострилась язва. Министры же были слишком заняты. В наваристом бульоне августовского полдня жужжали редкие флаеры, не спеша приземляться на территории музейного комплекса. Были летние каникулы, и у слушателей школьной программы нашлись занятия поинтересней. Леопольда мягко приземлилась, астронавтики выпрыгнули на траву, сочную, как салатный микс, сбрызнутый соком лайма. Впереди, в тени деревьев, притаилось первое здание экспозиции, посвященное истории мировой кулинарии. Будучи студенткой, Леопольда дневала и ночевала там, рассматривая фотокопии знаменитейших трудов Белоцерковской и Высоцкой, с благоговейным трепетом замирая перед репринтом книг Похлебкина. Зардевшись, проскакивала зал сетевого питания, все эти бесчисленные рестораны, столь близкие сердцу шавермы, и сегодня как можно было! Впрочем, астронавтиков история не интересовала, по крайней мере, добулимийная эра. Слава и Кондрат жались друг к другу. Леопольда извлекла из багажника корзинку с припасами. Истощенные ребятки уже часа три без еды и принялась расстилать поверх травы скатерть.
1: «Помилуйте, Леопольда, зачем?» – простонал Слава.
2: «Для подкрепления. Комплекс большой, ходить долго. Совместим вводную лекцию с ланчем».
0: С хрустом развернула она вощеную бумагу. И над поляной поплыли ароматы ростбифа, французской горчицы и свежего салата. Кондрат судорожно сглотнул, глядя на сэндвич.
2: «Кушай на здоровье!»
0: – расплылась в улыбке Леопольда. Мальчик вгрызся в угощение. Слава следил за ним с настороженной улыбочкой. Слава вообще ко всему относился настороженно. Непростая судьба у мальчика, что и сказать. Экипаж потерял. Сам едва не угробился, и чего не хватало им на обжитой и уютной земле. Впрочем, понятно чего. Еще два дня назад Леопольда поинтересовалась, что же за салат такой витаминный, что представляют из себя другие упомянутые блюда, и нашла их только в бездушных, как газета, справочниках по советской, был такой период в истории России, кулинарии. Нет, наверное, можно было и отварную курицу приготовить, интересно, и морковь с капустой тоже. Но картинки в древней книге свидетельствовали об обратном. А потом еще 3 года на кубиках сидеть. Станешь тут желчным, как главный цензор, запретивший на днях категорически добавление желатина в ланспик и обвинивший в использовании вкусовых ароматизаторов один из модных ресторанов.
2: «Славочка», — попросила Леопольда, — «покушай».
0: Славочку слегка передернуло, но мальчик он был вежливый, из таких со временем хорошие администраторы получаются, и он взял сэндвич.
1: «Растолстеем мы на ваших хлебах, Леопольда».
2: «Ну и хорошо, ну и ладно, а то посмотрите на себя, суповой набор, а не молодые люди. На вас таких девушки-то не посмотрят. Кому охота об кости биться?»
0: Мальчики смутились. Леопольда даже рассмеялась, так мило у них это получилось. После трапезы они отправились бродить по музею. Сначала все шло хорошо. Леопольда подготовилась к экскурсии, на вопросы по истории отвечала сходу, в датах не путалась. Когда она рассказывала об образовании Мирового кулинарного совета, Кондрат воскликнул:
1: «Прям пищевой коммунизм!»
0: «Не говори ерунды», — окоротил его Слава. «Обычное потребление. Живем для того, чтобы есть. Надо ж так переврать. Скажите, вот, Леопольда, музей называется Музеем культуры. Но где же она? Где же культура?» Они только что вышли из здания, посвященного натюрморту, и Леопольда еще пребывала в эйфории, поэтому не сразу поняла. Где культура? Где книги, картины?
2: А что мы, мальчики, до сих пор смотрели?
0: Удивилась Леопольда.
2: Книги, скульптуры, картины? Чего вам еще?
0: А классика! Наседал на нее Слава. Что вы помните из классики? Разве этому? Он сделал широкий жест. Учил нас, например, Чехов. Леопольда хитро улыбнулась. Только недавно перечитывала она избранные места любимого автора и могла теперь процитировать.
2: Ну вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки.
0: Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом.
3: Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной.
0: Оставалось теперь только есть, не правда ли?
1: Но нет!
0: Подтыкин взглянул на дело рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку. Потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот.
1: Мальчики, в свою очередь, разинули рты.
2: «Человек слишком долго ограничивал себя»,
0: — мягко сказала Леопольда.
2: «Слишком долго изобретал ложные ценности. Но всегда и во все времена самые проникновенные строки писались об истинно дорогом, о еде. И даже спутниц жизни подбирали потому, как женщина готовила. Да что там говорить, рыцарский меч — не что иное, как метафора шеф-ножа. Вы этого еще не понимаете, бедные, но вы обязательно поймете».
0: Она повела их дальше, туда, где сквозь зеленый полумрак просвечивало классическое здание корпуса современной культуры, похожее на бисквитный, украшенный кремовыми розами, торт.

0: Вы слушаете модель для сборки. Антон Фарб, Нина Цюрупа, «Дивный вкусный мир». Окончание.
1: «Полная безнадега, капитан!»
0: — развел руками штурман Сергеев, выдохнул, хлопнул рюмку водки и закрустил маринованным огурчиком.
1: «Эх, этот бы огурчик да нарбанат в конце второго года!»
0: «Алкоголик!» — брезгливо скривился Вячеслав. «В чем безнадега-то?»
1: «Да во всем! Вчерась он с шавермами пообщался. Пролетариат, как же! Такие же брюхоголовые, как все!» Одна разница, жратву любят простую, да побольше, и чтоб майонезиком заправить, да кетчупом. Нет тут классовой борьбы, славы и быть не могёт. Как к чертям классовая борьба, как класс всего один, класс едоков за лучшее будущее.
0: Кондрат, разволновавшись, вскочил из-за стола и прошелся по гостиничному номеру. Над кроватями висели натюрморты с едой. Покрывало расшито узорами из ягод и фруктов. Вся мебель в номере сделана из странного пластика, внешне напоминавшего мармелад в сахарном песке.
1: «Жрать, жрать, жрать!» —
0: раздраженно повторил Кондрат, схватил из вазы на столе яблоко и впился в него зубами.
1: «Рецепты, специи, маринады, температурные режимы, степени прожарки, да их ничего больше не волнует, потомков наших! Вообще ничего! Желудочно-зависимые идиоты!»
0: Вячеслав меланхолично очистил банан, откусил, прожевал и очень спокойно возразил.
1: «Быть такого не может. Человек – царь природы. Венец творения по поповской терминологии. И чтобы плод миллионов лет эволюции, существо, покорившее природу, слетавшее в космос и способное к творчеству, низвело смысл своего существования до утрамбовывания пищи в желудок?
0: Не верю. Бред». Кондрат метнул в него газету.
1: «Почитай. Кулинарный вестник. Последние события в мире. Ожесточенная дискуссия. Запекать ростбиф при низких температурах или при высоких. Как правильно? Шаурма или шаверма? Сколько кусочков шашлыка следует нанизывать на шампур? Если будущее у высокомолекулярной кухни. Прям дух захватывает от заголовков. Какая волнительная, напоенная приключениями духа жизнь у наших потомков».
0: «Должны быть недовольные. Обязаны быть. В таком-то мире. Обязательно найдутся люди, желающие странного. Того, что нельзя намазать на хлеб или запечь с базиликом. Не жратвой же единый жив человек». Капитан протянул руку за следующим бананом, но вовремя спохватился и взял пульт от телевизора.
1: «Только не это!» — взмолился штурман. «Там же одни кулинарные передачи и реалити-шоу «Кто больше сожрет?» Я не выдержу!»
0: «Выдержишь. В кольцах Сатурна выдержал, и тут выдержишь». Одна из стен номера превратилась в гигантский экран немыслимой четкости изображения. Как и предрекал Кондрат, на экране некто толстый в белом колпаке жизнерадостно стучал ножом, нарезая помидоры и огурцы. Рядом околачивался еще один жердяй в розовом слюнявчике, быстро уплетая салат по мере его приготовления.
1: «Быстрая еда», — прокомментировал Кондрат упавшим голосом. «Самое популярное шоу сезона, выключи, а!»
0: Но выключать не потребовалось. Картинка вдруг мигнула, сменившись заставкой канала, и наполненный тревогой женский голос заговорил.
2: «Уважаемые телезрители, мы прерываем нашу программу для экстренного сообщения».
0: На экране появилось приземистое здание, из окон которого валил дым. Ракурс сменился. Интерьер здания, похожего на цех, был щедро заляпан кровью. Кондрат поперхнулся яблоком и сел прямо. Вячеслав отложил банан.
2: «Полчаса назад, — продолжил вещать голос, — группа неустановленных лиц совершила подрыв автоматизированной скотобойни. В результате теракта уже третьего за этот месяц было уничтожено более 40 тонн отборной аргентинской говядины. В теракте подозревают арт-группу веганов и сыроедов, известную манифестом «Мое тело — храм, а не кладбище».
1: «Вот оно! — прошептал Кондрат. —
3: все-таки они существуют.
1: Ага, согласился Вячеслав. Подполье, я ж говорил.
2: Никто из сотрудников не пострадал. Полученный фарш будет использован для художественной инсталляции «Лучше кладбище, чем компостная куча». Инсталляция будет демонстрироваться в Музее культуры еды на протяжении ближайших 2 недель. Приятного аппетита, уважаемые едоки!

0: Леопольда рыдала, комкая платок, белый как меренга. Цензор негодовал. Цензор, огромная сушеная щука, бил плавниками и разевал пасть, демонстрируя Леопольде острые зубы.
1: А потом,
0: задыхаясь и всхлипывая, продолжала она,
1: а потом я пыталась их сама отыскать.
0: А их, конечно, нигде не было. Кабинет цензора был выдержан в минималистическом стиле и сверкал, как хорошая кухня. Стекло и металл, шершавое дерево, пищевой пластик. Даже стол цензора был стилизован под разделочную поверхность. Цензор ткнул пультом висящий на стене экран, и он ожил, демонстрируя запись со скрытых камер в окрестностях гостиницы. «Вот! Если бы вы, Леопольда, сообщили в Комитет гастрономической безопасности раньше, сразу, как обнаружили, что астронавты пропали, мы бы не потеряли драгоценное время. А теперь поздно».
2: «Что? Поздно?»
0: У нее сердце зашлось, словно в тот раз, когда Леопольда вытащила профитроли из духовки, а они опали, сплющились прямо на глазах. «Они... у сыроедов!» Леопольда очнулась, когда ее обрызгали водой. Помощница цензора склонилась над обмякшей в кресле Леопольдой, заглядывая в лицо со смесью интереса и брезгливости. Точно Леопольда кастрюля, на две недели позабытая в холодильнике. Цензор наблюдал за всем этим со стороны, сидя за столом.
2: «И как же? И что же?»
0: – прошептала Леопольда.
2: «Бедные мальчики!»
0: Цензор кивком отпустил помощницу.
3: «Что же, что же? Это уже проблема комитета. Много власти себе забрали эти веганы. Если вдуматься, психически неуравновешенные создания. С другой стороны, питание – личное дело каждого. У себя на кухне можете хоть под майонезом мясо запекать, слова не скажу. Иное дело – публичность».
0: Тут цензор нехорошо примолк и посмотрел на Леопольду, оценивая степень прожарки. Для себя ее Леопольда определяла как «well done». «Уже готова, совсем снимай, а то передержишь».
3: «В общем, двое мальчишек – это ерунда. Желудки крепкие. Перебесятся, вернуться. Я вызвал вас даже не поэтому. И не вследствие вашей преступной халатности. Я, Леопольда, сомневаюсь в вашей профессиональной пригодности».
0: Кровь прилила к щекам свекольной волной.
2: «Да как он может? Сухарь, корка черствая, вобла твердокаменную, как может он, хроник желудочный, сомневаться в ее профессионализме?»
3: Леопольда вскочила, набрала побольше воздуха, чтобы ответить. «Вы знаете, что они ели эти 3 года?»
2: «Тюбики»,
0: — удивленно произнесла Леопольда.
3: «Вот».
0: Цензор поднял что-то со стола и швырнул Леопольде. Она едва поймала. Тюбик, как с горчицей или хреном, летел прямо в лицо. Повертела в пальцах, прочитала. «Каша гороховая».
2: Ну да, мальчики говорили, все уже готовое, да и невесомость там, выдавливаешь в рот из индивидуальной упаковки. Надоедает, наверное».
3: «Попробуйте. Попробуйте, Леопольда».
2: «Да что, я гороховой каши не ела», —
0: пробормотала она, растеряв свой пыл.
3: «Пробуйте!»
0: Леопольда скрутила колпачок и послушно выдавила в рот порцию каши. Это было непередаваемо! Никогда в жизни Леопольда не ела ничего более гадостного. Даже во время исторических экспериментов, когда приходилось и овсяного киселя отведать.
2: Это Леопольде он не нравится, а другие с восторгом кушают. И молочные сыворотки, да и экзотические рыбные соусы пробовала Леопольда. Но не это.
0: Казалось бы, горох. Его ярко выраженный вкус сложно чем-то испортить. Но разваренная гомогенная масса по аромату напоминала разве что мокрую тряпку. Леопольда еле сдержалась, чтобы не выплюнуть ее.
1: «Ну как?»
0: — с участием спросил цензор.
1: «Гадость? Это вы, Леопольда, еще не пробовали так называемый творог с черникой. И что же? Молодые люди, 3 года питавшиеся тюбиками, вдумайтесь, тюбиками, сбегают из-под вашего крылышка. Какой вывод я сделаю? Что ваши кулебяки, Леопольда, ваши знаменитые растягаи либо готовите не вы, либо это просто широко разрекламированная гадость. Я рекомендую вам закрыть рабле. После того, как дело получит огласку, к вам все равно никто, кроме шавермы, не придет».
0: Леопольда покинула его кабинет, так и сжимая в окаменевшей руке тюбик.
4: «Что же это?
0: Как же это?
4: Про духовность расспрашивали, а сами к сыроедам после тюбиков?»
0: Озарение, внезапное, как сбежавший кофе, накрыло Леопольду. Если ничего страшнее тюбиков не пробовала она, то кто пробовал?
4: И кто сказал, что это плохо?
0: Ведь можно безвкусием гарнира оттенить блестящий жирным боком айсбан или туго набитые белые на срезе под лопнувшей кожицей мюнхенские колбаски. Ведь можно упомянутый творог с черникой сделать частью сложного десерта, подчеркнув им лаконичность панакоты. Леопольда улыбнулась.
1: «Ну, цензор, язвенник старый, рапан ты переваренный, резиновый, в отставку тебе пора. Тебе, не мне. Потому что тех тюбиков на никому не нужном корабле Славы и Кондрата 1000. Запас-то делали из расчета на полный экипаж и много-много лет.

0: Кушайте, ребята. Не стесняйтесь, тут все натуральное.
1: Вячеслав сцепил зубы и с трудом удержался от стона. Судя по выражению лица Кондрата, тот едва не завыл. Стол веганы накрыли, скажем так, экзотически. Не кубики и тюбики, как на Абарбанате, но и не разносолы Леопольды. Гастрономический разврат охарактеризовал для себя питание последних пары дней капитан. На столе арт-группы наличествовали сырая кукуруза и яблоки, грецкие орехи, свекла тоже, разумеется, сырая, и проросшая пшеница.
0: «А главное, полезно!» —
1: убеждала астронавтов Мила. «А по тебе не скажешь», — едва не прокомментировал Евгеньев. Выглядела Мила, идейный вождь и вдохновитель кулинарного подполья, мягко говоря, не ахти. Худющая аки-жерть, бледная, словно смерть, с прической ирокез и темными мешками под глазами. Глаза, правда, горели праведным огнем аскезы.
0: «И вкусно!»
1: — продолжила Мила с упорством фанатика.
0: «Это же истинный вкус! Не какой-нибудь там кетчуп или приправа, а вкус продукта, не испорченный поваром. Великая редкость в нашем мире. В конце концов, природа нас сотворила не ради того, чтобы мы украшали рюмку коньяка ломтиком лимона. В сыроедении, вегетарианстве и веганстве лежит спасение человечества от булимии. Хватит громоздить нелепости рецептов! Хватит усложнять! Назад, к природе, к первоисточникам!»
1: «Скажите, Мила, — вкрадчиво спросил Кондрат, сглотнув слюну и мужественно хрумкнув сырой морковкой. — А много у вас таких подпольщиков?»
0: «По-разному,
1: — пожала костлявыми плечами Мила. —
0: Есть проходимцы, воздержанцы, эти, которые к нам приходят лишь за тем, чтобы потом острее ощущать вкус убитой плоти. Есть извращенцы, пресытики, им все равно, что жрать, лишь бы новенькое. Есть всякие язвенники да гастритчики с диабетиками, и их девать больше некуда. В большом мире разве удержишься от соблазна? Настоящих, идейных сыроедов мало, единицы. Но именно нами живет движение».
1: Капитан взял два грецких ореха в руку, сжал кулак. Треснула скорлупа, острые осколки впились в ладонь. «Не то!» — подумал Вячеслав в отчаянии. «Снова не то!» Те же яйца, только в профиль, как говорили в благословенном 20 веке.
2: «А мы это мечтали. Вот вернемся из экспедиции, а будущее уже наступило. Потомки встречают цветами у трапа, и ждет нас мир, в котором хочется жить и работать».
1: «Ага, как же. Мир, в котором хочется жрать. Ибо нет теперь другой цели у человека, кроме как набить свое брюхо».
3: «Надо валить, капитан!» —
1: склонившись к уху Евгеньева, прошептал Кондрат.
3: «Валить, пока не поздно, пока мы сами не сожрались до скотского состояния!»
1: «Куда валить?» — одними губами ответил Вячеслав. Штурман схватил его за руку и отвел в сторону.
3: «Я все просчитал. Там на стоянке флайер. Ключи зажигания. Эти травоядные вообще нюх потеряли. До космодрома часа три лету».
1: «А потом? Потом куда?»
3: «На Арбанат. Там мезонного топлива еще на год полета. Оверсаном до Плутона и обратно».
1: «А смысл?» – простонал Вячеслав.
3: «Релятивистский эффект!» – выпалил Кондрат. «Если выжать скорость по максимуму, на Земле пройдет больше 100 лет! Ну не может это жрачество столько продержаться! Обожрутся и передохнут от ожирения! Зуб даю!»
1: Вячеслав глубоко вздохнул. Терять тут было нечего. «Ладно», — махнул рукой он. «Погнали!» То ли Мила не соврала насчет очищающего-прочищающего эффекта проросшей пшеницы, то ли дело было совсем в другом, но впервые после приземления капитан Евгеньев почувствовал себя живым. Словно и не было в его жизни нескольких дней чревоугодия, и снова капитан был молод, отважен и быстр. Ну, пускай не так быстр, пару лишних килограммов успели отложиться на талии, но уж решителен точно. Флайер угнали без проблем. Штурман легко разобрался с управлением и погнал легкую послушную машинку на бреющем полете в сторону города, подальше от землянок-сыроедов. Кондрат гнал по полной, как тогда, во время метеоритного дождя на Калисто, когда погиб десантный бот с экипажем. Полдюжины смелых парней отдали свои жизни ради знания. Знания, никому не нужного в 23 веке. «Левее бери!» — скомандовал капитан. «Видишь вон то здание, на пирог похожее. Между ним и вон тем тортом бери. Там еще небоскребы типа галет должны быть. Вот ты вот, гадость, прилепилась-то, а!»
3: «Да помню, я шкипер, помню!»
1: — горел азартом штурман.
3: «Что, я космодром не найду? Я старый космический волк! Может, в магазин заскочим по дороге? За консервами!»
1: «Я тебе дам консервы!» — взъярился Вячеслав. Но Кондрат весело скалился в ехидной ухмылке, и капитан похлопал его по плечу.
3: «Вот он, родимый!» — выкрикнул Кондрат, закладывая вираж. «Вот он, Арбанат наш дорогой!»
1: Флайер спустился к заросшей густой травой глади космодрома. «Что-то не так», — нахмурился Вячеслав.
3: «Откуда здесь столько машин? И что за иллюминация?»
1: Приплюснутая тарелка звездолета была подсвечена снизу и сбоку, а рядом на парковке глянцево поблескивали флайеры, похожие на заварные пирожные.
3: «Засада!»
1: — напрягся Кондрат. «Будем прорываться с боем!» «Не похоже», — покачал головой Евгеньев. «Слышишь? Музыка играет, кажется». Люк звездолета распахнулся, и под торжественную музыку навстречу астронавтам два упитанных поваренка вынесли серебряное блюдо с едва прожаренным, еще дымящимся куском мяса в обрамлении до боли знакомых плюх тюбичных гарниров. За поварятами, горделиво улыбаясь всеми своими ямочками, шествовала Леопольда.
4: «Стейк!»
1: — объявила она торжественно.
4: «Прожарки рейр! С гарниром из космической еды! Кушайте, милые мальчики, кушайте! Добро пожаловать в ресторан «Тюбики»!»
1: У Вячеслава потемнело в глазах.
3: «Безнадега!»
1: — прошептал Кондрат.
3: «Эти все переварят».

Продолжает наш эфир рассказ посерьезнее. Игорь Агай. Письмо с земли. «Динь-дон», — сказал терминал. Помедлил секунду и пропел снова. «Динь-дон, динь-дон». Мелодичный переливчатый звук, слишком не похожий на сигнал подъема. Антон заворочился на койке и сквозь сон попытался опознать сигнал. Внутренний вызов? Разрешение войти в каюту? Извещение сервисного автомата? Черт! От неожиданной догадки он даже сел и открыл глаза. Письмо. Ох, нечасто этот сигнал раздавался в его каюте. Настолько нечасто, что Антон уже стал забывать, как он звучит. «Динь-дон», — настаивал терминал. «Надо же. Не просто письмо, а срочное с уведомлением». «Ну, иду, иду», — проворчал Антон, сбросив ноги с койки. Бог знает почему, за нарочито безразличным тоном он пытался скрыть охватившее его нетерпение. «От кого здесь что-то скрывать?» Пусть крохотная, но одноместная каюта стала его маленькой привилегией после того, как он

0: по собственной воле продлил контракт на 2 года. Между прочим, единственный из бойцов. Кроме него, одноместные каюты были у командира блокбазы и у капитана Хафта. Даже младший командный состав селился подвое. А уж простые контрактники-первосрочники и вовсе обитали в кубрике. Антон чинно уселся перед крохотным, как и все остальное в этой каютке, терминалом и нажал нужную кнопку. Терминал булькнул напоследок о том, что уведомление о прочтении отправлено, и выложил текст на экранчик.
1: «Здравствуй, сынок».
0: Антон приподнял брови и почесал затылок. Перечитал на всякий случай еще раз.
1: «Здравствуй, сынок. Наконец-то выдалась свободная минутка и решила снова написать тебе. Что ж ты не отвечаешь на мои письма? Понимаю, что ты, наверное, все время занят на службе, неусыпно бдишь, охраняя нашу землю, но прошу тебя, черкни хоть пару слов в ответ матери. Жив-здоров, мол, чего и вам желаю».
0: Антон усмехнулся. «Все ясно. Ошибка адреса». С непонятным самому себе разочарованием он убрал текст с экрана. Давно известно, что ему не от кого ждать писем. И уж тем более он не мог ждать их от матери, которую совершенно не помнил. Только вот зачем об этом лишний раз напоминать? Напоследок он все же пробежался взглядом по строчке с адресом. Блокбаза номер 0456, 2-я эскадра, ведущему бойцу Антону Быкову. Адрес был правильный, но все равно это ошибка. Непонятная, досадная, но не более чем ошибка. Кто знает, что происходит с почтой на серверах и ретрансляторах по дороге от Земли до окраинных секторов сферы влияния человечества. Огромные расстояния, невообразимое число помех, программное обеспечение от известного всей галактики монополиста. В общем, понятно. Продолжение рассказа Игоря Агая «Письмо с Земли» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Игорь Агай. «Письмо с Земли». Продолжение. Ложиться спать на оставшиеся жалкие 10 минут до подъема не имело никакого смысла, тем более, что настроение упало практически до нуля. Антон хмуро открыл шкафчик с умывальником и принялся за обычную утреннюю работу. 3 дня назад капитан отстранил его от полетов, одновременно решив при этом проблему поощрения за последний патрульный вылет, в котором Антон практически спас двоих ведомых своей группы, и наказание за нарушение приказа, которое позволило ему вывести группу из-под атаки. Сегодня короткий отпуск кончился, и теперь после дурацкого письма Антон был этому даже рад. В капсуле перехватчика проще всего забываются мелкие бытовые неурядицы, вроде перепутанных писем и того, что на самом деле, кроме продленного контракта да шапочных знакомств на базе, у тебя больше никого и ничего на всем свете нет. В столовую он оказался как раз в тот момент, когда по базе прокатился сигнал подъема.
1: «Антуан, вы сегодня рано», — сообщил ему Шарль. «Но для героя базы лучшие блюда, как всегда».
0: Он шлепнул перед Антоном меню из 3 дежурных утренних блюд и, мурлыкая легкомысленный мотивчик, удалился. «Не спится», — проворчал ему вслед Антон. По его мнению, Шарль был сумасшедшим. Он тоже продлил свой контракт, но при этом не был бойцом, и отдельной каюты ему не досталось. А всем известно, нужно быть сумасшедшим, чтобы продлить свой контракт на этой базе. Конечно, за исключением того случая, когда просто некуда возвращаться. К тому же Шарль знал по именам всех бойцов, даже тех, с кем Антон и виделся-то мельком. Текучка личного состава была достаточно большой, чтобы не стараться заводить долгих знакомств. К тому же запоминать гораздо полезнее не имена, а позывные. Самые расторопные пилоты появились в столовой, когда Антон первый раз зачерпнул ложкой свою порцию протеинового киселя. В первых рядах прибывших он заметил одного из своих ведомых. И, как обычно, сначала вспомнил позывной «Волга», а потом уже имя «Толик». Толик тоже заметил его и просиял. Антон поморщился. Ведомые у него тоже менялись достаточно часто. Слишком часто, чтобы прикипать душой к каждому. А уж когда салаги-первогодки смотрели на него, открыв рот, изо всех своих силенок стараясь равняться на старшего, опытного товарища... «Привет!» – провозгласил Толик, появляясь рядом со своим подносом. Он, конечно, взял у раздаточного прилавка то, что досталось. Выбрать одну из 3 разновидностей питательной, но совершенно безвкусной смеси Шарль ему не позволил. «Наконец-то выбрался из своей берлоги! Мы уж думали, плесенью там покроешься!» Толик успел поучаствовать в нескольких патрулях и 2 перехватах под крылом Антона и считал, что это дает ему право на некоторую фамильярность. Пускай. Максимум через месяц на его место придет другой и тоже сперва будет заглядывать в рот. Но если так случится, что салага выдержит, то значит и впрямь имеет право на фамильярность.
2: «Слыхал?» Толик понизил голос. «Народ поговаривает, что скоро намечается прорыв».
0: «Нет», — сказал Антон, — «не слыхал». Он пожал плечами. «Прорыв так прорыв. Не в первый раз. Видали мы и прорывы, и нашествия, и даже один раз Орду, после которой блок-базу пришлось почти отстраивать заново». «Ну и что?»
2: «Так?
0: Ничего. Интересно». Толик несколько увял, обнаружив, что его новость не такая уж сногсшибательная. Но тут же оживился вновь.
2: «Просто у нас тут дела странные творятся. Капитан сам не свой ходит».
0: «Да», — скептически протянул Антон и покосился в сторону дверей. Капитан Хафт появился в столовой точно таким же, каким Антон видел его 3 дня назад. Идеальная выправка, немного снисходительный взгляд и полное ощущение почти абсолютной власти казнить и миловать на данной конкретной блокбазе. Принципу питаться вместе с личным составом для поднятия боевого духа последнего он тоже не изменил. «И что же случилось?» — осведомился Антон, чтобы совсем уж не разочаровывать своего ведомого.
2: «Да, понимаешь, как бы сказать, ребята странные письма стали получать. За 3 дня уже 4 пришло. Главное, обратный адрес один и тот же. Какая-то старая дура с самой земли шлет, и как денег не жалко».
0: Ложка Антона вдруг звякнула о край железной тарелки, и он с удивлением посмотрел на свою руку.
2: «Каждого, кому шлет, называет сыном. И представляешь, будто каркает ведьма. Дюк первым письмо получил. Прочитал перед всеми, ну, естественно, позубоскалил маленько. Ну, ты ж Дюка знаешь».
0: Антон кивнул, хотя Дюка совершенно не знал.
2: «А потом у него вылет был в тот день. В общем, он не вернулся. Ушел на двухчасовой патруль и не вернулся. Ведущий Сеня Звягинцев говорит, что даже не заметил, как его потерял. Просто оглянулся в очередной раз, а позади никого. Потом Коля Гусляр письмо получил. В тот же день, только вечером. Прямо перед вылетом прочитал, дурень, и все, кранты. Угодили в засаду. Отбились удачно, вся группа вернулась, кроме Коли».
0: «Ясно», — сказал Антон. Рассказ его не впечатлил. База то и дело полнилась слухами и суевериями, которые не успевали приживаться, уходя вместе с людьми. Вероятнее всего, так будет и с этой новой мрачной приметой. «Где Серго?» — спросил он про своего второго ведомого. «С кем летали без меня?» На второй вопрос Толик внимания не обратил вовсе, а на первый с непонятной злостью он отодвинул в сторону поднос с наполовину полной тарелкой.
2: «Серго тоже получил письмо от старухи», — проговорил он. «Вчера утром. Он даже его читать не стал, сразу уничтожил».
0: Продолжать Толик не сумел или не захотел. Отвернулся, стараясь скрыть отчаяние, промелькнувшее на его лице.
2: «Все мы получим свое письмо, правильно, командир?» — проговорил он срывающимся голосом. «Каждый в свой срок!»
0: «Отставить, пилот», — веско произнес Антон. Такие переходы от бравады к депрессии тоже были ему знакомы. «Если имеешь еще какие-нибудь виды на своего ведомого, то в таких случаях нужно немедленно брать парня за шкирку, встряхивать, возвращать боевой настрой любым способом». Только сейчас почему-то слова застряли в горле. На Серго ведь он тоже имел виды. Но все же 3 дня назад так обрадовался нежданному отпуску, легко передав уже почти слетанную группу. Кому? Ведь даже не спросил у капитана, кто будет водить его ребят. Он разжал кулак, и раздавленная пластиковая ложка осыпалась на стол.
2: «Нет. Нельзя прикипать к людям здесь, на самой дальней от земли блокбазе. Незаменимых нет. Наверняка капитан уже подобрал замену. Звено не может вылетать в ограниченном составе. И замена эта будет, во всяком случае, не хуже».
0: «Отставить», — повторил Антон тише, непонятно кому, Толику или самому себе. Он успел подумать, что, пожалуй, надо добавить что-то еще, но в следующий миг все слова стали совершенно лишними. База содрогнулась от истошного рева сирены. «Боевая тревога первой степени. Все бойцы немедленно по машинам».
2: Странно, но расшвыривая попавшиеся на пути стулья и столы, Антон не испытывал ничего, кроме облегчения.

0: Вино замерло на позиции, медленно дрейфуя в пустоте. Они все же пришли вовремя, несмотря на то, что прямо в ангаре Толику пришлось разбить нос для поднятия боевого духа, а новенький кадет, как имя паренька Антон даже не удосужился узнать, прибыл на старт с почти минутным опозданием. Три перехватчика в боевом построении. Великолепные машины уничтожения. Лучшие, что удалось создать Земле для защиты своего подконтрольного пространства. Похоже, скорее на атакующего осьминога, нежели на боевые корабли. Вот только в щупальца манипуляторы встроены орудия, способные в несколько залпов освободить Сатурн от пары лишних колец. Переплетение подвижных сочленений, консоли с двигателями, вынесенные на пилонах системы обнаружения, прицеливания, постановки помех. И во все это вплетена капсула с человеком, впряженным в органы управления. Боец не управлял летательным аппаратом. Он надевал доспехи рыцаря 23-го столетия, которые дарили ему защиту, скорость и мощь, сравнимую с линкорами времен первой волны. Антон повел плечами, разминая мышцы. Перехватчик распрямил четыре верхних манипулятора, словно тоже потягиваясь. Стволы пушек рыскнули жерлами по верхней полусфере, отыскивая цель, и успокоились, снова заняв положение готовности. Антон усмехнулся. Древний бог-громовержец мог только мечтать о такой силе. И ради этого ощущения, пожалуй, стоит продлить контракт на третий срок. Впрочем, удастся ли дослужить второй? Воспоминание об утреннем письме и рассказе Толика неприятно кольнуло сердце. Усилием воли Антон заставил себя встрепенуться. Что за чушь? Когда это он верил в приметы? В капсуле перехватчика можно верить лишь в свои силы и мощь, вверенные матчасти, иначе не то что второй, а и первый срок дослужить не успеешь. Не задумываясь о том, что бравирует, словно кадет, только что попавший на базу, Антон в нарушении всех правил боевого патрулирования связался с терминалом в своей каюте и перекачал злополучное письмо в память перехватчика. Первые прочитанные уже строчки он пропустил.
1: «А у нас здесь все хорошо.

0: Но ведь ты знаешь, у нас все время так говорят, сколько я себя помню. Правда, цветник у тебя под окном весь вымок, все дожди и дожди. А у меня нет сил пересадить туда новые цветы. Скорее бы ты возвращался на землю, Антошка. Жду не дождусь, а то ведь не ровен час убьют тебя, так и не увижу я сына на старости лет.
1: Дьявол, карга старая!
2: Антон не сразу сообразил, что рявкнул эти слова прямо в интерком.
1: «Это Волга, не понял тебя?» – немедленно отозвался Толик.
2: Безымянный второй ведомый промолчал. Видать, мандражирует сопляк. Ничего, если сегодня вернется, появится и у него имя.
1: «Отставить звено», – сказал Антон. «Не расслабляться, следить за пространством».
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Выполняя собственное распоряжение, он скосил глаза влево, и боевая индикация послушно обозначила на прозрачной полусфере капсулы расположение эскадры. 10 групп выстроились полумесяцем, перекрывая расчетное направление прорыва. Служба раннего предупреждения довольно четко обозначила вектор выхода портала, который сейчас усердно пробивали исчадия и новые измерения во Вселенную землян. Когда-то им это удавалось сделать практически безнаказанно. Как варвары-кочевники, чужие появлялись из ниоткуда, нападали на корабли и колонии, после чего бесследно исчезали, иногда прямо на глазах у перепуганных уцелевших. Ценности чужих, естественно, не интересовали, ресурсы и энергии оставались нетронутыми. Только человек терял то, что и делало его человеком – разум. Чем он служил для чужих? Пищей, источником энергии или источником удовольствия достоверно так и осталось невыясненным. Попытки исследований провалились, на призывы к переговорам враги реагировали неадекватно. Зато было достоверно установлено, что они весьма адекватно реагируют на залп плазменных батарей линейного корабля. Кроме того, вскоре обнаружилось, что открывать свои порталы чужие могут только в определенных областях пространства, и это открытие разом решило, если и не проблему контакта с иным разумом, то, по крайней мере, проблему пиратских набегов. 14 блок-баз, раскиданных по дальним секторам, остановили враждебное проникновение и дали время лучшим умам человечества для поиска иного выхода из ситуации. За последние несколько лет не было ни одной удачной попытки прорыва, но чужие не переставали открывать все новые и новые порталы в одних и тех же областях. Видимо, голод был сильнее артиллерии. В этот раз, правда, у чужих получилось как-то совсем уже неважно. Термин «прорыв» предполагал возможность появления до 3 порталов одновременно. Сейчас же готовился только один. Причем правый пилинг вектора был перекрыт выстроенным недавно минно-заградительным пространством, напичканным управляемыми минами и автоматическим оружием. Левый пилинг насквозь простреливался орудиями блок-базы, которая в результате последней перестройки была способна подавить даже Орду, не то что какой-то там прорыв. А на единственном открытом направлении вовсю порезвятся перехватчики. Конечно, повезет далеко не всем. Кто-то из новичков сгорит в огненной каше, но все же 30 боевых машин едва ли понесут значительный урон. Антон вдруг с некоторым разочарованием понял, что и схватки-то никакой не получится. Поток чужаков из портала захлебнется в огненном шквале. В лучшем случае им удастся попасть в кого-то шальными ответными выбросами, но на большее давнему противнику сегодня рассчитывать не приходится. «Внимание ведущим!» — раздался голос капитана Хафта на командном канале. «Полуминутная готовность! Вперед не лезем, давим с позиций!» Антон дождался своей очереди, проговорил. «Десятый здесь! Понял тебя, первый!» Заканчивая короткий доклад, он уже видел, как плывет и рвется пространство в фокусе полумесяца встречающих. Антон собрался, сгруппировался, словно приготовившись к прыжку. Перехватчик вздрогнул, подавая энергию на оружие и двигатели, включая системы прицеливания. Машина готовилась повторить и многократно усилить любой порыв хозяина. «Внимание, портал!» – спокойно информировал капитан Хафт. И скомандовал. «Всем группам огонь по готовности!» Ответный доклад не требовался. Антон сосредоточил взгляд на набухающем нарыве портала –

0: пузыре мутно-малинового цвета, напряг пальцы внутри сенсорных перчаток. Перед глазами вспыхнула прицельная сетка. Орудия поймали указанную цель. В следующий миг нарыв лопнул, и в человеческий космос потек гной. Боец, который задумывается о том, как именно он управляет своим оружием, не имеет шансов на выживание. Действия должны быть доведены до автоматизма. Координация и скорость реакции обязаны превосходить компьютер. Антон не выстрелил. Он нанес удар. Сжатыми в кулаки пальцами, одетыми в управляющие консоли ногами, всем корпусом. И перехватчик послушно изрыгнул залп из 8 стволов. Индикатор запаса энергии дернулся вниз, столбик температуры орудий подскочил вверх. «Звено! Залп!» — скомандовал Антон. «Следить за перегревом!» Краем глаза он успел отметить, что выстрел Толика слился в единый жгут из 8 огненных плетей, а у второго безымянного ведомого вместо залпа получилась разрозненная серия выстрелов из разных стволов. Учиться и учиться еще салаги, если вернется сегодня на базу. А потом открыли огонь остальные группы. Потоки плазмы захлестнули портал. Они не могли повредить почти нематериальному образованию, но первая волна чужих оказалась сметена еще до того, как успела выстроиться в атакующее построение. «Молодцы!» – прокомментировал в эфире капитан. «А теперь не расслабляться. Эскадра, беглый огонь!» Из портала уже истекала вторая волна. Чужие. Живые машины или неорганические существа. Это тоже не удалось установить достоверно, но то, что сейчас вторгалось в космос, полностью соответствовало представлениям человека о нечеловеческом ужасе. Визуальные системы послушно приблизили волну нападавших. Антон скользнул взглядом по потоку инопланетной нежити. Сознание мгновенно вычленило силуэты, классифицировало цели. Вампир, паук, змей. Обычный состав. Он настроил оптимальные режимы огня и разразился серией очередей из разных стволов, экономя энергию, успевая охлаждать орудие. Кто-то из группы последовал его примеру, кто-то бил одиночными мощными импульсами. На самом деле сейчас это не имело особого значения. Энергии хватит и на 3 таких прорыва, можно не экономить, а расстояние играет в пользу людей. В эфире послышались плоские шуточки. Несмотря на приказ капитана, ведущие расслабились, чувствуя слабину противника.
1: «Сеня, Сеня, ты сегодня кашку-то свою успел доесть? Она у тебя под сирену обратно не полезла?»
2: «Не успел, Арам. Ты же в нее сам чуть не сел, когда тревогу объявили».
1: «Да разве же это тревога? Не светит сегодня страшненьким. У нас вон Антоха фланг прикрывает».
2: «Тихо-тихо, не буди его. Ему капитан специально приказал в бой не вступать. Не то нам работы не достанется, а кормить все равно придется».
1: «А что, пацаны, никто сегодня писем не получал? Не то ведь расстроится старушка, что ошиблась».
0: Пауза в эфире была короткой, но емкой. Антону даже показалось, что на миг стих заградительный огонь перехватчиков. Но тут же ударил с новой силой, а в наушниках раздался спокойный голос капитана. «Шестой. Сутки карцера по возвращении на базу. Всем держать строй. Соблюдать боевой режим переговоров». И все. Только настроение испорчено окончательно. Через несколько секунд Антон уловил, что даже под шквальным огнем чужие сумели перегруппироваться. Из бесформенного потока, которым они выливались из портала, выстроились в атакующий конус. Вернее, в подобие атакующего конуса. Построение, которое должно выглядеть как монолитное твердое тело, рвалось и ломалось под огненным натиском. Было очевидно, что когда чужие выйдут на дистанцию ответного удара, от конуса ничего не останется. «Внимание ведущим!» – проговорил вдруг капитан, и в его голосе Антон уловил напряжение несоответствующей обстановке. «Сосредоточить огонь в центре! Я хочу, чтобы мы пробили там дыру!»
2: «Зачем?»
0: Антон приподнял брови, и послушная машина на миг замерла, будто бы тоже в недоумении. «Гораздо эффективнее бить по всей площади конуса, заставлять противника перегруппировываться, затыкать дырки, маневрировать и терять темп.
3: ними.
0: А потом он понял, зачем понадобился этот странный приказ. Портал изменялся. Схлопнулся на миг и тут же снова набух мутным малиновым пузырем. Пузырем гораздо больших размеров, чем это полагается при прорыве. Антон сумел увидеть это, потому что визуальные системы получали данные от других перехватчиков эскадры, от детекторов базы и наблюдательных скаутов, что реяли в пространстве неподалеку от битвы. Но прямому обзору и вектору огня мешал конус.
1: «К нам что-то лезет, братцы!»
0: Сеня все-таки не удержался.
1: «Давайте-ка встретим на выходе!»
0: Все и так видели, что что-то лезет. Залпы 30 перехватчиков ударили в вершину конуса, смяли ее, проломили и на несколько мгновений увязли в кишащем внутри его рое чужих. Портал лопнул, освобождая из своих недр то, что так стремилось в человеческую вселенную. Сфера. Просто большая черная сфера, покрытая буграми, наростами и шипами, но все-таки медленные, неповоротливые и, вероятно, очень уязвимые. Но Антон спинным мозгом почувствовал, ее нужно уничтожить немедленно, во что бы то ни стало. И остальные, видимо, были с ним согласны. Строй перехватчиков успел сделать еще три залпа. Два первых расшвыряли и испепелили остатки прикрывающего портал конуса. Третий дотянулся до сферы и угас. Визуальная система раскинула обширное, подсвеченное розовым полотно перед сферой, в котором утонули плазменные потоки. «Это что еще за дрянь?» — проговорил кто-то. Последовало несколько отдельных выстрелов. С тем же результатом. «Щит!» — проговорил Антон. Они нашли способ защищаться. Первым очнулся капитан.
1: «Что замерли?» «Добиваем одиночек!»
0: Остатки уничтоженного клина поспешно стягивались под прикрытие щита. По ним хлестнуло несколько очередей. Антон тоже машинально отработал приказ. Несколько чужаков вспыхнуло, остальные сгруппировались около сферы. И тут портал заработал снова. Третья волна пробилась в космос и накапливалась, уплотнялась за спасительным зонтиком. А помешать этому люди были уже не в силах. Наверное, стальной капитан Хафт все же растерялся. Наверное, нужно было отдать приказ об атаке, попытаться обогнуть защиту и ударить в самый центр плотной группы. Да, это был бы уже ближний бой, в котором чужие почти не уступают людям, но, по крайней мере, инициатива осталась бы за последними. «Держать строй», — сказал капитан, и ни один перехватчик не стронулся с места. «А драка-то все-таки будет», — подумал Антон. Только теперь эта мысль почему-то не принесла удовлетворения. Сфера двинулась вперед неожиданно быстро для ее размеров. Скорости она не уступала остальным чужакам. Только в этот раз люди не имели возможности ослабить их атаку дальним огнем. Антон отсчитывал секунды. 3, 2, 1. Чужие вышли на дистанцию, с которой их атака была способна поразить перехватчиков, и рой брызнул во все стороны из-под своего прикрытия.
1: «Огонь! Всем огонь!»
0: Крик капитана Хафта потонул в реве орудия Антона. Эскадра ударила изо всех стволов, не считаясь с расходом энергии, не обращая внимания на перегрев оружия, но рой было уже не остановить. Ответный удар не заставил себя ждать. Кто-то вскрикнул в эфире. Один из перехватчиков на миг засветился ослепительным оранжевым пламенем и беззвучно лопнул, заставив соседей сдвинуться со своих позиций. Другой закрутился, как юла, и по замысловатой спиральной траектории покинул строй. И тогда Антон закричал, не задумываясь, как и кем будут восприняты его слова.
1: «Внимание, атака! Режим ближнего боя!»
0: Он прыгнул прямо в гущу роя, не обращая внимания, последует ли за ним кто-нибудь.
1: «Вперед! В ближний бой! В космический спарринг!»
0: Он, кажется, жаждал драки? Ну так он ее получит сполна. В один миг бесконечный космос исчез. Остался лишь маленький пятачок пространства. Ринг, на котором почти в рукопашную сошлись две равные силы.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Игорь Агай. Письмо с Земли. Окончание. Антон запараллелил управление пушками попарно и превратился в четверорукое, смертельно опасное животное. Пусть огонь будет не таким массированным, зато каждый выстрел — смерть чужому. Выбор цели — залп, прыжок в сторону. Все очень быстро, почти одновременно. Вот черный силуэт возник слишком близко. Извини, дружок. Рывок вперед и удар. Штык, композит алмаза и титана, пробивает кремниевый панцирь, и вампир уплывает из поля зрения, кувыркаясь и выворачиваясь наизнанку. А сэкономленный выстрел, возможно, спасет кому-то жизнь. Не спать, не спать! Маневр ухода с резким разворотом. Мимо проносится энергетический импульс. Ответный выстрел с двух рук. Извини, дружок, от тебя не осталось даже пепла. Вот навстречу, кувыркаясь между сиреневыми струями, несется перехватчик. Две короткие очереди по его преследователям. Из пятерых остается двое. Все, теперь парень справится сам. Невесть откуда на ведомого сваливается паук. Толик держался справа, значит, это безымянный новичок. Проклятье! Усилием воли заставив себя не зажмуриться, Антон разряжает пушки в слившийся в последнем смертельном союзе клубок. Извини, дружок, не повезло. Вернусь, обязательно узнаю твое имя. А вот и первый пропущенный удар. Но реакция все же спасает. Сиреневый поток струится перед самым лицом и сносит одно из верхних орудий. На миг огненно-черная каша расступается, и из пространства выплывает борт проклятой сферы. Очередь с максимальной нагрузкой, почти в упор из всех оставшихся стволов. Плевать на перегрев, плевать на перегрузку систем. Получи, сволочь! Неожиданно легко сфера лопается, расшвыривая в стороны участников свалки. Извини, дружок. Внимание всем! К базе! Оттягиваемся к базе! Внимание всем! Что это за звук отвлекает от драки? Капитан Хафт все же взялся снова командовать. Ну что же, приказ вполне разумен. Боевая индикация доложила о потерях перехватчиков. Уже 8 боевых машин перестали отзываться. Еще 3 с огромными повреждениями пытались выйти из боя. Рой слабел значительно медленнее. Но Толик пока здесь, значит, можно еще пару секунд покрутиться, прикрывая остальных. Только вот почему этот идиот бросает бой и уходит в сторону минного пространства? «Волга!» Он почти сорвал голос в этом крике. «Немедленно вернуться в строй! Держать позицию!» «Я здесь нашел кое-что!»
1: За такой ответ в бою сутками карцера не отделаешься.
0: «Оттянем их на мины, командир!»
1: Почти рефлекторно Антон срезал пару вампиров, устремившихся за ведомым, и только тогда увидел, что висит у того в рабочем захвате. Координатор. Маленькое, темное полиморфное тело. Всегда присутствует в рое, выполняемые функции неизвестны. Никогда не атакует и не защищается, зато обладает великолепной маскировкой. Обнаружить его огромная удача. Гораздо проще уничтожить рой целиком. Название неверно отражало суть. С потерей координатора рой не терял боеспособности и даже наоборот, кажется, становился злее. Единственное сравнение, которое приходило в голову — знамя. Символ, которым дорожили чужие и которые были готовы защищать любой ценой.
0: «Я прикрываю!»
1: Антон мгновенно принял вспомогательную роль. «Спокойно, Волга. Тяни в мины и следи за хвостом». Рой встрепенулся. Чужие почувствовали пленение координатора и мгновенно забыли обо всем остальном. Черно-зеленые тела безжалостно подставлялись под огонь Антона. Они стремились только к одному — догнать, уничтожить дерзкого человечишку, посягнувшего на нечто неприкосновенное. Пушки Антона не умолкали. В глазах рябило от попаданий. Кажется, сегодня ему удастся удвоить свой годовой счет, если хватит энергии и выдержит оружие. Раскаленным клинком они пронизали рой и вырвались в чистый космос. Еще 2-2,5 минуты форсажа, и вся компания войдет в заградительное пространство. А еще через минуту от чужих не останется и воспоминания. Капитан Хафт оценил замысел. Ни один перехватчик не преследовал растянувшийся рой. Это было бессмысленно. Эскадра, выполняя последний приказ, оттягивалась под защиту орудий блокбазы. Антон криво усмехнулся. «Ну что, старушка, похоже, ты все-таки ошиблась сегодня с письмом. Во всяком случае, ты прислала его не по адресу». Он полоснул парой очередей себе за спину, охладив пыл наиболее ретивых преследователей. Прицелился снова, но передумал. Энергия еще может пригодиться, они уже почти на месте. До границы минно-заградительного пространства, которое существовало только в памяти машины, оставались считанные секунды. Нет, мгновений. На появление множества стационарных объектов прямо по курсу чужие не обратили внимания, так же, как чуть раньше не обращали внимания на сокрушающий огонь Антона. Вслед за перехватчиками рой врезался в заштрихованную на всех навигационных картах красным зону, и через секунду космос превратился в преисподнюю. Автоматические турели ожили и открыли огонь. Не слишком мощный, не слишком точный, но их были сотни. Сенсоры мин уловили враждебное присутствие, компьютеры рассчитали направление и мощность взрывов. Каждая из них была запрограммирована на уничтожение не менее 3 противников. Антон остановился и развернулся лицом к противнику. Толик пристроился по левому пилингу, на своей штатной позиции за ведущим.
2: «Неплохо мы их, а, командир!»
1: Возбуждение от неслыханной удачи заставило его едва ли не прокричать эти слова. Но Антон решил не делать замечания. Он уже привык быть спасителем базы. Но сегодня почести будет принимать не он, а Толик. Может быть, даже капитан подаст наверх ходатайство о повышении в звании. «Неплохо», — согласился Антон. Рой погибал быстро и ярко. Огненная феерия продолжалась не более полуминуты, а потом угасла так же мгновенно, как и началась. На месте бушующего пламени образовалась мертвая зона, в которой были израсходованы все мины и уничтожены турели. Через некоторое время пространство перегруппируется, заполнив пустоту, но сейчас здесь плавал только мусор и изорванные куски чужих машин. Только мусор и изорванные куски чужих машин. «Это была хорошая идея», — прокомментировал Антон. «Погребли потихоньку домой, получать почести». То, что он позволил себе непозволительную роскошь – расслабиться, Антон понял только в последний момент. Десяток чудом уцелевших чужаков были обречены, ибо оказались заперты внутри минного пространства. Но это не помешало им попытаться взять реванш за поражение. Антон успел снова активировать оружие и даже сделать один неприцельный залп, но остановить врага он не смог. Трое встретились с плазменными импульсами и разлетелись клочьями. Остальные ударили в ответ. Нет, не в него. В Толика, который так и не выпустил почему-то свою добычу, обеспечившую столь эффектную победу. Удивленный возглас был единственным, что тот успел сделать. В следующий миг его боевая машина приняла на броню 7 импульсов и перестала существовать. Чужие разминулись с Антоном на встречных курсах, развернулись и замерли перед последней решающей схваткой. Хорошо, что никто, кроме них, не мог слышать его брань. Возможно, даже у капитана Хафта уши свернулись бы трубочкой.
2: «Нельзя прикипать к людям на этой долбанной базе! Здесь можно жить только одним днем!»
1: Но это после. В маленькой уютной каютке можно будет подвести подо все свою маленькую пошленькую философию. А пока есть на чем выместить гнев и отчаяние от собственной непростительной ошибки. 7 чужих. 7 змеев. По одному на каждый уцелевший ствол.
3: «Ну что ж», — процедил он сквозь зубы. «На вашем месте я бы начинал бояться». Они ринулись друг на друга в едином порыве. Уничтожить. Пушки заработали в режиме непрерывного излучения. Использовать только в критических ситуациях. Длительность импульса не более 4 секунд. К черту инструкции! Антон и сам знает, на что способна эта машина. Маневровые двигатели едва успевали отрабатывать его броски, но перехватчик послушно укладывал свое стальное тело между струящимися навстречу сиреневыми трассами. И бил. Бил в ответ. Удар. В левый бок. Еще одно орудие сорвалось с направляющего манипулятора и унеслось в пространство. Два других замолчали. Рабочие камеры не выдержали перегрева, но и противников осталось трое. Нет, двое. Юрки, опасные твари, не мудрено, что в огне уцелели только они. В шестого Антон выстрелил почти в упор. Прямо в морду, в оскаленную шипами четырехстворчатую пасть. И сразу же последний змей ударил сжатым в таран носом в основании орудийных направляющих. Индикация заверещала о невозможности наведения на цель, но это было уже неважно. Антон бросил пушки и схватил хрустящее каменное тело. Легированная сталь его механических рук была все же крепче, чем панцирь чужого. Он получил еще один удар хвостом куда-то в основание антенного блока. Прицельная сетка на стекле погасла. Система навигации пискнула и доложила о невозможности ориентации в пространстве. Но броня выдержала, а это главное. Штык Антона пробил панцирь чужого в тот миг, когда его пасть сошлась на стекле капсулы. С противным скрипом шипы прочертили глубокие борозды и ослабили хватку. В последнем конвульсивном изгибе змей соскользнул со стрия, дважды дернулся и застыл, медленно уплывая в пространство и разбрасывая вокруг бьющие фонтаном жидкие внутренности. «Вот так-то будет лучше», — прошептал Антон. С огромным трудом он расслабил мышцы и извлек руки из управляющих консолей.

осмотрел индикационную панель и криво усмехнулся. Похоже, старуха все-таки была права со своим письмом. Вернуться домой без навигационной системы и связи было невозможно. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Экономить тепло и воздух не имело никакого смысла. После того, что выдержал перехватчик, ресурсов в жилой капсуле осталось не больше, чем на пару-тройку часов. А без точных координат поисковый отряд едва ли доберется до Антона раньше, чем через сутки. Оставалось только развалиться в обесточенном сенсорном комбинезоне, превращенном в гамак, и ждать неизбежного, размышляя о своей беспутной жизни. Вот уж в чем Антон никогда не мог преуспеть, так это в размышлениях о жизни. Видимо, поэтому и осталось у него 2 года назад только одна дорога. Подальше от земли на самую глухую блокбазу. А впрочем, к чему жаловаться? Жалел ли он за прошедшее время о своем выборе? Нет. Порезвился ли он в волю, не обременяя себя привязанностями и долгом? Да. Еще как. Видимо, только такие, как он, одиночки, которым нечего терять, могут стать настоящими бойцами. Остальные гибнут раньше. Но и на настоящих бойцов, видать, бывает управа. Не враг, так случай, какая разница, что именно тебя убьет.

0: Внезапно его разобрало любопытство. Глупые, ничем не оправданные, ведь все уже сделано, рыпаться некуда. Но ведь и терять нечего, как всегда. Он лениво дотянулся до клавиатуры. Надо же, какая-то часть программ еще работала. Жаль только, что эта часть совершенно бесполезна с точки зрения выживания. Лобовое стекло покрылось рябью. Проекционная система тоже дышала на ладан. И на него выпрыгнул знакомый уже текст. Так, где он остановился-то? Я помню, что твой контракт скоро заканчивается, Антошенька. Так ты уж возвращайся скорее. Не продляй больше. Или хотя бы в отпуск прилетай на Землю. У нас тут ходят слухи, что скоро ученые придумают, как вовремя закрывать порталы и не пускать нечисть в наши измерения. Скорее бы уже. Всем надоела эта бесконечная и бессмысленная война. Да, это было бы здорово. Жаль только, что ученые малость опоздали. Антон усмехнулся и вернулся к тексту. Ну да ладно, что это я все о нас? Расскажи лучше, как тебе там живется на заставе. Хорошие ли командиры? Хорошо ли вас там кормят? Не нужно ли чего? А то ведь я быстренько посылочку соберу. Антон представил себе эту посылочку, вспомнил капитана Хафта и паёк в столовой и не смог удержаться от смеха. Ой, уморила корга старая, ой, рассмешила насмерть. В прямом смысле, между прочим. Ну ладно, что еще ты выдумаешь?
1: Да, чуть не забыла. Мать Семена Звягинцева рассказала мне о вашем последнем сражении. Он-то молодец, матери пишет, не то что ты. Очень жалко твоего товарища Толю. Он ведь придумал, как вас всех спасти, верно? И еще, не забудь отблагодарить от меня того парня из ремонтной бригады, что забыл в твоем корабле свой ящичек с запчастями. Иначе не читать бы тебе мое письмо.
0: Антон сглотнул. Нет. Проклятие, не может быть! Откуда она знает про все это? Он вскочил с гамака и перечитал последние строки. Потом машинально сверился с датой отправки письма. Увиденное заставило его высветить еще и календарь, но ошибки не было. Письмо было датировано завтрашним днем. Так не бывает. Не бывает. Это было единственное, о чем он мог думать, пока лихорадочно обыскивал капсулу. Да нет, ерунда. Все забытое здесь давно размозжило бы ему голову. Разве что в техническом канале, куда так любят лазить ремонтники.
2: Контейнер валялся прямо под крышкой крохотного отсека среди переплетения питающих шин, энерговодов и проводов. Малый ремонтный комплект. Набор готовых схем, с помощью которых на скорую руку можно продублировать почти любое оборудование перехватчика, кроме разве что боевых систем.
0: Антон сел на пол, тупо разглядывая содержимое контейнера. Его руки сами собой извлекли несколько блоков, необходимых для сборки примитивного радиомаяка, а голова была занята совсем другими вопросами.

0: Ну что, боец, и в этот раз выкрутился?
1: Спокойствие капитана Хафта, кажется, не могло поколебать ничто. Антон, только несколько минут назад пришедший в себя в спасательном челноке, и вяло кивнул.
0: Ангар был полон людьми и техникой. База зализывала раны. А капитан, похоже, задался целью проводить своего лучшего бойца до его каюты.
2: «Я хочу представить твоего ведомого к награде. Посмертно. Напишешь представление? Все же парень спас эскадру».
1: Антон снова кивнул, хотя на миг ему захотелось съездить Хафту в челюсть.
2: «Я просмотрел твой компьютер», — продолжил капитан тише. «Извини. Мы думали, ты не вернешься, и я готовился отдать каюту Сене. Ты тоже получил письмо?»
0: Это был не вопрос, а утверждение.
1: «Да», — выговорил Антон наконец. «Я как раз хотел поговорить об этом».
2: «Не стоит. Я уже принял меры. Знаешь, что числится по обратному адресу? Специализированная психиатрическая клиника. Сумасшедший дом для тех, кто контактировал с чужими. Я связался с главврачом, объяснил ситуацию. Оказывается, эта тетка была одна из первых, кто пытался вступить с ними в контакт, тогда еще по-хорошему. Ее сознание как будто сдвинулось на сутки вперед. Никто не может понять почему, но она постоянно твердит о настоящем в прошедшем времени и всегда угадывает счет в завтрашнем матче. Впрочем, это не важно. В целях сохранения спокойствия на базе я попросил врача присмотреть за ней. Думаю, больше никаких писем от этой корги не будет».
1: «Что?» Антон остановился. «Слушайте меня внимательно, капитан. Во-первых, не смейте ее оскорблять. Во-вторых, позвоните врачу снова и попросите его не препятствовать этой женщине ни в чем. В-третьих, прикажите читать ее письма всему личному составу. Всем, кто их получит. Можно прямо на утреннем построении».
2: Да ты, солдат, не свихнулся ли там в одиночестве?»
1: «Нет. Позже я представлю вам все необходимые объяснения. А сейчас прошу меня извинить, у меня есть одно неотложное дело».
0: Антон оставил ошарашенного Хафта посреди коридора и быстрым шагом двинулся в свою каюту. Включая компьютер, он понятия не имел, о чем будет его письмо. Зато совершенно точно знал, как его начнет. Он напишет: «Здравствуй, мама.

0: Вы слушали рассказ Игоря Агая «Письмо с земли».
1: Легче договориться даже по музыке, потому что авторские права на литературные произведения – это такая запутанная вещь, особенно у нас. Не так давно была ссылка где-то на сайт, продающий электронные книги. Так там вот было написано: «Библия 99 рублей, бесплатная раздача прекращена по требованию правообладателя». Куда уж нам?
0: Далее в нашем эфире рассказ Кристины Кэтрин Раш «16 июня у Анны». «16 июня у Анны». Для знатока разговорного языка это выражение означает «самый кардинальный день в истории развлечений». Случилось это в начале 21 века. Неизвестно, почему из тысяч других записанных и каталогизированных разговоров были выбраны именно эти. Предположений существует множество. Кое-кто говорит, что в тот день было отмечено необычайное разнообразие разговорных типажей. Другие утверждают, что этот день можно сравнить с джазовыми импровизациями и экспромтами. Пункты и контрапункты по своей красоте выше самих слов. Третьи же выдвигают гипотезу, что наличие свободного стула у стены позволяет гостю присоединяться к разговору, не ощущая при этом, что он вторгается на чужую территорию. Заметки на полях специального 6-часового выпуска 16 июня у Анны.

0: Вечером после похорон жены Мак поставил стул перед тем самым книжным шкафом, который он сделал для Леты более 40 лет назад, и зажег лампочку, закрепленную на верхней полке. На полках стояли по две копии всех когда-либо выходивших изданий 16 июня у Анны. Одна копия для чтения, вторая нераспечатанная. Все они словно подмигивали Маку. Кроме них в разброс стояли другие книги, электронные переплеты, DVD, вышедшие из моды мини-компьютеры. Все они сохранили память о Лете и о том дне ее жизни, который она считала самым важным. Запах сирени, перезвон золотых браслетов, и вот в поле зрения Мака попала женская рука с кольцами. Она протянулась к выключателю и погасила свет.
1: «Не мучай себя, папа», — сказала его дочь Шерри.
0: Лет ей было больше, чем шкафу. Лицо с возрастом стало мягким, как у матери. Еще один перезвон браслетов, и включилась настольная лампа, а Шерри села на диван напротив отца. Подростком она любила прыгать на этом диване, а отцу казалось, что все это происходило всего лишь несколько недель назад.
1: Мама бы...
0: Несколько недель назад.
1: Мама бы не одобрила.
0: Макс сцепил пальцы, упер локти в колени и уставился в пол, чтобы дочь не заметила, как в его глазах блеснул злобный огонек.
2: Лето больше уже ничего не одобрит. Она умерла, а он остался один. Из-за этого самодельного книжного шкафа на него потоком обрушились воспоминания.
0: «Со мной все будет в порядке», — сказал он.
1: «Я немного боюсь оставлять тебя тут», — призналась Шерри. «Почему бы тебе не поехать со мной? Поживешь несколько дней у меня, я буду кормить тебя обедами, а спать посадишь в комнате для гостей. Будешь ходить в парк, мы сможем поговорить».
0: Он уже разговаривал с Шерри, с ее будущим вторым мужем, с почти взрослым сыном, со всеми сестрами, кузинами и друзьями Леты. Одному богу известно, сколько у них было друзей. И еще с репортерами. Даже удивительно, что смерть одной женщины и довольно-таки непримечательная жизнь ее привлекли столько репортеров. «Я хочу спать в своей постели», — ответил он.
1: «Замечательно».
0: Шерри встала, словно не слышал его слов.
1: «Когда наступит пора возвращаться домой, вызовем тебе такси». «Папа».
0: «Шерри». Он взглянул на дочь. У нее тоже от слез распухли глаза, волосы немного растрепаны.
2: «Я не перестану скучать по ней из-за того, что перееду жить к тебе. Траур по человеку не заканчивается сразу после похорон».
0: Нос у Шерри покраснел. С ней всегда такое происходило, когда она считала себя обиженной.
1: «Мне просто показалось, что так будет лучше».
2: «Лучше кому, девочка?»
0: Но он не стал ничего говорить, просто повторил:
2: «Со мной все будет в порядке».
0: Путешествование во времени развивалось медленно. Но один успех закреплял другой, и постепенно в начале 30-х годов ученые заявили, что к концу десятилетия люди спокойно смогут навещать сами себя в прошлом. Ученые оказались правы, но все получилось не так, как они предполагали. Люди так и не научились взаимодействовать со временем, вмешиваться в его ход. Они могли лишь приоткрывать окно в пространственно-временной континуум и записывать события прошлого, причем такая запись обходилась очень дорого. Подобную возможность оценили историки. Остальные же представители человечества относились к ней спокойно, пока Сузан Яшимото не объединила временные записи с технологиями виртуальной реальности, голографии и несколькими собственными изобретениями. В результате она открыла возможность делать голографические записи исторических событий и продавала их. Вначале ее выбор был удачным. Она использовала список рейтинг исторических событий, куда в первую очередь хотели бы попасть люди при помощи машины времени. Так появились записи моментов рождения Христа, триумфального возвращения Магомета в Мекку, убийства Авраама Линкольна и десятки других. Вскоре этим занялись и другие фирмы. Их выбор уже был ограничен авторскими правами, которые стали появляться как грибы после дождя на запись событий определенных исторических эпох. Историки волновались, что могут лишиться своей работы. Так фирмы начали открывать порталы с записями повседневной жизни. Из истории разговоров. Джей Бут Чентури, 2066. Номер ссылки для загрузки. Конвер XJG112445. Библиотека Конгресса.
1: Мак соврал Шерри. Он не собирался спать в своей постели. В спальне все еще царил дух Леты. Сине-голубое покрывало, которое они вместе выбирали 15 лет тому назад, старые простыни. Она всегда говорила, что хочет умереть именно на них. А еще длинные седые волосы на ее любимой подушке. Как он ни старался, ему все равно не удавалось убрать их все. Он выбросил пузырьки из-под ее лекарств, убрал с ночного столика салфетки, поставил назад на полку с редкими книгами путешествия Гулливера в твердом переплете. Она так и не дочитала его. Но все же от ее запаха избавиться не смог. Этот запах, немного муската, чуть-чуть абрикоса, независимо от того, болело Лето или нет, всегда напоминал Маку их юность. Он взял одеяло, подушку и постелил себе на диване. Он спал там последние полгода, пока Лето еще была жива. Потом опустил занавес на большом панорамном окне, выходящем на мост Джорджа Вашингтона. Именно из-за этого вида он выбрал тогда, в начале нового тысячелетия, эту квартиру. В то время он еще мечтал и надеялся. Мак прошел на маленькую кухню, чтобы налить себе чего-нибудь попить. Воды, пиво, он даже сам не знал, чего именно. Но вместо этого остановился около книжного шкафа Леты и зажег лампочку. Он не хотел, чтобы даже его дочь хозяйничала в этом доме. Записи на полках засветились в лучах лампы, как бриллианты в витрине ювелирного магазина. Словно дразнили, соблазняли его. Он тысячу раз ходил мимо этого шкафа, подсмеивался над Летой из-за ее тщеславия и даже говорил ей: «Иногда я думаю, что только благодаря тебе записи 16 июня у Анны вообще продаются и приносят доход тем, кто ими торгует». Он всегда упрекал ее за то, что она придает столько значения одному единственному дню своей жизни. «Ты ведь никогда и не вспоминала об этом дне, пока какой-то делец не решил сделать запись», — говорил он ей, а она лишь кивала в ответ. «Иногда, — как-то сказала ему Лето, — мы и сами не осознаем, что действительно имеет значение, а потом уже становится слишком поздно». Он взял в руки роскошное ретроспективное издание. 6 часов записи с последними доработками и дополнениями. Это было единственное издание, которое Лето не успело даже открыть. Обе копии остались нераспечатанными. Их доставили за несколько дней до ее смерти. Мак принес ей тогда пакет с записями, а заодно и лучший плеер. Тот самый, что он подарил ей на последнее Рождество, и положил все на край постели. «Если хочешь, я подключу», — сказал он. Она полулежала на дюжине подушек. Мак специально соорудил ей этот кокон, когда понял, что уже ничто не остановит неизбежного. Она взяла его за руку, и в ее глазах появился слабый блеск.
3: «Я уже была там»,
1: — еле-еле прошептала Лето. «Но это ты еще не видела», — ответил он. «Ты не знаешь, какие сделали исправления, и, может, на этот раз им удалось соединить все 5 чувств?»
3: «Мак»,
1: — одними губами сказала она,
3: — «сейчас я хочу быть здесь, с тобой».
0: В эпоху второго золотого века в Нью-Йорке кафе у Анны считалось самым модным местом для бесед. Подобно кафе времен Французской революции или романа Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», кафе у Анны превратилось в место, где люди собирались, сидели и разговаривали. Режиссер Хиром Голдмен помнил это кафе. Он получил разрешение на проведение записи съемки в прошлом. Из всех возможных дней он в результате выбрал 16 июня 2001 года, потому что в этот день в кафе было много разных посетителей, беседы велись на самые разнообразные темы, а у дальней стены стоял свободный стул. Зритель сразу чувствовал себя участником происходящего. Заметки на полях оригинального издания 16 июня у Анны. Мак никогда не смотрел голографические записи, никогда не испытывал потребности возвращаться в прошлое, тем более в то прошлое, где он уже жил. Он с самого начала сказал об этом Лете. После покупки 5-й версии 16 июня она уже не просила его смотреть записи вместе. Мак всегда вежливо наблюдал за интервью, кивал толпам людей, собиравшимся вокруг, но никогда по-настоящему не прислушивался к разговорам и дискуссиям поклонников. Лето собирала все, связанное с тем днем. Ей нравилось, что она превратилась пусть в небольшую, но знаменитость. Еще больше она радовалась тому, что успех пришел к ней после того, как она вырастила Шерри, и теперь может спокойно наслаждаться жизнью. Ужасно, что она так и не посмотрела последние записи.
1: Это лишь подтверждало, что ей в конце было очень плохо. В другое время она прочитала бы все заметки или прослушала бы их, просмотрела бы все голограммы и хохотала бы над анализом, который, по ее словам, всегда был слишком претенциозным и неточным.
0: Мак распечатал пакет, смял оберточную бумагу и выбросил ее в мусорное ведро. Пластмассовая коробка специально сделана так, чтобы на ощупь казаться кожаной. На этот раз они для достоверности даже добавили запах. Настоящий запах телячьей кожи. Он открыл коробку. Внутри справа лежал блестящий серебристый диск. Слева все остальное. Нажав на кнопки, можно было выбрать варианты анализа. Печатный, аудио, электронный в любом формате, голографический, либо историю создания записи, биографии участников, в том числе и все события, происшедшие с ними 16 июня 2001 года, и многое другое. Например, за дополнительную стоимость предлагались съемные блоки, усиливающие эффект присутствия. Лето могла часами рассматривать новые копии записей, все внимательно изучала, словно собиралась сдавать экзамен. Иногда она даже показывала что-то Маку, делилась с ним впечатлениями. Теперь он не мог бы сказать, почему так не хотел принимать во всем этом участие. Может, потому что чувствовал, жизнь идет вперед, а не назад, и какое право имеют люди представлять свое видение прошлого? Не более чем высказывать мнение о книге, которую никто никогда не читал. А может, просто будучи мужем Леты Тейер, он таким образом протестовал против того, чтобы незнакомые люди совали нос в его личную жизнь? Мак положил открытую коробку на полку рядом с другими изданиями 16 июня, просунул палец в отверстие в середине серебристого диска, взял его и пошел к плееру. Плеер стоял в шкафу в гостиной, он сам убрал его туда 2 недели назад. Сейчас Мак вытащил его, уронив при этом один сапог Леты. На сапоге осталась грязь с прошлой зимы, и вдруг почувствовал такой прилив грусти, что еле удержался на ногах. Но все же удержался. Маленькая, но победа. Он отнес плеер и диск в спальню и поставил их у кровати. В тот день порог кафе у Анны переступили 250 человек, все из разных этнических и культурных слоев, и все же этого недостаточно, чтобы составить достоверное представление о населении Манхэттена того периода. В кафе не заглядывали знаменитости. Для этого оно было слишком неприметным. Оно было маленьким, сюда не приезжали издалека. Открылось кафе недавно и ничем не отличалось от сотен других. 16 июня тем и привлекательно, что все снятое слишком обыденно. Все присутствующие простые люди. 16 июня 2001 года о них никто, кроме друзей и родственников, не слышал. Именно эта обыденность и делает их разговоры особенно интересными. Из истории создания 16 июня у Анны. Эрик Рис, издательство Айдахского университета, 2051 год. Может, в комнате все еще витал ее дух? Может, сработала защитная реакция, он не хотел, чтобы его захлестнуло одиночество? Может, по-другому он не мог избавиться от преследовавших его образов? Желтоватой прозрачной кожи, сквозь которую просвечивали все кости ее лица. Слюни, стекающие из уголка рта, чужие, никого не узнающие глаза. Причина не так важна. Главное, что он вставил диск в плеер, установил правильное расстояние. Когда он был молодым, все только и говорили об этих беспроводных технологиях, а теперь на них никто даже внимания не обращает. И нажал на кнопку. Он надеялся, что тут же перенесется в прошлое, но все случилось иначе. Вместо прошлого перед ним мелькали слова, картинки, имена. Он не знал, как правильно выбрать то, что нужно, и потому просто сидел и ждал. Когда же начнется запись?

16 июня у Анны в основном воспроизводит разговоры, поэтому составители программы записи не тратили время на восстановление чувственных восприятий. Звучание записей почти идеальное. В зале слышен даже перезвон кастрюль на кухне. Изображения тоже качественные, цвета сочные и жизненные. Свет и тени переданы с абсолютной точностью. Если встать на солнце, то кажется, что оно действительно припекает. Кажется, почти. Вот ключевые слова. Как и во всех голографических проекциях, все предметы кажутся такими же, как и в жизни, но в данной записи не хватает основных составляющих настоящей исторической проекции. Мы не чувствуем запаха чеснока, жареного мяса или клубники, которая лежит на столе, такая спелая и сочная. Пуристы утверждают, что это сделано специально, чтобы мы могли сконцентрировать внимание на разговорах. Когда Руфолио Филд закуривает сигару, его упрекают за это, мы видим, что он нарушил правила, но по-настоящему не понимаем этого. Нам словно напоминают, что мы всего лишь наблюдатели. Мы все видим и слышим, но ни в коем случае не можем считать себя частью происходящего. И как только эта иллюзия разбивается, 16 июня у Анны становится простой записью, документальным фильмом-ремиксом с голографическими проекциями, безжизненным и старомодным, а на самом деле нам хочется с особым пристрастием к мельчайшим деталям смотреть исторические фильмы и записи, такие как «Речь в Геттисберге», производство компании «Уикенд», или недавно выпущенный фильм «Убийство эрцгерцога Фердинанда». Критический обзор специального 6-часового издания 16 июня у Анны «В основах голографии» 22 февраля 2050-го. На экране медленно появляется кафе. Из темноты раздается смех, тихие голоса, звон серебряных столовых приборов. Потом постепенно появляются образы. Сначала стойка метрдотеля, потом небольшой подиум с двумя маленькими деревцами по бокам, вход в кафе, а вот и пара. В 2001 году он назвал бы их пожилыми, прошла мимо него и направилась к дальнему столику. Мак стоит в проеме двери. У него такое чувство, что он все это уже видел. Он уже бывал здесь. Ну, конечно, сотни раз. Кафе закрылось только в 2021 году. Но того прежнего интерьера он уже не застал. Круглые столики, как в бистро, накрыты красными скатертями в клетку. Мягкие стулья с сиденьями в форме сердечек кажутся совсем неудобными. Окна во всю стену от потолка до пола выходят на улицу. Все это исчезнет через несколько месяцев под пеплом и падающими обломками. Зал переполнен. Помощник официанта снимает стул со столика у самого окна. Он держит стул за спинку и ставит к стене рядом с Маком. Потом кивает метрдотелю, а тот проводит в зал пару. По одному лишь движению длинных темных волос Мак узнает Лету. Его сердце готово выскочить из груди. На какое-то мгновение он даже успевает подумать: «Вот же!»

Мак не слышит, что говорит Лето. Она сидит в другом конце зала. Между ними несколько столиков, и за ними тоже разговаривают люди. Лето протянул руку, будто ждет, что он возьмет ее. Он хорошо видит ее лицо. На него падает свет из окна, хотя городские каньоны не пропускают яркого солнца. Лето улыбается и кивает чему-то, что говорит ее спутник. Глаза ее блестят тем особым блеском, который появляется, когда она считает, что ей говорят ерунду, но сама из вежливости молчит. Мак еще не знал ее в тот момент в прошлом. Они встретились лишь в октябре, во время нескончаемой череды похорон. Он еще сказал ей, что испытывает некое чувство вины и собирается начать все сначала, когда кажется, что все кругом рушится. Тогда она положила свою руку поверх его. Кожа на ее ладони загрубела. В последнее время ей приходилось делать столько работы по дому, помогать друзьям мыть посуду, паковать вещи, присматривать за детьми. Вокруг ее глаз появились настолько темные круги, что и глаз-то толком было не разглядеть. Только во время второго свидания он заметил, что у нее неправдоподобно голубые, миндалевидные формы глаза. Сейчас в кафе никаких кругов под глазами еще нет. Лето улыбается и выглядит очень молоденькой. Такой беззаботный и юный Мак никогда ее не видел. Никаких морщинок на лице, нет даже тех седых волос, которые она заметила на правом виске и в ужасе вырвала во время их первого свидания. На ней белое летнее платье, особо подчеркивающее ее загорелую кожу. Во время разговора из огромной сумки, которую она называет «ридикюлем», Лето достает белый свитер и накидывает его на плечи, а Мак узнает все ее жесты. Да, именно так она поводила плечами, именно так вздрагивала. Понятно, что она жалуется на прохладный воздух, на кондиционеры, но сам Мак холода не чувствует. Для него воздух здесь такой же, как и в спальне. Достаточно тепло, можно и прохладнее. Многого не хватает в записи, но память всегда к его услугам. Он помнит, что в кафе у Анны всегда пахло чесноком и вином. Рядом со входом вечно витал аромат разных духов и одеколонов. Мак не голоден, хотя есть с чего проголодаться. Он всегда испытывал чувство голода, стоило ему немного посидеть в этом кафе. Так аппетитно там пахло свининой в красном соусе и говядиной, жареной в вине с чесноком. Это были фирменные блюда у Анны. Обычно он мечтал, чтобы они быстрее принесли заказ, хотя знал, что заведение гордится своей европейской размеренностью. Но Лето бывало в этом кафе задолго до знакомства с Маком. Именно она привела его сюда в декабре, когда кафе открылось вновь. Тогда зал заполнили оставшиеся в живых завсегдатаи, пожарники и местные герои. Они пытались изобразить, что празднуют Рождество, в то время как их сердца переполняло горе. Должно пройти полгода. Полгода и целая жизнь отделяет эту Лету от декабря. Мимо прошел официант с полным подносом. Поленты с грибным соусом, несколько гарниров, макароны и хлебные палочки. Мак видит, как в воздух поднимается пар, но запаха не чувствует. Он протягивает руку и натыкается на засохший, твердый, как камень, хлеб. Но взять одну хлебную палочку он, конечно же, никак не может. Все, что он видит, — конструктивная модель групповой памяти. А ощущение материальности добавлено для создания правдоподобного эффекта. Мак может вставать со стула, это он понимает. Может переходить от столика к столику, слушать разговоры, может даже отправиться на кухню, правда, это зависит от того, насколько дорогой выпуск записи он смотрит. Но он не желает ходить по залу. Ему достаточно сидеть там, где он сидит. С этого места он прекрасно видит молодую женщину, которая в один прекрасный день станет его женой. Сейчас же она кокетничает с мужчиной, с которым всего через неделю решит расстаться навсегда. Мужчина ударит ее. Такое случится с ней в первый и последний раз в жизни. Она говорила, что это одна из многих историй, так и не освещенных в анализе записи. Лето убрала прядь волос за ухо, рассмеялась, отпила немного белого вина. Мак очарованный смотрит на нее. Он никогда не замечал в ней такой беззаботности, такой легкости. Когда они познакомились, Лето уже была другой. Он не уверен, понравилось бы ему это Лето. Она красивая и стильная, но в ней нет того стержня, той нежности и заботы, которые поразили его в день похорон дяди. Может, стержень заметен в разговоре? В том самом известном разговоре. Он медлит, но все же решается послушать их беседу.

0: 16 июня у Анны часто сравнивают с джазом. Живым, свободно льющимся джазом 50-х и 60-х годов 20-го столетия, записанным на виниловых пластинках со всеми их изъянами, записанным не студийно, а вживую, и каждый вздох, каждый кашель, каждый хлопок усиливают атмосферу прошлого. Но 16 июня у Анны превосходит и это сравнение. В записи есть эффект общности. У зрителя возникает ощущение, что стоит ему взять стул и подсесть к любому столику, он станет частью этого сообщества. Может, дело в обстановке. Мало кто делал голографические записи в кафе и ресторанах. Слишком высок уровень посторонних шумов. А может, дело в том, что во всем чувствуется радость. Все присутствующие в зале наслаждаются жизнью, каждым ее моментом. Долговечность 16 июня у Анны. Майкл Меллер. Впервые представлена в виде речи во время ретроспективного показа 16 июня в Музее разговорного искусства 16 июня 2076-го. С дешевого диска льются звуки сентиментального путешествия. Меланхоличный голос Дорис Дэй диссонирует со смехом посетителей хорошо освещенного зала. Мак идет от столика к столику, натыкается на один из них. Стаканы при этом даже не вздрогнули, столик не пошатнулся, и хотя Мак машинально извинился, никто его не услышал. Он чувствует себя призраком в зале, заполненном незнакомыми людьми. Люди вокруг разговаривают, серьезно, внимательно, искренне. Мак не понимает, почему именно эти разговоры стали столь популярными. Ирония неправильных предсказаний, как если бы группа бизнесменов обсуждала падение цен на бирже? Или особая острота плана, в котором не суждено реализоваться, люди, которым осталось жить всего 3 месяца? Он не знает. Ему эти обычные разговоры не кажутся особенными. Люди до сих пор точно так же болтают в кафе по всему городу. Может, в этом и есть особая прелесть? Связь с прошлого с настоящим. Его с прошлым связывает лето, а она так и сидит за столиком, отбрасывает волосы с плеча. Мак подошел ближе. Вот он уже почти чувствует запах ее духов. Сейчас она его заметит, слегка повернется в его сторону, немного поднимет брови, улыбнется ему той секретной улыбкой, какой они обменивались с самой первой встречи. Но она не поворачивается. Кажется, она его не видит. А вместо этого рассуждает на тему, нужны ли миру герои, сидя с мужчиной, который понятия не имеет, что такое настоящее геройство. Лето нервно постукивает пальцами по столу, и это верный знак, что Фрэнк Деннен ей совсем не нравится, хотя пройдет еще неделя, прежде чем она навсегда выбросит его из своей жизни. Лето всегда не сразу давало выход своим эмоциям. Лучше бы уж она поняла, что Фрэнк не ее герой, пока он не успел ее ударить. Мак останавливается рядом со столиком, смотрит на Фрэнка. Раньше Мак видел его только на фотографиях. Курчавые черные волосы, выступающая челюсть, развитая шея бывшего футболиста. Фрэнк умер задолго до того, как появилось первое издание 16 июня у Анны. Погиб в пьяной драке через 15 лет после этого вечера в кафе. Мак помнит, потому что Лето показало ему статью в Daily News и без жалости в голосе сказала: «Я всегда знала, что он плохо кончит». Но сейчас Фрэнк сидит живой и красивый. В нем все привлекает. И решительный подбородок, и царапины на костяшках правой руки, которую он старательно прячет от Леты, и 2 бутылки пива, исчезнувшие за те 45 минут, что они сидят за столиком. Фрэнк почти совсем не слушает Лету. Он осматривает других женщин в зале, бросая быстрые взгляды, незаметные никому, кто специально за ним не наблюдает. Только Мак все видит. Но он не собирается тратить время на этого никчемного человека. Мак, не отрываясь, смотрит на женщину, которой суждено стать его женой. Она вдруг замолкает посреди фразы и откидывается на спинку стула. Мак улыбается. Он знает, что она сейчас скажет.
1: «Мне продолжать беседовать с самой собой, или ты предпочитаешь слушать радио?»
0: Но она ничего не говорит. Просто вопросительно смотрит на Фрэнка. Человек, не знающий ее, может решить, что ей нравится ее спутник. На самом же деле она проверяет, когда Фрэнк заметит, что она замолчала. Фрэнк не обращает внимания. Лето вздыхает, берет несколько листиков салата и смотрит в окно.
2: Мак тоже смотрит вслед за ней, но ничего не видит. Тот, кто записывал сцену, тот, кто делал последние штрихи, даже не подумал о том, что происходит на улице. Записано лишь то, что делается в кафе. Небольшие трагедии разыгрываются за каждым столиком. А концовки этих трагедий уже известны. Мак не удержался и дотронулся до ее плеча. Кожа теплая и мягкая. Но это не лето. Он чувствует, что это другая женщина. Кожа у Леты была словно атлас и оставалась такой до конца. В молодости как дорогой новый атлас, потом как мягкий, любимый, старый, к которому привык и который сильно любишь. Она не смотрит на него, и Мак отводит руку в сторону. Лета всегда поднимала на него взгляд, когда он до нее дотрагивался, всегда давала понять, что заметила, что тоже думает о нем. Иногда, правда, когда была занята, немного раздражалась, но в ее взгляде всегда сквозила любовь. Это не его Лето. Это восковой манекен, словно автомат, исполняющий роль, чтобы развлечь зрителей. Мак больше не выдержит. Он встает и говорит: «Команда голосом, стоп!» Кафе исчезает так же постепенно, как появилось. Сначала столики и люди, сидящие за ними, потом общие шумы и, наконец, голоса. Голоса растворяются последними. «16 июня у Анны не может считаться шедевром разговорного искусства. Тот факт, что мы все же так считаем, больше говорит о том, что наше поколение ищет смысл жизни, чем о дне 16 июня 2001 года. Мы полагаем, что наши бабушки и дедушки жили более наполненной жизнью, потому что на их долю выпало больше испытаний. Но благодаря 16 июня у Анны мы видим, что каждая человеческая жизнь состоит из бесчисленных моментов, памятных и предаваемых забвению, а значением эти моменты в разные периоды своей жизни наполняем мы сами». Из возвращения 16 июня у Анны. Мия Опель, издательство Гарвардского университета, 2071. Мак снова стоял у кровати всего в двух шагах от плеера. Запись чуть слышно жужжала, но звук был довольно агрессивным, словно выказывал недовольство. Зачем остановили плеер, ведь еще не все разговоры прослушаны. Запах Леты в комнате. Мак вдруг осознал, что этот запах был единственным реальным ощущением за время всего путешествия. Вместе с ним в кафе у Анны переместились и запах Леты, и тепло их спальни, ощущение настоящего в одном кратком миге из прошлого. Он достал из плеера серебристый диск, отнес его в гостиную и убрал в дорогую коробку. Потом вернулся в спальню, упаковал плеер и лег на постель. Впервые с тех пор, как почти неделю тому назад отсюда унесли Лету. Закрыв глаза, он почувствовал тепло ее тела. Вспомнил, как любил лежать на ее месте по утрам, когда она уже вставала. Будто она убаюкивала его в своих объятиях. Иногда он даже засыпал снова, а потом Лето будило его и твердило, что ему надо идти на работу, как всем остальным. Но сейчас кровать на самом деле не теплая, и если он заснет, никто его не разбудит. Никогда. После просмотра записи в его душе появилась какая-то пустота. Будто он сделал что-то дурное, запретное. Искал жену там, где он знал, ее быть не должно. Он понятия не имел, зачем она просматривала все копии 16 июня. Да, можно было бы прочесть комментарии, это он понимает. Интервью он тоже мог понять, ей ведь ни разу не заплатили ни гроша за эту запись. Многие из присутствовавших в тот день в кафе пытались подать в суд, чтобы получать проценты от продаж, но все проиграли, потому что голографические записи были не просто записью исторического момента, но и авторской программы и составителя. Лето, правда, никогда в суд не подавала. Она просто всю жизнь вновь и вновь возвращалась к тому единственному дню, смотрела на себя молодую и видела, что искала, что. Конечно же, не Фрэнка. Мак слишком хорошо ее знал. Может, она искала способ правильно взглянуть на себя, на свою жизнь. Или пыталась представить, как бы прожила жизнь, если бы выбрала другую дорогу. Он не знал. А теперь никогда и не узнает. Он подтрунивал над ней, слушал, как она рассуждала о вспомогательных материалах, даже покупал ей последние версии 16 июня, но никогда не слышал, чтобы она говорила о том, что смотрит свое прошлое как зритель. Тайна Леты, как и все другие ее тайны, в том числе и за что она полюбила его, Мака, навек останется неразгаданной. В 16 июня ответов он не нашел, как, впрочем, и саму Лету. От нее остались лишь отрывочные воспоминания. Запах, который постепенно исчезнет. Голос, который он уже начинает забывать. Прикосновение кожи. Теперь жизнь Леты закончилась. Ее жизнь имеет конец, как и 16 июня у Анны. Она уже не повторится. Мак уткнулся в ее любимую подушку. Больше он никогда не увидит Лету. Ту, настоящую, которая дышит и непрестанно удивляет его своей глубиной. Наконец-то он это понял, и на душе у него стало легче. Ее больше нет. Остались лишь воспоминания.

0: Мы прибыли. Мы не ошиблись. Расчеты оказались верными. Под нами то самое место.
1: Ты жалкий червяк, сказала 17-я своей спутнице 35-й, походившей на нее во всем, кроме номера.
0: Место правильное, только прибыли мы сюда на 9 лет раньше, чем полагалось. Посмотри на счетчик.
2: Ты права, я жалкий червяк. Я освобожу тебя от бремени своего бесполезного присутствия.
1: 35-я достала из ножен свой нож и, потрогав пальцем лезвие, удостоверилась, что оно достаточно острое. Она приложила нож к белой полоске, опоясывающей шею, и приготовилась перерезать себе горло.
0: «Не сейчас!» – зашипела 17-я. «У нас и так нехватка рабочих рук, а твой труп экспедиции не нужен. Немедленно доставь нас в нужное время. И помни, запас энергии у нас ограничен».
2: «Все будет исполнено, как приказано», – ответила 35-я и скользнула к пульту управления.
1: 44-я не вмешивалась в разговор. Ее фасеточные глаза ни на секунду не отрывались от блока энергоконтроля, а чуткие плоские пальцы реагировали на показания многочисленных шкал.
0: «Готово!»
1: — объявила 17-я, потирая от удовольствия лапки.
0: «Точное время и точное место. Нужно спускаться и решать нашу судьбу. Восславим же великого ящера, правящего судьбами всех!»
2: «Слава великому ящеру!» — пробормотали две ее спутницы, внимательно следя за приборами.
1: Из бездонной глубины неба упал шарообразный корабль. Гладкость его корпуса нарушал лишь большой прямоугольный иллюминатор, оказавшийся сейчас внизу. Голубой металл шара был, скорее всего, анодированным алюминием, хотя выглядел намного тверже. Было непонятно, что позволяет ему летать и зависать в воздухе, но спускался он равномерно и, несомненно, под контролем. Аппарат двигался все медленнее и медленнее, пока не скрылся за грядой гор у северной оконечности озера Джонсона возле опушки сосновой рощи. Вокруг раскинулись поля с пасущимися на них коровами, которые, казалось, ничуть не встревожило появление небесного гостя. Ни один человек приземления корабля не заметил. К роще от озера вела протоптанная тропинка, которая затем, покружившись между высокими стволами сосен, выводила к шоссе. На куст села Иволга, и из ее горлышка полились чудные трели. В поле прискакал крольчонок пощипать травки. Эту букалическую мирную сценку нарушил шорох шагов на тропе и монотонное насвистывание. Птичка, яркое пятнышко краски на зеленом фоне холста, вспорхнула и улетела. Крольчонок спрятался в кустарнике. На берег вышел мальчик. Он был одет так, как обычно одеваются мальчики. В одной руке он держал школьный портфель, в другую — небольшую самодельную проволочную клетку. В клетке, вцепившись в сетку, сидела ящерица, поводя вытаращенными от ужаса глазами. Не переставая громко насвистывать, мальчик неторопливо шагал по тропке, постепенно углубляясь в тень сосновой рощи.
3: «Мальчик!»
1: — окликнул его чей-то писклявый дрожащий голос.
3: «Ты слышишь меня, мальчик?»
1: «Конечно, слышу!» — ответил мальчик и остановился, оглядываясь вокруг в поисках невидимого собеседника. «Где ты?»
3: «Рядом с тобой, но я не...»

0: видимо. Я твоя крестная фея.
1: Мальчик высунул язык и грубым звуком выразил свое недоверие.
2: Я не верю в невидимых и крестных фей. Кто бы вы там ни были, выходите из леса.
0: Все мальчики верят в крестных фей.
1: Вкрадчиво, с оттенком беспокойства, произнес голос.
0: Мне известны все секреты. Я знаю, что тебя зовут Дон и...
2: Все знают, что меня зовут Дон, а фей давно больше никто не верит.
3: Теперь мальчики верят в ракеты, подводные лодки и атомную энергию.
0: А в космические полеты?
2: Конечно.
1: Немного успокоенный голос продолжил с большей уверенностью и вкрадчивостью.
0: Не хотела пугать тебя, но дело в том, что я с Марса и только что приземлилась.
1: Дон снова издал насмешливый грубый звук.
2: На Марсе нет атмосферы и никаких видимых форм жизни. А теперь выходите, хватит играть со мной в прятки.
1: После долгого молчания голос произнес.
0: А ты веришь в путешествие во времени?
2: Верю. Неужто вы прибыли из будущего?
0: Да.
1: С облегчением подтвердил голос.
2: Тогда выходите, хочу на вас посмотреть.
0: Существуют такие вещи, на которые человеческому глазу лучше не смотреть.
2: Чепуха! Человеческий глаз может отлично смотреть на что угодно. Или вы выходите, или я ухожу.
0: Не советую.
1: В голосе послышалось раздражение.
0: Я могу доказать, что путешествую во времени, подсказав тебе, например, ответы завтрашней контрольной по математике. Правда, здорово? Номер один. 1,76. Номер два.
2: Не люблю шпаргалок. А даже если бы и любил, с новейшей математикой не жульничаешь. Ее либо знаешь, либо нет. Считаю до 10, потом ухожу.
0: Нет, тебе нельзя уходить. Я должна попросить тебя об одном одолжении. Выпусти ящерицу, что сидит у тебя в клетке, а за это я исполню 3 твоих желания. Вернее, отвечу на 3 вопроса.
2: С какой стати мне ее выпускать?
0: Это твой первый вопрос?
2: Нет. Просто я люблю сначала во всем разобраться, а потом уже делать. Это особая ящерица, такой я ни разу здесь не видел.
0: Ты прав. Это ящерица акродонт из Старого Света, из отряда червеязычных, обычно называемая хамелеоном. Верно.
1: Дон теперь заинтересовался по-настоящему. Не сходя с тропинки, он присел на корточки, достал из портфеля книгу в красной обложке и положил ее на землю. Затем он повернул клетку так, что ящерица оказалась на дне, и осторожно поставил клетку на книгу.
0: Она действительно поменяет окраску? Да, и довольно заметно. А теперь, если ты выпустишь эту самочку...
2: Откуда вы знаете, что это самочка? Опять эти сказки насчет путешествия во времени.
0: Если хочешь знать, то да. Ее в паре с самцом купил в зоомагазине некий Джим Беннон. 2 дня назад, когда Беннон добровольно выпил жидкость, содержащую изрядное количество этилового спирта, и в совершенно невменяемом состоянии уселся на клетку, обе ящерицы оказались на свободе. Одна из них, к несчастью, погибла от ран, а вот эта выжила. Если ты отпустишь...
2: По-моему, шутка слишком затянулась, и поэтому я пошел домой. Или выходите оттуда, чтобы я мог на вас взглянуть.
0: Предупреждаю тебя.
2: До свидания.
1: Дон подобрал клетку.
2: Вот это да! Она стала красной, как кирпич.
0: Не уходи. Я сейчас выйду.
1: Дон с неподдельным любопытством наблюдал, как из-за деревьев выходило странное существо всего лишь около 7 дюймов ростом. Оно было фиолетовое, с громадными выпученными глазами и местами покрытой чешуей кожи. На нем был сшитый по фигуре коричневый комбинезон, а за спиной висел ранец.
2: «А вы не очень-то похожи на человека из будущего», — заметил Дон. «Честно говоря, вы вообще не похожи на человека. Вы слишком маленькая».
0: «Я могла бы ответить, что это ты чересчур велик». Размеры — вещь относительная, а все-таки я из будущего, хотя и не человек.
2: Это уж точно. Вы куда больше похожи на ящерицу.
1: Повинуясь внезапно промелькнувшей в голове мысли, Дон внимательно посмотрел на путешественницу во времени, затем перевел взгляд на клетку.
2: Вы и правда здорово смахиваете на этого хамелеона в клетке. Что между вами общего?
0: Это секрет, который тебя не касается. А теперь ты подчинишься моей команде, иначе тебе придется худо.
1: 17-я повернулась к лесу и махнула рукой.
0: 35-я, я приказываю, выйди и уничтожь вон те кусты.
1: Со все возрастающим интересом Дон наблюдал, как из-за деревьев медленно выплыл металлический шар, похожий на голубой баскетбольный мяч. Дискообразная пластина на шаре скользнула в сторону, и в образовавшемся отверстии показалось блестящее сопло, очень напоминающее бронзбойт игрушечной пожарной машины. Сопло нацелилось на живую изгородь в добрых 30 футах от шара. Внутри сферы раздался пронзительный вой, постепенно нараставший по высоте, пока не стал едва слышимым. Из сопла внезапно вырвался тонкий луч света и коснулся кустарника. Тот затрещал и мгновенно вспыхнул. Через секунду от него остался лишь почерневший остов.
0: «Это устройство называется роксидайзером и смертельно опасно», — сказала 17-я. «Сейчас же выпусти хамелеона!»
1: Дон нахмурился.
2: «Ладно. В конце концов, кому нужна эта старая ящерица?»
1: Он поставил клетку на землю и уже начал ее открывать, но вдруг застыл и втянул ноздрями воздух. Подхватив клетку, он направился по траве к сгоревшему кустарнику.
0: «Вернись!»
1: — заверещала 17-я.
0: «Еще один шаг, и мы сожжем тебя!»
1: Дон пропустил мимо ушей слова ящероподобного существа, которое сейчас буквально пританцовывало от злости и нетерпения, и побежал к кустам. Он вытянул перед собой руку, и та прошла сквозь обуглившиеся стволики.
2: «Так я и знал, что здесь нечисто», — произнес он. «Все горело, я стоял с наветренной стороны и не чувствовал даже запаха гари».
1: Он повернулся к застывшей в мрачном молчании путешественнице во времени.
2: «Да ведь это всего лишь проецируемое изображение, разве не так? Что-то вроде трехмерного кино».
1: Неожиданная мысль заставила его замолчать. Он подошел к зависшей над землей машине времени и ткнул в нее пальцем. Рука прошла насквозь.
2: «И этой штуки здесь нет. А как насчет вас?»
0: «Экспериментировать ни к чему. Я и наш корабль существуем здесь только в виде временного эха, если можно так выразиться. Материя не может перемещаться во времени, но само понятие ее можно спроецировать куда угодно. Уверена, что для тебя все это слишком сложно».
2: «До сих пор было все понятно. Валяйте дальше».
0: «Наши проекции, находящиеся здесь, вполне реальны для нас самих, хотя для любого наблюдателя из того времени, куда мы прибыли, мы можем существовать лишь в виде изображения или звуковой волны. Для перемещения во времени требуется колоссальное количество энергии, и на нашу экспедицию затрачены почти все ресурсы нашего мира».
2: «Но зачем? И скажите ради разнообразия правду, без всяких там крестных фей и прочей чепухи».
0: «Я сожалею, что пришлось пуститься на уловки, но наша тайна слишком важна, и мы не могли раскрывать ее, не испробовав сперва другие способы убеждения».
2: «Вот теперь мы, наконец, добрались до истины».
1: Дон уселся поудобнее и скрестил ноги.
2: «Выкладывайте».
0: «Мы нуждаемся в твоей помощи. В противном случае вся наша цивилизация оказывается под угрозой. Совсем недавно, по нашей шкале времени, наши приборы зафиксировали странные возмущения. Мы, ящеры, живем простой и бесхитростной жизнью в будущем, примерно через миллион лет после вас, и наша раса доминирует. Ваша же давно вымерла. Причем так ужасно, что тебе не следует знать об этом. Лучше я поберегу твои юные уши. Наша раса находится под угрозой. Ученые обнаружили, что нас вот-вот сметет волна вероятности. Огромная волна отрицания стремительно надвигается из нашего далекого прошлого».
2: «Вы не могли бы разъяснить мне, что такое волна вероятности?»
0: «Я приведу пример из вашей литературы. Если бы твой дед умер, не успев жениться, ты бы не родился и не разговаривал сейчас со мной».
2: «Ну, я родился».
0: «В масштабах Вселенной это еще спорный вопрос, но мы не будем сейчас обсуждать его. Наши запасы энергии ограничены. Короче говоря, мы проследили нашу родословную через все мутации и изменения и нашли ту единственную протоящерицу, от которой и пошел наш род».
2: «Дайте-ка подумать», — проговорил Дон и указал на клетку.
0: «Это она и есть?» «Она!»
1: Торжественно, как и требовал того момент, произнесла 17-я.
0: «Так же, как и в каком-то времени и в каком-то месте существует проточеловек, от которого произошел ваш человеческий род, так и она является праматерью нашего. Скоро она произведет на свет потомство. Оно будет расти и размножаться в этой прекрасной долине. Скалы неподалеку от озера ощутимо радиоактивны, и это обстоятельство послужит причиной мутаций. Пройдут столетия, и однажды наступит день, когда наш род достигнет высот своей славы. Но только если ты откроешь клетку.
1: Дон подпер рукой подбородок и задумался. «А вы меня больше не разыгрываете? Это правда?» 17-я выпрямилась и замахала над головой обеими руками и передними ногами.
0: «Клянусь Господом нашим, великим ящером!» — произнесла она нараспев. «Звездами неугасимыми, обновлением вечным природы, облаками, небом, матриархатом, что я...»
2: «Да вы просто перекреститесь и поклянитесь, что умрете, коль соврали, и этого будет вполне достаточно».
1: Ящероподобное существо завращало глазами и послушно исполнило требуемый ритуал.
2: «Ну вот, другое дело. Когда речь заходит о вымирании целой расы, я, как и любой парень в нашей округе, становлюсь мягким, словно воск».
1: Дон отогнул проволоку, которой скреплялась дверца клетки, и открыл ее. Хамелеон выкатил на мальчика один глаз, а вторую стремил на распахнутую дверцу. 17-я наблюдала за происходящим в благоговейном молчании, а машина времени между тем подплыла поближе.
2: «Иди же!» — сказал Дон
1: и вытряхнул ящерицу на траву. На этот раз хамелеон сообразил, чего от него хотят, и поспешно скрылся в кустах.
2: «Теперь ваше будущее обеспечено», — сказал Дон. «Или прошлое, с вашей точки зрения».
1: 17-е и машина времени бесшумно исчезли. Дон снова стоял на лесной тропинке один.
2: «Ну и ну. Могли хотя бы спасибо сказать на прощание. Люди, скажу я вам, намного воспитаннее ящериц».
1: Он подобрал опустевшую клетку, подхватил портфель и пошел домой. Он не услышал шороха в кустах и не увидел, как из них, крадучись, вышел кот с обмякшим хамелеоном в

0: Это был рассказ Гарри Гаррисона «Если».
1: Было это в стародавние времена. Пески степные любые следы заносят памяти людской кроме. Вот и рассказывали встарь казаки о чуде Господнем в Астраханской земле явленном. За что про что неведомо объявил шах турецкий Мухаммед войну государю московскому. И пошло по лету на Русь войско великое янычарское. Лишком не 200 тысяч ратного люда с ятаганами да пушками, конницей да пешим строем, все под бунчуками и знаменами зелеными с полумесяцем. Как идут, земля дрожит, зверь бежит, птицы с небес падают. А ведь из краев турецких как ни иди, а только Астрахань нашу все одно не минуешь. И стоит на море Хвалынском, в самом устье Волги-матюшки, белый город, ровный щит рубежи южные ограждающий. По ту пору воеводствовал у нас боярин Серебряный, самого грозного Иоанна сподвижник, умный да храбрый. Услыхал он про беду неминучую, стал горожан, рыбаков, люд работный дослужил и под ружье ставить, да только со всех краев 1004 защитничков и набралось. Куды так мало, супротив такого ворога, да что ж поделаешь, от Москвы помощь поспешает, но когда будет, одному Богу ведомо. Рано ли, поздно ли, а подошел шах под стены крепостные, тугой осадой город стянул, железным кольцом спеленал. Днем гром стоит от лошадиного ржания, а ночью, сколько глаз достанет, горят по степи костры турецкие, да луна кровавая скалится. А Мухаммед ихний все посмеивается. Дескать, жаль такую красоту рушить, шли бы вы, люди русские, из города вон, мы не тронем. Кто страх Господень да совесть в сердце имел, тех речей не слушал. А у кого нутро грехом изъедено, призадумались. И была тогда в Астрахани сотня разбойных казаков, тех, что расшивы купеческие на кривой нож брали. Им перед царем отслужиться нечем, а за дела лихие только плакают и жалуют. Вот они к туркам и пошли. Не стали астраханцы злодеев-предателей населком держать, распахнули ворота, пустили на все четыре стороны. Вот идут они от ворот Никольских посереть войско огромного, перед пашами-башебузуками сабельки на земь складывают, смеются враги. «Иди, урус, беги, урус, не стой на пути великого шаха турецкого!» Стыдобственно то казакам, да ведь не трогают их янычары, слово держат. Только вдруг со стен крик бабий. Обернулись, глядь, что за дела? У самых ворот мальчонка трехгодовый. Волосенки русые, глазенки синие, рубашка белая. То ли тайком за ворота шмыгнул, то ли от мамки сбег, кто ведает. Со стен стрельцы шумят, народ волнуется, а только сызнова открывать не будешь. Турок вон сколько нагнано, в сей же час город возьмут. Малец в голос ревет, янычары говором заходятся, да казаков разбойных за шеи толкают, мол, не ваше горе. И тут громыхнуло в ясном небе, ровно на миг один снег погас. Глядят люди, а у ворот астраханских высоченный казак стоит. Сам в справе воинской, борода кладистая, в руке сабля острая, а из-под брови очи грозные, да без светятся. Приподнял мальчонку, к себе прижал, да кулаком врагу могучему грозит. Один супротив всех. Турки-то опешили сперва, а потом в смех впали. Весело вишь им такую картину зреть, как один казак всему войску турецкому грозит смеет. А уж как отсмеялись, так и за ятаганы взялись. Глянули на это разбойные казаки, словно прорвало ретивое, загорелась кровь, будто благодать Божия очерствелых душ прикоснулась. Развернулись они, в глаза друг другу глянули, да и пошли турок валять голыми руками. Что с того, что оружия нет? Недаром разбойных ходили, никто и охнуть не успел, когда были они мечи турецкие и к воротам богатырю чудесному на выручку. Вот уж где удаль была, где слава! Как черти дрались разбойные казаки, и дрогнуло войско вражье. 100 душ христианских на небеса вознеслось, ни один не уцелел. Раскрылись ворота,
2: Вышла дружина боярская, и дитя спасли, и Мухаммеду урок знатный дали. А после боя того не пошел шах на Москву, забоялся. Застрял до холодов в степях заволжских, а потом и вовсе назад повернул. Не пустила Астрахань врага на землю русскую. А казака того высокого искать искали, да не нашли. Старики бают, что и не казак то был, а пресвятой мученик Иван Воин, всякого служилого люда хранитель и заступник. Так ли оно было, правда ли, про то летописи путаются. Но и до ныне стоит в Москве первопрестольный храм Ивана Воина. А случись мимо проходить астраханскому казаку, так непременно зайдет и свечку поставит. За дела ратные, за души грешные, за память.

0: дым. Сквозь него тускло просвечивало, повиснув на западном небосклоне, зияющей раной, кроваво-красное солнце. В звенящей тишине, наступившей после битвы, лишь изредка с поля сражения доносились жалобные стоны. Их издавали окровавленные останки тех, что еще недавно были людьми. Из леса появились призрачные фигуры и застыли от ужаса. Но затем, стряхнув с себя оцепенение, со стенаниями устремились вперед. Это женщины разыскивали своих мужей, братьев, отцов, возлюбленных. Сначала среди умирающих, затем среди мертвых. Дорогу им освещало зарево пожара. Горела их деревня. Несколько часов назад она официально вошла в состав Монгольской империи. Монголы. Подобно смертоносному смерчу, они налетели из степей Центральной Азии. Неукротимая сила, и мир не был готов противостоять ей. Они были подобны гигантской косе, которая, не зная пощады, без разбору косила все на своем пути и называла это завоеванием. И во всех землях, где словом «монгол» уже боялись пуща огня или вскоре начнут бояться, ничье имя не вызывало такого ужаса, как имя их предводителя Чингисхана. Величайший полководец Азии, он стоял особняком, и воины почитали его как бога. Им внушал страх холодный свет его серо-зеленых глаз, зловеще нахмуренные брови и тот факт, что он мог запросто оставить мокрое место от любого из них. Позднее той ночью взошла луна, и в тусклом лунном свете из монгольского лагеря, который раскинулся на соседнем холме, с факелами в руках бесшумно выехала небольшая группа всадников. Обычный наблюдатель не нашел бы ничего примечательного в человеке, ехавшем в ее центре. Закутанный в тяжелый плащ, напряженный, пригнувшийся к шее лошади, как будто под грузом тяжелой ноши. Обычного наблюдателя просто не было бы в живых. Стараясь придерживаться дорог, всадники проехали несколько миль через залитые лунным светом леса. Наконец они прибыли к небольшой поляне, приостановили лошадей и подождали своего предводителя. Он медленно подъехал к спутникам и оглядел несколько крестьянских хижин, теснившихся в центре поляны. На первый взгляд их можно было посчитать заброшенными. Из неказистых дымоходов почти не струился дым. Окна были темны, ни звука не доносилось из-за дверей, и лишь за одной детский голос шепнул «Тише!». Казалось, на какой-то момент глаза предводителя монголов сверкнули странным зеленым огнем. В его редкой бороденке промелькнула улыбка, если так можно назвать мрачный и зловещий оскал. Обычно эта странная, как бы улыбка, означала, особенно для того, кто совершил непростительную оплошность посмотреть в его сторону, что нет для монгольского полководца большей радости, чем устав кромсать людей на мелкие куски, сбросить с себя напряжение битвы. Дверь распахнулась под ударом монгольского сапога, и его обладатель ворвался в хижину подобно ураганному порыву. В то же мгновение двое детей с криком бросились к матери. Та, застыв от ужаса, сидела в углу крошечной комнаты. Залаял пес. Монгол ткнул факелом в тлеющий очаг, после чего бросил в огонь собаку. Это ей наука. Пусть знает, кто к ним пришел. Последний мужчина в семье, седовласый старик, сверкая очами, поднялся навстречу незваным гостям. Раздался свист меча, и голова старика, упав с плеч, со стуком покатилась по полу и остановилась у ножки стола. Несколько мгновений обезглавленное тело сохраняло вертикальное положение, словно не зная, что делать дальше, а затем медленно, если не царственно, опустилось вперед. Но тут в хижину шагнул сам хан и оттолкнул его в сторону. Взгляду его предстала домашняя сцена, и он не мог сдержать зловещей улыбки. Хан подошел к большому стулу и сел на него, словно проверяя, насколько тот удобен. Наверное, сидеть на стуле ему понравилось, потому что хан издал тяжкий вздох и устало откинулся на спинку, глядя на очаг, в котором теперь пылали останки верного пса. Воин схватил испуганную женщину, грубо оттолкнул в сторону детей, а ее, дрожащую как осиновый лист, подтащил к всесильному хану. Она была молода и хороша собой, с длинными, хотя и спутанными черными волосами. Грудь ее вздымалась, лицо было искажено ужасом. Ханс смерил ее презрительным взглядом.
1: «Известно ли ей, — наконец спросил он негромким хрипловатым голосом, — кто я такой?»
2: «Ты всесильный хан!»
0: — в страхе воскликнула женщина. Хан в упор посмотрел ей в глаза.
1: «А знает ли она, — прошипел он, — чего я от нее хочу?»
2: «Я сделаю для тебя что угодно!» — выдавила из себя женщина. «Только пощади моих детей!»
0: «Тогда начинай», — тихо ответил хан. Он опустил глаза и задумчиво посмотрел в огонь. Женщина же, трясясь от страха, в нерешительности шагнула вперед и положила холодную ладонь на руку хана. Воин грубо убрал ее руку.
1: «Не это!»
0: — рявкнул он. Женщина отшатнулась, не зная, что делать. «Наверное, от нее ждут чего-то большего». По-прежнему, дрожа всем телом, она опустилась на колени и осторожно раздвинула хану ноги.
1: «Не смей!»
0: — взревел монгол и грубо повалил ее на спину. Женщина съежилась на полу. В ее глазах читалась растерянность, смешанная с ужасом. «Давай, пошевеливайся!» — подгонял ее монгол.
1: «Расспроси хана, как прошел у него день!»
2: «Что?»
0: — испуганно переспросила она.
2: «Я не понимаю, что я должна...»
0: Монгол грубо схватил ее, резко развернул и прижал к горлу острие меча.
1: «Я сказал, расспроси его!» – прошипел он. «Как прошел у него день?»
0: Женщина лишь простонала от испуга и удивления. Но в горло ей тотчас вновь уперлось острие меча.
1: «Говори!»
2: «Как у тебя прошел день?»
0: – запинаясь на каждом слове, пролепетала женщина.
2: «Ты остался
1: дорогой!» – прошипел монгол. «Надо говорить «дорогой!»»
2: «Как у тебя прошел день, дорогой?»
0: – повторила женщина вопрос. Хан на мгновение поднял глаза.
1: «Как обычно», – отозвался он, – «в сражениях».
0: И снова уставился в огонь.
1: «Вот так!» – одобрительно отозвался воин-монгол. «Продолжай!»
0: Женщина немного расслабилась. Судя по всему, она только что выдержала нечто вроде испытания. Может, теперь ей дадут понять, чего, собственно, от нее ждут, и тогда она сможет как можно скорее пройти через этот ужас. Она нервно подалась вперед и вновь принялась ласкать хана. Монгол грубо отшвырнул ее через всю комнату, злобно пнул сапогом, после чего рывком заставил подняться.
1: «Я же сказал, не смей!»
0: – проревел он. После чего поднес к ней вплотную лицо, обдав тяжелым дыханием. Изо рта у него воняло прокисшим вином и прогорклым козлиным салом. Женщине от этого лучше не стало. Наоборот, почему-то до боли напомнило теперь уже бывшего мужа, который проделывал с ней каждую ночь то же самое. Она разрыдалась.
1: «Будь с ним ласково!» –
0: прорычал монгол и выплюнул ей в лицо качающийся зуб.
1: «Спроси, как у него идут дела!»
0: Женщина в растерянности уставилась на своего истязателя. Кошмар возобновился. Теперь увесистый удар пришелся ей по щеке.
1: «Чего тянешь?»
0: — вновь рявкнул монгол.
1: «Спроси, как идут твои дела, дорогой!»
0: С этими словами он грубо подтолкнул ее вперед.
2: «Как идут твои дела, дорогой?»
0: — выдавила из себя несчастная. Но монгол лишь снова тряхнул ее.
1: «Чувством тебе говорят!»
0: К горлу женщины вновь подступили рыдания.
2: «Как идут у тебя дела, дорогой?»
0: Вновь пролепетала она, но на этот раз в ее голосе послышалось нечто вроде нежности.
1: Всесильный хан вздохнул. «В принципе, неплохо», — устало ответил он. «Мы прошлись по Маньчжурии, проливали там немало крови. Это было утром. День у нас прошел за мародерством и грабежами. Хотя где-то в половине четвертого пришлось вновь немного поработать мечом. А как у тебя прошел день?
0: С этими словами он вытащил из складок одежды несколько свернутых трубочкой карт и принялся рассеянно рассматривать их в тусклом свете догорающего пса. Воин-монгол вытащил из огня раскаленную кочергу и с угрожающим видом приблизился к женщине.
1: «Говори! Немедленно!»
0: Та с ужасом подпрыгнула на месте.
1: «Говори!»
2: «Мой муж и отец были убиты», — произнесла она.
1: «Неужели, дорогая?» — рассеянно отозвался хан, не отрывая глаз от карты.
2: «Собаку мою сожгли».
1: «Вот как?»
2: «Вот, пожалуй, и все».
0: Монгол с раскаленной кочергой сделал еще один шаг в ее сторону.
2: «А надо мной издевались!»
0: — выкрикнула женщина. Хан поднял на нее глаза.
1: «Что?» — переспросил он задумчиво. «Извини, дорогая, но я здесь читаю». «Верно!» — подбодрил ее монгол. «Поприставай к нему».
2: «Что?»
1: «Скажи, например, Чингис, отложи эти свои карты. Неужели ты не видишь, что я тут, перед тобой? Стою и жду после того, как провела весь день у раскаленного ача».
2: «Но он же меня убьет».
1: «Еще как убьет, если не скажешь».
2: «Я не могу. Это выше моих сил», —
0: всхлипнула женщина и рухнула на пол. Как раз у ног великого хана.
2: «Только не мучайте меня», — стенала она. «Если ты хочешь надругаться надо мной, надругайся, но только не...»
0: Великий хан поднялся на ноги и злобно посмотрел на нее.
1: «Нет!»
0: — прошипел он свирепо.
1: «Ты будешь лишь смеяться, как и другие до тебя. Вы все одинаковы!»
0: И хан, громко топая, вышел из хижины в темноту ночи. Он так пылал гневом, что даже позабыл перед тем, как уехать отсюда, сжечь деревню. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». После очередного кровавого дня последние всадники исчезли в дыму. Постепенно стук их копыт раздавался все глуше и глуше. Над землей вился дым. Сквозь него тускло просвечивало, повиснув на западном небосклоне зияющей раной, кроваво-красное солнце. В звенящей тишине, наступившей после битвы, лишь изредка с поля сражения доносились жалобные стоны. Их издавали окровавленные останки тех, что еще недавно были людьми. Из леса появились призрачные фигуры и застыли от ужаса. Но затем, стряхнув с себя оцепенение, со стенаниями устремились вперед. Это женщины разыскивали своих мужей, братьев, отцов и возлюбленных. Сначала среди умирающих, затем среди мертвых. Вдали, за серой завесой дыма, в лагерь под топот копыт с гиканьем и лязгом оружия вернулись тысячи всадников. Бахвались друг перед другом подвигами, они спешились с коней и тотчас принялись за обильные возлияния, заедая дешевое вино прогорклым козьим жиром. Перед роскошным императорским шатром, весь забрызганный кровью, со своего скакуна устало спешился великий хан.
1: «И что за битва была сегодня?» — спросил он у своего сына Угедея, который подъехал к шатру вместе с ним.
0: Угедей был молод и полон амбиций. И его, как начинающего полководца, больше всего на свете интересовали разного рода зверства. В душе он лелеял надежду, что в один прекрасный день побьет все рекорды Поднебесной по числу крестьян, за раз пронзенных острием меча, и намеревался сегодня же ночью поупражняться в этом искусстве. Угедей подъехал к отцу.
3: «Битва за Самарканд, о хан!» — объявил он,
0: и для пущей вязчести грозно поразмахивал мечом. Хан сложил на груди руки и прислонился к коню, глядя на кровавые месивы из человеческих тел где-то вдали и в долине под ними.
1: «Я уже не вижу никакой разницы», — вздохнул он.
0: «И мы победили?» «О, конечно же!» — воскликнул УГД со свирепой гордостью. «Это

0: 20 лет. У меня такое чувство, что жизнь не сводится только к ним. В ней должно быть что-то еще.
1: Хан повернулся и, задрав подол расшитого золотом, но теперь порванного и окровавленного платья, уставился на свой волосатый живот.
0: «Вот пощупай», —
1: обратился он к сыну.
0: «Не кажется ли тебе, что я начинаю обрастать жиром?»
1: Угэдэй посмотрел на живот великого хана со смешанным чувством благоговейного трепета и нетерпения.
0: «Ничуть», — ответил он.
1: С этими словами он велел слуге принести карты. Как только тот их принес, Угэдэй пронзил его мечом и, пока несчастный падал, поймал из его ослабевших рук планы новой грандиозной кампании.
2: «А теперь, о хан!» —
1: произнес он, разворачивая свиток на спине другого слуги, который ради этого вынужден был пригнуться.
2: «Мы должны совершить рывок в Персию, откуда нам откроется весь остальной мир! Мы покорим его в два счета!»
0: «Погоди!» — перебил его хан. «Ты лучше пощупай вот это!»
1: Он двумя пальцами собрал на животе жировую складку.
0: «Тебе не кажется, что...»
2: «Хан!» — нетерпеливо прервал его сын. «Еще немного, и весь мир будет у наших ног!»
1: От злости и раздражения он пронзил карты кинжалом, угодив несчастному слуге прямо в левое легкое.
2: «Когда?» — нахмурился хан.
1: Угэдэй раздраженно замахал руками.
2: «Завтра!» — сказал он. «Мы начнем с завтрашнего дня!»
0: «Ну, видишь ли, завтра вряд ли получится», — ответил хан.
1: Он надул щеки и на какое-то мгновение задумался.
0: «Дело в том, что на следующей неделе я должен читать в Бухаре лекцию по технике кровопролития и хотел завтра к ней подготовиться».
1: Угэдэй удивленно уставился на отца. Слуга с картой на спине тем временем медленно осел на землю.
2: «А ты не мог бы это дело отложить?» — воскликнул он.
0: «Понимаешь, они уже заплатили мне, так что я вынужден сдержать обещание».
2: «А как насчет среды?»
1: Хан вытащил из складок одежды какой-то свиток и просмотрел его, медленно кивая головой.
0: «Насчет среды я не уверен».
2: «Тогда в четверг?»
0: «Нет, четверг однозначно занят. Угэдэй с женой придут на обед, я уже пообещал».
2: «Но ведь Угэдэй — это я!»
0: «Ну, значит, ты здесь. Ну, в четверг и у тебя не получится».
1: Угэдэй молчал. Тишину нарушали лишь дикие вопли тысяч волосатых монголов. Одурманенные победой, они пили, дрались и громко выясняли отношения.
3: «Послушай», — тихо сказал он наконец, «а в пятницу ты будешь готов к завоеванию мира?»
1: Хан вздохнул.
0: «В пятницу по утрам приходит секретарша».
2: «Правда?»
0: «Отвечать на письма. Ты просто не представляешь, как много внимания люди требуют от меня к своим делам».
1: Чингисхан устало привалился к лошади.
0: «Подпишу ли я то, появлюсь ли я там, устрою ли благотворительную битву. Эти дела продлятся как минимум часов до трех. А затем мне хотелось бы пораньше начать уикенд. Так, понедельник, понедельник».
1: Он снова заглянул в свиток.
0: «Боюсь, что и в понедельник не выйдет. Отдых и восстановление сил, я просто настаиваю на этом. Может, вторник?»
1: Тут издалека донесся странный пронзительный звук. Его можно было принять за обычные ежедневные причитания женщины, детей, оплакивающих убитых мужчин, и хан не обратил на него внимания. На горизонте замерцал какой-то огонек.
0: «Вторник. Утром я свободен. Нет, погоди, я вроде как договорился встретиться с одним интересным парнем, который абсолютно все знает о понимании, чего мне так не хватает. Как жаль, что вторник — единственный свободный день на следующей неделе. Возможно, следующий вторник, или же в этот день я...»
1: Звук не умолкал. Наоборот, даже стал громче, но вечерний ветер заглушал его, и поэтому он не вызвал у хана особого беспокойства. Приближавшееся свечение было таким слабым, что его было бы невозможно различить в лунном свете, который в ту ночь был особенно ярким.
0: «Боюсь, что март практически весь у меня занят», — вздохнул хан. «Очень жаль».
2: «Тогда апрель?»
1: — вяло спросил Угэдэй. Он ловко вырезал печень у проходившего мимо крестьянина, но это не принесло ему радости, и он просто выбросил ее в темноту. Собака, за годы растолстевшая из-за одного только пребывания с Угэдэем, бросилась к добыче.

0: апрель тоже отпадает, сообщил Хан. В апреле я еду в Африку. Я уже пообещал себе. Свет, приближающийся к ним в ночном небе, наконец-то привлек внимание еще нескольких монгольских военачальников. От удивления они прекратили размахивать мечами и тузить друг друга и подъехали ближе. «Слушай», — сказал Угэдэ, все еще не зная, что ожидает их впереди. «Может, мы все-таки договоримся, что завоюем мир в мае?» Великий хан в задумчивости закусил губу.
1: «Знаешь, давай не будем наперед загадывать. Если все распланировать заранее, то чувствуешь себя связанным по рукам и ногам. А я бы хотел посвятить время чтению. Господи, неужели я не смогу выкроить на это даже минутки? Ну, ладно».
0: Чингисхан вздохнул и нацарапал ногтем на свитке. «Май — возможная дата завоевания мира».
1: «Это я так, на всякий случай», — продолжил он. «Не вздумай принять это за что-то решенное. Просто время от времени напоминай мне, чтобы я не забыл, и мы посмотрим, получится у нас или нет».
2: «Ой, а это еще что?»
0: С грацией красавицы, готовой погрузиться в ванну, на землю плавно опустился длинный серебряный корабль, от которого струился мягкий мерцающий свет. Открылся люк, и из него вышла высокая стройная фигура. Лицо незнакомца имело нежный серовато-зеленый оттенок. Пришелец медленно шагнул навстречу хану. У него на пути валялась темная груда. Этот крестьянин горько плакал, глядя, как пес поедает его печень, и ужасно страдал, зная, что новый у него уже никогда не будет. И как только его бедная жена совсем управится, ведь какой без печени из него работник? И тут он предпочел навсегда удалиться из этой юдоли страданий. Высокий инопланетянин окинул его взглядом, полным отвращения и, хотя чтобы это понять, вам бы пришлось внимательно вглядеться в его лицо, зависти. Он быстро кивнул обоим монгольским предводителям и вытащил из-под тяжелой металлической туники небольшой блокнот.
3: «Добрый вечер», — произнес он негромким, но довольно противным голосом. «Меня зовут Чудади, или иначе Бесконечно Продолженный. Я не стану утруждать вас объяснением причин, почему. Приветствую вас».
0: С этими словами он повернулся к великому хану. Тот от удивления онемел и вытаращил глаза.
3: «Если не ошибаюсь, вы и есть Чингисхан. Чингис Темучин Хан, сын Есыгея».
0: Свиток-дневник выскользнул из рук великого хана на землю. В бледном сиянии, исходившем от корабля, черты его лица казались размытыми, скрывая от посторонних глаз удивление, усталость и печать забот. Как будто во сне могущественный правитель мира сделал шаг вперед навстречу пришельцу.
3: «Можно проверить, как это пишется?» — спросил инопланетянин, протягивая хану блокнот. «Очень не хотелось бы в самом начале сделать ошибку и потом заново все переделывать».
0: Хан едва заметно кивнул.
3: «Я правильно записал?» — спросил пришелец.
0: И вновь хан, которого было трудно узнать, слегка наклонил голову, тараща от удивления глаза.
3: «Отлично!»
0: — удовлетворенно произнес Чудодей и, поставив галочку в блокноте, перевел взгляд на хана.
3: «Чингисхан, ты импотент, ты кусок дерьма и полнейшее ничтожество. Благодарю!»
0: Сказав это, он вернулся на свой корабль и улетел. Наступила неприятная тишина. Позднее в тот год Чингисхан ворвался в Европу с такой яростью, что едва не забыл перед этим сжечь Азию.

Это был рассказ Дугласа Адамса «Частная жизнь Чингисхана», напечатанный на основе первоначального наброска, сделанного Грэмом Чепменом. Написано совместно Чепменом и Адамсом для телевизионного шоу Грэма Чепмена «Из-за деревьев» в 1975 год. Отрывок взят из книги «Чрезвычайно безмерно смешная комически облегчительная рождественская книга» 1986 год. Рассказ Юрия Бурносова «Жуткая сосальная станция». В 300 локтей от деревни было озеро. Люди из деревни называли его «зеленым», потому что оно таким и было. Из зеленой воды торчали полусгнившие деревянные столбы и расколотые каменные плиты. Над озером велась мышкара, которую пожирали странные рыбы. Размахивая похожими на маленькие руки плавниками, они высоко подпрыгивали, взбаламучивая жирно-спокойную гладь, и хватали летунов разверстыми зубастыми ртами. Иногда путники видели, как рыбы выползают на камни, чтобы погреться в лучах вечернего солнца, и лежат там, глядя вокруг пустыми красными глазами. Никто, даже самые дряхлые старики, не знал, что же было раньше на месте озера, кто обтесал камни и кто установил столбы. Пришлый книгачей говорил, что здесь стоял скит отшельника, который поклонялся Тхрадзору, и в наказание великий небесный гром поразил его. Но книгачею никто не верил. Во-первых, никто не знал, кто такой Тхрадзор. Во-вторых, для скита отшельника строение казалось слишком большим. А в-третьих, книгачей был рыжим. А кто же верит людям с таким богомерзким цветом волос? Люди старались обходить озеро как можно дальше, но страшные слухи плодились с каждым годом. Несколько раз говорили, что возле озера пропадают дети, но чьи дети, не уточняли. По крайней мере, из деревни никто не пропадал, ни дети, ни взрослые, если не считать сопливого пхана. Но сопливый пхан пошел искать козу и упал в ущелье, так что озеро здесь было ни при чем. Охотник Мда жил ближе всех к озеру, на самом краю деревни. Тем утром он сидел возле своего домика из козьих шкур и толок зерна для похлебки, а потому не заметил пришельца. Пришелец же не отличался особым терпением и церемонностью, а попросту подошел к охотнику, ткнул его в бок босою ногой и спросил: «Что у тебя сегодня на завтрак, житель равнины?» Охотник Мда возмутился, но не подал виду, потому что сыну охотника Риквы негоже показывать свой гнев перед незнакомцами по пустякам. Поэтому он аккуратно поставил ступку на плоский камень, поднялся и тихонько ударил пришельца пестиком по голове. Пришелец заморгал глазами и упал. Охотник убедился, что неучтивый гость отправил свою душу на прогулку, и поспешил обследовать его сумму и мешочки, привязанные к поясу. Ничего особенно ценного Мда не нашел. Кривую костяную трубку и дымную траву в сушеной тыковке с затычкой, несколько полосок вяленого мяса, огнетворку, две маленьких монеты из чешуи песочного ящера. В сумме лежали странного вида вещи. Хитрые изогнутые палки с захватами, насаженный на берцовую кость кусок отшлифованного камня и еще какие-то штуки, которые охотник никогда не видел. Поразмыслив, охотник решил, что вел себя неправильно. А ну как пришелец окажется колдуном и превратит охотника в синюю жабу или многоножку? Поэтому он принес из домика немного воды в плошке и поплескал в грязное лицо пришельца, чтобы душа того скорее вернулась с прогулки. «Ой!» – сказал пришелец и открыл один глаз. «Почему ты ударил меня, гадкий житель равнины?»

0: Ударил тебя по голове, виновато сказал охотник. Но я больше не буду так делать.
1: Не надо больше так делать, согласился пришелец, открыл второй глаз и сел.
0: Пошарив вокруг, он нашел свою сумму и притянул к себе, тяжело вздыхая. Извини, пришелец издалека, жалобно заскулил охотник, решив, что сейчас колдун достанет одно из своих жутких приспособлений и начнет превращать его в синюю жабу.
1: «Ладно, не ной», — сказал пришелец. «Давай, что ли, есть?» Тащился за караваном от самого Муна, и все пешком. Хоть бы одна собака в повозку взяла. Никакого уважения к рабочему человеку.
0: Охотник торопливо дотолок остатки зерна и высыпал ей в кипящую на костре воду, добавив козьего жира. Сбегав в домик, он нашел несколько пресных лепешек, отложенных на черный день, и кусок копченой рыбы, которую прошлой зимой подарил ему рыбак Така в обмен на почти новую острогу. Рыба успела высохнуть до древесного состояния, но пришелец тут же выхватил ее из рук Мды и принялся жадно грызть. «Как зовут тебя, пришелец издалека?» – осведомился охотник, переломив пополам лепешку и постучав ее о камень, чтобы прогнать лепешечных червячков.
1: «Можешь звать меня Санте», — сказал пришелец, облизывая пальцы.
0: «А я... да, охотник.
1: Позволь спросить, что привело тебя в нашу деревню? И откуда ты?»
0: «Чёртова работа!» — проворчал Санте, окуная лепёшку в котёл с похлёбкой.
1: «Я и не знал, что деревня такая есть. Вон, видишь горы?»
0: «Вижу. Большие горы.
1: А за большими горами есть город Таглад, столица королевства. В городе живет король Бабата, великий и всемогущий».
0: Последние слова пришелец произнес торжественным тоном. Охотник был поражен. О короле он ничего не знал, равно как и в городе Талгат. Правда, раз в год деревню навещал толстый человек на ишаке, которого человека, а не ишака, звали Муддах. Муддах говорил, что приехал собрать налоги и подати, после чего в большие сумки, навешанные на ишака, складывал все, что видел интересного в домах деревенских жителей. После этого Муддах шел к старейшине деревни, где всю ночь пил перебродивший сок ковалы, а утром работники старейшины грузили толстяка на осла, и он отбывал прочь. Никто в деревне не знал, что такое налоги и подати, но Муддах приезжал уже много лет подряд, а до него приезжал другой человек, а до того человека третий, и так было всегда. Однажды на общем сходе глупый гончар Така предложил не давать больше Муддаху налогов и податей, самого побить, а ишака отнять и приспособить к полезному делу. Но старики подняли глупого Таку на смех и сказали, что много времени назад глупый человек, другой глупый человек, тоже побил тогдашнего Муддаха и не хотел отдавать налоги и подати. Из-за этого приехали люди с оружием, глупого убили, а остальных примерно наказали и увеличили подати вдвое. Глупый гончар Така заткнулся, а после схода кузнец Ваку побил его, чтобы тот не говорил вслух свои неумные мысли. «Наверное, Муддах привозит налоги и подати королю», — решил охотник. «А раз так, стало быть, король еще более могущественный и уважаемый человек, нежели толстый Муддах. Он, как пришелец, его и поименовал. Великий и всемогущий. Кого зря, небось, так не назовут».
1: «Послать больше некого, кого ж как меня послать? Моложе ж не нашли никого!» — продолжал между тем брюзжать пришелец, жуя лепешку и вытирая капающий с подбородка жир тыльной стороной ладони. «Ну, поклал я в мешок все мои инструменты, да и пошел. Куда же мне деваться? Работа!»
0: «А в чем заключается твоя великая работа, пришелец издалека?» — уважительно поинтересовался Мда.
1: «Ну, как тебе объяснить, житель равнины? Вот вы воду откуда добываете?»
0: «Из земли».
1: «И что, она сама прямо из нее выскакивает?»
0: «Нет, конечно. В земле вырыта дыра», — принялся объяснять Мда, довольный, что может поведать уважаемому человеку интересные вещи.
1: «В дыру вставлена такая штука, а сверху колесо. Если колесо крутить, вода поднимается и вливается в кувшины и в канавы, чтобы течь на поля». «И кто его крутит?»
0: «Колесо крутит старый Джах со своими сыновьями и внуками».
1: Вот. А в городе такой воды нет, он на скалах стоит. Долби, не долби, ничего не выдолбишь. Поэтому умные люди много-много лет назад провели длинные бревна с дыркой внутри, чтобы вода приходила из долины. Там, далеко, Санте показал пальцем в противоположную от гор сторону, есть много хорошей воды, которую не нужно даже вынимать из-под земли. Просто течет и все. Вот эта вода и попадает в город. Да, поморгал, пытаясь осознать сказанное. Эти бревна с дырками внутри очень длинные. Оттуда и до самого города. Понятно, они лежат под землей, чтобы ничего с ними не случилось. Поэтому вы их и не видели, хотя они и проходят через вашу деревню. Ясно? Ясно, кивнул, да.
0: Санте доел лепешку, допил похлебку из котла и продолжал.
1: Но бревна все равно ломаются. И вот чтобы их чинить, есть специальные умные люди. Такие, как я. Сейчас я пойду чинить, а ты будешь мне помогать. И это большая честь. Но пока я должен немного вздремнуть.
0: С этими словами пришелец икнул, переполз на четвереньках к невысокому забору и тут же уснул в тени.

0: Когда Санте проснулся, домик охотника был окружен толпой любопытных. Собрались все жители деревни от мала до велика, принесли даже дряхлого Пунгу. Его привязали к двум палкам, чтобы не свалился, а теперь прислонили к дереву, чтобы старику было видно. Охотник Мда вертелся впереди, объясняя всем, какая ему выпала большая честь и какой уважаемый человек пришел в его дом из города за горами. Устройство подачи воды в город Мда объяснить так и не смог, в результате чего население деревни решило, что пришелец – колдун и будет что-то делать под землей. Зачем, мнения расходились. Одни говорили, что теперь у всех станет больше воды, другие, что воды не станет вовсе, потому что боги услышали неумные слова глупого Таки и решили наказать таким образом жителей деревни. На всякий случай кузнец снова побил Таку, и теперь гончар горько плакал, сидя неподалеку. Больше всех волновался добытчик воды Джах, который полагал, что при любом исходе колдовства останется без работы. Он бросил свое колесо и в компании чумазых внуков и сыновей топтался тут же с крайне озабоченным видом. Заметив, что гость проснулся, Мда тут же подбежал к нему и спросил: «Когда мы пойдем починять бревна с дырками, пришелец издалека?»
1: «А вот сейчас прямо и пойдем. Тут у вас где-то промежуточная насосная станция должна быть», — промямлил Санте, потягиваясь.
0: Толпа загомонила, услышав непонятные слова. Самые неумные отошли подальше, решив, что пришелец произнес опасные заклинания.
2: «Как ты сказал?» – переспросил Мда. «Жуткая сосальная станция?»
1: «Насосная станция», – повторил Санте. «Это такое рабочее слово, старинное, которое знают только умные люди, чинящие бревна с дырками. Ну, показывай, где она?»
2: «Но я не знаю сосальной станции», — развел руками Мда. «Подожди, сейчас я спрошу у людей».
0: И он побежал к жителям и стал спрашивать всех, не видели ли они поблизости жуткой сосальной станции. Никто ничего подобного не видел. Правда, Беззубый Га сказал, что видел, да забыл, где именно. Впрочем, Мда ему не поверил, потому что Га был мало что без зубов, да еще и слепой, и ничего видеть не мог.
2: «Нет, люди тоже не знают жуткой станции», — сообщил Мдас, возвращая Анте.
0: Тот поднялся, отряхнул песок с одежды и спросил:
1: «А где тут у вас большая лужа? Или озеро? Ну, вода на поверхности».
2: «Есть! Есть такая!» — радостно завопил охотник.
0: Они направились к зеленому озеру. Охотник Мда шел впереди и гордо нес суму пришельца с хитрыми вещами, а остальные топали следом, чуть поотстав и тревожно перешептывались. Неожиданно позади истошно завопил дряхлый Пунга, которого так и забыли, прислонив к дереву. Пришлось двоим сыновьям Джаха сбегать за ним и прихватить с собой.
1: «Ну и ну», —
0: сказал Санте, когда процессия подошла к берегу озера. «Какие развалины!» Подвернув штанину, он залез в воду и смело подошел к развалинам. С камней прыснули во все стороны ужасные рыбы. В толпе заплакала какая-то женщина, но тут же получила от мужа подзатыльник и затихла. Санте нагнулся и принялся шарить в воде руками. Лицо его выглядело недовольным. Наконец он что-то нащупал и крикнул:
1: «Эй, ты! Давай сумку сюда!»
0: Мда боязливо подошел к самому краю воды и бросил пришельцу суму. Санте суму не поймал, она с брызгами плюхнулась в воду и пошла ко дну.
2: «Чтоб ты окривел!» – выругался пришелец, выуживая свои причиндалы. «Ну и работа! Когда же ты только кончится?»
0: Он повесил суму на торчащий рядом столб и достал оттуда кривую палку со странным набалдашником, потом снова принялся возиться в воде. Так он работал долго, то и дело вынимая из сумы новые и новые хитрые вещи, приговаривая что-то под нос и весь перемазавшись зеленой тиной. Он скрежетал, грохотал и плескал водой во все стороны, вызывая священный ужас. Солнце уже клонилось к закату. Один из сыновей Джаха, который держал дряхлого Пунгу, уснул,
1: Пунга упал и поднял страшный крик. Старика подняли и утешили, а когда вновь обратили внимание на работу пришельца, тот уже вылез из воды и укладывал свои непонятные принадлежности обратно в сумку.
0: «Починил», — сказал он самодовольно. «Теперь не течет. Насос, конечно, давно поломался, но хоть течь не будет, и гниль всякой в трубу не полезет. А поужинать у вас нет ли?»
1: Жители деревни стали переглядываться. Вроде бы ничего особенного не произошло, думали они. Старый Джах с воплем побежал обратно в деревню посмотреть, не иссякла ли вода. Дряхлого Пунгу опять уронили, но теперь никто не обращал на него внимания. Вперед выступил старейшина.
3: «Что ты сделал, пришелец издалека?» – спросил он.
0: «Я починил бревно с дыркой», – ответил Санте. «Тут, видишь ли, протекала на поверхность вода. Я же рассказывал вот этому обалдую, что по таким бревнам идет вода в город за горами, где живет король Бабата, великий и всемогущий. А тут бревно прохудилось, вода протекла наружу, теперь не будет, а та, что есть, высохнет».
3: «А рыбы?» – оторопел старейшина.
0: «А рыб, кстати, надо словить да съесть, пока не подохли». «Они вкусные, рыбы-то», – сказал пришелец. «Ну, так как насчет ужина?»
1: И он зашагал в сторону деревни, оставив Суму на земле. Ее подхватил Мда и поспешил следом, а за ним потянулись и остальные жители деревни.
4: «А меня! Меня забыли!» – заверещал дряхлый Пунга, пытаясь отвязаться от палок.

0: Старейшина забил собственную козу, и теперь она жарилась на костре посередине деревенской площади. Рядом на колышке сушились штаны пришельцев. Сам он сидел поодаль, смущая женщин видом голого зада, уписывал лепешки и пытался объяснить наиболее пытливым аборигенам устройство подачи воды в город. Те ничего не понимали, но согласно кивали. Охотник Мда ходил вокруг, демонстрируя, что общество недалеких односельчан его уже не слишком устраивает, но с ним приходится мириться.
1: «А скоро ты собираешься домой?» – пришелец издалека спросил старейшина, наливая в глиняную чашку сок ковалы.
2: «Да утречком пойду», – отвечал Санте.
1: «А ты расскажешь королю Бабати, великому и всемогущему, что есть такая деревня, в которой есть жуткая сосальная станция?»
2: «Обязательно!» – важно кивнул Санте, выпив сок и протягивая чашку за новой порцией.
1: «Это, наверное, очень важно, сосальная станция!»
0: Старейшина закатил глаза.
3: «Может быть, нужен специальный человек, который надзирал бы за нею?»
2: «А почему бы и нет?» – заплетающимся языком пробормотал Санте.
1: «Нужен. Пускай ходит вокруг и смотрит, как оно чего. Рыбы опять же эти...»
3: «А как ты думаешь, кто мог бы стать таким человеком?»
2: «Да вот хоть вот он!»
0: Палец Санте уткнулся в охотник Мду.
2: Тот подпрыгнул и закричал. «Слышали, люди? Я хранитель жуткой станции!»
0: А утром Санте ушел, сложив в сумму посохшие хитрые вещи и остатки недоеденной козы. Охотник Мда проводил его до самой развилки и пообещал, что будет присматривать за жуткой сосальной станцией изо всех сил. Потом он скромно попросил, чтобы Санте рассказал о нем великому и всемогущему королю. Санте пообещал и ушел в горы. Мда вернулся в деревню. Зеленое озеро высохло под жарким солнцем уже на третий день. На дне осталась небольшая лужа, в которой прыгали страшные рыбы. Причем страшными они уже не были. Дети переловили их и пожарили на кострах, оторвав похожие на маленькие руки плавники. Гнилые деревянные столбы и расколотые плиты теперь не вызывали трепета. Все знали, что это всего-навсего жуткая сосальная станция, за которой присматривает охотник Мда. Правда, охотником Мда быть перестал. Он потребовал от старейшины содержания за счет деревни, напирая на имя короля Бабаты Великого и Всемогущего. И старейшина не стал спорить. Правда, глупый гончар так и сказал, что раньше деревня не знала никакой сосальной станции, и жили все хорошо, и никакого Мды не требовалось. Но старейшина тут же позвал кузнеца Ваку, который по привычке побил гончара. С тех пор охотник периодически ходил вокруг руин с копьем наперевес, отгонял детей и прочих любопытных, а иногда поправлял особенно покосившиеся столбы. И все-таки без зеленого озера стало немножко скучно. Нечем было пугать детей, не о чем сочинять страшные истории. Но великое дело – жилищно-коммунальное хозяйство –

0: Земной разведывательный звездолет, возвращаясь домой, забрел в скопление звездной пыли. Место было мрачное, неизученное, и земляне искали здесь и везде кислородные миры. Дышать уже было нечем. Поэтому, когда звездолет подошел к кислородной планетке, робот-стабилизатор заорал нечеловеческим голосом «Земля!» И инспектор Белл Амор проснулся. Тут же у них произошел чисто технический разговор, разбавленный юмором для большего интереса, разговор, который обязаны произносить многострадальные герои фантастического жанра в порядке информации читателям. О заселении планеты, разведке в космосе, о трудностях своей работы. Закончив этот нудный разговор, они облегченно вздохнули и занялись своим делом. Нужно было ставить бакен. Что такое бакен? Это полый контейнер с передатчиком. Он сбрасывается на орбиту и беспрерывно сигналит «Владение Земли! Владение Земли! Владение Земли!». На этот сигнал устремляются могучие звездолеты с переселенцами. И все дела. Несколько слов о Беломоре и стабилизаторе. Инспектор Белл Амор – человек средних лет с сонными глазами. В разведке не бреется, предпочитает быть от начальства подальше. Не дурак, но умен в меру. Анкетная автобиография не представляет интереса. О стабилизаторе и того меньше. Трехметровый корабельный робот. Не дурен собой, но дурак отменный. Когда Белл Амор спит, стабилизатор дежурит. Держится за штурвал, разглядывает приборы. Их придется на время покинуть, потому что события принимают неожиданный оборот. С другого конца пылевого скопления к планетке подкрадывается нежелательная персона – звездолет внеземной цивилизации. Это новенький суперкрейсер, только что спущенный со стапелей. Он патрулирует галактические окрестности и при случае не прочь застолбить подходящую планетку. Его жабообразной цивилизации, как воздух, нужна нефть. Что-то они с ней делают. В капитанской рубке расположился контр-адмирал Квазирикс – толстая жаба с эполетами. Команда троекратно прыгает до потолка. Открыта планета с нефтью. Трехмесячный отпуск обеспечен. Крейсер и земной разведчик приближаются к планете и замечают друг друга. Возникает юридический казус. Чья планета? «У них орудие противозвездной артиллерии», — шепчет стабилизатор. «Сам вижу», — отвечает Беломор. В местной системе галактик мир с недавних пор. Навоевались здорово, созвездия в развалинах. Что ни день кто-нибудь залетает в минные поля. Такая была конфронтация. А сейчас мир худой, правда. Любой инцидент чреват, тем более есть любители инцидентов. Вот, к примеру, рядом с контр-адмиралом Квазириксом сидит его адъютант-лейтенант Квазиквакс. «Плевать на соглашение», — квакает адъютант. «Оно все равно временное. Один выстрел, и никто ничего не узнает. А узнают, принесем дипломатические извинения. Много их расплодилось, двуногих. Суперкрейсер ни во что не ставят». Есть и такие. «Будьте благоразумны», — отвечает ему контр-адмирал. «В последнюю войну вы еще головастиком были, а я уже командовал Кавказским ракетным дивизионом. Вы слышали что-нибудь о судьбе нейтральной цивилизации журавров из одноименного скопления? Нет? Посмотрите в телескоп. Клубы пепла до сих пор не рассеялись. Так что, если хотите воевать, то женитесь на инципированной лягушке и ходите на нее в атаке. А инструкция гласит, с любым пришельцем по спорным вопросам завязывать мирные переговоры». У инспектора Беломора инструкция того же содержания. Гигантский суперкрейсер и двухместный кораблик сближаются. «Вас тут не было, когда мы подошли».
1: «Мы подошли, когда вас не было».
0: Белл Амор предлагает пришельцам отчалить по добру, по здорову. Это он хамит для поднятия авторитета. «Послушайте, как вас там?» – вежливо отвечает контр-адмирал Квазирикс. «На службе я тоже агрессивен, хотя по натуре пацифист. Такое мое внутреннее противоречие. Мой адъютант советует решить спор одним выстрелом, но если после этого начнется новая галактическая война, я не перенесу моральной ответственности. Давайте решать мирно». Белл Амор соглашается решать мирно, но предварительно высказывает особое мнение о том, что с противозвездными орудиями и он не прочь вести мирные переговоры. Тут же вырабатывается статус переговоров.
1: «Мы должны исходить из принципа равноправия», — предлагает Белл Амор.
0: «Хоть у вас и суперкрейсер, а у меня почтовая колымага, но внешние атрибуты не должны влиять на результаты переговоров». Со своей стороны суперкрейсер вносит предложение о регламенте. Контр-адмирал настаивает не ограничивать переговоры во времени и вести их до упаду, пока не будет принято решение, удовлетворяющее обе стороны. Судьба планеты должна быть решена. Вот отрывки из стенограммы переговоров. Ее вели на крейсере и предоставили копию в распоряжение землян. 7 августа. первый день мирных переговоров. Контр-адмирал Квазирикс. Решено. Не надо грубости. Будем решать мирно. Инспектор Беламор. Рассмотрим вопрос о передаче нашего спора в межцивилизационный арбитраж. Квазирикс. Ох уж эти мне цивильные. По судам затаскают. Беламор. Ну, если вы так считаете. Квазирикс. Предлагаю не обсуждать вопрос о разделе планеты. Она должна принадлежать одной из договаривающихся сторон. Беламор. Заметано. Квазирикс. Будут ли еще предложения? Беламор. Ничего в голову не лезет. Квазирикс. Тогда предлагаю сделать перерыв до утра. По поручению команды приглашаю вас на скромный ужин. 8 августа. Второй день. Беламор. Наша делегация благодарит за оказанный прием. В свою очередь приглашаем вас отобедать. Квазирикс. Приглашение принимаем. А теперь к делу. Предлагаю опечатать корабельные хронометры. Они должны быть зафиксированы на точном времени обнаружения планеты. Таким образом, можно установить приоритет одной из сторон. Беламор. А где гарантии, что показания вашего хронометра не подделаны? Квазирикс. За вас тоже никто не поручится. Беламор. Решено. Показания хронометра не проверять. Кстати, обедаем мы рано и не хотели бы нарушать режим. Квазирикс. В таком случае пора закругляться. Беламор. Еще одно. Захватите с собой вашего адъютанта-лейтенанта Квазиквакса. Мы с ним вчера не закончили беседу. 12 августа. Шестой день. Неизвестное лицо с крейсера, похоже на голос боцмана. «Эй, на шлюпке! Как самочувствие?» Робот-стабилизатор. «У инспектора Беламора с похмелья болит голова и горят трубы. Ну и крепкая эта штука у вас. Он предлагает отложить переговоры еще на один день». Неизвестное лицо. Контр-адмирал Квазирикс и адъютант-лейтенант Квазиквакс тоже нездоровы после вчерашнего ужина. Контр-адмирал приглашает вас на завтрак. 26 августа. 20-й день. Квазирикс. Ну и... Беламор. А она ему говорит. Квазирикс. Не так быстро, инспектор. Я не успеваю записывать. 16 сентября. 41-й день. Беламор. Адмирал, переговоры зашли в тупик, а припасов у меня осталось всего на 2 дня. Надеюсь, вы не воспользуетесь моим критическим положением. Квазирикс. Лейтенант Квазиквакс, немедленно поставьте инспектора Беламора и робота-стабилизатора на полное крейсерское довольствие. Лейтенант Квазиквакс. Слушаюсь, мой адмирал. 3 октября. 58-й день. За время завтрака контр-адмирал Квазирикс вручил инспектору Беламору орден зеленой кувшинки и провозгласил тост в честь дружбы землян и андромедян. Инспектор Беламор выступил с ответной речью. Завтрак прошел в сердечной обстановке. На следующий день инспектор Беламор наградил контр-адмирала Квазирикса почетной грамотой. 11 декабря. 127-й день. Беламор. «Мы здесь торчим уже 4 месяца. Давайте, наконец, решать!» Квазирикс. Команда предлагает стравить наших корабельных роботов. Пусть дерутся. Чей робот победит, тому и достанется планета. Беламор. В принципе, я согласен. Спрошу стабилизатора. Стабилизатор. В стенограмме неразборчиво. 12 декабря. 128-й день. Утром в космическое пространство вышли корабельные роботы «Стабилизатор» — «Солнечная система» и «Жбан» — «Содружество андромедян». По условиям поединка роботы должны были драться на кулаках без ограничения времени с перерывами на подзарядку. Инспектор Беламор и контр-адмирал Квазирикс заняли лучшие места в капитанской рубке, команда выглядывала в иллюминаторы. Жбан и стабилизатор, сблизившись, подали друг другу клешни и заявили, что они мирные роботы, и они отказываются устраивать между собой бойню. А если хозяевам охота драться, они не против. По приказу контр-адмирала робот Жбан получил 10 суток гауптвахты за недисциплинированность. Инспектор Беламор сказал стабилизатору: «Я тебе покажу, ты у меня попляшешь». Однако дисциплинарного взыскания не наложил. Ничего такого не показал и плясать не заставил. 1 февраля. 179-й день. Квазирикс. «Мне уже все надоело. Меня в болоте жена ждет». Беламор. «А я, по-вашему, не женат?» Квазирикс. «Я бы давно ушел, если бы не вы». Беламор. «Давайте вместе уйдем». Квазирикс. «Так я вам и поверил». Стабилизатор что-то бормочет. Беламор. «Адмирал, у меня появилась неплохая мысль. Давайте отойдем в сторону от планеты и устроим гонки. Кто первым подойдет к цели, тот и поставит бакен.
1: Квазирик с сомнением. Но я не знаю предельной скорости вашей шлюпки.
0: Беломор. А я скорости вашего крейсера. Риск обоюдный.
1: Далее в стенограмме следует уточнение деталей, и на этом она обрывается.
0: В 10 световых годах от планеты они нашли замшелый астероид и решили стартовать с него. Гонки проходили с переменным успехом. Сначала Беломор вырвался вперед, а суперкрейсер все никак не мог оторваться от астероида. Контр-адмирал буйствовал и обещал то всех разжаловать, то присвоить неочередное звание тому, кто поднимет в космос эту свежеспущенную рухлядь. Адъютант-лейтенант Квазиквакс стал капитаном третьего ранга. Он спустился в машинное отделение и, применив особо изощренные выражения, помог кочегарам набрать первую космическую скорость.
1: В половине дистанции суперкрейсер настиг Беломора, и оба звездолета плелись в пылевом скоплении со скоростью 2 световых года в час, плелись до тех пор, пока у Беломора не оторвался вспомогательный двигатель.
0: «У вас двигатель оторвался!» – предупредительно радировали с крейсера.
1: «Прыгать надо!» – запаниковал стабилизатор и выбросился в космическое пространство. Беломор сбавил скорость и осмотрелся. Положение было паршивое. «Еще немного и того!»
0: На последних миллиардах километров суперкрейсер вырвался далеко вперед и первым подошел к планетке. Тем гонки и закончились. Для Беломора наступило время переживаний, но переживать неудачу ему мешал стабилизатор. Тот плавал где-то в пылевом скоплении и просился за борт.
1: «Пешком дойдешь», — отрезал Беломор. «Как в драку, так принципы не позволили».
2: «Надо не кулаками, а умом брать», — уныло отвечал стабилизатор.
1: Беломор вздохнул и навострил уши. Там у планеты с кем-то неистово ссорился контр-адмирал Квазирикс.
3: «Вас тут не было, когда мы были!» — кричал контр-адмирал. «У меня есть свидетель, он сейчас подойдет!»
1: Незнакомый голос возражал.
2: «Тут никого не было, когда я подошел. Вы мне мешаете ставить бакен!»
3: «У меня есть свидетель!» — повторял контр-адмирал. «Не знаю я ваших свидетелей. Я открыл эту каменно-угольную планетку для своей цивилизации и буду защищать ее всеми доступными средствами до победного конца!»
1: Беломор приблизился и увидел на орбите такой огромный звездолет, что крейсер рядом с ним не смотрелся.
2: «В самом деле, свидетель», — удивился незнакомец, заметив звездолет Беломора. «В таком случае предлагаю обратиться в межцивилизационный арбитраж».
1: Контр-адмирал Квазирикс застонал. У Беломора появилась надежда поправить свои дела.
3: «Адмирал», — сказал он, — «переговоры никогда не закончатся. Вы же сами видите, что происходит. Давайте разделим планету на 3 части и возвратимся домой. А потом наши цивилизации без нас разберутся».
4: «Почему на 3 части?» – послышался новый голос. «А меня вы не принимаете во внимание?»
2: «Это кто еще?»
1: К планете подбиралась какая-то допотопина. Паровая машина, а не звездолет. Там захлебывались от восторга.
2: «Иду, понимаете, мимо, слышу, ругаются. Принюхался, чем-то пахнет. Чувствую, есть чем поживиться. Да и думаю, сверну, спешить некуда. Вижу, планетка с запасами H2O. Да у нас за такие планетки памятники ставят».
3: «Вас тут не было!» — вскричали хором Беломор, контр-адмирал и незнакомец.
1: «По мне не имеет значения, были, не были», — резонно отвечала паровая машина.
2: «Прилетели, ставьте бакен. Бакена нет, я поставлю».
1: «Только попробуйте».
3: «А что будет?»
2: «Плохо будет». «Ну, если вы так агрессивно настроены», — разочарованно ответила паровая машина. «Давайте тогда поставим 4 бакена. О, глядите, еще один».
1: Увы, паровая машина не ошиблась. Появился 5-й. Совсем маленький. Он огибал планетку по низкой орбите над самой атмосферой.
3: «Что? Кто?» — возмутились все.
2: «Пока мы тут болтаем, он ставит бакен. Каков негодяй! Вас тут не было!»
1: «Нет, это не звездолет», — пробормотал контр-адмирал Квазирикс, разглядывая в подзорную трубу вновь прибывшую персону.
3: «Это бакен? Кто посмел поставить бакен? Я пацифист, но сейчас начну стрелять».
1: Это был бакен. Он сигналил каким-то странным, незарегистрированным кодом. Все притихли, прислушались, пригляделись. Низко-низко плыл бакен над кислородной, нефтяной, каменно-угольной водной планетой, и планета уже не принадлежала никому из них. У Беломора повлажнели глаза, незнакомец прокашлялся, сентиментально всхлипнула паровая машина.
2: «Первый раз в жизни», – прошептал контр-адмирал Квазирикс и полез в карман за носовым платком. «Первый раз в жизни присутствую при рождении прямо из колыбельки».
5: «Потрясающее зрелище! По такому случаю не грех», – намекнула правая машина.
3: «Идемте, идемте», – заторопился незнакомец. «Нам, закостеневшим мужланам и солдафонам, нельзя здесь оставаться».
0: Беломор молчал и, не отрываясь, глядел на Бакин. Бакин сигналил и скрывался за горизонтом. Это был не Бакин. Это был первый искусственный спутник этой планетки.

0: наш прекрасный город. Развернув машину, Пит Перкинс остановился у стоянки All Night и гаркнул:
1: «Эй, папи!»
0: Сторож на стоянке был человеком немолодым. Бросив взгляд на позвавшего, он ответил:
2: «Через минуту буду к твоим услугам, Пит».
0: Старик занимался тем, что рвал на узкие полосочки воскресный выпуск комикса. Недалеко от него танцевал маленький смерчик. Он подхватывал обрывки старых газет, уличную пыль и швырял их в лица прохожих. Старик вытянул руку, в которой трепетал длинный яркий бумажный вымпел.

0: Вот Китти!
1: Откашлялся он.
0: Иди сюда, Китти!
1: Смерчик замер, затем заметно вытянулся, перепрыгнул два автомобиля, оставленные на стоянке, и закружился рядом со стариком. Было похоже, что он расслышал приглашение.
0: «Возьми, Китти!» —
1: мягко сказал старик и позволил яркому вымпелу скользнуть между пальцами. Смерчик подхватил бумажную ленту и, вращая, втянул в себя. Старик отрывал клочки один за другим. Они штопором влетали в гущу грязных бумаг и мусора, составлявших видимое тело воздушного вихря. Наткнувшись на холодную лужу, их здесь в каменном ущелье улочки было множество, смерч ускорил свое движение и еще более вытянулся, пока цветные ленты, подхваченные им, не превратились в фантастически вздыбленную прическу. Старик с улыбкой повернулся.
0: «Китти любит новую одежку».
1: «Оставь, папи, или ты заставишь меня поверить в это».
0: «Ты не должен верить в Китти. Тебе достаточно ее увидеть».
1: «Ну да, конечно. Ну, ты ведешь себя, словно она... Я имею в виду, оно способно понимать твои слова».
0: «Ты в самом деле не веришь?» —
1: мягко и терпеливо спросил папе. «Брось, папе».
0: «Дай-ка мне твою шляпу».
1: Папе протянул руку и сдернул шляпу с головы Пита Перкинса.
0: «Сюда, Китти!» — сказал он. «Вернись!»
1: Смерчик, плясавший над их головами несколькими этажами выше, ринулся вниз. «Эй, что ты собираешься делать с моей шляпой?» — осведомился Перкинс.
0: «Минутку! Китти, сюда!»
1: Словно избавившись от какого-то груза, смерчик резко опустился еще ниже. Старик протянул ему шляпу. Смерчик подхватил ее и погнал вверх по длинной крутой спирали. «Эй!» — заорал Перкинс. «Ты соображаешь, что делаешь? Кончай свои шутки! Этот колпак обошелся мне в 6 кусков всего 3 года назад!»
0: «Не беспокойся!» —
1: спокойно сказал старик.
0: «Китти принесет ее обратно».
1: «Как бы не так! Скорее всего, она окунет ее в речку!»
0: «О, нет! Китти никогда не роняет ничего, что не хочет уронить! Смотри!»
1: Шляпа танцевала над крышей отеля на противоположной стороне улицы.
0: «Китти! Эй, Китти! Принеси ее обратно!»
1: Смерчик замедлил свое движение, и шляпа спустилась 2 этажами ниже. Затем она снова остановилась, и смерчик начал лениво жонглировать ею.
0: «Принеси ее сюда, Китти!» —
1: повторил старик. Шляпа поплыла вниз по спирали и, внезапно закончив свое движение мертвой петлей, шлепнула Перкинса по лицу.
0: «Она пыталась надеть тебе шляпу прямо на голову», —
1: объяснил сторож.
0: «Обычно это у нее получается довольно точно».
1: «Вот как?» Перкинс поймал шляпу и, открыв рот, смотрел на завихрение.
0: «Убедился?» —
1: спросил старик.
0: «Ну...»
1: Он еще раз посмотрел на свою шляпу, потом на смерчик.
0: «Папе, я чувствую, мне надо выпить».
1: Они пошли в сторожку. Папи отыскал стаканы, а Перкинс наполнил их из прихваченной в машине почти полной бутылки виски и сделал 2 внушающих уважение глотка. Повторив эту процедуру, он снова наполнил стаканы и опустился на стул.
2: «Это было в честь Китти», — сказал Перкинс. «Будем считать, что сие возлияние — компенсация за банкет у мэра».
1: Папи сочувственно пощелкал языком.
0: «Тебе надо о нем писать».
2: «Мне надо выдать очередную колонку хоть о чем-нибудь, папе. Прошлым вечером His Honor, наш мэр, окруженный уникальным созвездием профессиональных шантажистов, взяточников, лизоблюдов и махинаторов, дал торжественный банкет в честь своего избрания. Придется написать об этом, папе. Подписчики требуют».
3: «Но почему я не могу, как все нормальные люди, немного расслабиться и идти отдыхать?»
0: «Сегодня у тебя была хорошая колонка», — подбодрил его старик.
1: Он развернул Daily Forum. Перкинс забрал газету и скользнул взглядом вниз полосы, где обычно помещалась его колонка.
2: «Питер Перкинс», — прочел он. «Наш прекрасный город».
1: Перкинс пробежал глазами текст.
3: «Что случилось с экипажами? В нашем земном раю по традиции принято считать, что было хорошо для отцов-основателей, вполне подходит и нам. Мы спотыкаемся о ту же выбоину, в которой дедушка Тозье поломал себе ногу в 1909 году. Мы радуемся, зная, что вода, вытекающая из ванны, не пропадает бесследно, а возвращается к нам через кран на кухне, благоухая хлором. Кстати, Хиззонер пьет только газированную воду из бутылок. Можете убедиться в этом сами. Но, тем не менее, я должен сообщить вам ужасающую новость. Куда-то делись все экипажи. Вы можете мне не верить. Общественный транспорт ходит так редко и движется так медленно, что разница почти неразличима. И все же я могу поклясться, что не так давно видел на Гранд-авеню колченогую колымагу без всяких признаков лошадей поблизости. Не иначе внутри ее была какая-то электрическая машина. Даже для нашего атомного века это уже чересчур. И я предупреждаю всех горожан... Тут Перкинс разочарованно фыркнул. «Папи, это стрельба из пушек по воробьям. Этот город прогнил насквозь, и он останется таким навечно. Почему я должен напрягать мозги из-за этой ерунды? Дай-ка мне бутылку».
0: «Не расстраивайся, Пит. Смех для тиранов страшнее, чем пуля убийцы».
3: «Хорошо излагаешь. Но мне не до смеха. Я потешался над ними как только мог, и все кошки под хвост.
2: Все мои старания — такое же пустое сотрясание воздуха, как и у твоего друга, танцующего дервиша».
3: Окно вздрогнуло от резкого удара ветра.
0: «Не говори так о Китти», — серьезно заметил старик. «Она чувствительна».
3: «Прошу прощения». Пит встал и, повернувшись к двери, поклонился.
2: «Китти, я приношу свои извинения. Твои хлопоты куда как важнее моих».
3: Он повернулся к хозяину. «Давай выйдем и поговорим с ней, папе. Лучше общаться с Китти, чем писать о банкете у мэра. Будь у меня выбор...»
1: Выходя, Перкинс захватил с собой пестрые остатки располосованных комиксов и стал размахивать в воздухе бумажными лентами.
2: «Сюда, Китти! Сюда! Это тебе!»
1: Смерчик спустился, и как только Перкинс выпустил бумагу из рук, сразу же подхватил ее.
2: «Она глотает все, что ей не дашь».
0: «Конечно», —
2: согласился папе.
0: «Китти словно архивная крыса. Все бумажки прибирает себе».
3: «Неужели она никогда не устает? Ведь должны быть и спокойные дни».
0: «По-настоящему здесь никогда не бывает спокойно. Так уж на этой улице, что ведет к реке, стоят дома. Но я думаю, она прячет свои игрушки где-то на их крышах».
1: Газетчик уставился на крутящуюся струйку мусора.
2: «Бьюсь об заклад, у нее есть газеты за прошлый месяц. Слушай, папи, я как-то выдал колонку о нашей службе очистки и о том, как мы не заботимся о чистоте улиц. Было бы неплохо раскопать парочку газет, что вышли примерно года два назад, и тогда я мог бы утверждать, что и после публикации они продолжают валяться по городу».
0: «Зачем ломать голову?» — сказал папе. «Давай посмотрим, что там есть у Китти».
1: Он тихонько свистнул.
0: «Иди сюда, малышка. Дай посмотреть, папе, твои игрушки».
1: Смерчик, плясавший перед ними, изогнулся. Его содержимое закружилось еще быстрее. Сторож прицелился и выдернул из этой мешанины кусок старой газеты.
0: «Вот, трехмесячной давности».
2: «Попробуй еще».
0: «Попытаюсь».
1: Он выхватил еще одну газетную полосу.
0: «За прошлый июнь».
2: «Это уже лучше».
1: Прозвучал автомобильный сигнал, и старик поспешил открыть ворота. Когда он вернулся, Перкинс все еще продолжал вглядываться в столб бумажного мусора.
0: «Повезло», —
1: спросил папе.
2: «Она не хочет мне ничего давать. Так и рвет из рук».
0: «Китти, ты капризуля», — сказал старик. «Пит мой друг. Будь с ним полюбезнее».
1: «Все в порядке», — сказал Перкинс. «Мы просто не были с ней знакомы. Но посмотри, папе, ты видишь этот заголовок на первой полосе?»
0: «Она тебе нужна?»
2: «Да. Посмотри поближе. Видишь в заголовке «Дью» и под ним что-то еще?
3: Но не могла же она хранить этот мусор с предвыборной кампанией 98-го года».
0: «А почему бы нет? Китти крутится здесь столько, сколько я себя помню. И она постоянно все тащит к себе. Подожди секунду».
1: Он мягко сказал что-то Китти, и газета очутилась у него в руках.
0: «Теперь ты можешь ее рассмотреть».
1: Перкинс впился в листок.

0: почему бы и нет?
1: Почему бы и нет? Ну ладно, я еще могу согласиться, что улицы с тех пор ни разу не убирались. Но бумага столько не выдержала бы. Солнце, дождь и все прочее сделали бы свое дело.
0: Китти очень заботится о своих игрушках. Уверен, в плохую погоду она все прятала под крышу.
1: Но ради всего святого, папи, не веришь же ты в самом деле, что она... Нет, тебя не переубедить. Хотя, откровенно говоря, мне не так уж важно, где она раздобыла эту штуку. Официальная версия сведется к тому, что этот грязный клочок бумаги невозбранно носился по улицам нашего города последние 80 лет. Ну и посмеюсь же я над ними, старик. Он аккуратно свернул газету и принялся засовывать ее в карман.
0: «Нет, нет, не делай этого!» – запротестовал хозяин.
1: «Почему? Я возьму ее в редакцию, чтобы там сфотографировать».
0: «Ты не должен этого делать! Это вещь Китти, я ее только одолжил!»
1: «Ты что, псих?»
0: «Она рассердится, если мы не вернем ей газету!» «Пожалуйста, Пит, она позволит тебе посмотреть на нее в любое время, когда ты только захочешь!»
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Старик был настолько серьезен, что Пит задумался.
1: «Я боюсь, что мы ее никогда больше не увидим», — сказал он. «А у меня это будет отправной точкой для раскрутки темы».
0: «С твоей стороны это не совсем хорошо. История должна была бы быть про Китти. Но не беспокойся. Я скажу ей, что эту бумагу терять нельзя».
1: Ну ладно. Они вышли, и папе что-то серьезно объяснил Китти, а затем вручил ей обрывок газеты за 1898 год. Китти сразу же подняла его на самый верх своей покачивающейся колонны. Перкинс попрощался с папе и двинулся к выходу, но вдруг резко повернулся, не скрывая легкого смущения. «Слушай, папе».
0: «Да, Пит».
1: «Но на самом деле, ты не веришь, что эта штука живая, правда?»
0: «Почему бы и нет?»
1: «Почему бы и нет? Ты хочешь сказать...»
0: «Ну, — рассудительно сказал папе, — а откуда ты знаешь, что ты живой?»
1: «Ну, да потому что я... Хотя, если разобраться...» Он остановился. «Сам не знаю. Ты мне заморочил голову, приятель». Папе улыбнулся.
0: «Значит, ты понимаешь».
1: «Хочу надеяться». «Всего, папе! Всего, Китти!» Он приподнял шляпу, обращаясь к смерчику. Пыльный столбик качнулся в ответ. Шеф-редактор послал за Перкинсом. «Слушай, Пит», — сказал он, решительно хлопнув по пачке исписанных листов, лежавших перед ним.
3: «Задумка у тебя была неплохая, но... Хотел бы я увидеть парочку твоих статей, написанных не в пивной».
1: Перкинс взглянул на лежащую перед ним газетную полосу. «Наш прекрасный город. Питер Перкинс. Свистни на ветер. Прогулка по улицам нашего города всегда полна неожиданностей, а порой и приключений. Прокладывать путь приходится среди самого разного мусора, осколков посуды, мятых сигаретных пачек и прочих малопривлекательных предметов, которыми пестрят тротуары города. В это время в лицо нам летят сувениры в виде конфетти от давно прошедшего праздника, истлевшие листья и другая труха, которая под воздействием непогоды утратила свой первоначальный вид и не поддается опознанию. Правда, я всегда был уверен, самое тщательное знакомство с сокровищами наших улиц не может обогатить нас реликвией более чем 7-летней давности». Дальше шел рассказ о смерчике, который почти столетие таскает по улицам ставшую антикварной газету. Кончалась заметка вызовом в адрес других городов страны. Могут ли они похвастать чем-либо подобным? «Разве это так плохо?» – осведомился Перкинс.
3: «Это прекрасная идея – пошуметь о грязи на улицах, Пит, но материал должен быть обоснован».
1: Перкинс наклонился над столом. «Шеф, он полностью обоснован».
3: «Не глупи, Пит!»
1: Он говорит, не глупи. Ну ладно. И Перкинс положил перед редактором обстоятельный отчет о Китти и о газете 1898 года.
3: «Пит, должно быть, ты крепко хватил в этот день».
1: «Только томатного

0: сока. У меня в тот самый день так схватило сердце, что думал, отдам концы.
1: А как насчет вчерашнего дня? Могу ручаться, этот смерчик явился в бар вместе с тобой.
0: Перкинс с достоинством выпрямился.
1: Однако таковы факты. Успокойся, Пит. Я ничего не имею против того, как ты пишешь, но фактов должно быть больше. Раскопай данные о паденщиках, узнай, сколько они платят за очистку улиц, сравни с другими городами.
0: И кто будет читать эту тягомотину? Пойдем спустимся по улице вместе со мной, и я тебе покажу истинные факты. Подожди только минуту, я приглашу фотографа. Через 20 минут Перкинс уже знакомил шеф-редактора и Кларенса В. Уимса с Паппи. Кларенс стал готовить камеру.
1: Щелкнуть?
0: Обожди, Кларенс. Паппи, можешь ты попросить Китти притащить нам ту музейную штуку?
2: Конечно.
0: Старик посмотрел вверх и свистнул.
2: Эй, Китти, иди к Паппи.
0: Над их головами пролетело несколько пустых жестянок, охапка листьев, и к ногам легло несколько обрывков газет. Перкинс посмотрел на них.
3: «А здесь нет того, что нам нужно», — удрученно сказал он.
2: «Сейчас она притащит».
0: Паппи сделал движение вперед, и смерчик обхватил его. Они видели, как шевелятся губы Паппи, но слов не разобрали.
1: «Щелкнуть?» — спросил Кларенс. «Пока нет».
0: Смерчик поднялся вверх и исчез где-то меж крыш соседних зданий. Шеф-редактор открыл было рот, но снова закрыл его. Китти скоро вернулась. Она притащила много разного хлама, и среди всего прочего был и тот самый газетный лист.
1: «Вот теперь щелкай, Кларенс! Щелкай, пока она висит в воздухе!»
4: «Раз и готово!» —
0: отозвался Кларенс, скидывая камеру.
4: «Сдай чуть назад и подержи ее. Вот так», — сказал он, обращаясь к смерчику.
0: Китти помедлила, потом легко качнулась назад.
2: «Осторожненько развернись, Китти», — добавил Паппи. «И поверни листик. Нет-нет, не так. Другим концом кверху».
0: Газета развернулась и медленно поплыла мимо них, демонстрируя заголовок.
1: «Поймал?» —
0: осведомился Перкинс.
3: «Раз и готово», — сказал Кларенс.
0: «Все?» — спросил он у шеф-редактора.
1: «Я думаю, что все».
0: «Окей», — сказал Кларенс, захлопнул камеру и исчез. Редактор вздохнул.
1: «Джентльмены», — сказал он, — «я думаю, надо выпить».
0: Даже после 4 рюмок спор между Перкинсом и редактором не затих. Папе это надоело, и он ушел.
1: «Не будьте идиотом, босс», — говорил Пит. «Вы же не можете печатать статью о живом смерче. Вас же засмеет весь город».
0: Шеф-редактор Гейнс гордо выпрямился.
3: «Таково правило форума — печатать абсолютно все новости, ничего не скрывая. Раз это новость, мы ее опубликуем».
0: Он несколько раз расслабился.
3: «Эй, официант, повторите и поменьше содовой».
1: «Но это невозможно с научной точки зрения.
3: Ты же все видел своими глазами».
1: «Да, но...»
3: «Мы обратимся в Смитсоновский институт с просьбой провести расследование».
1: «Они поднимут нас на смех», — продолжал настаивать Перкинс. «Ты когда-нибудь слышал о массовом гипнозе?»
3: «Это не аргумент, тем более, что Кларенс тоже его видел».
0: «При чем здесь Кларенс?»
3: «При том, что надо иметь что гипнотизировать».
0: «С чего ты взял, что у Кларенса нет мозгов?»
3: «Попробуй опровергнуть меня».
0: «Ну, во-первых, он живое существо, значит, он должен иметь хоть какие-то мозги».
3: «Как раз об этом я и говорю. Эта воздушная штука тоже живая. Она двигается, значит, у нее есть мозги».
1: «Перкинс, если эти яйцеголовые из Смитсоновского института будут настаивать, что это антинаучно, помни, что за тобой стоят форум и я. Ни шагу назад!»
0: «А вдруг?»
3: «Никаких вдруг! А теперь отправляйся на стоянку и возьми интервью у этого торнадо».
0: «Ты же все равно не будешь меня печатать».
3: «Кто не будет тебя печатать? Я изничтожу его на корню! Отправляйся, Пит! Давно пора взорвать этот город и распылить по ветру. Хватит разговоров. На первую полосу. За дело!»
0: Он напялил на себя шляпу Пита и поспешил в туалет.

0: Расположившись за столом, Пит поставил рядом с собой термос с кофе, банку томатного сока и положил вечерний выпуск газеты. Над снимками Киттиных забав, разверстанными на четырех колонках, помещалась его статья. Надпись над жирной 18-пунктовой линейкой указывала «Смотри редакционную полосу, страницу 12». На 12-й странице над такой же черной линейкой значилось «Читайте наш прекрасный город на странице 1». Но он прочел только заголовок. «Господина мэра в отставку!» Пробежав ниже следующие строки, Пип прищелкнул языком. «Затхлый душок, символ духовной заплесневелости, притаившийся в темных углах нашей мэрии, приобрел размеры циклона и указывает на то, что давно пора вымести на свалку администрацию, погрязшую во взяточничестве и бесстыдстве». Далее издатель указывал на то, что контракт на уборку улицы и вывозку мусора был вручен деверю мэра, но что Китти, смерчик, прогуливающийся по городским улицам, сможет сделать эту работу и дешевле, и лучше. Зазвонил телефон. Пит поднял трубку.
1: «Окей, начало положено».
2: «Пит, это ты?» —
0: прорезался голос Паппи.
2: «Они тащат меня в участок».
0: «Чего ради?»
2: «Они обвиняют Китти в нарушении общественного спокойствия».
0: «Сейчас буду». Он вытащил Кларенса из отдела иллюстрации, и они поспешили в полицейский участок. Перкинс решительно вошел внутрь. Паппи сидел там под надзором лейтенанта. Вид у него был довольно обескураженный. «Что тут случилось?» — спросил репортер, тыкая пальцем в Паппи.
3: «Щелкнуть?» —
0: спросил Кларенс. «Пока подожди. Меня интересуют новости. Домброски, я думаю, вы помните, что я сотрудник газеты. Так за что задержан этот человек?» «Неподчинение полицейскому при исполнении последним служебных обязанностей». «Это правда, Паппи?» На лице у старика было написано отвращение ко всему происходящему.
2: «Этот тип»,
0: — он указал на одного из полисменов,
2: «пришел на мою стоянку и попытался забрать у Китти ее любимую бумажку, рекламу сигарет. Я сказал ему, чтобы он оставил ее в покое. Тогда он замахнулся на меня дубинкой и приказал, чтобы я забрал у Китти эту бумажку сам. А я сказал ему, куда он может засунуть свою дубинку».
0: Паппи пожал плечами.
2: «И вот я здесь».
0: «Понятно», — сказал Перкинс и повернулся к Домброски. «Вам звонили из мэрии, не так ли? Поэтому вы послали Дюгана на это грязное дело».
3: «Единственное, чего я не понимаю, это почему именно Дюгана? Говорят, он так глуп, что вы даже не позволяете ему собирать взятки на его участке».
2: «Это ложь!» — вмешался Дюган. «Я их сам собираю!»
3: «Заткнись, Дюган!»
0: — рявкнул его начальник.
1: «Видите ли, Перкинс, вам лучше покинуть помещение. Здесь нет ничего интересного для вас».
0: «Ничего интересного?» — мягко переспросил Перкинс. «Полицейские пытаются арестовать смерч, и вы говорите, что нет ничего интересного?»
3: «Щелкнуть?» —
0: спросил Кларенс.
1: «Никто не пытался арестовать смерч. А теперь убирайтесь».
0: «Тогда почему вы обвиняете Паппи в неподчинении полицейскому? Чем Дюган там занимался? Ловил бабочек?»
1: «Сторож не обвиняется в неподчинении полицейскому».
0: «Ах, не обвиняется. Тогда какой же параграф вы хотите на него повесить?»
1: «Никакого. Мы просто хотим его спросить».
0: «О, это уже интересно. Ему ничего не инкриминируют, нет ордера на арест, он ни в чем не обвиняется.
3: Вы просто так хватаете гражданина и тащите его в участок. Стиль гестапо».
0: Перкинс повернулся к Паппи. «Ты не под арестом. Мой тебе совет — встать и выйти вон в ту дверь». Паппи приподнялся.
1: «Эй!»
0: Лейтенант Домброски подскочил на своем стуле, схватил Паппи за плечо и усадил его обратно.
1: «Есть приказ! Не с места!»
3: «Щелкай!» — гаркнул Перкинс.
0: Магниевая вспышка заставила всех застыть.
3: «Кто пустил их сюда? Дюган, забрать камеру!» —
0: взъярился Домброски.
3: «Раз и готово!» —
0: сказал Кларенс, уворачиваясь от полицейского. Их движения напоминали танец на лугу.
3: «Хватай его!» — веселился Перкинс. «Вперед, Дюган! И главное, камеру, камеру! А я сейчас же принимаюсь писать. Лейтенант полиции уничтожает свидетельство полицейской жестокости!»
4: «Что я должен делать, лейтенант?» —
0: взмолился Дюган. Домброски с омерзением посмотрел на него.
3: «Садись и прикрой физиономию.
1: А вы,
0: — обратился он к Перкинсу, — не пытайтесь публиковать эти снимки. Я вас предупреждаю».
3: «О чем?
1: Что я не должен танцевать с Дюганом?
0: Идем, Паппи. Идем, Кларенс. И они вышли. Окончание рассказа Роберта Хайнлайна «Наш прекрасный город» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Хайнлайн. «Наш прекрасный город». Окончание. На следующий день в колонке «Наш прекрасный город» появилась очередная статья. Мэрия затеяла генеральную чистку. Пока городские мусорщики предавались своей обычной сиесте, лейтенант Домбровский, действуя в соответствии с приказом, полученным из канцелярии Хиззонера, отправился на Третью авеню за нашим смерчиком. Но результаты рейда оказались плачевными. Патрульному полицейскому Дюгану не удалось засунуть смерчик в машину для заключенных. Однако неустрашимый Дюган на этом не успокоился. Он арестовал стоявшего поблизости гражданина, некоего Джеймса Меткалфа, сторожа автомобильной стоянки, по обвинению в соучастии. Соучастии кому? Дюган отказался уточнить, поскольку что всем известно, что соучастие — это штука довольно расплывчатая. Лейтенант Домбровский допросил арестованного. Можете полюбоваться на снимок. Лейтенант Домбровский весит 215 фунтов без башмаков. Задержанный — 119 фунтов. Мораль. Не болтайся под ногами, когда полиция ловит ветер. Постскриптум. Когда номер готовился к печати, смерчик все еще играл с антикварной редкостью газеты 1898 года. Остановитесь на углу Мейн-стрит и 3-й авеню и посмотрите наверх. Только поторопитесь. Домбровский не будет медлить с арестом смерчика. На следующий день в колонке Пита продолжались уколы в адрес администрации. Считаем своим долгом сообщить читателям, что в последнее время в большом жюри не раз случался переполох в связи с исчезновением документов, пропадавших прежде, чем с ними кто-то успевал ознакомиться. Мы предлагаем мэрии кандидатуру Китти, нашего смерчика с Третьей авеню, на должность внештатного клерка, следящего за бумагами. Как известно, Китти отличается редкой аккуратностью. У нее ничего не пропадает. Ей остается только выдержать экзамен для поступающих на гражданскую службу, но, как показывает практика, его сдают и круглые идиоты. Но почему Китти должна ограничиваться столь низкооплачиваемой работой? Она отличается старательностью и исправно делает все, за что берется. И может ли кто-либо с полным основанием утверждать, что она менее квалифицирована, чем некоторые из отцов города? А не выдвинуть ли Китти в мэры? Она является идеальным кандидатом, весьма общительна, отличается упорядоченным мышлением, ходит только по кругу и никогда налево. Она знает толк в наведении чистоты, так что у оппозиции не может быть к ней никаких претензий. Кстати, мистер Хиззонер, так сколько же стоит подряд на уборку Гранд-авеню? По скриптум. Китти все еще владеет газетой 1898 года. Приходите и полюбуйтесь на нее, пока еще наша полиция окончательно не запугала смерчик. Пит нашел Кларенса и поехал к стоянке. Она теперь была обнесена забором. Человек у входа протянул им два билета, но от денег отмахнулся. За забором толпа людей обступила круг, в центре которого рядом с папи весело кружилась Китти. Они пробились к старику. «Вот как ты теперь зарабатываешь деньги?»
1: «Мог бы, но я этим не занимаюсь. Они хотели меня прикрыть. Предложили мне заплатить налог в $50 на карнавал и шествие, а также почтовый сбор. Поэтому я отделался от билетов и даю их только для контроля».
0: «Не огорчайся. Мы их еще заставим попрыгать».
1: «Это еще не все. Сегодня утром они попытались захватить Китти».
2: «Ну, кто, как?»
1: «Копы. Они приехали сюда с такой большой машиной, ну, знаешь, который вентилирует подвалы, ночлежки, чердаки. Развернули ее и включили всасывающее устройство. Они думали всосать внутрь или Китти, или то, чем она играет».
0: Пит присвистнул. «Ты должен был вызвать меня».
1: «Зачем? Я предупредил Китти. Она куда-то спрятала эту газету времен Испанской войны и вернулась обратно. Ей понравилось. Она проскакивала сквозь эту машину раз шесть, словно в ручеек играла. Пролетала сквозь нее и выпрыгивала такая бодрая, что я только диву давался. В последний раз она сорвала фуражку с сержанта Янцеля, пропустила через машину и выплюнула ее в таком виде. Ну, они тоже плюнули и уехали».
0: Пит засмеялся. «Ты все же должен был бы позвать меня. Кларенс сделал бы отличный снимок».
2: «А я что, раз и готово», — сказал Кларенс.
0: «Что? Ты был здесь сегодня утром?»
2: «Конечно».
0: «Кларенс, дорогой, с
2: Смысл новостей в том, чтобы как можно скорее их печатать, а не разыскивать в отделе иллюстраций. «Все на твоем столе», — безмятежно сообщил Кларенс. «Да. Ладно, переключимся на другую тему. Папи, я задумал кое-какую петрушку».
1: «Почему бы и нет?»
2: «Хочу основать здесь штаб-квартиру компании по выбору Китти в мэры. Над стоянкой из угла в угол натянем плакат, чтобы его было видно со всех сторон. Он будет здесь очень кстати. А у входа будут стоять симпатичные девочки». Пит показал головой, где именно они будут стоять. Сзади него уже командовал сержант Янцель. «Отлично, отлично», — давал он указания. «Двигай! Очистить здесь!» Вместе с тремя сопровождающими он вытеснял людей за пределы стоянки. Пит подошел к нему. «Что происходит, Янцель?» Янцель оглянулся. «О, это вы! Ну что же, и вас попрошу. Мы должны очистить это место. Срочный приказ». Пит посмотрел через плечо. «Попроси Китти убраться в другое место, папе», — приказал он. «Кларенс, щелкни». «Раз и готово», — сказал Кларенс. «Окей», — ответил Пит. «А теперь, Янцель, объясните мне толком, что тут происходит».
3: «Хитер парень. Но лучше бы вам и вашему напарнику убраться отсюда, если хотите сохранить головы на плечах. Мы готовим базуку».
2: «Готовите что?» Питер обернулся и недоверчиво посмотрел на патрульную машину. Действительно, двое полицейских уже вытаскивали из нее базуку.
3: «Готовься к бою», — сказал он Кларенсу.
2: «Что мне? Раз и готов», — сказал Кларенс. «Перестань чапкать жевательной резинкой. Послушайте, Янцель, я же все-таки газетчик. Объясните, Христа ради, что вы собираетесь делать?»
3: «Походите и подумайте».
2: Янцель отвернулся от него.
3: «Все в порядке? Внимание! Приготовиться! Огонь!»
2: Один из копов посмотрел вверх.
1: «По кому, сержант?»
3: «Я думал, у тебя хватит ума сообразить. По смерчу, конечно!»
2: Папе высунулся из-за плеча Пита.
1: «Что они делают?»
2: «Кажется, я начинаю догадываться. Папе, попроси Китти убраться с глаз долой. Я думаю, они собираются загнать ей ракету в глотку. Это может нарушить ее динамическое равновесие или как-то повредить ей».
1: «Китти в безопасности. Я посоветовал ей спрятаться. Пит, они должны быть полные идиоты».
2: «В каком законе сказано, что коп должен быть в здравом уме при исполнении обязанностей?»
4: «По какому смерчу, сержант?» — спросил наводчик.
2: Янцель начал возбужденно объяснять ему, но затем отменил все свои указания, когда убедился, что в поле зрения нет никакого смерча.
3: «Это ты убрал свой смерч!» — обернулся он к папе.
4: «Ты?» — гаркнул он.
3: «Немедленно верни его!»
2: Пит вытащил блокнот.
3: «Вот это уже интересно, Янцель. Не ваши ли профессиональные знания позволяют вам отдавать приказания смерчу, будто он дрессированная собака? И какова на этот счет официальная позиция полицейского управления?»
4: «Я... комментариев не будет! Прекратите, или я прикажу вас вывести!»
2: «Не сомневаюсь. Но вы установили своего клоподава, так что осколки пролетят сквозь смерч и закончат свой путь не иначе, как на крыше мэрии. Скажите, является ли это частью заговора с целью убить Хизонера?» Янцель резко обернулся и проследил взглядом воображаемую траекторию.
4: «Эй, оттащите ее оттуда!» — заорал он. «Разверните ее в другую сторону! Вы что, хотите пришибить мэра?»
2: «Вот это уже лучше», — сказал Пит сержанту. «Теперь они могут потренироваться на Первом национальном банке. Но я больше не могу ждать». Янцелю пришлось снова оценивать ситуацию.
4: «Направьте ее в безопасную сторону!» — приказал он. «Неужели я должен за всех вас думать?»
1: «Ну, сержант,
4: что еще?»
1: «Это же вы указали направление, и мы готовы к стрельбе».
2: Пит посмотрел на них.
3: «Кларенс», — вздохнул он, — «пойди пройдись и сделай снимок, как они втаскивают эту штуку обратно в машину. Это произойдет минут через 5. Мы с папой будем в гриль-баре. Постарайся, чтобы физиономия Янцеля попала в кадр».
2: «Что мне? Раз и готово», — отозвался Кларенс. Новая публикация под рубрикой «Наш прекрасный город» занимала 3 колонки и была озаглавлена «Полиция объявляет войну смерчику». Пит взял номер газеты и поехал на стоянку, чтобы показать статью папе.
3: Его там не было. Отсутствовала и Китти. Пит порыскал по закоулкам, сунул нос в сторожку и в бар. Никаких следов. Не иначе папе пошел за покупками или отправился в кино, подумал Пит и вернулся обратно в редакцию. Сев за стол, он было попытался набросать начало завтрашней колонки, но скомкал бумагу и пошел в отдел иллюстраций. «Эй, Кларенс, ты сегодня был на стоянке?» «Не-а». «Папе исчез». «Чего ради?» «Пошли, мы должны его разыскать». «Зачем?» – спросил Кларенс, но тут же схватился за камеру. Стоянка была по-прежнему пустынна. Ни папи, ни Китти, ни даже малейшего дуновения ветерка. Пит повернулся. «Слушай, Кларенс, сегодня хорошо снимать?» Кларенс поднял камеру и прицелился в небо. «Нет», — сказал он, — «свет маловато».
5: «Но там что-то есть».
3: «Что?»
5: «Смерчик?»
6: «Ну, Китти?»
5: «Может быть».
6: «Китти, сюда!»
5: «Иди сюда, Китти!»
3: Смерчик опустился рядом с ними, покружился и подхватил валявшийся кусочек картона. Покружив его, он швырнул картон в лицо Питу.
2: «Китти, нам не до шуток», — сказал Пит.
6: «Где папи?»
3: Смерчик скользнул назад. Пит увидел, что он снова стал возиться с картонкой.
4: «Оставь ее в покое», — резко сказал Пит.
3: Смерчик вскинул свою находку на сотню футов, откуда она резко спланировала вниз, ударив Пита ребром по носу.
6: «Китти!» — взвыл Пит. «Перестань дурачиться!»
3: На картонке размером 6 на 8 дюймов было что-то напечатано. Видно, прежде она была к чему-то приколота. По углам виднелись следы от кнопок. Пит прочел. «Отель Ritz Classic» и ниже. Номер 2013. На одного человека $6, на двоих $8. Далее шли гостиничные правила. Пит нахмурился. Внезапно он резко швырнул картонку Китти. Та немедля кинула ее обратно в лицо Питу. «Идем, Кларенс», — отрывисто сказал Пит. «Нас ждут в отеле Ritz Classic в 2013 номере».

0: Ritz Classic представлял собой огромную ночлежку, забитую внизу магазинчиками и дамскими парикмахерскими. Мальчик-лифтер посмотрел на камеру Кларенса и сказал:
1: «Док, здесь этого делать нельзя. В нашем отеле никаких бракоразводных историй».
0: «Успокойся», — сказал ему Пит. «Это не настоящая камера. Мы торгуем травкой, марихуаной, то есть».
1: «Что же вы сразу не сказали? Вам бы не пришлось прятать ее в камере. Только людей нервируете. Вам какой этаж?»
0: 21-й. Лифтер сразу же поднял их на место без остановки, игнорируя остальные вызовы.
1: «За спецобслуживание два куска», — предупредил он.
0: Они вышли и направились по коридору в поисках нужного номера. Дверь его была заперта, и Пит осторожно постучал. Затем еще раз. Молчание. Он прижал ухо к двери, ему показалось, что он слышит какую-то возню внутри. Сдвинув брови, Пит оценивающе отступил от двери.
1: «Я кое-что вспомнил», — сказал Кларенс и затопал по коридору.
0: Он быстро вернулся с красным пожарным топором в руках.
1: «Щелкнуть?» — спросил он Пита.
0: «Прекрасная мысль, Кларенс. Но подожди». Пит грохнул в дверь и закричал:
2: «Папи! Эй, папи!»
0: Огромная женщина в розовом пеньюаре открыла дверь по соседству.
3: «Вы кого-то ищете?» —
0: осведомилась она. «Успокойтесь, мадам», — сказал Пит. «Мы просто хотим глотнуть свежего воздуха». Он прислушался. За дверью явно слышались звуки борьбы, а потом сдавленное:
2: «Пит! Эй, Пит!»
0: «Щелкнуть!» — приказал Пит, и Кларенс врубился в дверь. Замок поддался с третьего удара. Вместе с Кларенсом Пит ворвался в комнату, но кто-то, выбегая навстречу, сбил его с ног. Поднявшись, Пит увидел лежащего на кровати папи. Он пытался освободиться от полотенца, которым был привязан.
2: «Лови их!» —
0: закричал папе. «Не раньше, чем я тебя развяжу».
2: «Они забрали мои штаны! Ребят, я думал, вы уж никогда не придете!»
0: Кити пришлось мне кое-что втолковать.
1: «Я поймал их!» — сказал Кларенс. «Обоих!»
0: «Как?» — спросил Пит.
1: «Раз и готово!»
0: — гордо сказал Кларенс и похлопал рукой по камере. Пит выскочил в коридор.
3: «Они побежали туда!» — услужливо показала огромная женщина.
0: Пит кинулся по коридору, завернул за угол, но успел только увидеть, как захлопнулась дверца лифта. Выскочив из отеля, Пит остановился при виде большой толпы. Пока он раздумывал, что делать, папе схватил его за плечо.
2: «Вон они, в той машине!»
0: Машина, на которую указал папе, уже почти выбралась из вереницы такси, стоявших перед отелем. Издав низкое рычание, она рванулась с места. Пит рывком открыл дверцу ближайшей машины.
1: «Поезжайте за этой машиной!» — крикнул он.
0: Папи и Кларенс следом за ним ввалились в такси.
1: «Чего?» — спросил таксист.
0: Кларенс поднял пожарный топор. Водитель крякнул.
2: «Простите», — сказал он.
0: «Разве нельзя спросить?» И он двинулся за ушедшей машиной. Сноровка водителя помогла им разобраться в путанице улочек Нижнего города. Преследуемая машина свернула на третью авеню и погнала вниз прямо к реке. Они мчались в 50 ярдах следом за ней, пока не выбрались на трассу, где не было ограничения скорости.
2: «Вы будете снимать на ходу?» — спросил водитель.
1: «Что снимать?»
2: «Разве это не киносъемка?»
1: «О, Господи, конечно, нет! В той машине похитители детей! Скорее!»
2: «В этом я не участник!»
0: И водитель резко затормозил.
2: «За ними!»
0: Пит схватил топор и занес его над головой водителя. Машина снова набрала скорость.
1: «Это кончится аварией! У них мотор сильнее!»
0: Папе схватил Пита за руку.
2: «Это Кити!»
1: «Где?» «С ума сойти!»
2: «Снижайся!» —
0: закричал папе.
2: «Кити! Эй, Кити, ты над нами!»
0: Смерчик описал петлю в воздухе и поравнялся с машиной.
2: «Здравствуй, малышка!» —
0: обратился к нему папе.
2: «Гони за тем такси! Вперед и достань его!»
0: Кити, не понимая, смущенно качнулась на ходу. Папе объяснил ей еще раз, и она вихрем сорвалась с места, подняв в воздух кучу мусора и бумаг. Они видели, как Кити настигла переднюю машину и, резко обрушившись вниз, швырнула в лицо водителю весь бумажный мусор, который тащила с собой. Машину кинуло в сторону, она ударилась о боковое ограждение и, отлетев рикошетом, врезалась в фонарный столб. 5 минут спустя Пит, оставив на попечение Китти и Кларенса, вооруженного все тем же пожарным топором, двух охающих от ссадин типов, одну за другой скармливал монеты телефону-автомату. «Соедините меня с Федеральным бюро расследований», — наконец скомандовал он. «Кто там ведает похищением граждан?» «Вы должны знать. Вашингтон, округ Колумбия. И побыстрее».
4: «Господи», — сказали на другом конце провода. «Вы что же думаете, я их номера наизусть знаю?»
1: «Поторопитесь».
4: «Сию секунду».
0: Через минуту в трубке прорезалось: «Федеральное бюро расследований».
1: «Соедините меня с Гувером». «Что?» «Ну хорошо, хорошо, я поговорю с вами. Послушайте, тут такая любопытная штука. Мы их взяли с поличным. Вот только что. Но если ваши ребята из местного отделения не поспеют раньше городских полицейских, ничего не получится». «Что?»
0: Пит успокоился и членораздельно объяснил, кто он такой, откуда звонит и что, собственно, случилось. Его выслушали, все время притормаживая, когда он пытался набрать скорость, и пообещали, что местное отделение ФБР тотчас же будет оповещено. Пит вернулся к месту аварии как раз в тот момент, когда лейтенант Домбровский вылезал из патрульной машины. Пит прибавил шаг.
1: «Не делайте этого, Домбровский!» — вскричал он.
5: «Не делать чего?»
1: «Ничего не делайте! ФБР уже направляется сюда, а вы и так по уши в дерьме! Не усугубляйте ситуацию!»
0: Пит показал на пойманных. На одном из них сидел Кларенс, уперев острие топора в спину другому.
1: «Песня этих пташек уже спета.
0: И не только их. Так что вам имеет смысл поспешить, чтобы успеть на самолет до Мехико». Домбровский посмотрел на него.
1: «Слишком ты умный», — не очень решительно сказал он.
0: «Поговорите с ними. Они готовы во всем признаться». Один из типов поднял голову.
1: «Нам угрожали», — сказал он. «Уберите их, лейтенант. Они напали на нас».
0: «Давай, давай», — весело сказал Пит. «Вали все в кучу. Расскажи что-нибудь интересненькое до того, как приедет ФБР. Может, тебе и полегчает?»
1: «Щелкнуть?» — спросил Кларенс.
0: Домбровский дернулся.
1: «Берите этот топор!»
0: «Делай, что он говорит, Кларенс. И подготовь камеру к той минуте, когда подъедут люди из ФБР».
1: «Никого из ФБР вы не вызывали!»
0: «Обернитесь!» Рядом с ними бесшумно остановился темно-синий седан, и из него вышли 4 приземистых людей. Первый из них спросил: «Есть тут кто-нибудь по имени Питер Перкинс?»
1: «Это я», — сказал Пит. «Что вы скажете, если я вас поцелую?»

0: Было позднее вечернее время, но стоянка для машин, заполненная людьми, гудела от голосов. По одну сторону возвышались призывы к выборам нового мэра, и там собирались почетные гости. По другую уже стояла эстрада для духового оркестра, освещенный лозунг над нею гласил: «Здесь живет Китти, почетный гражданин нашего прекрасного города». В центре огороженной площадки Китти изгибалась, носясь из стороны в сторону, кружилась и танцевала. Пит стоял у одного конца ограды, папе у другого. Вокруг, на расстоянии 4 футов друг от друга, стояли детишки. «Готовы?» — громко спросил Пит. «Готовы!» — ответил папе. И тогда они все вместе, Пит, папе и дети, стали кидать в центр круга ленты серпантина. Китти, подхватив, разматывала их и обвивала вокруг себя. «Конфетти!» — скомандовал Пит. И каждый швырнул по горсти пестрых кружочков. Только несколько из них смогли коснуться земли. «Шарики!» — крикнул Пит. «Свет!» И ребята стали торопливо надувать воздушные шарики 12 цветов. Шарики один за другим тоже скормили Китти. Ударили лучи прожекторов, автомобильных фар и фонарей. Китти превратилась в кипящий и извивающийся цветной фонтан высотой в несколько этажей.
1: «Щелкнуть?» —
0: спросил Кларенс. «Щелкай!»

Дорогие гости, мы продолжаем наше сегодняшнее выступление «Модели для сборки» здесь, на этой замечательной крыше. И, как уже было сказано, сейчас вы услышите рассказ Леонида Каганова «Все дело в усах». Автор присутствует сейчас здесь, в зале. И, кроме всего прочего, хотелось бы сказать, что мы с полным правом можем поздравить его с недавно прошедшим днем рождения. Лео, с днем рождения!

Леонид Каганов. «Все дело в усах». Рассказ из сборника социальной фантастики «Калибр имеет значение», издательство «Пятый Рим», 2019 год.

Гиперлуп я всегда беру плацкартный. Но не из-за цены, конечно. Кто ж думает о цене, когда везет товар на 10 миллионов? Просто плацкартный удобнее. Купейные блоки гиперлупа терпеть не могу. Раньше ездил, думал, так меньше подозрений. Во-первых, там всегда душно. Он же двухместный, крохотный. Во-вторых, попутчик. Почти в твоей кровати. Брата родного так близко не положишь. И с ним надо разговаривать. Добрый вечер и вам добрый вечер. Я откину сиденье, положу свой багаж. Спасибо. Простите, вам свет верхний не нужен, может, выключим? Не возражаете, если дверь на ночь откроем? Так душно. Возражаете? Я и не сомневался. Все почему-то возражают. Ладно, закрывайте. Запирайте. Вы правда думаете, ночью кто-то зайдет и украдет ваш плащ с пластиковой карточкой без пин-кода? Или измажет вам лицо зубной пастой, а у меня сбреет усы? На время купейный разговор заглохнет, но когда пойдет разгон, обязательно включится трансляция, и бодрый голос скажет с потолка: «Дамы и господа, наш беспилотный гиперлуп начал движение по маршруту Лондон-Сидней. Туалетные комнаты, краны питьевой воды и селектор связи с удаленным проводником оборудованы между блоками. Убедительная просьба соблюдать тишину и порядок в пути следования». В пути следования. Ишь, фразу себе изобрели специально. Ну и тут сразу разговор с попутчиком продолжится. Да, жарко было сегодня в городе. 26. Да, в Сиднее, говорят, плюс 8, холодно. Да, я в Сиднее. Куда же еще? Билет свой посмотрите. Да, в сам Сидней. Да, из Лондона. Мы же вместе досмотры проходили. Ах, вы не из Лондона. Из Дублина? Спасибо, буду знать. А потом вы из Сиднея на обычном самолете в Брисбен? Ах, это очень важная подробность. Ах, у вас там сестра живет. Боже, как интересно. Мы обязательно должны это обсудить позже. А сейчас давайте уже, наконец, поспим. Вы еще не хотите спать? Точно не хотите? А я вот хочу. И через минуту он начинает храпеть. Сидячий блок – безобразие. Мне однажды пришлось ехать 10 часов. Не повернуться, не уснуть толком. И 2 дня потом спина и задница болели. Не представляю, кто по своей воле едет в сидячем. Бомжи, наверное. А вот плацкартный блок – совсем другое дело. В каждом блоке 8 коек, и разговаривать не принято. Поздоровались, расползлись по полкам, свет выключился, тишина до утра. Если кто-то храпит или ребенок орет, не надо волноваться. Другие проснутся и замечания сделают. В моей ситуации любые конфликты опасны. Мне только доехать до места назначения, встретиться с кем надо, а потом обратно, без усов. Главное, полку надо брать верхнюю, боковую. Их не любят, а они самые удобные. Длиннее на целую ладонь, и на расстоянии вытянутой руки нет полки с соседом. Ну и последний момент. Я всегда беру билет в первый блок. На посадке грузишься последним в очереди, зато по прибытии вылезаешь первым. Лежу, значит, в наладонник уткнулся, сам рассматриваю попутчиков. Паранойя у меня, извините, все время кажется, вдруг слежка. На противоположной стороне свернулся на полке парень с черной кожей. С ног до головы покрыт пирсингом и татуировками. «Мистер Пирсинг», так я его про себя назвал. Распластался на полке, руку свесил. Разноцветные татуировки в полумраке ярко светятся. Подарила технология темнокожим парням цветные татуировки. Такие в органах не работают. На госслужбе не принято себе люминофор под кожу забивать. Под ним на полке расположился самый натуральный святой отец в черном церковном одеянии. Полный, немолодой, поза смиренная, лицо сердитое. Сидит, не спит. В руках толстая электронная Библия в кожаном переплете с золотом. Читает. А может, пасьянс раскладывает. Я слышал, у них там бывают всякие приложения, не только словари, да чудотворная техника. Но наружная слежка никогда святым отцом не переоденется. Это ж скандал же будет до небес. Справа наверху тощенький паренек с ретро-планшетом. По виду студента, по лицу Восточная Европа. То ли чех, то ли болгарин, а может, поляк. Уткнулся в планшет, не оторвать. Планшетик у него, я вижу, мощный, оформлен винтажно. Но он тоже не по мою душу здесь едет. Ни разу на меня не покосился. Кроме того, на втором информационном досмотре он стоял передо мной, и я видел, как он сжался, когда его планшет подключали к сканеру безопасности. Стоял, не шевелясь, долгие минуты, пока нейросеть сканировала его файлы. А как зажглась зеленая лампа, аж прям выдохнул.
Хотя лицом не дрогнул, видимо, не в первый раз. Уж не знаю, что у него в планшете, пиратские сериалы или нелицензионная музыка, или что похуже, но он боится органов не меньше меня. На полке под ним неприятное существо. Большой рыхлый детина с мутноватым взглядом и синяками под глазами, на бомжа похож. Я так и назвал его мысленно «бомж». Помню его на третьем, последнем досмотре. На рентгене разглядели в его кармане молекулярный принтер. Принтер вынули, а он медицинский, совсем крошечный, камера с рюмку размером. Как он кинется объяснять, что диабетик, показывал мятую справку на старомодной бумаге, клялся, что файл инсулина у него лицензионный, предлагал показать ежемесячные платежки за синтез, а его и не спрашивал никто. Медицинский же принтер. Есть у меня подозрение, не инсулин он печатает. Дело не мое, конечно. Самые подозрительные типы слева. На нижней полке смуглый малый восточного типа, но не из наших, не из лондонских. Он прямо передо мной стоял в очереди на первый сканер. Я видел его паспорт, зеленый. Что за страна? И багаж у него странный оказался на просвет. Небольшая ручная кладь, в ней здоровенный рулон полиэтилена, старомодная беспроводная зарядка и банка с крупной солью. Я рентгенолог уже почти профессиональный, сразу понял, что это соль. А секьюрити указал в дисплей и спросил, что это. Парень словно ждал, сразу выпалил. «Holy salt souvenir!» Его сумку, разумеется, никто потрошить не стал. Святая соль же. Черт знает, можно ли ее потрогать неверующей рукой? А вдруг потом религиозное оскорбление случится, по судам затаскает. А полка над ним уже совсем странный тип. Бритый наголо, оборотка клинышком, и в нее ленточки вплетены. Глазки пронзительные, небольшого роста, но весь напружиненный, улыбчивый, складный. И двигается молниеносно. Одет богато. Я бы точно решил, что это по мою душу, но слишком уж он заметный какой-то. На актера похож. Самовлюбленный. Как вошел, громко со всеми поздоровался, пошутил что-то. Нет, слежка так себя не ведет. Но я понимаю, что всех их рассматриваю, чтобы перестать думать о даме, которая на полке подо мной. Мне кажется, я прямо чувствую тепло ее тела и тонкий запах духов. Невероятная дама. Вроде с виду ничего не особенного. Грубоватое лицо с претензией к миру и неровной кожей, широкие костлявые ноги, но при этом вульгарно-короткая юбка, безбожное декольте, густой макияж, красные каблуки. Постоишь за ней в тамбуре на посадку и не можешь уснуть второй час. Чертовщина какая-то, просто удивительная энергетика. Интересно, откуда она в мужской плацкарте? Я повернулся на другой бок и мысленно стал считать усы. Я всегда считаю усы, чтобы заснуть. Успокаивает. Раз ус, и мне 50 фунтов. Два ус, 100 фунтов. Три ус, 150. Сегодня у меня на лице 613 усов. Уснул я где-то на третьем десятке.

Проснулся среди ночи, как подбросило что-то. Лежу и делаю вид, что сплю. В блоке тишина, все спят. Гиперлуп мягко покачивается на ходу. Святой отец спит сидя, свесив благородную голову на грудь, а электронная Библия подсвечивает ее зеленоватым. Спит студент, убрав свой винтажный планшет под матрас, наверное, чтобы не украли. Рыхлый бомж чуть похрапывает, не сильно, терпимо. Дама снизу делает медленные и глубокие вздохи. И мне сразу представилось. Но тут я заметил, что не спит один человек. Тот восточный парень. Лежал лицом к стенке, словно окаменев, смотрел на свои часы, словно ждал. И дождался. Тихо-тихо сел, беззвучно расстегнул свою сумку, вынул сверток. То, что оказалось на рентгене рулоном пластика, было тренировочным комбинезоном с большим капюшоном. Я думал, он хочет переодеться на ночь, но парень натянул полиэтиленовый костюм поверх одежды, стараясь не шуметь, а потом сделал глубокий вдох, взял сумку и неслышно вышел из блока в коридор, мягко защелкнув дверь. Тут бы мне не сообразить, конечно, что в туалет так не ходит, да и туалет другая дверь, задняя. Окликнуть его хотя бы. Но это же все задним числом, понимаешь. Смотрю я, и святой отец тоже не спит. С недоумением смотрит вслед ушедшему. Вскоре послышался тихий глухой удар. И сразу после этого гиперлуп стал замедляться. Тут я уже окончательно понял, что влип. Гиперлуп не может остановиться, ему негде и незачем останавливаться в вакуумной трубе, пробитой под землей и водой от Европы до Австралии. Но он остановился. Потом снова дернулся, немного проехал вперед, потом чуть-чуть сдал назад, совсем немного, словно выбирал место. И остановился окончательно. А потом над головой заорал селектор. Голос орал гортанно на арабском, и я сразу понял, что до селектора дорвался наш

0: нас теракт», — констатировал я вслух. Все проснулись и зашумели, закричали одновременно. «Этого не может быть!» — вопил бомж, бегая по блоку. «Это не теракт, это не теракт!»
1: «Суки проклятые, фанатики гребаные, обезьяны!» —
0: орал студент, размахивая винтажным ноутбуком.
1: «Всех надо из Британии вышвырнуть на чертовы острова, пусть своих овец дерут!»
2: «Давайте попробуем с ними поговорить!» — истерично кричала девушка. «С ними же можно договориться!»
3: «Это финиш!» — бубнил, охватив голову мистер Пирсинг. «Это финиш! Конец! Это все!»
4: «Дети мои, Господь с нами!» — увещевал святой отец. «Господь нас не бросит, Он примет нас такими, как есть!»
0: Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Мистер Пирсинг бросился к задней двери, и все, как по команде, ринулись за ним. А он все тряс ручку так, что со стороны казалось, будто она бьет его током, и оттого руки светятся разноцветными узорами. Чего не узоры всегда такие одинаковые себе рисуют, любители татуировок?
4: «Заперто!» — наконец воскликнул он.
0: Лысый малый опасливо подергал ручку передней двери. Она тоже оказалась заперта.
2: «Даже в туалет не выйти!»
0: Горестно всхлипнула дама и зачем-то сделала селфи. Это ее немного успокоило, но в следующий миг она снова всхлипнула.
2: «Сети нет! Отключили сеть!»
0: Я поймал себя на том, что машинально оглаживаю усы. Совсем дело плохо. «Минуточку внимания», — сказал я. «Давайте успокоимся и поймем, что произошло. С нами ехал преступник, который всю дорогу смотрел на часы. В нужный момент нацепил полиэтиленовый костюм, заранее подготовленный. Взял свою сумку, где лежала банка соли и беспроводная зарядка, и ушел через переднюю дверь, а это дверь в машинное отделение, в рубку. Она должна быть заперта, но, видимо, он ее сломал, раз дорвался до селектора».
2: «А где же машинист?»
0: — спросила дама.
2: «Он его убил?»
0: «Машиниста в гиперлупе не бывает», — объяснил студент. «Ручное управление есть, а человека нет».
3: «Там двигатель гиперлупа!» —
0: крикнул мистер Пирсинг. «Верно», — кивнул я. «В общем, он что-то сделал, и двигатель сломался. Потом он покричал в селектор на своем языке, а потом случилась разгерметизация, и двери всех блоков автоматически заблокировались. И если мы не умерли сразу, то надо просто сидеть и ждать, когда нас спасут». Я сказал это, и сразу самому стало спокойно. И все тоже успокоились. Интересная ситуация. Вроде все понимают, что случился теракт, а с другой стороны, никто не бегает по блокам с автоматом, взрывов не слышно, огонь не горит, трупов нет. И поэтому кажется, что все само обойдется. И все как-то спокойно сидят и рассуждают. По крайней мере, в нашем блоке. Уж не знаю, что в остальных творилось.
5: «А смысл ему какое-то делать, террористу?»
0: — опасливо поежился лысый.
4: «Угнать гиперлуп», — предположил бомж.
0: «Куда его угнать? Он же в вакуумной трубе», — возразил студент.
4: «Да-да! Вылезти и сбежать в другую страну! Не знаю, где мы сейчас? Под Россией?»
0: Студент глянул на часы и застучал пальцами по своему планшету.
5: «Интересный вопрос», — бормотал он. «В рубке по приборам можно точное положение до метра увидеть, а мы только по времени можем прикинуть. Время старта нам известно, время остановки тоже, примерную скорость гиперлупа мы знаем. Да, мы в России!»
4: «Вот!» — крикнул бомж. «Он остановил гиперлуп и сбежал в Россию!»
0: «А зачем ему бежать в Россию?» – удивился студент.
4: «Может, он русский шпион?» – не унимался бомж.
0: «Ты хоть раз русского-то видел?» – усмехнулся студент. «Это я русский!» Бомж посмотрел на студента с опаской. А я понял, что мне напоминал его акцент.
3: «А что он кричал, этот террорист? Кто-нибудь запомнил?» – вдруг густым голосом вопросил святой отец.
0: Я кивнул. Последняя фраза что-то типа «Ад-ад-ад-даль-мубарак».
3: «Давайте посмотрим», — деловито предложил святой отец и включил электронную Библию.
5: «У вас там словарь, что ли?» —
0: догадалась девушка.
3: «Споры о Христе с язычниками разных стран иногда требуют словарей», — объяснил святой отец.
0: «Хорошая у него была Библия. Толстая, значит, аккумуляторы мощные». Святой отец бережно держал ее двумя руками, подносил уголком ко рту, видно, микрофон был там, и повторял нараспев: «Аддаль, Мубарак, Мубарак, Аддаль», и снова глядел.

0: смотрел на ее экран. Варианты перевода его не устраивали. «Может?» — спросил он наконец. «Ид аль адхья мубарак?» «Точно!» — кивнул я. «Кажется, именно так». «Благословенен праздник жертвоприношения», — перевел святой отец. «Так говорят в исламе во время праздника Курбан-Байрам».
1: «Жертвоприношение!»
0: — страшным шепотом произнес лысый.
1: «Нас убьют? Но ведь нельзя убивать людей в праздник!»
0: — отчаянно произнесла дама. «Мы же неверные», — объяснил студент. «Мы для них как бараны, нас можно!» Святой отец покачал головой.
2: «Не греши, сын мой, на истинных мусульман! Настоящий мусульманин никого не станет убивать. Наши церкви дружны и полны понимания».
0: «А новости почитаешь?» — усмехнулся я. «И как-то все иначе, святой отец?»
2: «Просто сейчас появились слишком радикальные ветви ислама», — объяснил святой отец. «Некоторые считают, что убивать можно, а некоторые, что нужно. Причем особенно в праздник жертвоприношения. А есть и такие, что каждый Курбан-Байрам пытаются убить побольше мусульман, только другого толка».
0: «Но нас пока не убили?» — спросил бомж, растерянно ощупывая себя, словно сомневался. «Еще не вечер», — усмехнулся студент.
1: «А может, они хотят убить не нас?»
0: — с надеждой спросила дама.
2: «А кого?»
0: Все снова замолчали. Я посмотрел на часы и почувствовал, как по спине пробежал холодок, а усы встают дыбом. «Святой отец, а когда этот Курбан-Байрам начнется?»
2: «В нынешнем году», — нараспев ответил святой отец, глянув в Библию. «Примерно завтра».
0: «То есть уже сегодня?»
2: «Зависит от часового пояса», — пояснил святой отец.
0: «Мы в России», — напомнил я. «В республике Чечня», — добавил студент. «Где-то недалеко от Грозного. Курбан-Байрам начнется в этом городе через 27 минут».
2: Я вздохнул с облегчением.
0: «Хорошо, что не под Саудовской Аравией. А то я бы предположил, что мусульманский террорист остановил гиперлуп под каким-нибудь крупным мусульманским городом, чтобы в момент начала праздника убить много-много мусульман другой конфессии, как они любят делать в последнее время.
2: Но раз это Россия, страна христианская...»
0: «Город Грозный, крупный мусульманский город в России», — перебил студент. «Там на каждом шагу мечети».
1: «Но что можно сделать из гиперлупа?
0: Починить гиперлуп взрывчаткой и подорвать?»
2: «Нет», — возразил лысый. «Он бы не пронес взрывчатку в гиперлуп. Зря, что ли, нас 2 часа обыскивали, на 3 пунктах досмотра оружие искали».
0: «У него с собой была соль», — вспомнил я. «Банка с солью».
2: «Да хоть с динамитом. Одной банкой не взорвать тоннель под землей».
1: «Слушайте»,
0: — вдруг сказал студент.
1: «А вообще-то с нами в гиперлупе едут 3 тонны мощнейшей взрывчатки. Так грохнет, что вполне себе взлетит на воздух весь город, что над трубой. Ее же не глубоко строили».
3: «Где взрывчатка?»
0: — испуганно подпрыгнула дама и принялась озираться.
1: «Если я правильно помню, в хвосте»,
0: — студент задумался. «Или спереди?» «Соленоиды спереди, в машинном отделении. Значит, и взрывчатка впереди.
1: Они же не идиоты тащить мощнейшие провода через состав двигателя от...»
3: «Аккумуляторы!» — догадался бомж. «Он собирается взорвать наши аккумуляторы!»
0: Я шумно выдохнул и стал нервно накручивать ус на палец. «Усы останутся. Вот что обиднее всего. Уж с ними-то ничего не случится. Даже в ядерном взрыве, если я правильно понимаю их природу. Да только кто их там найдет после взрыва?»
3: «Аккумуляторы так просто не взорвать!» — возразил лысый.
1: «А помните серию игры «Галактик», где Паулс взлетел с астероида без топлива?»
0: Студент с жаром оглядел присутствующих, но понимания не встретил и пояснил.
1: «Он запихнул в ракетное сопло все аккумуляторы, добавил катализатор и активировал в вакууме. Там как раз нужен вакуум».
0: Бомж покачал головой. «Мало ли что расскажут в сериалах».
3: «Это же игры «Галактики»!»
0: С жаром возразил студент.
3: «Сериал НАСА, его физики консультируют».
0: «У нас вакуума много», — боязливо поежился лысый. «Вокруг труба с вакуумом».
2: «А что у него за соль была в банке?» — подал голос мистер Пирсинг.
0: В играх «Галактик» катализатором был сульфат гадолиния, вспомнил студент. Его сперва охлаждали в магнитном поле,
2: и все заголосили.
3: «Что вы сидите?» — кричала дама. «Так и будете ждать 20 минут, пока наступит этот Курбан-Байрам, и террорист взорвет аккумуляторы? Наш блок возле рубки, бегите в рубку и убейте его! Другие пассажиры ничего не смогут сделать, а вы можете! Сломайте дверь в рубку, остановите террориста! Мужчина вы или нет?»
2: Я задумчиво теребил ус. Ну и ситуация. Сроду не думал, что в такое попаду. Хотя кому я лгу? Программатор ведь у меня в наладоннике всегда с собой. «Девушка», — шмыгнул носом студент, — «вы зря кричите. У нас ни у кого нет оружия».
3: «А почему у вас его нет?»
2: — заголосила дама.
3: «Его же давно разрешили, специально для такого случая».
2: Лысый покачал головой. «Не, огнестрел разрешили, но не везде. И только в кобуре, на цифровом замке, и открыто не носить при себе. И уж тем более, не на транспорте в ручной клади. Вы же видели, как нас шмонали? Убили бы, если бы нашли хоть иголку. Да и разве это оружие сегодня? Огнестрел. Катализаторы, аккумуляторы — вот оружие». Бомж издал нечленораздельный вой и принялся шарить по карманам.
0: «Я могу сделать патрон», — бормотал он. «У меня где-то был файл патрона».
2: «Что это значит?» — удивился святой отец. «У него с собой молекулярный принтер», — объяснил я. «Медицинский, для лекарств личного пользования. До 5 грамм вещества может собрать. Но патрон на нем не распечатать».
0: «Я печатал!» — возразил бомж, судорожно копаясь в своем наладоннике. «Клянусь, у меня точно был этот файл! Патрон для спортивной винтовки!»
2: Студент удивился. «Это ж запрещенный файл. За такой 5 лет дают».
3: «Заткнись!»
2: — огрызнулся бомж.
3: «У тебя что, есть файлы получше?»
2: Студент потупился. Бомж ткнул в свой наладонник последний раз, судорожно оглянулся, схватил полотенце из постельного набора и принялся пихать его в принтер уголком. В воздухе отчетливо запахло озоном, горелым пластиком и какой-то кислятиной. Полотенце теперь уезжало в щель само, и когда доехало до середины, остановилось. А принтер в кулаке бомжа призывно звякнул. Бомж распахнул крышечку и торжествующе предъявил маленький патрон от спортивной винтовки, еще теплый. Все стали передавать диковинку из рук в руки, даже святой отец удивленно подсокал языком. Очередь дошла до меня, я покрутил патрон в пальцах. «Патрон — это хорошо! А где пистолет?» «Вот именно!» — поддержал студент. «Разве такого маленького принтера существует файл у пистолета?»
4: «Я не видел», — огорченно согласился бомж. «Для большого принтера видел, для моего нет». «Это же вообще не моя тема, пистолеты», — добавил он извиняющимся тоном, но осекся.
2: И тут я наконец понял. Никакой он не бомж и не диабетик. Самый настоящий нарколыга. Так мысленно и буду его называть. Наркоман. Наркоман тем временем словно принял решение признаться, гордо поднял голову и сказал...
3: «А еще я могу синтезировать любые наркотики и яды. У меня скачана полная пиратская библиотека файлов. Мы можем сделать хоть героин, хоть яд курары!»
2: Он потряс своим наладонником. Все задумались. А я незаметно сунул в карман патрон. Пригодится. Кажется, у меня появился план, но на самый крайний случай. Уж очень не хотелось помирать снова.
4: «Грешновато», — сказал святой отец.
3: «А что ты с ним сделаешь, с террористом?» — спросил лысый у наркомана. «Ворвешься в рубку и скажешь: «Ассаляму алейкум, дорогой террорист, выпей-ка немного моего снотворного с цианистым калием». «Могу брызнуть ему в лицо»,
2: — храбро ответил наркоман.
3: «Себе брызни», — фыркнула дама. «Сам первым сдохнешь и нас потравишь, брызгун».
2: «У тебя другие предложения?» — огрызнулся наркоман.
3: «Да»,
2: — вдруг сказала она и решительно встала.
3: «Если вы все такие трусы, я все сделаю сама».
4: «Что?»
3: «Попробую его обольстить и убить».
2: Все ошарашенно замолчали.
4: «Чем ж ты его убьешь, милая?» — спросил мистер Пирсинг.
3: «И чем соблазнишь?» — добавил наркоман.
0: Дама смерила его презрительным взглядом и вдруг вынула маленький флакончик.
5: «Соблазню я его вот этим», — сказала она. «Мои духи с феромоном пятого поколения. Когда использую их чуть-чуть, уже все мужчины рядом начинают испытывать влечение. А если вылью на себя весь флакон, он сам не поймет, почему обезумел и набросился на меня».
0: «А убьешь ты чем?» — спросил студент. Дама потупилась, словно раздумывая, говорить или нет.
5: «Я активная феминистка», — заявила она.
0: «И что?»
5: «У меня есть Вибола».
6: «Твою мать, Пресвятая Тереза, Вибола! Мы же в одном блоке полночи провели, она же подо мной, прямо на полке снизу!»
0: Я инстинктивно поджал ноги и затаил дыхание. «Если выберусь живым, выброшу всю свою одежду и протру кожу спиртом», — подумал я. «Конечно, во мне говорили предрассудки. Конечно, это так не передается, но как же противно!» Остальные, похоже, просто не знали, о чем речь.
5: «На случай мужского изнасилования», — объясняла дама, — «я заселила в свой организм штамм вагинальной Виболы. Это гибрид Эбл и ВИЧ. Если меня станет домогаться и изнасилует мужчина, то или не мужчина, а МТР-трансгендер, то вирус соединится с его Y-хромосомой, заблокирует иммунитет, размножится и убьет грязную тварь за несколько часов». «Да что вы так на меня смотрите? Вирус сделан не заразным, он только при контакте слизистых, а так совершенно безвреден».
4: Святой отец кашлянул в тишине.
2: «Законно ли это?» — спросил он.
5: «Законные средства самозащиты от мужского абьюза», — пояснила феминистка. «Я инфицировалась в официальной клинике, могу показать лицензию».
0: Все замолчали.
6: «Я вот одного не пойму», — произнес студент. «То есть любое общение с мужчиной для тебя закрыто навсегда? И секс, и даже поцелуй?»
5: «Конечно», — с вызовом ответила дама. «И я от этого не страдаю».
6: «А если встретиться такой, что понравится?» — продолжал студент.
5: «Никогда!»
0: — с отвращением произнесла дама.
4: Студент шмыгнул носом.
6: «А вот тогда я не понимаю, зачем брать билеты в мужскую плацкарту и вовсю пользоваться мужскими феромонами?»
5: «И не поймешь!»
0: — с вызовом ответила дама, показывая, что разговор закончен.
4: Святой отец вежливо кашлянул и встал. «К сожалению, у нас нету долгих часов на ваши грехи с Виболой. Поэтому пойду я. Попробую его уговорить».
6: «А если не получится?» — удивился студент.
4: Святой отец веско поднял электронную Библию. На этот раз я заметил в торце у корешка тусклую круглую линзу. Ох, непростая у него Библия. Епископская модель, или как это у него называется.
2: «Божьей волей и силой Святой Церкви», — произнес он, — «три чуда способна творить моя Библия».
0: Он направил ее на дверь.
2: «Первое чудо — мироточение».
0: Из корешка ударил синий луч, и в его свете на двери стало проступать круглое пятно. Оно стремительно набухало водой, и вскоре ручейки потекли вниз по пластику.
6: «Какое же это мироточение?» — скептически возразил студент. «Это не мира. Это водяной конденсат в охлаждающем лазере. Мы такое чудо в политехе на лабораторках по физике делали на первом курсе».
2: «Это мироточение святой водой!» — строго возразил святой отец. «Могу сотворить полный стакан воды. А могу в упор пропитать одежду на человеке».
4: «А смысл?» — уныло спросил бомж.
2: «А ты не торопись», —
0: степенно предложил тот.
2: «Чудо второе. Превращение воды в вино».
0: На этот раз луч из корешка ударил зеленый. Пятно на двери вскипело, и в воздухе запахло спиртом.
6: «Это ж спирт», — возразил бомж, принюхиваясь.
2: «И божий промысел имеет технические ограничения», — пояснил святой отец. «Но если превращать виноградный сок на малой мощности, получается годный когор. А если превращать воду на полной силе, то вот вам чистый спирт».
4: «А смысл?»
0: — снова поинтересовался бомж.
4: Святой отец посмотрел на него в упор.
6: «Смысл в
7: том, что если направить на человека, можно за секунды превратить его кровь в спирт, и он упадет без чувств.
3: «А вот это уже дело!» — воскликнул студент и потер ладони.
7: Все оживились. «Не торопись!» — предостерегающе поднял палец святой отец. «Наконец, последнее, третье чудо делает моя Библия — снисхождение благодатного огня!»
6: Он брезгливо зажмурил левый глаз и отставил руку с книгой максимально далеко от себя.
7: На этот раз из корешка с грохотом хлестнула небольшая молния. Она попала в пятно на двери, и пятно вспыхнуло синим огнем.
5: «Фу, горит!»
6: — взвизгнула дама, а лысый каким-то чудом уже успел погасить огонь, сбегав за полотенцем и сбив им пламя.
7: Студент фыркнул.
6: «Встроенная зажигалка, в чем чудо-то?»
7: «Чудо здесь в последовательности», — степенно объяснил святой отец. «Намочил на еретике всю его одежду, сразу же превратил воду в спирт и немедля сотворил третье чудо, и вот он уже горит с Божьей помощью. Еретиков, бывало, мы так в суда не жгли. Во имя Господа, разумеется, и только ради защиты монастыря».
3: «Ни черта себе, вас с таким оружием на борт пускают!» —
6: с чувством произнес студент.
3: Тут поднялся мистер Пирсинг.
7: «У меня есть штука получше».
6: Он вытащил большой квадратный ящик.
7: «Я музыкант. Рэпер Чао. У меня с собой гипнокомбик».
5: «Чего?» —
6: удивилась феминистка.
7: «Музыкальный гипноусилитель».
6: Чао крутил старомодные рукоятки ящика.
7: «Я сейчас найду матрицу поубойнее, врублю гипно на полную и покажу».
6: Ящик загудел, следом заработал ритмичный ударник, а в руке рэпера Чао появился микрофон. Я поймал себя на том, что непроизвольно подергиваю ногой в такт, но сделать с этим ничего не успел, потому что Чао заговорил. О чем он говорил, я не помнил, и никто, я думаю, не помнил. Он говорил что-то нормальное, обычное, бытовое, а может, наоборот, возвышенное, о любви и мечтах. Голос его, а это явно был его голос, потому что звучал в такт открывающемуся рту, был до неузнаваемости искажен, насыщен трелями и переливами, от которых кружилась голова. Чао говорил и говорил и говорил, то ли пел, то ли начитывал, то ли бубнил, а дальше я не помню ничего. Когда очнулся, комбик был уже выключен, а я почему-то сидел на полу между феминисткой и наркоманом, и все сидели на полу полукругом и смотрели на Чао широкими безумными глазами. Думаю, такие же круглые глаза были и у меня сейчас.
7: «В таком маленьком помещении-то вообще убойно», — пояснил Чао. «Разбирайте обратно свои шмотки».
6: Он встал со своего места и сделал приглашающий жест. Я сперва не понял, о чем он, но увидел гору предметов. Очки, планшеты, Библия, даже мой наладонник с тайным программатором. Когда и как он успел всех нас обобрать, пока бубнил? Я схватил свой наладонник и быстро сунул в карман.
7: «Предупреждать надо», — проворчал я. «Че красть-то сразу?» «Я не крал, я показал возможности», — объяснил Чао. «С помощью этой штуки можно ввести в транс кого угодно и сделать с ним что хочешь. Причем это совершенно легально».
6: Все молчали, словно пристыженно расползаясь по своим полкам.
3: «И что?» — сказал студент. «Ты пойдешь сейчас в рубку к террористу и скажешь ему: давай я тебе сейчас рэпчик почитаю».
7: «Именно», — кивнул рэпер Чао, «только на арабском».
6: Он взял свой комбик под мышку, шагнул к передней двери и дернул ручку. Дверь не открывалась. Конечно же, она была заблокирована. И тут решительно вскочил лысый.
7: «Что ж, я пойду», — сказал он решительно. «Мне надо было это сделать сразу. Кому, если не мне?»
2: «Двери заперты», — напомнил святой отец.
6: Но лысый его не слушал. Он был словно на сцене.
7: «Господа»,
6: — объявил он с неуместной театральностью,
7: — «господа и дамы! Все оружие, что у вас при себе нашлось, оно нам не поможет. А про огнестрельное оружие даже не сожалеете. Это даже не прошлое, а позапрошлый век. Оружие вообще прошлый век.
6: У нас уже есть люди, которые использовали все возможности хирургии и генной терапии, чтобы превратить свой организм в машину убийства.
7: «Кто же эти люди?» — спросил наркоман.
6: «Я!»
7: — не без гордости ответил лысый.
6: «Я коуч здорового образа жизни и мастер боевых искусств. Как раз ехал в Австралию вести семинары. Я учу людей развивать возможности своего тела тренировками. Посмотрите!»
7: Он вдруг словно исчез и появился у задней двери. Замер, сделал глубокий вдох, встал в стойку, прицелился ладонью. И в следующий момент раздался грохот, массивная дверь-шлюз распахнулась, а вывороченный замок с лязгом покатился по полу туалетной комнаты.
6: Лысый повернулся к нам и торжествующе поднял руку. «Кости в моем теле заменены графеновыми имплантами. Мышцы — не мышцы, а скоростная кремния органика. Нервная система преобразована на генетическом уровне для максимальной реакции. На своих лекциях я ловлю руками стрелы и уклоняюсь от пуль. А мои двигательные аксоны с помощью наноботов во всем организме заменены на квантовые затворы и микропроводники из золота. Мне всякий раз смешно, когда на досмотрах нас обыскивают и булавки отбирают. Я же голыми руками могу перебить половину гарнизона!»
7: Мы ошарашенно молчали.
6: «То есть ты весь насквозь биохакнутый?» — подытожил студент.
7: «Да!»
6: — кивнул лысый. «Это стоило невероятных денег, но тренинги, которые я веду, давно все окупили».
7: «И чему ж ты учишь людей на тренингах?» — нахмурился студент.
6: «Тренироваться и достичь силы».
7: «Но сам-то ты этого достиг операциями, а не тренировкой».
6: «Но они-то не знают!»
7: — он потупился. «Только не рассказывайте никому». Воцарилось неловкое молчание.
6: «Ты не ту дверь сломал, сын мой», — произнес святой отец. «Ты в туалет дверь сломал, а дверь в кабину напротив. Благословляю тебя поспешить».
7: «Да», — кивнул лысый.
5: «Иди уже, убей его», — возмутилась дама. «Что ж ты сразу террориста не убил с такой силищей?»
7: Мне показалось, он немного смутился. «Честно говоря, я в теории и на симуляторах провел миллионы боев», — сообщил лысый. «Но в реальности драться не приходилось ни разу, и поэтому я немного...»
6: «Нет, я не трус, конечно, но я растерялся. Хотя нет, скажу честно, трушу немного».
5: «Да иди уже, убей его! Машина силиконовая!» — прикрикнула дама.
6: «Конечно!»
7: — лысый затравленно облизнулся.
6: «Я все сделаю! Я справлюсь! Я справлюсь! Смотрите, я концентрируюсь!»
7: Он подошел к передней двери, встал в стойку и прицелился ладонью.
6: «Стоп!»
7: — вдруг сказал студент неожиданно властным голосом. Я вдруг понял, что никакой он, конечно, не студент уже давно.
6: «Что такое?» — обернулся лысый.
7: «Не вздумай ломать эту дверь», — пригрозил студент.
6: «Мы все умрем».
7: «Почему?»
5: «Потому что за ней вакуум».
7: Лысый опасливо сделал шаг назад.
6: «С чего ты взял?» — спросил он.
5: «С датчиков бортовой системы», — ответил студент. «Сеть нам отключили, но локалка осталась. Я сразу запустил свои инструменты и начал перебор уязвимостей. И вот минуту назад попал в локалку. В наш век главное оружие — информация».
7: Все кинулись к нему и столпились вокруг его планшета. Я встал чуть сбоку, мне было видно все.
5: «Если бы здесь был доступ в сеть», — объяснял студент, — «я бы мог отключить его прямо со своего планшета».
6: «Кого отключить?» — не понял рэпер Чао.
5: «Террориста по имени Мохаммед Далиба. Вот его имя и идентификационный код в списках бортовой системы. Будь здесь глобальная сеть, я бы зашел через систему Интерпола и по этому коду просто убил его, послав на его кардиочип команду остановки сердца. Видимо, поэтому он нам сеть и обрубил».
3: «А так можно было?»
7: — изумилась дама.
6: «И ты так можешь убить любого? В любой момент всегда можешь убить каждого из нас?» — воскликнул Чао.
7: Студент поморщился.
5: «Ну что вы, только Интерпол это может. А у меня просто есть лазейка в систему Интерпола».
7: Он поднял взгляд и оглядел нас строго. «Это не для пересказа информация, хорошо?» Мы покивали.
6: «Сети у нас нет», — догадался наркоман. А значит, нет ни Интерпола, ни доступа к кардиочипам людей?
7: Если он у него был имплантирован, вообще этот кардиочип, пробурчал я.
6: Без чипа его бы и на рейс не пустили, и личный номер не выдали, и вообще сразу арестовали, усмехнулся студент. Без кардиочипа и по городу сейчас не пройти.
7: Логично, согласился я.
3: «Да кто ты вообще?» — выдохнул лысый с ужасом.
6: «Неважно», — отмахнулся студент. «Я временно безработный эксперт по информационной безопасности. Но вернемся к нашим делам. Дела наши плохи, ребята. За нами в блоках люди живы, но заблокированы. А вот все, что у нас впереди, где рубка, там полная разгерметизация, вакуум».
7: Студент бойко листал какие-то таблицы на экране.
6: «Аккумуляторов не вижу. Система показывает отсутствие связи с ними. Наверное, террорист их отсоединил. Двигателю кранты. Все три соленоида расплавились. Температура 800 градусов по датчикам. Охлаждение он выключил, скотина. Короче, этот гиперлуп никуда больше не поедет. Но террорист наш кретин. Я мог сделать все это, не выходя из дома. Точно так же подключился бы по сети и сделал все то же самое. Все то же самое, кроме...»
7: Он сменил картинку.
6: «Смотрим виды с камер машинного отделения. На аккумуляторах насыпана какая-то белая дрянь, а сверху лежит вот эта штука и ведет отсчет обратного времени цифрами, сука. Он как в кино все нам оформил! Бомба!» — взвизгнула дама.
7: «Похоже на беспроводную зарядку, что была у него в багаже!» — воскликнул я.
6: «Только это не беспроводная зарядка!» — пробормотал студент. «Это детонатор с таймером, который он нам завел. А вот и он сам лежит, террорист наш. Где? Вон, в углу. Я сейчас опущу камеру. Так видно?»
7: Видно было прекрасно. На полу лежала человеческая фигура, напоминавшая детскую куклу. Непомерно раздутый шар головы, вздувшиеся ноги и руки. Фигура не шевелилась.
5: «Он мертв?» —
7: спросила феминистка с надеждой.
6: «Думаю, уже полчаса», — догадался я наконец. «Нам не нужно было никакого оружия, чтобы с ним бороться. Это смертник. Разбил кабину, остановил гиперлуп в нужной точке, покричал по трансляции напоследок. А затем вышел в вакуум, отключил аккумулятор и установил таймер с катализатором. И все. Скафандр у него самоделка из паяного пластика, а дыхательный баллон ему никто не дал бы пронести. Он собрал бомбу, пока хватало воздуха, да и помер. И пока мы думали, как его убить...
5: Подними-ка еще раз камеру на те циферки».
7: Феминистка истошно завизжала. Лысый схватился за сердце и осел на пол, мотая головой. Святой отец начал громко молиться.
6: И тогда я отошел в уголок и вынул налокотник. Вот же задачка, да? К счастью, я делал селфи на каждом из трех досмотров. Я всегда делаю селфи на досмотрах. Потом рассматриваю, не появилось ли новых сканеров или еще чего для слежки. На первом досмотре террорист был прямо передо мной, это я точно помню. И сумка его лежала на ленте. Где конкретно? Где-то на 2 часа от меня и сантиметров на 90 вниз от моей руки с налодонником. Координаты смартфона должны прописаться в свойствах фотки с точностью до сантиметра.
7: Я нашел фотку, скопировал из ее свойств точное время и координаты и мысленно сделал расчет и поправку. Господи, только бы не ошибиться. Секунд мне оставалось, наверное, 8, а может и того меньше. Я вырвал из усов первый попавшийся волосок и засунул его острым концом в дырочку налодонника. У нормальных людей в налодоннике дырка, чтобы вставить в нее иголку и слот сим-карты выдвинуть. А у меня там программатор. Боже, как он долго программирует! Не успею же, не успею! Есть! Готово! Я вытащил ус из налодонника и свернул его колечком. Он сам собой сросся, сразу стал ледяным и покрылся инеем. Заработал! Я положил его на пол, вынул из кармана патрон и поставил в центр колечко, которое теперь светилось. «Боже», — подумал я напоследок, «какую невероятную штуку ты прислал нам, и как же бездарно мы ее используем, ведь нам доступны, считай, любые путешествия во времени и пространстве.
6: изменение хода истории, переброска в прошлое видеозондов. Мы можем заснять разговоры Наполеона или предотвратить убийство Цезаря. А мы? Что мы, черт побери, делаем с 13-мерной струной? На что мы тратим и без того скудный запас этих штучек, найденных в лунном грунте? На оружие мы их тратим, и чертовы генералы в Австралии, в Аргентине, и черт знает где еще, куда мы еще контрабандой возим из запасника. Струна вдруг вспыхнула и исчезла. Вместе с ней исчез и патрон. Вот и все. Теперь нашего мира больше нет. Теперь это пузырь, который сам незаметно растворится, сменившись чуть-чуть другим миром, новой версией. Который я, что самое обидное, ничего не буду помнить о том, что случилось здесь. Очень хотелось верить, что патрон улетел куда надо, во вчерашний день, в нужную минуту времени, на ленту, внутрь сумки этой твари. Последнее, что я успел подумать... Да чего ж я добрый? Даже с террористом. Другой бы на моем месте кинул ему электробритву в гортань или зубную щетку в центр мозга. Или монетку в сердечный клапан. А я добрый. Патрончик в сумку. Или просто осторожный. Ох, клянусь, на этом завязываю с контрабандой оружия. Денег уже скопил на безбедную жизнь. И остановись. Не жадничай.

0: Проснулся я от голоса над головой.
1: «Дамы и господа!» — вещал голос. «Через несколько минут наш гиперлуп начнет торможение. Пожалуйста, покиньте туалетные комнаты и займите свои места. Сидней, 10 часов 2 минуты, температура воздуха плюс 7 градусов по Цельсию. Просим вас оставаться на своих местах до окончания пути следования».
0: «До окончания пути следования. Английский вам не родной, кретины».
1: «Стоп. 10? Почему 10 часов? Меня же с 8 там встречают на вертолете».
0: Голова была чугунной, всю ночь мне снились кошмары, но какие я вспомнить уже не мог. Такое ощущение, словно умер и воскрес. Увы, знакомые ощущения. Так у меня всегда бывает после использования струны. Но зачем я ее использовал? Я ощупал усы. Усы были на месте, да и где же им быть-то?
1: Нашарив на ладонник, я принялся читать сообщение. Сообщений за ночь пришло 2. От Марики да от Пала. Марики я послал эмоджи с сердечком. Палу кулачок с поднятым вверх пальцем, мол, все по плану. Чего это он вдруг так распереживался?
0: А потом открыл новости. Боже мой!
1: На рентгендосмотре в лондонском гиперпорту задержан гражданин Омана Мохаммед Далиба, пытавшийся пронести на борт в ручной клади патрон для огнестрельной винтовки. Во время задержания пытался оказать сопротивление. При тщательном осмотре его сумки обнаружен неизвестный реактив, самодельный костюм химзащиты и электронные устройства несертифицированной конструкции. Рейс на Сидней задержан на 2 часа. Ах, ну точно, нас же 2 часа обыскивали.
0: Я еще раз осмотрел на ладонник и дырочку программатора. Словно от предыдущей версии мира там могли остаться волосинки или царапины.
1: Но если они и были, то остались в предыдущей версии. Той, которая уже не существует и теперь уже никогда не существовала. Неужели я все-таки использовал усы? И связано ли это с досмотром? Или это снова австралийские вояки проводили испытания на наших струнах? Теперь я уже никогда не узнаю. Ну и ладно. Главное, что я снова на месте. Сдам усы вечером домой, а на следующей неделе опять в рейс. Хорошая все-таки у меня работа. Чистая, не пыльная. Спасибо.

Ну что же, мы очень рады, что сегодня сложилось все вот таким вот наилучшим образом, буквально фантастическим. Честно признаюсь, я первый раз здесь в самом начале «Белых ночей», но до этого просто никогда не попадал в этот период сюда и куда-то севернее. Поэтому очень здорово все, очень приятно видеть вас всех здесь. И вообще тут замечательно. Так что будем стремиться сюда вновь и вновь.

0: Поскольку пригласить Саймака довольно сложно по ряду причин, то автор второго рассказа Леонид Каганов.
1: Да, надо сказать спасибо Сергею Чекмаеву, который, собственно, вдохновлял написание этого рассказа. Просто это он делал сборник, посвященный проблеме легализации оружия. И говорил, надо написать рассказ о легализации оружия. Я написал, в общем, как я видел всю бессмысленность легализации оружия современными. Сереж, спасибо тебе большое. Спасибо за твой сборник, который делал. Спасибо, Влад. Спасибо нашим прекрасным диджеям. И спасибо, главное, вам и этим петербургскому небу прекрасному. Спасибо.
2: Ну, я только хочу представить еще раз всех, кто сейчас стоит на сцене. Диджей Михаил Габович. Диджей Андрей Эдисон. Леонид Каганов. И наш литературный редактор Сергей Чекмаев. Ну и ваш покорный слуга. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее выступление и надеемся видеть вас на последующих. Всего доброго. Спасибо.

Андрей Кожухов. Время Дон Кихота. Еще с древности повелось. Женщина на корабле — жди беды. Даже если этой особе только 12 лет. Я на своей яхте «Альмари» побывал в дюжине самых безнадежных ситуевин, но выбирался всегда живым и здоровым, без единой царапины. Не раз попадал в шторм, терял якорь, оказывался непонятно где. Однажды меня решила атаковать белая акула, не отставая полдня. Как-то напали пираты 21 века. Причем с пиратами удалось договориться быстрее, чем с морским патрулем города Майами. Даже мой идеальный американский английский не особо помог. Кто я такой, что тут делаю? Христофор Колумб решил исправиться и закрыть Америку. Моя родная «Альмари», парусно-моторная красавица, на днях прошла очередную проверку, была полностью автоматизирована с самым новейшим оборудованием. Посмотрим, как это будет выглядеть в море. Сказали, что мне останется только лежать и дышать морским воздухом, больше ничего. Там даже спиннинг с блеснами, и тот автоматический. Хорошо быть младшим братом удачливого банкира, который не боится тратить деньги на развлечения. Сам-то он отдыхать не умеет, зато без проблем дарит радость своим родным. Яхту я назвал в честь самой яркой звезды собственного знака зодиака — Стрельца. Но не называть же ее в честь бывшей жены, в самом деле. И вот увязалась со мной поплавать, как она жалобно просила, моя племяшка Наталья. Мне пришлось взять ее с собой, как не упирался. К тому же летние каникулы, да и брату отказать не могу. Единственное, что мне удалось выбить из него, так это экзамен. Сказал, если Наташа сдаст свой морской экзамен, тогда возьму, иначе пусть развлекается сама. Я, конечно, очень ее люблю, но ведь дети такие твердолобые и противные вредины, что лучше быть подальше от их причуд. В Египте она была, ничего интересного в пирамидах не нашла. Китай ей понравился, но вот стена не вдохновила. В Австралию и Океанию ее светлость не желает. Хочу с тобой попутешествовать, хочу и все тут. Экзамен я ей, конечно же, устроил. Каких представителей фауны и флоры не существует? Морских петухов, морских собачек, морских зайцев, морских слонов или морских уточек? Задумалась, подняла взгляд в потолок, будто там вместо обоев была страница из энциклопедии, и выдала. А почему 5 вариантов? Душечка, мы же не в миллионера играем. А жаль, я бы взяла 50-50 и звонок другу. Я ехидно усмехнулся, и это была ошибкой, очень грубой.

0: Не знаю как, но Наташа поняла, что вопрос с подвохом. То ли это выдали мои глаза, то ли улыбка, то ли было написано на лбу, но...
1: «Ага. Либо никаких не существует, либо все», — начала рассуждать она. «Но про зайцев и собачек я слышала, значит, все они существуют. Все пять». «И это правильный ответ!» — скривился я, пытаясь спародировать Галкина.
0: А племяшке, смотрю, игра понравилась.
1: «Следующий вопрос.
0: Расскажи-ка мне, как древние определяли местоположение в море».
1: «Ой-ой, умный, да? Напичкали его кальмару электроникой, сиди и плюй в море. Так умничать можно, да?»
0: «Не кальмару!» — закричал я, — «а альмари!»
1: «Если нет разницы, зачем платить больше?» — спросил ребенок эпохи рекламы каждую минуту. «И мне предстоит провести с этим монстром 2,5 месяца наедине в открытом море?»
2: «Вообще-то компас изобрели китайцы 2000 лет назад», — довольно фыркнула Наташа.
1: «Ну ладно, будут тебе сложные вопросы. Когда появился первый яхт-клуб?»
2: «В Великобритании в 18 веке», — парировал ребенок.
0: «Неужели готовилась?»
1: «Какое дополнение делают в морских яхтах?»
2: «Постоянный балластный киль», —
0: не дала она закончить вопрос. «Что еще относится к набору корпуса судна?»
2: «Стрингер, шпангоут, бимс», — выпалила Зубрила.
0: «Говорю вам, дети — самые страшные существа на планете».
1: «Последний вопрос. Колись, откуда знаешь?»
2: «Ха-ха, очень просто, дорогой дядюшка. Про компас я знала сама, а все остальное ты ж проверял в энциклопедии по ноутбуку, а там сохраняется список того, что просматривалось последнее время. Я случайно наткнулась. Про морских уточек и прочих не знала, потому что ты в статьи не заходил, наверное, а списком смотрел в реестре».
0: «Настранотамус!» Только и осталось, как развести руками и сообщить, что экзамен она сдала на отлично.
2: «Ой-ой-ой, ты самый лучший дядя на свете!» — заплясала красавица.
0: «Но никогда ведь не скажешь, что это монстр чистой воды».
2: «Я так давно хотела стоять на палубе, чтобы ветер обдувал волосы, пахло солью и рыбой. Рядом плыли дельфины, прыгая между волнами. Паруса распахнулись на всю ширь. Обогнать чайку, ловить рыбу, как старый рыбак. И еще я буду готовить тебе пищу», —
0: сообщила последнюю фразу так, будто это было угрозой. «Хорошо», — обрадовался было я. «Только не называй меня больше дядей». 3 недели прошли. Прошли, и слава Фернану Магеллану. Спокойно, без происшествий. Готовить Наталья умеет очень хорошо. Ловили с ней рыбу, играли в нарды, купались. Обогнули остров Сардинию, вышли в Эль-Торо, держали путь к Барселоне. Все шло по плану. В этот раз я решил не выходить за пределы Средиземного моря. Ночью дочитал сборник научной фантастики «Ошибки Вселенной». Снилась какая-то ерунда, какой-то улыбающийся мальчик показывал мне язык, стучал по барабану, убежал, потом вернулся и... Досмотреть сон мне не дали. Я не сразу понял, что это за звук, потому что такого на моей памяти еще не было. А был это сигнал тревоги. Раннее утро, полный штиль, на небе не облачко. Какая ж красота! Жаль, не дали ею насладиться, пришлось бежать в капитанскую рубку. Мы остановились в 300 метрах от небольшого островка. Приборы показывали, что место незнакомое, нигде не зафиксированное и не обследованное. На электронной карте этого острова не значилось. Почему компьютер яхты решил здесь причалить, я так и не понял.
2: «О-ля-ля!» —
0: весело пропела Наташенька, прошмыгнув в капитанскую рубку.
2: «С кальраби что-то случилось! Ой, прости, как можно нашпигованные самыми высокими технологиями судно коверкать? Как же там, Республика Мариэль?» «Нет, не то!» — продолжила издевательство племянница, пока я читал инфу с монитора. «Альтаир? Альбион? Альдебаран? Сламальдегид?»
0: «На детей орать нельзя, на детей нельзя орать на детей!» — повторял я, крепко сжав край монитора и еле сдерживаясь. Благо Наталья быстро сообразила, что надо исчезнуть, и оставила меня разбираться в одиночестве. Но в скорости вернулась.
2: «Андрюша, давай причалим к берегу? Там на острове так красиво!»
0: «Давай!» — быстро согласился я, удивив племяшку. Хотелось узнать, что же случилось. Хотя больше всего хотелось просто потоптаться на песчаном берегу, на суше. При повторном осмотре все оказалось в норме. Но ведь почему-то зазвучал сигнал тревоги, и мы здесь остановились.
2: «Андрюш, можно мне выйти на берег пособирать ракушек? Там такие красивые пальмы растут. Я совсем чуть-чуть, недалеко, только посмотрю одним глазком. Ну, пожалуйста! А то я тебя дядей буду называть. Хочешь?»
0: От чертовка.
1: А она еще и произносить будет по-особенному, затягивая слоги и грубым болезненным голоском. Якобы ей сложно говорить. Так я и повелся на причитание, не хватило сил сопротивляться детским капризам. «Только недалеко. В чащу не заходи, возьми рацию. Далеко не уходи, поняла?» — грозно прищурился я.
2: «Ой, спасибочки, ты такой замечательный!» — обняла меня Наташа и упорхнула.
1: Не знаю, сколько я копался в центральном компьютере, разбирался, где мог произойти сбой и вообще, что это было, как услышал вызов заплаканного непутевого ребенка.
2: «Андрюш!» — хныкала она. «Только не сердись, ладно?»
1: «С тобой все в порядке?»
2: «Да со мной это порядок, а вот мой бурундук сбежал!»
1: «Еб, какой еще бурундук?» — чуть не выругался я. «Не люблю ругаться, но ведь доведет же!»
2: «Понимаешь, Андрюш, я с собой бурундука взяла, Кузю. Ну, он давно у меня живет, не могла же я оставить его одного. Вот и протащила втайне на твою альмари. Ты же не разрешил бы».
1: «Йоу, еще бы я разрешил. Сюрприз на сюрпризе. Чего еще ждать от дитятки природы, цветка нашего будущего?» По крайней мере, в первый раз правильно произнесла название яхты. Значит, не до шуток ей сейчас.
2: «Это еще не все», — специально прошепелявила она и спокойно продолжила. «Я пошла его искать и наткнулась на какую-то полуразваленную хижину. На пороге сидит в кресле качалки человек в рваной одежде и с железным конусообразным колпаком на голове и качается с закрытыми глазами. Он меня не видит, я спряталась».
1: В тот момент я испугался по-настоящему, не обратив внимания, с какой-то стати Наташа так подробно описала человека. «Стоп! Какого еще человека? На острове есть люди? Не может быть!» «Так, сиди спокойно, не шевелись, я к тебе». Все отставил, взял оружие и бросился к ней бежать. Оказалось, совсем чуть-чуть недалеко одним глазком растянулась у нее на 400 метров. Забрела в самый центр острова. Ах, однозначно ей надо задать трепку, когда все это закончится. То, что ее не оказалось на месте, меня не удивило. Я раздвинул ветки похожего на папоротник растения и увидел дряхлый деревянный домик. На крыше густо росла трава. Стены были покрыты мхом и какими-то белыми грибками, а из окна вылезало что-то вьющееся и с распускающимися белыми цветочками. Это что-то лианоподобное обвивало всю хижину. Сверху никак нельзя было бы обнаружить это строение, если, например, лететь на самолете. Наташа стояла в двух шагах от человека и с нескрываемым обожанием на него смотрела. Я сразу понял, что это действительно живой человек. Он продолжал сидеть в кресле, но уже не качался и открыл глаза. Когда я подошел ближе, он приподнялся и заметно сгорбился.
2: «А, высокий!» — удивилась племяшка. «Знаешь, кого он мне напоминает?» «Дон Кихота из книжки. Такой же высокий, худощавый, костлявый, с вытянутым узким лицом, тупым подбородком, пустыми бездонными глазами, редкой козлиной бородой, французскими витиеватыми усиками, и шлем у него такой же, как на картинке. Можно я его Дон Кихотом буду называть, а, Андрюш?»
1: Мне оставалось только присесть и зарыдать. Но до чего невозможный ребенок? А французские усики над козлиной бородкой меня вообще чуть не убили. Она точно сведет меня с ума когда-нибудь. Неужели в лицее 12-летних детей заставляют читать Сервантеса? Может, потому они такими монстрами становятся? Аборигенов тут быть не может. Неужели какой-то сумасшедший Робинзон? Как это двухметровое существо могло выжить на острове? И откуда это кресло-качалка? Сколько ж он тут просидел, интересно? «Мама дорогая, Наташа его уже за руку держит».
2: «А мы возьмем его на альмаре, не оставим же здесь невинно», — так спросила она.
1: «Напомнить ей, что ли, о пропавшем бурундучке, которого, скорее всего, уже не найти? Новую игрушку для себя нашла. Пусть радуется». «А правда, что делать с этим благородным рыцарем, борцом с ветряными мельницами? Действительно, не оставлять же здесь. В любом случае, если навигатор заработает нормально, зайдем в Барселону. Хотя, если и не заработает, все равно в Барселону надо. Скорее всего, Дон Кихота придется сдать там, заранее сообщу о своей находке. Хорошо, что с Испанией я дружу. Кстати, Сервантес был испанцем, вот пусть и расхлебывают, лишь бы меня ни в чем не уличили». Обследовать остров более детально не было никакого желания. И мы отплыли. Наталья все время проводила с новым другом. Он не говорил, не морщился, будто был каменным, ничего не ел и не пил. Я частенько заглядывал к ним в каюту. Сидят друг напротив друга, не сводят взгляда, молчат. Я не тыкал пальцем в Дон Кихота, но уверен, что он тверже и прочнее корпуса яхты. Его лицо вообще не изменилось за эти 3 дня, совсем никакого движения, даже малейшего вздергивания.

0: что все будет в порядке. Бывает иногда так. Почему-то кажется, что ничего плохого не случится, что бы ты ни делал. Даже если ты ничего вообще делать не будешь, но точно знаешь, что все пройдет отлично и как надо, с твоим участием или без. Возможно, это еще не раскрытое человеческое чувство, произрастающее в дальних уголках подсознания, которое когда-то назвали интуицией. Раньше моя интуиция никогда меня не подводила. На мое удивление, расставание с игрушкой прошло для ребенка безболезненно. Наташа не плакала, а помахала ему напоследок рукой. Тот остановился, закрыл глаза на пару секунд, не меняя лица, и его увели. Так я и не понял, кто именно, полиция или карета скорой помощи, и тех и других было в порту немало. А мы вернулись на яхту. Не знаю, почему мне не показалось странным, что нашего незнакомца так легко приняли, и почему нас сразу отпустили, будто забыли о нас. Вернее, будто нас не было там вообще. Оставаться вблизи Барселоны долго не хотелось. Чуть южнее есть небольшое селение, где продают замечательные вина. Я всегда там останавливаюсь на денек-другой. Я погрузился в приятные мечты и воспоминания, и вот тут-то Наталья призналась.
1: «Андрюш, я с ним общалась, и он мне все поведал».
0: Я сидел в капитанском кресле и не удосужился к ней обернуться. Надеюсь, это был последний сюрприз такого рода. Говорить не хотелось, пусть продолжает без моих вопросов и ругани. Я просто слишком устал от всех этих неожиданностей. Она тихо и медленно начала, не своим привычным детским тоненьким голоском, где-то жалобным, где-то писклявым, где-то грубым. Это была уже не моя вредная надоедливая племяшка по имени Наташка, не веселая девчонка-хохотушка с двумя глупыми косичками, не ребенок, спрятавший бурундука на яхте, и даже не лицеист, окончивший учебный год лучше всех.
1: «Это никакой не человек, неважно, как его называть. Общаться он мог только со мной, потому что я первой его увидела. Больше его никто не поймет и не услышит. Он на суше и решит, что будет с людьми дальше. Мы неправильно живем. Люди когда-нибудь уничтожат себя. Андрюш, все идет к этому, к гибели. Она неизбежна, но Дон Кихот нас спасет, если поймет, что человечество себя может уничтожить в скором времени. И планету спасет. Он остановит эволюцию и запустит обратный процесс. Регресс. Он уже проделывал такое трижды. Помнишь про Атлантиду?»
0: Я не знал, как реагировать. Лучше бы Наташа сошла с ума или меня разыгрывала. Я бы ничуть не удивился, если бы услышал «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!» и облегченно улыбнулся бы, даже злиться бы не стал. Как много этих «бы». Никакой скрытой камеры, конечно же, нет. Я молчал, потому что не знал, что тут можно сказать. «И когда же Дон Кихот все поймет? И что он будет делать?» — обернувшись, наконец спросил я, то ли шутя, то ли серьезно. «А как бы вы на это среагировали?» Она ответила, но уже голосом более похожим на ее привычные лепетания.
1: «Не знаю, это никому не дано понять», — отвернула она взгляд, боясь смотреть мне в глаза. «Как когда-то мы из обезьян выделились в новую расу, так будет и сейчас, только наоборот. Сделали круг, хватит, все сначала. Потом, через миллионы лет, круг повторится. Дон Кихот вернется на свой невидимый остров, пока кто-нибудь на него не наткнется вновь. По его лицу будет видно, что настало его время. Наверное, цвет изменится или еще что, не знаю. Но тогда уже процесс будет необратим. Все произойдет безболезненно, естественно, не быстро. Это единственный выход для человечества когда-нибудь возродиться и начать новый путь».
2: Я хотел заткнуть себе уши. Хотел больно ущипнуть себя и проснуться. Хотел узнать, что у меня галлюцинации, хотел удариться головой о монитор, но нет. Все это было правдой. Я не задавался вопросом, почему это произошло именно со мной. Мне было интересно узнать, почему вообще все это произошло и как такое возможно.
0: «Может, он даст нам второй шанс, а?»
1: «На суше он был в последний раз почти 500 лет назад. Вернулся обратно. Он дал нам второй шанс. А сейчас... не знаю».
0: Замолчала она и вышла. Спустилась к себе в каюту, оставив меня один на один с собственными мыслями.
2: Зачем тогда мы живем, если нас приходится ввергать в обратное направление? Поднимаясь к вершинам технологий, все более и более усовершенствуя жизни самих себя, люди на самом деле идут вниз?
0: Не самое подходящее время для размышления о пути развития человечества. Неужели я тоже верил, что нужен обратный ход?
1: «Андрюш, Андрюш!» — прокричала Наталья. «Его по всем каналам показывают, иди сюда скорей!»
0: Я вбежал в ее каюту и увидел Дон Кихота. Его лицо ничего

0: не отражало, не изменилось. Было каменным. Может, еще рано запускать обратный процесс, очень надеялся я. Может, люди справятся сами? Может, его время еще не наступило?
1: «Необычная находка совершена русскими мореплавателями», — за кадром говорила ведущая какого-то английского канала. Внизу мигало прямой эфир. «Этот человек совсем не похож на человека. Ему не нужны вода и пища, он не говорит, неизвестно, сколько ему лет. Ученые начнут обследование в ближайшее время. Неизвестно, кто это».
2: «Наташ, кто это?»
0: — еле слышно спросил я.
1: «Ты ведь понимаешь, кто это?»
0: — не обернулась племянница. На весь экран показывали безмятежное лицо Дон Кихота. Но внезапно он сморщился. Казалось, ему стало очень-очень больно. Сильно зажмурил глаза на пару секунд. Сжал тонкие губы. Его щеки слегка надулись и покраснели. А потом он широко-широко заулыбался.

0: Ну, сколько ты убил сегодня?
1: От жены тянуло резким, сладковатым запахом. В обычно спокойном голосе Элли сейчас звучали истерические нотки. Эйфорин. Опять.
2: Ты же обещала.
1: Рудников устало опустил.

0: опустился на стул в прихожей, упираясь носком в каблук, один за другим стянул неудобные ботинки.
1: «Нет!»
0: Эля мотнула головой, качнулась, но не упала, ухватившись за стену.
1: «Ты меня не собьешь! Скольких ты убил сегодня, а, Кирилл?»
0: «Прекрати».
1: «Почему это? Когда муж приходит с работы, хорошая жена подает ему тапочки и спрашивает, как успехи на службе. Мой муж убивает людей. Вот я и спрашиваю, скольких ты...»
0: «Успокойся, ты говоришь неправду. Повторяешь, как попугай за всякими писаками».
1: «Да, конечно. Я говорю неправду. Соседи говорят неправду. В новостях пишут неправду. А ты у нас правдивый. Спаситель человечества. А ты знаешь, почему Андрей ушел из университета?»
0: Распаляясь, она говорила все громче, все быстрее и выше. Под конец Эля почти визжала. «Эля...»
1: «Знаешь или нет? Отвечай!» «А, не знаешь! Так я тебе расскажу! Твой сын не хотел больше отвечать за фамилию отца! Не мог выносить плевков в лицо и ненависти окружающим! Я тоже боюсь! Стоит мне выйти на улицу, как мне начинает казаться, что каждый встречный готов вцепиться мне в горло! Ты это понимаешь? Нет, ты понимаешь! И нет, ты не понимаешь!»
0: Пальцы Эли схватили Кирилла за пиджак, словно она хотела потрясти мужа за грудки. Но бурный всплеск эмоций отнял последние силы. Эйфорию она приняла уже давно, и пришло время расплачиваться за несколько часов радостного забытья. Подступила дурнота, слезы, рот наполнился горькой желчью. Эля обмякла, повисла на Кирилле и, уткнувшись лицом в несвежую рубаху мужа, заплакала.
1: «Не надо, Кирилл! Не надо больше! Откажись от проекта, попроси перевода, уволься, наконец! Проживем без твоих премий, только...»
0: Рудников погладил жену по затылку, запутался в свалявшихся волосах. Секундное наваждение прошло. Никогда уже не будет, как прежде. Эля снова качнулась, уткнулась спиной в косяк и медленно сползла на пол. Какое-то время она еще продолжала бессвязно бормотать, пока не затихла на полуслове. На губах повисла слюна. Она захрапела, нервно вздрагивая во сне. Кирилл хотел отнести ее в спальню, но едва он просунул руки под мышки, она встрепенулась и отчетливо пробормотала:
1: «Не трогай меня, ты убийца!»
0: Рудников вздрогнул, как от удара, выругался. Снял с вешалки куртку, накрыл Элю и прошел в кабинет. В электронном ящике теснилась неразобранная почта. Кирилл устало пощелкал мышью, прокрутил первые два десятка писем, как обычно, поровну угроз, обещаний вечного адского огня и лаконичных, полных безысходности писем из хосписа. «Согласен участвовать? Мне уже все равно». Сколько их уже прошло через проект? Таких же вот отчаявшихся, измученных хемотерапией, операциями, сжигаемых страшной болью, от которой давно уже не помогают ни уколы морфия, ни наркозное забытье. Какой-то очередной портал желтых новостей просил об интервью. Рудников даже не стал вчитываться. Все их вопросы он знал наизусть. В том числе и тот самый главный, который Кирилл ежедневно задавал себе сам. Когда? Раньше он говорил срок. Потом, когда все сроки прошли, стал уклоняться от ответов. Разве мог он сказать «не знаю»? Что бы тогда сделали с проектом и с ним самим? Когда он впервые начал разрабатывать тему, все казалось таким простым. Когда Минздравсоцразвитие согласилось финансировать проект, простоты не осталось, но путь к победе все еще выглядел широким, ровным и светлым. Тест номер 6332. Саркома брюшной полости. Результат отрицательный. Значительное ускорение роста опухоли, появление метастаз. Показан цикл хемотерапии. Рудников сбросил на комп результаты сегодняшних экспериментов. Он дублировал рабочий журнал автоматически, сам не зная зачем. Однажды Андрей дерзко спросил, не потому ли Кирилл методично копирует все материалы на домашний компьютер, что боится, как бы его любимый проект не прикрыли, а драгоценные данные не арестовали вместе со всем оборудованием. Тогда он еще ночевал дома, но с отцом уже почти не общался. А если и говорил, то вот так, высокомерно и грубо, с нотками брезгливого презрения в голосе. тот раз Рудников промолчал, понимая, что уже давно потерял сына, и что любая фраза, любая попытка оправдаться вызовет лишь очередной поток обвинений, хлопанье дверью и горькие слезы Элли. Ночь не принесла облегчения. Несмотря на бесконечную усталость, сон никак не шел. Часов до трех Кирилл проворочился на кушетке в кабинете. Без жены широченная супружеская кровать, свадебный подарок тесть, оказалась ему пустой и неуютной. Под утро все-таки удалось ненадолго задремать, но в черную сонную пустоту то и дело вползали огненные строчки «Согласен участвовать». Неудач проекта, сломанных ступеней бесконечной лестницы то ли к ослепительному свету, то ли в самые нижние пределы ада стало так много, что Рудников начал забывать их лица. Или скорее старался забыть. Днем получалось, а ночью они приходили снова, иногда один, два или несколько десятков, но чаще все сразу. Он проснулся от собственного стона, рывком сел на кровати. На мгновение Кириллу показалось, что рядом на стуле сидит жена, что она все-таки пришла ночью и сидела, тихонько всматриваясь в него спящего, да так и задремала. Но это оказался лишь неряшливо сброшенный вчера на спинку пиджак и мятые джинсы. Сердце пропустило удар, болезненно сжалось и снова забилось в привычном ритме. Эля спала в ванной, положив голову на край раковины. Из крана тоненькой струйкой текла вода. После окончания действия эйфории на жену всегда мучила сильная жажда. Рудников не стал ее будить, умылся на кухне, сварил ударную дозу горького и черного, как тоскливая меланхолия, кофе. Выпил в три глотка, почти не чувствуя вкуса, и долго рылся в шкафу, пытаясь найти глаженую сорочку. Но перед уходом на работу он все-таки осторожно отнес Элю на кровать, укрыл пледом и поставил на тумбочку стакан с водой. Может, просто хотел оттянуть начало нового дня? Хотя бы 5 минут побыть просто мужем, что отвечает всего лишь за свою семью, а не за надежду и боль сотен тысяч обреченных. Наверное, Кирилл и сам этого не знал. Он лишь порадовался, что жена спит почти спокойно и даже немного улыбается во сне. Иногда так важно порадоваться хоть чему-то, уходя из дома. Особенно если там, за дверью, радоваться давно уже нечему.

0: У ворот центра привычно толпились просители, стоял автобус телевизионщиков, увенчанный липовато раскрашенной тарелкой. Рудников теперь не пользовался своей машиной. Увидев знакомые номера, его бы просто не пропустили внутрь без очередного скучного и бесполезного интервью. И хорошо, если бы стойку делали только журналисты. 2 недели назад он едва прорвался через ряды протестантов. Обычно они ограничивались яйцами, скомканными бумажками и прочим мусором, но тогда дело дошло и до камней. На проходной было пусто. Кирилл, с сожалением, подумал, что теперь мало кто из сотрудников торопится прийти пораньше, как это было в первый год проекта. Энтузиазм и вера в скорую победу над раком по-хорошему гнали людей на работу лучше высоких зарплат и премий. Рудников и сам всегда приезжал за час или за два до начала, но теперь он делал это один. Впрочем, нет, не один. В просторном игулком холле стоял, покачиваясь, высокий и сутулый человек в одноразовом лабораторном халате. На шее у него болталась маска и защитные очки. Подвернутые рукава открывали крепкие руки с крупными кистями. Кожа на ладонях и запястьях покраснела от постоянного мытья, как часто бывает у хирургов. Но в неверной полутьме Кириллу почудилось, что руки у человека вымазаны кровью.
1: Вот и сам господин руководитель пожаловали. Доложить результаты или так понятно?
0: С неприятным удивлением Рудников понял, что Камов выпил куда больше, чем мог себе позволить.
2: Ты пьян?
1: Да,
0: с вызовом сказал тот.
2: И не только я. Ты что, ничего не замечаешь? Да у меня половина лаборатории скоро станут алкоголиками. Ребята пьют как верблюды, чтобы заглушить совесть. Некоторые ночуют здесь. Слышишь, Рудников? Ночуют, потому что им стыдно идти домой. Ты хоть ТВ смотришь? Читаешь новостные ленты? Знаешь, как нас называют в СМИ? Клуб государственных убийц. Нас травят, Кирилл, как бешеных собак.
0: Отдохни, Слава, выспись. Когда я звал тебя в проект, то не обещал, что будет легко. Если тебе тяжело, увольняйся. Или работай без рефлексий, как я. Биться головой о стену — трусость. Честнее довести дело до конца, чтобы не стыдно было смотреть в глаза самому себе. Ему действительно до сих пор удавалось держать себя в бронированном кулаке. Выпады и травли стекали по непроницаемому панцирю, которым Рудников окружил себя. Кто-то ведь должен держаться и дальше тянуть страшную и почти уже бессмысленную лямку. Кирилл обошел покачивающегося Вячеслава, мельком подумал, что зам и правда выглядит не очень. Набрякшие веки, красные слезящиеся глаза, по лицу растеклась нездоровая бледность, как бы и в самом деле не спился.
2: «Хочешь всемирной славы?» — зло бросил Камов вслед. «Думаешь, потомки памятник поставят? А новым Менгеле прослыть не боишься?»
0: Рудников сбился с шага, хотел развернуться, взять Камова за шкирку, словно напрудившего лужу щенка, бросить в лицо пару яростных фраз. Удержался с трудом.
2: Его результатами по гипотермии и баротравмам медицина пользуется вполне осознанно, без, как ты говоришь, ненужных рефлексий. Но никто почему-то не спешит назвать его именем клинику или исследовательский центр.
0: Это был не тот Камов, который 6 лет назад блистательно защитил докторскую на ученом совете и которому Кирилл предложил престижную работу в проекте сразу после официальной части банкета. «Мне не нужна клиника», — помолчав, медленно проговорил Рудников. «Уж ты-то знаешь лучше других».
2: «Знаю! Но всем не объяснишь. Нас по-другому не называют. Проект Рудникова и никак иначе».
0: «Тебя так волнует, что пишут журналисты? Раньше они делали из нас героев, а теперь, так и не дождавшись результатов, мешают с грязью».
2: «Да, волнует! Потому что их читаю не только я! Жена, мама, друзья, они ничего не говорят прямо, Кирилл, но мне уже не верят! Я не могу запретить им думать и шептаться за моей спиной!»
0: «Хорошо, когда только за спиной», — подумал Рудников, вспомнив Элю. «Тебе пока везет, Слава. Твое имя упоминают только вместе со мной и на вторых ролях. Обычно меня полоскают в одиночестве». 15 минут славы очень быстро превращаются в месяцы и годы ненависти, если ты не можешь обеспечить немедленный результат.
2: И ты решил сдаться, Вячеслав. Руки опустились.
0: Камов заметно сник. Огонь, еще недавно полыхавший в глазах, куда-то ушел, уступив место усталости, отчаянию и неверию в собственные силы.
2: «Дело не во мне. Я был с тобой с самого начала, и ты прав, пойду до конца. Даже после таких ночей».
0: Он отстраненно посмотрел на свои кисти и спрятал их за спину. Наверное, ему, как и Кириллу, тоже виделась везде чужая кровь.
2: «Но кроме нас в центре работают еще несколько сотен человек. И с каждым днем остается все меньше тех, кто верит в успех. А те немногие, что не сломались, больше не гордятся своей работой и стараются пореже об этом вспоминать, особенно на людях».
0: Перед солидной дверью с табличкой «Руководитель проекта» Кирилл остановился, вставил в прорезь личную карточку. Индикатор плеснул зеленым, замок загудел и щелкнул. Рудников вошел в кабинет, досадуя про себя, что вместо привычной утренней работы придется теперь успокаивать зама, вести бесконечный разговор, в котором им обоим прекрасно известны все слова и фразы. Но Вячеслав остался снаружи. Помялся на пороге, звучно сглотнул и пригладил волосы. Кирилл подумал, что он собирает силы на заключительную парфянскую стрелу, и не ошибся.
2: «Помнишь самую несмешную медицинскую шутку?» — спросил Камов. «Чем крупнее врач, тем больше у него кладбище. Если судить по результатам, ты у нас как минимум должен быть министром здравоохранения, а то и председателем ВОЗа».
0: «Вот и Вячеслав сдается. Если не выдержит и он, я останусь совсем один. Надо держаться. Верить и держаться. Только где взять еще хотя бы немного этой самой веры, когда ее не хватает уже не только на друзей и близких, но даже на тебя самого?» После работ по расшифровке генома научный мир всерьез взялся за проблему искусственного конструирования ДНК. Конечно, генетическое программирование человеческого организма пока еще оставалось делом неблизкого будущего. И не только по морально-этическим причинам. Не хватало мощностей и быстродействия даже суперкомпьютеров. Но отдельные типы клеток уже поддавались перестройке, тем более что один из них, чужеродный и смертоносный, никак не хотел уступать современной медицине, несмотря на все богатство ее арсеналов. Сбросив на кресло надоевший пиджак, Рудников сел за стол, развернул к себе экран компьютера, старательно отводя глаза от висевшего на стене наградного листа. Каждую строчку он давно выучил наизусть, особенно ту, что набранная старинным витиеватым шрифтом красовалась в графе названия работы. «Кирилл Рудников. Методы управляемой перестройки раковых клеток». Когда-то лаконичные формулировки вселяли в него гордость и наивную веру, а теперь при взгляде на них Рудников испытывал лишь стыд и бессилие. Поэтому он старался не смотреть в ту сторону, но по закону подлости красочный бланк в застекленной рамочке упрямо лез в глаза. Увы, теория оказалась слишком сырой и пока еще далекой от практики. Точнее, от практической пользы, словно и не было 5 лет невероятных усилий, сотен проб и 1000 неудачных экспериментов. На первых порах веселые отмороженные лаборанты перекрестили центр лечения рака в центр мучения рака. Сейчас эта шутка уже не казалась такой смешной. Да и молодежь давно утратила прежние веселые задоры и чистые идеалы. Слишком тяжело раз за разом разрабатывать новые схемы, просчитывать их, воплощать на практике, чтобы снова получить отрицательный результат. А за каждым из них живой человек, обезличенно названный в журнале наблюдений больным или пациентом, но все равно живой, который вдруг получил самый фантастический на свете шанс. Шанс перестать медленно умирать. Потому и нет до сих пор недостатка в добровольцах, несмотря на все неудачи. Пока нет. Некоторые эксперименты заканчивались ничем, разве что удавалось чуть замедлить рост опухоли, затормозить распространение метастаз, дать человеку лишний месяц жизни. Но чаще развитие пораженных клеток ускорялось. В некоторых случаях едва ли не в форсажном режиме. Больной сгорал от рака даже не за месяцы или дни, за считанные часы. И революционный метод лечения, в который так верил мир еще совсем недавно, превращался в изощренный способ убийства. Тяжело, когда приходится искать последний штрих открытия методом проб и ошибок, когда приходится идти наугад, нащупывая дорогу практически вслепую. Говорят, Эдисон, пытаясь найти подходящий материал для нитей накаливания электрической лампочки, перепробовал 6000 материалов. Но у него за каждым экспериментом не стояли чужие страдания и человеческая жизнь. Тест номер 6333. Рак поджелудочной железы. Результат отрицательный. Ускорение роста метастаз. Показано немедленное хирургическое вмешательство. Вот она, ночная работа Камова. Новый пациент, новые схемы перестройки, все новое. Только результат все тот же. Очередная неудача.

0: В начале осени толпа у входа в центр впервые попыталась прорваться внутрь. Точное число рудников сразу забыл. Все они были для него одинаковыми. Ярко-желтые листопадные дни. Но, наверное, это случилось где-то в первой декаде октября. Агрессия росла постепенно. Кирилл просто не замечал, не слишком веря в тревожные доклады охраны. Но сначала журналистов и просителей сменили протестующие одиночки с плакатами, потом целые группы, и, наконец, парадный въезд плотно перекрыла толпа. Они не уходили даже на ночь, дежурили, сменяясь по 24 часа, но сам Рудников, да и большинство старших врачей приезжали на работу по дальней аллее, куда обычно пускали только амбулаторные автомобили и фургоны скорой. В тот осенний день с забытой датой демонстранты внезапно поперли на заборы ворота, облепили прутья решетки. Под весом десятков тел створки угрожающе прогнулись. Полиция приехала быстро, но нескольких охранников успела поранить камнями и пустыми бутылками. На первом этаже приемного корпуса пришлось заменить полдюжины разбитых стекол. К концу месяца счет нападений пошел на десятки, а половина крепких парней из секьюрити подали заявление об уходе. Доклад начальника охраны лежал на столе у Рудникова в общей папке невеселых новостей. Камов получил копию и пришел к руководителю почти сразу, взъерошенный и несколько растерянный.
1: «Что же делать, Кирилл?»
0: «Работать. Охрана нас не касается. Тележников прекрасно знает свое дело. Снимет внутренние посты, сократит патрулирование и справится».
1: «Но ты понимаешь, что будет через месяц? Уже сейчас мы практически в осаде, а когда уйдет последний охранник, сюда ворвется толпа, и нас просто линчуют».
0: Рудников хлопнул ладонью по столу.
1: «Прекрати истерику! Никто сюда не ворвется. Все не уволятся, да и тем снаружи просто надо стравить пар, выплеснуть эмоции. Ну что мы им сделали? Им всем!»
0: Камов нервно ткнул большим пальцем куда-то за спину.
1: «Я могу понять родственников наших больных, но там же не только они!»
0: «Знаешь...» Кирилл поднялся, подошел к окну, с минуту бездумно смотрел в застекленную серость с моросящим дождем и мокрыми голыми деревьями. «Дав людям надежду, ты на короткое время становишься героем. Но стоит им эту надежду потерять, как из героя ты превращаешься в кровавого монстра, убийцу, и, что еще более непростительно, в обманщика и шарлатана.
1: Нам мстят, Слава, мстят за то, что когда-то позволили уговорить себя в нас поверить. А те, кто уговаривал, писал восторженные статьи и снимал красивые репортажи, теперь маршируют во главе крестового похода».

0: Совсем скоро Рудников убедился, что снова ошибся. В охране оставалось все меньше людей, да и они совсем не стремились рисковать жизнью ради давным-давно развенчанного проекта. Где-то через неделю после памятного разговора с Камовым Кирилл задержался на работе допоздна. Минздрав требовал очередную докладную записку, и Рудников добросовестно писал многостраничный отчет. Конечно, его можно было сдать и завтра, но Кирилл давно уже не торопился домой. Эля ушла слишком далеко. После сына он потерял и жену, и за порогом давно забытого семейного уюта его не ждало ничего такого, ради чего стоило бы торопиться. Откуда-то снизу донесся едва различимый звон, словно деревянный молоточек ударил в неисправный камертон. Рудников не стал вслушиваться, поглощенный сухими казенными строчками, да и звук больше не повторялся. Он успел написать больше половины, когда в дверь неожиданно постучали. Удивленный Кирилл покосился на часы, половина второго ночи. Кто еще мог остаться в центре, кроме него, вынужденного трудоголика? Не дождавшись ответа, дверь резко отворилась, впустив привычную кондиционированную тишину, запах гари и шумное дыхание запыхавшегося человека. На пороге мялся охранник в перемазанной сажей униформе. В руках у него Рудников заметил огнетушитель со свернутым на бок раструбом.
1: «Кирилл Александрович, хорошо, что вы на месте. Вызывайте полицию срочно, у нас все линии перерезаны. А я пока тушил, где-то рацию потерял».
0: «Тушили? Что случилось?»
1: «Да вот!»
0: На чумазом лице секьюрити появилась улыбка.
1: «Зажигалку бросили с улицы, бутылку с горючей смесью. Хорошо, я заметил, а то могла бы беда случиться. Нас сейчас совсем мало, патрулирование отменили, почти вся смена сидит на въезде, сторожит идиотов».
0: Холодея, Рудников потянулся к телефону.
1: «Точно потушили? Может, пожарных заодно?» «Не беспокойтесь, Кирилл Александрович, оно толком загореться-то и не успело. Я куртку сверху кинул и пеной залил. Сначала, правда, растерялся, пытался ногами затоптать. Штаны вот чуть не сгорели».
0: Он снова улыбнулся, радостный и довольный, что все кончилось, что он не оплошал и справился. Рудников смотрел на оплавленные ботинки, на обгорелые лоскуты форменных брюк и обожженную кожу в прорехах.
2: «Как ваша фамилия? Я скажу Тележникову, вам положена премия».
1: «Да не надо мне премии!»
0: Охранник посмотрел Кириллу прямо в глаза.
1: «Мама моя у вас лежит, Василькова Мария Николаевна».
0: Он повернулся и ушел, но Кирилл не стал окликать его. Он спешно листал базу с историями болезни. В журнале экспериментов не было фамилий, только безликие больные и номер теста, но в базе можно было найти конкретных людей. Вот она. Василькова М.Н. Тест номер 8714. На всякий случай он проверил и журнал, хотя прекрасно помнил результат. Тест номер 8714. Рак кишечника. Результат отрицательный. Ускорение роста метастаз. Хемотерапия невозможна. До следующего теста больная может не дожить. Васильков уволился через неделю и даже, как говорили, не пришел забирать положенные выплаты. Потом его видели в группе протестантов, избивших двух работников второй операционной. По предложению Камова в каждой лаборатории вывесили небольшое цифровое табло. Без надписей, без украшений, просто цифры, неумолимо меняющиеся с частотой сердечного ритма. Конечно, никакой мистики в этом не было. Компьютер знал, что примерно каждые 40 секунд на Земле от рака умирает человек, и просто прибавлял единицу к числу на табло. Табло завешивали, загораживали шкафами, даже несколько раз срывали со стены, но на следующий день оно появлялось снова. Через неделю трех аналитиков пришлось отправить на психическое рекондиционирование. У них случился нервный срыв. К декабрю проект перешагнул 10-тысячный эксперимент. Тест номер 10009. Острый лейкоз. Результат отрицательный. Взрывной рост, эвтаназия. Среди ночи Камова разбудил звонок. Он ждал его со страхом каждую бессонную духоту, когда приезжал ночевать домой, хотя выспаться все равно не получалось. Каждую минуту, оказавшись вне стен центра, он ждал вот этого телефонного сигнала. И неважно, что в нем. Закрытие проекта, арест, пожар, бомба, уже неважно. Вячеслав не верил в хорошие новости.
3: «Доктор Камов?» — сухо спросил кто-то официальный и властный. «Срочно приезжайте в центр. У входа вас встретят».
1: «А в чем дело?»
3: «Приезжайте. Ваш начальник мертв. По предварительной версии, покончил с собой. Когда взломали дверь, все уже было кончено. Рудников полусидел в кресле, голова, или, вернее, то, что от нее осталось, бессильно склонилась на бок. Стена за спиной самоубийцы казалась черной от запекшейся кровавой кляксы. Компьютер на столе мерцал звездным небом скринсейвера, заливая полутемную комнату холодным морговским светом. Позже, когда медэксперты констатировали то, что было понятно и так, когда увезли тело и попрощался до утра сухощавый следователь, Камов догадался проверить рабочий ноут Кирилла. Видимо, Рудников успел написать несколько писем. Почтовая программа оказалась открытой. Но прочесть их или хотя бы выяснить адреса получателей Камов не смог. Отослав почту, Рудников аккуратно стер всю переписку. В журнале наблюдений прибавилась всего одна запись. 14 мая, 16:42. Тест номер 13546. Аденокарцинома легкого. Результат положительный, проверка подтверждает. Повторная проверка подтверждает. Все. Теперь можно. Прости, Эля.
1: Действительно все, понял Камов. Решение получено. Найдена, наконец, единственно верная схема перестройки клеток. И теперь Кирилл Рудников мог ни за что больше не отвечать. Или, если быть точным, мог больше не держать ответственность в себе, не сжимать волю в кулак, надеясь довести до конца начатое дело. Глобальные задачи, ради которой можно принести в жертву все, больше не было. А вина осталась. Чудовищная вина за 13 тысяч уничтоженных надежд. Ее вешали на Рудникова со всех сторон, и в конце концов он поверил в нее сам. Выстрел прозвучал примерно в 17:00. Самый пожилой из экспертов, мусоля в руках безникотиновую сигарету, мрачно, в паузах между жадными затяжками, рассказал Камову, что несколько минут Рудников был еще жив. Целил точно в правый глаз, но немного промахнулся. Перед смертью ему было очень больно. Только теперь Камов понял, почему.
4: «Нет»,
3: — едва слышно пробормотал он.
4: Кирилл не промахнулся. Он так себя наказал.
3: Спустя 3 года профессор Рудников станет Нобелевским лауреатом по медицине и физиологии человека посмертно. За всю историю Королевского Нобелевского комитета никогда еще премия не присуждалась через столько времени после смерти ученого. И никогда раньше на нее не номинировали посмертно. В статуте, воплотившем пожелание самого Нобеля, сказано, что посмертное награждение возможно лишь в том случае, если кандидатура впервые выдвигалась еще до смерти лауреата. Но в этот раз комитет согласился нарушить овеянную веками традицию. В погоне за сенсацией журналисты раскопают уйму подробностей. В том числе и то, что, несмотря на массу громких имен среди конкурентов, нобелевские академики выбрали Рудникова единогласно. Еще через 2 года антираковый имплантант официально назовут чипом Рудникова, а новейший исследовательский комплекс по наномедицине в Цюрихе тоже получит его имя. Но Кириллу Рудникову будет уже все равно.

0: Еще один небольшой рассказ принадлежит Роберту Лину Асприну. «Ты никогда мне не звонишь». Флотилии противников, осторожно маневрируя, опасно сближались. Толпа, затаив дыхание, застыла в напряженном ожидании. Хотя в сущности никакой толпы не было. И не так-то просто затаить дыхание в безвоздушной пустоте космоса. На мостике флагмана Терры в нервном безмолвии выстроилась команда. Командор с остальным взором, волевым подбородком и отличной выправкой так и просился быть запечатленным в блокноте художника. Не разжимая рта, он кивком велел офицеру связи включить главный экран. Под резкий свист помех на экране появилось изображение неприятеля. На первый несведущий взгляд обывателя это был всего лишь еще один из представителей расы крупных космических рептилий, но на сей раз в военном мундире. Командор Тирран не был новичком в космических контактах и безошибочно распознавал индивидуальные черты неземных рас. «Итак, Золтран», — резким голосом спросил он, — «ты изменил свои намерения? Это последний шанс избежать кровопролития. Ты не хочешь отказаться от своих претензий на этот сектор и отвести корабли?» Противник ответил лающим смехом.
1: «Браво, Реймонд! Я ожидал, что ты знаешь нас, или на худой конец знаешь меня. Неужели ты думаешь, что я спасую перед угрозами?»
0: «Командор Стоун готов к действиям в сложившейся обстановке», — резко отчеканил командор флагмана. «Я тоже полагал, что ты лучше меня знаешь, Золтран. Даю тебе 5 минут на отвод твоих кораблей, или мы откроем огонь».
2: Глядевший с экрана Золтран ответил не сразу.
1: «Мы давние друзья, Реймонд», — наконец тихо промолвил он, и в голосе его прозвучало сожаление.
0: Командор Тирран тоже помолчал, вспомнив прошлые годы, счастливые дни их дружбы, совместные пикники, семейные встречи. Он сам удивлялся своим отношениям с инопланетянином. Но все это теперь в прошлом.
1: «Времена изменились», — Золтран твердым голосом промолвил командор.
0: «Мы не первые и не последние друзья, которых политика делает врагами. Помнишь, как мы шутили, представляя себе ситуацию, когда мы окажемся по разные стороны баррикад? Как видишь, этот час пришел. У тебя в запасе 5 минут, дружище». Короткий прощальный кивок, и на экране снова картинка двух противостоящих флотилий, словно повисших в неподвижном вакууме космоса. «Вот так», — сказал про себя командор, а затем суровым голосом отдал приказ.
3: «Слушай мою команду! Занять места согласно боевому расписанию!» «Есть занять места, сэр!»
0: «Сэр!» Перед командором снова возник офицер связи.
3: «Вас опять вызывают стерры!»
0: Командор нахмурился, пытаясь спрятать недовольство столь неожиданным вмешательством. Кому, черт возьми, вздумалось звонить ему в этот час? Неужели что-то изменилось в планах командования?
2: «Переключите разговор сюда», — велел он офицеру, стараясь скрыть свое недовольство.
0: Опять раздался режущий уши свист.
2: «Командор Стоун на связи», — ответил командор, зная, что изображения звонившего на экране не будет. После недолгого молчания раздался чей-то неуверенный голос.
4: «Рэйми, ты слышишь меня?»
0: Члены экипажа флагмана испуганно переглянулись, и все как по команде уставились на командора.
2: Тот ошеломленно смотрел на коммуникатор. На его лице застыл ужас.
0: «Мама!» — наконец вымолвил он.
4: «Ты здесь, Рэйми?»
0: В голосе появилось больше уверенности.
4: «Я позвонила, чтобы узнать, все ли у тебя в порядке».
2: «Мама, как это тебе взбрело в голову звонить сюда?»
0: Командор бросил растерянный взгляд на подчиненных. Те сделали вид, будто ничего не видят и не слышат.
2: «Твой звонок обойдется в целое состояние».
4: «Согласна, это будет недешево, но уж как-нибудь справлюсь».
0: Огромное расстояние не могло заглушить страдальческих ноток в голосе матери.
4: «Но возможность слышать тебя, сынок, многого стоит, поверь мне».
0: «Чего ты хочешь, мама? Я в некотором роде занят».
4: «Я знаю, знаю. Ведь мой сын большая шишка в космических войсках. Я, кажется, состарюсь и умру, так и не дождавшись.

0: ждать, когда ты сам позвонишь мне. Это верно, я очень занят, сердито проворчал командор. И сейчас момент для разговоров особенно неудачный, поэтому скорее говори то, что хотела сказать.
1: Я просто хотела узнать, что с тобой все в порядке, сынок, повторила мать. Сегодня день матери, а от тебя невесточки. Я испугалась, что с тобой что-то случилось.
0: «Ничего не случилось, мама», – недовольно возразил командор. «Я в полном порядке, просто очень трудный день. И с каждой минутой становится все труднее».
1: «Я так и знала, что что-то очень важное произошло, когда ты не поздравил меня с днем моего рождения и не приехал на Рождество. Ведь ты не мог просто так забыть поздравить меня с днем матери, если бы что-то не произошло. Что-то очень серьезное, когда речь идет о жизни или смерти, ведь так?»
0: «Да». «Так оно и есть, мама. Сейчас и вправду речь идет о жизни или смерти», — согласился командор Стоун. «До начала военных действий у нас осталось несколько минут, а мне еще столько надо сделать. Так что, если тебе больше нечего сказать...»
1: «До начала чего? Военных действий?»
0: «Это так, мама. Поэтому...»
1: «В день матери?»
0: «Перестань, мама, не это... Не я это затеял. Так совпало. Пока, мама. Ладно?»
1: «Никаких пока. Не смей разговаривать со мной таким тоном, Реймонд».
0: «Но, мама, никаких но».
1: «А теперь выслушай меня, Реймонд. Я смирилась с тем, что ты пошел служить во флот, где тебя, моего сына, в любой день может разорвать в клочья бомбу, или кто-то пристрелит, или вы еще что-нибудь сотворите друг с другом. Все это мне не по душе, но я смирилась. Мать не должна мешать своим детям выбирать судьбу, какой бы горькой потом она ни оказалась».
0: «Мама...»
1: «Теперь ты мне заявляешь, что готовишься к сражению, в котором тебя могут убить, и делаешь это в тот день, который принято почитать матерей. Я еще не видела ничего более опрометчивого и бессердечного. Ты хочешь, чтобы я на всю жизнь запомнила материнский праздник, как день, в который был убит мой сын? Я и слышать об этом не хочу».
0: «Что же в таком случае ты прикажешь мне делать? Отменить сражение и все только потому, что это может огорчить мою маму?
1: Или я прошу так уж многого? Если доставить радость матери — это в данном случае недостаточная причина, то придумай что-нибудь другое. Скажи, что у тебя кончилось горючее или что-нибудь в этом роде. Но обещай мне, что ты отложишь свою войну на один день или лучше на неделю».
0: «Ну, мам...»
1: «Я не так уж многого прошу у тебя, Рейми. Я просто хочу, чтобы ты пообещал мне... Я буду ждать у коммутатора до тех пор, пока ты этого не сделаешь».
0: «Я попробую что-нибудь сделать, мама».
1: «Попробуешь?»
0: «Ладно, ладно, обещаю».
1: «Ну вот и хорошо. Видишь, это не так трудно. Теперь я могу спокойно вернуться к своим заботам. Желай мне счастливого дня матери, сынок».
0: «Счастливого дня матери, мама». После строгого материнского внушения лицо командора в одно мгновение лишилось всякого выражения и оставалось таким еще некоторое время. Наконец, командор Стоун повернулся к офицеру связи. «Свяжи меня с Золтроном». На главном экране появилось изображение противника. «Не знаю, командор Золтрон, как объяснить это вам, но...» «Я помогу вам, командор Стоун, если позволите», — перебил его Золтрон. «Ваша мать взяла с вас обещание отложить наше с вами рандеву хотя бы на один день». Реймонд, как и вся его команда, застыли в шоке.
1: «Как ты узнал, наконец, — с трудом вымолвил командор Тиран.
2: «Очень просто, командор. Я тоже только что разговаривал со своей матерью. Кажется, твоя мать звонила ей, чтобы узнать код твоего корабля. Не буду отнимать у тебя время и скажу короче. Моя мать тоже заставила меня дать ей такое же обещание».
0: «Неужели? Не знал, что в вашей империи тоже отмечают праздник матери, да еще в один день с нами».
2: «Такого праздника у нас нет».
0: Лицо Золтрона скривилось в недовольной гримасе.
2: «Видимо, твоя мать объяснила моей причину своего звонка к тебе, а моей маме понравилась сама идея, и она решила присоединиться».
0: «Черт побери, сочувствую тебе».
2: «Могло быть хуже. Боюсь, как бы она не поделилась этой идеей со всеми матерями империи. Должен тебе сказать, что наши мамы, если захотят, могут оказывать сильное влияние на ход событий».
0: Да. Вот что я тебе скажу, Золи. Есть ли у тебя в твоей команде какие-нибудь планы на ближайшие часы? Кроме, конечно, войны.
3: Кажется, ничего такого нет. Мы планировали военные действия, поэтому других планов не строили, ведь война могла затянуться.
0: Тогда вот что я тебе предлагаю. Совсем недалеко отсюда, в нейтральной зоне, есть заправочная станция, а рядом с ней бар, который никогда не закрывается. Что если ты и твоя команда присоединитесь к нам в этом баре?
3: Звучит заманчиво.
0: Если ты ручаешься, что все твои ребята как один поклянутся, что не будут нарушать перемирие в День Матери, я обещаю тебе тоже.
3: Никаких проблем, но зачем? Видишь ли, я полагаю, что если все остальное будет в порядке, такое обещание хоть как-то убережет нас от личных ссор и стычек, если ребята вдруг переберут лишних. Нам и без того будет нелегко объяснить начальству, почему мы не воюем сегодня, а представь, что мы скажем нашим мамам, если сами передеремся друг с другом. Истинно верно.

Итак, в эфире программа «Модель для сборки». И сейчас, дружок, я расскажу тебе сказку. Будет очень смешно. Сказка называется «Там, где нас нет» и представляет собой целый роман, романище. Написал это замечательное произведение наш российский автор, наш соотечественник Михаил Успенский. Часть первая, глава первая. Рекомендуется сервировать стол одинаковыми приборами и посудой однообразного фасона и расцвета. Книга о вкусной и здоровой пище. Вороны в тот день летели по небу не простые, а красные. Примета была самая дурная. Да что с того? Давненько уж не бывало в многоборье добрых знамений. Если у кого-то в печи убегала из горшка каша, то непременно в сторону устья, к убытку. Кошки даже в жару спали, спрятав голову под живот. Морозом. Вышедший ночью во двор по нужде обязательно видел молодой месяц с левой стороны. У многих чесалась левая же ладонь, предвещая новые налоги. Мыши в домах до того обнаглели, что садились за стол вместе с хозяевами и нетерпеливо стучали ложками. Повадился ходить со двора во двор крепкий таракан Атлантий. Он безжалостно пенял людям, что не сметают крошек на пол, и возразить ему было нечего. В разгар зимы корова родила теленка доподлинно похожего на бондаря Глузда. Бондаря, конечно, поучили до смерти так не делать. Да что толку бить по хвостам? Время от времени выходили из боров недобитые отшельники Неклюды, приговаривали так: «Вот не слушались нас, то ли еще будет. Захотели себе начальные власти, терпите нынче и не вякайте». И не вякали. «Сами виноваты», — крикнув себе князя. Князь Жупел родился не от благородных пращуров, а вышел непосредственно из грязи. Дело было летом, как раз напротив постоялого двора старого быни. Там посреди дороги вечно держалась лужа. Ни у кого не доходили руки завалить ее песком и щебнем. И в некоторый день что-то в луже оживилось, забулькало, потом начало и пошевеливаться. На беду в эти дни по дороге никто не промчался, на коне сломя голову. «Шевелюга обыкновенная», — решил старый быня. И нет бы ему шурануть пару раз вилами в грязь, так он еще лужу-то оградил веревкой и привязал к ней красные лоскутки. Через какое-то время стало понятно, что это не просто шевелюга, коли можно различить у нее руки, ноги и даже голову. То и дело по луже пробегала мелкая рябь голову.

Хотелось поглядеть, что будет дальше. Дальше тело засучило конечностями и попробовало подняться. Пособлять ему никто не стал, страшась замараться. Тело заскрипело зубами и погрозило всем пальцем. «Соображает!» — обрадовались люди. Распахнулся большущий рот, оттуда раздались ругательные слова, да такие грозные, что росли мнилось прямо из зубов. Слов этих раньше здесь не слыхивали. Тело встало на корточки, все облепленное черной грязью и мелкой зеленой ряской, и выбрело из лужи, по дороге перекусив ограждающую веревку. Народ посторонился. Доброходы слетали к колодцу и окатили грязного студеной водой. Он задрожал, но показывал руками, мол, давай еще. Когда грязь и ряска сошли, из-под них показался небольшой человек в золоченых одеждах. Голова у него была совсем круглая, уши топориком, нос морковкой, брови домиком, а каковы глаза и рот все уже видели. Волос на голове водилось немного, зато вокруг лба, висков и потылицы поднимались острые костяные наросты. «Да ты кто будешь?» – спросил старый быня. «На же, не признали!» – обиделся выходец из грязи. «Вы глаза-то бесстыжие протрите! Я ж ваш прирожденный князь, грозный жупел кипучая сера!» Укрепляя его правду, в воздухе и прям звоняло. Многоборье никаких князей не знавали и в худшие времена. От иных земель было оно отделено, как всякому понятно из названия, множеством непроходимых боров. Дань, правда, иногда платили каким-то чужим князьям. Хотя, может, это вовсе никакие не сборщики дани приезжали, а свои же разбойники. Кот и дрозд, только переодетые и умытые. Но ведь жили как-то, неохотно слушаясь стариков и лесных неклюдов. А на голове почему рога привязались люди? Сами вы рога. Это княжеская корона. Потрогали корону пальцами. Твердая. Из головы ее ничем не собьешь, разве что голову снести, пока не поздно. «А вы не верили?» – усмехнулся князь жупел кипучая сера. Многоборцы стали переглядываться, перешептываться. Не может ведь человек хотя бы и с рогами ни с того ни с сего объявить себя князем? Раньше ведь никто до такого не додумался, да из какой радости? Старый быня, видя смятение, пригласил пройти к нему и заесть, запить это дело. Споры продолжались и за столом. Брага призвала к жизни целую кучу народной мудрости. Одни говорили, что крепка рать воеводую, а тюрьма огородую. Другие, что без матки пропадут и детки. Третьи, что без столбов и забор не стоит. Четвертые, что без запевала и песни не поется. Пятые, что без перевязла и веник рассыпается. Шестые, что кому видней, у того нос длинней. Седьмые, что без князя земля вдова. Восьмые, что князь батька, земля матка. Тут, правда, встряли девятые и десятые. Дескать, князь не огонь, а близ него опалишься. И вообще от власти одни напасти. Да только кто их слушать-то будет, девятых с десятыми? Тут за столом жупел и начал княжить над многоборьем. Сперва незаметно, потихоньку, а потом и в полный разворот. Так что стало тошно даже непривередливым кикиморам, а бесстрашные по причине размеров и глупости братья-великаны Валигора, Валидуп и Валидол, когда им рассказывали о деяниях князеньки, покрывались пупырышками величиной с голову младенца. Позже на этом самом постоялом дворе один приблудившийся мудрец-шатун выслушал повесть о чудесном обретении князя из зацветшей лужи, задумался и объявил, что, мол, таков в сущности генезис любой власти. За это незнакомое противное уму и слуху слово его стали было бить, но ошиблись и просто напоили. Жупел, прослышав от мгновенно расплодившихся ябедников про мудреца-шатуна, разгневался и приказал считать, что это сам громовник, пролетая над многоборьем, изронил свое живоносное семя в лоно матери сырой земли, отчего она и понесла на радость людям. Старики засомневались, зачем бы такому почтенному богу тешить себя в небе на сухую руку, когда ему рада любая туча. Но старики как-то быстро перемерли, а князь велел сложить про себя в народе песню с такими словами: «Мы видали все на свете, кроме нашего вождя, ибо знают даже дети, что вождя видать нельзя». И далее в том же духе. С этой песней многоборцы стали ходить в походы на соседей, а соседей было множество, и проворные стрякачи, и осмотрительные сандвичи, носившие щит не только на груди, но и на спине, и неутомимые толкачи, и говорливые спичи, и суровые завучи, и вечно простуженные сморкачи, и разгульные спотыкачи, и сильно грамотные светочи, и пламенные кумачи, и гораздые лечить скотину ветврачи, и гордые головани, и твердые чурбани, и расчетливые чистогани, и веселые бомбивани, и трудолюбивые
сметливые котловане, и рудознатцы колчедане, и рыболовы лабардане, и огородники баклажане, и разбойные жигане, и рассудительные старикане, и малочисленные однополчане, и строгие столбцы, и разнеженные шлепы.

девицы, и бесчестные разведенцы, и обстоятельные порученцы, и хрупкие мизинцы, и коварные жгутиконосцы, и, наконец, шустрые мегагерцы. Много их было. А ведь всем, ведь всех многоборцев при новом вожде примяли, примучили, принудили, потому что князь Жупил первым придумал военные хитрости. Нападать без объявления брани, жечь дома и целые города вместе с обитателями, резать сонного врага на ночлеге. Гляди-к, так и вправду ловчей воевать, радовались поначалу многоборцы. Они думали, что это какое-то новое колдовство. А потом стали тяготиться и сомневаться в содеянном. Но Жупил уже не больно в них нуждался. Было на что нанять пришлых бойцов, и они не замедлили явиться со всех концов света. Послужить у кипучей серы считалось даже за доблесть. Он стал уже поговаривать о дальних походах. В Наглию, в Бунжурию, в Неспанию, в Дискобар, а там, глядишь, и в кромешные страны. Но сперва он решил жениться. Супругу же взял не в подчиненных землях, а в заморском Грильбаре. Сосватал дочь старого короля Барбоза, прекрасную Абсурду. То есть это она сама звала себя прекрасной, потому что никто не решался сказать ей всю правду про ее рябое личико. Абсурду приловчилась травить ядом непочтительных даже и ближнюю родню. Князь Жутал на всякий случай ел из ее тарелки и пил из ее кубка. И то, бывало, живот прихватывало. До чего дошло? Даже зеркала боялись отразить ее в подлинном виде. Угодливые изгибались и лепили, как могли, красавицу. Когда стала она мужней женой, Жутал сообразил, что рога у него на голове выросли как бы в задаток. Но все равно они жили вроде голубков. Абсурда как раз и придумала наречь самую большую многоборскую деревню Столенградом. Как будто у других князей города не стольные. Дружину князь принужден был уважать и пировать с ней за одним столом. Стол бы длинный, иные из княжеских доброхотов уверяли, что три версты. Три не три, но челядь валилась с ног, обнося богатырей питьем и едой. Что уж в этот день праздновал князь Жупил, установить не получится. Убили поди кого-нибудь, вот и праздник. Обычное застолье, сытые и пьяные, с песнями про князя и плясками про княгиню, с прочими развлечениями. Одно развлечение было самое главное. Самое главное и любимое. Его уже давно придумал княжеский старший похабник Фуфлей, и Жупил кипучая сера весьма одобрил. А уж как княгинюшка радовалась, а ведь проста была забава, немудрящая, вроде игры в стукалку. И тратиться на нее не надо было. Вот она вся. Одному из дружинников вместо полагающейся серебряной ложки подавалась деревянная.

0: Глава вторая. В холодном сумраке покоя, где окружили стол скамьи, веселье встречу я какое в разгуле витязей семьи. Велимир Хлебников. Есть с дерева считалось превеликим оскорблением для того, кто привык иметь дело с железом и железом же добывать золото. Оскорбленному оставалось в поединке отвоевать серебряную ложку у кого-нибудь из товарищей, либо наложить на себя руки от сраму, либо... Князь довольно улыбался и старался разглядеть обиженного под слеповатыми глазами сквозь изумрудную линзу. Линза эта в свое время принадлежала самому царю Навуходоносору, и вавилонский затейник завещал ее тому, кто превзойдет его в пороках и злодействах. Награда сквозь века нашла достойного без всяких затруднений. Вот и липовая ложка нашла молодого жихаря. «По делам!» – шептались иные. А многие боялись, что детина вызовет на бой именно его. А если не выберет, стерпит, то из дружинников пойдет прямо в позорные подметалы. Княгиня тоже улыбалась. На случай, если богатырь проглотит оскорбление и воспользуется ложкой, она ее 3 дня вымачивала в яде семибатюшной гадюки. Жихарь неуклюже поднялся с лавки на своем дальнем конце. У него еще борода как следует не выросла. Детина взял ложку 2 пальцами и оглядел самым внимательным образом. Потом наклонился и достал из-за голенища другую ложку, тяжелую, золотую, почти с ковшик, и показал ее всему собранию, подняв за стебель. По стеблю велись причудливые узоры. На черпале были вырезаны колдовские руны. Принадлежать сопляку такая чудесная ложка не могла. Наверняка где-нибудь взял в бою, а скорее всего украл. Но не то беда, что украл, а то, что осмелился не подарить владыке своему. «Вот чем добрые-то люди хлебают!» – провозгласил жихарь. Князь рассмотрел золотую ложку и позеленел, как его изумруд. Ложка была побогаче княжеской, да жупил и не поднял бы такую. «А деревянный сам жри!» — крикнул жихарь и метнул липовые орудия через весь стол. Стол был, конечно, не 3 версты. Легкая ложка не пролетела бы такую долгую меру, а тут жихаревых сил хватило в самый раз. Ядовитая деревяшка, гудя и завывая в воздухе, пролетела над братинами с вином, над жареными лебедями и печеными поросятами, над могучими осетрами и палевой стерлядью, над горами черной икры, над заморскими бананами и родной квашеной капустой, над великанскими пышными пирогами 22 видов и родов, над мисками с моченой брусникой, над редькой в меду, над вареными в пиве раками, над студнем говяжьим, над студнем свиным, над студнем куриным. Длинный, длинный был стол, чего уж там. Над жареной бараниной с гречневой кашей, над карасями в сметане, над отварными телячьими ножками, над гусями, затаившими в себе яблоки, над киселем из паренной калины, над стогами зеленого лука, над печатными пряниками, над кашей из сладкого сорочинского пшена, над солеными огурцами, чей рассол дожидался завтрашнего утра, над щами, борщами и ухой, над вареными языками, над товленой печенкой. Но тут стол все-таки кончился, и начался грозный князь жупил, кипучая сера. Летящий снаряд угодил ему черпалом прямо в лоб. Эх, зря пожалел богатырь метнуть золотую ложку. Та наверняка сумела бы развалить жупилу голову, а дружинники хвастались бы потом, что на столе у них сегодня были княжьи мозги. Лоб у князя был хоть и невысокий, но очень твердый. Липа не сдюжила, раскололась как раз на 2 половинки. Обе они были немедленно похищены на память ближайшими сподвижниками жупила. Князь в это время потерял сознание. Жихарь недобро оглядел приостановившийся пир, сел обратно на лавку и в наступившей тишине принялся золотой ложкой шумно хлебать тройную уху. Первыми на свою голову опомнились особые ненавистники жихаря Заломай и Завь. Они вскочили и затеяли крутить товарищу руки. Причем Завид больше старался насчет золотой диковины. Зато ему и досталось больше, чем напарнику. Улетел без памяти в угол и пропустил всю гулянку. В честь дружины надо сказать, что большая и лучшая ее часть в пленении преступника пока не участвовала. Но желающих все равно хватило. Щедро обливаясь кровью и метко плюясь друг в друга выбитыми зубами, верные соратники все же совладали свалить жихаря под лавку и этой же самой лавкой придавить к полу. Сверху на лавку уселись человек 15, и на рожах их тотчас же выразилась запомненная гордость. Жихарь чуть полежал, собрался с силами, подтянул ладони к груди и выжал над собой лавку со всеми устроившимися. Потом подтянул и ноги. Драгоценная ложка была уже за глинищем. Страшно крякнул и, напрягая спину, вскочил, продолжая удерживать лавку. Мало того, он вытолкнул ее над головой и стал, перелагая из руки в руку, раскручивать. Как заведено по законам природы, сперва полетели крайние, а потом и все остальные. Двое последних устремились вместе с лавкой над застольем в сторону все того же князя, но не долетели, грохнулись, поломав и столешницу, и не уберегшегося жареного осетра. Князь очнулся и встал. Его и без того лишаистое лицо все пошло красными пятнами, то ли от гнева и стыда, то ли от яда, пропитавшего липовую ложку. Снова залегла тишина. «Кто сказал? Позор многоборья!» – прошипел жупел. Вслух, конечно, никто этого не говорил, но когда много людей думают в раз одно и то же, получается все равно, что вслух. «Взять его!» – пожелал князь. Виноватые, злобно косясь друг на друга, еще несколько дружинников бросились к оскорбителю, среди них и старший похабник князя Фуфлей. На полу вышел целый курган из тел, или вернее сказать, вулкан, потому что из вершины внезапно взметнулась золотисто-рыжая голова жихаря. «Ты смотри, сироту всякий норовит обидеть!» Невнятно пожаловался он неизвестно кому и снова скрылся, предварительно выплюнув на пол чье-то неосторожное ухо. Княгиня абсурда трепеща надзирала за схваткой и указывала, по каким местам следует бить поганца. Князь жутал, с великим сожалением гладил треснувший изумруд. Только старый, мудрый варяг Нурдаль кожаный мешок никуда не лез, а молча сгребал все со стола, припасенный как раз до такого случая кожаный мешок. Ломти осетрины летели туда заодно с ржаными ковригами и заливались калиновым киселем. Суровый воин Севера не без оснований полагал, что в брюхе им все равно суждено соединиться. На застольный грабеж никто не обращал внимания. Наконец князь, визжая, ругаясь, бросил в схватку и тех, кто до сих пор воздерживался. Жихарь вздрогнул, увидев, как идут к нему бледнее и краснее самые верные и надежные приятели, и сил у него сразу поубавилось. Княгиня абсурда вытащила спрятанный промежду грудей отравленный кинжальчик и, щурясь, стала целиться. На мгновение перед ней мелькнула красная рубаха жихаря. Кинжальчик помчался на убой, но, вопреки ожиданиям княгини, вонзился пониже спины мерзопакостному Фуфлею. Яд был такой крепкий, что Фуфлей мигом посинел, распух и больше не жил. «Поддайся, жихарь!» — уговаривали боевые друзья. «Все равно завтра помирать!»
1: «Лучше вы завтра, а я послезавтра», — сопел жихарь.
0: Но сколько не сопел, а скрутили его сперва кожаными ремнями, а для верности и цепями. Замучившейся дружины не хватило даже сил дотащить пленника до князя. Пришлось грозному жупелу самому вставать и ковылять на недлинных ножках.
1: «А вот и суд мой праведный идет», — обрадовал он всех утончившимся от пережитого голосом.
0: Воины разошлись вдоль стен, стыдясь глядеть друг на друга. Только старый мудрый варяг Нурдаль кожаный мешок жалобно глядел на все еще обильное застолье. В мешок больше ничего не лезло.
1: «Говори, дубина, кто надоумил тебя оскорбить княжеское величие?» — пристал жупел к богатырю.
0: Жихарь подумал, сощурил и без того заплывший глаз.
1: «Да княгинь твоя», — сказал он.
0: «Изведи, да изведи постылого, зудила, зудила каждую ноченьку».
1: «Врешь», — сказал князь, ибо доподлинно знал, что как раз жихарь-то княгине брезговал. «Врешь», — зашипела ей княгиня. «Какой ему суд, когда и так все понятно?»
0: «Верно», — сказал жупел. «Все и так все видели. Словом, за то, что зарезал он лучшего друга нашего достойного Фуфлея подлым отравленным ножом, бросить жихаря прямо в бессудную яму на острые осиновые колья».
1: «Слава! Слава!» — одиноко вскричал очнувшийся Завид.
0: Остальные недовольно молчали. Недовольна была и княгиня абсурда. Она недавно выдумала новую отраву на свой бородавок на крысином молоке и хотела ее на ком-нибудь опробовать. Потом подумала и решила распустить слух, что молодой воин и вправду был казнен за преступную любовь к повелительнице. Может быть, какой-нибудь дурак и поверит, и песню сложит.
2: Столинград был обнесен высоким чистоколом, и на каждой его тычине насажена человеческая голова.
0: Это по замыслу князя Жупила должно было на деле показать всем добрым людям силу и мощь многоборья и связь его с иными народами. Тут были воины всех соседних племен, да и отдаленных хватало. Далеко не все эти головы были отсечены в честном бою. Говорили, что князь Жупил рассылает по отдаленным землям особых людей, которые попросту выкупают это добро у могильщиков. И заморские купцы, приезжая в многоборье по своим делам, хорошо знали, что будет от владыки всякая помощь и поддержка, если поклониться ему чьей-либо головой. Желательно редкого вида, чернокожий и толстогубый, или наоборот, желтый и узкоглазый. Почетных и желанных гостей князь усердно водил вокруг страшной смердящей ограды и долго с отягчающими подробностями рассказывал, где и при каких обстоятельствах заполучил он каждую голову, о нечеловеческой доблести и бешеном сопротивлении бывших голоносцев. При этом Жупил сильно махал руками, пока не уставал. Если же гость невеже указывал, что вот эта голова, несомненно, женская, князь немало не терялся и повествовал о свирепых богатырках бабьей земли окаянии, которые в бою стоят 10 мужиков. Но голове жихаря не суждено было украсить с собой мертвую городьбу. Что за честь держать тут своего же подданного? Поэтому его с великим трудом выволокли через княжий двор на самую вершину горы Чернухи к бессудной яме. Никто во всем княжестве не знал, что находится на дне этой самой ямы. Считалось, что туда вбиты острые осиновые колья, да только кто бы лазил их туда вбивать? Раньше случалось, что подвыпившие дружинники, поспорив, пытались спуститься в мрачный провал на веревке, но обратно не вылез ни один, а сама же веревка неизменно оказывалась пережженной. «Не мы тебя, жихарь, ведем! Судьба тащит!» — оправдывались дружинники. «Я вас из-под земли достану!» — грозился жихарь. И могучие бородачи ежились. Несмотря на зеленые лета, слава у жихаря была самая дурная. Много всякого он успел натворить и в бою, и в перу, и в девичьих светелках. «Прости, друг», — приговаривали соратники, и многие при этом исходили честными слезами. На краю ямы, возле деревянного кумира владыки Проппа, остановились, чтобы подождать кратконогого князя. Кумир был вырезан грубовато, но умело. Всякий враз признал бы и высокий лоб, и добрый взгляд, аккуратные усы и крошечную бородку. Очи владыки обведены были 2 кружочками. Без них, верили, он плохо будет видеть. Поклоняться Проппу стали еще в незапамятные времена. Такие незапамятные, что никто и не помнил, что это за Пропп такой и зачем ему следует поклоняться. Много чего знали про Белбога и Чернобога, про Громовика и Мокрую Макриду, да и про Отсекающие тени рассказывали немало лишнего. Некоторые самолично видели издалека мироеда. А вот насчет Проппа никто ничего определенного сказать не мог. У него даже шрицов своих не было. Знали только, что жил он на свете 7,5 десятков лет и установил такие законы, по которым идут дела в мире. Законов тоже никто не помнил, хотя исполнялись они неукоснительно. Жихарь взглянул в лицо идолу, вздохнул. «И ты такой же. Я ли тебе не жертвовал? И новеллы сказывал, и устареллы?» Проб ничего не ответил, только вздохнул в ответ и, казалось бы, хотел развести деревянными руками, да были они вытесаны за одно с туловищем, ничего не вышло. Тут и князь приковылял, а уж за ним, шатаясь под тяжестью вкусного груза, старый варяг. Жихарь с отвращением принимал объятия и поцелуи прежних друзей и так детину при этом корежило и воротило, что 2 сыромятных ремня провались, да и цепь стала подозрительно потрескивать. «Нечего рассусоливать, бросайте!» – велел князь. Рыдая в голос, богатыри раскачали жихари и метнули в черную бездну, как раз в тот миг, как расскочится цепи. Паскудный завид стоял несколько поодаль, трепеща от радости, разглядывал украденную все-таки золотую ложку. Но недолго пришлось ему любоваться. Поросшая сивым волосом ручища нурдаля кожаного мешка вырвала добычу из дрожащих лапок. «Я первый взял!» — возмутился завид. Не говоря ни слова, варяг ударил завида в лоб, подошел к яме, склонился, подержал драгоценную добычу 2 пальцами, потом разжал их. «Ни себе, ни людям!» — возмущались воины. Нурдаль нехорошо оглядел их всех, считая князя. Решительно поднял свой кожаный мешок и отправил его вслед за жихарем и ложкой. «Ты бы еще его коня туда скинул», — только и сказал князь. Никто не хотел связываться с Нурдалем кожаным мешком, даже сам жутил кипящая сера. Старый варяг первым пришел наниматься в дружину, лучше всех знал воинское дело, боевые обряды и обычаи. Вот и сейчас получилось, что Нурдаль хоть и не полностью исполнил долг перед похороненным заживо бойцом. Тут и остальные усовестились, окружили яму, обняли друг друга за плечи и завели погребальную песню. На красной заре в кромешной стране летели три ворона, левели в три голоса. Ты судьба, ты судьба, ты прискорбная вдова. Мы не бедные люди, у нас медные клюквы, мы не как остальные, у нас перья стальные, а за место глаз красные уголья у нас. Маемся с молоду от лютого голоду, мы твои дети, куда нам лететь? Отвечала судьба, прискорбная вдова, я вас, дети, возлюблю, до отвала накормлю. За земным за краем, за синим Дунаем, на высоком холме, в золоченой броне, тело белое лежит, никуда не убежит. Вас дожидает, глаз не закрывает, ему не на что глядеть, ему незачем терпеть, ему не о чем тужить, ему хватит жить. Так примета насчет красных воронов и сбылась.

Глава 3. А еще один неизвестный, но заслуживающий полного доверия автор повествует о том, как рыцаря Феба в некоем замке заманили в ловушку. Пол под ним провалился, и он полетел в глубокую яму. И там, в этом подземелье, ему, связанному по рукам и ногам, поставили крестир из ледяной воды с песком, отчего он чуть не отправился на тот свет. И не сдобровать бы бедному нашему рыцарю, когда бы в этой великой беде ему не помог некий кудесник, верный его друг. Сервантес. Жихарь слышал, что смертную минуту перед человеком проходит вся его жизнь, вся как есть, с мельчайшими подробностями, и надеялся, что успеет припомнить начальную свою пору и родителей своих, и настоящее имя, потому что памятная его жизнь была коротенькая и непутевая, а бессудная яма весьма глубока. И хватит ли ему обычных воспоминаний, чтобы долететь до дна? Не станет ли скучно и тоскливо по дороге? Не завоет ли он голос к вящему удовольствию князя Жупила? Орать было стыдно, молчать тяжко. Никаких картин из жизни перед глазами не наблюдалось, и была сплошная чернота. Время растянулось, словно медовая капля, падающая из ковша. Ничего не происходило, и богатырь напугался. Что если смерть такая вот и есть? Все понимаешь, а сделать ничего не можешь. Тут он спиной ощутил какое-то встречное движение, легкие уколы, услышал тихое потрескивание. И вот со всех сторон охватила его колючая и душная шуба, и стал он ожидать последнего страшного удара заостренных кольев, но так и не дождался. Тут уже не время замедлилось, а падение, скоро оно совсем прекратилось, и молодца даже подбросило невысоко кверху, а потом гора сухого сена окончательно приняла его. «Ты смотри, даже колья в яме нельзя оставить без присмотра», — подумал Жихарь, и тут его с великой силой ударило по спине. Жихарь схватился за ушибленное место, потом, к своему удивлению, и нащупал знакомые изгибы золотой ложки. «Я вам покидаю, собачьи дети!» – заорал он и вовремя сообразил увернуться. На его место тяжко рухнуло чье-то тело. «Должно быть, фуфлея покойника бросили», – решил Жихарь. «Теперь людям и вправду велят говорить, что я его зарезал ядовитым ножом. Срам какой!» Пошарил руками, и оказалось, что у чаемого фуфлея нет ни рук, ни ног, ни самой головы. Вообще-то не фуфлея, а кожаный мешок, от которого вкусно пахло вареным, печеным и даже хмельным. «Зря старый варяг снеди кинул. Дольше буду мучиться», — пригорюнился богатырь. Но, как всегда, после опасности в животе забурчало. Он развязал мешок, взял прямо сверху жареного гуся и как-то незаметно для себя обглодал до последней косточки. Жить стало лучше, жить стало веселее. Надо было как-то устраиваться, а там, глядишь, убираться. Над головой голубел кружок неба, да и мрачная песня дружинников ласкала ухо. На своих поминках побывать всякому лестно. На всякий случай Жихарь издал несколько пронзительных смертных стонов, громко пожаловался на остроту кольев и соседство многочисленных мертвых тел и разных чудовищ. Конечно, проверить вряд ли кто осмелится, но если князю заблажит... Потом темнота надоела богатырю. И верные товарищи наверху разошлись. «За стол поди вернулись, поминать будут», — позавидовал Жихарь и ласково погладил варяжий мешок. По бульканье он определил деревянную флягу с пивом, достал и приложился, поминая себя добрым словом. «Питье надо беречь», — вовремя вспомнил он. «Пора бы и оглядеться». Жихарь вытащил из-под себя пучок сена, скрутил его особым образом, зажал между ладоней и стал сильно тереть. Такое не всякому по плечу. Но молодой воин долго этой хитрости учился у кота и дрозда в глухом лесу. Мало-помалу сухая трава затлела, а потом и пламя показалось. Жихарь скатился на землю, был довольно высоко, и удивился. «Кто же это заготовил тут такую пропасть сена и зачем?» Никаких мертвых тел, тем более чудовищ, поблизости не валялся. Яма была внизу просторная, а богатырь принялся ходить туда и сюда, внимательно следя, не колыхнется ли пламя. Ходить пришлось долго, то и дело возвращаясь к стогу за новой долей сена. Сверху ведь его свалить не могли, значит, как-то по-другому доставили. Огонь и дым устремлялись вверх, но, наконец, потянулись в сторону. Жихарь пошел, куда тянуло, и наткнулся на решетку. Решетка закрывала не какой-нибудь собачий лаз, а добрую дверь. Жихарь покрутил в руке сорванный замок и сдвинул решетку. Из прохода сильно тянуло холодом. Сперва он хотел на прощание поджечь сток. Дым пойдет вверх, кто-то будет там страхом и пересудом. Огненного змея заподозрят. Яма, она и есть яма. Недаром у далеких предков в жаркой стране за зимними горами бог смерти так прямо и звался. Яма. Да князь Жупил со страха убежит к тестю в гриль-бар. Но потом подумал, а как не убежит?
А как случится новому бедолаге сюда лететь? Жихарь сплел толстый жгут сена, воткнул его в стенную трещину и зажег. Потом, не торопясь, разложил щедрые дары скопидомного варяга и честно поделил пополам, оставив долю грядущему бедолаге. Может, князь с княгиней прямо сегодня сюда еще кого-нибудь ввергнут. Залез обратно на сток и взбил сено, чтобы мягче было падать. И сверху заметил, что кули тут все-таки были, но кто-то их выдернул и рядком поставил к стене. Добрый десяток. Богатырь скользнул вниз, выбрал пару кольев, один для факела, другой для драки. Обрывком железной цепи подпоясался, тоже пригодится. Все было готово к походу в неведомую тьму. Все да не все. Ведь если заметят слабый дымок, если жупел что учует, он же спровадит сюда всю дружину добивать преступного обидчика. А они увидят ход и кинутся в погоню. Придется погодить. Колдовать как следует Жихарь, конечно, не умел, но кое-что нахватался у тех же кота и дрозда. Разбойники без чар не живут. Он наковырял глины из стены и, с сожалением, размочил ее пивом. Из глины он как попало вылепил человечка, стараясь, чтобы тот все-таки походил на него самого. Но человечек все равно получился страхолюдным. Указательным пальцем лепило проколупал в глиняной головке разинутый рот, потом прокусил до крови мизинец и смочил кровью лоскуток, не пожалев нарядной рубахи. Лоскуток он воткнул болванчику в грудь, где полагается быть сердцу, слегка полюбовался на свое творение и подсадил его на верхушку стога. Болванчик, не чинясь, начал отрабатывать свою недолгую жизнь. Из дырки во рту полились наверх жалобные сетования и причитания, перемежающиеся проклятиями вероломным друзьям. Выражался глиняный при этом столь забористо, что многие хулительные слова не были знакомы и самому Жихарю. Голос, конечно, был мертвый и противный, но чего ждать от человека, пронзенного осиновыми кольями? «Не заткнется ведь, пока не засохнет», — похвалил Жихарь сам себя и тронулся в путь. Коридор был просторный, не пришлось даже нагибаться. Может, предки многоборцев его выкопали в свое время на случай осады, а потом забыли? Хотя вряд ли. Уж такой храбрец, каков жупил кипучая сера, знал бы наверняка. Значит, не старые люди рыли. Во-первых, за столько лет тут бы все давно обрушилось и осыпалось. А во-вторых, разве под силу человеку проложить такой ровный и круглый ход? Словно огромный земляной червь его проделал. Вон и бороздки на стенах. Искать его теперь никто не будет, а если и увидят, посчитают за умруна. Или за ходячего мертвеца, или за живого покойника, или чего доброго за бойкий труп примут. Потому что после смерти человеку, если он не желает спокойно в земле отдыхать, только в этих трех видах обитации можно. Ходячий мертвец людям бестолку и даже опасен, потому что под его под землей научились сосать кровь. Живой покойник неприятен, поскольку приходит по ночам и вещает самую горькую правду, а кому она нужна? Бойкий же труп обязан указывать людям клады, а они, увы, не во всякой местности зарыты. Людей, конечно, не грех попугать лишний раз, чтобы не возомнили о себе лишку, только пугателей и без Жихаря хватает. Молодому бойцу редко приходилось сталкиваться с замогильным людом, но воспоминания остались самые поганые. Надо было в сене порыться, найти сухую полынь, траву окаянную, бесколенную, на всякий случай. Умруны ее не терпят. Можно, выйдя в свет, податься на север и сказать, что послал его старый Нурдаль кожаный мешок и мешком в доказательство потрясти. Только ведь и там не мед. Зря, что ли, варяг поперся в такую даль искать службу у лютого князя. Можно податься и на юг. Там, за страшные высоты горами, после той самой битвы, в которой погибли чуть ли не все люди на свете, снова поднимаются из руин древние державы. И умелому воину всегда найдется дело, только ведь жарко у них, и сидеть придется не по-людски, скрестив ноги, и на пупок свой пялиться, словно в нем есть что-то хорошее. Если же пойти на юго-восток, непременно уткнешься лбом в бесконечную стену из обожженного кирпича, охраняющую чайную землю. Перелезть через эту стену полдел, так что за ней? Раскосые насельцы этой земли ловки драться без оружия, но против доброго кулака не дюжат, скучно. В один час ложатся, в один час встают, дикие зачинают по указу. А на западе, за Чернолесьем, по берегам теплых морей живет люд богатый и гордый. Все прочие племена, почитающие дикими и подвластными. Вот туда бы двинуться, обломать им рога. Но для начала неплохо бы просто выйти из-под земли на белый свет, но ход, как на беду, ведется ниже и ниже. Плохо горит осина, а все-таки Жихарь разглядел впереди пару зеленых огоньков. Не в добрый час помянул он про замогильный люд.
Что удивительно, пламени эти глазки вовсе не отражают, сами по себе светятся, словно гнилушки. Кто же это будет из троих возможных? Жихарь остановился и подождал, пока Умрун подойдет поближе. Нет, это не бойкий труп. С того из носа текут бесконечные сопли, а если утереть их чистым наговорным платком, тут он тебе в благодарность покажет клад. И не живой покойник, а то бы еще издали начал перечислять пронзительным голосом многочисленные жихаревы грехи и преступления, пока не застыдил бы до смерти. Стало быть, ходячий мертвец-кровопивец. Жихарь переложил факел в левую руку, а правый крепко взял осиновый пол острием вперед. Умрун был недавний, ядреный, на нем еще одежда не успела истлеть. Вон, оружия не было и не могло быть, к счастью или к сожалению. Волосы белые, а лицо молодое, даже румяное. Борода росла до пояса, ногтей под землей тоже никто не стрижет. Мертвец и сам остановился и улыбнулся. Зубы у него были уже не человеческие, длинные и широкие. Непонятно даже, как они в этом рту помещались. Зубы располагались в два ряда и ходили ходуном слева направо, справа налево. Такому хорошо грызть решетки и кандалы. Жихарь сделал легкий выпад колом. Ходячий мертвец отпрянул к противоположной вогнутой стенке и как-то ловко принял телом ее изгиб. «Не любишь», — заключил Жихарь. Взял и ткнул колом повеселее и чуть вбок. Умрун скользнул по стенке в сторону, туда, откуда пришел Жихарь. «Иди, иди», — велел воин. «Все равно тебе там ничего не обломится. Нынче умрунов кормить не велено, живым не хватает». Мертвец стремительно нырнул головой вперед, норовя перекусить кол. Но Жихарь вовремя спохватился и треснул его колом по зубам, основательно их повредив. Умрун взвыл и отпрянул. «Не любишь», — повторил богатырь и продвинулся вдоль стенки вперед. Потом замахнулся факелом. «Во, я огоньку не любишь! Иди с миром!» Жихарь знал, что ходячего мертвеца нужно хоть расшибись, держать на расстоянии. Он втянул живот, цепь сапояска ослабла и скользнула в подставленную руку с полом. Эх, нету человека третьей-то руки и не нарастил. Зеленые глазки за могильного молодца внимательно подстерегали всякое неверное движение, но не дождались. Точным броском цепь легла поперек прохода, отделив мертвое от неживого непреодолимой для умруна преградой. «А железо-то сильней всего не любишь», — сказал Жихарь. «Ну и ступай прочь. Видишь, я не добыча». Мертвец согласно кивнул, повернулся и пошел себе дальше к бессудной яме. Должно быть, случалось находить там пропитание. Осиновый кол влетел умруну в спину как раз против сердца. Ключом брызнула едко пахнущая кровь. Мертвец вскинул руки и обернулся. Зеленые глаза гасли, выразив укоризну. «Ну, извини», — сказал Жихарь. «Бой по правилам, только для живых. Не оставлять же тебя за спиной. Люди узнают, что там дураком дразнить». Мертвец рухнул мордой вниз. Кол в спине дрожал. Жихарь подумал, да и выдернул оружие. Мало ли кто встретится впереди. Хотя по всем правилам кол полагается оставить в ране, чтобы не зажила. Так кто по правилам? Умрун в последний раз содрогнулся и сдох. Только выбитые зубы подпрыгивали на полу, стремясь к человеку, но железная цепь не пускала. Богатырь подобрал цепь, зубы растоптал в прах коваными сапогами, привел себя в порядок и пошел дальше. А на ходу рассуждал вслух, что в спину, конечно, бить нехорошо, но для умрунов сойдет. Удаляясь, он нет-нет да оглядывался. Но все было тихо. Богатырь ругательски ругал себя, что вовремя не вспомнил про цепь, а потом сообразил. Все правильно сделал, иначе бы не разошлись. Ход вел все вниз да вниз, и это было скверно. Наконец Жихарь воткнул совсем уже коротенький факел в стену, снял мешок, сел и еще подкрепился, мысленно пригнув кожаный мешок за то, что валил со стола все подряд, без выбора. Однако стало полегче. Только и второй кол пришлось зажечь от остатков первого. Вся надежда теперь была на цепь, да на золотую ложку в случае ближнего боя. Между тем глина, в которой проложен был ход, сменилась гранитом. И стало совсем уж непонятно, кто мог продолбить себе дорогу в твердом камне. Никаких следов живого присутствия видно не было. Напрасно Жихарь искал по стенам зарубки или надписи. За могильный люд тоже не мог построить такое диво. Им из земли выкопаться, и то радость. «Эй, да не шнык господину здесь земляное брюхо, я на обед поспешаю», — опасливо подумал Жихарь. «Он ведь всякую дрянь ест, даже людей». «Видеть господина земляное брюхо, вот уж точно никто не видел, а слышали многие, особенно рудокопы».
как он там у себя ворчит, кашляет, жалуется невыносимым голосом на голод и холод, распевает дикие песни, чавкает, набредя на пласт жирной съедобной глины, устраивает пастирушки, отчего штольни заливает водой, хрустит, разгрызая кости древних чудовищ, а когда надумает выколотить из этих костей мозг, то земля трясется, ходы обрушиваются, и рудокопы пополам с землей летят к господину в земляное брюхо, в самое это брюхо. Справиться с ним способны только горные карлы, да и то не справиться, а отогнать, выкрикивая нарочито обидное слово, и слово это для человеческого языка никак не произносимо. Тут Жихарю почудилось, что он и сам слышит где-то глубоко под землей невнятные стенания и пение. Поймал, должно быть, гулящего умруна. И моим попользовался, сообразил богатырь. Сейчас переварит, начнет у него брюхо земляное пучить, распирать. Земля задрожит, камень не удержится, тут мне и конец. Для храбрости герой замахал перед собой факелом и даже запел подходящую к случаю песню, древнюю и жалостную, про то, как погиб в бою единственный у матери сын. А много лет спустя заехал в ту деревню странствующий чародей и стал показывать за деньги живые картинки на белом полотне. И как мать увидела сына, размахивающего мечом, и как она потом убивалась. Дальше ходу не было. Прямо перед Жихарем весь проход занимала чья-то мохнатая задница с тоненьким хвостом. Шерсть была грубая, густая, отливала рыжим. Хвост то и дело молотил по стенам и потолку. «Не понос так золотуха», — печально подумал дружинник. «Надо ж, напоролся на Индрика зверя». Зверя Индрика тоже мало кто видел, а тем более живого. Ведь известно, что всю жизнь он проводит под землей, умело прокладывая себе ходы. А когда вылезет на белый свет, то сразу же и окаменеет. Поэтому Индрик показывается наружу только темной ночью, а если днем, то лишь тогда, когда соберется умирать, наскучив долгим веком. Вот каменных Индриков многие видели на крутых обрывистых берегах северных рек. Северяне зовут Индрика по-своему – большая земляная мышь. Хотя от мыши, пожалуй, у него только хвостик и есть. Жихарь еще подумал, слазил в заспинный мешок, сживал чуть не половину осетра и принял решение. Сперва он попробовал стягать Индрика плетью, но зверь не обращал на порку никакого внимания и продолжал беспорядочно отмахиваться хвостом. «От меня так просто не отмахнешься», — похвалил себя за сообразительность Жихарь и сунул факел прямо в шерсть. Повалил удушливый черный дым, и богатырь чуть не задохнулся, пока место до чудовища дошло, что сзади творится неладное. Хвост бешено замолотил по стенам, так что Жихарь еле сумел схватить его и намотать на руку. Впереди что-то заухло и заскрежетало, и туша начала двигаться вперед. Сперва еле-еле, а потом все быстрее и быстрее. Жихарь перешел на бег, стараясь не тянуть за хвост, то его знает, чем оно кончится. Потом хвост все же натянулся, вырываясь из руки, по стенам вдоль прохода полетела каменная крошка. Пришлось бросить факел и вцепиться в хвост обеими руками. Переставлять ноги тоже стало некуда. Жихарь скользил на пятках по каменному полу и радовался, что обул на пир не нарядные красные сапоги с высокими каблуками, а грубые подкованные бахилы. Да он и не мог явиться на пир в красных сапогах, поскольку пропил накануне. Индрих несся все быстрее. Из-под сапог летели искры. Сталь на подковках была отменная. Дышать из-за дыма и каменной пыли было невозможно. Богатырь чихал и плакал, все крепче цепляясь за хвост. «Ай, славненький же хвостик, жиловатенький!» — приговаривал он на всякий случай сквозь кашель, переделанные на скорую руку заклинания. «Не износится наш хвостик, не истреплется!» Он едва успевал замечать, что мимо них пролетают какие-то другие ходы и пещеры, а в некоторых даже виднеются вроде человеческие фигуры. Фигуры махали руками, то ли угрожая герою, то ли приветствуя беспримерные его деяния. Тут огонь добрался до какого-то уж такого чувствительного индрикового места, что зверь прибавил к ходу, подковки и подошвы под Жихарем сгорели. Черед был за ступнями богатыря, но внезапно все кончилось, и Жихарь со всего маху врезался в пылающую тушу. От удара он отлетел назад, хлопая опаленными ресницами. «Приехали!» Только и молвил герой, выпуская из рук разом обмякший хвост. «До сих пор я только к лошади и загонял». Печально догорели последние завитки шерсти, и Жихарь оказался в полной темноте. Да не такой уж полный. Между холкой пил герой. На раздумье времени не было. Он спрыгнул на пол и, что было сил, уперся левым плечом в копченый зад Индрика. Упираясь, он вспоминал бел бога-мироеда, проппа и хитроумного Дыртанана. С ними толкать было сподручнее.
окаменеет весь. Тогда совсем с места не сдвину, страшился Жихарь, а как подумал о том, что придется возвращаться по этому бесконечному ходу, то и дело натыкаясь во мраке на всяческую нежить, то нашел у себя ровно столько силы, что сумел протолкнуть тяжелевшую с каждым мигом тушу на два шага. Потом посмотрел вверх и успокоился. Живот поджать, пролезу. Правда, пролез. Только мешок пришлось снять и тащить за собой. И хорошо, что протискивался с трудом, а то бы с разгоном вылетел и свалился прямо в реку. По вековечной привычке Индрик-зверь вылез на белый свет как раз посредине речного обрыва. Окаменевшая шерсть ломалась под пальцами. Голова Индрика была вывернута и смотрела в небо. Громадные полукруглые бивни числом 4 иступились и стерлись о гранит. Вот как, значит, он под землей ходит. Вращает башкой, словно шея у него без костей, а бивни выгрызают дорогу в земле и камни. На речном берегу лежали круглые серые валуны. На них-то и мог упасть богатырь. Пришлось осторожно спуститься по отвесному склону, цепляясь за малые трещины, щели, корни и стрижиные гнезда. Оказавшись внизу, Жихарь задрал голову и посмотрел на каменного Индрика. «Загубил я тебя, брат», — сказал он. «Если б не я, ты бы еще 1000 лет землю буровил». Слышав его, каменный зверь подался вперед. Жихарь отбежал подальше к самой воде. Индрик, словно получив сзади хорошего пинка, вылетел из прохода, грохнулся вниз и снова обдал Жихарь каменными осколками. Только бивни остались целы. А из пещеры на обрыве высунулась голова на длинной шее. Голова вроде бы человеческая, только очень большая, а шеи такой, конечно, у людей никогда не бывает. Голова клацнула зубами в воздухе и дико завопила, зажмурившись. Не терпела, видно, солнце, хоть и на закате. «Вот и третья смерть меня миновала», — подытожил Жихарь. Ослепшая голова продолжала раскачиваться над берегом. Богатырь подбросил камень получше и очень метко бросил. Чуть не выбил глаз, но хитрая голова схватила камень на лету зубами и схрумкала. Жихарь приглядел еще один камень, лучше прежнего, но голова не стала его дожидаться, поспешно втянулась в обрыв. «Вот так-то лучше», — заметил Жихарь.

Я напоминаю вам, что вы слушаете «Модель для сборки». Сегодня у нас в эфире роман под названием «Там, где нас нет». О русском богатыре по имени Жихарь. Глава четвертая. Витязь. Этот холод окаянный, дикий вой русалки пьяные, всюду виски суматоха, оставаться стало плохо. Делимир Хлебников. Если долго-долго смотреть на полный месяц, можно разглядеть там целых двух человек в довольно интересном положении. Один поднял другого на вилы и задумался, брякнуть узим или еще так подержать. Жители чайной земли, впрочем, усматривают там только жабу и зайца, но это, скорее всего, от узости взгляда. Кто эти двое, в точности неизвестно. Хоть некоторые утверждают, что родные братья, что-то там не поделившие. Таким образом, боги постоянно напоминают людям, какие они человеки-сволочи. Двое всего останутся, и то между собой передерутся. А на другой стороне, говорят, зрелище еще похлеще, только его до поры видеть не положено. Так раздумывал Жихарь, уставившись на упомянутое прискорбное изображение, причем двойное. Вода в реке текла ровно и спокойно, там и месяц отражался, и все прочие ночные светила. Даже беспокойная бродячая звезда Зугель, которая в небе ходит не просто так, а носит вокруг себя кольцо. И разглядеть его может только самый зоркий человек на свете. Многие кичливо вызывались потягаться за это высокое звание при дворах сильных мира сего. Расписывали, какие узоры на этом кольце, какие тайные знаки выдолблены. Да только зря. Те, кому положено, знают, что кольцо самое простое, каменное, и вовсе даже не целое, а из отдельных кусочков. Дерзнувших же похвастать необыкновенной зоркостью и простого-то зрения лишают. При полном месяце человеку горевать под голым небом негоже. Всякая нечисть и нежить, которая и белым днем не очень прячется, в такую ночь распоясывается окончательно, не ставит ни во что ни охранительный чеснок, ни окаянную травку полынь. Она, пожалуй, через железную цепь осмелится перешагнуть. Вон как мавки-то в реке плещутся, скоро полезут на берег чесать зеленые свои кудри и просить Жихаря позычить им для этого дела свой гребешок. Гребешок у него за тем же голенищем, что и ложка, но он пока еще не золотой, а все равно жалко. Если дать его наглым и мокрым девкам, они расчешутся и вернутся в реку с миром, а гребень придется выбросить, иначе потом облысеешь. Если же не дать, пожадничать, тут такое начнется. Мавки вообще-то красивые. Такие красивые, какими при жизни сроду не были. Иные страхолюдины как раз для этого и топятся. Только красота эта обманная. Бывает, снаружи весь дом покрыт резьбой, а внутри грязь, пыль, плесень. Так и мавка. Повернется к тебе спиной, и увидишь позеленевшие без воздуха легкие, не бьющиеся сердце, сопревшие кишки. Такая гадость. Находчивый парень от мавок, правда, может отшутиться, так на это вся и надежда. Костра Жихарь разводить не стал. Уж лучше помёрзнуть, чем снова попасть жупелу в лапы. Но когда потянет с реки туман, то за ним могут поползти все, как есть лихорадки. И Трисея, и Агнея, и Лидея, и Гнетея, и Грудея, и Глухея, и Ламея, и Пухнея, и Желтея, и Корчея, и Глидея. А самое страшное – Огнеястра Невея. Против 12 сестричек имеется крепкое и надежное заклинание. Помянуть белого аспирина да горького трициклина. Только это тому помогает, у кого и так здоровье хорошее. Может вылезти погреться под светлым месяцем и сам царь-водяник. Царского в нем только борода, а так просто большая лягушка. Тот любит донимать людей вопросами. Что у нас без умолку? Что у нас без ответа? Что у нас без кореньев? Что у нас чаще рощ? Что у нас выше лесу? Что у нас краше свету? 7 без 4 до 3 улетело. Сколько всего? Ответы известны даже малым детям. А самого его следует осаживать такой загадкой. Птица без голоса, в гнезде из волоса, сама села, а яйца наружу. Кто такой? Водяник устроен не как человек и ни почем не догадается. От обиды навяжет на шею камень и в очередной раз утопится. Ему не привыкать. Прогнать всех этих речных обитателей можно очень даже просто и недорого. Если окажется под рукой обыкновенный козел. Козла они не любят, да ведь и людям он не особенно приятен. На всякий случай козла можно вылепить из глины, только духа в нем необходимого не будет. Но никто не лез на берег, не пускал из воды шумных пузырей, а мавку по плеску не отличишь от сама или налима. Жихарь задумался, загляделся на светлый диск, который покачивался на воде. Покачивался, покачивался. Да вдруг извинулся со своего места, словно лист кувшинки с оборванным стеблем, и поплыл, поплыл по речному стержню, пока не скрылся за поворотом. Жихарь помотал головой, поглядел на небо. Все было на месте, и месяц, и звезды. Звезды отражались и в реке, а вот месяц куда-то подевался. Жихарь затаил дыхание,
и на всякий случай взял в руку камень. Ничего не происходило. Потом на воде появилось светлое пятнышко, стало потихоньку расти, расти, и, наконец, достигло положенного размера. Жихарь облегченно вздохнул и положил камень на место. Но в этот самый миг отражение снова оторвалось от своей невидимой основы и устремилось вслед за предыдущим вниз по течению, в те края, где месяц называют луной. Да, место он выбрал самое дурное. Хотя кто выбрал-то? Зверь Индрик. Значит, будут ни мавки, ни лихорадки и не царь водяник, а будет нечто вовсе скверное. Вверх по обрыву в темноте карабкаться не станешь, да и куда? Обратно в Сталинград? Верно говорят, что возвращаться плохая примета, сей же час голову отрубят. Вода уже теплая, и не раз случалось Жихарю переплывать широкие реки, только не в ночь полного месяца. В воде он сделается слаб и беззащитен, и может статься очередной желтый круг, сорвавшись с преднадежденного места, перережет ему шею или грудь. Правда, если опорожнить кожаный мешок и покрепче его перевязать, можно плыть на нем. Но тогда придется волей-неволей доесть все припасы, а плавать на полное брюхо умные люди не советуют. «Никто меня еще пальцем не тронул, а я уже все страхи перебрал», — укорил себя Жихарь. Сам ведь хвастался гулящим девкам, что царю водянику бороду оборвал и речную тину в доказательство показывал. Вот и нахвастался. Руки как незаметно для него потянулись к мешку, достали оттуда здоровенный печатный пряник и несколько каленых яиц. Созревающие луны продолжали скользить по реке одна за другой, но уже было не так страшно. «Знать бы, куда они днем-то денутся. Пропадут или станут дальше плыть к соленому морю», — задумался детина. На всякий случай решил о виденном никому не рассказывать, чтобы не засмеяли. Потом вспомнил, что рассказывать никому не придется, и загрустил. Грусть незаметно перешла в дрему, и ласковый голос над ним запел колыбельную. Только напев стал как-то странно меняться, а голос опускаться все ниже и ниже, и знакомые слова превратились в чужие, рычащие и скрижащущие, и начали попадаться среди них полузабытые и давно заклятые имена истлевших идолов и околевших чудовищ. И от упоминаний этих застыла кровь. «Варяги плывут», — сообразил во сне Жихарь. «Только вот почему они ночью плывут? Не дурное ли задумали? Видно, все же придется наверх корячиться, предупреждать людей». Он открыл глаза, пришел в себя и понял, что поет один единственный человек, и никакой лодки с драконьей головой на воде нет, хотя что-то и чернеется. Детина вскочил и отбежал под самый обрыв, надеясь, что не заметит. Неведомый певец плыл посредине реки, озаряемый бледными лучами. Плыл он, стоя на стволе вывороченного с корнем дерева. Дивно, при этом он вовсе не перебирал ногами.

Жуткое, да древнее заклинание, поднимавшее мертвецов из земли, но не всех подряд, а только проклятых, заклейменных, голодных и рабов, с тем, чтобы они разрушили до основания весь мир, а затем... «Замолчи, сдурел ты!» — хотел, но не посмел крикнуть богатырь. «И так они спокойно не лежат, чего ты их будоражишь?» Тут страшная песня сменилась громовым хохотом, и необыкновенная лодка остановилась в воде как раз напротив того места, где таился отважный дружинник. «Чего скрючился? Плыви ко мне!» — приказал певец словно знакомому. «Хуже не будет!» — мгновенно решил жихарь, но все-таки полюбопытствовал. «А ты кто?» «Неклюд Беломор!» — гордо ответил человек и как бы в доказательство помахал посохом над головой. Жихарь похолодел, хотя, казалось, холодеть было уже некуда. Знаменитый волк и чародей, звездослов и звездозаконник лет 100 уже считался умершим, как и братец его Черномор. И юному богатырю не раз случалось во время походов видеть его могилу в самых неподходящих местах. Грозного Неклюда боялись и уважали во всех землях, а восточные люди почтительно величали его Беломор-Ханал, что означало «простирающий свою силу от моря до моря». По рассказам стариков, Неклюд отличался большой чародейской силой и непредсказуемым нравом. Заодно и тоже мог и щедро одарить, и руки поотрывать. Другие волхвы и кудесники его боялись и все время норовили погубить, да вот, оказывается, не преуспели. «Сапоги скидывай, все равно подметки до дыр протерлись», — распоряжался у себя на воде Беломор. «Откуда бы ему знать?» — удивился жихарь, но сапоги все-таки снял, набил камнями и зашвырнул подальше от берега. Пусть уж никаких следов не остается. Но вот с ополовиненным мешком расставаться никак не хотелось, тем более, что пришлось туда спрятать и пресловутую ложку, и охранительную цепь. В воде было теплее, чем на воздухе, жихарь сделал несколько шагов, потом сообразил и прошел вдоль берега вверх по течению, чтобы снесло как раз к неклюдовой ладье. Мешок за спиной нисколько не мешал, случалось лезть в реку и в боевом облачении. Жихарь плыл не спеша, берег силы, погружаясь в воду с макушкой, без плеска, фырка и прочего шума. Пусть дед видит, с кем имеет дело. Наконец, рука пловца ухватилась за толстый корень. «Не опрокинуть бы тебя, отец!» — предупредил жихарь. «Лезь, не бойся!» И в самом деле, когда тяжеленький богатырь вскарабкался на комель, толстый конец дерева даже не огрыз в воду, да и весь ствол не шелохнулся. Будто это был добрый боевой корабль с хорошей осадкой. Жихарь все-таки воздержался разгуливать по стволу, пристроился тут же, между двумя корнями. Неклюд Беломор стоял к нему спиной и молчал. «Что ж ты ветки-то не обрубил? Быстрее бы плылось», — сказал наконец детина, чтобы хоть что-то сказать. «Потому и не обрубил, спешить надо», — воскликнул Неклюд, взмахнул посохом и заголосил. «То ли у него волосы и борода сами шевелятся», — недоумевал жихарь. Песня была другая, скорая и складная, и Влад напеву стали подниматься из воды и опускаться необрубленные ветви, словно весла. Да что ветви? Корни за спиной у жихаря зашевелились. Он в испуге оглянулся. За комлем оставался глубокий пенный след. Весь ствол сотрясала мелкая-мелкая дрожь. Летели брызги. Скоро скала, пробитая бедным Индриком, осталась позади. Жихарь крепко вцепился в кору и ждал, что вот-вот улетит назад. Неклюд же Беломор по-прежнему держался прямо и ровно. Только плащевые волосы почему-то перестали развиваться. Хотя как раз теперь-то и стал ударять воздух в лицо, а верхушка ствола даже начала подниматься из воды. Тут река затеяла сделать поворот. «Не спи на руле», — приказал Неклюд. Песня меж тем продолжалась, словно у старика было два горла. «А где руль?» «В ручищах у тебя», — не оглядываясь, ответил дед. И правда, пальцы жихаря сжимали ровную плашку. Он еле успел сообразить, что к чему, и еле успел сделать необходимое, иначе ствол с разгона вылетел бы на пологий берег. «На Индрике ездил, на сосновом стволе качусь», — подумал жихарь. «Еще б на птице Нагай полетать». «Тяжел ты для Нагай птицы», — рассмеялся Беломор. Жихарь с тревогой ощупал голову. Нет ли в ней какой лишней дырки, если старик все мысли слышит? Неклюд Беломор на эту думку никак не отозвался, продолжая глядеть вперед, ловко огрел посохом какого-то речного жителя, по любопытству высунувшегося из воды. Стало светать. Сосна, летевшая по воде, спугнула рыбаков, наладившихся на ранний лов, только рубахи мелькнули. Остальные в редких селениях по берегам еще спали. От воды начал подниматься туман, но и на туман у Неклюда нашлась песенная управа. Впереди все было чисто, белая пелена возникала уже вдогонку за спиной. Побледнел и сгинул месяц, жихарь затылком услышал, что восходит солнце. Неклюд Беломор забеспокоился и стал посохом подбадривать утомившуюся сосну. Пологий левый берег начал ползти вверх, воздвигаться сперва холма,

камнями, а потом скалами, как противоположный. Впереди послышался шум. Берега медленно, но неуклонно сближались. «Пороги!» — закричал Жихарь, только голоса своего он уже не услышал. Детина переложил руль вправо, чтобы пристать к берегу в обычном месте, где все приставали и волокли легкие суденышки волоком. Неклюд обернулся, погрозил кулаком и показал, что надо держать прямо, на самую стремнину. «Все-таки я в яме напоролся на колья и умер», — решил богатырь. «А Неклюд еще того давнее приставился и теперь везет меня к себе в Навье царство, в костяные леса». Река перед порогом стала совсем узкой. Вода ревела немилосердно. Неклюд Беломор взял посох в зубы и принялся выделывать руками всякие знаки. Что было потом, Жихарь не мог толком вспомнить. Сосна зависла между двух камней над водопадом. Водяные брызги замерли в воздухе, и ошалевший от страха Жихарь взял повисшую капельку двумя пальцами. Она не растекалась. Оставалась прежней, и на ощупь была мягкая, словно хлебный катышек. Сосна, казалось, застыла на месте, но нет, все-таки двигалась тихо-тихо, как больная. Жихарь опустил руку вниз, но пена не смочила руки, она была упругой, вроде пленки на киселе. Комель сосны, где пристроился молодой беглец, поднимался вверх. Только сейчас детина заметил, что наступила тишина. Древесный ствол вошел в струю водопада и встал к ней почти отвесно. Жихарь откинулся на спину и развел руки назад, цепляясь за ствол. Руль он удерживал между колен, только это все равно же не имело значения. Неклюд Беломор не изменил положение. Как стоял, так и стоял. Не падал, словно вбитый костыль. Глядел туда, где прямо под ним и перед ним кипела вода. Ствол по водопадной струе кое-как добрался до нижнего уреза воды и стал погружаться в бело-зеленое месиво. «Воздуху глотни, рот покрепче запри», — посоветовал дед. Тугая белая вода понемногу подступила к горлу, дошла, наконец, до ноздрей. Жихарь попробовал фыркнуть, выдохнуть. Не получилось. Он закрыл глаза. Вода была холодная, но не мокрая. К счастью, воздуха в широкой груди хватило надолго, и когда сосна, неторопливо вынырнув, заняла прежнее положение, Жихарь смог сделать выдох и вдох. Тотчас же загудела, заревела за спиной, и сосна полетела на открытую воду. Жихарь сел прямо и потрогал себя. Голова была совершенно сухая. «Не спи на руле!» – гаркнул Неклюд. «Правь на остров!» Сроду не слышал Жихарь, чтобы ниже порогов быть какому-то острову. Однако же вот он, маленький, лесистый, нарядный, как по заказу слепленный. Жихарь умело шевельнул рулем, и сосна, совсем было собравшаяся вылететь в быструю протоку, выскочила на остров, бороздя обломленными ветвями песок. Жихарь с великим облегчением соскользнул со ствола и стал приседать, разминая ноги. «Помоги сосне вылезти из воды», — распорядился Неклюд. Богатырь выпрямился. «Отец!» — сказал он, собрав всю свою скупо отпущенную ему природой кротость. «Отец, может, я тебе задолжал чего?» «А как же!» — обрадовался Беломор. «Как же не задолжал? Ты ведь живой остался!» «Тому сено виной!» — с достоинством сказал Жихарь. «Куча сена, да слабый замок, да старый нурдаль, да индрик-зверь. А что ты думаешь, трава сама в яме выросла, скосилась и в копну сползлась. Замок сам себе душку перегрыз. Старый разбойник по доброй воле с мешком расстался, а зверя Индрика соловьиная песня разбудила». «Сказать-то может любой», — не сдавался Жихарь. «Вот как? Тогда ступай, плыви на берег, отправляйся на все четыре стороны». Жихарь хмыкнул, повернулся и вошел в реку по колено. До берега было совсем недалеко, но из воды высунулись по локоть чьи-то громадные зеленые руки и гулко заплескали в ладоши. Вода закипела, перед богатырем замелькали склизкие чешуйчатые тела, засверкали белесые немигающие глаза, защелкали черные зазубренные клешни, зашлепал по воде длинный хвост с шипами на конце. Жихарь поспешно вышел на сушу, приладился к стволу и стал тащить его, кряхтя, стеная, и ворча насчет того, что сироту нынче всякий норовит обидеть. «Ну, хватит с нее», — сказал Неклюд. «Дальше сама пойдет, а ты ступай за мной». И двинулся напролом через заросли тальника. Вернее сказать, это Жихарь последовал за ним напролом, поскольку перед волшебным дедом кусты почтительно расступались, а богатыря старались хлестнуть побольнее. Избушка, пристроившаяся за тальником под сенью высоченных сосен, непонятно как вымахавших до такой величины на столь малой земле, была довольно убогая. «Не пышно живешь», — с некоторым удовлетворением подумал Жихарь. Над порогом была прибита железная подкова величиной с тележное колесо, а копыти для нее предназначены, и думать было боязно.
Жихарь переступил порог вслед за Неклюдом. Подкова над его головой тревожно дернулась. «Чует, что ты не с простым сердцем идешь», — заметил Беломор. «Она уж не одному лиходею башку проломила». Жихарь поежился и ежился потом еще очень долго. Внутри избушка была куда больше, чем снаружи. Просторнее княжеского амбара, длиннее княжеской конюшни. Со стен свисали пучки трав, связки лука, перца и чеснока. Потолочным балкам подвешены были чучела странных зверей, которых Жихарь мог узнать, и то только по чужим рассказам. Только крокодила, Василиска и чудо в перьях. Василиск вовсе был как живой, даже глаза горели пронзительно. Хоть и не каменил его мертвый взгляд, все равно двигаться не хотелось. А по соседству с Василиском уж не человек ли висел? Завершалась изба большущей беленой печью с двумя устьями. В одном, как положено, виднелись горшки и чугунки. Возле другого стояла на столе странные формы посуды, совершенно прозрачная и немыслимо тонкая на вид. Никогда бы не поверил Жихарь, что из простого стекла можно сотворить такое. «Садись, завтракать будем», — указал дед на лавку. Не желая прослыть нахлебником, Жихарь снял мешок и высыпал на стол все, что там оставалось, включая цепь и золотую ложку. Цепь и ложку хозяин отложил в сторону, а остальное месиво брезгливо смахнул в поганую кадушку. Кадушка, тяжело переваливаясь, направилась к выходу. Жихарь с большим уважением поглядел ей вслед. «Жрете, что попало, а потом болеете», — сказал Беломор про княжеское угощение. Собственно, его стол был бедный, если не сказать скудный. Тертая редька с квасом, огурцы, лук, еще какая-то толченая трава, ржаные лепешки, обширные миски меду. Жихарь шарил по избе глазами, не висит ли где чей окорок. «Ты, видно, отец, без хозяйки обходишься», — заявил он вместо «спасибо». «На здоровье, сынок», — отозвался Неклюд. «Кто мою хозяйку увидит, тот трех дней не проживет». «Неужели сама?» — вымолвить имя Жихарь не посмел. Дед печально кивнул. «Бывает», — важно сказал Жихарь. «Что бывает?» — взвился Беломор. «Что бывает? Знаешь, каких трудов мне стоило тебя выкупить? Да если бы ты 100 лет подряд за жемчугом нырял, то бы не расплатился». «Жаден князь без меры», — кивнул Жихарь. «Какой князь? При чем тут князь? Ты что, сущий глупый, не понимаешь, у кого я тебя выкупил? Рожу-то не строй! Ты про книгу «Немая строка» слыхал? А про Коркиса-Боркиса?» Богатырь побледнел. Мед из недонесенной до рта золотой ложки капал ему на штаны. «То-то, что слыхал, теперь слушай и покоряйся. Нынче ты мой, со всеми потрохами». Жихарь совладал с собой, поймал очередную золотистую каплю пальцем и облизал его. «Думаю я, отец, раз ты меня великой ценой выкупил, значит, я тебе больше нужен, чем ты мне». И спокойно потащил ложку в рот. «Кто тебя только взлелеял», — вздохнул Беломор. «Сирота я!» — вздохнул в ответ и Жихарь.

0: Глава 5. И, как обычно, перед каждой главой небольшой эпитет. Много дней спорили мастера о том, как заставить колесо вращаться само по себе. Вилар де Оннекур. И стали они подвигать каменную плиту в указанное место, и подвигали весьма сильно, и гораздо замучились, и начали вопить, говоря: «Вот понимаешь, подвигаем мы эту плиту уже 3 дня и 3 ночи, она ж пока не сдвинулась и на воробьиный скок. Горе нам, ибо не тянем мы эту плиту в исполнение воли святоначальника, и велит он нас обломить, и некому нам помочь, так как нет никого на земле, кроме нас и пославшего нас подальше». Услышал мироед, что кто-то гундит, и выехал к людям из норы на лыжах и стал смущать их, говоря: «Вот, понимаешь, упираетесь, а пользы нет. Возьму и помогу вам во имя свое. Согласны ли вы колесу поклониться и рычаг применить?» Приступили они к нему и рекли: «Ей, начальник, ты наш отец, а мы твои чада, понял? Тела наши иссохли, плита же не с места, словно каменная. Колесу твоему поклонимся и рычаг умело применим, хоть и не ведаем, кто да кто они такие, понял?» И вынул мироед из бездонного своего загашника колесо и показал, как оно получается, и снова спросил: «Согласны ли вы, чтоб всякое дело в мире шло, как это колесо катится и вращается?» И возрадовались они и возгалдели: «Ей, начальник, согласны мы на колесе твоем катиться, хотя бы даже до конца времен, понял?» И культяпый мироед возрадовался, ибо знал, что у кольца нет конца, и рычаг даровал просто в придачу. И встал обратно на лыжи и уехал к себе в нору. Они же, ликуя, покатили плиту в указанное место, и скоро там были, и остановились, чая награды от пославшего их подальше. И явился святоначальник на толстомясой птице в облаке мрака, и поволок на них весь гнев свой, восклицая: «Вот, понимаешь, я послал вас подальше исполнять волю мою, вы же, силы свои щадя, поддались на искус культяпого мироеда». Люди же объяли себя большим страхом и отвечали: «Ей, начальник, мы о том ничего не ведали по своей простоте и до всего своей головой и ногами дошли, понял?» И запечалился святоначальник, ибо впервые услышал от них вместо прямой правды кривую враку и прорек, говоря: «Вот, понимаешь, отныне все в мире пойдет по кругу да по кривой. Я же мнил привести вас к сиянию своему путем прямым и кратким. Горе вам, племя ленивое и стрёмное! С этого часа не дождаться вам 5-го времени года. Придет за весной лето, за летом осень, за осенью же снова будет вам зима, ибо не оправдали вы высокого доверия моего, козлы похотливые и волки позорные. Мало того, по прошествии лет снова сотворю я вас, из чего попало, и снова пошлю подальше за каменной плитой, и опять соблазнит вас мироед проклятым колесом. И многожды, многожды это повторится, пока не родится среди вас тот, кто все превозможет». Жихарь слышал эту притчу и раньше 100 раз. Правда, все в ней было совсем не так. Чтобы не выказать себя невеждой, он сплюнул на пол, растер босой пятки и сказал: «Ну и что?» Старый беломор скрипнул молодыми зубами. «Ты хоть что-нибудь, стыда ради, понял?»
1: «Че ж не понять, дело житейское, случай жизненный. Вот только зря он козлами обзывался, такие слова можно и по шее».
0: «И не люблю я этого нового слога. Прорек, вопросил. Можно ж по-старому, по-простому». Беломор долго вздыхал, потом решил: «Ладно, давай по-другому. Нравится тебе этот мир?»
1: «Че уж хорошего», — возмутился богатырь. «Ни за что бросают яму, потом кормят травой, и то не досыта».
0: «Вот и надо в нем все исправить», — вскричал кудесник, и глаза его засветились, что у кота. «Давно, давно пора, ой, давно, давным-давно, и древние книги о том же твердят. Возьмем хотя бы Коркиса-Боркиса того же, доктрину циклов». Тот он и в самом деле вытащил на стол небольшую книгу, весьма ветхую. Буквы в ней были мелкие, но такие ровные, что нынешним писцам нипочем так не смочь. «За бесконечный период число вероятных сочетаний будет исчерпано, и вселенная повторится», — горячился старец. «Ты вновь выйдешь из чрева, вновь окрепнет твоя кость, вновь в твои те же руки попадет та же самая страница, и ты вновь все переживешь, вплоть до своей немыслимой смерти».
1: «К чему лишку смерть помирать? Шары бы повылазили у твоего Коркиса-Боркиса», — затасковал Жихарь. «И у тебя заодно. И сранить своим мне даром не надо, потому что надо мне вот, вот что. Отец, а не найдется ли маленько хмельного?» — робко и жалобно вякнул он.
0: «Мудрость веков надлежит постигать на свежую голову», — огрызнулся Беломор. «Так, теперь обратимся к более свежим источникам. Вот что гласит Аркан 14. Люди думают, что все вечно встречается, что одно проистекает из прошлого, а другое из будущего, и что время — это множество кругов, вращающихся в разные стороны. Пойми эту тайну и научись различать встречные течения в радужной струе настоящего. Жаль, у нас на столе никаких течений, никаких струй, вздохнул богатырь, а вслух сказал: отец, а когда пьяный мед подолгу стоит, он ведь прокиснуть может. Беломор намека не понял, да не услышал он, не на шутку разошелся. Книги сами летели к нему в руки и раскрывались в надлежащих местах. Мудрые слова были жихарю в основном знакомы, каждая по отдельности. А собранные купно причиняли голове нестерпимую боль. «Познай главную тайну!» — вскричал старец, и жихарь навострил уши. «С этого бы и начинал. Че людей мучить?» А Беломор продолжал: «Мы не знаем, какое сокровище мы ищем. То, которое зарыто нашими предками, или то, которое будет зарыто нашими потомками. Так гласит аркан девятый». «Да хоть 109-й, — сказал жихарь. — Да хоть аркан, хоть петелька. Какая разница? Если зарыли люди, значит, надо вырыть». «Ничего-то ты не понял, — простонал Беломор. — Вот из-за таких-то нам и суждено вечно бродить по кругу, будто слепая лошадь на крупорушке». «У тебя крупорушка есть, — обрадовался житель. — Давай кашки заварим, пока печка теплая». «Ладно, кашки-то на ночь глядя поесть. Кишки веселятся». «Бревно ты, бревно и есть! — чуть не заплакал Беломор. — Я ж тебя о судьбах под вселенной толкую, а ты про кашку да про брюхо свое. Неужели тебе в мире ничего не чудно и не удивительно?» Богатырь прикинул: «Для меня, отец, всего-то две вещи удивляют на всем белом свете». Показал два пальца, чтобы мудрец не сбился со счета. «Первое – это почему на небе горят частые звездочки. А второе – отчего я такой добрый и терпеливый при моей тяжелой жизни? Другое бы на моем месте давно всех убил, один остался». «Глумись, глумись над категорическим императивом», – сказал кудесник. «Да глумишься». «Да я и дух с таким именем не знаю», – отрекся жихарь, подумав: «Язык наш враг, а рот губитель». И сделал уж, постарался, лицо глупое-глупое, так что даже глаза из голубых стали пустые и прозрачные. Беломор поглядел в эту пустоту с последней надеждой, потом похоронил ее там и махнул рукой. «Вижу, что у тебя глубина закостенела все от бездумья. Не обойтись нам нынче без безголомной браги, только на утро уж не плачь». «Как славно тупорогим-то прикинуться. Непременно все, что желаешь, получишь», — похвалил себя житель. Мозголомная брага жила в прозрачном сосуде и была такая крепкая, что даже ужас. Она не то что из живота, прямо изо рта бросилась в голову и стала кидаться там из стороны в сторону, ломая умственные подпорки укрепы. Каждое слово, изреченное Беломором, она тут же подхватывала и укладывала, словно кирпичик, на нужное место. Житарь не стерпел и согласился на все сразу. «Поломаем колесо кармы!» – рычал он. «Заплещем змею мировому все бельма полуденной росой! И пасть порвем! И время выпрямим! Эх, всех убью, один останусь!» «Вот и молодец! Вот и умница!» – приговаривал старик. Ободренный похвалой, богатырь наклонился к Беломору и таинственным образом спросил: «Дедушка, да ты знаешь ли, кто я?» И, не дождавшись ответа, отправился врать. Тут и Беломору настал черед охать, ахать и дивиться. В самых страшных и ложных местах своего рассказа жихарь даже хватал кудесника за плечо. Не грохнулся бы старый Славки от испуга. «Ножки, говоришь, были по колено в серебре, а ручки по локоть в золоте», — не верил Беломор. «Ага, а во лбу светлый месяц, по затылку же ясные звезды. И куда же оно все делось?» «Злые люди ободрали», — занул жихарь. «Сироту всякий норовит обидеть». «Тебя обидишь», — хмыкнул старец. «Дедушка», — не унимался жихарь, — «а где ж мой народ-то? Роднят моя вся где?» «А не было. Ты их сам себе придумал». «Нет, не придумал. Не придумал. Я проверял. Все соседи на месте, даже партизане. А моего племени нет. Чужие люди кругом живут». «Вот видишь?» Беломор решил обратить жихаревы домыслы себе на пользу. «Это они у тебя все отняли!» И во гневе указал долгим пальцем в самый темный угол избы. «Кто?» Жихарь грозно уставился в обвиненное место, ища обрести там своих грозных обидчиков и немедля покарать. Но в углу было темно и пусто. Трепетал один клочок, набитый пылью паутины, а сам паук, должно быть, давным-давно поддался отсюда, где ловить ему было решительно нечего.
1: Культяпый мироед всех съел, объявил старец. Как же так? Растерялся жихарь. Такая большая была земля. Как это в песне-то поется? А, хоть 3 года скачи, и до какого царства не доскачешь. А народу-то, народу!
2: Вот мироед с нашего края прикусывать и начал, сказал Беломор. Скоро и до всего остального доберется. Но ты ведь ему воспрепятствуешь, так?
1: Истинно так, истинно так, подхватил жихарь и начал воевать тут же, не покидая избы.
3: Заговорили горшки, замелькали ухваты. Чучела под потолком от страха сбились в кучу.
1: «А ну стой!» – заорал старец, видя разор. «Ко мне сюда, о, косород, косогор, филиал, преднизолон!»
3: Протрезветь богатырь не протрезвел, но слегка очухался. Нашел, кого призывать на ночь глядя. Беломор достал кусок мела и быстро, не глядя, начертал на столешнице замысловатую фигуру на 5 углов. Белые линии засветились, между ними восстали ниоткуда маленькие, но очень противные существа, пучеглазые и сглазубые. Богатырь решительно полез под стол с твердым намерением не даваться живым.
1: «Успокойся, дурачок глупенький», — сказал кудесник и выволок жихаря обратно на лавку. «Наперед помни, пугаться таких не следует, они плоские. Живут на 2 мерки, знают лишь длину и ширину, а высоте не помышляют и даже нас с тобой не видят».
3: «Мы-то их видим», — закрывался руками жихарь.
1: «Это уж проекция такая», — развел руками старец.
2: Гадкие создания шипели, плевались и выкрикивали непонятные, но скверные слова.
1: «Станешь много пить, они всегда появятся», — предупредил Беломор рукавом стерно-тертанное. Поганцы, обиженные визжа, вернулись в плоскую свою вотчину.
3: Жихарь перевел дух, наполнил самовольно кружку, выпил и словно нырнул в нее впустую.

0: Утром-то он как следует понял, отчего брага звалась мозголомной. Но лечиться привычным способом кудесник не разрешил, а велел вместо того обижать остров ровно 101 раз. И потом каждое утро заставлял бегать, а после этого купаться в росе. Последнее считалось занятием красных девушек, чтобы стать еще краше. Ничего-ничего, пригожесть в дороге не лишняя, утверждал Беломор. Красивому многие дороги открыты. Что это за дороги, куда они должны вести? Богатырь так толком и не мог вспомнить. А старик только загадочно улыбался и ничего не объяснил. Жихарь спросил, надо ли по дороге взывать к богам, а если надо, то к каким именно. «Взывай, хуже не будет», — сказал волк. «Но сильно на них не надейся, время их выходит, будут только под ногами путаться». «А вот, к примеру, отец, пробку-то надо жертвовать или не надо?» Беломор растолковал, что вот пробку-то как раз жертвовать очень даже полезно. Только не нужно ему ни ягненок, ни цыпленок, ни ароматное воскурение. А ничем ты ему так не угодишь, как сядешь у подножия кумира и расскажешь какую-нибудь сказку, новеллу или устареллу. «Только смотри», — предупредил старец, — «проб любит, чтоб все сказки были на один лад».
1: «Так может, ему одной ты тоже излагать?»
0: «Не, так нельзя, не полагается».
1: «Так ведь и люди же не на один образец».
0: «Люди, конечно, разные, и лицом, и статью, и возрастом. А вот скелеты у них примерно одинаковые. Так и тут, мясо разное, а костяк с кожей, понял?» Жихарь глубоко вздохнул. Про мясо-то не поминать бы. От дедовых травок и корешков он совсем было окочурился. Но как претерпелся, потерял жирок и все. «А уж если какую устарелу вспомнишь, какой он не знает, — продолжал Беломор, — то он тут же обрадуется и поможет». «А тебе помогал?» — сощурился Жихарь.
2: «Бывало».
0: «Как ты думаешь, когда я родился?»
2: Жихарь подумал, загибая пальцы. Выходило много.
0: «Время Бусова?»
2: – неуверенно предположил он.
0: «Нет, во время Бусова я уже змеем головы отщелкивал», – похвалился старец. «Слово сказать, возьмем тех же змеев, огненных и прочих. Откуда они берутся, когда им по всем правилам полагается каменеть в земле? Век их давно ушел. Так давно, что тогда и людей не водилось на свете, а вурдалаков подымем. Ведь они получались, когда человек еще от себя от зверя отличить не мог.
2: Мы гоняли однажды такого.
0: Страшно было?
2: Не то слово.
0: Это ты еще в вурдалачьей деревне не попадал. А волоты, великаны откуда берутся, чем живут? Он же должен все живое вокруг себя приесть и с голоду помереть. Из-за понауки. Значит, куда-то они уходят, подкрепляются. Значит, мало

0: Значит, мало того, что время ходит по кругу, так оно еще и не по порядку идет. Это как худая крыша в избе. Сперва по капле, а потом как хлынет. А вот когда ты до полуденной росы дойдешь... Как дойдешь? По критерию положено ездить верхом. С конями у меня пока плохо, сука, сказал старец. Вскоре оказалось, что плохо у него не только с конями. Беломор провел богатыря в особую клеть, где, по мнению старца, хранилось оружие и доспехи, а по мнению жихаря – ржавый хлам. «Смазывать же надо!» – ревел жихарь, пачкая руки в грохочущем железе. «Я больше на масляное слово понадеялся», – впервые смутился Беломор. «Кроме того, все доброе уже разобрали». Жихарь поднялся и худо на него глянул. «Слушай, отец», – проникновенно сказал он, – «ты сколько человек народу уже в эту дорожку наладил, а? Ты же меня на верную погибель посылаешь». «Может, и на погибель», – не сморгнул старец. «Только смерти никому не виновать, а твою я уже однажды отсрочил. Что же касается других, так ведь и сеятель одного зерна в борозду не бросает». Еще пару дней богатырь приводил в порядок снаряжение, выдерживал в масле, чистил, шлифовал, точил. Из двух кольчуг кое-как сладил одну, много мучился с мечом и самострелом. Меч был ненадежный, для рукастого воина короткий. Жихарь тщательно прощелкал его ногтем и услышал ближе к рукояти явную раковину. Должно быть, нерадивый кузнец выбросил скверную работу с глаз подальше, а дедушка Беломор, конечно, обрадовался и подобрал. Жихарь даже стал иногда прикрикивать на хозяина: «То принеси, да это приготовь». Богатырские капризы Беломор переносил с необыкновенным терпением. Однажды, только не прилагая рук, поднял его на воздух и несколько раз там перевернул. Доспехи были безнадежно малы. «Раньше и народ помельче водился», — отговаривался старец. Взамен же взялся обучить жихаря неотразимому удару мечом. Богатырь до того был один из первых поединщиков в дружине, знал всякие приемы. И щелчок с довеском, и на здоровьице, и как свиньи спят, и громовой поцелуй, требовавший огромной силы, и поминай, как звали, и даже редкие по сложности и смертоубийственности, стой там, иди сюда. Но все они не шли ни в какое сравнение с тем, что показал дед Беломор. А всего-то повернул жихареву руку каким-то совсем негодящимся в бою образом, так никто сроду и меч-то не держал, и правый бок остается открытым, а вот поди ж ты, как ни крути, нет спасения от этого удара. Жихарь сначала не поверил. Снова изготовил из глины болвана в свой рост, внушил ему этот прием и вооружил палкой. Немало синяков на груди наставил ему этот болван, так что с досады жихарь перестал его поливать водой и разломал на куски. Волхв подивился волшебному умению богатыря, дал несколько полезных советов. Жихарь не уставал напоминать ему про коня. Беломор кряхтел, жался, потом согласился. Откуда эта животина взялась на острове, богатырь понять не мог. Должно быть, висела на балке среди прочих страховидных чучел, а дед снял ее и размочил живой водой, не иначе. Смущала и масть коня. Ни гнедая, ни вороная, ни каурая, ни соловая. У хорошего яичного желтка бывает такой цвет. С отливом в красные. «Ты вот тоже рыжий», — успокаивал Волхов. «Хребтина переломится», — не согласался жихарь. «Выдержит», — утверждал дед. «Все равно я так понимаю, что тебе на нем недолго ездить. Это путь пеший». «Люди станут смеяться», — не сдавался богатырь.
1: «А ты вспомни, что ответил отважный муж древности Дыртанан, когда стал над ним пошучивать пособник коварного кординала».
2: «Да, смеется над конем тот, кто не осмеливается смеяться над его хозяином», — показал память жихарь.
0: «Вот видишь, и на худших одрах витязи катались, и ничего, и вошли в навел, и устарел, и так что колом не вышибешь». Жихарь пригорюнился и погладил коня. Тот хрипло заржал. «Так и назову его Ржавый». Вечером Беломор отступил от обычных своих правил и устроил ужин со свежим белым хлебом, гречневой кашей и бараниной. Откуда что и взялось? Беломор взял у витязи из рук золотую ложку, долго разбирал начертанные руны, шевелил губами. «Есть охота», — напомнил жихарь. Дед вернул ложку, потом сказал: «Береги ее, не прогуляй. Не знаю для чего, только она тебе крепко пригодится». Тут за ушами у вечно голодного жихаря затрещало. Когда, наконец, последний треск затих в потолочных палках, он спросил: «Отчего же ты, премудрый старец, нас тут таких несколько не собрал и в раз дружиной не отправил?» «Оттого, сынок», — ответил дед, «что моя затея не всем по нраву, особенно волшебникам и чародеям. Когда поток времени замутнен, в нем легче улыбка ловится». «А ты честный, значит», — кивнул жихарь. «А я, значит, честный», — подтвердил Беломор. Он еще наговорил о высоких и благих целях Жихаревого похода, только без мозголомной браги все равно опять было непонятно. «Ладно, ума по дороге доберешь», — махнул рукой волк. «А одного спутника я тебе все же дам, с ним не соскучишься». И старый Беломор корявым пальцем правой руки начал водить по ладони левой, словно объяснял ребенку, как сорока ворону кашу варила. Поминал злодейские силы. «О, агропром, педикулез, райсобес!» У порога послышалось легкое постукивание. «Цок-цок-цок! Так хорошие люди не ходят!» Жихарь обернулся. К столу подходил здоровенный, ростом с собаку, петух. Глаза у него были с вишню, такие же черные, с кровинкой и блестящие. Перья красно-золотые, с искрой, причем искорки бегали туда-сюда, как живые. А лапы такие крепкие, мохнатые и когтистые, что запросто этот скотчик мог бы заболевать лису или зайца, если бы захотелось ему кровавой пищи. Гордо посаженную голову венчал алый гребень, зубчатый, словно княжеская ворона. Алая же борода разделена надвое по обычаю бывалых варягов. «Да, понаряднее коня ржавого», — протянул житель. Погоди, что ж давитесь будут с петухом-то? Того и гляди, что курощупом начнут величать. Лучше б верного пса вот с такой башкой». И показал обеими руками, какая именно голова у предполагаемой собаки его бы устроила. «Вот сразу и видно, как ты глуп», — сказал Беломор. «Пес, конечно, хорош, спору нет. А только возьмет мироед невзрачную сучонку и пустит по вашей дороге, и ищи его свищи. Птица же ни человек, ни собака ни почем не продаст. Будет он твоим сторожем, способным поворачиваться в ту сторону, откуда врагу прийти. Своим пением он отгонит нечистую силу. Та подумает, что рассвет уже, да и сгинет. Только после неурочного пения всегда дождь идет. Уж такое неудобство, потерпишь. Есть у петуха еще одно достоинство. Хочется тебе, к примеру, передать поклон своему князю?»
2: «Еще как хочется».
0: «Тогда прикажи ему. Снеси, мол, Будимир. А я его как раз Будимиром звать. Снеси, мол, Будимир, мой поклон князю Жупилу и княгине Абсурде. Он и снесет, и к утру князь на погорелые будет собирать по миру». «Так он что, красный петух, что ли, тот самый?»
2: «Самый тот.
0: Ну что, хочешь его проверить?» Жихарь размечтался, как будут гореть князь с княгиней, какие у них при этом лица глупые сделаются, а потом и совсем сморщится, стало противно. «Ладно», — сказал он, — «перед дальней дорогой нечего животину зря томить. Вернусь, тогда и посчитаюсь с князем. Потому что петух не сокол, не гораст летать». «Уж так-таки и не сокол».
2: «Весимо, курица не пти...»
0: Петух Будимир злобно скрипнул клювом. «А вот пойдем наружу, там поглядишь». Вслед за обидчивым петухом они покинули избу. На дворе стояла глубокая темная ночь, даже звезды попрятались за тучами. Старец произнес короткое и непонятное слово. «Пуск!» Петух, громко хлопая крыльями, взлетел с места и оказался над избой, словно облако искр вылетело из печной трубы. Птица сделала несколько кругов над поляной и круто пошла вверх. Восхищенный житель сунул два пальца в рот и заливисто засвистел. Дед Беломор двинул его посохом по затылку. «Не свисти, денег не будет».
2: «Их и так не предвидит», — затасковал житель.
0: Петух, вдоволь накрасовавшись, тяжело рухнул вниз. Богатырь даже ожидал, что он, ударившись на землю, обернется добрым молодцем или чем похуже. Но Будимир остался самим собой. Только вот запах от него исходил какой-то вкусный.
2: «Он у тебя что, жареный?» – страшным шепотом спросил Жихарь.
0: Даже в непроглядной тьме было видно, как Беломор улыбается. А самому витязю стало не до смеха. Петух незаметно подобрался сзади и, что было сил, долбанул его клювом, куда достал. «Вот теперь вы с ним породнились», – сказал в утешении старец. «Теперь он тебя не покинет». Почесывая ударенные и уклюнутые, Жихарь вернулся в избу. Оказалось, что со стола уже кто-то все убрал. «Ты ложись и спи», — приказал хозяин, — «а я буду тебе объяснять, что к чему».
2: «Во сне?» — усомнился Жихарь. «Во сне?»
0: «Во сне за одну ночь в голову человеку столько можно запихать, что и за год учения не постигнешь. Пусть душа ночку полетает, постранствует, а когда вернется, обретет в пустой твоей башке целый кладезь премудрости. Вот ж поди удивиться. Да еще запомни, чужой сон увидеть не к добру». Но герой уже храпел, и показывали ему сон отнюдь не чужой. Будто сидит Жихарь на самой крыше княжеского терема, оседлав выступающее резное украшение, князёк, и пилит он этот князёк острой-приострой пилой. Это само по себе неплохо, и предвещает худое хозяину терема. Только сидит Жихарь на князьке лицом к дому и пилит перед собой. А снизу неведомый человек кричит: «Остерегись, Жихарка, грохнешься!»
2: «Проходи своей дорогой», — сопит богатырь.
0: И с последним движением пилы летит вниз в вязкую пыль и спрашивает у того неведомого человека неистовым голосом:
2: «Да ты колдун, что ли?»
0: Не колдун, а волк, сердито ответил Голомор. Оказывается, орал жихарь не во сне, а на самом деле. Разница такая же, как между князем и сельским старостой. Жихарь осторожно потряс головой. Обещанного прибавления в уме не наблюдалось. Все как было. Не торопись, пусть рассосется. Понял его сомнение дед.
3: Стая. Эпиграф. Він кинулся на меня, кусаючись и дряпаючись, поки я, приловчившись, ударил его обома ногами в груди. О. Соболь и В. Шпаков. Видно, петух Будимир действовал на речную нечисть не хуже козла. Никто из воды не выглядывал, не угрожал, не манил. А плестись вдоль берега пришлось долго, ехать прямо не пускали скалы. «И почему я пологий-то берег не выбрал?» – удивлялся себе жихарь. Здесь, на узкой песчаной полоске, любой динозосок мог сверху зашибить его камнем, а потом спуститься и обобрать покалеченного. «Давай-ка поживее!» – хлопнул он ржавого по крупу и добавил для порядка. «Волчья ты сыть!» Ржавый затрюхал повеселее. Солнце встало в зенит, навалилась жара. «Будет тебе полуденная роса!» – приговаривал жихарь в уме. «Или я, дурак, не знаю, что никакой росы в полдень не бывает!» Тысячу лет живешь и на тысячу вперед смотришь, а того не понимаешь, что некуда. Никуда, не знаю, куда я не поеду. Чего я там не видел? Разве что не знаю что. Мне бы до людского жилья добраться, до первого постоялого двора. Там я этот поганый меч первому же невежде продам за булатный, а деньги проем и пропью, и дедово серебро пропью, и сапоги, да и золотую ложку не пощажу. Ярился он, измучившись островным постом. Вчерашнее угощение только растравило богатырское брюхо. Поэтому возле первого же распадка, где в реку впадал ручей, он спешился, подкрепился хлебом и повел коня по ручью, хотя идти было трудно. Но уж больно не хотелось двигаться вдоль берега. В каждом ручье, как известно, водится свой небольшой водяной. Его-то уж с виду нипочем не отличить от простой лягушки, разве что сам скажет. Тут стала одолевать мошкара, и петух Будимир выказал себя с самой лучшей стороны. Он бойко махал крыльями, отгоняя гнуса, выхватывая слепни из воздуха, оберегал человека и коня. Те взмокли. Ни час и ни два прошло, прежде чем поднялись они из распадка на ровное место. Здесь через ручей перекинули полузгнивший уже мосточек, и, следовательно, была дорога, точнее, широкая тропа. Возле дороги стоял деревянный кумир Проппа. Краска на нем вся облезла, выгорела. Вместо того, чтобы рассказать полагающуюся сказку, новеллу или устареллу, жихарь мстительно прошипел «Обойдёшься!» и вскочил в седло. Лес по бокам становился все реже и реже, пока не сменился травянистым лугом. Пора была уже сенокосная, но тут, видно, на этот счет еще не почесались. Только возле самой дороги валялась маленькая, на дитя рассчитанная коса. Просто так косу никто не бросит, железо дорогое. Видно, зажиточный был хозяин, если позволил себе выковать нарочитое орудие для наследника или сам он Карла. Коса лежала не так, чтоб давно, едва успела покрыться желтоватым налетом. По дороге, должно быть, давно никто не проезжал, иначе обязательно подобрали бы. Рука у жихаря была длинная, он достал косу, не покидая седла. Пригодится. Как он и ожидал, впереди показалась деревня, окруженная невысоким земляным валом. Ворота заперты. Никаких дозорных не видно. Никаких мальчишек, что выпрачивают приворотные гостинцы. Ленивый жихарь поддел засов концом меча и сдвинул в сторону. Ворота, завизжав, разъехались внутрь. Тишина. Жихарь постучал рукой по шлему, и Будимир понял, вытянул шею и закукарекал. Мысли получить ответ от здешних петухов. Но те то ли помалкивали, то ли вовсе не жили. Жихарь ехал вдоль улицы. Дома стояли крепкие, целые, неразоренные. Возле иных сушились на кольях сети. Богатырь тронул одну рукой. Пересохшая бичева сломалась. «Зараза!» – похолодел жихарь. Он осторожно отворил мечом ставню ближайшей избы и заглянул. Там было пусто, на столе стояли кринки и миски с засохшей едой. А так полный порядок, и не похоже, чтобы люди взяли и снялись с насиженного места в страхе перед морем или нашествием. Во дворах стояли телеги, на стенах сараев висела конская упряжь. Ни одной живой души, ни цыпленка, ни собаки, ни кошки. Самое большое строение было постоялым двором. Об этом говорил висевший над крыльцом треснувший кувшин. Горячий воздух переливался над трубой. «Хоть кто-то живой», — подумал Жихарь, — «слезь с коня». Дверь была распахнута настежь, тянула песни на незнакомом языке. «Да какой там язык, так?» — тоскливо мычал кто-то.
4: «Здоровы были, хозяева!» — объявил себя богатырь.
3: За длинным, крепким и пустым столом в горнице сидели двое. Можно было бы назвать их красавцами, кабы не плоские круглые глаза, вроде совиных. И сине-черные бороды были тщательно заплетены в косички, волосы тоже торчали во все стороны завитыми пучками. Одета парочка была в просторные балахоны из зеленого шелка.
4: Они поднялись, и оказалось, что каждый вдвое выше и шире незваного гостя. «Хлеб да соль», — растерялся Жихарь.
3: Один из близнецов, а были они как раз таковы, показал на совершенно пустой стол и покрутил пальцем у виска.
4: «Проходи, коль пришел», — сказал другой. Слова он произносил медленно, с трудом, как будто отвык разговаривать. Первый захохотал, и у гостя отлегло от сердца. «Смеется, значит, не мертвяк». «Чтоб тебе завтра прийти», — продолжал другой. «Мы бы тебя так уж накормили». «Опомнись», — сказал первый. «Кто завтра явится, того уж и накормим». И опять захохотал.
3: Жихарь внимательно оглядел себя. Не расстегнуты ли штаны, не болтается ли где какая завязка.
4: «Тогда я вас угощу», — радушно сказал он, доставая из мешка краюху хлеба.
3: Один из близнецов вышел из-за стола и прошлепал босыми ногами к двери, поглядел на ржавого с Будимиром и вроде бы остался доволен. Вернулся, извлек из-за печки кусок пергамента и письменные принадлежности.
4: «А, вы дорожное мыто собираете», — догадался Жихарь. «Да, и мыто, и жареное, и парено».
3: С этими словами оставшийся за столом близнец брезгливо смахнул краюху со стола.
5: «Князья такого не едят», — объявил он.
4: «А вы что ли князья?»
5: «Мы такие князья, что тебе и не снилось», — сказал один.
4: «Мы Гога и Магога», — добавил другой и застрочил пером.
3: Жихарь подобрал с пола хлеб, обмахнул его рукавом, поцеловал и спрятал в мешок. «Может, кистень сходить взять?»
4: «Гога и Магога», — сказал он. «Ну, водились в прежние года, и то их потом македонский под гору загнал». «Все верно», — сказал один. «Скорее всего, Гога. Пришлось нам временно отступить. Только недавно узнали мы, что твой македонский надулся вина со снегом, застудил пузо и помер. Мы тоже кое-что соображаем.
3: А за что же он вас гонял?»
4: «Македонский-то», — оторвался от писанины Магога. «Конечно, за правду». «За нее, матку нашу», — подтвердил Гога. «Мы его в глаза мужеложцем именовали», — уточнил Магога. Все трое залились смехом. «Отчаянные ребята, вроде меня», — радовался Жихарь.
3: «Вот бы мне их сманить в попутчики. С таким не пропадешь».
4: «А переночевать-то у вас можно?» — спросил он, отсмеявшись. «Дело-то к вечеру». «Не, переночевать уже не получится. Не дотерпим мы до завтра», — сказал Гога. «Понимаешь, у нас эта деревня вся кончилась. Дочисто, хоть шаром кати. Так что пошли на кухню».
3: От гнева у Жихаря даже хвостик на затылке встал дыбом. «Вы же ж думаете, я стряпать буду? Я богатырь!»
4: «Что ты?» – замахал руками Гога. «Богатыри сами никогда не стряпают».
5: «Вот иных богатырей самих, бывает, стряпают», – поднял голову Магога. «Нам ведь для людей ничего не жалко, даже самих людей. Зато завтра путник приедет, будет чем угостить».
3: С этими словами он развернул пергамент перед Жихарем. Жихарь буквы-то знал, а в слова их складывать всегда ленился. Но тут то ли страх помог, то ли дедовы ночные уроки сказались, да и написано было крупно. «Сегодня три блюда. Ши с доброго молодца, конина печеная, петух жареный».
4: «А завтрашнего путника угостим. Значит, на послезавтра пустые не будем», — хвастал Магога. «И послезавтра, и на пятый день. А как же, заведение закрывать нельзя. Кушать-то все хотят».
3: Гога крепко схватил богатыря сзади за руки. Жихарь пнул сапогом назад и вверх, вырвался, кинулся к стенке и достал меч.
5: «Только подойдите», — сказал он. «Кишки выпущу, намотаю на поганое мотовило». И добавил растерянно: «Всех убью, один останусь».
3: «А вот меч убери», — посоветовал Гога и пошел на него, широко расставив руки. «Ибо сказано, что не дано нам погибнуть от руки человеческой. Македонский не управился же». От души прокляв косорукого македонского, жихарь разожмурился и сделал свой неотразимый выпад. Меч брякнул и переломился у самой рукоятки. То ли под зеленым балахоном были на Гоге латы, то ли сам Гога был не из людской плоти. Магога между тем спокойно сидел за столом и украшал пергамент затейливой рамочкой. Да, кистень остался притороченным к седлу. При богатыре был только не длинный нож, но и от ножа толку не было. Гога лишь посмеивался, гоняя гостя из угла в угол.
6: «Ты бы лучше не бегал», — убеждал он, «а то невкусный станешь».
3: «В уксусе отмокнет», — не глядя отозвался Магога. «Если ты, подлец, уксус не выпил».
6: «Как можно?» — опустил руки Гога.
3: Жихарь пырнул его ножом прямо в брюхо, но и брюхо было твердое.
6: «Хватит, поиграли», — заключил Гога.
3: Жихарь, не соображая, что творит, метнулся от него к противоположной стене, с разгона добежал до половины, оттолкнулся ногами и полетел головой вперед. Заостренное навершие шлема вонзилось Гоге в грудь как раз напротив сердца. Гога охнул, остановился и, причитая, начал крутиться по горнице. Жихарь торчал у него из груди, словно кривой нож-складень. Чуть голова не оторвалась, но вовремя лопнул ремень-подбородник. Оба рухнули одновременно, шлем остался торчать в Гогиной груди.
6: «Сколько можно возиться?» — возмутился Магога.
3: Поднял башку и увидел кончающегося брата. Магога опрокинул стул и бросился к жихарю. Жихарь побежал к двери, Магога за ним. Жихарь спрыгнул с крыльца, слыша за собой тяжкое шлепанье. Конь ржавый испуганно всхрапнул и метнулся в сторону. Огромный кулак ударил богатыря в спину. Он рванулся лицом вниз и сам лел, словно княжеская дочь, чтобы не слышать, как его будут резать, свежевать и пихать в печку. Все это он уже проходил в детстве, но тогда была всего лишь старая ведьма.

Из тьмы его вывел радостный крик Будимира. Жихарь открыл глаза и увидел траву. Он подрыгал ногами и руками, все было на месте, только спина болела. Жихарь сел и замотал простоволосой головой. Вовсе никакой не кулак треснул его по хребту. Это была башка великана Магоги. Жихарь взял вражескую конечность за волосы и поднял. Магога еще успел показать ему язык, да тот так высунутым и остался. Богатырь поглядел на кольцо. На ступеньках валялась бывшей головой вниз тело Магоги, и крови в этом теле было столько, что конь ржавый с отвращением поднимал копыта, сторонясь растекающейся лужи. Жихарь глянул выше. На навесе крыльца сидел петух Будимир, держа в руках косу. Коса была красной. Ни Гога, ни Магога не погибли от человеческой руки. Ведь нельзя назвать рукой голову в шлеме, и петуха с человеком не спутаешь. Жихарь долго сидел, где упал, все еще не веря в спасение. Не уважил пропа дубина, вот и влип, казнил он себя. Только как же я с петушком-то теперь рассчитаюсь? Он тяжело поднялся и вернулся в избу, захватив на всякий случай кистень. Но Гога не подавал признаков жизни. Жихарь выдернул шлем из груди, теперь она была мягкая и человеческая. Вытер шлем полой зеленого балахона, яростно пнул обломки меча под лица, потом по-хозяйски прошел на кухню. Покойные князья пренебрегали не только хлебом, но и крупой. Жихарь нагреб полное решето гречки и вынес на улицу. Будимир, тотчас не выпуская своей маленькой косы из лап, слетел вниз и весело стал клевать. Жихарь еще сходил на кухню, нашел ячменя для ржавого. Самому есть от чего-то расхотелось. «У них ведь и оружие должно быть», — думал он, шаря по ларям и кладовкам. Но попадались только тяжелые мясницкие ножи разных очертаний и назначений. Их и в руки-то брать было противно. Жихарь поставил на место опрокинутый стол. В глиняном пузырьке оставалось еще немного чернил. Жихарь поднял перо и, поражаясь новому умению, начертил на оборотной стороне пергамента несколько строк. Подождал, пока чернила просохнут. С омерзением взял кухонный нож и отсек голову Гоги. Кровь из людоеда уже почти вся вытекла. Жихарь вынес голову во двор к самому тыну и насадил на кол. Все-таки сказалась служба у князя Жупила. Рядом пристроил голову Магоги, а под ними прикрепил пергамент с надписью «Это были Гога и Магога, они больше не будут». В небе загорались первые звезды. Жихарь схватил обезглавленного Магогу за ноги и кое-как затащил в избу, положив рядом с братиком. Долго смотрел, не стоит ли чего прихватить с собой, решил, что не стоит. Потом спохватился и полез под печку. «Выходи, дедушка, не надо здесь жить!» Но под печкой молчали. Жихарь нашарил в пыли что-то мягкое и вытянул наружу. Домовой был мертв. Жихарь ласково погладил мохнатое тельце, тронул мозолистые лапки. «Еще и глаза ему выкололи, скоты», — сказал он, и вышел с домовым на руках прочь. Уже почти стемнело. Жихарь положил замученного старого малыша под изгородь. «Посвети нам, Будимир», — попросил он, и подсадил отяжелевшего от крупы кочета на крышу. Потом отвязал коня. Петух зашипел, захлопал крыльями, раздувая бегающие по перьям искры. Сухая дранка скоро занялась, весь двор осветился. Через мгновение пламя стояло столбом, и в этом столбе метался, катался, купался красный петух. Жихарь вырезал ножом пласт дерна, углубил ямку, положил в нее домового, закрыл пластом и заровнял могилку. «Следи, чтоб другие избы не тронуло», — предупредил он Будимира. Отважный петух послушно покинул сразу осевшее пламя и принялся склевывать самые бойкие искры на лету. Ночевал Жихарь в телеге, набросав туда прошлогоднего сена. Долго не мог заснуть, глядел на пожарище. А когда отгорело, со стороны людоедского подворья послышались плач и причитания. Это другие домовые, дворовые, банники и овинники отпевали своего товарища. Будимир не стал тревожить их своим кукареканьем, пропустил первую побудку. Они поскорбели и разошлись по своим дворам и домам, чтобы дожидаться старых хозяев или новых жильцов. Скверно было на душе, то ли из-за домового, то ли еще из-за чего. Глава 7. Эпиграф. «Ваша светлость, я покойный Дофин». Марк Твен.
Солнце не торопилось вставать над выморочной деревней. Если бы не заголосил все-таки благородный Будимир, то запросто могло бы быть... Запросто могло бы быть так, что застряло бы за лесами и за горами солнце на вечные веки. Жихарь протер глаза, поднялся и прыгнул с телеги. Хорошо, что в колодец проклятые братцы не набросали чего попало. Удалось и коня напоить, и самому умыться до пояса. Вытереться, кроме рукава, было нечем, а брать полотенце в любой пустой избе не лежала душа. Пусть все остается как есть. Пришел черед и отвергнутый людоедами краюхи. Задерживаться здесь было не к чему, Будимир уже привычно устроился на шлеме. Проезжая мимо сожженного подворья, богатырь задержался. Выбраться из пламени безголовые Гога и Магога никак не могли, а вот поди ж ты. Поверх почерневших бревен серый пепел образовал две фигуры с раскинутыми руками. Жихрь потревожил пепел шаром кистеня. Пепел загудел и стал подниматься в воздух, превращаясь в тучу неисчислимой мошки. Конь ржавый отпрянул назад, но мошка, покрутившись на высоте бывшей крыши, потянулась куда-то в сторону. Жихрь с досадой вспомнил, что сжечь таких злодеев огнем не следует, ведь именно из-за этого мошка и пошла жить на свете. Головы Гоги и Магоги, торчавшие над плетнем, тоже не остались в прежнем положении. Магога зубами вцепился в ухо Гоги, словно бы казня брата за оплошность в схватке. «Угомонитесь, изверги!» – посоветовал близнецам Жихарь и поехал дальше. За деревней дорога была все такой же заросшей. Вот уже и запаха дыма не слышно. Снова по обоим сторонам тропы поднимался ельник. Уныло и однообразно засвистали птицы. Петух на шлеме сидел тихо, не тревожился. Ржавый шел неслышным ровным шагом. Жихарь решил, что по утренней-то прохладе надо бы ехать побыстрее. Нагайки у богатыря не было, да и не любил он понукать коней, надеялся только на верность и сообразительность. Он не сильно тронул бока ржавого каблуками, и тот послушно перешел на рысь. Следовало миновать лес до вечера, если только у Чернолесья вообще есть конец. Знающие люди говорят, что оно тянется до Соленого моря. Ближе к полудню за поворотом выросло очередное изображение проппа. Жихарь учел вчерашний жестокий урок и придержал коня. Ржавый явно обрадовался, когда всадник покинул седло и бодро занялся травой. Будимир тоже решил размять лапы. Чтобы жертва была вернее, Жихарь помазал пропу губы медом из подаренного беломором горшочка и только после этого, усевшись поудобнее, стал рассказывать давнишнюю устареллу, героем которой был Витязь Как по прозвищу «Закаленная сталь». Витязь был герой. А вот с князем ему не повезло. Злой князь-матрос давал ему поручение одно тошнее другого. Сперва он велел Каку насыпать в тесто подземельному батюшке толченой травы махорки. И Витязь с большими потерями это исполнил. Потом князь приказал построить к своему граду дорогу, да не простую, а железную. Как и этот приказ выполнил, заморив, правда, работой почти всю свою дружину. Но и этого было мало проклятому матросу. Он выколол Витязю глаза и переломал спину, после чего потребовал от бедняги написать книгу, такую, чтобы от нее воины сами своей охотой рвались в бой. Как закаленная сталь справился и с этим делом, но умер, сказав напоследок: «Жизнь дается человеку один раз, и ту ему по-человечески прожить не дают». Жихарь затасковал, загорюнился и сам над судьбой исполнительного Витязя, а тут сверху послышалось: «Простите, сэр, но я не вижу вашего собеседника». Богатырь поднял голову. Голос раздавался из черного ведра, венчавшего плечи всадника на гнездо.

0: спину ссадануть. Что ж Буземир-то прозевал? Подумал Жихарь и ответил: а тебе-то что?
1: Ничего, добрый сэр, просто я стараюсь узнавать нравы и обычаи стран, через которые проезжаю.
0: Жихарь понимал не все слова, да и выговор был необычный, но их языки, как видно, не успели еще далеко разбежаться друг от друга. Какой тебе сыр? Я Жихарь.
1: Простите, но сэр, всего лишь обращение к благородному и уважаемому человеку, которым вы, сэр, без всяких сомнений являетесь. Я же, к сожалению, до поры лишен возможности назвать свое имя и путешествую под прозвищем «Безымянный принц». Вы видите, что на щите моем нет вовсе никаких знаков, но поверьте, мое происхождение одними глазами и начинающейся бородкой. Нос у него был прямой и тонкий, не жихарева картошка. Богатырь поднялся и осторожно, не поворачиваясь спиной или боком к собеседнику, встал так, чтобы между ним и принцем оказался конь ржавый с кистенем. «Хорошо», — сказал Жихарь. «А к масти моего коня у тебя никаких вопросов не будет?»
0: «Чего тянуть-то?» — мыслил он. «Все равно он у меня как-нибудь донарвется».
1: Всадник задумался. «Сэр Джихар, даю вам слово чести. Тот, кто однажды увидел вашего скакуна, уж не забудет до самой смерти».
0: Жихар долго соображал, это лесть или обида, но в конце концов решил, что принц ссоры не ищет. «Неказист конь, да жиловат», — сказал он. «Твой красавец на мыло изведется под вечер, а мой будет себе потрюхивать».
1: И принц не оскорбился. «Да, это несомненные преимущества. А позвольте вас спросить, добрый сэр, куда вы направляетесь?»
0: Жихарь показал вперед по дороге.
1: «Странно», — сказал принц, — «я полагал, что вы едете мне навстречу».
0: «Что ж тут странного?»
1: «Если мы едем в одном направлении, значит, вы должны были ночевать в ближайшем селении, а оно недостаточно велико, чтобы нам не встретиться хотя бы на постоялом дворе».
0: «Ночевал», — проворчал Жихарь. «Тебе бы так ночевать». И забыл про беломоровы наказы. Рассказал первому же встречному о том, что произошло на постоялом дворе. И не только рассказал, но и показал. Бегал, махал руками, заскочил даже на ствол сосны, чтобы нагляднее объяснить свой победоносный удар шлемом. Не присвоил он заслуг Будимира, и сам петух вышел из леса на дорогу и похвастался, и косы не утаил.
1: «Удивительные дела», — сказал безымянный принц.
0: «Значит, Гога и Магога?»
2: «Гога и Магога», — подтвердил Жихарь.
1: «Дело в том, добрый сэр Джихар», — проникновенно произнес принц, «что я и сам ночевал на этом постоялом дворе и оставил его в исправном состоянии. И заправляли там не мерзкие людоеды, воистину заслуживающие подобной смерти, а придобрые старик и старушка. Совсем недавно у них произошел поразительный случай. Пестрая курица...» При этих словах Будимир внимательно склонил голову к рассказчику. «Снесла очередное яйцо». И представьте себе изумление почтенной пожилой леди, когда яйцо оказалось не простым, а...
0: «Может, ты в другой деревне ночевал?» — с надеждой спросил Жихарь. Они стали описывать друг другу поселение, убранство и утварь постоялого двора, и все совпало. Только у принца деревня была полна народу, и жизнь в ней била ключом.
1: «А вот на изгороди действительно торчат две тыквы», — сказал принц. «В них прорезаны дырки, там, где у добрых людей располагаются глаза и рот. Вероятно, местные озорняки по ночам пугают своих соплеменников, используя горящую свечу».
0: «Хватит!» «Напросился», — решил богатырь. «Выходит, я вру», — сказал он, погладив рукоять кистеня.
1: «Отнюдь, добрый сэр!» — воскликнул принц и вскинул стальные руки. «Мир наш полон враждебных человеку сил, и зачастую бывает так, что один видит одно, а другой совсем другое. Скорее всего, в этой деревне бесчинствуют злые чары. Жаль, что они не решились потягаться со мной».
0: «Хитер и ловок, но драться не хочет», — подумал житель. «И на том спасибо, нечего по пустякам силы тратить». «Это они на тебя морок навели, старик, мол, и старушка. А я видел и понимал все как есть».
1: «Кто может знать, наверное», — выкрутился принц. «Но дозвольте спросить, сэр Джихар, куда вы направляетесь? Разумеется, вы вправе не отвечать, если это может нанести урон вашей чести».
0: «Еду туда, не знаю куда», — хмуро отвечал Джихар.
1: «Весьма достойное направление, подходящее для всякого благородного воителя», — одобрил принц. «Я и сам был бы рад побывать в этих достославных краях, но прежде нам надлежит скрестить мечи и преломить копья в честном поединке».
3: «Вот тяна! Че тянул-то? Мы ведь друг дружки тут много чего лишнего наговорили».
1: «Тогда бы поединок наш был осквернен личной обидой и предвзятостью, и всякий беспристрастный судья волен был бы подвергнуть его исход сомнению».
3: «А без обиды что и драться?»
0: Жихарь поднял на принца голубые глаза.
1: «Вы меня не поняли».

0: Сэр Джихарь терпеливо объяснял безымянный принц. Я еду по дороге, нагоняю своего собрата, благородного воителя. Так мыслимо или дело не скрестить с ним меча и не преломить копья? У вас там что, все такие? Спросил Джихарь. Блаженный ты! На тебя срам руку воздвигать. К тому же меч мой сломался, копья и не было. Я всегда вожу с собой запасной меч. На такой случай обрадовался принц, отстегнул меч от седла и протянул Джихарю. Тот принял оружие, вытащил клинок из ножен и присвистнул. Не жалко в чужие руки отдавать. До сих пор он всегда возвращался ко мне. А собственный мой меч носит гордое имя Деталь. И мудрые друиды утверждают, что некогда он был частью чего-то большего. Но если вы настаиваете, мы можем поменяться. «Так», — сказал Жихарь, любуясь узорами на стали. «Ты, принц, человек богатый. Копье готов преломить. А ты на него заработал, на копье-то? Ты его в бою взял? Тебя, небось, в дорогу отец нарядил. Вон какое все дорогое. А я эту кольчугу по колечку собирал, понимаешь? Для забавы не играют в смертную игру. Можно друг друга убить и покалечить. Давай-ка слезай и решим дело на кулаках». «Отца своего я не знаю пока, и матери тоже», — сказал принц. «Знаю лишь, что были они королевской крови».
1: «Выходит, сирота, как и я». «Так слезай, слезай, сиротка, я тебе скулы-то поворачиваю».
0: Безымянный принц побледнел и с неожиданной для закованного тела легкостью соскочил с гнедова. «Не ослышался ли я часом, сэр Джихар? Вы собираетесь бить меня по лицу и еще похваляетесь этим?»
2: «Ну уж там, куда придется».
0: «Да знаете ли вы, сэр, что удар по лицу почитается величайшим оскорблением, искупить которое может только смерть, да и то не всегда».
2: «Чудак ты, человек», — засмеялся Жихарь. «Если я тебе кулаком скулу сворочу, тем же кулаком и на место поставлю. Синяки можно свести травой бодягой. А отрубленную руку без мертвой воды на место не приставишь. И дырку в брюхе мохом не заткнешь.
0: Значит, не желаешь на кулаках». «Об этом не может быть и речи, сэр. Но тогда я не знаю, как же нам выяснить, кто из нас сильнее».
2: «О, ты вот о чем. Так проще простого. Померимся на руках. Правда, здесь стола нет. Тогда вон пенек сойдет».
0: Жихарь положил меч, подошел к пеньку, опустился на одно колено и поставил на срез согнутую в локте десницу. После некоторого колебания принц присоединился к нему. Ладонь у него была поуже и подлиннее Жихаревой, но твердая и ухватистая. Жихарь наскоро объяснил несложные правила и призвал Будимира в чин судьи.
2: «Который станет мошенничать, он глаз попортит».
0: Пень был просторный, крепкий, видно, остался с тех времен, когда на месте сосен росли дубы. Навидался этот пень, поди всякого, и дожить бы ему до лучших времен, когда б не эти двое. Столько силы было в их правых руках, и так долго никто никому не уступал, что деревянное тело пня не выдержало, треснуло и раскололось на две половинки. При этом Жихарь и принц со всего маху столкнулись головами так, что потеряли сознание. Петух-судья подошел и вежливенько тюкнул Жихаря в шлем. Богатырь сразу открыл глаза, из носа текла кровь. Не лучше было, принц, того пришлось петуху обмахивать крыльями.
2: «Продолжим?» – гундосово вопрошал Джихарь.
0: Принц замотал головой.
2: «Правильно. Пока ничья не взяла.
0: Гляди-ка, кровушка наша на траве смешалась. Мы теперь побратимы». Принц с трудом приходил в себя.
3: «По закону!» – прохрипел он. «По закону, сэр Джихарь, для братания кровь пускают из руки».
2: «А нос чем хуже? Он даже главнее. Без руки жить неловко, а без носа вообще стыд и позор, сэр», —
0: добавил он после раздумья. «Никогда не слышал ни о чем подобном, но, похоже, вы правы, сэр, брат», — сказал безымянный принц, протягивая Жихарю руку. Оба встали и умылись, поливая друг друга из фляги. Потом проверили, кто стреляет дальше, арбалет или самострел. И вышла победа самострела. «Ничего, дорога длинная, ты еще себя покажешь», — утешил Жихарь принца, когда они уже тронулись в путь, и Будимир занял положенное ему место на шлеме. «Кстати, растолкуй-ка мне, братка, как ты без имени-то остался?» Жихарь не ошибся. Дорога и в самом деле была длинная, зато повесть у принца короткая. Некий король соблазнил чужую королеву, ребенка же от стыда унесли в лес, где вместо волков его нашли и воспитали тамошние волхвы, именуемые друидами. Старики нипочем не хотели говорить принцу, кто его отец и мать. Дескать, в свое время сам узнает, но воспитывали честь по чести, как царское дитя. «Видите ли, сэр Джихар, На земле столько королевств, что мудрено их объехать до конца жизни, жаловался принц. Я знаю только, что в моей вотчине есть такой особый камень. Когда на него воссядет законный наследник престола, то есть я, камень издаст громкий крик. Не беда, найдем твой камень. Как его не найти, сказал жихарь. А я просто скажу. Сирота я, отца, матери не знаю, и племя мое даже где-то потерялось, и никаких царей, королей я себе в родовую силком тащить не буду. Воспитали меня кот и дрозд в глухом лесу. Только это не настоящий кот и дрозд. Хотя, правда сказать, у кота глаза были зеленые и зрачок стрелочный, а дрозд при случае мог и полететь куда надо. Знаешь, братка, оживился он, это даже хорошо, что мы с тобой сироты. Принц поглядел с недоумением. Хорошо, хорошо. Мне дрозд объяснил, а он все книги превзошел и все языки. И у додревнего мудреца вычитал, что всякий младенец, лелеемый отцом, матерью, только и мечтает собака такая, как бы батюшку родного порешить, а над матушкой нечестивым образом надругаться. Ну, у чада руки короткие и все остальное. Мечты свои он исполнить не может, и от этого страшно злобствует, а потом эта злоба в нем живет до самой смерти. А мы, сиротки, добрые-предобрые. Принц изумленно покачал головой. «Вот уж не думал, что это учение дошло и до ваших краев».
1: «Так у вас его знают», — разочаровался жихарь.
0: «Можно сказать, рехнулись на нем, сэр, брат». «Я верно подобрал слово?» «Верно». «Значит, правду говорил дрозд». «Эх, какие они вояки были! Самому Д'Артанану подстать».
3: «О, и вы преклоняетесь перед этим героем!» «Кстати, сэр-брат, ведь Д'Артанан тоже с первоначала вызвал троих своих друзей на поединок, а потом на них напали воины злобного кардинала, и дружба родилась в сражении».
0: «Но сражений на нашу дорогу хватит», — сказал жихарь.
3: «Вы говорите так, словно это вас не радует, сэр-брат. Но разве не прекрасно погибнуть на поле брани во имя высоких и благородных целей?»
0: «Верно», — сказал жихарь. «Лежишь на траве, черева наружу, и голова, заметит сеченная со стороны, на все это любуется. Куда как прекрасно!»
3: «Но мудрецы древности учат, что красота может быть и не наружная, она внутри человека».
0: «Внутри человека кишки», – мрачно ответил житель и загрустил от бесспорной своей правоты. Неведомо, до каких высот любомудрия дошли бы всадники, если бы впереди, прямо на дороге, не показался большущий серый валун, украшенный полустершейся надписью. Прямо ехать – убит убыти. Налево ехать – женат убыти. Направо ехать – коня потеряти. Дорога за камнем расщепилась натрое. «Хоть бы раз поймать за руку того, кто вот так вот балуется на дорогах», – сказал жихарь. «Это ведь не то, что кусок мела взял и краткое срамное слово начертал для смеху. Нет, сидел и долбил ни день и ни два».
3: «Вы полагаете, сэр-брат, что надпись не имеет никакого смысла?» «А сам по сути», — сказал жихарь. «Долбили это в незапамятные времена. С тех пор поди на прямой дороге убивать-то утомились. На левые невесты кончились. На правые коней столько наотбирали, что их и кормить нечем. Давай-ка пока лучше перекусим и подумаем».
0: Они слезли с коней. Принц разослал на траве чистый вышитый платок. Достали припасы.
1: «Я и говорю, богатый ты», — позавидовал жихарь. «Он даже яички каленые, вино».
3: «Это мне дали на дорогу почтенные старик со старухой на постоялом дворе».
1: «Так это еда, наверное, мнимая», — догадался жихарь. «На тебя ведь там Гога с Магогой морок навели. Они, должно быть, решили одолеть нас поодиночке. Вот тебе и казалось, что все хорошо, пока я там насмерть пластался».
3: «А внучка?» — спросил безымянный принц и покраснел.
1: «Которая внучка?»
3: «Та, что посетила меня на сеновале. Весьма достойная молодая леди. Если бы неверность данному обету, я бы сделал ее своей королевой».
1: «А я в телеге всю ночь звезды просчитал», — завистливо вздохнул жихарь.
0: «Не подумайте дурного, сэр-брат».
1: «Дурного я не думаю, а думаю, что еда все-таки мнимая. Ничего в желудке не прибавляется, сосет и бурчит».
3: «А вино?»
0: Жихарь прислушался к поведению вина внутри себя.
1: «Вино, кажется, правильное».
0: Будимир толокся тут же возле платка, подбирал хлебные крошки, а на яичную скорлупу глядел с упреком. Прикончив припасы, оба откинулись на траву и стали бесцельно рассматривать небо. «Помимо Д'Артанана, — сказал принц, — я очень люблю устарелый о подвигах Пиликида и верный его меч по имени Кольт. Чарует меня превыспренный старинный слог.
2: Заткни свою помоенную пасть, вонючка Джо, иначе мой верный кольт проделает в тебе 7 симпатичных дырочек.
0: Умели же красно говорить воители седой древности. Кстати, обратите внимание, сэр Джихарь, какой большой орел. Джихарь пригляделся.
1: Где ж там орел? Это демон костяные уши.
0: Принц поднес к колбу ладонь. Да, я, кажется, различаю руки и ноги.
2: Эх, мечтательно сказал Жихарь. Вот кому позавидовать можно. На воздусях пребывает, прохладно живет. Они даже песню про себя сложили. Что нам, демонам, день работам, два летам. А доводилось мне его и вблизи видеть. Шел я из кабака вечером. Всю одежду, конечно, пришлось там оставить. У меня такой порядок. Иду переулочками, ладошки прикрываюсь, гляжу, стоит. Руки скрестил на груди, нижнюю губу отклящил, глядит на меня, как на пустое место, презирает. Они ведь ни на что больше не годятся, только презирать мастера.
0: И как же вы поступили, сэр Джихар?
2: По всем правилам вежества. Плюнул ему в шары и дальше пошел. Да хоть запрезирайся ты. Эй, давай-ка с открытого места уберемся и скотерку побережем. Как бы он нам на голову не нагадил в знак презрения. И точно, демон у себя на воздусях как-то подозрительно задергался, а действительность самым суровым образом подтвердила опасения богатыря, только в кустах и спаслись. Безымянный принц закипел гневом. «Сэр Джихар, ваш арбалет, вынужден признать, бьет дальше и вернее моего. Позвольте мне позаимствовать его и сообщить сэру демону о недопустимости подобного поведения». Тяжелая стрела с гудением ушла в небо. К счастью, демон костяные уши полностью израсходовал свой боевой припас и не мог ответить. Стрела вернулась и вонзилась в дорогу, а вслед за ней плавно опускались выбитые перья. Потревоженный демон тяжело и гулко замахал крыльями, стронулся с места и нетерпеливо полетел по своим делам. «На гору Кавказ направляется», — определил Жихарь.
0: «Вы знаете это, наверное?»
2: «Баба у него там», — досказал Жихарь.
0: Принц подобрал с дороги десяток очень пышных и нарядных перьев и принялся украшать ими свой богатый шлем.
2: «Дело», — похвалил Жихарь. «Но все-таки жаль, что ты ему в пузо не попал. Поглядели бы тогда на демона поверженного. Мне такого Дрозд на картинке показывал. Где голова, где ноги?»
0: Когда же принц предложил честно поделить добычу пополам, богатырь отказался, чтобы не обидеть петуха. Из-за окаянного демона так и не решили, куда направиться.
2: «Поехали, где коня потерять», — предложил Жихарь. «Вдруг на левой дороге все-таки женят всех подряд».
0: «Дорогой ценой дался мне конь», — сказал принц. «Но и жениться, не обретя королевство, я не вправе. Может быть, все-таки следует поискать славной погибели на прямой дороге».
2: «А, кинем денежку. Только женатая дорога чур не в счет».
0: Так и поступили. Выпало коня потерять.
2: «Неужто уступим кому своих лошадушек», — сказал Жихарь. «Да заодно и проверим, чей конь резвее».
0: На ржавого он, конечно, не надеялся, но все-таки...
2: Всадники подтянули подпруги, закрепили переметные суммы, вскочили в седло. Будимир занял свое место на Жихаре и голосом подал сигнал. Его опять назначили в судьи. Гнедой и Ржавый рванулись с места, полетели по сторонам елочки. Гнедой был хорош, но и Ржавый старался. Жихарь свистел, улюлюкал, размахивал кистенем над головой, обещал всех убить, один остаться. Весь он отдался, было бешеной гонки, как вдруг почувствовал, что летит в пустоте над дорогой и со страшной силой на эту самую дорогу приземляется носом в пыль. Будимир еле успел соскочить со шлема и тоже не удержался на лапах, ткнулся клювом.
1: «Ах ты, волчья сыть!» – зарычал богатырь и оглянулся на вероломного коня.
0: Но никакого коня сзади не было, а неподалеку стоял на корочках принц, не только безымянный, но и безлошадный. И гнедой, и ржавый вместе с седлами, припасами и частью оружия исчезли. Остались только мечи, кистень и самострел Жихаря.
3: «Что это было, сэр, брат?» – спросил принц, снимая за рога шлем.
0: Жихарь задумался, но в голове стоял шум, и никаких мыслей нельзя было расслышать.
2: «Так ведь написано, что коня потерять», — сказал наконец он. «У нас зря не напишут».
3: «Не хотите ли вы сказать, что кони исчезли из-под нас на полном скаку?»
1: «Да вот исчезли же!»
0: Богатырь встал и огляделся в поисках невидимого вора. Но вокруг был все тот же нечастый ельник, и ни одна верхушка нигде не колыхнулась, ни одна веточка не треснула. Жихарь внимательно потянул носом.
3: «Чуешь?»
0: – спросил он и побагровел от злости.
3: «Неужели снова демон?» – принюхался и принц.
2: «Дегтем воняет».
0: Он всегда сапоги дегтем смазывает.
2: Кто смазывает?
0: Цыган Мара. Первый конократ на всем белом свете. Как же я про него забыл, не подумал. Вот кто это оказывается. Мара это, а никакое не волшебство. Есть против него заклятие. Сейчас вспомню. Хотя, что толку-то теперь?
2: Но, сэр Джихарь, такое никак невозможно и неслыханно. Увести коня из конюшни или на биваке – это одно дело. Но чтобы на полном скаку...
0: Джихарь, сожалеющий, поглядел на побратима. Ты, братка, со скольки годов на мечах начал учиться?
2: Подобно славному Беовульфу с 5 лет.
0: «Амара», — наставительно сказал Жихарь, — «уже с 3 лет этим делом промышляет. Было время навостриться. Он, я думаю, у отцов наших коней уводил, и у дедов. Да что там у дедов? Когда человек впервые на лошадь уселся, наверняка цыган Мара тут же ее и угнал».
2: «Сколько же ему лет?» — растерянно спросил принц.
0: «Вот и считай», — предложил Жихарь. «Ему, Маре, что-нибудь долголенку. Никому не служит, в драку не лезет, живет на вольном воздухе. Правда, когда поймают, наверняка тут же и убьют. Но поймать еще никому не удавалось. Так что готовься. На первой же ярмарке придется у него выкупать жеребчиков наших за свои же кровные деньги. Доказать-то ничего нельзя».
2: Мало-помалу мысленная муть, поднявшаяся в богатырской голове от удара, стала оседать, оставляя на виду очевидный вывод. Идти придется пешком.
0: Эта новость настолько потрясла Жихаря, что он опустился на колени и стал ни за что ни просто молотить кулаками дорогу. Безымянный принц совершенно спокойно стоял рядом и запоминал чудовищные проклятия коварному цыгану. Пригодится на будущее задирать врагов. Настрадавшись и оскудев ругательствами, Жихарь тоже успокоился. Лишь временами из его широкой груди самоходом прорывалось рычание. А ведь ему-то было куда легче, нежели принцу в его удивительных доспехах.
1: «У тебя ноги-то хоть гнутся», – озаботился Жихарь.
0: Принц присел несколько раз, попрыгал. «Грохоту много», — поморщился Жихарь. «Вдруг случится подкрадываться тайком».
2: «Благородный воитель все совершает явно», — возмутился безымянный принц.
3: «Эх, пропаду я с тобой, братка».
0: «Ну да пошли». Будимир легко вспорхнул на его голову, и они тронулись. Было уже далеко за полдень, но жара не спадала. Принц тащил свое рогатое ведро в руке, а Жихарь весь груз пристроил за спину. Он тупо переставлял ноги и радовался, что сапоги его сходили под Илион, не трут и не жмут нигде. Хорошо было к ночи добраться до жилья, только вот почему-то не видно, чтобы в этих местах было жилье. На дороге ни конских яблок, ни коровьих лепех, ни кострич по обочинам. В ельнике раздается стук, но такой он ровный и размеренный, какого ни почем не припишешь лесорубу. Принц шагал ровно и не жаловался. Жихарь собрался было запить, чтобы укоротить дорогу, но передумал, потому что места были нехорошие.
2: «Сказки знаешь?» – внезапно спросил он принца.
0: «Новеллы там, устарелы».
3: «Думаю, сейчас не время для сказок, сэр Джихарь», – ответил побратим.
0: «Самое время. Видишь, снова возле дороги проб стоит. Ему вместо жертвы надо сказку рассказать. Это хорошо помогает. Я вот рассказал, тебя встретил».
3: «Странно», — сказал принц, разглядывая потрескавшееся дерево и пробуя пальцем облупившуюся позолоту. «Там, где я рос, в жертву не пропу, а фрезеру приносили». Он покосился на Будимира. «Некоторых живых существ». Будимир на шлеме тревожно переступил лапами.
0: «Птицу резать не дам», — твердо заявил Жихарь. «Птица наша, правильная, она иного человека стоит».
2: «Я вовсе не имел в виду сэра петуха», – заоправдывался принц. «Может быть, подстрелить этого надоедливого дятла?»
0: «И дятла зря не трогают. Говорю тебе, кумир сказки алчит». Принц явно обрадовался неожиданному привалу. Сказка его тоже была грустная, с восточным уклоном. Его герой, славный витязь Бидол-ага, влюбился себе на беду в луноликую царевну Культур-Мультур. И даже дал по такому случаю обет молчания, так что многие считали его глухонемым. Бедолага выполнял самые сумасбродные желания капризной красавицы, даже случалось, подметал двор. Однажды луналикая потребовала, чтобы витязь очистил ее царство от драконов. Бедолага забрался высоко в горы и, не говоря худого слова, перебил в пещере целый выводок, пожалев только самого маленького дракончика. Дракончик оказался верным и смышленым, бегал за витязем, как собачонка, быстро стал любимцем всего двора. Но жестокая Культур-Мультур потребовала, чтобы приказ ее был исполнен до конца. Верный витязь повздыхал. Накормил последний раз дракончика в трактире. Потом пошел на реку, взял лодку, привязал дракончику на шею камень и... «Лучше бы он ее, сучонка, утопил», – зарычал Жихарь.
2: Принц не ожидал, что устарелый его возымеет такое воздействие, и присоединился, чтобы побратиму не плакать в одиночку. Даже у деревянного пропа, давным-давно высохшего, пробились смоляные слезы. Утеревшись руками, они встали и побрели дальше. Жихарь стал расписывать, как он, Жихарь, поступил бы на месте злосчастного витязя и какое надлежащее положение заняла бы при этом царевна культур-мультур. С некоторыми предполагаемыми действиями принц не согласился и предложил свои приемы. В жарком, но дружелюбном споре они не заметили, как на пути снова стал серый валун. Жихарь обошел его и к своему ужасу обнаружил читанную уже надпись. Слева и справа к валуну подходили еще две дороги. «Леший попутал, — уверенно сказал Жихарь. — Мы, оказывается, зря шли, круг сделали. Вот болваны!»
4: «Понапрасну, сэр, брат, именуете нас болванами. Это совсем другой камень. Вспомните сами. Там по бокам был жалкий подрост, а здесь могучие сосны. Там дорога шла под уклон, а здесь поднимается в гору. И, наконец, эта надпись выполнена с многочисленными ошибками, в отличие от предыдущей».
2: «Ты приметливый, — похвалил Жихарь. — Все верно. Тут над нами кто-то пошутил».
1: «Да это Мара все устроил, чтобы ловчей было коней воровать. Он точно рассчитал. Никто по доброй воле ни помирать, ни жениться не пойдет, рискнет конем. Выбить первую надпись он начал бродячего грамотея, а эту сам наковырял. Как уж там смог.
2: Да попадись ты мне, Ромала, я тебе чавала-то в кровь разобью».
4: «У иных племен, — сказал безымянный принц, — умение красть коней почитается величайшей доблестью, так что сэр Мара по-своему прав, а мы выказали достойную сожаление беспечность».
2: Они сели, прислонившись к валуну, и стали расписывать друг другу величайшие и достойные восхищения качества украденных коней. Жихарь, к своему удивлению, узнал от себя же, что ржавый, к примеру, мог перескочить в высоту любое дерево. Петух взлетел на вершину камня и тревожно обозревал окрестности, потом захлопал крыльями и пронзительно закричал: «Чует врага!» Жихарь вскочил с мечом в руке.

0: 8. Эпиграф. Что за пришелец? Что бледен твой лик? Не спал ли ты с трупом? Речи Алиса. По правой дороге к ним неторопливо приближалась довольно странная пара. Вообще-то странным был только один, и то не весь, а наполовину, поскольку половина эта являлась не человеческой, а конской, хотя и покрытой шерстью телесного цвета. У полуконя было строгое и даже величественное лицо, обрамленное седыми волосами и такой же бородой, а торс мускулистый, как у молодого. Спутник его отличался довольно плотным телосложением, а длиннополое платье его было шито золотом. На черной гриве его каким-то чудом держался черный венец. Борода завивалась мелкими колечками. Чернобородый подпирался тяжелым посохом и шел босиком, перебросив связанные сапоги через плечо. Никакого оружия у незнакомцев, кажется, не было. «Мир по дороге!» — воскликнул Жихарь и убрал меч в ножны. «Привет вам, достойные сэры!» — сказал принц. «Шалом!» — откликнулся Чернобородый. «Куда собрались?»
1: «Придем туда, не знаем куда», — честно признался Жихарь.
0: «Радуйся, юноша, молодости своей», — сказал человек. «И в дни юности твоей да будет сердцу благо, и ходи по путям, куда влечет тебя сердце».
1: «Примерно туда и стремимся», — кивнул Жихарь. «Путники, кто вы, откуда и как ваше имя?» — строго прогудел полуконь. «Ложью язык ваш правдивый, да не осквернится».
0: «Это греческий кентаврос», — объяснил человек. «Он всегда так говорит, так что не удивляйтесь».
1: «Врать нам незачем», — сказал Жихарь. «А по молодости лет мы первые назвать себя должны. Это он правильно заметил. Я, Жихарь, был ратником в многоборье».
0: «Я же зовусь безымянным принцем», — сказал безымянный принц. «И прошу не счесть эту скрытность за оскорбление».
1: «Кентавросы в здешних местах именуют китаврас», — сказал Чернобородый. «А я всего лишь смиренный царь Соломон».
0: «Цари пешком не ходят», — хмыкнул Жихарь.
1: «То есть ходят, но только разве по нужде?»
0: «Поставлены глупости высокие посты», — сказал царь Соломон и похлопал китавраса по крупу. «А достойные внизу пребывают. Видел я рабов на конях и князей, шагающих пешком, как рабы».
1: «Хорошо сказано», — вздохнул Жихарь.
0: «Сколько я в жизни начальства не видел, дурак на дураке. Вот и мы на своих на двоих». «Позвольте», — вмешался принц, — «неужели вы тот самый царь Соломон? Можно ли в это поверить?»
1: «Можно», — разрешил царь. «Меня трудно с кем-то спутать. Про меня так и говорят: подобного тебе не было прежде тебя и после тебя не восстанет.
0: Ой, многих людей назовут потом Соломонами, но ни один из них не станет царем». «Отчего же, сэр царь, идете вы не только пешком, но и без обуви?» — почтительно спросил принц. «Для уничижения», — ответил Соломон. «Смиряю гордыню. Однако разговор разговорами, а надо двигаться, иначе потом будем ночевать под звездами. А если вам все равно, куда идти, тогда пойдемте с нами прямо в Иерусалим».
1: «А полуденная роса в ваших краях имеется?» — спросил Жихарь. «Вот он», — указал царь Соломон на китавраса, — «утверждает, что у них в Элладе есть буквально все. Так я вам скажу, что это наоборот. Горькое вино со смолой и маслины.
0: Наша же земля течет молоком и медом». «Я про полуденную росу не уступал, Жихарь». «Полуденная, шмуденная», — проворчал царь. «Зачем она тебе, безумный юноша? Не расточай дни свои на поиски ее, и благо тебе будет. Ибо многие к ней устремлялись, но ни один не нашел. Вот есть у нас медвяная роса, есть мучнистая, от нее садовники стоном стонут». «Мне бы полуденную», — тосковал богатырь.
1: «А про твою полуденную скажу так: живой собаке лучше, чем мертвому льву».
0: «Сэр царь, мой друг и побратим сэр Джихарь связан неким обетом, который принял на себя. И я хоть и не постигаю его цели», — сказал принц. «Но кроме того, я не совсем понял», — нахмурился он. «Кого именно из нас вы отождествляете с собакой?»
1: «Пока что вы вполне живые львы», — успокоил его царь.
0: «Но на избранном вами поприще очень скоро сделались мертвые».
1: «Ай, такие приличные молодые люди! Зачем вам какая-то полуденная роса? И Самсон во всей своей силе не смог бы ее добыть».
0: «Значит, есть она все-таки», — настаивал Жихарь.
1: «Немножко есть», — признался царь Соломон. «О ней написано в древних книгах».
2: «Вот и хорошо», — сказал Жихарь. «Ты, премудрый царь, покажи нам дорогу к ней, а мы будем охранять вас от лихих людей».
1: Царь пожал плечами. «До сих пор мы с китаврасом обходились своими силами», — сказал он, и ловко подбросил и поймал заостренный внизу посох. «Но в компании веселей.
0: Как это я говорю, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Так и зашагали.
1: Впереди принц и китоврас, позади Жихарь и царь Соломон, чтобы в каждой паре был человек при оружии. Принц и полуконь толковали в основном о лошадях, о понятиях чести, которые у кентавраса оказались тоже весьма своеобразными, не хуже странного слога. Жихарь и царь толковали решительно обо всем. Поскольку богатырь желал все знать, а Соломон уже здорово преуспел в этом деле, утверждал, что в многой мудрости много печали, так что не стоит Жихарю стараться. Потихоньку богатырь давай выпытывать, отчего и почему царя с китоврасом занесло в такие далекие края. Соломон сперва уклонялся от прямых ответов, а потом махнул рукой, все равно уже слухи пошли по всему миру, и рассказал. Соломон затеял построить у себя в Иерусалиме храм, равного которому не было бы нигде и никогда. Задача сама по себе трудная, но и того царю показалось мало. Он поклялся, что воздвигнет храм, не прибегая к помощи железа. Ладно, кедровые балки можно обработать и бронзовым тесаком. А вот вырубать и обтесывать каменные блоки стало нечем. Когда и выписал он из Эллады китовраса, славного чародейным искусством, сговорились насчет оплаты, и полуконь вручил царю особого червяка, который умел прогрызать твердый гранит и мог точить его круглые сутки без всякой кормежки, потому что как раз этим всем самым камнем и питался. Камнеед оказался работящим и смышленым. Строительство шло к завершению, и китоврас потребовал положенную мзду. Соломонова казна к тому времени сильно поистощилась. Царь начал придираться к мелочам и всячески оттягивать расчет. Дело, в конце концов, дошло до рукоприкладства, и разгневанный кентаврос так нападал венценосному заказчику копытом, что царь улетел на самый край света. Чтобы не произошло безвластия и смуты, кентаврос принял облик премудрого царя и начал, как уж мог, править. Подданных очень тревожила новая манера владыки изъясняться, да и в судебных делах он стал допускать подозрительную нерасторопность, а ведь как раз судом своим и славился Соломон. И с особенным ужасом пожилой полуконь узнал, что под его началом вместе с престолом перешел и царский гарем, насчитывающий в своих прекрасных рядах 700 жен и 300 наложниц. «Сил не достанет на то ни человечьих, ни конских», — обернулся китоврас. Он, оказывается, не забывал прислушиваться к разговорам сзади. «Справиться с ними не смог и тучегонитель Кранион. Жен 700 ему мало, давай ему еще 300 наложниц». «А верно, Соломон Давидович, ведь многовато», — сказал Жихарь. «Мы ведь с принцем вот от левой дороги отказались, чтобы до срока в хомут не залезть». «Он же дорогу избрал, по которой сулили женитьбу», — снова вмешался китоврас. «Так говоря про меня, мол, кому и кобыла невеста». Царь расхохотался над своей пошлой шуткой. «Эй, 700 жен», — сказал он. «Если вокруг тебя столько племен и народов, то лучше всего жениться на дочерях владыки вождей, чтобы сохранить мир. Шалом!» Он многозначительно поднял палец. «Когда идет война, невозможно построить не только храм, а даже маленькое отхожее место». «Мир – дело благое, сэр Соломон. Хотя и весьма прискорбное для воина», – обернулся принц. «Но все-таки 300 наложниц». «А, 300 наложниц!» – снова поднял царь палец. «Это чтобы выводить на чистую воду всяких там самозванцев», и указал на китовраса. Расчет хитрого царя оправдался. Полуконь очень скоро понял, что от такой жизни отменишь копыта до срока, и оставил царство на верных людей и отправился якобы в паломничество по путям Авраама. На самом же деле он бросился на розыск улетевшего царя и в конце концов нашел его, как рассчитывал, на краю света, где всякая земля кончалась и начиналась сплошная соленая вода. Теперь сотрудники-соперники возвращались в освояси. Они вполне могли бы перенестись в родные края чудесным образом, но царю Соломону заблажило наказать себя пешим и босым хождением. Китоврас решил сопровождать его до самого Иерусалима, чтобы не своротил куда-нибудь в сторону. Жихарь сразу догадался, что владыка израильский избрал такую дальнюю дорогу, мысли отдохнуть от государственных и гаремных забот. Тут царь Соломон опустился до низменных потребностей и сказал: «А если не дойдем до жилья, все равно не беда. Я из этого петушка сделаю такое, чего ваша мама никогда не приготовит». Будимир на шлеме захлопал крыльями и заголосил: «Птицу резать не дам!» — второй раз за день заорал Жихарь. «Мог бы и догадаться, коль премудрый, что петух непростой». Царь стал извиняться, но Будимир не унимался, кричал и вытягивал шею. «Да не будет никто тебя есть», — сказал Жихарь. Но надрывался петух совершенно по другому поводу. Впереди и с боков на дорогу выходили неведомые люди. Они были одеты в лохматые шкуры, вооружены короткими копьями и длинными ножами. «К бою!» — рявкнул Жихарь. Царь Соломон заозирался, китоврас забил копытами, принц мгновенно достал из-за спины меч. Без долгих слов один из лохматых метнул копье в кентавраса, видно, посчитал его самым главным или самым опасным. Царь Соломон крутанул посохом и отбил копье далеко в сторону. «Ушлый какой!» – успел подумать Жихарь, а больше ничего не думал, потому что в схватке не думают и надеются только на выучку.
2: Меч показался ему слишком легким, и рука сама ухватила кистень. Несколько копий бесполезно ударили в принца. Жихаревой голове стало легко. Будимир слетел и принял самое деятельное участие в бою. Колючее ядро кистени загудело и мягко вошло в незащищенную голову врага. Остальные отпрянули и попали прямиком под удар задних ног Китовраса. Там же им пришлось тяжело. Засвистел меч безымянного принца. «Живых не отпускать, других приведут», — скомандовал Жихарь. На него бросился самый дюжий из лохматых, вмиг замахнулся и крепко ухватил за плечи. Шар кистеня ударил его по хребту, и смертельный захват ослаб. Жихарь, не глядя, сразу отмахнул в бок, откуда подал голос Будимира, и угадал. Сбоку к нему подбирался один с ножом. Больно ударил в плечо, но кольчуга не подвела. Тут под ноги Жихарю прикатилась чья-то голова, и он чуть не споткнулся. В руках Китовраса оказалась нагайка, он ловко хлестал разбойников по глазам. По этой же части промышляла Будимир. От него так и пыхало жаром. Искры летели во все стороны. Поганые шкуры затлели. Это испугало нападавших. Вышла мимолетная передышка. Жихарь увидел, что царь Соломон совершенно спокойно беседует с четырьмя лохматыми. Тычет посохом в небо и землю, а они внимательно слушают. Но тут ему стало не до царя. Набежали еще трое. Пришлось взять в левую руку меч. Смертельный прием Беломора действовал безотказно. «Бить в спину дурно, сэр негодяй!» — возмутился кем-то принц. «Ваша рука недостойна держать оружие! Долой ее!» Внезапно биться стало не с кем. Жихарь бросился на выручку царю, но и там все было кончено. Четверо соломоновых слушателей лежали на земле, попарно пронзив друг друга копьями. Глаза у Жихаря сделались на выкате, как у самого премудрого царя. «А!» — пожал плечами Соломон, сын Давидов. «Я им немножко объяснил, что все в жизни суета, и не стоит продлевать бесполезную жизнь в этой юдоле скорби. В сущности, так оно и есть». «А целое войско вот так уговорить сможешь?» — с надеждой спросил Жихарь. «Надо попробовать», — отвечал Соломон. Только тут богатырь выдохнул полной грудью. Китоврас исходил своими труднопонимаемыми проклятиями и просил перевязать руку и поглядеть, что там с копытом. Будимир потерял несколько хороших перьев из хвоста. Один рог на шлеме безымянного принца угрожающе согнулся вперед. «Ну ты молодец, как бык дерешься», — сказал Жихарь. «Брат, хватит тебе без имени шататься. За свирепость в бою нареку тебя Яртур». «От всего сердца принимаю в дар это имя, сэр, брат», — поклонился принц Яртур. «И родной отец не нашел бы для меня имени лучше. С ним я и взойду на трон». Царь Соломон достал из складок одежды маленькую деревянную раму, в которую были заключены костяшки, нанизанные на стальные прутики. Он ходил среди павших и на каждого откладывал одну костяшку. «Герои врагов не считают, сэр, царь», — мягко заметил принц. «Враги счет любят», — возразил премудрый. «Ничего они больше не любят», — проворчал Жихарь. «По-дурацки напали, по-дурацки и пали». «Будимир!» — вдруг заорал он. «Не клюй очи, ты не ворон!» 17, — провозгласил царь Соломон. «Это должно быть подляне. Они помалу не ходят», — сказал Жихарь. «В этих лесах, говорят, их видим и невидим, а царицу их зовут Хватильда. Они давно бы весь мир завоевали, да одна у них беда. Никак не умеют коней объезжать, конницу собрать. Мажут волосы медвежьим жиром и того не понимают, что конь не терпит медвежьего духа. Теперь надо уходить поскорее, пока не подошли остальные. Против сотни и нам не выстоять. Надо только поглядеть, у них по сумкам нет ли еды». Первым полез по сумкам Будимир и чуть не поплатился. Тот самый дюжий оставил с себя малость жизни и схватил петуха за глотку. Выручать птицу бросились принц и Соломон. Яртур отсек страшную лапу, а царь вонзил в грудь врага свой посох. Будимир хрипел и клонил голову на бок. Занялись ранеными. Жихарь оторвал от подола рубахи ленту. Царь достал из переметной сумки Китовраса целебную мазь. Перевязали по луканью руку. Остатком ленты Жихарь обмотал шею Будимира. Петуха Кентаврос бережно посадил себе на спину и предложил спутникам переложить на него часть груза. Соломон хотел было пристроить туда и свои сапоги, но Китоврас запротестовал. «Уничижаться так уничижаться». «Давайте-ка, господа дружина, бегом», — сказал Жихарь. Его как-то все незаметно признали старшим. «Лучше нам с себя 7 потов согнать, чем попасть подлянам в лапы». «Ваши подляне, насколько я понимаю, все-таки люди», — откликнулся Яртур. «Но поглядите внимательнее на наших покойных противниках. Пересчитайте хотя бы у них пальцы, загляните им в глаза, если только это можно назвать глазами». Царь Соломон охотно извлек свое счетное устройство, только Жихарь запретил тратить время. Солнце клонилось на закат, бежали легким бегом, а Китоврас при этом подбадривал самого себя нагайкой. Видно, конская его половина была себе на уме. «А вы заметили, сэр, брат», — сказал на бегу Яртур, — «что из них не вытекло ни капли крови?» По спине богатыря забегали мурашки, и он прибавил ходу. Ночевать пришлось все-таки не под крышей. Места были не только нежилые, а какие-то запустошенные.
1: Путники сошли с дороги и обосновались на поляне, надежно закрытой со всех сторон кустами. Достали скудные припасы, пустили по кругу флягу с остатками вина. Есть захотелось еще сильнее. «Сэр, царь Соломон», — сказал принц, — «правда ли, что искать вашего правосудия приходят не только люди, но также звери и птицы?»
2: «А куда же им еще прикажете идти?» — удивился царь.
1: «В таком случае не могли бы вы призвать сюда хотя бы парочку зайцев?»
2: «Хорошенькое дело», — возмутился царь. «Вас вызывают на суд, и вас же тут же сразу режут и едят.
1: Да и по закону Торы нельзя мне кушать зайчика».
0: «И костра нельзя разводить», — вмешался жихарь. «И Будимира чем-то прикройте, чего он светится?»
1: Сторожить взялся Китоврас. Он витиевато объяснил, что его четырехногая половина может выспаться за двоих. Его кое-как поняли и согласились. Ночь прошла теплая и короткая. На рассвете петух неуверенно хрипло, но все же закричал.
0: «Тихо ты!»
1: Тут же проснулся жихарь. Вот говорят, что богатырский сон очень крепкий, а он вовсе даже чуткий.

Глава 9. Эпиграф. Неспроста же говорят, увидев удивительное, не удивляйся, и оно перестанет быть удивительным. Повествование о том, как три суя усмирили нечисть. Далеко-далеко впереди красному петуху откликнулись его обыкновенные собратья. «Немного до жилья не дошли», — сокрушенно сказал жихарь. «Зато здесь уже никаких подлян не будет». Все повеселели, а Будимир, услышав поддержку, вспорхнул на голову безответному китоврасу и стал кукарекать в полную силу. «Сэр царь», — обратился принц к Соломону, — «может быть, ваш знаменитый суд определит между мной и сэром Джихаром сильнейшего? Хотелось бы выяснить это до того, как мы окажемся снова среди людей, чтобы каждый из нас мог вести себя соответственно своему рангу». «Извольте», — сказал царь Соломон, словно век ждал этого вопроса. «Я так думаю, тот из вас сильнее, кто может дальше пронести меня по дороге». Китоврас тут заржал по-лошадиному. «Но почему именно вас, сэр-царь? А что, вы предпочитаете нести китовраса?» Жихари такие условия вполне устраивали. Метнули жребий. Первому выпало принцу. Меч его и арбалет переложили на кентавраса. Шлем царь Соломон потребовал оставить, потому что за рога ему будет удобно держаться. Жихарь вызвался считать шаги и пошел сбоку. Сидеть на железных плечах было, конечно, жестковато. Одной рукой премудрый царь ухватился за рог шлема, другую использовал для потрясания посохом. Китоврас с поклажей и Будимиром поскакал вперед поглядеть, нет ли опасности. «Это тебе не на коне красоваться», — думал жихарь про Яртура. «Тут выносливость нужна». Богатырь рассчитывал без труда победить, потому что принцевы доспехи в совокупности с рослым и дородным царем составляли вес немалый. Царь ударял босыми пятками по панцирю, понукал. Ну и без того принц двигался ходко. «Не расщухал еще», — успокаивал себя жихарь. Пыль из-под сапог Яртура велась столбом. «Двужильный он, что ли?» — удивлялся богатырь. Царь Соломон затянул песню. Слова были незнакомые, но боевые. Жихарь понемногу освоился и стал подпевать. «Позади земля родная, впереди пески синая, на груди мой могеншлом наперевес». Вернулся китовраз, доложил, что все в порядке, и снова поскакал вперед. Из смотровой щели в шлеме принца повалил пар. Пар был горячий, и венценосный синок подобрал ноги. Уже и богатырь налегке притомился, а Яртур все топал и топал. Пыхтел он так громко, что других звуков словно бы и не существовало, но даже и птицы в лесу стихли, наблюдая состязание. Наконец, к удовольствию жихаря, шаги принца стали реже, а царь на его плечах подозрительно закачался. Яртур остановился, медленно опустился на колени и ткнулся рогами в пыль. Царь перешагнул через его голову, отошел к обочине и вопросительно поглядел на жихаря. «Совсем загнал парня», — торжествующе сказал жихарь. «Привык там себя, понимаешь, на людях ездить». «Сколько вы насчитали, молодой человек?» Жихарь разинул рот. Вразумительного ответа он не мог дать по двум причинам. Во-первых, путал всегда 50 и 60, а во-вторых, все равно сбился, отвлекаемый размышлениями о своей неизбежной победе. Богатырь покраснел, замычал и стал что-то объяснять исключительно на пальцах. Снова вернулись китовраз с Будимиром. Принц Яртур лежал без памяти и не мог дать дельного совета. Наконец, жихаря осенило. «Раз так, я тебя назад потащу, тогда и считать ничего не надо будет. Не ошибемся!» Царь попробовал было возражать, но китовраз закивал согласно головой, да и очнувшийся принц простонал, что не к лицу благородному воителю знать какие-то там числа, дорога не обманет. Яртура унесли отлеживаться в кусты, накрыли плащом и еще сверху набросали веток, чтобы никто не нашел и не обидел. Жихарь принудил отнекивающегося царя занять место на богатырских плечах и бодро потрусил назад по дороге. Поначалу все шло хорошо, но скоро он понял, что с детства таскать такие доспехи, как у побратима, очень даже не вредно. Потом ему показалось, что правая нога гораздо тяжелее левой. Это дала о себе знать золотая ложка за голенищем. «Давай, давай», – печально поторапливал царь. На этот раз он уже ничего не пел, и когда миновали место ночлега, тяжелехонько вздохнул, но вздох потонул в богатыревом сопении. 6-7 шагов у соперника жихарь все-таки выиграл и полетел лицом вниз. Царь Соломон вовремя успел растопырить ноги и упереться в дорогу посохом, а то бы совсем задавил беднягу. «Моя взяла!» – прохрипел богатырь и закатил глаза. Тут в очередной раз вернулись челноки, китоврас и Будимир. Петуха царь взял на руки, а жихаря перекинули через спину кентавраса.
Почтенный полуконь легко поскакал вперед, а царь Соломон огляделся и маленько жульничал противу своего же обета. Оседлал посох и невысоко полетел над дорогой. Конец посоха чертил в пыли загогулины. «Если бы на нас сейчас напали, — сказал царь, когда вся малая дружина собралась возле принца, — то нас бы зарезали все равно, как маленьких баранчиков. Так что впредь не стоит устраивать подобных состязаний, ведь мы

0: Жихарь совсем было собрался поведать Яртуру, что победил, но вовремя-то передумал. Будет еще время ему нос утереть. Соломон и Китоврас тоже помалкивали. Не хватало еще, чтобы двое главных бойцов передрались. При этом царь придумал для принца такой хитрый ответ, что и Жихарь в него поверил. На заставе перед поселением возникла заминка, потому что там стояли стражники и требовали подорожный сбор или мыто. Выяснилось, что лишь у Жихаря есть несколько монет, которые он надеялся употребить на съестное и хмельное. Кроме того, оказалось, что невозможно определить размер мыта за Китовраса. Кто он, конь или же всадник? Петух Будимир немедленно прикинулся зарезанным. Вдруг за живую птицу здесь особая плата. Жихарь сгоряча предложил стражникам вместо денег поубивать их на месте, но стражники возразили и разинули рты, меня поднять тревогу. Вмешался царь Соломон и объявил, что Жихарь – блаженный дурачок, которого ведут лечиться к известному знахарю. Стражники заметили, что дурачкам мечей и кистеней не доверяют в руки. Один из них приглядел себе и потребовал кольцо царя Соломона. Слышавший кое-что об этом кольце Яртур взялся было за меч, но царь, ядовито улыбаясь, снял с пальца украшение и протянул его стражнику. Лицо у царя сразу же сделалось глупое-глупое, а у стражника, напротив, осветилось разумом неслыханной силы, и даже невеличко голова его явственно затрещала от непривычной умственной работы. Помудревший внезапным сдоимец представил себе неприятности, бывающие обыкновенно от большого ума, и поспешно вернул кольцо владельцу. Владыка Израильский снова стал самим собой и начал яростно рядиться. Стражники робко возражали и хлопали глазами. Царь наглядно и убедительно доказал, что в данном случае как раз они сами, стражники, должны еще приплатить путникам за вход в город. Потом царь смилостивился, подробно изучил расценки, достал свои счеты, почелкал костяшками, велел всем садиться верхом на Китовраса и объяснил, что за трех всадников на одном коне плата получается совсем пустяковая. Замороченные стражники обрадовались и одной единственной монетке, а стенающий от надуги Китоврас провез своих многопудовых наездников за ворота. За воротами был даже не поселок, а целый городок. Жители городка весьма удивились, что 3,5 человека и полконя заявились к ним по заброшенной дороге, ведь по ней умные люди отродясь не хаживали. Жили здесь хорошо, крепко. Многие дома зиждились на каменных фундаментах. Посреди маленькой базарной площади бил маленький же фонтан. Струя обретала напор при помощи волосатого детины, который неустанно двигал вверх и вниз какой-то рычаг. К этому рычагу он был прикован толстенной цепью. Видно, за нехорошие дела. Китоврас придал своему величественному лицу совершенно лошадиное выражение и стал хватать зубами клочки сена с чужих вазов. Соломон притворно сердился на него, а любопытным отвечал: «Ну вы что, коня с руками не видели? Если бы у вас была такая жизнь, как у него, я бы посмотрел, что у вас выросло». Купили лепешек, сыра, копчености, а Китоврасу сверхчеловеческой доли еще и сена. Дети дразнили Будимира: «Петух с косой подавился колбасой». Но петух вовсе не давился, поскольку напластал косою свою часть тонкими ломтиками. «Вот и прокорми такого», — возмущались взрослые. Путники спокойно поглощали купленное, запивая из фонтана. Жихарь черпал воду своей золотой ложкой, вызвавшей всеобщее восхищение. Только царь Соломон прибольно ткнул богатыря пяткой. «Из-за этой ложечки, между прочим, нас отсюда могут не выпустить живыми». Это верно. Некоторые рожи в толпе были совершенно разбойничьи. Между тем, 2-3 грамотея из местных признали в царе Соломоне царя Соломона, а для верности сбегали к мелочному торговцу и притащили лубок Соломона в суд. Там царь был изображен в профиль, но с обоими глазами, а все равно похож. Толпа загудела, царь приосанился. Вперед выступил почтенный старец и прокашлялся. Царь, понимающий, приложил к уху ладонь.
1: «Здравствуй, премудрый царь! Верно ли мы слышали, что ты горазд судить и рядить?»
0: Соломон величественно кивнул. «Ты нас судишь», — проворчал Жихарь, но Будимир, Китоврас и Яртур дружно его одернули.
1: «Значит, нам тебя сама судьба прислала», — сказал царец.
0: На груди у него висела серебряная цепь выборного человека.
1: «Изволишь видеть, у нас в городе уже 3-й год идет тяжба. Мы тут пополам поделились, скоро начнем драться».
0: «Послушаю вас, добрые люди», — кивнул царь.
1: «Тому 2 года назад, — начал старец, — у нас умер богатый хозяин. Остались после него 2 сына, Лутоня да Зимогор с Богодулом».
0: «Постой, постой», — сказал царь. «Или 2 сына осталось, или 3 сына?»
1: «В том-то и дело. Только у Лутоня 1 голова, а у другого сына 2.
2: Зимогор и Богодул. Они требуют себе 2/3 наследства».
0: «А как же!» – заревели в толпе две глотки. Горожане вытолкнули вперед двухголового. Головы были одинаковые. Ни одна, ни другая доверия не вызывали.
2: «Где же ответчик?» – вопросил царь.
3: «Хворает», – объяснил староста-старец. «Они все время между собой дерутся. Днем одна голова спит, а другая с братом воюет. Ночью Лутоний уснет, а проспавшаяся голова его опять терзать начинает. Скоро они Лутонию изведут совсем. Тогда все само собой решится. Да ведь не по закону».
0: «Не по закону», — согласился царь. «Мало ли у кого сколько голов вырастет. Так никаких наследств не хватит».
2: «Да», — хором возмутились Богодул и Зимогор. «Нам ведь и пищи требуется вдвое».
1: «Хорошо», — сказал царь. «Дело ваше я разобрал. Сейчас буду судить и рядить». Он поманил к себе Жихаря и Будимира и что-то нашептал им. Жихарь побежал по торговым рядам, Будимир почистил перья. Пока богатырь бегал, толпа успела разделиться надвое и ожидала решения, чтобы тут же признать его несправедливым и затеять бой. Тут бы досталось всем, и двухголовым, и безголовым, и премудрым, и в перьях, и с конскими копытами. Подоспевший Жихарь протянул царю свою добычу. Царь подозвал к себе двухголового.
0: «Вот ты кто?» — указал он на левую голову.
2: «Богодул, Зимогор», — ответили обе в раз.
0: «Так вот, Зимодул, вот тебе смоляной вар. Возьми его в рот, жуй и не смей выплевывать, что бы ни случилось».
1: В наступившей тишине двухголовый взял у царя липкий комок. Рука его долго колебалась, какую изо ртов отправить вар, но одна из голов победила, а вторая только напрасно щелкнула зубами. Заиграли желваки на скулах удачливой головы, и скоро варом ей накрепко склеило зубы. Голова мучительно замычала, и тут по знаку царя Будимир легко взлетел вперед и давай долбить онемевшую голову в самое темечко. Другая свободная от вара голова заорала от лютой боли. Царь жестом велел петуху прекратить и спросил: «Все видели? Все слышали? Больно только одной голове, а кричит совсем-совсем другая. Это о чем-то нам говорит? Это нам говорит о том, что головы целых две, а душа таки одна. И доля на эту душу тоже полагается одна».
0: «Верно, верно!» – закричали сторонники Лутони.
2: «А ведь верно!» – отозвались бывшие приверженцы Богодула Зимогора.
0: И бросились друг на друга, только не с пинками и зуботычинами, а с объятиями и поздравлениями.
2: Поклеванная голова кое-как выковырила вар с зубов, и обе завопили в два голоса: «Нечестно! Калеку обидели!»
0: Царь Соломон поспешил утешить: «Зато я с вас и судебные издержки, как с одного и того же человека, взыщу». И назвал пеню такую, что головы Зимогора Богодула с горя стали колотиться друг о дружку.
1: Решил внести свою лепту и принц Яртур. «Ежели сэры Зимогор и Богодул договорятся промежду собою братски и полюбовно, я мог бы снести лишнюю голову, немало не повредив другую».
0: Таким образом, в это утро торжище на площади превратилось в судилище, а судилище, в свою очередь, в гульбище, но никак не в побоище, чего боялся староста. На площади уже накрывали столы, и Жихарь надеялся, что золотой ложке будет нынче большое заделье. Староста предложил наперед сводить гостей в баню, а потом, намывшись, напарившись, приступить к торжеству. Долго думали, как быть в этом случае с Китоврасом, но Соломон припомнил, что один из владык славной западной державы своей ввел не то что кентавраса, а натурального коня, и не то что в баню, а в государственный сенат. Это всех убедило. Принц Яртур воспитывался в тех краях, где моются лишь по великим праздникам, в медном котле с горячей водой. А у Соломона во дворце было сразу несколько бассейнов, в том числе и с розовым маслом. Ни про какие веники они отродясь не слыхали. Баня была скатана из могучих бревен, полы старательно отскоблены добела. Сильно запросился в баню и Будимир. Ему толковали, что там он станет не гордый кочет, но мокрая курица. Он все равно лез, махал крыльями, видно, не хотел оставаться один. Решили посадить его в предбанник и стеречь одежду и оружие. Старостины домочадцы пообещали свежее белье. Жихарь плескал золотой ложкой на каменку. Яртур шарахался от клубов пара. Китоврас распаривал копыта в четырех лоханях, а царь Соломон наглядно объяснял приятелям, что такое обрезание и какая от него великая польза. Дошел черед и до веников. Принц поначалу счел действия Жихаря за позорные наказания розгами и полез было в драку.
2: «Гляди!» – кричал богатырь, орудуя двумя вениками за раз. «Царю не зазорно, а тебе, вишь, зазорно! Это ж лечение!»
0: Временами выходили хладиться в предбанник. Будимир вел себя как-то неспокойно, бегал по углам, тосковал.
2: «Хватит тебе, дурной!» – утешал Жихарь.
3: париться новичкам понравилось всем, особенно Китаврасу. Здоровье-то у него было лошадиное. А вот царь начал хвататься за сердце. «Душно мне», — сказал он и принюхался. Тут и жихарь увидел, что сквозь щели ползет потихоньку сизый дымок. «Это что еще такое?» — возмутился он и торкнулся в дверь. Она не поддавалась. «Сэр Джихар», — обратился к нему и Артур. «А вы не заметили, что за пища была на праздничных столах, за которыми нас якобы ждут?»
4: «Пища как пища», — ответил Джихар, ударяя в дверь плечом. Дым становился гуще.
3: «А вы видели миски с кашей из белого сарацинского пшена с изюмом? Мне как-то довелось отведать этого кушанья на тризне степного витязя Адихмантия.

0: Завалить дверь, значит, намерения у хозяев самые серьезные. И на какие крики они внимания обращать не собираются. Царь Соломон опустился на лавку, надел золотой венец и, кое-как отмахиваясь ладонями от дыма, вещал. Порвется серебряный шнур, и расколется золотая чаша, и разобьется кувшин у ключа, и сломается ворот у колодца. Принц Яртур молча рубил дверь плечом. Он понимал, что старание бесполезно, но сидеть без дела не мог.
1: «Вот и сходили в баньку», — кашляя подытожил богатырь.
0: Будимир вышел на середину и стал крыльями показывать людям, чтобы разошлись по сторонам. У жихаря появилась надежда. «Слушайтесь его, слушайтесь», — сказал он. «Петух дело свое знает». Будимир растопырил крылья и стал кричать, только не по-петушиному. Тотчас же изо всех щелей потянулись, потекли тонкие струи пламени. Они входили в красные крылья, и крылья становились золотыми. Сделалось жарко. Петушиные перья заискрились, заиграли всеми оттенками огня. За стенами трещало. Хворостом обложили, догадался богатырь. Трещало и за дверью. «Славны коварством своим обитатели града», — сурово молвил Котоврас. «Гостя зажарить живьем. В этом ли доблести суть?» Царь Соломон продолжал рассуждать про печальную участь скотов и человеков. Пламя перестало бить из щелей, но, судя по жару, вокруг них бушевало вовсю. Дым, подчиняясь движениям петушиных крыльев, убирался обратно на улицу. Всякий огонек, проникающий было внутрь, Будимир шугал, назад, клевал, когтил лапами, и огонь явно его слушался. Загудело и над крышей. Жихарь потрогал потолочную балку, она была теплая, но не горячая. Жихарь сел прямо на пол и обхватил мокрую голову руками. Наконец, треск прекратился. Будимир подбежал к двери и стал долбить дубовые доски клювом. Хитоврас взял своего недавнего седока на руки, развернулся и еще раз попробовал ударить копытами. Дверь вылетела разом, за ней взметнулся сноп искр. Петух выбежал первым, и там, где он взмахивал крылом, почерневшие и истончившиеся бревна, подпиравшие дверь, покорно гасли. Воздух шел в баню горячий, но чистый. Кое-как оделись, натянув доспехи на отсыревшее белье, и побежали к дому старосты. Будимир выразительно размахивал косой. Дверь в старостин дом жихарь выбил кистенем. Староста в горнице стоял на коленях и бил поклоны деревянному идолу с настоящими костяными зубами. На шум он даже не обернулся. Жихарь пнул старосту так, что тот полетел вперед, шиб с ног идола и получил еще чурбаном по голове. «Жарко топишь, хозяин», — сказал жихарь. «Чего, с легким паром не поздравляешь?» Староста опрокинулся на спину. Идол оказался у него лежащим поперек груди, словно бы защищал своего модельщика. «Надлежит иметь уважение к седине», — заявил принц Яртур. «Позвольте, сэр Джихар, я попросту рассеку его надвое».
1: «Мягкосердечен ты, братка», — восхитился богатырь.
0: «Если бы в каком-нибудь из моих городов с гостями вот так поступили», — сказал царь, «то я устроил бы там веселое местечко вроде Содома и Гоморры. Поминай, дедушка, отца моего, царя Давида, и всю кротость его!» Принц выхватил меч и рассек надвое. Только не старосту, а идола. Будимир же набросился на половинки и когтями стал расщеплять их на тонкую лучину. «Видно, соперник ему», — подумал жихарь и сказал. «Что это за бога ты себе, милый человек, завел? У добрых людей такого не водится». Староста ответил стуком зубов. Сквозь стук прорывались слова о каких-то страшных, могущественных чародеях, пришедших издалека и велевших всех пришлых и приезжих отдавать в жертву огненному богу, терзаемому нынче Будимиром.
2: «Ладно, это все хорошо, ты белье давай», — потребовал жихарь. «Только помылись, как люди, а тут сажа, копоть».
0: Староста понял, что вот прямо сейчас его убивать не будут, и крикнул слуг. Слуги прибежали бодро, но, увидев гостей нежаренными, как-то сникли и отводили глаза. Жихарь внимательно вглядывался в их лица.
2: «Не настоящие», — вдруг подумал он. «Настоящих всех перебили, а подменыши оставили».
0: Он рывком притянул старосту к себе за ворот рубахи. В каждом глазу у старосты было по два зрачка. Богатырь оттолкнул нелюдя.
1: «Уходим отсюда скорее, господа дружина», — сказал он. «Тут все обманное».
0: Царь Соломон развязал кошель, полученный в награду за суд, опрокинул его и потряс. Посыпались глиняные черепки.
1: «И белья их ему не надо», — сказал жихарь. «Свое забрали, и то ладно».
2: «Эх!»
0: — неожиданно для себя вскинул он и наотмашь рубанул старосту мечом. Хлынули опилки, которыми была набита куча тряпья, а никакой не староста. Вместо слуг стояли по стенам печные ухваты. с треском переломилась над головой матица, посыпалась.

0: небесная туха. Рыбий пузырь, которым было затянуто окно, щелкнул и расселся по краям рамы. В окно потянуло холодом. Погода на улице действительно изменилась. Низко-низко насели тучи, имевшие вид побитых великанов. Завыл ветер в печных трубах. Городище было пустым. Ветер хлопал ставнями и незапертыми дверями. И на площади, недавно многолюдной, не было ни души. На поминальных столах стояли миски с лягушачьей икрой и откровенными нечистотами. Дымился в кубках страшный синий настой. Он бурлил и норовил выплеснуться, как живой. Фонтан-водомет оказался полуразрушенным зловонным колодцем, а возле него на цепи сидел скелет с плоским и широким, словно лоханка, черепом. В глазницах скелета сверкали два большущих смарагда, но трогать их было совсем ни к чему. Люди исчезли, только в огородах возле каждого дома торчало по десятку и более пугал. Больших, поменьше и совсем маленьких. Одно из чучел было двухголовое. Принц Яртур тронул жихаря за плечо. «Отныне верю вам, сэр, брат, во всем», — сказал он. «То-то», — отозвался богатырь.
1: «Я тебе тоже верю, королевич».
0: «Прав, старый Беломор, пора со всем этим кончать». Тучи, сталкиваясь почти над самыми их головами, не давали ни грома, ни молний. Среди серо-черной мглы изредка просверкивало багровое солнце. Полетела мелкая водяная пыль. Ворота на выезде из города оказались сломаны и перекошены. На досках кое-как намалеваны мелом вооруженные стражники. Дождь усилился. Земля скоро раскисла, и счастье, что дорога за городом тоже сплошь заросла травой, а то идти было бы совсем трудно. Китоврас оставил свою гордость и предложил царю Соломону место у себя на хребте. После бани и пожара премудрый стал совсем плох. Шли молча, во всякую минуту ожидая любой пакости. От Будимира поднимались струйки пара. Лес по сторонам дороги становился все выше и чернее. Да еще с левой стороны кто-то заухал. Жихарь повернул голову на звук. Почти на каждом дереве на высоте человеческого роста сидели филин, сова или несыть. Их немигающие глаза тускло отсвечивали желтым. Жихарь замахнулся мечом, но хоть бы одна пошевелилась. «Зря ты в демона не попал», — попенял побратиму Жихарь. «У него крылья, знаешь, какие большие и плотные, шли бы сейчас сухие». «Я попал», — оправдывался принц. «Но ведь высоко». Шагали, пока могли, шагали и сверх того, как хотелось подальше уйти от проклятого места. Но, наконец, и Китоврас стал припадать на передние ноги. Было еще не поздно, но совсем темно. Будимир с грехом пополам подсвечивал. Ему, мокрому, тоже приходилось несладко. Кое-как нашли в лесу местечко, где ветви наверху сходились поплотнее. Кое-как набрали хворосты. И если бы не красный петух, ни почем бы не развели костра. Наломали еловых лап, остатки вина выпоили царю. Все трое сбились возле горячей птицы, накрывшись принцевым плащом. А царский отдали Китоврасу. Он привык спать только стоя.

Глава 10. На карте этот остров не обозначен. Настоящие места никогда не отмечаются на картах. Герман Мелвилл.

0: Больше всего на свете адамычи гордились древностью своего рода. Хотя, если разобраться, от Адама ведь и мы с вами произошли. Жили они в Нестьграде с незапамятных времен. Но сами эти времена очень даже хорошо помнили. Пришли они сюда, в частые леса, из-за непроходимых зимних гор. И не по доброй воле, а по причине потопа. Вот некоторые говорят, что радуга на небе появилась только после того, как воды схлынули. Да это неправда. Радуга и тогда была. Но располагалась она совсем не в небе, а даже наоборот, плавала в соленом море наподобие длинного-длинного полотенца. А на дне соленого моря, как известно, пробита большая дыра, чтобы лишняя вода сквозь нее стекала. Вокруг дыры постоянно держится бурный водоворот, и умные корабельщики его оплывают подальше, не считаясь со временем, а глупые и торопливые сами виноваты. И вот радуга плавала-плавала веками до тех пор, пока не затащила ее в страшный водоворот. Этому делу, конечно, способствовал мироед. Он прикинул, что на сухую ему мир нипочем не проглотить. Вот мироед и решил маленько замочить его. Радуга была большая и заткнула дыру. Вытекать в воде стало некуда. Сперва затопило побережье и долины рек, но на помощь пришел огромных размеров бык по имени Бугай. Он совершенно безвозмездно предложил племени переехать на нем в безопасные места. Племя вместе с пожитками и старыми идолами погрузилось на спину быка и поехало. Вода настигала, и в отдельных местах приходилось даже всем залезать на рога и отсиживаться там. С едой заботы не было. Бугай такой большой, что от него мясо целыми кусками можно отрезать и не почувствует. И топливо было, те же старые идолы. Наконец, вода загнала быка на самую высокую вершину зимних гор, где солнце было куда краснее, а небо куда синее, чем внизу. Пришлось померзнуть, но это, говорят, лучше, чем захлебнуться. Тем временем наверху сообразили наконец-то, что на земле творится неладное. Как устроена земля, уже никто толком не помнил, да и обленились высшие силы безмерно. На счастье, морской водяник хватился своего любимого водоворота, поплыл проверить и убедился, что дырка-то заткнута. Донырнуть туда даже он не смог, только голову зря сплющил страшным водяным давлением. Но и с плюснутой головой додумался, мозги к тому времени еще не совсем засолились. Он уговорил рыбу камбалу достать затычку, наврав, что радуга очень вкусная. Одураченная камбала нырнула как следует, ухватила радугу зубами, никакого вкуса не почувствовала, в свободную дырку ее саму чуть не уволокло, еле убереглась. Радугу вывесили просушиться на небо, да там и забыли. А культяп и мироед снова стал от злости грызть пальцы. Вслед за водами спустился с зимних гор и бык Бугай со всем своим населением. Адамычи у него на спине решили не возвращаться в старые места, вдруг поновее имеются. Бугай шел, проваливаясь по самое брюхо, вылы, грязь. А наездникам его и тут не нравилось, и там казалось непригоже. Отощавший бык терпел-терпел, да и лег там, где остановился. Пришлось Адамычам слезать и обживаться. Потоп длился месяца два, так что работать руками они не разучились, осели на новом месте быстро и удачно, а за великую услугу решили наградить быка Бугая, принеся ему в жертву самое дорогое, что только было. Добра они к тому времени еще не накопили, людей терять тоже не хотелось, их ведь и так осталось всего ничего. Вот и вышло, что самое дорогое – это как раз Бугай и есть. Из мяса его нарезали себе быков и коровок помельче, кости истолкли в муку, скотине же на прокормку. А шкуру напластали тонкими полосами, связали их воедино и получившимся ремнем опоясали обретенную землю. Никакая враждебная сила не могла переступить через ременную границу. Бугай по смерти охранял своих подопечных от всякой напасти. Себя тут же поименовали Адамычами, а возведенный город Нестьградом, знак того, что нет на земле града, подобного ему. Плодились Адамычи быстро, ременные межи оставались прежними. Самые смелые сбивались в атаге, уходили из Нестьграда искать себе иные угодья, и так потихоньку снова заселили весь обезлюдивший был мир. Стало быть, всякий пришелец приходился им родственникам. Его и встречали как родного. Никакой стражи Адамычи не выставляли и твердо верили, что тот, кто беспрепятственно перешел границу, вреда им не принесет. Жихарь и его спутники, появившись на рубеже, шатались из стороны в сторону и несли околесицу по случаю пребывания в жестокой лихорадке. Принц Яртур утверждал, что ему суждено получить смертельную рану от родного племянника. А какой у него мог быть племянник? Царь Соломон рассказывал самые забавные истории про свое правление, но никто не смеялся. Жихарь, разумеется, выбалтывал все сокровенные тайны своего поручения, полученного от Беломора. Первые слушатели оказались, по счастью, недалеки и простодушны. Одного китовраса лихорадка не брала, да ведь и его можно было понять, только внимательно вслушиваясь и крепко задумавшись. Адамычи бросились обихаживать и жалеть пришельцев, поить отварами, отмывать от грязи и ржавчины. Пришельцы не обращали на заботы никакого внимания, с таким же успехом их могли грабить и резать. Но за ременной границей их воробам воли не было, поэтому на третий день все пришли в себя. Хозяева, как положено учтивым людям с такой древней родословной, ни о чем не спрашивали и не дознавались. Стражники отъедались и отсыпались молчком. Китоврас, насытившись за столом, шел в конюшню, чтобы набить овсом конский желудок. Мало-помалу он стал рассказывать конюхам о лошадиных болезнях и о том, как их лечить. Ведь сам от лошади только плакать будет и вздыхать, и объяснить ничего не может. Будимир, едва обсохнув, сразу же подался по курятникам. Учить уму-разуму петухов и ухаживать за курами. К царю Соломону воротился утраченный было по дороге живот. Принц и Жихарь после еды выходили во двор княжеского терема, поселили их нигде попало, а у самого князя Микромира, и там упражнялись, перебрасывая друг дружке здоровенное бревно. «Не обманите, я ученый», — думал Жихарь. «Это все мне только кажется. Не бывает на свете никаких адамычей, есть только одни умруны из костяного леса. И кормят, небось, какой-нибудь пакостью. Князь Микромир скелетина, и дочка его никаких таких прелестей в теле не имеет. Глаза мне отводит». Временами ему казалось, что он все еще в бессудной яме. Сомнения его разделял и царь Соломон. «Это невозможно, чтобы так все было хорошо», — говорил он. «Это нас самих нашими же мечтами и морочат». Но мечты показались жителю какими-то куцами. Жрать до отвала и спать без просыпу. Да и принц Яртур то и дело напоминал в самых неподходящих местах, что дело витязя — подвязаться, а не тунеядничать. Царь Соломон, вдоволь откормившись и насомневавшись, предложил князю в награду за гостеприимство рассудить всех по совести и в краткий срок. Но выяснилось, судить здесь некого и не за что. Между адабычами не водилось даже семейных ссор. Все здесь было хорошо и ладно. На своих пашнях они ковырялись едва-едва, а жито перло из земли такое, что стороннему человеку становилось дурно. «Отчего же люди уходят отсюда на иные земли?» — задумался Жихарь и вдруг понял, отчего. Баловаться с бревном надоело. «Княже, а не надо побить кого?» – умоляюще вопрошал он хозяина. «Не ходит ли вражина вдоль границ?» «Вдоль границ ходит», – соглашался князь. «А переступить их никак не может. Да вот сам погляди». В княжеской светлице лежал на столе земной чертеж. Жихарь и принц внимательно изучили его. Соседи у адамычей, прямо сказать, были незавидные. Лесные подляне, задиристые наглие, бездумные банджурия, лихие степняки. Царь Соломон, поглядев на чертеж, ахнул и без слов начал колотить китовраса посохом по спине. Китоврас вяло отбрыкивался и отмахивался хвостом. «Я с тебя за каждый лишний шаг вычту», — приговаривал премудрый. «Это же надо! Шли в одну сторону, а попали совершенно в другую. Ты забыл, к которому дню нам надо в Иерусалим?»
1: Китоврас прогудел в том смысле, что ременно обутые аргивяне всю жизнь этой дорогой пользуются и всегда попадают куда надо. И что муж жестоковыйный, ложной премудростью часть, сам себе ставит препоны. Царь успокоился, отложил посох, развел руками.
0: «Где люди, где кони?» И закатил глаза.
1: «Добрый у тебя чертеж», — сказал Жихарь князю. «Вот бы срисовать».
0: «Но нет, нельзя. Тогда мы будем знать, куда идем, а это не по уговору». «Можно ли странствовать без цели?» — удивился князь Микромир. Был он, как все адамычи, светловолос, дороден и не склонен ни к каким странствиям, тем более бесцельным. «Глядя на вас, опять наша молодежь не усидит дома, пойдет искать иных мест. А чего, спрашивается, ходить? У нас никакой род не лишний».
1: «Да, живите крепко», — сказал Жихарь. «И отчего это вам боги благоволят?»
0: «Так они же все от наших и вышли», — всплеснул руками Микромир.
1: Царь Соломон ухмыльнулся. У него на этот счет имелись свои соображения.
0: «Так оно и было», — продолжал князь. «Однажды вышел грозный витязь Световид из дому по малой нужде. Поискать себе подвигов. Сошел с крыльца и только что сделал шаг, а нога на землю ступить не может. Застыла на полдороги, словно под ней ступенька. Он другой шаг сделал, и другая нога оторвалась от земли. Иной бы плюнул и вернулся в дом досыпать, но не таков был Световид. Он еще раз шагнул, и еще, а перед ним как бы невидимая лестница. Собрался внизу народ, отговаривает, а он топ да топ. В разные стороны ходили наши богатыри, а вверх еще не случалось. Конечно, кое-кто за ним подался, но только не у всех получилось. А день был ясный-ясный. Ушло их с десяток, как бы не больше. Световид впереди все поднимается и поднимается. Вот уже и птицы рядом с ним летают. Обернулся, помахал рукой. Потом побежал прыжками и скрылся из глаз. Остальные небоходы тоже попрощались и за ним. Люди, которые внизу, повалились на колени. Дня три прошло. Люди совсем ничего не делали, только в небо смотрели. А был среди нас один старец, который мог на самое солнце глядеть, не мигая. Все равно слепой. Но слепой-то слепой. А разглядел на солнце Световида. сердится на кого-то, сторожится, кулаком грозит и мечом ужасно помахивает. Потом в ясном небе загрохотал гром, засверкало все, и сверху посыпались неведомые существа. Высоко им довелось падать, в лепешку поразбивались, а по одеждам видно не наши, и даже головы у некоторых нечеловеческие. Один в кулаке молнию зажал, должно быть, не успел метнуть. Тут мы, Адамычи, и догадались, что наши богатыри всех, кто на небе водится, перебили. С тех пор над нами круглый год светит солнце, и дожди идут только вовремя. Да ведь Световид всякий знает, у него еще прозвище было Ярила, а Перун – кузнец бывший, а Алеле – спалили. Царь Соломон закусил губу, живот у него колыхался от внутреннего вежливого смеха. Китоврас помянул каких-то космогонию и титаномахию. Принц Яртур только мотал головой, собираясь что-то сказать, да так и не собрался. У жихаря тоже слов не нашлось. Боялся обидеть хозяина. Может, все это и правда. Очевидцы-то все равно умерли. «Кузнеца Перю особенно жалко», — сказал князь Микромир. «До сих пор ни у кого руки не дойдут коней подковать. Хотя и зачем? Земля все равно мягкая». «А если поход?» — спросил жихарь. «Мы с Яртуром взялись бы всех перековать. Да вы бы нам за это коней парочку». «Не выйдет», — вздохнул князь. «Кони наши по заклятию за рубеж не идут, сразу дохнут. Тут и без коней молодежь не удержит». Снова вернулись к чертежу. По нему выходило, что царю с китоврасом, если мысль идти в Иерусалим, надо забирать влево и вниз, к теплому островитому морю. «Пойдем с нами», — снова стал уговаривать царь Соломон. «Я сделаю вас тысячи начальниками. Они понравятся, дам самый лучший корабль из настоящего ливанского кедра. И можете себе спокойно грабить страну Афир». «Что такое, значит, полуденная роса?» «Фу, ничего больше». «Подумаешь, полуденная роса». «Постой, постой», — сказал князь Микромир и как-то весь подобрался. «Так вот, что вы ищете». «Значит, старик Беломор так и не отказался от своей безумной затеи». «Да это прям какие-то дурачки», — сказал Соломон. «Может, хоть ты их отговоришь, у меня же нет никаких сил». «И то», — согласился князь. «Зачем вам эта полуденная роса? Солнышко светит, девушки водят хороводы». «Птички поют», — поддакнул жихарь. «А время ходит и ходит по кругу, и мы вместе с ним». Тут он понял, что сболтнул лишнее. «О-о-о!» – воскликнул царь Соломон. «Значит, надоело вам, что род приходит, и род уходит, и возвращается ветер на круги своя? Князь, есть ли у тебя зеркало вызвать старого колдуна на крупный разговор?» Они с Микромиром переглянулись и рассмеялись. Потом князь нахмурился и велел жихарю с принцем выйти из терема и побегать с девушками в том самом хороводе под тем самым солнышком. «А когда понадобится, их позову». Девушки племени Адамычей действительно нашлись не в огороде, а в хороводе, хотя пора была летняя. Жихарь спросил, кто же будет сорняки полоть? Но ему ответили, что здесь слова-то такого не знают. Чему положено расти, то и растет. «Сожалею я о своей молодости», — сказал Яртур. «Только что нас выставили из совета мужей, на котором, вероятно, решаются судьбы мира».
1: «Че зануд-то старых слушать?» — удивился жихарь. «Покружились в хороводе, попели песни, а потом мы по березняку решили побегать в догонялки. Так что княжеские слуги еле докричались разрезвившихся молодцов».
0: «Не подумайте дурного, сэр Джихар», — уверил принц, когда они возвращались к терему. «Будущая королева, понятие чести, я соблюдал себя».
1: «Да я вовсе ничего не думаю», — сказал Джихар и понял, что мыслей в голове вправе стало как-то маловато. На дворе темнело. В княжеской светлице горели толстые желтые свечи. На столе и на лавках лежали старинные свитки и непонятные вещи. Царь Соломон поспешно спрятал что-то за спину. «Будимира с вами нет?» – спросил он, и, удостоверившись, что нет, с облегчением принялся догрызать куриную ногу.
0: «Петушок и тот лучше их понимает о жизни», – указал он косточки на побратимов. Князь сокрушенно вздохнул. «Ничего с ними не поделаешь», – сказал он. «Потом они же нас и проклянут».
2: «Они проклянут нас в любом случае!» – вскричал Соломон. «Нет человека, властного над ветром, умеющего удержать ветер, особенно когда этот ветер в голове.
0: Не хотят слушать старших, пусть идут. Пусть хлебнут горе своей золотой ложечкой. Ай-яй, скажут они, а ведь старый Соломон был прав».
3: «Лишь одолением преград зиждется доблесть героя», – сказал Китоврас, поднимая голову от чертежа. «Славным походом таким не пренебрег бы Геракл».
0: «Вы правильно поняли нас, досточтимые сэры», – поклонился принц Яртур. «Ни мой побратим, ни я не собираемся отказываться от своих намерений».
1: «Да я и то смотрю», – сказал князь. Он разложил на столе три одинаковых, на первый взгляд, пергамента
4: Телячьи шкуры, на которых были нанесены очертания земель и держав, были выделаны до полной прозрачности. Вот перед вами все три мира. Явь, правь и навь, сказал царь. В яви живем мы с вами. В праве обитают боги и вообще высшее начальство. Навь или навье царство находится у нас под ногами и населена умрунами.
5: Это мы знаем, Жихарь махнул головой. Ты дело говори. «Знаем, знаем!» – рассердился князь и прибольно перетянул богатыря своим княжеским жезлом поперек спины. «В дороге будут учить не палкой, а острым железом!» – прибавил царь Соломон.
4: Удовлетворившись воспитательным действием, князь дал подержать жезл оторопевшему от науки жихарю и наложил три чертежа один на другой.
5: «Видите? И тут река, и в небе река, и в Наве тоже река, только называются они по-разному. Здесь город, и тут он же!»
3: Разговор начался ученый. Упоминали и Коркиса Боркиса, и самого Ваню Золотарева, и всякие непонятные слова. Жихарь прислушался, не скажется ли ночной урок старого Беломора, но понятнее не стало. Особенно обидным было то, что в споре принимал участие и побратим. Он изредка и робко вставлял словечко другое, и мудрецы не поднимали его на смех.
4: Разговор шел все про то же. О колесном ходе времени. Не без интереса Жихарь узнал, что, оказывается, всякий город на земле воздвигнут на своих же собственных развалинах, а грозные заклинания и расклинания станут детскими считалками, чтобы со временем вновь набрать магическую силу. Потом князь Микромир хватился какой-то точки и собрался ее вычислить. Для этого он, кряхтя, нагнулся и достал из-под стола нечто вроде сажени, которые землю мерят, только поменьше. Рейка, соединяющая обе части устройства, была не прямая, а полукруглая, да еще со щелью и на винте, так что одна из планок могла свободно ходить.
5: «Циркулюс!» – похвастался познаниями принц.
4: Князь одобрительно взглянул на него и стал прикладывать циркулюс к чертежам и так, и эдак. Царь Соломон досадливо крякнул, пытался отобрать прибор у князя с целью добиться гораздо больших успехов. Они тянули каждый за свою деревяшку, осыпали друг друга весомыми словами и стремительно падали в глазах молодежи и кентавроса. Но тот не попустил, вырвал циркулюс у спорщиков, пока не сломали.
5: «Тщетно пытаетесь вы обрести надлежащую точку», — сказал он. «Зрите же, как поступать славный Эвклидес учил».
4: «Ну, с Эвклидесом ты и дурак точку найдет. Только оказалась она далеко за пределами чертежей, на белой льняной скатерти». Такой итог заставил всех разинуть рты и совсем было хотели поднять китовраса на смех. Как в светлицу влетел, распихав крыльями стражу петух Будимир. Он мгновение ока очутился на столе и стал долбить новообретенную точку. В скатерти образовалась дыра, полетели деревянные брызги из столешницы.
5: «Птица врать не станет», — робко промолвил Жихарь и почесал наказанную спину. «У нее голова маленькая, чтобы врать».
4: «Совершенно верно», — сказал царь Соломон. «Петух умен, а мы с вами должны разодрать одежды и посыпать голову каким-нибудь пеплом. Ведь кончилась не земля, а человеческое знание о ней».
5: «Меня учили, сэр-царь и сэр-князь», — сказал принц Ярбур, «что за чистым морем лежит некая обширнейшая страна. Друиды установили это по полету птиц. Какие-то кольца на лапках». Он смешался. «Впрочем, я всего лишь воин».
4: «Нурдаль кожаный мешок наверняка ходил туда в молодости, потому что он везде бывал», — поддержал Жихарь. «Но он помнит только про то, что там награбил, а какая земля, кто на ней живет, не добьешься. Вот кто-нибудь доживет, коли их можно грабить».
5: «Мик-тлан», — вдруг сказал он и напугался незнакомого слова.
3: «Полуденная роса в стране Мик-тлан, в адских вертепах». Откуда этот самый Мик-тлан объявился в голове, богатырь ведать не ведал. Он закрыл глаза и явственно почувствовал, как нож вспарывает его грудь, а когтистая рука вырывает оттуда сердце. Над ним склонилось костистое раскрашенное лицо. Голова убийцы венчалась высокой причудливой прической. Волосы навсегда были скреплены засохшей кровью. Глубокий бас причитал: «Полные печали, остаемся мы здесь, на земле. Где та дорога, что ведет нас в Мик-тлан? Место нашего спуска, страну лишенных плоти. Если там действительно жизнь, в этой стране загадок».
4: Голов. Царь пригладывал колбу Жихаря холодную мокрую тряпку, сам богатырь разлегся на лавке.
1: «Только подухи мне и не хватало», — опечалился он.
6: «Как вы себя чувствуете, сэр-брат?» — спросил принц. «Мне бы не хотелось отправляться в страну Мик-тлан одному. Судя по тому, что вы говорили, это довольно скверное место».
5: Жихарь сорвался с лавки.
4: «А что я говорил?
7: кто и говорил, что нечего туда ходить, строго сказал князь Микромир.
5: А я так думаю, что нет нужды ходить так далеко, сказал премудрый Соломон. Спуски в адские вертепы встречаются и в других местах, нужно только поспрашивать. Все-таки в стране Мектлан есть где разгуляться доброму мечу, воскликнул я Артур. Ваше видение вопиет, мы отучим их мазать волосы кровью.
6: Так вы тоже это видели, ужаснулся жихарь.
5: И видели, и слышали, сказал царь Соломон. Такое сильное видение было у тебя, что и нам немножко досталось.
7: Он подумал и добавил. Вот как силен яд полуденной росы. Можно себе представить, что там творится. Истинно, ступайте со мной. Там вы спокойно проживете жизнь. А по грехам своим попадете в случае смерти прямо в Шеол. Мне тоже-таки не сахар, но все-таки...
5: Ваш Мидгардор еще не скоро проглотит себя целиком. Вот чего наш Левиафан никогда в себе не позволил. Зачем вам брать на себя то, от чего давно отступились и мудрецы, и герои? И потом, если у вас все получится хорошо, я буду выглядеть со своими стихами про возвращающийся ветер.
7: Где наша не пропадала, решил про себя жихарь.
5: А я знаю, где она не пропадала. Вы спятили, Гоим, и старый Соломон спятил вместе с вами. Ему хочется уже стать молоденьким царевичем, и чтобы все кричали, Самсон побил тысячи, а Соломон десятки тысяч. Только вот почему-то ему еще хочется умереть в своей постели, а до нее идти и идти, причем в другую сторону. Царь медленно сел на лавку и погрузился в бездну своей премудрости. Только часть головы над золотым венцом была видна.

0: Глава 11. Мудрец, покидающий нас, лучше, чем примкнувший к нам дурак. Аль-Ахнар ибн Кайс. Выспаться как следует не удалось. Ни странникам, ни всему безмятежному Несграду. Оказывается, Будимир остался сильно недоволен голосистостью здешних петухов и вздумал дать им урок. Ученики тянулись за мастером и кричали, как резаные. «Задавить бы тебя!» – неблагодарно думал Жихарь. Даже принц Яртур с просонья забыл о приличиях и произнес несколько бранных по его понятиям слов. Царь Соломон зевал с завываниями, а князь Микромир вовсе не ложился, собирая гостей в дальнюю дорогу. По счастью, не все мастера у Адамыча ушли на небо. Нашлось кому починить кольчугу, выправить латы, наточить мечи, изготовить запас стрел. Хозяева всячески извинялись за то, что не в силах дать странникам коней. «У нас даже сам цыган Мара не умел угнать», — говорили они с известной гордостью. «Уморить многих уморил, а угнать ни одного не вышло». И Китоврас услышал славное имя, поведал о том, что знаком с цыганом, и что Мара, впервые с ним Китоврасом встретившись, чуть не тронулся умом. «Угонять или не угонять? Зайдет сзади, вроде надо. Зайдет спереди, какой же это конь с бородищей-то?» «Если по дороге цыган нам в руки попадется, — советовали знающие люди, — так вы его не отпускайте и бейте, пока не откроет главную цыганскую тайну. Тому, кто ее узнает, всегда будет удача и достаток. Только упрям этот Мара». «Лишь бы на нас навернулся, — мечтал Жихарь. — Я у него не только тайну, порты последние заберу». На прощение князь Микромир провел их по всему Несграду, расположенному вокруг чистого озера, сводил в храм Бугая. У входа были вкопаны в землю бычьи рога ростом в 5 человеческих ростов, настоящие, те самые. «В храме, — понизил голос хозяин, — сидит знаменитый отшельник и пустынник Самамудра. Он из тех, кто на Бугае приехал». «Так сколько ж ему лет, — ахнул Жихарь. — До сих пор терпит, — сказал князь. — Да вы сами гляньте». Отшельник Самамудра помещался в стенной нише. Темно-коричневая кожа обтягивала острые кости, глаза были залеплены пылью. В одной руке он держал краюху хлеба, и я давно, видно, держал, так что ногти далеко проросли сквозь хлеб. В седых, торчком торчащих волосах застряли пестрые скорлупки, кто-то был у него прямо на голове птенцов или змеенышей. Ноги у отшельника были переплетены не пойми как. «Да он живой ли?» — усомнился Жихарь с опаской, склонился к груди отшельника и послушал. Слушал долго, шея даже затекла, дождался одного единственного удара. «Деда, деда!» – зашумел богатырь. «Не время спать, время вставать, конец света проспишь!» И собирался для верности хлопнуть отшельника по спине. Микромир перехватил руку. «С ума сошел, всех можешь погубить! Ведь во всей подвселенной, если по совести сказать, один только этот гуру Самомудрый существует. Остальное же и явь, и правь, и навь, ему только снится. А когда проснется, вот тут-то и будет конец света. Мы, то есть предки наши, его так на Бугае спящим и везли. Так что пусть еще подремлет». «Пусть!» – шепотом согласился Жихарь. «Все никак не соберемся замуровать его от греха подальше», – зевнул князь. «Вы много чего не соберетесь», – подумал богатырь. Князь. Царь Соломон снял свое кольцо и долго разглядывал сквозь него отшельника, а Китоврас благоговейно опустился на передние ноги. «Вы берегите старичка-то», — покровительственно заметил Жихарь, желая оставить за собой последнее слово. Князь фыркнул и погнал всех из храма на свет. «Что это у вас под глазом, сэр-брат?» — спросил Яртур. «А что?» — встревожился Жихарь и пощупал в указанном месте. «Кто-то...» — принц поискал нужное слово. «Кто-то ударил вас, сэр Жихарь? И вы стерпели? Этого нельзя так оставить!» На самом деле не выспался богатырь вовсе не из-за петухов. Но куда он бегал ночью и чем все это кончилось, он не хотел говорить даже себе самому. Можно было по привычке отметить, что в темноте ударился о поленницу, но беспечные Адамычи вовсе не заготовляли дров. У них поди зимы-то не было. «Это он», — сообщил Жихарь принцу на ухо и показал большим пальцем за спину на храм. «Это дедушка Сушеный меня своим незримым духовным кулачищем поучил за дерзость». «А я уж был подумал, что местные витязи осмелились», — облегченно вздохнул принц. «Из-за каждого сарафана мечами махаться мечей не напасешься», — подумал богатырь, но вслух почему-то заметил, что вкладывать в кулак железку — и последнее дело. На княжеском дворе их ждало еще одно испытание. Господа кузнецы, немало не уставшие от ночной работы, развлекались тем, что по переменке били друг друга в голову жихревым кистенем и громко смеялись особо удачным ударом. Чугунные осколки оставляли на кузнецовских головах только легкие царапины, а вот свинцовый шар сплющился по бокам и стал похож на игральную кость. «Вы мне всю бирюльку сломаете», — сказал жихарь. «Я ее нарочно сделал своему младшенькому на потеху. Ему-то она как раз по руке». Смущенные кузнецы вернули кистень владельцу, а я, Артур, вытаращил глаза и сказал: «Сэр Джихар, я и не знал, что у вас есть наследники». «Кий, Щек и Хариф», — сходу придумал имена мнимым сыновьям богатырь. Он посмотрел на кистень и порадовался, что Адамычи встретили их с миром и с миром же провожают. Несколько молодых воинов с юными женами и невестами решили воспользоваться случаем и покинуть Низьград, если нужно проводить пожилых царя и кентавроса. «Да мы недалеко», — уверяли они князя Микромира. «Знаю я ваш недалеко», — отвечал он. «Давайте уж как следует попрощаемся». «Места у нас жаркие», — предупредил царь Соломон. «Вверх по Нилу реке есть где поселиться. Но солнце там такое, что вы тут же почернеете и станете носить золотое кольцо в носу». «А нам, Адамычам, все равно, что на жаре, что на льдине», — отвечали отходчики. «Кабы мы не ходили, вся земля до сих пор бы густая стояла». «Дело хорошее, пусть проводит», — сказал жихарь. «А то на дороге мало ли кто привяжется. Почему на четырех ногах? Почему нос горбатый?» «Ох, слоники наши, слоники!» — вздохнул Соломон. «Ох, львы наши рыкающие, вы совсем пропали!» «Слоников не обижайте, оставляйте на развод!» — велел жихарь на всякий случай, потом спросил, каковы слоники. Царь объяснил, показывая руками высоко и широко. «А слоники добрые?» — спросил жихарь. «Подобрее некоторых», — сказал Соломон. «А я еще добрее», — объявил жихарь и протянул царю золотую ложку на память. Но царь Соломон предпочел железный гребешок. «Когда вернусь в Иерусалим, жены и наложницы сразу же закричат: „А кто? Что ты нам привез?“ А вот что отвечу я и кину им в толпу гребешок. Пока они будут его делить, я успею как следует отдохнуть с дороги». «Они что, гребешков не видели?» – удивился жихарь. «Дорог не подарок, а внимание, молодой человек». Тогда богатырь предложил тот же дар царю Микромиру. Тот замахал руками: «Не приму, не приму, она вам еще пригодится. Это непростая ложка, ей любое горе можно расхлебать. Да потом кажется мне, что это вовсе не ложка. Хороша ли она в деле?»
1: «Тяжела даже для моей руки», — сказал жихарь. «Течет, пузыри пускает. Хлебать ей несподручно, держу так для славы или пропою».
0: «Дай-ка я проверю», — ликующе сказал князь и по-молодому полетел к себе в терем. Царь Соломон долго толковал с китоврасом, потом подошел к жихарю и протянул тростинку, заткнутую с обеих сторон. «Мы тут посоветовались», — сказал он, — «и есть мнение, что это мы, два первых в свете мудреца, будем ссориться из-за какого-то там червячка. Он свое дело сделал. Камнееда зовут Шамир, и он прекрасно прогрызет для вас стену в любой темнице. Только по дороге не забывайте подкармливать и следите, чтобы Будимир его не скушал. Тогда конец обоим». Вернулся князь Микромир. «Это что угодно, только не ложка», — сказал он. «Я развернул стол с чертежом так, чтобы восток совпал с солнцем, так стебель стал показывать на то самое место. Теперь вам не о чем беспокоиться, поставили ее на ровное место и определили свой путь. Ложка эта досталась тебе неспроста, и я даже не хочу спрашивать, откуда». Жихарь и Артур, не сговариваясь, низко поклонились своим старшим спутникам и князю, после чего увлечены были за стол присесть на дорожку. Прощались весело, расходились в печали. Даже Будимир на шлеме нахохлился.
1: «Скучно без них будет», — вздохнул жихарь. В животе бодро бурчало расстанное вино.
0: «Не оглядывайтесь, сэр, брат», — сказал принц. «Честно говоря, я опасаюсь, не обман ли и это».
1: «Да ты что!» —
0: и жихарь полез на всякий случай в сумму. Золотые монеты, лежащие там, таковыми оказались. «Эй, погодите!» — раздалось позади. Их нагонял дюжий парнище из местных в одной длинной рубахе до пят. Даже штаны ему надеть было лень. Когда он приблизился, стало видно, нос у парнища такой толстый и распухший, тут же глаза вытянулись вперед и стали по бокам, как у лошади. Жихарь потрогал у себя под глазом и удовлетворенно хмыкнул. Они обнялись, как старые знакомые.
1: «Ты, это, вернись», — предупредил парнище. «Сделал дело и возвращайся. Сестра сказала, что ждать будет».
2: «А как же!»
0: — с превеликим жаром вскричал богатырь.
1: «И вот еще что», — сказал парнище. «Как пойдете, помните, что леший наш лют и обидчив. Про него не говорите плохих слов и даже вовсе не поминайте. Иначе он вас не то, что в другое место заведет, а куда похуже. Место, может, будет и то самое, только в нем все будет по-другому. Тогда возвращайтесь назад, след в след, винитесь, может, и простит». Он пожелал доброго пути и умчался в счастливый Несьград, а Жихарь и Артур остались на месте. «Странный какой-то человек», — заметил принц.
2: «Странный», — кивнул Жихарь. «Сперва по роже бьет, а потом разбираться начинает».
1: «А что такое рожа, сэр брат?» — насторожился принц.
2: «Растение такое, вроде льна. Его раньше бьют, потом треплют».
1: «Бить растение?» — пожал плечами принц. «А знаете, сэр брат, что за мысль пришла мне в голову?»
2: «Не знаю, не ведун».
1: «Вот вы все ищете свой народ, свое племя, как и я. И вот здешние жители кажутся мне до удивления похожими на вас».
3: «Что ж ты раньше молчал, ахнул Жихарь? Ну-ка, надо вернуться и спросить наверняка».
1: «Дурная примета», — покачал головой Яртур.
3: «А мы сделаем вид, будто что-то забыли», — схитрил Жихарь.
1: И они сделали несколько шагов за поворот и оказались на пустынном берегу круглого озера. В озере отражался блаженный Несьград. Высокие избы светились нестареющими и нетемнеющими бревнами. Уютный княжеский терем, высоченные рога у входа в храм Бугая, где спящий отшельник держал своим сном мироздание. Отражаться-то он отражался, а вот на земле-то его и не было. Адамычи бродили вниз головой по опрокинутым улицам и не обращали на пораженных странников ни малейшего внимания. «Вот тебе и Несьград», — выдохнул Жихарь.
3: «Не зря, значит, Китоврас его по-своему утопией называл».
2: «Утопия и есть».

12. Эпиграф. Прогудели три гудочка, все с работы идут, а чекисты в это время на облаву идут. В этой маленькой облаве Пантелеев пропал. Окруженный мусорами, он в легавку шагал. Песня.

0: Отдохнувшие ноги топали бодро, в звоне доспехов обнаруживалась даже какая-то веселость и бесшабашность. Если на обочине показывалась нарядная шляпка мухомора, петух обязательно слетал с жихрева шлема и срезал гриб косой. Были у него, видно, с этой отравой какие-то счеты. «Сколько ж нам идти, сэр, брат?» – размышлял принц. 40 дней и 40 ночей, не раздумывая, ответил житель. «А потом?» «А потом далее тронемся», – захохотал богатырь. И Артур призадумался. «Никак не могу определить, сэр Джихарь», – сказал он. «Когда вы шутите, а когда говорите всерьез. И оттого не знаю, обижаться мне или нет».
1: «Не обижаться», – посоветовал Джихарь. «На дураков не обижаются».
0: «А разве вы это самое?»
1: «А как же, дуракам счастье. Ведь богам тоже обидно, если кто-то умнее их. Старый Беломор мне так сказал. Посылал, мол, я в эту дорогу многих умников. Только все они по пути стали задумываться. Куда, зачем, почему. И все пропали. Соломон, что говорит? В многой мудрости многое печаль. То-то он и шляется по свету вроде нас, да еще босиком».
0: «Да, к слову», — припомнил я Артур. «Я все как-то не решался напрямик спросить у самого сэра Соломона. Все-таки он пожилой человек, и тем более царь. Я боялся показаться неучтивым».
1: «Выкладывай, выкладывай», — сказал Жихарь. «Передо мной что крутить?»
0: «Разумеется, я проникся к нему уважением, равно как и к сэру Китаврасу, но меня смущает одно обстоятельство. На первый взгляд это мелочь, недостойная внимания, но когда вдумаешься...»
1: «Мечом ты шустрее орудуешь», — сказал Жихарь.
0: «Да я, сэр, брат, попросту хочу обратить ваше внимание, что царь Соломон жил и царствовал еще в незапамятные времена. И вот мы с ним делим тяготы похода и пожинаем плоды гостеприимства. Не странно ли это? Да и кентавросов, по слухам, давным-давно истребил, перебравший Хмельного добрый царь Геракл».
1: «Дерьма-то!» – отмахнулся богатырь. «Вот еще нашел заботушку. Во-первых, для того мы с тобой и пошли в поход, чтобы всякому жить в свое время. Во-вторых, когда бы ты ни жил, лишь бы человек хороший был. Да ведь не покойники же они, не умруны. Пьют, едят, смеются, спят. Ты, брат, живого мертвеца ты еще не видел».
0: «Вот эта самая рука», — помахал упомянутым членом принц, — «исторгла останки загробной жизни из 4 и более вурдалаков».
1: «Вот видишь», — нашелся Жихарь, — «значит, сам должен понимать. Они вообще долго живут. Соломон тот, наверное, особую настойку принимает. Да и нам не мешает освежиться». Такое рассуждение Жихаря повергло Яртура в растерянность, и он безо всяких выставил флягу. «Освежились как следует на ходу».
0: «А что, сэр, брат?» – оживился Яртур. «О какой опасности предупреждал нас этот забавный здоровяк без штанов?»
1: «Насчет лешего. У вас что, в лесах никого не водится?»
2: «В лесах водится всякое, сэр Джихарь. Простолюдины ходят чаще с большой опаской, но к лицу ли воителю остерегаться простой лесной нечисти? К тому же мы с ног до головы в железе».
1: «А хотя бы в железе. Леший – начальник над всеми деревьями и зверями. Без его разрешения в лес заходить не стоит. Но мы идем себе по дороге, и ладно. Леший. Он перед зимой, ты знаешь, как бесится. Ой-ой-ой.
0: И на кого же он похож?»
1: «Это трудно сказать. То он ростом с траву, то высотой с сосну. Обычно простой мужичок, только кафтан у него запахнут на правую сторону и обутка обута наоборот. Глаза горят зеленым огнем. Встречный мук старается прикинуться человеком, но легко его разоблачить, когда глянешь через правое ухо коня.
0: Да мы на беду пешие».
1: «Вы боитесь его, сэр Джихар?» – засмеялся принц и погрозил богатырю пальцем. Лицо у Яртура было все в красных пятнах.
0: «Пить-то не обучен», – вздохнул Жихарь, а вслух заорал.
1: «Кто? Это я-то? Лешего-то? Махноногого? Боюсь!»
0: «Похоже на то, сэр, брат», – развел руками принц.
1: «Вот как я его боюсь!»
0: С этими боевыми словами Жихарь сошел на обочину и давай рубить мечом сосну. Так деревья не валят, и меч скоро завизился в стволе и еле вытащили вдвоем.
1: «Вот как я его боюсь!»
0: Будимир на шлеме предупреждающий затопал лапами.
1: «Ты тихо там сиди, пока везут!» – прикрикнул Жихарь. «Много вас таких любителей на голову сесть!»
2: «Топором, конечно, подручнее!» – обратился он к принцу. «Я к топору до лесу привык с малых лет, знаю все законы».
0: «Бывало, уйду на деляну, полдня пути навалю стволов 100 или больше и домой в избушку коту и дрозду. А топор, чтобы лишней тяжести не таскать, как кину вперед себя!
1: Прихожу, он над дверью торчит».
0: «А вы не боялись, сэр Джихарь, зарубить таким образом своих приятелей?»
1: «Ну, так они в избе под лавку забились. Наперед знают, что старший братец возвращается».
0: «Удивительно», — сказал Яртур. «Раньше вы утверждали, что эти кот и дрозд вас воспитали и взлелеяли».
1: «Ну, так в жизни-то всякое бывает», — не растерялся богатырь.
2: «Это верно», — вздохнул принц. «Помнится мне, мой наставник тоже как-то велел натаскать побольше воды. Так поверите ли, что самые обыкновенные метла, принадлежащим заклинании...» Принц умолк, остановился и поднял что-то с обочины.
1: «Подкова, что ли?» — обрадовался жихарь.
2: И Артур протянул открытую ладонь. На ней лежал осколок зеленого стекла. Жихарь взял осколок и посмотрел на свет. Стекло было такое чистое и прозрачное, словно и не стекло, а смарагд. «А он еще», — указал принц. «Должно быть, здесь проходил богатый обоз. Как вы думаете, это серебро?» Он поднял и показал богатырю тоненький сморщенный листочек, с виду и вправду серебристый. Жихарь не поленился опуститься на четвереньки и внимательно оглядеть дорожную пыль. «Чудной какой-то обоз», — сказал он. «Телеги-то, видно, волоком тащили. Дорога не ископычена, а колеса, колеса!» Следы колес были шириной в добрую пять, к тому же покрыты узором в елочку. «А это что такое?» На сей раз в руке у принца была белая палочка, мягкая, словно из бересты, обугленная с одного конца, набитая мелкой сухой травой с противным запахом.
1: «Ну, это волхвы! Жертвенный дым выскуряли!» — определил жихарь, а сам подумал, как бы так.
2: Но уже сообразил, что начали сбываться предостережения возможного Шурина. Виду показывать не хотел, потому что вино внутри было очень крепкое и бесстрашное.
1: «Выбросит дрянь, да пойдем себе дальше», — посоветовал он побратиму. «Или, может, боязно?»
2: «Другому бы дорого стоили эти слова», — сказал принц, выкинул странные находки и догнал богатыря. Они шагали плечом к плечу и вовсе не обращали внимания на то, что петух Будимир тревожно по орлиному клекочет. Вокруг становилось все хуже и хуже. Вот уже и сосенки начали расти не как попало, а ровными рядами. И небо внезапно потемнело, из полуденного сделалось вечерним. И среди деревьев замелькали подозрительные по яркости огоньки. «Посмотрим, кто первый повернет», — подбадривал себя жихарь и вдруг споткнулся. В ногу что-то прибольно кольнуло. «Пожалел добрых сапог старый сквалыга», — пожаловался жихарь, остановился и подогнул ногу, чтобы посмотреть великий урон. На него глянула босая ступня, а в руке остались истлевшие кожаные ошметки. Богатырь выпрямился. Стало как-то не по-хорошему легко и свежо. Еще б не свежо голову-то. Да, стоял жихарь нагишом и по колено в куче мусора, бывший вот только что кольчугой, одеждой, сапогами, мечом, кистенем, припасами, самострелом. Будимир покинул непокрытую рыжую голову и слетел на дорогу с самым осуждающим видом. Своей боевой косы птиц тоже лишилась. «Не празднуете ли вы труса, сэр, брат?» – донеслось спереди. Жихарь поглядел на побратима. Принц и Артур тоже не имел на себе ничего, кроме ржавчины, покрывавшей его с головы до ног.
1: «Сироту всякий нравит обидеть», – с достоинством ответил жихарь и отряхнулся. «А только голиком я подвязаться не намерен. Это ж надо, какая подлость. Конечно, культяпый мироед прослышал о нашей непомерной доблести и поберегся. Похитил порты дорогие, мечи хоролужные».
2: Принц ничего не ответил, и жихарю показалось, что побратим истово молится и бьет поклоны невидимому богу. На самом же деле он рылся в окружающем ветхом барахле. «Вот костяные пластинки с ножем», — похвастался он. «Вот золотая канитель. О, вот тебе и фляга, целехонька».
1: «Где фляга?» — не поверил и подбежал жихарь.
2: Фляге ничего не поделалось, только смоляная пробка закаменела. Жихарь отбил ребром ладони горлышко, запрокинул глиняный сосуд, но в глотку ему посыпались только сухие бурые плетки. «Говорил же тебе, простать надо, зла не оставлять», — сплюнул он. «А то побережем, побережем».
1: «Ну, я ему устрою».
2: «Кому, сэр, брат?»
1: «Вором этим ноги выдерну».
2: «Боюсь, что вам придется, сэр Джихар, выдергивать ноги у самого времени», — вздохнул я Артур. Он был чумазый, как степняк. Тот ведь тоже никогда не моется, страшась смыть счастье. «Наши вещи, к сожалению, отнюдь не исчезли. Они просто-напросто состарились. Мне случалось находить древние клады. Так, что с вашей чудесной ложкой?»
1: «Небось золотая», — сказал богатырь, вдруг сполошился. «Будимир, не трожь жука лицо, она полезная, царь не велел».
2: Камнеед Шамир тем временем выкарабкался из ржавых лоскутьев и стал доступен петуху. Будимир немедленно этим воспользовался и ухватил камнееда клювом. Отобрать Шамира богатырь уже не успевал, но петух бережно спрятал червя под крыло и уставился на хозяина. «Чем, мол, базлаешь?»
1: «Повернем назад», — насмешливо спросил принц. «Повернем», —
2: неожиданно согласился жихарь.
1: «Потому что все равно леший запутал».
2: «Но ведь дорога-то никуда не исчезла».
1: «Дорога, верно, не исчезла. Так вот вспомни, нас же предупреждали не обижать лешего».
2: «Он и завел». «Повернем, но только не сразу, а пройдем сначала вперед и добудем себе одежду и оружие. Ограбим кого-нибудь». Отчего же ограбим, сэр, брат? Разве мы грабители? Разве прилично, если впереди нас побежит худая слава? Ведь золотые монеты невредимы. Мы попросту купим все, что хотим в первой же лавке.
3: Ай-яй, а ведь старый Соломон был прав, сказал жихарь. Только как же мы выйдем к людям в одной ноготе? Нынче ведь не русалий день голышом бегать. Ну, мы скажем, что нас раздели разбойники, начал принц и прикусил язык.
2: Срамись один, а я подожду.
4: Тогда мы дадим денег какому-нибудь прохожему и попросим сходить в лавку его.
2: Вот еще дитё на мою голову навязалось. Так он и пойдет тебе в лавку твою прохожую. Он прям в кабак пойдет и все просадит за наше здоровье. Давай лучше прикинемся погорельцами. Их все жалеют и относятся с понятием.
3: Будь по-вашему, брат.
2: Деньги-то в лопух заверни, наказал жихарь, поманил к себе петуха, взял его на руки и понес впереди себя, чтобы хоть как-то прикрыться. Ложка примостилась под мышкой и не падала, словно прилипла к телу. Двинулись в сторону золотых огней.
1: «Главное дело, разговоров лишних не заводи», — наставлял жихарь по дороге.
2: Лес внезапно кончился, и странники оказались перед высокой крепостной стеной из желтого кирпича. Строений такой высоты видеть им не доводилось. Только странной казалась крепость. В ней было полно окошек чуть ли не до земли, и во многих окошках горел яркий свет, а из некоторых слышалась даже удивительная музыка. Гулко и часто бил барабан.
1: «Гуляют люди», — вздохнул жихарь. «Свечи, видно, здесь очень дешевые».
2: «Никакие свечи не в состоянии!» И Артур стучал зубами, только вряд ли от холода.
1: «Вон пились!» — послушался оттуда-то сверху старушечий голос.
2: «Молчи, ведьма!» — вскричал жихарь, но тут же поправился.
3: «А скажи-ка, бабушка, нет ли поблизости лавки?» «Че вы шляетесь в ночь полночь?» — не унималась наверху невидимая старуха. «Я вот сейчас позвоню куда следует».
1: «Мы тихонько, бабушка!» — испугался жихарь.
2: «А то ведь с дуру начнет бить в колокол и всех сполошит».
3: «Мать на трех работах пластается, они с дружком голые бегают, добром с девкой. Последние штаны рады пропить. Хоть бы вас скорее в армию забрали, может, убьют».

0: «А, толковать с ней!» — махнул головой Жихарь. «Сейчас найдем настоящего человека и спросим».
1: Только спросить было не у кого. Возле дома не водилось ни души. Должно быть, по случаю позднего времени. Они зашли за угол крепости. Земля здесь была плотно убита и напоминала серый шершавый камень. Дорога пошла вниз, мимо больших железных, судя по стуку, ящиков. Запах от ящиков шел худой. Да там и был всякий пестрый мусор. По пути попадалось еще несколько крепостей, только поменьше. Не 9 рядов окон, а только 5. Наверху кто-то шел, но, увидев побратимов, шарахнулся в сторону и пропал в темноте. «Не бойся, добрый человек!» – взывал Жихарь, но добрый человек все равно боялся. За строениями тоже была дорога, ровная и гладкая. И по этой дороге, сверкая глазищами, промчалось нечто большое и страшное, так что они еле успели укрыться в тень. «Без копья такого не одолеть!» – загрустил принц. «Будет, будет тебе копье!» – сказал Жихарь. «Тут людей полно живет, невозможно без лавки. Да вот, не она ли?» В небольшом домике без окон и с железной дверью тихо и низко гудело. Жихарь постучался в дверь, ответа не было.
2: «Это не лавка, сэр, брат!» – простонал Яртур. «Здесь обитает сама смерть. Вот ее знак!»
0: Жихарь поднял голову. Голые-то обычно глаза в землю прячут. Рядом с дверью на стене прибили тонкую белую дощечку, а на дощечке красовались черный череп, пересеченный красной молнией, и какие-то буквы. «На лавку не похоже», — согласился богатырь. «Пойдем дальше». «Вон, как они тут устроились, ты гляди-ка. Посадили курносую под замок и живут всласть». Восхваляя отвагу и сметку здешних людей и ругательски их же ругая за разбросанные всюду осколки, Жихарь уверенно двигался вперед, словно бегал в эту самую лавку с детства. Яртур то и дело оглядывался на тюрьму смерти. Руки его были заняты золотыми монетами, так что в случае нападения мог бы оплошать. Но нападение не произошло, а лавка нашлась. Это было невысокое сооружение, обитое голубой жестью. Большие окна закрывались жестяными же ставнями. Оставалось лишь малое оконце, голове пролезть. Дверь закрывалась на задвижку, но эта мелочь не остановила Жихаря. Задвижка внутри жалко крякнула и отлетела. Сидевший за прилавком торговец в испуге вскочил, нагнулся и направил в неожиданных гостей какой-то причудливый самострел. Стрелы в нем не было, только две короткие трубки, соединенные вместе, глядели на витязи. Торговец двигался на редкость неуклюже и медленно. И Жихарь, отбросив петуха с ложкой, метнулся к нему и отобрал чудной самострел. Торговец по виду был ровесником пришельца с такой же беспорядочной бородкой и в ярком, словно бы надутом изнутри, коротком кафтанчике. «Вы ж на той неделе наезжали!» — возмущался торговец. Будимир уже по-хозяйски расхаживал по углам, приценивался. «Не тревожьтесь, добрый сэр-лавочник, мы заплатим!» — сказал принц и показал полные пригоршни золота.
2: «Форины!» — обрадовался торговец. «Золотишко хорошо, а зелень лучше. Баксы есть?»
0: Потом попробовал под монетку на зуб и остался доволен, сделался вежлив, хотя и поминал матушку через слово. Начался торг. Почему-то всякий товар в лавке оказался ценой ровно в одну монету. Но хорошо и то, что одежда нашлась всех цветов и размеров. Предложенные торговцам штаны Жихарь с негодованием отверг. «Ты их что, в трех щелоках варил?»
2: «Варенка в натуре», — отвечал торговец.
0: Жихарь все-таки примерил и нашел, что слишком тесное, а мотня маленькая, походу тяжело. Свой выбор он остановил на просторных расписных портах чуть ниже колена. Потом приглядел тонкую черную рубаху в обтяжку без ворота и с короткими рукавами. На рубахе нарисованы страшные мертвец и другие мерзости. После богатырь велел подать кожаный камзол, попробовал на разрыв и остался доволен. А вот обуви пришлось перебрать достаточно. Обычные высокие сапоги были безнадежно малы и предназначались для девок. Впору Жихарю оказались только легкие белые башмаки со шнурками. Он с сомнением повертел один в руке, пощелкал подметку, вздохнул и обулся. Ноге стало хорошо. «Годится», — решил Жихарь. Но торговец, как видно, решил выманить все золото. Он предложил Жихарю колпак из мягкого войлока с широкими загнутыми полями и даже подвел к зеркалу, какого не было и у княгини Абсурды. Пока Жихарь одевался, Яртур бдительно следил за торговцем, не устроил бы какой пакости. Потом они с богатырем поменялись ролями. Принц выбрал отброшенные побратимом вареные порты, кружевную красную рубаху.
2: «Это ж бабская!» – напрасно кричал торговец.
0: И такую же кожаную одежку, как у Жихаря. На голову ему приглянулась шапочка с большим козырьком. Жихарь понимал,

0: сушил. Я его лучше на крышу закину, потом достанешь. А то знаю я вас, купцов, вы мастера в спину стрелять». Он приложил самострел к плечу, направил его в малое оконце и нажал на оба крючка. Интересно же, что оттуда вылетит? Грянул гром, стекло разлетелось, на улице кто-то заорал. «Ну, козел, — сказал торговец, — за стекло еще пару монет давай. А вон у петуха ложка, плати ложку, дурила!» Жихарь и принц опасливо поднялись с карачек. Жихарь швырнул громовое оружие в угол и потянул побратима к двери. Торговец ругался вслед, но как-то вяло, для порядка. «Ложку тебе дай!» – ворчал богатырь. «Обойдешься!» Свет, кинувшийся им в глаза, был такой нестерпимый, что люди закрылись руками, а Будимир – крыльями. Сияние исходило из двух небольших светил. Но ведь и в лавке было светло, так что глаза быстро обвыкли. Прямо перед ними стояло давешнее чудовище, промчавшееся по дороге. Рядом с чудовищем ухмылялись двое молодцев, обращенные в серую одежду и в нелепых шапках. В руках молодцы держали черные-черные дубинки. С пояса у каждого свисали маленькие блестящие оковы для рук. Третий сидел прямо в голове у чудища и что-то говорил непонятно кому. «Вы чего, чего?» – забеспокоился жихарь. Драться было нечем, с ножиком на такую махину не попрешь. «Это здешняя городская стража», – прошептал я Артур. «Убьемте их поскорее, сэр Джихар, и угнетенные благословят нас».
1: «Тебе убивать, может, договоримся?»
0: Договориться не пришлось, хотя стражники вступили в разговор весьма охотно. Один из них был носатый, другой вовсе носатый. Только понять их было трудненько, особенно маленького, чернявого, с усиками. Маленький, не спросив, от чего-то решил, что богатыря зовут вовсе не Джихарь, а Белят. «Ты Белят стрелял?» – спросил он. Белята Жихарь знал по недолгой дорожной стычке. Тот был младшим сыном чехардынского хана и никак не походил на Жихаря. Голова, что пивной котел, и весом, как выяснилось в итоге встречи, не менее 3 пудов. Богатырь на всякий случай отперся. Маленький напустился на принца. «Ты, Белят, стрелял?» Это было и вовсе непонятно. «Негоже простолюдинам задавать вопросы без разрешения», — сказал Яртур. «Ступайте к своему владыке и скажите, что благородный воитель желает преломить с ним копье». И протянул руку столь повелительно, что стражники чуть были не помчались передавать гордый вызов, но вовремя опомнились. «Ну что, Белят?» – обратился маленький к своему напарнику. «Берем их!» «Берем, Белят!» – радостно закричал другой, и они бросились на побратимов. То есть это для стражников показалось, что они бросились, но для жихаря и принца противники двигались чересчур неторопливо, как будто в воде. Дубинки скоренько оказались в суровых руках побратимов и обрушились на недавних владельцев. Маленький, лежа на земле, добыл откуда-то из-за пояса совсем небольшой самострел и прицелился в жихаря. Но тот уже знал, какая это опасная снасть. Кончиком дубинки приложил стражника по руке, носатый завыл, самострел отлетел в сторону. Третий, прятавшийся во лбу чудища, закричал и задергался. Чудовище взревело. «Сейчас убежит», — догадался жихарь. «Братка, оно не живое, это просто телега такая!» Не сговариваясь, да ведь времени на то не было, оба подскочили к чудовищу телеги сбоку, подхватили, крякнули и с грохотом завалили на бок. Третий стражник внутри машины грозил незнакомыми, но страшными именами, чуть ли не самим Ваней Золотаревым. Вокруг стали собираться какие-то люди, но никто из них не спешил пособить стражникам. Наоборот, один даже принял в сторону побратимов, воскликнув: «Бей ментов поганых!» «О, так это поганые!» – в гневе закричал жихарь. «Снова повадились на нашу землю, пока Святогор отсыпается. Уж не придется вам больше сиротить малых дедушек. Всех убью, один останусь!» Он совсем уж собирался добить поверженных врагов, но Будимир взлетел ему на шляпу и сквозь войлок замолотил по макушке. Богатырь не успел обидеться. Страшная мысль зародилась у него в мозгах и тут же вылезла ртом. «Гадко, нам тут нельзя оставаться. Это место совсем чужое. Бежим назад по своему следу, а то пропадем!» «Я все же настаиваю, сэр Джихар, чтобы эти ничтожества доложили здешнему королю о нашем прибытии!» «Делай, как велю, сэр Дубина! Командовать в своем государстве будешь, а здесь другие порядки! Бежим!» Будимир вытянул шею и грозно хрипло закричал. Принц внял кукареканью разумом. Они помчались назад, в сторону домов, крепостей и леса. Пробежали мимо гудящей хоромины. «Вот выпустят по такому случаю курносую и пошлют за нами в погоню», — думал Жихар. «Повторяй за мной. Шел, нашел, потерял», — приказал он Яркуру. «Так всегда надо делать, когда леший заморочит». Несколько собак разных пород и размеров устремились за беглецами в лес. Собаки, на счастье, не хватали за ноги, только брехали почем зря. Жихарь на ходу угощал их дубинкой. Все же оружие. Да какое ловкое. «Шел, нашел, потерял! Шел, нашел, потерял!» Добежали, наконец, до грехлых охлохмотьев на дороге. Жихарь остановился. «Батюшка лесной хозяин», — обратился он в темноту.

0: Нас прости уж, дураков. Это мы друг перед другом в храбрости мерились после вина, а тебя вовсе не хотели обидеть. В кустах что-то недовольно заурчало. То ли собака, то ли сам лесной хозяин. Жихарь опустился на колени и побратимо сильно дернул за ногу. Денись!
1: Воистину, добрый сэр Леший, мы были неразумны и самонадеянны. Мы забыли о вашем возрасте и высоком положении. Мы вели себя недостойно. Это я затеял глупый спор, а брат мой, недостойный сэр Джихарь, просто не мог уступить.
0: Не слушай его, батюшка, вина моя. Эх, не догадался я в лавке для тебя красные штанищи прихватить.
1: Ты их любишь? Ну ты же вино любишь. Мы тут для тебя припасли, не побрезгуй нашим угощением.
0: С этими словами богатырь достал красавицу бутылку и метнул ее в кусты на урчание. Все же это была не собака. Собаке ни почем бы не откупорить такую бутылку, и уж тем более не осушить из горлышка с громким бульканьем. «Кажись, хорошо пошла!» – прошептал житель. Бутылка вылетела из кустов, сверкнула в лунном свете и упала в пыль. Жихарь достал ее, вытряхнул на ладонь несколько капель и лизнул. Потом пропел самым ласковым голосом.
1: «Вкусно тебе было, батюшка!»
0: «Вкусно!» – прохрипело в кустах.
1: «Можно нам пойти своей дорогой?»
0: «Можно!»
1: «Так и пошли!»
0: Они сделали несколько шагов, часто оглядываясь. Огни позади не исчезли.
1: «Я не прощу себе, коль не увижу сэра Лешего собственными глазами!»
0: И Артур устремился в кусты.
1: «Куда, братка, не серди его!»
0: Жихарь побежал следом, желая остановить дерзкого, но не успел. Принц с великим почтением разглядывал валявшегося на траве Лешего. На этот раз лесной хозяин прикинулся ни пнем корягой, ни добрым стариком в зеленом кафтане, а мелким мужичком за булдыгой. Леший старательно храпел. Рядом с ним лежала пара пустых бутылок, но куда им было доподарены.
1: «Дедушка!» –
0: тихонько позвал житель. Леший не ответил, только переложил себя со спины на бок и перестал храпить. «Значит, врут про него. Даром говорят, что он сороковедерную бочку может осушить». Побратимы вернулись на дорогу. Колдовские огни города все еще были на месте. Жихарю стало тревожно.
1: «Никогда бы не подумал, что лесной хозяин выглядит именно так», — сказал принц.
0: «Точно. Зря угощение стравили.
1: А вот поучу-ка его дубинкой пьяницу.
0: Вряд ли это поможет вернуться нам на путь истинный, сэр-брат. Лучше повернемся лицом к опасности и приготовимся встретить смерть с оружием в руках. Пусть это даже не мечи, а дубинки ничтожных хамов». Смерть неслась им навстречу. Та же самая или другая подобная волшебная телега ревела, ослепляла, пылила. На крыше повозки мигал синий огонь. В воздухе стоял жуткий вой с переливами. «По кустам бегать не собираюсь», — сказал Яртур. Жихарь такое намерение имел, но и уступать побратиму ни в чем не собирался. «Обратаем и этого. Бьем по глазам, потом перевернем. Сейчас он, конечно, осадит». Но телега продолжала мчаться прямо на них. Богатырь понимал, что пора броситься на обочину, а принц стоял как вкопанный и бормотал заклинания. Жихарь никаких заговоров против самогодных телег со стражниками не знал и утешался так.
2: «Ничего-ничего, сейчас все и кончится. Сейчас мы очутимся по делам нашим среди славных героев. Узрим и Валигору, и Валидола, а повезет и самого Ваню Золотарева».
0: Время для бегства еще оставалось, но гордыня превозмогла. А для смертного часа прибереглась у богатыря дума и вовсе не глупая.
3: «Не навалить бы в новые штаны, а то на небо ни за что не пустят».
0: Мышцы живота сжались до каменного состояния, а удара не последовало. Колдовская повозка пронеслась сквозь отважных побратимов, мелькнули перекошенные лица стражников. Жихарь мигом повернулся на пятках, вой прекратился, повозка остановилась и пропала. Некоторое время помигал еще синий огонек, но и он растворился в воздухе.
1: «Вы трусы, добрые сэры!» – кричал вслед Яртур. «Немедля вернитесь, дабы принять позорную смерть от благородной руки!»
0: «Ты чего с них взять?»
1: «Ты ж слышал, менты поганые!» – сказал Жихарь и почувствовал, что теперь-то убежать в кусты никак не помешает, особенно в новых штанах.

0: Глава 13. Страшно закричал мертвец, и уж хотел было вонзить в парубка желтые зубы свои, как вдруг неизъяснимая тишина снизошла на всю землю, и, плача крепкую казацкую слезою, старый Перебендя, да я в тух Сиромаха, да Чумаченко, да не туды хата, да другой Чумаченко, да и весь Незамаевский курень, обнялся, свился в клубок и, славя запорожское рыцарство, покатился так далеко, что более никогда уж не возвращался. Неизвестный Гоголь. «Все-таки правильно мы дальше не пошли», — рассуждал Жихарь, когда страшные места оказались далеко позади. Отступать в легкой обуви было даже и не обидно, только ночевать все равно пришлось в лесу. Богатырь отказался от помощи Будимира и с удовольствием показал побратиму свое умение обходиться без огня. Вскоре они уже безмятежно толковали у костерка. «А я полагаю, что всей неизвестной стране мы смогли бы совершить немало славных дел и посрамить маловеров», — возразил принц. Дурацкая, по мнению Жихаря, шапочка была ему тесна. Он долго мучился, пока не разобрался с ремешком на затылке. Жихарь лениво сдвинул свою шляпу на лоб. «Нет, я так не думаю. И вот почему. Ладно, самоходная повозка. Конечно, дело удивительное. Такую у нас могут из волшебников устроить человек 2, от силы 3, да и у вас не больше. Заметь, что нужно в этом случае волхву сразу несколько заклинаний твердить, чтобы колеса вертелись, чтобы огни горели, чтобы вой раздавался. Но кто в повозке-то сидел? Разве не клюды, умудренные сединой? Стражники там сидели, а стражники, брат, это народ. И сам понимаешь, какой. О, да, увы и ах, сказал я, Артур. Эти наемные мужланы таково тупы, что зачастую не в силах отличить доблестного деяния от гнусного нарушения законов. Они так и норовят ввергнуть благородного воителя в узилище, а потом удивляются, не досчитавшись руки либо самой головы. Вот-вот. А если допустить, что все стражники там суть могучие колдуны, то каковы же волшебники? О том и помыслить ужасно. А если стражники обыкновенные, то какой же дурак им самоходные повозки доверяет? Нет, сэр, брат. Ну-ка такую страну куда подальше. А дробойные снасти вспомни. Это ж совсем срам. С такой штукой любая мразь может положить опытного бойца. Хотя бы и нас с тобой. Одна радость, что ходят они как вареные.
1: Позвольте добавить, сэр Джихар. Я полагаю, что они там у себя просто-напросто обленились, утратили способность двигаться скоро и ловко, как подобает настоящему воину. Из-за повозок они разучились бегать, а при громовом оружии нет нужды в боевых искусствах. Темный ужас охватывает меня при мысли о том, что случилось с нашей одеждой и поклажей. В таком случае должны были исчезнуть и наши обновы, ведь их еще не сделали.
0: «Или уже не сделали», — сказал Жихарь. «Для того и воюем, брат, чтобы все эти годы и времена шли один за другим, а не вперемешку. Но, чур, об этих делах лучше не говорить». Они еще долго и крепко поспорили насчет того, какой клинок лучше – листовидный или карпоязычный. Потом Яртур заявил, что Жихарь в этой шляпе – вылитый беликит, только без меча кольта. Заснули, не заботясь о страже. Будимир был птица надежная. Камниет укрылся у него за крылом. Может, они тоже побратались. Утром Жихарь спросил Яртура. «Слушай, а ты не знаешь, кто такая Салтычиха?»
1: «Скорее всего, леди».
0: «Ну, ясно, что не мужик, а точнее».
1: «Мне не встречалась женщина с таким именем».
2: «А мне сегодня во сне встречалась. Я не орал. Снилось мне, что эта самая Салтычиха меня бьет, мучает, за косы таскает».
1: «Простите, сэр Джихар, за что таскает?»
2: «Вот горе-то, чужой сон увидел».
1: «Что же с того, сэр брат? Причудливые видения часто посещают спящий разум, особенно в пути. Мне, к примеру, нынче привиделось, что я еду верхом на жалкой кляче, на голове у меня вместо шлема какое-то дурацкое оловянное блюдо, оруженосец мой вообще сидит на осле, пьяный и пузатый, а впереди возвышается сооружение, вроде конической башни, украшенной 4 вращающимися лопастями. И я, представьте себе, со всей возможной яростью мчусь на эту постройку с копьем наперевес».
0: «Дивен твой сон, а все равно не к добру».
1: Но покуда все было хорошо.
0: Лес по обеим сторонам дороги был редок и не смог скрыть возможную засаду. Под ногами не валялись больше непонятные вещи, облака не омрачали небо. И очередной кумир Проппа у обочин ласково улыбался, словно бы таинственный дедушка говорил:
3: «Ну-ти-ка, батенька, послушаем, что вы тут нам наплетете».
0: Жихарь причесался пятерней, застегнул одежную обновку на прихитрый замок, как учил торговец, и приблизился к идолу.
4: «Это было давно и неправда», — начал он, как полагается, но не постарался, а стал излагать первое, что пришло в голову.
0: К сожалению, это оказалась волына. Волына вроде бы похожа на устарелу или новеллу, только длинная и скучная. Жихарь в свое время купил ее у бродячего рассказчика, польстившись названием «Битва в пути». Никакими битвами там и не пахло, не было даже добрые драки, а просто какие-то кузнецы и прочие мастеровщины в какой-то необъятных размеров кузницы клепали то ли бегучие плуги, то ли ползучие бороны, и все спорили, какую железку к какому месту приладить. Было там и про любовь, но герою так ничего и не обломилось. На память Жихарь не жаловался, помнил имя даже последней кладовщицы, так что волына получилась особо длинная. Яр, Тур и Будимир попросту уснули, а Проб недовольно поскрипывал.
4: «А кто слушал, молодец!»
0: Кое-как закончил повествование богатырь и заискивающе поглядел на Проппа. «Надеясь, что всемогущий слушатель пошлет большую удачу хотя бы за величину волыны, побратимы бодро пошагали дальше. Завели легкий и веселый разговор насчет того, что борода плохо растет. К слову сказать, очутившись в обществе Соломона и Китовраса, Жихарь, чтобы не показаться сопленосым юнцом, прибавил себе число годов до 30 и сделал это с такой страстностью и убедительностью, что даже честнейший принц сломался и тоже чуть ли не удвоил свои лета.
4: «Того у нас с этим делом беда, что мы бородатого прогневили», — сказал Жихарь.
0: «А это еще кто такой? Как же ты не знаешь?»
3: «В лесу главный — леший, в реке — водяной, в дому — домовой, в бане — банный, в овине — овинный, в поле — полевой, в любовном деле — половой, а во дворе — дворовой, а в бороде — бородовой».
0: «Первый раз слышу».
3: «Какие твои годы?»
4: «Бородовой он живет где?»
3: «Да у тебя на бороде. Он мелкий, вот ты его и не видишь. Он вокруг каждого волоска ходит с заступом и окучивает, чтобы бодрее рос. А если ему угождать, то вырастет борода кучерявая, как девки любят».
2: «И как же он выглядит, сэр Джихар?»
0: Жихарь стал многословно и витиевато объяснять строение, перечислил 7 признаков и 9 качеств бородового и сыпал пустыми словами до тех пор, пока до принца не дошло. Толкует сэр-брат про самую, что ни на есть, обыкновенную вошь. Такие и по королевским кудрям запросто хаживают. Я, Артур, сперва обиделся, но потом не выдержал и впервые за время побратимства расхохотался. Пока принц вытирал слезы, вылезшие сквозь смех, богатырь углядел на дороге засохшую коровью лепешку и обрадовался ей, как дорогому самоцвету.
4: «На-ка вот! Снова к людям идем! Прибавь шагу!»
0: Прибавить прибавили, но других признаков жилья больше не попадалось. Пели кое о чем птицы, пригревало солнышко, но не жарило. В пыли оставались весьма приметные рубчатые следы нарядных обновок обувок, а с обеих сторон на дорогу выезжали из редколесья с копьями наперевес темнолицые большеголовые всадники на мохнатых лошаденках. Самое время было затянуть бесконечную песню о том, как служили два товарища, и Жихарь набрал уже полную грудь воздуха для запева, но кто-то вместо него громко произнес:
3: «А? А?»
0: и чихнул.
4: «Вот все опять и кончилось», — подумал Жихарь.
0: Пели кое о чем птицы, пригревало солнышко, но не жарило. В пыли оставались весьма приметные рубчатые следы нарядных обновок обувок.
1: Чих-орда пошла в свой очередной набег. Числом она заметно уступала другим кочевым племенам. И Бабай-орде, и Колупай-орде, и Держим-орде. Но была куда грознее, опаснее и богаче иных степняцких полчищ. Это про чихордынцев сложили поговорку. Видели, как на саня садился, да не видели, как ускакал. В самом деле, ни живущие в многоборье, ни обитатели Наглии, Банжурии и Неспании не могли похвалиться тем, что видели чихорду на походе. Как и каким образом преодолевали невеличкие всадники огромные расстояния, навсегда осталось загадкой. Сегодня они осаждали Сталинград, а на завтра их уже видели на побережье Островитого моря. Не обременяли себя чихордынцы ни запасными конями, ни семьями, ни обозом. Налетели, схватили и сгинули.
4: Разумеется, Яртур тоже увидел всадников, но никакой тревоги перед побратимом не выказал, не оглянулся, даже головы не повернул, сказал только: «Замечу вам, достославный брат, что добрый сэр Будимир бывает порой удивительно беспечен и ненаблюдателен для своего высокого положения и предназначения». «Да ладно ему там, на новой шапке угрелся», — хладнокровно оправдал богатырь пернатого спутника и шагу не сбавил. «Хорошо бы он там яйцо снес. Из петушиного яйца, как известно, нарождается Василиск. Мы бы его выкормили и ходили себе потом, врагов стращали». «А чего дергаться-то?» — думал он. «Ни мечей, ни доспехов. Любой из немытиков кид их копьем, и все». «Далеко этим клячем до моего гнедова», — рассуждал принц. «Говорят, впрочем, что они отличаются невероятной выносливостью, да в вашем положении не стоит привередничать». «Орел!» — с гордостью помыслил о друге Жихарь. «Орлом и помрет заодно со мной». «Богатыри с погаными ведь как поступают? Главное дело — сдернуть одного с коня, а там ухватил его за ноги и давай помахивать на все стороны, прокладывать улицы до переулочки. Неплохо также выворотить с корнем могучее дерево, лучше всего дуб», — подхватил Яртур. «Но здесь какой-то чахлый подлесок». Всадники впереди все выходили и выходили на дорогу, а что творилось сзади, неизвестно. Все они держались молчком, потому что в Чих-Арде разговаривают только начальники. «А вон, гляди, белый шатер ставят, да чихана», — показал Жихарь. «Шатры у них прочные, такие тонкие, что влезают в дорожную сумму. Вот дознается чихан, кто я такой, скажет: а не тот ли это Жихарь, что убил сына моего любимого Белята и похитил с мертвого тела Алтын-Хлебал, золотую ложку?» «Вы действительно убили его сына, сэр Жихарь?» «Не без этого. Но, разумеется, в честном поединке».
5: «Честнее не бывает».
4: «В таком случае вам не о чем тревожиться. Наверняка сэр Чихан пожелает сразиться с вами самолично, либо, если он старый немощен, пошлет другого сына. Случится славное ристалище, и вы, несомненно, одержите верх. А если воинское счастье отвернется от вас, то будет кому отомстить, не сомневайтесь. Все не так уж плохо».
5: «Да, у него этих сыновей, как нерезанных собак. Хотя и не станет никто с нами поединствовать. Натянут тетивы и сделают из нас два ежика».
4: «Неужели это племя так низко пало?» «Не верю я. Я обращусь к их чувству чести высоким слогом вызова героев седой незапамятной старины».
5: Яртур повернулся в сторону шатра и вскричал:
6: «Ублюдки, педики, задницы, бычье дерьмо! Вы имеете право не отвечать на вопросы, сделать один звонок и получить бесплатного защитника, если вы не в состоянии нанять его».
4: Чих-Арда не выказала никаких чувств. Жихарь тоже остался в недоумении.

Какие такие звонки, защитники? На что им защитники, если нам они нужны? Не знаю, просто этот вызов передается из поколения в поколение. С ними не так надо. Жихарь распрямил плечи, приложил руки ко рту воронкой и заорал. «Вы что здесь, ребят? В баню поехали?» Ни звука не проронили всадники. Только ропот прокатился от скрежета тысяч зубов. Нет, для степняка страшнее оскорбление, чем признать его едущим в баню. Рядом с белым шатром появилась тоненькая фигурка в золотой шапке и прокричала несколько слов. Копья уперлись в спины побратимов. «Дубинки славные, но короткие», — сказал Жихарь. «Вот оно в чем дело. Они на кого-то напасть хотят и побаиваются, а нас погонят вперед, вроде передового полка. Степняки вообще бесстрашные, только сильно всего боятся и поэтому толкают впереди себя пленников». «Так мы пленники? Вот новость». «Они, знать, торопятся. Не допросили нас, не обшарили, чуют впереди хорошую добычу. Знает, значит так, когда покажется их враг, нам нужно, что есть, рвануть ему навстречу, чтобы раньше их стрел пробежать, а от ордынских уйти. Сумеешь?» «В таких башмаках, сэр Джихар, я обгоню любую стрелу, но прилично ли показывать неприятелю спину?» «Так на другого-то неприятеля мы грудью пойдем. Они ведь ничуть не лучше. А вдруг то благородные воители? Лишь бы не ходячая крепость».

Кочевники позади перестраивались в боевой порядок. Раздавались короткие команды, ржали кони, звякало оружие. Когда Жихарь попробовал оглянуться, получил древком копья по шее. «Ну, золотой гребешок», — сказал богатырь Будимиру. «Проспал врага? Так держись крепче, или улетай подальше». Будимир сердито заквохтал, как бы напоминая, что не покидал товарищей и в худшие времена. Конница за спиной, кажется, урядилась, и высокий визгливый голос предводителя выбросил в небо грозный боевой клич орды, знакомый всему свету. «Мало-мало, батурай! Мало-мало, батурай!» Подхватили воины, и острия копий больно ткнули в спины друзей, повреждая новенькие кожаные одежки. Бежали долго, до одышки. Дорога начала подниматься в гору. Никакого противника впереди не было, и Жихарь уже решил, что степники просто-напросто хотят загнать их до смерти и растоптать копытами. Но тут из леса на дорогу выбежало такое, что копья погонял в раз опустились, а волосы у всех без исключения поднялись дыбом. Будимир яростно заголосил, но видение не исчезло. В боях и походах Жихарю приходилось уже встречать и щетинистых позорных волков, и пятнистого кайфоломщика, и безжалостное чудо в перьях, и треклятого алгимея высотой с терем. Да и нынешний поход был богатым на опасные столкновения, но в те прошлые времена с ним всегда оказывался кто-нибудь из старших товарищей, навыкших обращаться со страшилищами. Уж на что явился ужасен всадник белой япанча, у которого под этой самой япанчей ничего не было, даже тела, а и того дрозд ухитрился проколоть ржаной соломиной. Но нынешняя тварь не походила ни на что. Вроде и не такая большая, а глядеть на нее не хотелось. Сначала Жихарь подумал, что перед ним паук. 6 ног, по 3 с каждой стороны. Но только не ноги это были, а человеческие тела, по пояс торчащие из мохнатого туловища. Ловко перебирая по земле руками, они двигали тварь вперед. А то, что богатырь принял за глаза, оказалось 2 людскими головами. Головы открывали рты и показывали длинные синие языки. Из пасти, расположенные под глазами головами, торчали тонкие прозрачные клыки. По краям пасти торчали хватательные пучки рук. На спине страхаила лежали, образуя косой крест, 2 голых тела. Они шевелились, но не падали, будто вросли в эту черную шерсть. И хвост этой гадины тоже был человек. И человек тот держал в руках здоровенный железный крюк и мотался туда-сюда. «Разбегаемся в разные стороны», – прошептал Жихарь. «Ни за что!» – воскликнул я, Артур, и сразу пояснил. «Сэр, брат, у меня отнялись ноги». Лица у тел, составлявших чудовище, были тупые, ни мужские, ни женские, словно вылепленные кое-как из глины. «Оно их всех съело, но не совсем, и вырастило себе руки-ноги», – думал Жихарь. «И нас проглотит, и тоже использует. Куда же меня определят, в какие части?» Он засмеялся и пришел в себя, и понял, что нужно делать. Не напрасными были ночные уроки деда Беломора. Старый Неклюд, конечно, своих мозгов ему не передал, а вот собственную Жихареву память укрепил и взбодрил неведомым способом. Жихарь начал раз за разом повторять то же самое слово, которое повторял дед на водопаде. Медленное слово, останавливающее все вокруг. «Рапид! Рапид! Рапид! Рапид!» Жихарь плюнул, и когда слюна повисла в воздухе, сообразил: получилось. Можно было уже не торопиться, но принц, взмахнув ментовской дубинкой, бросился вперед, на какой-то миг закрыл от богатыря пасть чудовище и вдруг осел на дорогу. Жихарь приказал себе сдержаться и повторил заклинание еще несколько раз, потом достал из кармана выкидной нож и подошел к твари. Он не знал, где у чудовища сердце, где что, поэтому пришлось резать все подряд. Для начала он обошел замерзшую тушу, погружая лезвие поочередно в спину каждого из человека ног. Затем прикончил того, который был за хвостом с крюком, вернулся назад к бесчувственно лежащему Яртуру и перерезал глотки у глаз голов. Секущими ударами по сухожилиям обезвредил руки хваталки, осторожно, чтобы в отличие от принца не коснуться клыков. Оставались те 2 на спине. Шерсть была жесткая, колючая и, возможно, тоже ядовитая. Лежащие на спине и вправду были ни мужики, ни бабы. Богатыря стало мутить. Вместо доброго боя он сам себе доспел мясницкую работку. Хорошо еще, что кровь не брызгала, а неторопливо выползала на белый свет из ран и порезов. Жихарь повторил заклинание и поклялся, что не вспомнит его больше ни при какой битве. Если уж перед такой нечистью совестно, то как же с обычными людьми?
Побратиме он старался до поры не думать. Клыки на всякий случай обломал дубиной, била она как надо. Вроде все, решил богатырь. Подхватил я Артура под руки и уволок подальше в сторону. Действие медленного слова закончилось, люди лапы подогнулись, мохнатое брюхо подняло кучу дорожной пыли, кровь хлынула во все стороны. «Теперь пусть что хотят со мной, то и делают», — подумал жихарь. «Не стану же я до ночи безнаказанно резать степняков. Я ж тогда еще хуже этого страхаила выйду». Чих орда ожила, убедилась, что опасность лежит зарезана, и, позабыв навсегда про жихаря с принцем, заорала свой «Батурай», завизжала и помчалась вперед по дороге прямо через ужасную тушу. Было степняков много, пролетели они быстро. Видать, цель была недалекой, если бросили даже ханский шатер.

Глава 14. И они подобрали его и похоронили, ибо ничего больше с ним сделать нельзя. Роман о Тристане и Изольде. Воину не стыдно плакать над погибшим товарищем. Стыдно не плакать. Впереди затихли враз оборвавшись воинственные вопли чьих орды. Постепенно улеглась обратно на дорогу пыль, а елочки и сосенки по обочине стали серыми. «Поторопился ты без меня в костяные-то леса, братец!» — приговаривал Жихарь. «Не упрекал, просто так полагалось. Нам бы прилично было головы вместе сложить». Белый шатер, брошенный кочевниками, был пуст. Ни ханского оружия, ни награбленных драгоценностей. На простом глиняном блюде каталось несколько жалких кругляшков твердокаменного овечьего сыра. «Вот тебе и тризна», — заметил Жихарь. Раздавил один шарик в руке, высыпал крошки Будимиру. Сперва богатырь подумал, не сжечь ли тело побратима заодно с шатром, как делают иные народы, но потом все же решил не поддаваться легкому искушению и совершить похороны, как полагается, со всеми возможными почестями. Никаких заступов кочевники с собой не возили, и Жихарь, поковырявшись в бесполезных мелочах, нашел коротенькую костяную лопатку. Ею, должно быть, чесали спину. Богатырь вышел из шатра с лопаткой и небольшой подушкой. Ее он подложил принцу под голову, чтобы удобнее было ждать, когда выйдет могила. Место для нее он выбрал на склоне. «Прости, брат, что не могу снарядить должным порядком», — говорил он, делая зарубки в земле. «Отправляю тебя в дальний путь без доброго коня, без воинского доспеха. Но ты ходить пешком уже должно быть привык, а для умрунов и ножа с дубинкой довольно. Вот и нашел ты свое королевство. Три аршина в длину». И Артур не перечил. Должно быть, такой размер его вполне устраивал. Улетели первые комья земли. Будимир не принимал в работе никакого участия и вообще был как-то подозрительно равнодушен. Мозги-то у него с горошину, оправдывал петуха Жихарь. «Человек ты был правильный», — продолжал богатырь, умывая слезой запыленное лицо. «Значит, попадешь впрявь на небо. Там передай всем от меня низкий поклон. Скажи, чтоб скоро ждали. Попеняй светлому Ярили, что весна в нынешнем году была поздняя, еле дождались, чтоб такого больше не повторялось. Дай Бога увидишь. Вели работать. И перун, чтоб не дремал. В дороге без дождя хорошо, а в поле не очень. Так. Ну, насчет князя Жупила я сам нажалуюсь, когда там буду. Да, вот еще, не забудь повидать там Леля. Его сразу узнаешь. Молодой, кудрявый, на голове из хмеля венок. Ему передай, что иные девушки стали нынче сильно жадны и требуют за любовь какие-то там подарки. Это не дело. Я не коляда, чтобы подарки раздавать. Жалко, что нет с нами собаки. Я бы ей голову отрубил и бросил в могилу, чтобы показывал дорогу на тот свет. У собак это хорошо получается. Ну да ты грамотный. Сам доберешься. Встретится тебе на пути старая старуха, станет предлагать зеленое вино. В глотке у тебя сухо, как водится перед смертью, но ты от вина откажись. Брось в старую ведьму полынной травкой. Я сейчас за ней Будимир пошлю. Конечно, неплохо бы могилку покропить петушиной кровью, только ведь Будимир для нас не петух, а боевой товарищ. Будимир покосился и от греха подальше побрел в лес искать полынь. После старухи встанет перед тобой воин с двойной секирой в два человечьих роста. С ним ни слова не разговаривай. Бей промежду глаз дубинкой и ножом в живот, как я учил. Если ему поддашься, угодишь в Навье царство, как после старухиного угощения, но ты не поддашься. Третьим будет жрец не нашего бога. Голова у него баранья, значит, и толковать с ним не о чем. Но я тебе пальцы на левой руке, пока не закостенели, сложу кукишем. Это у них вроде пропуска. Далее встанет на пути заплечных дел мастер Кудерма. Весь в красном, словно от рассыпной рожи лечится. С тем разговор короткий, но только руками к нему не прикасайся и пинай прям ногой вниз живота. «Да ты слушаешь ли? Неужели ваши друиды покойника так просто в землю пихают и не растолкуют, как ему дальше быть? Когда Кудерма не стерпит боли и согнется, выдернешь у него точно с макушки с зубами три волоска».
«Я не думала, что моего брата станут погребать столь варварским способом», — раздался тихий и нежный голос. «Отстань», — огрызнулся Жихарь, — «не до тебя». Но все-таки отложил лопатку и оглянулся. На дороге стояла легкая из прутьев сплетенная повозка, запряженная двумя беспросветно черными конями. Из повозки вышла девушка. Этого добра Жихарь повидал не хуже царя Соломона, но тут забыл и про беду, и про обряды. Он еще и разглядеть как следует не успел светлого ее лица, а знал уже и чувствовал наперед, что падает прямо на душу нелюдская тоска, что теперь и горе не страшно, и победа не в радость, и дела напрасны, и не осудит зима, и не согреет лето, и вода не унесет жажды, и земля не успокоит, и ветер не освежит, и не опалит огонь. Тем более, что с ним уже 100 раз такое бывало. «То, что рыбы пожрали овна, еще ни о чем не говорит», — сказала девушка. Губы ее при этом не шевелились, а голос шел со всех сторон. «Лучше зарой свою нелепую яму, мальчишка, и перенеси тело моего брата в повозку. Он ушел до назначенного срока, и кое-кто за это поплатится». Ее длинное и узкое платье казалось сшитым из того же вещества, что и кони. Ни одной складки нельзя было разглядеть, ни одного отблеска, и тем посрамлялось висевшее высоко в небе солнце, бессильное пробить эту черноту. Разбросанные по платью бледно-зеленые жемчужины обрисовывали какой-то строгий узор. Если долго его рассматривать, а именно это Жихарь и делал, не осмеливаясь еще раз поглядеть в лицо, в голове все начинало ходить ходуном,

0: Тревожно заорал петух. Пришелица недовольно передернулась и на мгновение как бы расплылась в воздухе, но тут же вновь обозначилась. «Сверни шею дерзкой твари!» — потребовала незнакомка, и богатырь, наконец, пришел в себя.
1: «Что вы все до птички докопались?» — заворчал он и полез вон из ямы. «Ты кто такая?»
0: «На зеленых валийских холмах меня зовут Морриган». Она даже вроде улыбнулась, но на жихаря такое имя не произвело никакого воздействия.
1: «Вот что, девка», — сурово сказал он, — «ты над покойниками причитывать гораздо?»
0: «Что?»
1: «Над покойником полагается причитывать», — объяснил жихарь, весьма довольный, что озадачил красавицу. «Ну, еще надо волосы распустить, личико, то есть расцарапать, хоть и жалко, и гласить жалобно-жалобно, так, чтобы даже камень прослезился».
0: «Я сама знаю, как проводить брата. Делай, что я велела, и не говори лишнего».
1: «Да знаешь ли ты, каков был при жизни Яртур?»
0: «Как? Он узнал свое имя? Откуда?»
1: «От меня, конечно. Так вот, о деле. Ведь недаром же богатырь торопливо зашарил по карманам. Смотри!» Он покрутил в воздухе золотой ложкой. «Алтын хлебал! Ни у кого такой нет! Ее в меня сам царь Соломон выклянчивал, в ногах валялся».
0: Загадочная Морриган закрылась от ложки обеими руками, будто увидела давно подохшую крысу. «Почему? Почему у тебя в руке ваджра?» — спросила Морриган, и в голосе ее что-то надломилось и задребезжало.
1: «Тут рассказывать на трех вазах не увезешь, только не время», — сказал жихарь. «А плакать-то человек надо или как? Тем более ты сестрой себя объявила. Я тут весь уже на слезу перевелся, а ты хоть бы подошла, обратно на прощение поцеловала».
0: «Его найдется кому поцеловать», — сказала Морриган, и от этих слов стало жихарю жутко, как в тот раз, когда спросил он у деда Миламура про хозяйку. «А теперь я узнал у тебя Рудра».
1: «Красной головой, ну куда ты его повезешь? Ведь жара, вас мухи заедят». Одним движением он расстегнул куртку и ударил себя в грудь кулаком, чуть ребра не проломил. «Не отдам! Мы с ним побратались, а ты неведомо кто. Так из леса любая шишига выйдет, скажет, что брат, а сама потом косточки обложит».
0: Она впервые открыла рот и расхохоталась. Смех был тонкий и красивый, но когда он отзвучал, стало значительно лучше.
1: «Ты езжай своей дорогой», — сказал жихарь. «И коней забери, не надо мне их, пусть на них цыган Мара катается».
0: «Однажды он попробовал», — сказала она и стала медленно приближаться к богатырю. Платье ее по-прежнему оставалось неподвижным, и было непонятно, как она там под тканью двигается. «С тех пор его племя и скитается по земле». Морриган придвигалась все ближе и ближе. Голова у жихаря стала совершенно мокрая. У нее не приходили никакие подходящие к случаю заклинания, лишь почему-то припомнился простой и всем известный любовный заговор. «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, что-то нахожу». Она подошла вплотную, протянула хрупкую руку и стала вводить пальцем по рисунку на рубахе. Жихарь закрыл глаза и потянул носом. Ничем от нее не пахло, ни мертвым, ни живым. «Как странно искажены эти руны», — сказала она. «Можно подумать, они начертаны тысячелетия назад. Здесь написано «Железная дева» или что-то в этом роде. Кто она тебе? Она твоя покровительница?» «Что же, Будимир помалкивает», — подумал жихарь. «Лучше я подхвачу братку, да побегу в лес. В таком платье не больно-то догонит. Хотя это, конечно, полный позор».
1: «Какая там покровительница», — сказал он, стараясь не сорваться на крик. «Просто мне эта рубаха приглянулась. Тут и головушка мертвая, и другие страшилы. Не всякий полезет».
0: «Да!» — оживился он, мысля отвлечь красавицу. «Ты не знаешь, что за тварь мы с Яртуром завалили?» Морриган даже не оглянулась на дорогу, где валялось в пыли растоптанное чудовище. «Ах, это...» Она положила ему в грудь ладонь. «Это лишь у вас в глуши могло сохраниться нечто подобное. Была некогда такая игра. Игроки делились на отряды по 11 человек, и те, кто проигрывал...» «Впрочем, это неинтересно». Ладонь не теплая, не холодная, гладила его грудь. И богатырь со стыдом услышал в себе вовсе неуместные при разверстке могиле чувства. «Заморочило!» — еще подумал он и протянул вперед руки. Пальцы не ощутили никакой ткани. А всего остального он уже не помнил до тех пор, пока не услышал из немеренной дали знакомый голос. «Успокойтесь, сэр Джихар! Я, оказывается, жив, и не стоит вам так отчаиваться и колотиться всем телом о землю. Или вы, может быть, решили этим упражнением укрепить мышцы рук?» Джихар шумно выдохнул, открыл глаза, понял и увидел, что под ним действительно рыхлая земля, очертания стройного тела на ней стремительно осыпаются и пропадают. Рыжие краснеют легко, охотно и по любому поводу. Богатырь вскочил и спешно привел себя в порядок. «Не устаю удивляться причудливым обычаям отдаленных стран и народов», — продолжал живехоньки в принцев голос. «Должно быть, ваш похоронный обряд связан с плодородием земли?»
2: «Чтоб ты сдох», — жалобно сказал Жихарь. «Ты откуда?»
1: Лицо Яртура оставалось еще бледным, и ноги не держали, но глаза горели веселым блеском.
0: «И этот меня на сеструхе приловил. Срам какой!» — охнул Жихарь и начал оправдываться.
3: «Это она сама. Правда, хочешь, земли съем?»
1: И потащил в рот добрую горсть.
3: «Я ей говорил, нехорошо, если мы побратимы, значит, она и мне сестра. Куда там?»
0: «Кому вы говорили, сэр брат?» — встревожился принц.
3: «А у тебя сестра есть?» — ответил Жихарь вопросом на вопрос.
1: Царь Соломон 3 вечера убил на то, чтобы обучить богатыря этому нехитрому приему, успешному во всякой словесной тычке.
0: «Какая сестра?» Я, Артур, видно, тоже кое-что усвоил. «Я не уверен до конца и в собственном существовании, а вы говорите, сестра».
1: Жихарь облегченно выплюнул землю.
3: «Да это я так, разморила на солнце, вот и почудилась.
1: Не обращай внимания, это меня полуденница морочила. Ты лучше рассказывай, как там».
0: «Не понимаю».
3: «Ну, куда ходил, кого видел, пригодились ли мои советы?»
0: «Я по собственной неосторожности напоролся на клык нашего противника. Вот и дыра на штанах, и кровь. А больше ничего не помню. Видимо, этот яд не убивает. И теперь я лишен возможности разделить с вами честь победы».
1: «А вот это ты зря». Жихарь остался довольнёхоник, что и Артур ничего не видел. «Ты, прежде чем свалиться, оторвал ему голыми руками те головы, которые вроде глаз. А мне оставалось только добивать».
0: Жихарь вытаращил глаза и смолк. На могильной земле валялось несколько жемчужин с черного платья. «А куда подевались всадники?»
3: «Вот этого не скажу. Полетели вперед, только пыль поднялась. Мы им, получается, дорогу открыли. Должно быть, невдалеке город или селение. Чехарда зря коней не мучает. Появляется сразу под стенами и идет на приступ».
0: «Отчего же не слышно звуков битвы?»
1: В самом деле, с горы, куда уходила дорога, не доносилось никакого шума, не поднимались клубы дыма.
3: «А давай сходим и посмотрим», — предложил Жихарь, стремясь увести принца с этого места, где на дороге оставались следы волшебной повозки, ниоткуда возникшие и в никуда обрывавшиеся.
0: «Извольте, сэр Жихарь», — сказал Яртур, хотя ноги, надо признаться, словно деревянные.
1: «Держись за меня», — сказал Жихарь и свистнул Будимира. Ему стало все равно, напорятся ли они вновь на чехарду или ее противников. Хотелось есть, пить и выспаться как следует.
0: Пройти пришлось немного, шагов 200 или чуть более. Ископученная дорога обрывалась круто вниз в пропасть. Дна у нее не было видать из-за клубившегося внизу тумана, да и с противоположного края за тем же туманом не наблюдалось. Разлом тянулся и влево, и вправо, насколько глаз досягал.
1: «Не припомню, чтобы на чертеже было нечто подобное», — сказал принц. Далеко впереди, если как следует вглядеться, сверкали белые пятна. То ли вечные снега на горных вершинах, то ли облака, освещенные снизу солнцем. Но солнце на закат пока еще не собиралось. Жихарь осторожно лег на живот и заглянул вниз, потрогал землю и камни.
3: «Корни еще не успели высохнуть», — объявил он. «Словно земля только что провалилась. Без стуку, без грюку».
0: «Все вранье», — внезапно решил богатырь.
3: «Это не пропасть, а одна только видимость. Чехарда уже давно ускакала по дороге, а нам оставила этот морок, чтобы мы не пустились в погоню».
0: «Ни одному человеку на свете, — сказал Яртур, — не позволю я преуменьшать наших бойцовских достоинств, но преувеличивать их до такой степени вряд ли разумно».
1: Жихарь встал,
3: выворотил из земли хороший камешек и, размахнувшись, швырнул его наугад. Камень погрузился в туман, и долго еще ничего не было слышно. Потом раздался тупой удар и неожиданно громкий переливчатый визг. «Попал!» – обрадовался богатырь. Но всякое желание проверять, подлинная ли пропасть, у него исчезло. «Все понятно», – сказал он. «Это мироед не утерпел, не дождался своего часа, отхватил кусок земли. Братка, покуда твоя душа летала, так ни о чем таком не слышала». Принц побледнел, хотя бледнеть было вроде уже некуда.
0: «Там темнота, тишина и ничто», — пробормотал он наконец.
3: Тут уже и жихарь спал с лица.
2: «То есть как? Ты что хочешь сказать? Что вот убьют меня, похоронят и все? И я ничего не увижу и не услышу, отца с матерью не узнаю?»
3: Принц тяжело вздохнул. «Похоже на то, добрый сэр-брат». От такой лихой мысли жихарь снова потянуло прыгнуть разом и проверить, чтобы уж сразу. Не дал Будимир, взлетел на шляпу, стал бить крыльями по лицу. «Эй, чё дерешься?» – пришел в себя жихарь и тут же вывел из головы утешную мысль. «Так ты, друг, не по-настоящему умер, вот ничего и не было. А которые всерьез ходили на тот свет, другое говорят». Утешение было слабое, ненадежное. Жихарь ездил в дружине с 12 лет и покойников видал-перевидал. И принц совсем недавно лежал мертвее мертвого. «Да мы уже в нафьем царстве», — в который раз подумал богатырь. «А там, если еще умрешь, так точно ничего не будет». Чтобы отвлечь голову, он достал золотую ложку и положил ее на плоское место. Стебель устремился прямо в сторону пропасти.
0: «Не обойти, значит, ее», — сказал жихарь.
3: «Нашей дорожке край вышел».
1: «Как хотите, сэр-брат», — сказал Яртур, «а я назад не поверну».
3: «Да никто назад не собирается. Я только говорю, что не обойти нам ее».
1: «Мы сплетем веревку», — оживился принц и вдруг помрачнел. Должно быть, видел там не только темноту.
3: «Могилу не годится оставлять пустой», — вспомнил жихарь. «Нужно похоронить в ней кого-то другого и зарыть. Иначе она все время будет тебя ждать, а ты о ней думать и спотыкаться на ровном месте».
0: «Брат, уж не собираетесь ли вы зарыть какого-нибудь несчастного прохожего?»
2: «Вовсе не обязательно человека».
3: «Будимир, хороший мой, ты бы поискал кого подходящего». Петух неохотно слетел со шляпы. «Хуже нет на живого могилу оставлять.
2: Может быть, бросить туда чудовище?»
3: «Не, пусть страхаила птицы растащит». Ходил Будимир недолго и недалеко, нашел на дороге раздавленную копытом полевую мышь. Жихарь торжественно раскачал убиенного зверька за хвостик и бросил в яму. Потом нашел костяную лопатку и принялся кидать землю, приговаривая: «Из-за леса, из-за гор едет старый Святогор. Не на добром на коне, на неструганном бревне. Он без носа, без ушей, полна пазух мышей. Мышки плачут и ползут, тело белое грызут. Одна мышка околела, всему миру надоела. Стали мышку хоронить, она стала говорить: «Вы не бейте меня в лоб, не валите меня в гроб. Я накрашусь, наряжусь, добрым людям пригожусь. Стану горе горевать, стану в поле поливать. Буду пряжу я сучить, красных девушек учить. И старухам на корысть светлый месяц буду грызть. Воды чистые мутить, шутки смертные шутить. А поганым наведу лихорадку наведу, чтобы ложку сирота не тащил бы мимо рта».
1: Принц присоединился к побратиму, и вдвоем они скоро закидали яму.
3: «Эх, помянуть нечем», — пожалел жихарь.
1: «Хотя, давай-ка у ордынцев еще в шатре посмотрим».
0: «Вот подлинные храбрецы!» — воскликнул принц. «Как дружно они бросились в пропасть по приказу вождя!»
3: «Вам, королям, только таких дураков и подавай, чтобы в любую дыру кидались по приказу. Да и почем ты знаешь, может быть, был там мост, только не для нас. Или земля им вслед обрушивалась. Дело темное».
0: «Непонятно, почему они не оставили стражу ни при нас, ни при шатре», — сказал Яртур.
2: «Ну, это как раз понятно, ты чехарды не знаешь. Она может ходить только в полном составе. Но ты же не можешь переложить руку с одного колена на другое, чтобы, скажем, мизинный палец на прежнем месте остался. Так и они, всегда вместе, такой порядок».
0: «Постойте, сэр-брат», — сказал принц.
1: Помнится, вы говорили, что сын сэра Чихана убит вашей рукой. Стало быть, он пребывал отдельно?
3: Вестима отдельно, я его нарочно стерег. Он ведь захотел отроиться от главной орды, свою завести. Они, знаешь, живут пчелиным обычаем. Чтобы образовать свой рой, всегда уходит младший сын. Тут уж люди не зевай, бей, пока не размножился. А плодятся они, ты не поверишь, как.
1: Когда Жихарь был еще маленьким жихаркой, его пестуны, кот и дрозд держали при лесной разбойничьей избушке пасеку, так что про пчел богатырь знал очень много. А принц не успел как следует разглядеть пленителей, вот и верил всему.
3: И вылазят оттуда один за другим, сразу взрослые и на конях, даже при оружии. Глаза, если ты заметил, у них на выкате. И не глаза даже, а черные бельма в сеточку.
1: Принц только головой мотал.
3: В первое-то время все люди сами не знали, как жить на земле, объяснял Жихарь. Вот смотрели на всяких зверей и тянулись за ними. Кто-то взял в пример волка, кто-то медведя, кто-то за подколодную змею. А пращуром Чихарды пригнулись пчелы, дружные и всегда с медом.
1: Только Чихарда вместо меда копит золото.
3: Вот бы нам это золото добыть. Там его столько, что за него нам полуденную росу сами сюда принесут. И еще сдача останется. Слышал ведь, откуда у меня золотая ложка?
1: Откуда?
3: Чего он там слышал в смертную эту минуту? У царевича Белята отобрал. А больше у мертвых ничего брать не буду. Из-за нее все и началось. Тоже мне. Ваджра.
1: Удивлялся еще, на что ему такая большая ложка? У них рты-то почти заросли, стали вроде хоботков.
3: Тогда понятно, почему они испугались чудовища. Ведь оно похоже на паука.
1: Было похоже, поправил богатырь.
3: Про мертвых всегда нужно говорить «был», а то встанет от неосторожного слова. Я, например, этим бродячим умрунам всегда удивляюсь. Казалось бы, выкопался из могилы, радуйся ясному солнышку и доброй чарке. Нет-то они норовят живых людей грызть и душить.
1: Должно быть, там с ними что-то происходит такое страшное, что они не терпят живого, предположил я, Артур.
3: Да ну, расскажи-ка, потребовал Жихарь. А то станем ночевать, а ты меня в полночный час задавишь.
1: Рука принца заплясала у пояса в поисках меча.
3: Да я ж смеюсь.
1: Богатырь на всякий случай отскочил.
3: Ты со своими друидами шуток не понимаешь. Как же ты королем-то будешь? Всех шутов переказнишь и от тоски околеешь.
1: Да будь ты настоящим умруном, Будимир тебя давно бы разоблачил и рассыпал в прах.
3: Уймись, братка, нам и так тяжело.
1: Тяжело-то тяжело, да не очень. Будимир нашел бьющий на склоне родничок. Размачивали каменный ордынский сыр, помаленьку жевали, раскидывали мысли туда-сюда, как преодолеть нежданную преграду. Сильно грамотный принц рассказал историю про Икара.
3: «Вот дурак», — пожалел греческого юношу Жихарь и тут же признался себе, что и сам бы не утерпел пихнуть в солнце кулаком.
1: Он порылся в памяти, вдруг Неклюд Беломор заронил туда и тайные летучие слова, но обнаруживались только жалкие ошметки этого сложнейшего заклинания.
3: «Если б кто на спину мне бы присобачил два крыла...»
1: Они приподняли богатыря от силы на два пальца. Принц сказал, что знает особые травы, из которых можно приготовить подходящую для полета мазь. Но не уверен, что травы эти здесь произрастают. Да и сам полет, как считают мудрейшие из друидов, проходит целиком и полностью в голове намазанного.
3: Оба то и дело заискивающе поглядывали на петуха, не возьмется ли за перевоз. Но Будимир на эти взгляды только крутил кончиком крыла у виска.
1: «А Шамир, — предположил принц, — он бы мог прогрызть нам путь к самому дну пропасти.
3: А мы тем временем заложим тут город, покорим под ноги окрестные племена и начнем володеть и княжить», — сладким голосом убил мечту Жихарь и тут же предложил приманить демона, оседлать его и так лететь.
1: Дело шло к вечеру. Решили на ночь устроиться в ханском шатре.
3: «Юрта называется», — пояснил Жихарь.
1: Выкинули валючие кошмы, полюбовались, пока свет позволял, узорами на обнаружившемся ковре. Нашелся и бурдюк с перебродившим молоком. Принц здоровой выпивкой побрезговал, а Жихарь, зажмурив глаза и нос, пригубил.
3: «После бани сойдет», — сказал он и глубоко задумался.
1: «Да, хорошо бы в баньку. Любилась тебе банька? Ну, не та предательская, а настоящая, у Адамычей.
3: Когда в мои руки попадет тот, по вине которого я лишен семьи и престола, сказал принц Яртур, он у меня не получит легкой смерти и сполна узнает, что такое веник.
1: Вот все вы, короли, такие, мучители.
3: Каменки у вас нет, зато есть Будимир, птица на все случаи жизни. Жару от него может иметь побольше, чем от иной печки».
1: Будимир кочевряжиться не стал, и пока побратимы у родничка наполняли кожаные ведра, начал поддавать жару. Когда Жихарь и принц вернулись с водой, юрта над землей аж подпрыгивала. Жихарь долго-долго глядел на эти пляски тонкого купола, а потом за

0: океане, представляя главный штаб, тихо плавают в тумане Бутиноп и Глазенап. Старинная солдатская песня. Завтра не завтра, а на третий день после многочисленных неудачных попыток, ушибов и синяков, юрта, опутанная веревочной сетью и подогреваемая изнутри отдохнувшим и откормившимся Будимиром, неторопливо поднялась в небо. Побратимы из сосновых жердей и ковра соорудили себе нечто вроде ненадежного помоста и старались по возможности не смотреть вниз. «Высоко мы, окаянные, забрались», — сказал наконец жихарь. «Как-то падать?» «Сэр, брат, я чувствую себя птицей!» — восторженно воскликнул принц. «Никому доселе не удавалось такое! О нас будут сложены песни и баллады!»
1: «А вот это сомнительно!» — сказал жихарь и глянул таки одним глазом вниз. Там, в земном разломе, клубился дым. Снизу тоже шел горячий воздух и поднимал летучую юрту все выше и выше. «Если нас снизу кто и увидит, все равно не разглядит. А и разглядят, так подумают, что это не жихарь с братом, а два совсем других человека». «Ишь, скажут, что старый Беломор с Черномором учудили. Совсем из ума выжили».
0: Сверху и снизу припекало, с боков холодило. Так недолго и прострел схватить. «Мы можем запеть боевую песню», — предложил я Артуру. «И по ней нас всякий признает». Принц мечтать мечтал, а за веревки-то держался обеими руками и лицом позеленел. Хотелось поблевать, да нечем было.
1: «Жаворонок нашелся», — проворчал жихарь, но все-таки собрался с силами и завел подходящую песню. Шел со службы смелый воин, громко плакал и рыдал. «Почему же я не сокол и ни разу не летал? Почему за место крыльев руки-крюки у меня и не маховые перья, хоролужная броня? Кабы стал я этой птицей, сизым соколом сиречь, я б родимые границы смог надежнее беречь. Я б оттуда с поднебесья на врага бы мог плевать, и его косые бельма норовил бы поклевать».
0: Песня была шутейной, оттого и кончилась плохо. Герой ее помнилось, что он и вправду летит, а на деле оказалось, что летел он с печки на пол караульного помещения, где и познал позор в насмешке товарищей.
1: «Нечего сказать, боевая песня», — сморщился Ярту.
2: «Придумай лучше», — пожал плечами жихарь. Принц помолчал, бесстрашно уставился вниз. Дым в разломе начал редеть, и в разрывах его виднелись довольно странные и нехорошие вещи. И даже люди какие-то вроде бегали на трех и более ногах. Это зрелище почему-то вдохновило принца. Голос у него был получше жихарева, хоть и не такой громкий. Пел побратим по-своему, и жихарь понимал слова с пятого на десятое. Но тоже это была песня не боевая, а про доброго молодца, который ждет в каменном застенке лютой казни за то, что зарезал свою возлюбленную. И что все в мире так делают, и не все попадаются.
1: Песня достала богатыря до самого сердца, исторгла непрошенные слезы. Он утирал глаза рукавом, а потом устыдился, встал во весь рост и, подойдя к краю помоста, помочился, норовя угодить в какую-то ему одному понятную цель. «На ветер не поправился», — осудил он сам себя и застегнулся. Этакого геройства принц потерпеть не захотел, но и повторять подвиг побратима счел неприличным. Будущий король вылез еще дальше и стал карабкаться по веревочной сетке вверх, даром что шелк был обжигающий горячий. Жихарь в лихом и бессознательном прыжке успел ухватить его падающего за штаны. Они оказались на диво крепкими, торговец не обманул. Сгоряча богатырь заехал принцу по скуле, и Артур даже не заметил этого.
0: «Я пытался поймать птицу за крыло», — объяснил он, когда вспомнил, наконец, человеческие слова.
2: «Ты лучше тут в середке ютись», — посоветовал жихарь. «Мы еще летать не обвыкли, нам с птицами спорить рановато. Ничего, дай срок, начнем орлов и мать хватать, свяжем их нас низко, и пусть нас по воздуху тянут, как бурлаки, в нужную сторону. А то ведь несемся без руля, без ветрил, может, нас назад тянет, а я там ничего не забыл». Он достал золотую ложку и сверился. Ничего, терпимо. Ветер нес их пока в надлежащем направлении, разве что чуть сносило на закат.
1: А знаешь, как

0: Какая птица самая редкая?
1: Видимо, феникс, ответил принц.
0: А вот и нет. Самая редкая птица — гоголь. Она вроде утки. А знаешь почему?
1: Почему? Устало спросил я Артур.
2: А потому что реку Днепр перелететь не может. Дунай запросто. Идти нечего делать.
0: А Днепр ну никак. Долетит до середины и бултых в воду. Оттого и редкая.
1: А вот мы перелетели разлом.
0: Так оно и было.
1: Противоположный край чудовищной трещины проплыл под ними, но дальше было нисколечко не лучше. Судя по чертежу, должна была уже начаться Банжурия, страна обжитая, богатая дорогами, возделанными полями и виноградниками. Но внизу тянулась бесконечная каменистая пустыня, вернее, пологий склон, образованный гранитными складками, словно тесто, убежавшее из квашни и застывшее, заветрившееся на воле. Тут и там в камне торчали черные стволы деревьев.
0: «Будимир!» — крикнул Жихарь. «Поддай жару, полетим за облака, а то смотреть тоска берет!»
1: «Петух устал, сэр Жихарь!» — сказал принц.
0: «Устал!» — возмутился богатырь. «Не ты ли ему два ведра дождевых червей скормил?» «И все-таки...»
1: «Как-то внизу нехорошо!» — затасковал Жихарь. «Боюсь, что лучше не будет, сэр брат.
0: Глядите, глядите!»
1: Жихарь повернулся в указанную сторону, но там стремительно росла, приближаясь к ним, какая-то темная туша.
0: «Демон!» — первым догадался Жихарь. «Эх, не надо было его тогда стрелой задевать!»
1: Демон костяные уши был уже близко и двигался скоро, хотя черные его крылья ходили вверх и вниз неторопливо. Руки демона хищно извивались. Молочно-белое лицо небесного изверга ничего доброго не выражало, даже привычного презрения на нем не было. Только неслышные проклятия вырывались из перекошенной пасти, да сверкали здоровенные клыки.
0: «Бабу свою на Кавказе приголубила, она как по твоей песне и померла», — сказал Жихарь. «Вот он теперь ищет, на ком зло сорвать. Эй ты, пшел вон! Мы летим себе и летим, и ты лети!»
1: «Когти у него, однако!» — воскликнул принц.
0: «Ты нож метко метаешь?»
3: «Хотя что это за нож? Баловство одно!»
1: Демон был уже совсем близко. Он не стал рвать веревки и добираться до побратимов, от которых в близком бою недолго было и схлопотать. Он сразу метнулся к верхушке юрты и вспорол удивительную ткань страшными когтями. Раскаленный воздух плеснул ему в лицо, черные глаза демона враз побелели и вылезли на лоб. Он вырвал когти, он полетел спиной вниз, крылья вывернулись из суставов, и грозный враг, кружась и завывая, пошел на свидание с землей-матушкой.
0: «Наша взяла!» — рано порадовался Жихарь, поскольку летающей юрте тоже пришел конец, как ни старался Будимир.
1: Все сооружение, дымя, тоже устремилось к земле, хотя и не так быстро, как демон.
4: «Прощайте, сэр Жихарь», — сказал я Артур. «Вы были верным и надежным товарищем, и, уповаю, получите достойную награду по смерти».
0: «Обожди!» — засопел Жихарь. «Обожди прощаться!»
1: Каменная равнина была все ближе. Будимир наверху что-то колдовал, кричал по-своему. Жихарь тоже попытался было вспомнить медленное слово, но ведь сам же дал опрометчивую клятву. И он вспомнил слово.
0: Сразу же, как пришел в себя. Спину страшно ломило. Богатырь открыл глаза.
1: Принц и Артур сидел на камнях, держа в руках жалкого почерневшего петуха. Жихарь пощупал, на месте ли ложка. Он был уверен, что как раз ложка и спасла все-таки ваджа.
0: «А где этот?»
1: Принц мотнул головой в сторону. Жихарь поглядел и увидел кучу перьев, из которой торчала голова с выпученными глазами. Рядом дотлевала юрта.
0: «Летаешь хорошо, а сесть не умеешь, поучающе», — сказал богатырь демону. Демон не ответил. То ли презирал, то ли от удара лишился и без того невеликого разума.
1: «И возразить нечего», — подытожил Жихарь и попробовал подняться на ноги. Вышло кое-как, но кости, кажется, были целы. Жихарь осмотрелся, повсюду было одно и то же. Каменные наплывы и черные стволы кривых деревьев. Небо затянуло туманная дымка, отчего солнце стало ровным кругом.
5: «Здесь нет ни еды, ни питья», — хрипло сказал принц. «Сэр Будимир, наш спаситель, совсем плохо. Он холодеет, если мы не найдем воды».
0: «Давно за мной должок», — согласился Жихарь, подошел к побратиму и принял у него петуха. Будимир стал какой-то невесомый. Жихарь достал из кармана хитрый нож.
5: «Как можно, брат?» — простонал принц, пробуя встать. «Зарезать того, кому мы обязаны жизнью, и не раз.
1: «Я ж сказал, волшок за мной!» — ответил богатырь и полоснул себя по руке. Брызнувшую струйку он направил петуху в бессильно разинутый клюв. Ладонь его слышал, глотает. Сердце у Будимира вдруг забилось сильно, как человеческое. И развеялась дымка над головой, и на солнце стало нельзя смотреть. «Я давно догадался», — сказал Жихарь и кивнул на светило. «В петухе нашем помещается сам Ярила, то есть воплощается. Сдохнет Будимир, и наступит вечная ночь». Принц подполз к ним на коленях и запел старые-старые позабытые священные слова гимна. Солнце взошло, и я говорю, все хорошо». Гимн этот, по слухам, сочинила знаменитая лилипутская четверка. Помогли и кровь, и молитва. Петух вырвался из жихаревых рук, выбрал камень повыше, взлетел и радостно заорал. «Перевяжи, брат», — попросил жихарь. Яртур перемотал ему руку обрывком ткани, перетянул для верности ремнем, потом встал и пошел к другому раненому. «Сам оклемается», — проворчал богатырь, но тоже встал и направился к демону. «Интересно ж было, где у демона что осталось после такого падения?» Печальный дух изгнания приходил в себя. Бельма с глаз сползли, и красные зрачки злобно уставились на сердобольного принца. «Все кости переломаны», — вздохнул Яртур.
2: «Как ж ты не знаешь?» — изумился жихарь.
1: «Ты, брат, видно, за девками бегал, пока друиды твое дело говорили. Ведь у демона, как всем известно, костей вовсе нет, одни уши костяные. Потому что настоящий у него отрезал на память Д'Артанан, а как бы даже не сам Ваня Золотарев.
6: А как же он без костей может двигаться и тем более летать?
1: Устройство такое. Он от презрения наливается кровью и становится твердым». «Вот как!» — сказал принц и с отвращением отбросил гибкую, как змея, руку. «Значит, сэр, демон в сущности...»
2: «Вот именно. Только неизвестно чей».
1: Оба расхохотались, отчего поверженный совсем скукожился. «Однако же не бросать его, наверное, и погибель», — заметил принц.
2: «Верно, прикончить надо».
6: «Я имел в виду совсем другое. Для воина дело чести оказать помощь побежденному противнику».
2: «Ну, мы его, скажем так, не побеждали. Пострадал он от собственной глупости и злобы».
6: «Что ж с ним делать?»
2: «Ну, ему, чтобы подняться и взлететь, надо кого-нибудь сильно запрезирать», — объяснил жихарь.
1: «А мы для этого дела не годимся. Вон, по сравнению с ним, такие бравые».
5: Богатырь выпятил грудь
6: и охнул от боли. «Ой-ой-ой!» — закричал он. «Бедные мы горемычные, коней у нас нет, одеты во что попало. Люди увидят, станут смеяться, а мы и наказать насмешников не сможем. Ни оружия нет, ни доспеха, помирать над тут горькой смертью. А голубчик наш расправит крылышки соколины, полетит в высокие небеса, мы поплетемся маленькие и жалкие по убогой земле, по каменной стране». Принц даже испугался. «Да что это с вами, сэр Джихар? Разве пристало бойцу такое малодушное отчаяние?» «Помалки мои!» — шепнул жихарь. «Это ведь я его так врачую!»
1: И продолжал. «Увы! Увы нам, бесчастным, бесталанным! Увы, сиротам убогим! Нас ведь всякий норовит обидеть! А мы утрем только сопетки, да поплачем тихонечко в уголку! Ничего-то мы толком не умеем, грамотки не знаем, ни которому ремеслу не обучены! Помрем скоренько, никто слова доброго не молвит, песенки печальные не сложит!»
5: Такое нарочитое самоуничижение возымело желаемые действия. Глаза демона загорелись самодовольным блеском. Спина оторвалась от камня. Он начал подниматься всем телом, словно ветка, стряхнувшая снег.
6: «Вот видишь», — восхитился жихарь.
2: «А ты говорил».
1: Хотя ничего Яртур не говорил.
5: Между тем демон возвысился над всем окружающим. Поглядел на побратима сверху и скривил губы в гримасе такого нечеловеческого презрения, что жихарь и впрямь почувствовал себя ничтожнейшей из тварей. Демон торжествующе похлопал костяными ушами, взмахнул крылами и устремился ввысь, не забыв при этом плюнуть в своего спасителя.
1: «Сэр, да вы скотина!» — встречал принц Яртур.
2: «Хрен с крыльями!» — помог ему жихарь.
5: Но горделивый дух уже не слышал этих обидных слов. Он поднимался все выше и выше, подпитываясь презрением не только к этим двум сиротам убогим, не только к их жалкой птичке, но и к земле, небу, воде и огню. Полет его был так легок и стремителен, что даже оскорбленные побратимы залюбовались.
6: «О
4: Отчего же ваш мудрый сэр Беломор не отправил в поход за полуденной росой, скажем, того же демона? От того, что демоны много глупее человека.
1: Пока что глупцами выглядим мы, сказал принц. Потому что примерно половина из того, что вы тут ему про нас говорили, святая правда.

0: побратимы умирали, а Жихарь-то кто-то считал, что давно уже умерли. Не по первому разу и гуляют сейчас где-то на подступах к костяному лесу. Конца каменному склону не было. А может и был. Только не проглядывал за туманом, павшим внезапно и, как оказалось, не всегда. Побратимы умирали, но виду друг другу старались не подавать, переставляя ноги. Жихарь все чаще останавливался, доставал золотую ложку, ставил на камень поровнее и сверялся, по черенку верно ли идут. «А в доспехах я чаю было бы тяжелее», — утешался он. Туман был жаркий и душный. Давно сживали последние крошки соленого сыра, утолить жажду было нечем, даже сок черного кустарника не годился, кусал и щипал язык. Будимир находил себя не худо, шел своими лапами, но к просьбам спутников прокукарекать не в срок и тем вызвать спасительный дождь, пребывал глух.
1: «Посмотрим, кто с тобой возиться станет, когда мы сдохнем», — грозился богатырь, но без толку.
0: И Артур шагал молчком, и вдруг и шаги его Жихарь перестал слышать. Обернулся и увидел, что побратим никуда за ним не идет, а лежит ничком.
1: «И то верно. Давай ночевать», — согласился Жихарь и расположился невдалеке.
0: Ночевать, правда, было затруднительно, поскольку солнце в тумане, представшее размытым светлым пятном, как застряло в зените, так на закат и не собиралось. В трех шагах ничего не было видать, никакого шума ниоткуда не слышалось, и камни-то под ногами были все одинаковые. Лежали молча, и сон не шел, и отдых был не отдых, что перед вечным-то отдыхом отдыхать.
1: «Сэр Жихарь»,
0: — нарушил молчание принц,
1: — «какие-то странные причудливые существа мнится окружают меня. Они невелики ростом, но значительным числом».
0: «Пупырышках?» — не размыкая глаз, спросил Жихарь.
1: «Их трудно разглядеть, сэр брат. Знаете, так бывает, когда запорошишь глаза».
0: Жихарь вздохнул.
1: «Значит, мы с тобой где-то мнимых понарошек подхватили. Не убереглись», — сказал он.
0: «Но теперь уж все равно».
1: «А не будет ли от них вреда?» — затревожился принц.
0: «Вреда нет, только перед людьми неудобно. Увидят, скажут, такие молодые, а уж мнимых понарошек подхватили. К счастью, никто не увидит и ничего не скажет».
1: «Скажите честно, брат, они являются на одре смерти?»
0: «Не обязательно. Бывает и с перепою, и еще много от чего. Помнится, гуляли мы целую неделю с Чурилой и Посвистом. Продрал глаза, как деньги вышли. Гляжу, бегают уже по друзьям моим любезным.
1: Они пьют кровь?»
0: «Нет, на что им наша кровь? Они просто мнятся, только и делов. Лежи да помирай спокойно».
1: «Я не привык встречать смерть, сложа руки».
0: «Снова скажу. Вольно нам, дуракам, было демона задирать», — заметил Жихарь, хотел было плюнуть, а нечем.
1: «Таков уж мой обычай», — сурово сказал принц.
0: «Может быть, поднимемся, сэр брат, и вступим промежду собой в смертную схватку, хотя бы и на дубинках, дабы каждый из нас пал от руки достойного противника, а не околел, подобно псу». «Как ногами идти, так тебя нет, а как драться, вот он ты», — рассмеялся Жихарь. «Да нет, не стоит друг другу последние часы портить. Будимир птица непростая, он будет жить и должен передать весточку старому Беломору. Дескать, не прогневайся, премудрый волхв. Помираем на походе, до цели и близко не добрались. Ищи героев получше нас разомкнуть проклятый круг времени».
1: «А такой ли уж он проклятый, сэр брат?
0: А жизнь вообще проклятая. Так пусть хоть не повторяется, один раз побудет и хватит».
1: «Не натворим ли мы таким образом нового зла?»
0: «Мы, — сказал Жихарь, — похоже, ничего уже не натворит». И потерял сознание. А может, просто уснул. Спать на жаре — последнее дело, а помирать и того хуже. Очнулся он от того, что сверху повеяло холодом, и вроде бы зашумели невидимые крылья. Принц был уже на ногах, крутил вокруг себя дубинку, отбивался от кого-то.
2: «Демон!» — сообразил Жихарь. «Прилетел порадоваться нашей беде».
0: Демон услышал, захохотал. Он был где-то рядом. В тумане звуки ходят непонятно. Демон со свистом рассек, разогнал туман, очень ловко пролетел почти над самым камнем и на лету развернул что-то вроде ковра. Потом завыл, вой поднялся вверх и вскоре совсем пропал.
1: «Новое коварство, сэр Жихарь!»
0: — вскричал я Артур, отбиваясь дубинкой от мнимых понарошек. «Видимо, он решил приблизить нашу скорбную кончину с помощью ядовитой отравы».
1: «Какой отравы!» — тоскливо сказал Жихарь, подошел на карачках к побратиму и все увидел.
0: На камнях была расстелена черная накидка из овчины, такие обычно носят пастухи в горах. На овчине бережно расставлены блюда с жареным мясом, белым сыром, всякой зеленью, запотевшие фляги и кувшины, и ни крошки на овчину не просыпаны, ни капли не пролито. «Мерзкая тварь думает, что мы набросимся на это ложное великолепие и погибнем в страшных судорогах», — негодовал принц. «Вообще, мы не так глупы». Жихарь, не чинясь, ухватил с блюда рыжий лохматый плод и впился в него, едва не обломав зуб о косточку. Потом потянулся за пучком лука. «Садись и жри!» — неразборчиво пробормотал он. «Это не яд. Это у демона совесть прорезалась. Все же мы его на крыло поставили». Рука принца потянулась к блюду и на некоторое время замерла. «Никак боишься?» — спросил жихарь самым невинным голосом. И Артур сверкнул глазами и набросился на баранью ногу. «Надо съесть все за раз», — говорил жихарь между глотками. «Иначе наши мнимые понарошки все подметут и от еды останутся настоящими. А вот тогда наплачемся».
2: Да тут не только вода.
0: Но мы в жару пить не будем, чистые станем разбавлять. Ай да демон. Правда, он кого-то обездолил, голодом оставил».
1: «Так мы едим краденое?» — поперкнулся принц.
2: «А когда же это воин свое-то ест? Ты давай-давай, окрошки петуху скармливай. Нечего мнимых-то расповаживать».
0: Съели и выпили все, только флягу с водой богатырь схоронил за пазуху. Теперь можно было и поспать.
1: «Ты мне башку-то на плечо не пристраивай», — сказал напоследок жихарь. «Помнишь, поди, что Соломон Давидович про Содом-то с Гоморрою сказывал? Вдруг наверху что дурное подумает, накатит горящей смолой». Покуда вы спали беспечно, туман развеялся, но ничего хорошего не открыл. Сотни шагов впереди поднималась и уходила, кажется, прямо в облака почти отвесная гранитная стена. Она тянулась и вправо, и влево.
2: «А мне казалось, мы перелетели через земной разлом», — упавшим голосом сказал принц.
0: Жихарь ничего не ответил, размотал с пояса обрывки веревок, прихваченные с места падения, принялся расплетать концы и соединять в единую бичеву. «Как же ты крепости собираешься воевать, королевич? Там ведь стены еще круче. К тому же обливаются кипятком и горячими щами».
1: «Крепостные стены по крайности имеют видимую вершину», — изрек принц и кинулся с разбега на скалу. Поднялся, цепляясь за что попало на три своих роста, потом не удержался, полетел, откуда пришел.
0: «Взялся хорошо», — оценил жихарь.
2: «Да ненадолго хватило».
0: Он поглядел на солнце, которое, казалось, решило обосноваться в зените на вечное жительство.
1: «Напрасно, сэр-брат, полагаете вы, что мне не случалось забираться на крепостные стены? Но у штурмующих всегда при себе осадные лестницы, а ежели таковых не оказывается, воины из горных племен искусно вбивают колышки между каменных глыб либо кирпичей. Здесь же я не вижу даже трещин в достаточном количестве».
0: «Колышки, говоришь?» Жихарь без веры посмотрел на корявые черные деревца, потом все же решился, подошел к одному и стал рубить ножом. Но от захвата деревце выдернулось из камня легко, у него даже не было корней так, просто трубки, неведомо как укрепившиеся в камне. Древесина казалась твердая, а ножи дерьмовые, но все равно колышков нарезали множество.
1: «А я догадался, сэр-брат, вы собираетесь использовать дар царя Соломона».
2: Ни о чем таком жихарь до этих пор не помышлял. Просто хотел на всякий случай нарезать колышков побольше. Но думу побратима тотчас ухватил и присвоил.
0: «Угадал, королевич. Он всю дорогу под крылом Будимира спасался. Пусть нам тунеядец дырки буравит под колышки. У него хорошо должно получаться. Ведь мы его, считай, так и не кормили».
1: Заспанный камнеед Шамир вылез на свет без видимой радости.
0: «Устроили так. Будимир привычно взлетел жихарю на шляпу, держал червяка в клюве и направлял в нужные места. Ему их даже показывать не приходилось. Вот тебе и ум с горошину». Получившуюся дырку жихарь нижней частью ладони загонял колышек. Следом карабкался обвязанный веревкой принц. Другой конец веревки был у богатыря, и тот, когда надо, обматывал веревку вокруг колышка, чтобы можно было подтянуться. Помаленьку они оказались на такой высоте, что отступать стало поздно, сил бы не хватило, а сколько еще карабкаться наверх, неведомо. Камнеед быстро насытился и теперь гнал камень просто сквозь себя, обдавая побратимов гранитной пылью. Принц предусмотрительно собирал за собой использованные колышки, вот и они стали пригождаться по другому разу. Жаль только, что сил-то уже не осталось.
1: «Рассказывали мне, что в горах порой приходится вот так прямо и ночевать на скале, на весу», — сказал жихарь. «Но к этому нужна привычка».
0: И немилосердно полило полуденные светила. Потные лица закрылись каменными масками из пыли.
2: «Когда сорвусь, тогда и сорвусь», — думал Жихарь. «И братку за собой потяну. А если он первый не выдержал, что ж, я в обиде не буду».
0: Вниз он не глядел, и сколько прошло времени с начала подъема, да и шло ли оно здесь вообще это время, не знал. «Сэр Жихарь!» — послышался под ногами голос принца. «Как вы полагаете, мнимые понарошки все еще сопровождают нас?»
2: «У меня только 2-3 ползут», — обнадежил Жихарь. «Остальные отпадают помаленьку».
0: «А щекотать они не начнут?» «Я ж тебе сказал, они только мниться могут.
2: Ну и жрать еще в три горла. Не вздумай смотреть вниз».
0: Я, Артур же, видно, решил, что побратим снова испытывает его королевскую храбрость, взял вниз и глянул.
2: «Брат, мы даром лезем. Либо поверхность земли поднимается вслед за нами, либо скала под нашей тяжестью проваливается вниз».
0: «Вон как!» — испугался Жихарь, а вслух сказал. «Это я заговор применил, чтобы нам с тобой высоты не бояться. Сам помысли, велика ли мы с тобой тяжесть-то против горы?»
1: «Если успеет он вспомнить и сказать медленное слово, то падать они будут не спеша и вполне могут уцелеть.
2: И что? А околевать там внизу от голода? Демон же не нанялся им ежедневно пищу носить».
1: И вдруг богатырскую голову обнесло холодом и тьмой. Будимир тихонько захрипел, клюв-то он не мог открыть. Руки Жихаря нащупали кромку скалы. Он осторожно, чтобы не стряхнуть принца, подтянулся и лег грудью на ледяной гранит. Потом добыл из пропасти ноги и вытащил на веревке побратима. Здесь была ночь. Они поглядели вниз. Там все заливал яркий свет. Можно было даже разглядеть уцелевшие деревца и крупные валуны. Но сюда этот свет почему-то не доходил. Здесь на голой скальной площадке висели над головой здоровенные с горошину звезды, а полная луна была так близко, что впору доплюнуть. От побратимов валил пар. Стало зябко.
2: «Замерзнем мы здесь», — пожаловался Жихарь.
1: «Боюсь, что не успеем», — негромко отозвался Яртур. «Он, кажется, нарочно тут сидит и поджидает нас».
2: «Кто поджидает?»
1: «Разуйте глаза, сэр Брат. Видите вход в пещеру? А того, кто сидит у входа, различаете?»
2: «Камни навалены, дерьма-то».
1: «Камни? Сэр Жихарь, да ведь перед нами самый настоящий Варкалап!»

0: Чудовище, жилец вершин с ужасным задом, схватило несшую кувшин с прелестным взглядом. Велимир Хлебников. Среди волхвов, друидов и прочих ученых людей попадаются еще такие недалекие умы, которые возводят родословную ворколапов к троллям и волотам. Ошибка непростительная, хотя вполне понятная, ведь троллей-то чаще всего встречают в окаменевшем состоянии, а видавших живого и подвижного тролля на свете не так уж много. Тролли свидетелей не оставляют. Ворколап уже нет никакой нужды каменеть, поскольку он и без того каменный, а волот — это, считай, тот же самый человек, только очень большой да дурной. Некоторые, впрочем, связывают ворколапов с гримтурсами. Это уж совершенная глупость. Ведь гримтурсы ледяные и пуще всего опасаются расколоться при падении либо при пристрастном дознании. Ворколап не боится вовсе ничего, просто ему нелегко спускаться с гор, да и нет нужды. Из камня он рождается, камнем кормится, среди камней, должно быть, и помирает. Только дождаться его смерти трудненько. Ворколапы бродят по горам от начала времен и редко уходят на покой. Людей они не едят, а вот поиграть с ними любят, как кошка с мышью. В горах ведь скучно. Только ворколап не понимает, что человек против него хрупкий и скоро заигрывает его до смерти. Любит отрывать руки и ноги. В запретной для обычного человека книге о вымышленных существах высокоученейшего Коркиса Боркиса даже буквы одна страшнее другой, а уж складываются они в такие ужасные слова, что и не придумаешь. Книга эта советует капнуть ворколапу на самое темечко вытяжкой из желчи молодого одноглазого, однорукого и одноногого арапа, только что осквернившего 83-летнюю девственницу. Ворколап обязан при этом мелко затрястись и в муках погибнуть. Но проверить в деле такой надежный способ никому не удавалось. То араб убежит на одной ноге, то девственница не соблюдет себя до срока. Книги сей жихарь, понятно, не читал. Просто всплыли в памяти наставления старого волхва. Вот он и посоветовал побратиму: «Ты от края-то далеко не отползай. Когда он нас примется ловить, так мы сразу прыгнем назад в бездну, чтобы уж не мучиться». Принц гордо фыркнул. Жихарь снял с головы петуха. «Уходи, брат Будимир, ты нам довольно послужил, и камнееда уноси, не оставляй». У входа в пещеру затлели два синих огонечка. Твердокаменный ленивец открыл глаза. «Только бы не вздумал загадки загадывать», — сказал богатырь. «У меня на холоде голова не работает».
1: «А не может ли достойный сэр Шамир проточить ему утробу?»
0: «Да уж как-нибудь они, видно, отплатят за нас», — решил жихарь. Во время подъема он так часто повторял про себя медленное слово, что оно, видать, все поистрепалось об острые края памяти и выскользнуло в пустоту. И не успел бы он ничего сказать, потому что каменные лапы метнулись вперед с неожиданной быстротой, схватили друзей и потащили на каменную грудь. Ребра богатыря трещали, и треск этот далеко разносился в морозном воздухе. Наконец страшные пальцы разжались. Ворколап посадил побратимов на ладони, стал осторожно трогать пальцем. Каменные губы при этом вытянулись дудкой. Каменный язык заходил туда-сюда, издавая гулькающие звуки. Принц, выбиваясь из сил, колотил пленителя бесполезной дубинкой. Она попросту отскакивала. «Хе-хе-хе», — сказал ворколап. Жихарь поглядел вниз. Верный Будимир не улетел далеко, он даже подпустил жару в перья, чтобы друзья видели его в темноте и надеялись. «Подпеки ты его сзади, что ли!» — крикнул ему жихарь, но у петуха, видно, другое было на уме. «Отпусти нас, дурила каменная!» — заорал жихарь на ворколапа. «Ну на что мы тебе сдались?» Шершавый холодный палец с необычайной нежностью и осторожностью коснулся его щеки. «Тю-тю!» — сказал ворколап и добавил что-то совсем непонятное. И Артур тихонько вскрикнул.
1: «Все дело в наших лицах, сэр Джихар! Я разобрал кое-какие слова, он не сделает нам дурного!»
0: Тут принц заметил, что сам-то все это еще лупит ворколапа дубинкой, и прекратил это дело.
2: «В каких таких лицах?»
1: «Мы с ног до головы покрыты каменной пылью», — зашептал принц. Боялся, видно, что ворколап тоже его поймет. «Он принимает нас за детенышей, за маленьких ворколапчиков!»
0: «О!» — сообразил жихарь, опрокинулся на спину, стал сучить ногами, руками, а гукать самым гнусным образом. Великан этому чрезвычайно обрадовался и стал легонько подбрасывать пленников на ладони, баюкать, чтобы не плакали. Да ведь не в колыбельке дело было, чуть кости не переломали. Жихарь прикусил язык. Наконец каменный пестун угомонился и стал просто раскачивать ладонь туда-сюда. И загудел каменную же колыбельную. «Кажется, он не собирается нас убивать», — определил принц. «Зато мороз нас убьет. Но замерзать, говорят, даже приятно и незаметно». И Артур вскочил, стал прыгать на месте и обнимать себя, чтобы согреться. Воркалап бережно, но неодолимо положил его пальцем обратно и даже вроде прицикнул. «А вот сейчас, — сказал богатырь, — как достанет он каменную титьку, да как начнет нас кормить!»
2: «Но, сэр Джихар, — возмутился принц, — разве Воркалап не мужского рода? Они двуснастные. Китоврас таких гермафродитами зовет». Видно, Воркалап и точно разумел человеческую речь. Полез свободной рукой за пазуху, покопался и добыл из себя нечто вроде каменной груди, только сосок был с человечью голову.
0: «Благодарим вас, сэр Воркалап, но мы пока не голодны».
1: «Да ты только вид сделай», — зашипел Жихарь, «а то станет у него молоко в грудях гореть, он и осерчает».
0: В воздухе разносился резкий незнакомый запах.
1: «Вы правы, сэр брат. Эта жидкость действительно должна гореть, ведь на ее основе готовится ужасный греческий огонь. У нас ее зовут каменным маслом».
0: Скоро натекла целая лужица. Жихарь нарочито громко причмокивал, хворил в Воркалапово молочко, потом додумался. «Будимир!» — закричал он. «Лети к нам, может, выручишь, а убежать потом всегда успеешь». Будимир подчинился и вспорхнул наверх. Жихарь ухватил его за ноги и стал трясти из стороны в сторону, а языком изображал, как будто перекашивает сухой горох. Пробовал выдать красного петуха за младенческую погремушку. Воркалап умилился такому сообразительному детенышу. «Запали каменное масло», — попросил Жихарь, «а то ведь закалеем в конец». Он поднес играючи петуха к лужице, Будимир небрежно чиркнул крылом, и на ладони Воркалапа засверкали красные языки. «Теперь держись», — сказал Жихарь всему отряду. «Неведомо, как это ему поглянется. Может, прихлопнет нас другой ладошкой». Но Воркалап, казалось, ничего не чуял. Камень разогрелся, стало повеселее. Наконец, побратимы совсем согрелись. Воркалап сидел, не шевелясь, уставился на огонь.
3: «А теперь, не разжимая губ, — сказал Жихарь, — теперь мы попробуем спуститься вниз и добраться до пещеры. Ему туда не пролезть, я прикинул, да и все равно бежать больше некуда».
0: Будимир, понимающий, унял все искорки на перьях и занял свое место на шляпе. Спускались осторожно, благословляя бесшумную обувку. Завороженный пламенем Воркалап даже не дрогнул. Достигнув площадки, они не рванули сходу. Все равно ведь успеет перехватить, если захочет. Опятились, не торопясь, достигли входа и продолжали отступать в темноту все так же медленно, пока Жихарь не сказал:
3: «Ну, теперь ему не дотянуться».
0: Сначала они подумали, что начался горный обвал. Потом сообразили, это ревет пораженный в родительских правах Воркалап. А может быть, его припекло как следует, или молоко в грудях загорелось, как предсказывал Жихарь. Только забушевал гранитный гермафродит, заплакал, забился башкой о скалу.
2: «Смотри, ты чувствительный какой. Завалит он нас тут, тварюга».
1: «Это не беда», — заявил принц. «Здесь такой ужасный сквозняк, что наверняка есть другой выход. Нам остается только бежать вперед, а сэр Будимир со свойственной ему любезностью осветит нам путь».
0: И недолгим оказался этот путь сквозь каменную толщу. Никто по дороге не приставал, не зазывал и не пугал, прячась за поворотами. Будимир сиял ровно и надежно, но на свет выходили все равно с опаской, хотя там ничего страшного не было. Впереди расстилалась зеленая равнина, кое-где потревоженная невысокими холмами. Солнце светило как надо, никакой туман глазу не препятствовал. Высоко над головами трепетал не окаянный демон, а просто жаворонок.
3: «Проскочили», — подумал Жихарь, но через плечо все-таки плюнул. «А где ж горы?»
0: Но никаких гор не было. На том месте, где они, как им казалось, вышли из пещеры, стоял проб, вроде бы недавно вытесанный со всем возможным тщанием, и так-то ласково улыбался.
3: «Привал», — объявил Жихарь. «Поклонимся дедушке сказкой».
2: «Так и быть, пожертвую самую заветную. Берег для большого застолья, для почетного пира, да уж, ладно».
0: На самом же деле, новеллу Жихарь же и сочинил.
2: «Было это давно и неправда. Жил на свете богатырь. На мечах не из первых, на коне других не лучше, силы заурядной. Одно только и отличало его от прочих – лютость и ярость до женского рода. Его так и прозвали за это – Хатен Блудович. Никому не было от него проходу. Ни при светлой княгине, ни деревенской дурочке. Ходил промеж дворов, промеж городов, собирал сладкую свою дань. Его уж учили, и били, и в темницу сажали, а все напрасно. Один раз даже связали, охолостили поганым ножом, так вере шли. Выросло новое хозяйство, лучше прежнего. У него ведь все ведьмы и ворожеи в подругах были. Ходил, ходил Хатен Блудович во всей земле, из края в край. В Неспании, к примеру, его не чинясь именовали Дон Хуан. Вот путешествовал он, значит, метался. И вдруг прослышал, что в некоторой земле в хрустальном гробу спит невиданная красавица. И это его и уязвило. Всех не спящих-то красавиц он уже на 10 рядов перебрал. Зажглось у него ретивое. Белый свет не мил, не ест, не пьет, глядеть ни на кого не хочет. Дай да подай ему зазнобу с хрустального гробу. Едет он, едет. То у ясного солнышка дорогу пытает, то светлый месяц вызывает по этому же делу, а то и к вольному ветру привяжется. Укажи, покажи. Они бы и рады от зануды избавиться, а сказать-то нечего. Так, для порядка соврут что-нибудь. Едет. Борода уже по грудь выросла, добрый конь на ходу пал. Пешком ползет, все равно, как мы. Но на какой-то день входит в темный лес. В лесу, сам хорошо знаешь, избушка на столбах, на собачьих пятках. В избушке старый старух, да такая противная. Нос в потолок врос, титьки на клюку намотаны, сопли через порог текут. Ну вот видишь ли, даже побратиму моему в чужих уд сделалось. А каково же Хатену Блудовичу? Ну, перемогся. Поклонился вежливо. «Пособи бабушку моему горю». «Пособлю», — говорит старая корга. «Только полезай за это ко мне на палате в кольцо со свайкой играть». Не стерпел Хатен Блудович. Стянул ее за волосы редкие на пол и давай охаживать ножнами. «Вот тебе кольцо, вот тебе свайка, вот тебе ступа, вот тебе толкач». Взмолилась старая о пощаде, помиловал ее любострастный богатырь и указала она ему дорогу. «Иди, — говорит, — прямо в лес, а в лесу ругай во весь голос лешего. Леший обидится, заведет тебя неведомо куда, а тебе того и надо. Там и лежит твоя Любушка, словно маков цвет». «Не соврала, старая. Это мы тебе с побратимом можем подтвердить. Сами в тех страшных краях побывали. Только мы при этом всего лишились, а Хатен Блудович как-то выкрутился, пришел в те места честь честью. Смотрит площадь. Да такая красная, пригожая, каменные дома, стена из красного кирпича. Люди одеты по-чудному, вот как мы. Говорят, еще того хуже. А вдоль стены народ один за одним в череду стоит. Мужики, бабы, малые дети. И заходят по одному в склеп. А у дверей стоят стражники с короткими копьями. Вроде живые, а вроде не живые. Стерегут, чтобы народ валом не валил. Ну, Хатен Блудович не стал себя невежей высказывать. Встал в хвост, стоит, терпит, не знает, куда по нужде пойти. Стоит на соседе и думает: «Стойте, стойте, дурачье! Зря ведь стоите. Не знаете того, что следует хрусталь богатырским кулаком разбить, да красавицу поцеловать. Нецелованное это оно у вас, весь век беспробудно пролежит». Ну, кое-как дождался своей очереди, то у него меч отбирают, с мечами, говорят, нельзя. Ладно, входит в склеп. Кругом темно, один только гроб хрустальный светится. И лежит в этом гробу не красная девица, а малый мужичок. Желтый такой, все на него молчком любуются. «Опять дураки, — думает Хатен Блудович, — не понимают того, что красавица-то заколдованная, потому и кажется мужичонкой. Ничего, я чары-то живо с нее сниму». Растолкал всех, бросился на гроб. «Ты вставай, — говорит, — вставай, моя суженая, — приговаривает. Налетели на него стражники, скрутили, связали. Ну да и он кое-кого здорово помял. Отвели его сперва в темную темницу, потом к немилостивому судье. В том царстве строго было. И послал его немилостивый судья в дремучий лес деревья валить. Но там-то он как-то с лешим договорился, ублажил его, помог ему лесной хозяин домой воротиться. Только с тех пор переменился наш Хатен Блудович. Уж не глядит он ни на княжеских дочерей, ни на сенных девок, а чуть заметит кого маленького, да лысоватого, вроде того, что в гробу видал. Догоняет, целует, обнимает. Все надеется чары развеять. Вот ведь как бывает. После этого жихарь поглядел на Проппа. «Не вздумай, мыл, хоть и каменный, сам туда соваться». Я, Артур, уже оклемался от ужасного образа старухи и заметил:
3: «Мне кажется, сэр Джихар, что ваш приятель, сэр Хаттенблудович, попал в страну Кем или Миср. Именно там, в гигантской каменной гробнице, покоится царь-фараон. Пограбить эту гробницу было немало охотников, а вот целовать...»
2: «Это ж новелла!» — обиделся Жихарь. «Вечно ты испортишь!» «Ну да пошли, авось даст проб гладкую дорожку!»
1: Дорожку проб дал скоро. Она велась в траве и пропадала за холмами. Будимир соскочил со шляпы и побежал промять лапки. Жихарю все не удавалось завести песню, не удалось и на этот раз.
3: «Смотрите, сэр брат, кажется, ваш проб и впрямь шлет нам удачу».
2: «Да он не слабее нашего Фрезера», — сказал Яртур.
1: И указал рукой.
3: Жихарь присмотрелся. Далеко впереди виднелись три фигурки. По краям большие, а в середке поменьше.
2: «Прибавили ходу». «Мужик ведет в поводу двух коней», — обрадовался Жихарь.
3: «Но нам, увы, нечем заплатить».
2: «Какой щепетильный! Так неужели ты своего гнедого не признал? А ведет их не просто мужик. Цыган Мара нахально ведет наших коней прямо на конскую ярмарку. Надо успеть перехватить, а то вдруг он их уже отпежил».
1: «Как?» — вскричал Яртур. «Неужели злой конокрад столь далеко зашел в своих пороках?»
2: «Да ты не хуже Хатена Блудовича, только об одном и думаешь», — осклабился Жихарь.
1: «Отпежил? Значит, пятен на бока наставил особыми припарками, чтобы кони стали пегими.
3: Теперь тихо, только бы его не спугнуть». Побежали бесшумно, пригибаясь к высокой траве. Вскоре красная рубашка цыгана явственно нарисовалась впереди. У Мары на душе было легко, как у Жихаря, но Жихарь не успел затянуть песню, а Мара успел, и кроме звонкого своего голоса ничего не слышал.
1: Ни гнедой, ни ржавый тоже на погоню внимания не обратили, либо сообразили, что не чужие люди настигают, а родные хозяева.
3: «Брат!» — выдохнул принц, когда цель оказалась близко. «Настал, видно, мой черед показать толику чародейного искусства. Наши друиды преуспели в борьбе с конокрадами».
1: И забормотал по-своему. Потом выпрямился во весь рост и гаркнул.
2: «Остановитесь, сэр Мара, презренный вор, и дайте нам подробный отчет о своих действиях!»
3: «Болван!» — заругался шепотом Жихарь, но Мара уже услышал, дернул рукой, чтобы стряхнуть с нее один из поводьев. Но повод не отстал от руки, а кони шарахнулись в разные стороны, чуть не разорвав похитителя.
2: «О, липкое слово знаешь!» — зауважал побратима Жихарь.
1: Они не спеша подошли к метавшемуся, распятому на поводьях цыгану и занялись конями. Кони, узнав хозяев, ржали и ласкались. Мара только сверкал огромными черными глазищами и белыми зубами, да шипел. То ли слов не знал, то ли от страха отшибло ум. Его ведь еще ни разу не поймали. Жихарь подтянул подпругу, проверил седельные мешки.
2: «Ничего не понимаю», — сказал он. «Еда в мешках не тронута, словно он только сегодня лошадей из-под нас свел».
3: «Да, сэр Джихар. И этот чудесный цветок, сорванный мной на поляне, где мы впервые столкнулись с демоном, не завял. Ну что же мы будем делать с этим разбойником?»
1: Жихарь легко, без доспехов, вскочил в седло.
2: «Вот что, братка», — сказал он и яростно стал подмигивать принцу.
1: «Однако дорожки наши расходятся. Мне вон туда, а тебе совсем в другую сторону».
3: «Неужели я чем-то оскорбил вас или оставил в трудную и злую минуту?» Жихарь мигал, делал страшные рожи, стучал себя по голове и тыкал в цыгана пальцем, покуда принц не сообразил.
1: «А, вы совершенно правы, сэр Джихар. Конечно, поврось мы вернее достигнем цели. Да и общество ваше, признаться, стало меня тяготить».
2: «А уж как ты-то мне надоел», — сказал Жихарь и тронул ржавого пяткой.
1: Ржавый пошел в одну сторону, а гнедой в другую. Цыган заорал. Руки у него были длинные, но не шире же степи. Мара попытался напрячься и не дать себя разорвать, да где же ему с конями тягаться?
3: «Не спорю, это жестоко», — сказал принц.
1: «Но как же еще отводить охотников до чужих лошадей?» Цыган визжал и ругался.
2: «Ведь мы его первые поймали», — рассуждал Яртур. «Во всех градах и весях за голову сэра Мары назначена щедрая награда. Вы представите свою половину цыгана, а я свою, и мы еще окажемся в двойном барыше». «Смотри-ка, не так ты и прост, братка», — удивился Жихарь. «Хотя ты, Мара, конечно, можешь откупиться».
1: «Никаких поблажек», — воскликнул принц.
2: «Можешь откупиться, коли поведаешь нам главную цыганскую тайну».
1: «Ах, я и забыл», — сказал принц. «Благородные Адамычи и в самом деле советовали». Ржавый и гнедой съехались, Мара, почуяв слабину, начал торговаться. Предложил вместо главной цыганской тайны открыть какие-то другие секреты, как пежить коней негашенной известью, как подмолаживать им долотом зубы, как надувать сзади через полую трубку, чтобы казались покупателю сытыми и пузатыми. «Ничего ты, Мара, не понял», — сказал Жихарь. «Поехали, брат, розно».
2: «Эй-эй-эй», — тревожно зашумел Мара.
0: «Вот тебе и эй. Умел воровать, умей ответ держать».
1: Жихарь говорил так, словно сам сроду ничего чужого не брал.
0: «Давай послушаем».
1: Цыган скрипнул зубами и согласился.
3: «Знаете же, лживый сэр Мара, — сказал принц, — что мое заклятие спадет лишь в том случае, если вы скажете нам верные слова. Вы сами поднаторели в чародейных делах, и вам ведомо, что человека обмануть можно, а заклятие же никогда».
0: «Просим покорно, наступив на горло», — добавил Жихарь.
1: Мара вздохнул.
3: Он долго кряхтел, тужился, собирался с духом, но в последний миг осекался и боязливо оглядывался по сторонам, опасался, видно, своего цыганского бога. Побратимам уже и ждать надоело.
1: «Не договорились словом», — подытожил Жихарь и хотел тронуть коня, но тут Мара что-то прошептал.
3: «Чего-чего?» — склонились к нему побратимы. «Краденая кобыла дешевле купленной», — повторил Мара, и тотчас же его руки стали свободными. Правда, растянулись они так, что достигли земли.
2: «Не соврал», — растерянно сказал принц.
1: «Вот так тайно», — сказал Жихарь. «Да это любой дурак знает».
0: «Дурак не дурак», — сказал Мара, махая вольными руками, как птица. «Знает не знает, а только вот вам вся наша страшная священная тайна, уж какая есть».
1: Побратимы поглядели друг на друга, как малые дети, у которых злой парнище отобрал пряник. Они даже забыли хотя бы поучить конокрада дубинками для порядка. А вольный цыган уже толковал им про дальнюю дорогу, через какие города она идет, да куда еще ведет.
0: «Впереди Сафат река, невелика да глубока. Бродов нет, есть три перевоза. На первом уплату отрубают левую руку, на втором правую, а на третьем просят голову. Есть еще мост. Так называется, мост двух товарищей. Но по нему не всякий может проехать, а только если свято и нерушимо блюдет правила дружества».
1: «Это нам подходит», — весело сказал Жихарь. «Ну, кажи дорогу, лиходей». Мара бодренько побежал вперед, время от времени помогая себе руками.
0: «Не прогадал окаянный», — кивнул Жихарь. «Он мы какие хапалки ему вытянули. Теперь все кони его будут».

0: темных и даже вредных. Поспевая за проклятым цыганом, чуть не загнали коней. Надо было им дать остыть перед водопоем. Обидно ведь будет обрести, да тут же загубить. Мара услужливо вытирал конские бока пучками травы, пока спешившиеся побратимы важно обсуждали, к чему в глухом месте такой мост, да кем построен. Под мостами, говорил принц, живут зеленые гоблины. У них щелястые головы и ненасытные пузо. «Ладно, гоблины», — отвечал жихарь. «А ну, как поселилась там мокрая Макрида или девчачий пастух?» «Будимир», — позвал жихарь. «Выручи еще разок, погляди, не водится ли там кто лихой. Ты ведь гораздо нечисть гонять, а мы тебе червячков накопаем». Накопать, правда, не успели. Петух вылетел из-под моста, заходясь в крики. Побратимы взялись за дубинки. «Побереги коней!» — крикнул жихарь цыгану. С одной стороны из-под моста в перевалку вышел гусь, с другой — свинья. Казалось бы, чего жаловаться? Вот идут завтрак, обед и ужин. Только вот свинья была с доброго быка, да и гусь малый в чем ей уступал. «Вот почему мост двух товарищей?» – прошептал жихарь. «Почему, сэр, брат?» «Потом объясню, как живы останемся. Бей ты лапчатого, а я с кабаном разберусь. Берегись только, видишь, у него полон клюв зубов». Гусь вытянул шею длиной с конское тулово и зашипел. Я, Артур, с дубинкой и ножом кинулся на него, а свинья и есть не стала дожидаться, сама налетела на жихаря, норовя подмять. Жихарь уворачивался как мог, лупил дубинкой по глазам, тыкал ножом, но шкура была толстой в колючей щетине. «Вот так тебя! Это не в помоях рыться!» Свинья отбегала и снова неустанно с визгом налетала. Прикончить ее в раз не было никакой возможности, ладно, хоть рогов у нее не было. Жихарь уже притомился и обиделся, что придется погибнуть в схватке не с мировым змеем, а с поганой свиньей, даром что большой. Тупое рыло моталось перед ним, блестели красные глазки, пот заливал лицо. «Скоро я покончу с ним и приду на помощь, сэр, брат!» Время от времени обещал принц, да все не приходил. Видно, и гусь был непрост. За спиной хохотал, заливался цыган Мара, приставленный к лошадям. «Зря мы его не располовинили», — подумал жихарь, и вдруг понял, что сражается он вовсе не с колдовской свиньей, а с побратимом. Жихарь успел удержать руку с ножом, но принц, казалось, ничего не видел, и дубинка его летела богатырю повыше уха. Летела... и прилетело. У живых свое солнце, а у мертвых свое, называется месяц. Он белый-белый, приглядывает сверху для порядка. Ладно ли лежат господа умруны в сырой земле, не шевелится ли какой? А хоть бы и зашевелился, все равно ничего месяц поделать с ним не сможет, потому что лучи у него слабые, бледные, холодные. Вот и сейчас у моста через Сафат-реку смотрел он на побитую ратную силу. Но воины полегли здесь давно, уже и кости успели побелеть. Уже и воронам это место было ни к чему. Все, что можно было, вороны получили. Один, правда, прилетел дурак, поверив слухам, что у Сафат-реки валяются двое богатырей. Одни говорили, что свежеубитые, другие, что еще даже живые. Ворон прилетел, обрадовался, разогнался поклевать молодецких очей, да не тут-то было. Закричал, забрызгал искрами страшный огненный кур. Залетел на черного поганца, опалил взмахами золотых крыльев и прогнал далеко в степь. Шум и крики разбудили жихаря, но богатырь не сразу поверил, что живой.
1: «Знаем мы таких живых», — сказал он вслух. «Пока лежишь, все ничего, а как встанешь, отвалится рука либо нога, а то и брюхо все распластано».
0: «Я тоже не могу подняться, сэр Джихар», — отозвался Яртур. «Из меня, кажется, вытекла вся кровь. Вы сумели задеть ножом главную жилу. Правда, наш хранитель петух успел вовремя прижечь рану, и примерно с кружку все-таки осталось. Но при малейшем движении кружится голова».
1: «Я не виноват, братка. Оба мы не виноваты, это мост такой. Вот если бы мы махались не детскими ножичками, то надежно бы друг друга поубивали».
0: «Я понял», — сказал принц. «Чары этого моста пробуждают в человеке все злые чувства и обращают мимолетную неприязнь в лютую ненависть. Лошадей наших, разумеется, нет.
1: Я же их на попечение цыгана оставил, а он нарочно привел нас к этому мосту. Ведь сироту всякий норовит обидеть».
0: «Кстати, вы обещали мне объяснить насчет гуся и свиньи».
2: Жихарь назвал поговорку.
1: Странное выражение, решил принц.

0: Сколько раз я видел, как на подворье у зажиточного земледельца рядом разгуливают и свиньи, и гуси. В обнимку, конечно, не ходят, но все же поговорка всегда права. Вот я не люблю, например, ни царей, ни королей, ни князей. Старосту вижу, и того не люблю. А ты принц, пока из бескролевства. Вот оно и проявилось, это зло. Значит, и я не мог в себе до конца побороть презрение к простолюдинам, повинился я, Артур. Отныне буду еще более воздержан в словах и мыслях. Дай-ка я тебя лучше перевяжу, сказал жихарь. И стена я поднялся, да чуть не упал назад. В голове гудело, в ухе стучали молоточки, а левый глаз почти не видел, заплыл. Пока перевязывались, пока смачивали водой раны и ушибы, появился Будимир. Он начал беспокойно бегать вокруг, потом пролетел к мосту и замахал крыльями, как бы приглашая перейти на другой берег. «Ну да», — сказал жихарь, — «сейчас опять вылезут гусь да свинья, тут мы друг друга окончательно добьем». Огненный кур закричал на весь свет. «Верю, верю», — сказал жихарь. «Но сперва мы посмотрим, нельзя ли чем поживиться у побитого войска. Вот же глупые, порешили сами себя». «Стой! А почему мы их сразу не увидели?» «А их и не было вовсе». «Ну да, нарочно для нас с тобой привезли 100 вазов костей». Они походили среди погибших, раздвигая белые кости, но, видно, до того здесь ни один грабитель побывал. Ни доспехов, ни меча доброго найти было нельзя. Один сломанный лук, правда, валялся, им побрезговали. Жихарь взял его и покрутил в руках. Нельзя ли наладить? Я, Артур, поднял с земли хорошо сохранившийся череп и тут же чуть не выронил. «Бедный принц», — сказал череп. «Ты ведь знал меня при жизни, не раз смеялся моим остроумнейшим выдумкам, а я тысячу раз таскал тебя на спине, будучи шутом при дворе твоего царственного родителя». «При большой потере крови всегда так бывает», — успокоил себя принц. «Извините, сэр, мертвая голова, но вы меня, очевидно, с кем-то путаете. Увы, рос я вовсе не при королевском дворе, как мне не полагалось по чину, а в мрачных обиталищах друидов». «Возможно», — равнодушно изрек череп. «Без глаз я, ребят, как-то плоховато вижу, а из-за отсутствия мозгов постоянно обознаюсь. Это же не я должен говорить, а тот, кто меня поднимет». Я, Артур, бережно вернул череп на землю и сделал рукой охранительный знак. «Мы похороним вас, как положено, сэр Шут», — предложил он. «Хоронить так всех», — ответил справедливый череп. «А у вас и без того нет сил. Послушайте петуха и переходите через мост. Если вы остались в живых, значит, чары разрушены. И вы убедитесь, на той стороне есть что охранять».
1: «Откуда же ты про петуха знаешь, мертвая головушка?» — поинтересовался жихарь. «У тебя же глаз нет».
0: «У меня и ушей нет. Но ваша птичка так орет, что и мертвые услышат. Давайте, давайте, пока мы все тут не поднялись. А то народ у нас всякий». Они попрощались с душевным черепом и двинулись вслед за петухом. Будимир бежал легко, подлетая, но вот под ногами побратимов камни моста начали хрустеть и крошиться, разбрызнулись трещины. «Давай-ка, брат, ходу», — сказал жихарь и подхватил принца под руку. Они кое-как преодолели мост, когда единственная его опора посередине реки с сухим грохотом обрушилась, а вслед за ней полетело в воду все остальное. «Маленько живые», — наконец-то убедился жихарь. Оглянулся. На покинутом берегу застучало, заскрипело. Павшее воинство поднималось. Скелеты возмущенно размахивали костями, потом как-то урядились и принялись за работу. Благо, лопатки у каждого были свои. «Ничего не поделаешь, самим себе приходится могилу рыть», — сказал жихарь. «Вот если бы это мы их похоронили должным образом, они потом в трудный час пришли к нам на подмогу». «Обойдешься», — неожиданно сказал принц. Жихарь ахнул. На том берегу, чтобы дело шло повеселее, завели песню, но слов, по счастью, было не разобрать. «Реку им не перейти, умруны текущей воды боятся. Только вот что же за мостом стерегли товарищ гусь и товарищ свинья? Уж не клад ли?» «Золото нам здесь ни к чему», — сказал я, Артур. «На худой конец есть ваша удивительная ложка». «А где она?» — заорал жихарь, и зря ложка была не при нем. Полный месяц как раз проморгался от набежавшей тучи и осветил обширную поляну. Травы вообще вокруг хватало, но это была как бы поляна посреди степи. Четко очерченный круг сочных ярко-зеленых стеблей. «Вот оно что!» – протянул жихарь. «Так тут, значит, рясное место!» Разнозельная делянка.
2: Круг Деметры, воскликнул принц. Вот это удача. И как раз в полнолуние.
1: Оба, откуда и силы взялись, кинулись к поляне. Будимир уже с достоинством рассказывал в самой середине, кое-что поклевывал и камнееда выпустил из-под крыла. Тому тоже здесь попастись полезно.
3: «Да не топчись ты ножищами-то!» — прикрикнул богатырь на побратима и опустился на колени.
1: «О, а вот и сон трава! Правда, мы и без нее храпим неплохо, но потом пригодится.
3: Вот листочки дырявые. Прострел трава. С ней стрела пробьет любую броню».
1: «Не попалась ты нам раньше, плакун трава! От нее демоны в три ручья ревут, хуже детей.
3: Ты с корнем копай. В корне вся сила».
1: «Да не ножом, руками. Кто ж плакун траву железом добывает?»
0: «Вот травка царевы очи. Тебе полезно будет».
3: «Ага. Одна, две, три, четыре.
1: Стручок о девяти горошинах».
3: «Про такой стручок я, Артур, не слыхивал».
1: «Это от того, что ваши друиды слабые против наших волхвов и медунов. Мнят-то себе, а дело не знают. Вот, допустим, увязалась за нами конная погоня. Остановимся и примем бой!» – воскликнул принц.
3: «Ой, много ли мы с чехардой навоевали? Ну ладно, сотни верховых за нами бежит.
1: Тогда ведь мы что делаем? Зарываем стручок о девяти горошинах посредине дороги. Или даже не зарываем, а так пылью присыпаем. У них кони встанут и дальше не пойдут. Хоть до костей стягай. А вазы и телеги и вовсе перевернутся на ровном месте кверху колесами».
0: Долго они еще ползали по разнозельной делянке, искали и находили приудивительные травы, объясняли друг другу их свойства и достоинства, и житель все-таки признал, что принц тоже кое-что смыслит.
1: «Я еще одну травку поищу», — сказал он.
3: «От него новая кровь нарождается в теле. Только если попадется тебе корешок, похожий на малого ребенка, ты его не тревожь. Разорется так, что мы замертво рухнем».
1: «Да что я, сэр Джихар, мандрагоры живой не видел», — обиделся принц.
3: «Ну, это я так, на всякий случай», — успокоил его житель.
1: «Да, жалко нож, но придется загубить».
3: И стал острым лезвием обкашивать траву вокруг себя.
0: «Поздно заготавливать сено, когда коней увели», — усмехнулся принц.
3: «Обожди, увидишь, поздно ли, рано ли».
1: И тут блестящее лезвие со звоном сломалось.
2: «Есть!»
1: И жихарь потряс пучком зелени в кулаке.
2: «Нашлась!»
1: «Что нашлась?»
2: «А разрыв трава! Ножик-то сломался!»
1: «По-моему, тут все травинки одинаковые».
3: «Все, да не все. Пойдем к реке, я тебя научу, как разрыв траву отделить от прочих».
1: Они спустились к реке, и жихарь кинул в поток свою добычу.
3: «Видишь, простая трава по течению поплыла, вот этот стебелек, заметь».
1: «Зацепился за что-нибудь, сэр-брат».
3: «Не-не-не, ты гляди, он против течения идет».
1: Жихарь выхватил строптивый стебель из реки.
3: «Вот тебе и разрыв трава. Теперь любая казна будет наша, любой замок и засов нипочем».
1: «У нас эту траву ищут и находят по-другому», — сказал принц и стал объяснять, как именно.

0: Глава 19. Да будет вам известно, что я с порога отказываюсь от всяческого обсуждения, присоединяюсь к мудрому старинному взгляду, согласно которому кит – рыба, и призываю святого Иону засвидетельствовать свою правоту. Герман Мелвилл. «Не, все-таки правильно, что травка перелет растет редко и помалу», — сказал Жихарь, когда принц, выплюнув из трубки очередную горошину, догнал его. «Иначе люди вовсе разучились бы ходить, у них бы ножки отсохли. Или поулетали бы отсюда к зеленой бабушке». Побратимы плыли над степью, невысоко, над самыми верхушками желтеющих трав. Все утро ушло на то, чтобы освоить новый способ передвижения. Оба откусили по малой доле стебелька, так, чтобы тело только-только утратило вес. Сперва попробовали загребать руками, как в воде, но получалось медленно и неуклюже. Так и до старости не доберешься к горам, возвышающимся за равниной. Жихарь в сердцах плюнул, и его как-то сразу, как будто кто-то толкнул вперед по воздуху. Сообразив, что так никаких слюней не хватит, богатырь поплыл к месту ночлега и стал отбирать дикий горох и складывать в карман. Потом выломил полый стебель дурноцвета и сделал себе с принцем две трубки. Теперь двигаться можно было быстро, как конь на рысях. Будимир летел впереди, пугая перепелов, и следил за опасностью. «А я ведь эту травку как узнал?» — продолжал Жихарь. «В малолетстве моем приходилось мне и пастушить, и вот один раз белая корова где-то перелетом нажралась и взлетела. Я за хвост успел ухватиться, а она все выше поднимается. Струсил, отцепился, чуть не поломал ноги. На корову в небесах сейчас же чуть не налетели всякие ясные соколы. Она от страха и сдохла, и грохнись об землю в лепешку. Гоню стадо домой, плачу, ведь хозяин теперь убьет. И чем же это кончилось? А ничем. Я сам его убил. Не обижай сироту».
1: «Сколько же вам было лет, сэр, брат?»
0: «То ли 9, то ли 10».
1: «И как же вы с ним справились?»
0: «Ха! Да еще о 5 годах я справился с егой бабой, поедучей ведьмой. Неужели не слышал?» Так к ходу прибавил. Они долго летели в полном блаженстве от того, что не приходится переставлять ноги. Говорили о том, о сём. Принц вспоминал книжную премудрость.
1: «А еще там говорится так. Благородно рожденный подтверждает свою добродетель активным испытанием силы, ловкости, отваги, либо также хитроумия, мудрости, находчивости, либо богатства и щедрости. Либо, наконец, состязанием в слове, то есть заранее восхваляя, либо заставляя поэта или Геральда прославлять ту добродетель, в которой он хочет превзойти соперника».
0: «Правильно говорится. Сам себя не похвалишь, ни одна собака не похвалит».
1: «Знаете, сэр, брат, — сказал Яртур, — перед сном я не удержался и отведал-таки траву царевы очи».
0: «Ну и как?» – оживился богатырь. «Как травка-то?»
1: «О, я тотчас же возомнил себя на троне. Ко мне со всех сторон подходили отважные воины, сметливые торговцы и трудолюбивые пахари, ища моего суда. Я отправлял закон, девясь своей прозорливости и премудрости».
0: «Ну, видишь, какая полезная травка. Вот придет твое время, залезешь на престол, а уже кое-какие навыки есть. По мне же все эти премудрости хоть провались, меня туда на аркане затянуть нельзя».
1: «Так ведь я и не ищу власти ради власти. Во-первых, у меня долг перед отцом и королевством, во-вторых, моя держава будет не похожа на другие».
0: «Ой, Ли, все государи так обещаются, а потом такое начинают вытворять».
1: «Нет-нет, я соберу самых благородных, самых достойных, посажу за один стол с собой и буду лишь первым среди равных. Я установлю строгие правила для своей дружины, и всякий, кто оставит человека в беде, обидит слабого или нанесет в поединке бесчестный удар, поплатится изгнанием».
0: «Ну, мне за твоим столом точно не сидеть. Я ведь в бою не разбираю, какой удар честный, а какой так себе. Да и равенства за царскими столами не бывает. Я ж тебе рассказывал, как со мной все на перу началось. Начнут спорить, кому на ближнем конце сидеть, кому на дальнем. Слово за слово и передерет своя благородная дружина».
1: «Это верно», — загрустил принц. «В самом деле, как же мне их рассадить, чтобы никого не обидеть?»
0: «Вот уж это проще простого. Ты и стол вели сделать не как у людей, а круглый. У круга ни конца нет, ни начала. Не будет и обиды».
1: «Великолепно!» — воскликнул Яртур. «А людей я стану подбирать подобных вам по верности и доблести».
0: «Круглый стол сплотить не диво», — сомневался Жихарь. «Диво переделать тех, кто за ним будет сидеть. Одного оскорбляет неравенство, а другого — равенство». Это вы единственный из вредности говорите, сэр брат. Мой круглый стол войдет в легенды. Вот-вот, будет что дедушке пропу рассказать. Ой, батюшки мои, жрать-то как охота. К счастью, здесь водились суслики с доброго поросенка. На следующий день, когда до гор оставалось рукой подать, кончились стебельки перелет травы. Сдремавшие на лету побратимы, добром поминая сусликов, опустились на землю. Но легкость в теле оставалась. Можно было еще бежать и бежать, то есть совершать далекие прыжки. А когда и последние капли волшебного зелья утратили силу, ноги показались неподъемно тяжелыми. «Разбаловались мы, брат», — вздохнул Жихарь. «Какие, однако, странные тут горы. Никаких предгорий. Встают с земли, как будто их великаны навтыкали». «Когда я думаю о величии дела, которое нам предстоит, — вдохновенно сказал я Артур, — то даже встреча с Варкалапом кажется мне мелкой и незначительной».
2: «Фараон гордился, да, в море утопился, — напомнил богатырь. Может, там какой дяденька сидит, который Варкалапов на ладошке нянчит. Возьмет и раздавит нас. Не со зла, сослепо».
1: «Возможно, это и развалины древней крепости. Я читал о таких. Ты камень был какой-то особенный, влажный, ноздреватый, в мелких красных прожилках, как на пьяном носу. Нет, например, его жрать не стал. И пахло нехорошо». «Мы неразумно потратили траву перелет», — вздохнул принц. «Лучше бы как раз эти горы перелететь. Не забывайте, сэр Джихар, что у нас все еще нет доброго оружия. Видите проход в скале? Вдруг это лабиринт, а в середине его притаился и поджидает нас неведомый враг».
2: «Ты, брат, погляжу, норовишь вовсе без врагов прожить». И Артур покраснел и ринулся в пролом. Должно быть, это и вправду были развалины старой крепости, но такие древние, что стали уже частью природы. Жихарь догонять отважного принца не стал, шагал ровно, размеренно, а Будимир, видно, приуныл и струхнул, все время ошивался возле ног, мешал ходу. Хуже всего было то, что ни справа, ни слева нельзя было осмотреться. Черный камень до небес. Жихарь вытащил дубинку и шел, хлопая себя по ладони. Он вспомнил, что именно так делали менты поганые, колдовали поди по-своему. Убегал впереди принц красный, вернулся принц бледный. «Приготовьтесь, сэр брат, принять неравный бой». Жихарь не стал выяснять подробности и кивнул. Через несколько шагов они увидели врага. Необъятная туша словно застряла между скал. Старая замшелая шкура, когтистые передние лапы толщиной с тысячелетний дуб. Длиннющая шея, бородатая голова и большие человеческие глаза. Побратимы остановились.
1: «Может, попросим достойного Будимира ослепить чудовище?»
2: «Ну ты прям палач какой-то», — рассердился Жихарь, бросил дубинку, раскрыл руки и заорал, шагая вперед.
1: «Дедушка Святогор, а вот и я! Свиделись все-таки!»
2: Он подпрыгнул и повис у чудовища на шее. «Разве ты не знаешь, что в старые годы все богатыри как раз такие и были?»
1: «Я слыхал немало о великой сэре Святогоре и его неслыханной силе», — ответил принц, которого все еще пробирала дрожь. «Но когда я всегда полагал его человеком огромного роста».
2: «Чудак ты! Сам посуди, стоит ли такое тело на двух ногах? Как же ему не подпираться хвостом?»
1: «А кости старых богатырей ты поди видел, так что что спрашиваешь-то?» «Нынче богатыри иные, вот как мы с тобой».
2: «Да», — сказал принц.
1: «Возможно. Ведь великий Беовульф тоже был скорее медведь, чем человек. Но вы, кажется, понимаете его речь. Я разбираю лишь отдельные слова, и, по-моему, старик в беде».
2: «Да еще в какой беде-то? Упавшей скалой перешибло самую хребтину».
1: «Это как мы и думали». «Да, это как мы и думали, не горы, а древняя богатырская застава. Он пришел сюда умирать, как и собирался. Думал заснуть спокойно и навсегда, а теперь терпит муку».
2: «Что мы можем для него сделать?»
1: «То, что один воин для другого. Вот когда меня неизлечимо ранит, а я попрошу у тебя последний удар, откажешь?» Принц смешался.
2: «Ну, можно бы угостить его сон травой», — соображал богатырь.
1: «Но ведь ее у нас всего ничего, а ему копин 10 надо, не меньше». Святогор с хрустом поднял веки и вытолкнул из себя несколько слов, таких же тяжелых и замшелых. Жихарь выслушал его, кивнул, взял побратима за руку и подвел к голове Святогора. «Вот», — поклонился Жихарь, королевичу шею согнул.
2: «Вот мой побратим. Называется Королевич Яртур. Мы с ним на крови поклялись делить все пополам».
1: «Что «Что вы собираетесь с ним делать?» – шепнул принц.
2: «Стой да молчи. Дедушка, ты дохни-то в полсилы, чтобы нам не перебрать, сам понимаешь».
1: Святогор приподнял голову над камнями, приблизил ее к самым лицам побратимов и фыркнул из ноздрей белесым паром. Запаха у пара не было.
2: «Дыши глубже», — велел жихарь принцу.
1: И Артур все еще ничего не соображал. Они легко взобрались наверх, также легко наломали скал и стали сбрасывать их вниз, возводя над старым Святогором полагавшийся ему по богатырскому чину курган. Жихарь, волоча к вершине громадную глыбу, даже не запыхался.
2: «Он не мог умереть, не передав кому-нибудь свою силу», — объяснил житель. «Ну, не всю, конечно, иначе бы им по горло ушли в землю.
1: Так в этот валунчик сюда положи».
2: Ну вот, и похоронили по всем правилам.
1: И Артур никак не мог прийти в себя от внезапно обретенной силы, разглядывал руки и ноги, словно чужие.
2: «Терпи», — сказал житель. «Теперь другая жизнь начинается. Придется, к примеру, больше есть и пить».
1: «Сэр Джихар», — обрадовался принц, — «да ведь с такой силой меня уж наверняка признают королем».
2: «Ох, кто о чем, о вшивой обане?
1: Жалко, нечем тризну справить.
2: А про еду я всерьез. Нам, сильно могучим, голодать никак нельзя. Скоро отвалимся и мизинным пальцем не двинем. И любой отрок спокойно зарежет.
1: Я давно знаю, что за все нужно платить.
2: Это хорошо, что знаешь».
1: И они, возрыдав над старым богатырем по обычаю, спев про трех воронов, пошли дальше, пинками расшвыривая валуны, и шли ходка. Будимир не поспевал, жихрь жалился над петухом и посадил обратно на шляпу. Теперь петух, даже сам друг с камнеедом, для него ничего не весили.

0: Глава 20. Ох вы, мужчины, вы скотины, у вас азиатские глаза. Вы девок любите словами, но своим сердцем никогда. Песня.
1: Бух, бух, колотили землю богатырские ноги. Легкая обувка от ударов страшной силы очень быстро разлетелась на куски, и теперь за названными братьями оставались глубоко впечатанные босые следы. «Ох, не вынул бы худой человек, не нашептал бы», – горевал по этому поводу жихарь. Но причин для горевания было куда больше. Кровь бежала по жилам с таким шумом, что, наверное, и посторонний бы услышал. Очи с трудом ворочались в глазницах. «Перебрали все-таки, пожадничали», – думал богатырь. И Артуру было, судя по всему, не легче. Трещали и расходились по швам кожаные кафтаны, и с каждым движением все сильнее и сильнее хотелось есть.
2: «Стой, братка», – скомандовал жихарь.
1: «Нам теперь должно быть лучше ползти ползком или даже к отма катиться. Прости, кажется, я глупость сделал и тебя втянул».
2: «Почему же глупость? Всякий мечтал бы о подобной силе».
3: «Ха, размечтался. Скоро наши тела сами себя жрать начнут.
1: Вон у тебя щеки-то как ввалились. А я все вроде как положено делал. Нам ведь теперь с тобой целый обоз харчей гнать, чтобы выжить. А здесь какой обоз?»
0: Жихарь молнией метнулся в сторону и выхватил из травы зазевавшегося суслика-байбака, здоровенного по колено, без труда освежевал и сунул Будимиру на скорую руку поджарить.
2: «Сэр Джихар,
0: кажется, мы съели его с костями», – растерянно сказал принц через малое время.
3: «Да».
0: Жихарь удивился и огляделся. Костей точно не было.
1: «Поднимемся на пригорок», – предложил принц. «Будем лежать и ждать, не пройдет ли кто мимо».
3: «Людоедство – дело худое», – жихарь вспомнил Гоку с братом.
2: «Ну, я имел в виду, ну, скажем, сидельные суммы с провизией», – смутился Яртур. «А конину есть мне уже приходилось». Они взошли на пригорок и огляделись. Кое-где в полях темнели лесные острова. На небе ничего не было, кроме одного разве солнца. Огненный кур похаживал в траве, выдергивал приглянувшихся букашек. Камнеер Шамир тоже разжевался редкими камешками. Им-то было хорошо.
4: «Только не будем говорить о еде, сэр Джихар», — сказал принц и громко сглотнул слюну.
3: «О чем еще говорить?»
0: «Ну, обо всяких ученых предметах.
3: О подвигах героев, о доблестях мужей, о славе полководцев, о старинных книгах, в конце концов.
1: Ну, читал я одну в детстве. Не сам, конечно, а Дрозд мне читал. Он знал многие языки и наречия. Называлась она «Толкун книга».
0: «И о чем же она?»
3: «Да как сказать. Там, понимаешь, трое недомерков бегают по всему свету и ищут, куда пристроить волшебное кольцо, чтобы не досталось оно мироеду. Там и люди были, и лесные. Только эти недомерки всех обошли. И царей, и королей, потому что были гораздо пожра... Ой, а может и нет, я до конца не дослушал. Большой уже вырос».
0: «О-о-о!» — воскликнул принц. «Вам повезло, сэр брат. Это же знаменитая запретная сага о кольце власти. К сожалению, немногие смогли дочитать ее до конца, не повредившись в рассудке. А те, чей разум оказался не столь крепок, стали наряжаться в одежды героев, мастерить деревянные мечи и щиты, бегать по лесам и полям на потеху добрым поселянам. Неужели у вас дозволяется читать такое даже в детстве?»
3: «Ну, дети тоже люди.
1: Кто знает, сколько разговоров было бы переговорено на этом самом холме Кургане Пригорочки до тех пор, как незваным братьям окочурится, но только Будимир дал тревожный знак. Жихарь приподнялся на локте. Прямо к ним по траве мчались десятка два всадников. Жихарь толкнул принца в бок. Тот поглядел осоловевшими глазами и махнул рукой. Его даже на подвиги уже не тянуло. Всадники приближались. Кони у них были хороши, стройные и в одну соловую масть. Но богатырь сразу отметил, что при нынешней силе их с Яртуром даже лошадки не сдюжат. Всадники были закованы в кое-как залатанную броню, вооружены луками и саблями, румяны и безбороды. Борода у бабы нипочем не растет, если это, конечно, не баба-яга. «Вот куда нас занесло! В окаянию! Бабью землю!» «Как известно, они подвергают мужчин изощренным пыткам», – бесстрастно отметил принц. Побратимы нехотя поднялись.
3: «Здорово, красавицы!» – гаркнул жихарь, стараясь перекричать бурчание в животе.
1: Красавицы помалкивали.
4: «На женщин производит впечатление учтивый и галантный старинный слог», сказал Яртур, показал всадницам выставленный палец на правой руке и воззвал. «Хай, малышки, как насчет перепихнуться?» Но и старинного слога здесь не жаловали. Свистнул ременный аркан, затянулся вокруг богатырских плеч и сразу же лопнул. Тотчас десяток петель взметнулись в воздухе и попали куда надо, но и они не выдержали перенятую Святогора мощи. Конные красавицы не растерялись, дружно взялись за луки и натянули тетивы. «Глаза побереги», — посоветовал жихарь и закрыл лицо руками. Стрелы вонзались в тела побратимов, портили одежду, точнее лохмотья, но от соприкосновения с каменными мышцами раскалывались, расщеплялись пополам. Стрел было много, бабы попались упорные. Когда опустили колчаны, всадницы взялись за сабли, тупя их и ломая. Помаленьку обрывки одежды слетели с жихаря и Артура, на телах же не наблюдалось и царапины. В отчаянии предводительница отряда попробовала смять жихаря конем, но туго пришлось именно коню. И тогда красавицы в гневе побросали бесполезное и поломанное оружие, стали шумно рыдать и голосить. Жихарь пробовал их утешать, осторожно гладя по головам, отчего шлемные ремни лопались. А Яртур, забыв учтивость, сорвал у одной из врагинь седельную сумку, нащупал в ней ковригу хлеба и стал жадно отрывать зубами куски вместе с кожей сумки. Потом опомнился и с величайшими извинениями протянул названному брату его долю. Встречать пленников вышел весь город. Хотя шли они по доброй воле, маленько подкрепившись. Коня, который расшибся, а жихаря пришлось прирезать, зажарить и съесть почти целиком. Женщины с ужасом глядели на непобедимых чудовищ, потом стали упрашивать их пройти в город, иначе им дозорным не сдобровать. Чистокол вокруг города был набит кое-как, походил на гребень с выломанными зубами. Дома располагались в беспорядке, срублены были, видно, на скорую руку или же в полной темноте. Заугольные бревна торчали не вровень, окна прорубались в самых неожиданных местах, ступеньки на крылечках были разной высоты. «Руки бы плотничком поотрывать», — ворчал жихарь. Не все насельницы града ходили при оружии. Большинство вырядились в яркие сарафаны, бегали малые девчушки. «Глядите, сэр Джихарь!» — воскликнул Яртур, хватая побратима за руку. Другому бы кисть сломал. «Верно говорят, что они отрубают руки мужчинам». Из-за очередной избы вышел невысокий мужичок в накидке до пят, и вся фигура его была треугольной. Мужичку было хорошо от выпитого. «Вот поедим досыта и посчитаемся с ними за мужиков», — пообещал жихарь. Штанов на нем почти не осталось. На кособокое крыльцо самой большой избы вышла здешняя царица или княгиня, дородная, срослобровая, в панцире искусной работы, явно не здешних мастеров. «Не будем унижать ее, брат», — попросил принц. «Все-таки царственная особа».
5: «Все вы, голубая кровь, друг за дружку стоите», — ответил жихарь. «Так почему же они мужикам заодно и ног не поотрубают? Чем проще? Подвесил на крючок и пользуйся».
4: Княгиня заговорила. Принц не понимал ее вовсе, а жихарь через два слова на третье.
5: «Предлагает нам здесь княжить», — перевел жихарь. «В награду за то, что мы убили страшного зверя в горах».
4: «Это они о достойном сэре Святогоре?»
5: «Так они дуры. Ну пусть лучше подумают, что хотят, лишь бы накормили сперва».
4: Княгиня продолжала речь, заламывала мощные руки, показывала то на принца, то на жихаря, делала зверское лицо. «Ах ты, гадина!» — возмутился жихарь. «Хочет, чтобы мы с тобой сошлись в поединке за княжий престол.
5: Еще чего!»
4: «А знаешь, братка, чем тебе свое королевство искать? Может, здесь и закоролевствуешь?» «Во-первых, — сказал Яртур, — я поклялся пройти с вами весь путь до конца. А чего стоит король, нарушающий собственные клятвы? Во-вторых, чужого мне и даром не надо».
5: «Все-таки ты дитё!» — вздохнул жихарь и стал требовать еды, для верности широко разевая рот и щелкая себя по кадыку.
4: Бесстрашные воительницы, Яртур называл их амазонками, сразу все сообразили и стали вытаскивать прямо на улицу кособокие столы и ненадежные лавки. Лавки не выдержали тяжести побратимов, пришлось для них выкатить колоды, на которых мясо рубят. В избах задымили печи. Сложены печи были тоже кое-как, поэтому дым валил больше из окон, чем из труб. Будимиры щедро кормили зерном и знакомили с местными курочками. Камниет избавился от петуховой опеки и скромно обрезал брошенный посреди улицы мельничный жернов. Вскоре к столам потянулись красавицы, неся на вытянутых руках громадные блюда.
5: Треугольные мужички ловко катили ногами дубовые бочки. Жихарь рукой позвал мужичков к себе за стол. Амазонки возмущенно загалдели, но принц, уже хлебнувший из бочонка через край, погрозил им пальцем. Одних поросят съели около сотни. Жихарь все удивлялся, как быстро и незаметно опорожняют его искалеченные сотрапезники кружку за кружкой. Вроде бы зубами за край не хватают, не запрокидывают, как обычно, а кружка куда-то исчезает и ворочается порожней. Общий язык с мужиками нашли скоро, и чем больше пустых бочек откатывалось, тем яснее и понятнее этот язык становился. Наконец, когда уже вот-вот готово было наступить полнейшее понимание, Жихарев сосед, самый здесь крупный и достойный муж, отвалился на спину и рухнул. «Не было молодца побороть венца», – вздохнул Жихарь, а поглядеть на такого он мечтал всю жизнь. Он поднялся, чтобы отнести своего нового приятеля в спокойное место, подхватил его, как перышко, на руки, и тут подумал что-то неладное. Содрал с пьяного накидку и... «Ха! Братка, да никто им рук не отрубает, гляди!» Принца, несмотря на силу, вино все-таки достало. Он без удовольствия оторвался от пирога с грибами и глянул. Руки-то у мужика были, только вот росли они из того же самого места, что и ноги. Прочие мужики давай плакать и рассказывать побратимам о лютой беде своего племени. Оказывается, в старые времена здешние мастера славились на весь свет. Не было нигде таких кузнецов, плотников, оружейников, шорников, гончаров, столяров, рыбаков и прочих умельцев. И мы завидовали все на свете. А потом завистники сговорились и наняли сразу 12 драбаданских колдунов. Колдуны тихонько подкрались к ограду и ворожили 12 ночей подряд, отчего руки у мастеров переместились на это самое место. И таким крепким было заклятие, что и дети мужского пола стали рождаться с тем же пороком. Поэтому все ремесло, в том числе и воинское, а потом и вся власть в племени, перешли к бабам. Нет хорошей жизни. Мужики рыдали и жаловались. Но Жихарю отчего-то показалось, что в душе они положением своим довольнёшеньки, так как почти никаких обязанностей не несут, а пить им позволено в утешение за количество от пуза. «Маненько бы и я так пожил», — заметил про себя Жихарь. Когда последний из племенных мужей не сдюжил вина, место на их лавках немедленно заняли самые пригожие девушки. Они толком не ели, не пили, лишь подперли щечки кулачками и, пригорюнившись, любовались побратимами. Тут голод покинул Жихаря. Он стал перемигиваться с девушками и на пальцах показывал, как сильно он их любит. Девушки с понятием вздыхали. Принц Яртур бледнел, краснел, а потом дико заорал. «Не подумайте дурного, сэр Джихар!» С этими словами он легко выхватил из-за стола двух ближайших молодок, сунул их себе под мышки и побежал со своим драгоценным грузом куда-то вдоль по улице. «Однако падок ты, брат, на полые места!» — крикнул ему вслед Жихарь, и тут его самого добрый десяток девиц кое-как выволок из-за трапезы и повлек на ближайший сеновал. Святогоровы силы, ну, не всей, конечно, хватило на 3 дня. А потом названные братья стали замечать, что захотелось им отдохнуть одним, без прекрасного окружения. На рассвете 4-го дня оба потихоньку скрылись от подруг и встретились в кустах у реки. «Ну, нашел себе королеву?» – первым делом спросил Жихарь. Принц помотал головой. «Вот и я тоже. Но никого-то не обидел, не обошел». И Артур опять помотал головой. «Молодец. А то они друг дружке очи-то поцарапывают. Зато теперь тут народятся здоровые дети, пойдет добрая жизнь».
6: «Интересно, сэр, брат, а чего же они раньше не догадались прибегнуть к помощи странников вроде нас?»
5: Жихарь потянулся довольно со вкусом, как отсеявшийся земледелец. Обыкновенный странник здесь бы еще в первую ночь удавился или повесился. К тому же эти люди боялись ходить в эти места из-за Святогора. Кто же теперь помнит, каковы были старые богатыри? А вот здешнюю лишнюю силу мы извели, и это хорошо. Принц сжал кулак. Камешек в кулаке треснул, но не искрошился в мелкий песок, как еще недавно. Все-таки жаль. «Не жалей! Обожрал бы свое королевство, пустил по миру. Кроме того, сила осталась все же немалая».
6: «Ох, темнее! Заметили нас!»
5: Яртур вздрогнул. С криками и причитаниями к ним приближалась толпа амазонок. Впереди поспешала княгиня, она шумела пуще всех. «Все-таки требует, чтобы один из нас тут воцарился», — сказал Жихарь. У них так записано в преданиях.
3: Делов-то. Отговоримся. Вот я сейчас начну врать, а ты подбирай.
5: Совестишься подбирать, помалкивай.
3: Жихарь поднялся, поклонился бабам и сказал: простите, красавицы, на невольном обмане. Пошли на это из одной любви к вам. А поразил чудовище и похоронил его под скалами наш вождь и учитель, великий цыган Мара.
5: Женщины загалдели. Видно, Мара отличился и тут. На лицах красавиц высказалось сильное сомнение.
7: Государь наш Мара только из скромности прикидывается простым конокрадом, продолжал Жихарь.
3: Такой уж на него был наложен зарок. Но нынче все сроки вышли. Он послал нас проведать, кто тут живет. Теперь мы ему непременно доложим, что его ждут с нетерпением. Подождите, в скорости он сам к вам пожалует во главе несметного войска.
5: Но окаянные бабы ждать не захотели, вскочили на коней и помчались в разные стороны искать вожделенного владыку.
3: Вы его сразу узнаете. Рубаха красная, на руки долгие, посоветовал им на дорожку Жихарь и добавил: ох, не сдобровать Маре. В адских вертепах и то сыщут. На прощание и расставание ушло еще 2 дня. Наконец Жихарь понял, что пора и честь знать, иначе вся Святогорова сила до капельки утратится на перинах и сене. В промежутках между объятиями чинили доспехи, тут и кузня была. Нашли пару старых, но худо-бедно годящихся мечей. Одна была беда – кони от побратимов шарахались, не вынося Святогорова духа.
5: «Видно, так до полуденной росы пешком и подтопаем», – вздохнул Жихарь. Достал золотую ложку и определил направление.
3: Молодки, не пожелавшие искать цыгана, завздыхали и заплакали, увидев, куда показывает стебель. «Чего ревете? Мы же непременно вернемся», – обещал богатырь. «Чего в той стороне такого страшного?»
5: Из сарафанной толпы вышла старая-престарая бабушка. Жила она долго и говорила поэтому вполне уверенно.
8: «Лучше бы я, добрые молодцы, вас удавила своими руками, чем отпускать в те края, злочародейный Драбадан!»
5: Но тут и у Жихаря личико вытянулось.
8: «Вы никак боитесь, сэр, брат?» – обрадовался Яртур.
3: «Если и боюсь, так за тебя!» – нашелся богатырь.
8: «Сколько же нам еще идти, сэр Джихар?»
3: «Да ты что, совсем память со своими девками заспал? Я ж говорил, 40 дней и 40 ночей.
8: А потом
3: дальше пойдем».

0: Сегодня мы начинаем с главы первой части второй. Там, где нас нет, Михаил Успенский, сага о похождениях былинных богатырей. Итак, глава первая. Правый сапог он надел на левую ногу, левый сапог он надел на правую ногу, повернулся и прочь он пошел. Исчезновение и возвращение Телепинуса. За пределами света, на краю седых небес, произрастает дерево, вышиной равное самой высокой горе. На ветвях этого дерева вместо листьев растут живые головы, их ровно столько, сколько на свете людей, и каждая говорит и говорит свое, пока не упадет с ветки вниз, обозначив конец чьей-то жизни. Если кому повезет попасть в те места, он может попытаться залезть на дерево, отыскать такую голову, чтобы в точности походила на его собственную, и узнать от нее, что случится в его судьбе и как можно избежать горя, болезни или бедности. Но такое большое это дерево, и так много вещих голов на нем произрастает, что можно разыскивать свою до самой старости, если, конечно, не успеешь состариться, добираясь на край седых небес. А если и не состаришься, сумеешь найти свое подобие, так тоже толку немного. Ведь головы вещают все в раз, шум стоит, как на тысяче ярмарок, ничего не расслышишь и не поймешь. Поэтому никто туда и не ходит. И непонятно, кто это дерево посадил и с какой целью, поэтому хватит о нем. Побратимы шли, проклиная окаянских сапожников. «Не беда, сэр, брат!» Временами принц делался весьма ехиден. «Скоро подрастут ваши сыновья, вот они-то и станут добрыми чеботарями». «Мои станут чеботарями», — невозмутимо отбивался жихарь. «А твоих вот едва ли выучат чистить отхожие места. Одно им только заделье и подойдет — пособлять повивальным бабкам, перекусывая пупки». Побратимы переругивались не со зла. Просто шагать в Дрободан молчком очень страшно. Будимир и тот не петушился и не покидал новые жихаревые шляпы, войлочные с широкими загнутыми полями. «Не повредило бы нам поклониться Проппу», — сказал принц. «А признаешь, что Пропп-то покрепче вашего Фрезера будет», — сказал жихарь. Но ни одного истукана им по дороге не попалось. Мало того, встречались время от времени заросшие ямки или пеньки подрубленных столбов. «Поковыряли они всех наших идолов», — определил жихарь. «Тут свои порядки». Листья здешних деревьев трепетали без ветра. Птицы пели печально, как на тризне. Побратимы то и дело ощупывали на себе многочисленные обереги, понавешанные недавними возлюбленными. Лягушачьи косточки, черепа, не топыри и просто дырявые круглые камушки. Против славы дрободанских кудесников все это было прахом. Жихарь нагнулся, подобрал на счастье подкову, богато живут, и, завязав ее узлом, передал спутнику. Принц без труда развязал. Мучили подкову, пока не переломилась надвое. Тут и дорога надумала раздвоиться. Никакого указательного камня у развилки не наблюдалось. Жихарь достал подаренную за жаркую любовь монетку с ликом неведомого владыки и подбросил. Выпала левая дорога, поэтому пошли по правой. Богатырь то и дело косился налево. Вдруг там лучше, а потом... «Глянь-ка, брат! А вон мы и сами идем!» Принц глянул. За невысокими деревцами точно остановились двое, во всем подобные побратимам, вплоть до петуха. Оба Будимира обиделись и громко заорали, а люди на левой и правой дорогах стояли, разинув рты. «Эй, вы!» — окрикнул жихарь, и крик вышел двойным, ровно как и петушиные вопли. Жихарь махнул рукой на пару с двойником. «Это нас дрободанцы сходу начинают морочить. Давай не будем на них пялиться, пойдем своим путем». К такому же решению, видно, пришли и левые побратимы. Дороги расходились все дальше, скоро и двойников не стало видно.
1: «Встретить двойника к смерти», — сообщил принц.
0: «Да уж не к добру», — согласился жихарь. Дорога пошла вверх на холм. «Замучились бы мы в доспехах, когда б не Святогорова силушка», — сказал жихарь. «Сейчас глянем сверху и увидим, что нас ждет», — откликнулся Яртур. На вершине зеленого холма стояло одинокое дерево, словно нарочно посаженное, с высоким голым стволом. Только на вершине раскинулась густая шапка зазубренных листьев. Под деревом сидели двое в нарядных атласных одеждах, обратясь лицом друг к другу. На побратимов они и не глянули.
1: «Сдается, оружия у них никакого нет», — сказал жихарь.
0: «Страшнее другое, сэр, брат. Оглянитесь».
1: Жихарь посмотрел и охнул. Вся равнина, сколько хватало глаза, вспучивалась тут и там точно такими же холмами, и каждый венчался точно таким же деревом. И возле каждого дерева сидели двое в нарядных атласных одеждах, а к ним с опаской приближались бесчисленные принцы и жихари.
2: Жихарь опять помахал рукой, и жест его повторили все двойники, и шагнул вправо, влево, то же самое.
0: «Понятно. Здешние чародеи воздвигли здесь множество огромных зеркал, чтобы сбить нас с пути».
1: «Значит, мы для них серьезные люди», — сказал жихарь. «Только нет здесь никаких зеркал. Во-первых, стекло страшно дорогое, а во-вторых, я десницей помываю, и подрак мой тоже десницей».
0: «Подрак? Десницей?» — не понял я, Артур.
1: «Ну, двойник, подрак, слово подражать, знаешь. А десница у нас будет правая рука».
0: «Вот как. И что же делать?»
1: «Обернем все себе же на пользу. Соберем всех этих наших подругов вместе, они сейчас же об этом толкуют. И пойдем большой грозной дружиной. Тогда нам никто не страшен».
0: Принц представил себе это дело и замотал головой. «Ничего не выйдет».
1: «Это почему же?»
2: «А потому, любезный мой сэр, что мы вот с вами идем такую уже неделю и в основном прекрасно уживаемся, если не считать прискорбную стычку возле моста. Не то будет, когда каждый из нас встретится лицом к лицу с самим собой, да еще многожды повторенным. Мне, например, другие претенденты на престол ни к чему, и без того чаю дорога к трону окажется весьма тернистой. А вы, достойные сэры Джихары, непременно передеретесь между собой».
1: «С какой стати?»
2: «Вы чрезвычайно противоречивый человек, сэр-брат, и в каждом из вас обязательно начнет проявляться какая-нибудь одна черта, неприятная другим джихарам. Я уже не говорю о сэре Будимире. Тут полетит столько перьев, что мы до конца жизни сможем торговать подушками и перинами».
0: Жихарь стиснул зубы и задумался так, что стало заметно.
1: «Точно», — сказал он. «Иной раз, бывает, так бы и дал себе по зубам, особенно если за дело».
0: «Вот я и говорю. Но тревожит меня другое. Раньше я думал, что подобное место может существовать только в неразгаданных трудах древних философов, а оно, оказывается, есть на самом деле».
1: «Что за место?» — насторожился жихарь и взялся за меч.
0: «Схватились за оружие и все остальные рыжие богатыри. Древние именовали его «Дурная бесконечность», — прошептал принц.
3: «Воно как!»
1: — шепотом же ответил жихарь.
3: «И что же нам тут теперь до смерти скитаться?»
2: «Не знаю. Возможно, эти достойные господа подскажут нам что-нибудь».
1: Побратимы подошли к сидящим. Оба незнакомца были уже в летах, в бородах, при морщинах. На одном был золотистый атлас, на другом серебристый. Между ними на плоском камне лежала доска, расчерченная черными и белыми полями. На доске стояли шашки, золотые и серебряные, под одежду.
4: «Играют в тавлеи», — шепнул жихарь. «Я тоже гораст, а ты?»
0: «Случалось», — ответил я, Артур. «Только вот такой странной игры видеть не приходилось».
2: И верно, золотые шашки стояли на белых полях, а серебряные — на черных. От того, что игроки двигали своих пехотинцев в разных направлениях, ничего доброго не происходило. Оба играли как бы каждый в свою игру, не поражая фигур противника и не теряя своих.
0: «Дурной бесконечности», — сказал принц, — «как раз и должно быть таким развлечением. Клянусь честью, если бы они метали кости, каждый раз выпадало бы равное число».
1: «Да», — сказал жихарь. «И сказки тут рассказывают все время одну и ту же. Про белого бычка».
2: «Вы тоже изучали философию, сэр-брат?» — оживился я, Артур.
1: «Не пальцем делом», — напомнил богатырь.
4: «Вот ты, братка, понимаешь, о чем они говорят?»
0: Игроки говорили... Вернее, повторяли одно и то же.
1: «Первично», — молвил один, двигая шашку.
4: «Нет, вторично», — возражал другой и делал встречный бесполезный ход.
0: «Первично! Нет, вторично!»
1: Но драться почему-то не лезли. И не надоедало же им, зато быстро надоело жихарю и всем остальным жихарям. Богатырь наклонился, тяжелой лапой смешал все шашки на доске и проворно расставил их в надлежащем порядке.
0: Игроки с испугом глянули на него, потом сплеснули руками и стали передвигать шашки с большой поспешностью, забирая у противника по две, по три за раз.
1: «Теперь другое дело», — жихарь выпрямился и удовлетворенно присвистнул. Не было уже ни вблизи, ни вдали никаких иных возвышенностей, кроме этого холма, и лишних людей тоже не было, все сгинули.
2: Игроки пожали друг другу руки, посмотрели на побратимов и, не поднимаясь, начали отвешивать им земные поклоны.
5: «Не за что», — скромничал Жихарь. «Вам бы это даже малый ребенок мог подсказать. Вы кто, люди добрые?»
2: «Пилорама», — сказал игрок, которого звали Пилорама. «Вшивананда», — сказал игрок, которого звали Вшивананда. Представились и побратимы, причем принц наступил Жихарю на ногу и свирепо прошипел, что им-то, молодым, надлежало назвать свои имена первыми.
5: «Простите, отцы, за невежество», — тут же повинился Жихарь. «А вы кто будете?»
2: Пилорама и Вшивананда поглядели друг на друга с недоумением и развели руками. «Да вот играем», — сказал Пилорама. А по глазам его видно было, что не имеет он Пилорама и малого понятия о том, кто он такой и что тут делает.
6: «А что вы тут делали?»
2: — не унимался Жихарь. Принц опять напомнил ему, что вопросы должны задавать старшие, но у игроков, видно, лишних вопросов не было.
6: «Спор наш весьма важен в онтологическом смысле», — сказал Вшивананда в золотистых одеждах. «Как, по-вашему, материя, она первична или вторична?»
2: Безымянный принц охотно принялся высказывать свое просвещенное мнение на этот счет, а Жихарю и сказать было нечего. Он пораскинул умом и подумал, что дрободанские колдуны решили поставить своих часовых, самых умных, сторожевым постом. Но от великого ума часовые Пилорамы и Вшивананда забыли о своих обязанностях и предались бесплодным умствованиям.
5: «Были бы вы помоложе, да попались бы мне на службе, пропали бы вы у меня на самых черных работах», — решил он.
2: Умный спор между тем опять пошел по кругу.
6: «Первично! Вторично! Это как посмотреть!» — восклицал Яртур.
2: Тут Жихарь с тревогой заметил, что на равнине там и сям начинают потихоньку прорастать бугорки.
5: «Хватит!» — рявкнул он. «От ваших разговоров мы опять угодим в эту, которая дурная!»
2: Спорщики замолкли. Бугорки разгладились.
5: «Пойдем отсюда скорей!» — сказал Жихарь. «Видишь, и Будимир тревожится, значит, все-таки застава эта, но хитрая!»
6: «Прощайте, достопочтенные старцы!» — сказал принц. «С большим удовольствием продолжил бы наш разговор, но времени ждет.
7: Как раз у нас-то время и ждет, чтобы наступить в надлежащее время», — сказал серебристый Пилорама.
2: Тут его сопернику пришел в голову другой, не менее важный вопрос.
7: «Скажи мне, отчего солнце вечером бывает красным?»
8: «Я скажу тебе, потому что оно смотрит в ад», — отвечал Пилорама.
6: «А скажи мне, отчего солнце вечером бывает красным?» — не унимался золотистый Вшивананда.
5: «Отцы, милостивцы!» — взмолился Жихарь. «Помолчите, пока мы не уйдем подальше. Или нет, я вам самую хитрую на свете загадку подкину. Бабушкин внучатый козлик, тещиной названной курицы, кем приходится?»
2: Лица у спорщиков вытянулись. Начали они разбирать Жихареву загадку по всем косточкам. «Уходим, уходим!» — торопил Жихарь. «А то, как на доске у них пойдут одни нищие, так мы отсюда никогда не выберемся».
7: Они сбежали с холма и помчались по равнине, то и дело оглядываясь, пока одинокое дерево не исчезло за горизонтом. Тут побратимы остановились и отдышались. Все-таки подлинно мудрые люди этот сэр Пилорама и сэр Вшивананда, заметил принц.
5: «Убивать пора», — согласился Жихарь.

0: Напоминаю всем, что на волнах 106.8 идет программа «Модель для сборки». Настоящее виртуальное путешествие. Глава 2 части 2 произведения Михаила Успенского «Там, где нас нет». Человек не должен зависеть от длины своего меча. Миямото Мусаши. Жихарь ожидал, что на границах Драбадана будут стоять и настоящие, могучие заставы, что в перелесках таятся зоркие разъезды, но ничего такого не было, и от этого становилось еще страшнее. Что-то ужасное должно скрываться за такой беспечностью.
1: «Ну ладно и то, что денег за проход не берут», — утешался богатырь.
0: «Не таковы предстанут рубежи моего королевства», — заявил Яртур. «Ни один враг не осмелится переступить их, не заплатив соответствующие мзды. Видно, без денежей и его доконало». «Правильно сказал тебе премудрый Соломон. Что вы, молодой человек, носитесь со своим королевством, как дурень с писаной Торой?» «Ему легко говорить, он самодержится в своем праве».
1: «О, а вот и лесной остров», — обрадовался жихарь.
2: «Посидим, отдохнем, а то нас тут на чистом месте всякий увидит и всякий обидит».
0: Но Будимиру лесной остров чем-то не полюбился. Петух запел, только напев был удивительный и незнакомый.
1: «Войдем на остров с двух сторон», — решил жихарь. Пошли розно, для порядка таясь за невысокими елочками. Ничего живого в лесу не водилось.
0: «Помолчи», — предупредил жихарь своего пернатого стража. Елки начали редеть, и вскоре показалась полянка. Жихарь ступал бесшумно, и старания его оправдались. Человек, сидевший посреди поляны спиной к нему, даже не пошевелился. То ли глухой был, то ли бесстрашный. Жихарь увидел, что с другой стороны на поляну выходит, не скрываясь, Яртур, и махнул предостерегающий побратиму рукой. «Мол, я тебя вижу, а ты меня как бы не замечай, вернее будет». Спина у незнакомца была довольно широкая и крепкая, обтянутая черным шелком. По шелку вился вышитый желтым чешуйчатый змей с бородой.
3: «Приветствую вас, достойный сэр!» — громогласно объявил принц. «Думается мне, что давно приспело нам с вами пора скрестить мечи и преломить копья».
1: «Не имется ему!» — возмутился жихарь.
3: «Вот сейчас этот кудесник Кейк превратит его в белую красноглазую мышь». Незнакомец с места прянул вверх на человеческий рост, приземлился на полусогнутые ноги, выбросил в сторону правую руку, словно бы принимая вызов, но рука была пустая и только делала вид, что держит клинок. «Я не дерусь с безоружными», — начал Яртур, но досказать не успел. Незнакомец одним прыжком достал его и сделал выпад пустой рукой. Яртур привычно закрылся щитом и поступил верно. Зазвенела сталь, кое-как слаженный бабьими руками щит раскололся. Жихарь ахнул, но остался на месте. «Вмешаешься, не оберешься обиды от побратима». Богатырь углядел, что из-под черной причудливой шапки чужака спускается на спину черная косица.
1: «Баба в штанах. Последние времена пришли», — ужаснулся он, словно бы и не в окаяние недавно угостил.
0: Но кем-кем, а бабой незнакомец не был. Он стал теснить принца к деревьям. Меч Яртура сам по себе звенел в свободном воздухе, то и дело сталкиваясь с невидимым клинком. Потом с жалобным стоном переломился.
1: Никогда богатырь о подобном оружии не слыхал, но в смертную для принца минуту, видно, пришли из ниоткуда в ум сонные наставления Беломора.
0: Жихарь выскочил на поляну и крепко придавил ногой к земле тень, которую отбрасывал незримый меч чужака. Незнакомец устремился со всей силой вперед, чтобы нанести последний колдовской удар, но из-за жихарева вмешательства утратил равновесие и полетел носом вниз. Богатырь пал ему на спину и стал отбирать незримый клинок, остерегаясь, чтобы не порезаться. Клинок в руке чужака мотался туда-сюда, это было видно по скашиваемой жухлой траве.
3: «Так нечестно, сэр Джихар!» — заорал Яртур.
0: Будимир слетел со шляпы и немного поклевал врага, одобряя тем самым действия хозяина.
1: «А колдовским оружием биться честно?» — возразил жихарь.
0: Он уже отобрал чародейный клинок и, сидя верхом на легающемся противнике, лихо рубил воздух. Меч был хоть и мнимый, да тяжеленький. Пока он торжествовал победу, незнакомец так ловко и сильно мотнул головой, что косичка тоже неожиданно тяжелая, оплела жихарю шею и стала давить. Глаза богатыря полезли наружу.

0: а принц попросту растерялся от наглости побежденного. Жихарь хрипел, он со зла решил отрубить хитрым мечом чужую башку заодно со зловредной косицей, но потом пожалел поверженного и попросту приласкал его свободным левым кулаком. «Жаль, что вы убили его, сэр-брат», — сказал Яртур. «Немало полезного мог бы он нам поведать о нравах и обычаях драбаданских». «Ничего бы он не поведал. Он и сам в Драбадане чужой», — сказал богатырь. «Пришелец из чайной страны, по роже видно». Пришибленный был молод, желт лицом и раскос глазами. Глаза, как ни странно, продолжали блестеть. «Да не так уж я его и убил, хоть и перестарался. Дай-ка воды. И че ты, дурной, на людей бросаешься?»
1: «Хотел бы узнать ваши светлые имена», — произнес чайниц мягким и тонким голосом.
0: «Живой», — убедился жихарь. «Тогда знай. Поднял ты свой подлый ильходийный меч на королевич неведомой страны преславного Яртура. А я побратим его, знатнейший воевода, жихарь из многоборья, поразивший в смертном бою самих Гогу и Магогу».
1: «Давно слышал ваши имена, а теперь посчастливилось встретить вас», — заявил незнакомец. «Я же Лю Седьмой, бедный монах, бредущий по свету с поддырявым зонтиком».
0: С этими словами он извлек из травы и раскрыл над головой зонтик. Зонтик, вправду, был дырявый. «Это где ж ты наши имена слышал, бедный монах?» — озадачился жихарь.
1: «Так полагается говорить при встрече с незнакомыми людьми», — отвечал Лю Седьмой. И добавил: «Таланты ваши выше неба и глубже моря».
0: «Оно так», — согласился жихарь. «Но об этом пока мало кто знает».
2: «В пути нам чаще встречались призраки и чудовища, нежели люди, склонные к распространению слухов», — добавил Яртур.
0: Жихарь развязал заплечный мешок, достал подорожные гостинцы, настряпанные руками многочисленных возлюбленных. Лю Седьмой тоже полез в котомку, где было немало чудес.
3: «Разве такое едят?» — испугался жихарь.
1: «Кушанье называется «Битва тигра с драконом», — улыбнулся Лю Седьмой.
0: «Боюсь, что битва эта и в животе продолжится».
1: «А нет ли лучше вина?»
0: Лю Седьмой немедленно вытащил глиняный жбан.
1: «Когда великий мудрец занимается незначительным делом, он им тяготится и невольно тянется к вину», — сказал бедный монах.
0: «Да ты хороший человек, правильный», — обрадовался жихарь. Вино было непривычное, но крепкое. Оно быстро исторгло из побратимов их нехитрые сиротские истории, которые Лю Седьмой выслушал с вниманием и почтением.
1: «Воистину схожи судьбы великих людей», — объявил он. «Некогда в провинции Шао-Дябань жила супружеская пара, неустанно возделывавшая рисовые поля и молившая небо о неспослании наследника в течение 50 лет. Небо вняло их просьбам, и вот однажды на исходе правления под девизом «Целомудрие и животноводчество» почтенный земледелец вышел из на рассвете из своей скромной хижины, чтобы в очередной раз сжечь свиток с прошением госпожи великой бабушки. На самом пороге своего жилища он увидел повитого желтым императорским шелком ребенка. У младенца не было ни головы, ни рук, ни ног, ни глаз, ни ушей, ни прочих отверстий, что, несомненно, указывало на его божественное происхождение».
0: Погоди, как же дед догадался, что это младенец, а не беглый колобок?»
1: «Так ведь молили-то о младенце».
0: «А ты здесь при чем?»
1: «Я и был тем самым божественным ребенком».
0: Жихарь и Яртур с недоверием осмотрели сотрапезника. «Вроде все на месте».
1: «Причитания моих приемных родителей настолько растрогали небо, что оттуда спустился Гао Железное Око с теслом и буравом в руках. Он придал моей бесформенной сущности надлежащие очертания, и тогда почтенные старики увидели, что тело мое поросло рыжей шерстью, а зрачки квадратные». Жихарь обхватил голову Лю Седьмого руками, а Яртур пальцами расширил узкие зрачки.
0: «Все верно. Зеница словно игральная кость». Вздохнул жихарь и отпустил голову рассказчика.
1: «Прошло 3 года, — продолжал бедный монах, — и я изгнал из сердца думы об истинном и ложном, а устам запретил говорить о полезном и вредном. Видя такую выдающуюся ученость, жители деревни собрали денег и отправили меня в столицу сдавать экзамен на звание чиновника. Уже тогда знал я наизусть 83 особенности и 144 исключения, безошибочно излагал книгу о ненаписанном, сложил стихотворение, пробираясь сквозь заросли конопли, забиваю косяк в ожидании друга». «Вы владеете искусством стихосложения?» — воскликнул пораженный принц. «С помощью скромных способностей достиг небесного совершенства», — поклонился Лю. «Среди титулов, которые стяжал недостойный, есть и звание полководца литературных достижений».
0: «Тогда сказывай», — велел жихарь. Лю Седьмой вскинул особым образом руки и возгласил:
1: Под горою Мышань расцвела конопля молодая. Дикий гусь улетел, устремляясь печально на юг. У заставы Хунань я в беседке сижу, ожидая, не приедет ли с запада верный испытанный друг. Мы бы выпили дальнего юга и забили косяк из пыльцы молодой конопли, но дорога пуста, ни врага там не видно, ни друга. Только гусь одинокий и стонет, и плачет вдали.
2: Некоторое время восхищенные побратимы молчали, сопереживая гусю. Лю Седьмой осторожно спросил, поняли его друзья или нет.
4: «Конечно, добрый сэр Лю, язык поэзии понятен во всем мире».
2: «Славная какая чайная страна!» — похвалил незнакомую землю жихарь. «У вас в одночасье и конопля цветет, и гуси на зиму улетают. Здорово живете!»
4: «Так я одно не понял. Какой ты такой косяк ты мечтал забить и куда?»
1: «В глубокой древности, — распевно сказал бедный монах, — ни один мудрец или поэт не мог миновать конопляного поля, чтобы не забить косяк другой. Ныне обычай этот утрачен, ибо забыта сама и его сущность». Некоторые пробовали, правда, прибивать мешочки с конопляной пыльцой к дверным косякам, но из этого ничего не вышло. «А может быть, имелся в виду косяк гусей?» — спросил я Артур. «Нет», — вздохнул чайнец. «Стихи слагают лишь про одинокого гуся».
2: «Да пусть себе летит», — отмахнулся жихарь. «Ты рассказывай, что дальше-то было».
1: «В учении я преуспел и в скорости обогнал великовозрастных юношей. Особенно сдружился я со студентом УД, приохотившим меня к этому вот рисовому вину. В пятилетнем возрасте я уже мог перепить прославленных полководцев, а старший товарищ мой не уберегся. Когда он лежал возле винной лавки, забывшись мечтательным сном, двое студентов из числа неуспевающих учинили над ним жестокую насмешку. На лбу нарисовали древесного краба, совокупляющегося с уездным начальником из Циндао, а за каждое ухо воткнули пучок перьев. Когда злосчастный Уде проснулся, отчаянию его не было предела. Не в силах перенести позора и желая наказать обидчиков, он повесился невдалеке от их жилища».
2: «Вот так наказал», — усмехнулся жихарь. «Я б таких друзей самих напоил до полусмерти, да утащил отсыпаться на погост. То-то бы им страху было среди ночи».
1: «Студент УД поступил согласно велениям неба», — развел руками Лю Седьмой. «Тогда я по малолетству этого не понимал, вот и пришел в такой сильный гнев, что позеленел и на 3 дня потерял сознание». «Но вы, надеюсь, разочлись с обидчиками?» — забеспокоился принц. «Не хотелось мне убивать живых людей, но пришлось», — воскликнул бедный монах. «Духом я тогда был очень силен, но телом слишком слаб. Ел по зернышку, ходил лишь при попутном ветре».
2: «Маленький, да еще пьяный», — улыбнулся богатырь.
1: «И тогда я пошел к совершенно мудрому Шену и начал рьяно, будто в поисках потерянного сына, бить во все неподвижные и переносные барабаны. Учитель Шен вышел и спросил о моей беде, а потом приложил 3 меча на выбор. Первый звался «Закаленный при свете дня». Был он совершенно невидим, и тело не ощущало его удара. Имя второго звучало, как «закаленный в сумерки». Его и увидеть можно было только в сумерках, и для врага он также был безвреден. Третий меч носил имя «закаленный во тьме». При свете дня видна его тень, близко не видно. Ночью он блестит, но не видна форма. Коснувшись тела, рассекает его с треском, но рана сразу же заживает, остается лишь боль, и к лезвию кровь не пристает.
2: Толку от такого меча!
1: Слушай дальше. Взяв меч, я отправился к старшему из обидчиков, которого звали Вэй Черное Яйцо. Он валялся под окном пьяный. Я 3 раза разрубил его от шеи до поясницы, но Черное Яйцо не проснулся, и я поспешил уйти. Но у ворот встретил его дружка, гуна, мешающего бежать, и 3 раза рассек его, будто воздух. Гун засмеялся. «Чего это ты махаешься, маленький Лю?» Я, тяжко вздыхая, пошел к себе. Проснувшись, Черное Яйцо стал пенять своему приятелю, что оставил его пьяного без одеяла. Заболело горло, заломило поясницу. То же самое почувствовал и гун, мешающий бежать. Он догадался, что маленький Лю сокрушил их обоих, но было поздно, к вечеру злодеи скончались в страшных мучениях.
3: «Для беззащитного ребенка такое оружие в самый раз», — сказал я Артур. «Но пристало ли использовать его мужчине и воину?» Они с бедным монахом затеяли спор, что воину пристало, а что наоборот, и жихарь успел задремать.
1: «Жаль, сэр, брат, что прослушали вы рассказ доброго сэра Лю о его вере, именуемой Цзинь. О, какой удивительной дорогой пошли любомудры чайной страны. Они усматривают во всем лишь 2 начала — Сунь и Вынь. Первое из которых обозначает совершенную наполненность, а второе — совершенную же пустоту. Непостижимо».
3: Чего ж не понять, сказал Жихарь. Дело молодое. А вот что ты, приятель, в Драбадане забыл?
2: Бедный монах поклонился. В познании я, Лю, подобен червяку в жбане с уксусом, сказал он так, что у Жихаря от оскомы свело скулы. Прослышав о мудрецах и волшебниках этой страны, я пришел поучиться у них и посостязаться на путях дзынь. Мечтаю получить из их уважаемых рук очередное звание и диплом. На этой поляне сижу, ожидая прихода тех, кому послал вызов.
3: Жихарь срочно засобирался. Мы, понимаешь, идем сторонкой, чтобы обойти колдунов, а ты сам к ним в лапы лезешь. Пойдем, королевич, а тебе за вино спасибо.
0: В самом деле, сэр Лю, согласился принц. Мы всего лишь воины, владеющие жалкими начатками магии. Мы не то чтобы боимся здешних чародеев, они нам просто не нужны, зато могут стать досадной помехой.
3: Взялся за ум, похвалил Жихарь побратима на свою голову. Принц услышал в его словах насмешку.
2: Нет, переменился я, Артур. Мы не вправе оставлять сэра Лю в одиночестве перед лицом явной опасности.
3: Бедный монах еще раз поклонился.
2: Ничтожный и впрямь рассчитывал на вашу помощь.
3: Жихарь вопросительно поглядел на Будимира. Петух подошел к Лю седьмому и приласкал того крылом.
2: Ослепительный феникс нередко таится в убогом курятнике, и Лю в третий раз поклонился. Потом подошел к побратимам и приобнял их.
3: Жихарь почувствовал, что летит куда-то вниз, а бедный монах напротив устремляется к небу. Богатырь хотел рвануться отсюда подальше, но не в силах был дрогнуть даже мизинцем. Увядшие травы встали в его рост, их стебли превратились в могучие гладкие стволы. Прямо перед собой он увидел Яртура, но тот уже был переодет в красивый синий халат и качал головой туда-сюда. Жихарь тоже попробовал, и у него получилось. Жаль, только рот не раскрывался, чтобы высказать бедному монаху всю, как есть про него правду. А Лю седьмой поднял с земли двух фарфоровых болванчиков и перенес на открытое и возвышенное место.
2: «Отсюда, уважаемым, будет лучше видно», — пояснил он.

3. А человек пусть не ходит мерзким путем колдовства. Пусть он плюет на него, все пусть плюют на него. На колдуна да плюют, на колдовство да плюют. Лувийский ритуал.

0: Глава третья. Драбаданских колдунов была сотня без одного. Сотого, чтобы не портил магическое число, на скорую руку превратили в корявый пенек. И Жихарь даже пожалел бедолагу, ведь у Жихаря-болванца хотя бы уши и глаза были нарисованы, а у пенька откуда глаза? Простора для дум в фарфоровой головенке было куда меньше, чем в человечьей костяной. Ходили думы там тяжело, в притирочку, цеплялись друг за дружку и надолго застывали на одном месте. «Если я мыслю, — туго соображал богатырь, — следовательно, я... А что я, додуматься не выходило. Поэтому он решил просто смотреть и слушать, поскольку делать больше было нечего. На вид страшные колдуны, люди как люди. Разве что мелькнет часом шестипалая лапка с перепонками, или подмигнет с покатого лобика третий глаз, или пробегут вмиг волнения по толстой морде ярко-красные мурашки. Одеты тоже неброско. В халаты из человеческой кожи, в накидки из косточек пальцев, а вместо шапочки норовят напялить чужой череп, да чтобы глазницы светились. А так, люди как люди. Колдуны расселись по краям поляны. На Лю седьмого они до поры вовсе как бы и не смотрели. Садились по чинам ли, по старшинству ли. Иногда ругались, оживляя собрание снопами разноцветных искр. К удивлению Жихаря оказалось, что в Драбадане вовсе не водится царя, короля или хотя бы князя. Каждый год самые сильные колдуны собирались на совет нечестивых, чтобы избрать всем злым делам начальника и повиноваться ему во всем следующих выборов. Нынешний начальник носил гордое имя Храпоидол и был не старым еще мужиком, высокого роста, с весьма запущенной бородой. В бороде водились всякие змеи и скалопендры, да хозяина до этого дела не было. Первым делом воззвал он к своим богам. «О, владыки беспредела и Яралаша! Мироед, супостат, тестостерон! О, вы, унесенные ветром, отягощенные злом, утомленные солнцем, поднявшиеся из ада, потерпевшие кораблекрушение, нагие и мертвые, павшие и живые, без вести пропавшие, без вины виноватые, опоздавшие к лету, нашедшие подкову, неподдающиеся, непобежденные, люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, звери алчные, пиявицы ненасытные, к вам обращаюсь я, друзья мои». Он долго так разорялся, пока не перечислил всех, кого полагалось. Потом драбаданские колдуны стали по одному выходить и докладывать, кто как за год успел напакостить по всему миру и во всех временах. Один поведал, как занимался лютым вредительством, поджигал стога и амбары, подкапывал железные дороги, заражал скотину дурными болезнями, сыпал в масло на маслобойках толченое стекло и гвозди, продавался иноземным державам, устраивал смуты и заговоры. Но главное дело, за все это осудили на смерть совсем других людей. Другой подсказал ученым людям разводить мелких мушек. И ученые за это тоже крепко наказали. Да еще и обозвали мухолюбами человеконенавистниками. Третий решил уморить жителей страны Неспании, для чего наложил на их поля особое заклятие. Заклятие подействовало на славу. Целых 7 лет маг не родил, а голода, к вящему удивлению колдуна, все равно не было. Но он потом еще что-нибудь придумает. Четвертый изыскал способ гасить звезды на небе, правда, пока лишь в уме. Для этого следовало вывести число волка, но после посерости своей колдуну не удалось углядеть и сосчитать пятна даже на одной-то звезде. Зато теперь открыта дорога молодым глазастым. Скоро фарфоровая головка Жихаря вся забилась чужими мыслями. Больше не лезла, и нужно было поскорее все забыть, чтобы дать простор собственному разумению. Покуда прояснялось богатырское понятие, дошел черед и до Лю седьмого с его нижайшей просьбой. Бедный монах, кажется, сообразил, что попал в нехорошее место и в дурное общество, но лица терять не хотел, хорохорился и ерепенился. Из широкого рукава его халата вылетел не очень большой, но нарядный желтый дракон со сверкающей гривой и усами. Дракон выписывал над головами собравшихся разнообразные мудрые фигуры. Тогда драбаданские колдуны со злости напустили на дракона множество мелких и безобразных летучих мышей, а те, понеся значительные потери, растащили золотого красавца на куски. Лю седьмой не растерялся, сотворил над собой белое облако и поднялся над поляной, разбрасывая вокруг себя потешные огни. Закружились в небе голубые и разноцветные колеса, заплясали северные сполохи. В ответ колдуны Драбадана вооружились какими-то продолговатыми сосудами, стали рассеивать из них морозную пыль и быстро погасили весь этот праздничек, а против бедного монаха выставили своего поединщика. Поединщик был почти голый, намазанный маслом и с одним глазом посреди лба. «Расколдуй меня, дурила!» — кричал неслышно Жихарь. «Я этого обормота на раз пришибу!» Но Лю седьмой и сам управился. Первым делом подпрыгнув, он с пронзительным криком носком башмака вышиб поединщику глаз, а потом уж делал с ним, что хотел. Поверженный силач укрылся под юбкой ближайшей ведьмы. Осрамленные чародеи посовещались, соорудили наспех в воздухе две громадные чьи-то ладони, и лапищи эти стали коняться за бедным монахом по всей поляне, норовя прихлопнуть его, как моль. Лю седьмой долго и успешно уворачивался, но потом ему все это надоело, он вытащил из бездонных своих рукавов кисть и в два приема намалевал на одной ладони поперечную черту, а на другой — крестик. Когда лапищи в очередной раз схлопнулись, между ними сверкнула молния, и все колдовское устройство сгинуло, а в воздухе повис черный бублик. Храпоидол воздел руки кверху, предполагая отдохнуть. «Мы убедились в твоих возможностях, мастер с Востока», — сказал он нарочито вежливо. «Осталось еще одно испытание. Сможешь ты неживое учинить живым?»
1: Ничтожный упражнялся в этом искусстве в течение трех царствований у отшельников с горы Кунь-Лунь. И снова по своему обычаю Лю седьмой поклонился. Видно, не боялся, что спина переломится. «Хоть ты и седьмой, а дурак!» — вдруг подумал фарфоровый жихарь и отметил, что слова эти пришли откуда-то со стороны. «Разве ж можно этим поганцам верить? Бить надо, пока не опомнились!» Но тут Лю седьмой указал на него и на Яртура. «Перед вами изображение двух воителей древности — богатырей Вэньшу и Ночша», — сказал он. «А вот и третий их товарищ, известный Луаняо в образе петуха. Сейчас я прикоснусь к ним чудесным мечом и...»
0: Увеличиваться в размерах оказалось делом болезненным, и жихарь чуть не заорал, покуда все печенки и селезенки не стали на место. А Яртур не выдержал и рявкнул: «Что за дурацкие шутки, сорлю?» Голова принца при этом продолжала качаться сбоку на бок. «С виду похоже на живых», — сказал храпоидол. «Но нужно убедиться, вправду ли они живые».
1: «Не шевелитесь», — тайком шепнул побратимам бедный монах. «И не сердите чародеев попусту».
0: И стали подходить драбаданские колдуны, трогать и щупать жихаря и Яртура. А один столь оказался любопытен, что насмелился пересчитать у жихаря зубы во рту, но в итоге пришлось ему пересчитывать собственные пальцы, отмечая их убыток. Не повезло и тем, кто попробовал погладить Будимира. На этом деле они крепко обожглись. «Мы вполне убедились», — поспешно сказал храпоидол. «И мы безмерно благодарны тебе, мастер с Востока, что ты осчастливил нашу землю своим посещением, да еще привел с этих вот этих двух молодых воинов и священную птицу. Кровь мудреца, героя и петуха — этого вполне достаточно, чтобы вызвать из бездны беспредела даже самого мироеда». «Это он к чему?» — насторожился жихарь и вспомнил, что у Яртура в ножнах сломанный меч.
1: «Пусть извинят меня высокочтимые мудрецы Драбадана», — зазвенел доселе мягкий голос бедного монаха, «но не в обычаях стремящихся к знанию такие поступки. Недаром, — сказал совершенно мудрый Лохань, — отправляться перед изображениями богов значит нарушать волю неба».
0: «Не ждал я такого вероломства от драбаданских друидов!» — воскликнул принц.
1: «Состязание было честным, и сэр Лю, как чародей, на голову выше любого из вашего вшивого сброда!»
0: «Все по уму!» — поддержал жихарь. «Заработал косоглазненький свое звание. Давайте ему положенную отлику». «Вас кто спрашивает? Мешки с костями!» — удивился храпоидол. «Да, мастер с Востока умудрен, но со всеми разом ему не справиться. Мы, чародеи Драбадана, давно поняли, что вся сила в купности и массовидности. Этому нас еще сам старый Калиф Тиф учил. А он уж знал в общем деле толк».
1: Жихарь перебирал в уме собранные на разнозельной делянке травы. Ни одна сейчас помочь не могла. И рука сама потянулась не к мечу, но к золотой ложке.
0: «А вот это отдай», — поспешно потребовал главарь. «Это тебе ни к чему, все равно ты с ней обращаться не умеешь».
1: «А тебе почем знать?» — ощерился жихарь. «Я самый первый неклюд на всем многоборье был».
0: «С тобой у нас даже последний ведьмачишка управится. Ну-ка, ёшкин кот, покажи ему».
2: Из кольца колдунов наружу выпихнулся ведьмачишка, должно быть, правда, последний, потому что хуже и гаже его тут не было даже при таком выборе.
0: Жихарь поднял золотую ваджру над головой, но что надлежит говорить и делать, конечно, не знал. Тут и медленное слово не поможет. Живо это слово растерзают на мелкие звуки здешние лиходеи. Между тем ведьмачишка приближался, наставив на жихаря корявый немытый палец с четырьмя суставами. Ведьмачишка долго шипел, готовился, наконец изронил тонким голосом:
3: «US News and World Report».
0: «Да подавись ты словом этим!» — гаркнул жихарь и ложкой показал на оскорбителя.
1: Ведьмачишка охнул, схватился за крупный кадык, захрипел
2: и, недолго хрипел, умертвился.
0: Драбаданские колдуны охнули.
2: «Вот оно как!» — обрадовался Жихарь. «Теперь терпите». Он ложкой ткнул в сторону первого приглянувшегося колдуна. «У того лопнет глаз, кто не любит нас!»
4: Глаз взял и лопнул. Колдуны разом забыли про свою хваленую купность, стали каждый себя ограждать тайными словами и знаками, а богатырь залютовал.
0: «Раздуй того живот, кто неправдой живет! Сип тебе в кадык, типун на язык, чири во весь бок!»
4: Еще пара колдунов завыла от боли.
2: «Чтоб тебя пополам, да в черепья! Ступай пропадать, отойди да провались! Чтоб тебя повело да покоробило!»
4: Жихарю словно кто подсказывал, кого из толпы надо покарать круче, а кому и послабление сделать.
0: «Чтоб тебе ни в сходу, ни у молоту!
2: В поле твоей лебеды, да в дом три беды!
5: Чтоб твой двор заглох, и крыльцо травой поросло, и никто бы к нему дороги не торил!
2: Будешь много колдовать, поломается кровать!»
4: Еще несколько врагов покинули поляну с воплями, побежали восстанавливать разоренные Жихаревым словом хозяйство. Яртур глядел на побратима с восхищением. Будимир подбоченился от гордости, а бедный монах кружился в мудреные пляски, которые тоже подействовали на драбаданцев самым погубным образом. Из придевшей толпы вырвался великан покрупнее давешнего одноглазого поединщика и полез на богатыря. Но и на великана доброе слово нашлось.
0: «Озеро тебе в рот!»
4: Великан мгновенно раздулся, лопнул, и потоки воды с карасями и лягушками окатили драбаданцев, все еще пытавшихся оказать противодействие. Жихарь почувствовал во всем теле страшный зуд. «А ну-ка я их усыплю», — решил он и заорал совсем неколыбельным голосом.
0: «Спи, дитя, во мраке ночи, дай и мне поспать! Твой отец простой рабочий, батрачка мать! Много-много пострадали мы за жизнь свою, да и ту давно отдали в классовом бою!»
4: Но то ли запел он неласково, то ли происхождение колдуны были другого. Только спать они не повалились, стали кучковаться и шептаться. И от этого шепота у богатыря что-то вступило в поясницу. Да больно! Он рассерчал и решил покончить со всеми разом.
2: «Ай-чи-чи, ай-чи-чи! Полетели кирпичи! Полетели, полетели! На головку сели!»
4: И сам едва успел увернуться от удара сверху. Принца же и Будимира защитил от кирпичного града бедный монах своим дырявым зонтиком. Головы у многих колдунов оказались на диво прочными, но заклинать уж более не пытались. И тут как будто невидимая сила сжала богатырское сердце. Про главного-то колдуна он забыл, только и хватило сил повернуться к нему.
2: «Старик, старик, старик, борода твоя горит!»
4: Храпоидол стал шлепать руками по пылающей бороде, а в сердце у Жихаря отпустило.
2: «Ладно», — сказал Жихарь,
4: — «берег я эти слова для лютейшего врага, да, видно, такая твоя доля.
2: Чтоб тебе ежа против шерсти родить!»
4: Долго, долго катался всем злым делам начальник по сухой траве. Орал, верещал, винился, каялся. Но ведь у ежа-то никакая не шерсть, а колючки. Лю-седьмой визгливо хохотал, а сердобольный Яртур хотел было добить несчастного кинжалом, но тут из-под хламиды храпоидола выкатился здоровенный ежик и сразу же деловито и шумно потопал в лес.
2: «На носу зима, ничего еще не заготовлено».
4: «Воистину вы, князь чародеев!» — не упустил случая поклониться Лю-седьмой. Жихарь покраснел.
0: «Да ну, куда мне? Это ж просто поговорки ругательные. Только ложка им силу дала».
5: «Не ложка, высокочтимый, а чудесный жезл Жуи».
4: Такое название Жихарю не полюбилось. Ваджр лучше, хоть и неведомо, что это слово означает. Тем временем оправившийся роженик вытащил прямо из земли кривую трубку вроде дверной скобы и стал в нее жаловаться и взывать.
3: «Айн, цвай, полицай, драйфир, гренадир».
4: Слова были незнакомые, но все равно Жихарь понял, что вызывает главный колдун на подмогу стражников и военную дружину.
2: И не замедлила явиться дружина.
4: От заклинаний и прочего устал Жихарь, как собака, и вовсе не хотелось связываться ему с доброй сотней варягов, словно только что покинувших боевую ладью. Он хотел было снова за ложку взяться, но Яртур остановил его.
5: «Сэр-брат, бесчестно прибегать к магии в схватке с такими же воинами, как мы сами».
2: «Вот блаженные!» — вздохнул Жихарь, но ложку спрятал.
4: Варяги были как на подбор, толстомордые, отдохнувшие. Неплохо им жилось на драбаданских харчах. Колдуны быстренько попрятались за широкие спины защитников, в том числе и главный храпоидол. Вышел вперед предводитель дружины, дородный мужик с усами до пояса, красноносый и веселый.
2: «Не по нраву мне такая битва», — сказал он. Никогда еще люди ярла, брюки, золотой лампас не выходили против троих. Но только состоим мы на службе у конунга Драбадана и ходим в его воле. Сдавайтесь добром.
6: «Никогда!» — вскричал Яртур и выхватил обломок меча.
1: «Сейчас я построю уважаемых боевой порядок, именуемый 8 ворот на золотом замке», — предложил бедный монах. «И никакой враг не сможет прорвать наш строй».
2: Жихарь на всякий случай пересчитал своих. Все равно выходило 3. С Будимиром и Камнеедом 5. «Шире рыло не плюнешь», — сказал Жихарь. «Но ведь они нас колдунам отдадут, так что легче помереть». «Послушай, Ярл, а не знавал ли ты Нурдаля кожаного мешка?»
7: «Мой наставник в мечном бою», — отозвался Ярл Брюки.
2: «И мой», — обрадовался Жихарь. «А давай-ка поглядим, кто кого лучше научился».
7: «Такие, как ты, малый, у нас не имеют еще голоса на тинге», — проворчал варяг. «Но только когда ты проиграешь, вы все с честью сдадитесь. Идет».
6: Храпаидол выскочил и заверещал, что, мол, нечего разводить всякие поединки, а забивать надо пленников в колодки и доставлять куда следует.
0: Принц и Лю-7 тоже потребовали себе противников, но решили варяги для начала лишний раз убедиться в доблести своего предводителя.
7: «Вы этого старого козла не больно слушайте», — сказал Жихарь, доставая меч. «Он тут у нас недавно ежа родил».
2: «Вот как!» — изумился Ярл Брюки.
7: «Против шерсти», — уточнил богатырь. «Ложь и клевета — поруха чести воина», — нахмурился Ярл.
0: Тут прокричал Будимир, и на поляну из леса выкатился запыхавшийся ежик. На колючке он успел уже насадить множество высохших грибов.
7: Варяги внимательнейшим образом осмотрели ежика, передавая его из рук в руки, и постановили признать Жихареву правду.
2: А колдуна родители стали вслух презирать за недостойный для мужчины проступок.
0: Все это, однако, не исключало поединка.
2: Поначалу полагалось обменяться боевыми кличами. Жихарь привычно провозгласил:
7: «Эх, всех убью, один останусь!»
2: Да так грозно, что вся дружина поежилась.
0: Ярл же Брюки Золотой Лампас выкрикнул нечто несуразное:
7: «За Одина! За Фафнира умри, но сдохни!»
0: Стали рубиться. Школа кожаного мешка дала о себе знать. Всякий удар отражался успешно, и получалось вроде той бесконечной игры в шашки, что вели на холме мудрецы Пилорамы и Вшивананда. Применять же прием старого Беломора богатырю от чего-то не хотелось. Ведь в этом походе поражал он только всякую нечисть и нежить, а правильного человека ни одного не убил до смерти, лишь грозился. Тут пожилой ярл стал задыхаться.
6: «Понимаешь», — хрипел он в промежутках между ударами, «если мы нарушим уговор, то тут же все обратимся в диких гусей».
7: «Небось, не обратитесь», — уверял его Жихарь.
6: «Да и плохо ли вольной птице летать? Косоглазненький про вас красивую песню сочинит».
0: Решили сделать передышку.
2: Ярл Брюки извлек из-за пазухи сушеный мухомор и стал его с жадностью грызть, чтобы набраться боевого безумия. Мухомор, видно, был старый, настоящего безумия не получилось, но духу предводителя варягов поднялся.
7: «Где мой сладкоголосый скальд? Хрюндик, 2 колонки!»
0: Из варяжского строя вышел долговязый нескладеха со струнным инструментом.
7: «Не успеет скальд сложить и сказать красную вису, как я поражу тебя в самое сердце!»
0: Скальд, видя усталость вождя, поторопился мыслями и запел.
8: «Warum die Mädchen lieben die Soldaten? Darum sie haben Bomben und Granaten».
0: Виса была очень древняя, но не очень длинная, и за это время Жихарь нашел выход своим сомнениям. 3 поразил Ярла Брюки беломоровым приемом, но не до смерти, а просто так отметился 3 на груди удивленного противника, в последний раз отнимая меч. Ярл Брюки взбесился без всякого мухомора.
7: «Не позорь мою седину, щенок, бей как следует!»
0: И тут чей-то зычный и знакомый голос провозгласил:
7: «Кончай хвастаться! Бросай оружие, вы окружены!»

0: Глава 4. Бедная мама, боюсь, она помешалась, ведь она родила так много детей. Брайан Олдис. Раздавать имена – тяжелое дело. Каково же было первому человеку на свете? Ведь все-все полагалось отметить ему соответствующим словом. Должно быть, не один год потратил. Даже одному единственному ребенку дать имя, и то намучишься, станешь призывать на помощь родню, друзей, просто знающих людей. А если детей, к тому же сыновей, много побольше сотни, хотя и меньше 200, а под рукой неопытного старца, нетолковой старушки. Правда, предложил свои услуги Лю Седьмой, но имена у него были из чайной земли. Мяо, да Ляо, Тянь, да Шань. Не котятам клички подбираем, а родным сыновьям отказался от такой помощи житель. Да, родимые сыновья прервали схватку богатыря с ярлом брюки золотой лампас. Варяги сначала собирались броситься в бой, безнадежный, поскольку войско пришельцев было конным. Варяги опасались нарушить клятву, данную драбаданским колдунам. Вот тут ты пригодился, Лю Седьмой. Насколько я понял, здешние мудрые законы предписывают в урочный час переизбрать председателя собрания, чей срок полномочий закончился. Но переизбранию помешало коварство и злонравие, и теперь в Драбадане началось правление под девизом «непорядок и безначалие», когда никакие правила и клятвы не имеют силы. «Я тебя все равно уничтожу!» — кричал посрамленный храпоидол. «Да ты все еще живенький!» — обрадовался житель. «Смотри, у меня приятель. Нехорошо ежику быть одному, ему невесту родить надо!» Храпоидол в испуге заткнулся. Ярл брюки не успокоился. «Губить своих людей понапрасну я не стану, и колдунов, как всякий воин, терпеть не могу, но тогда кто ж нам выплатит жалование?» «Не печалуйся», — сказал жихарь. «Первое дело — потрясите чернокнижников как следует. Второе — ступайте к ним в город и возьмите, что приглянется». Варяги ни на миг не усомнились в праве жихаря судить и рядить, схватили из неразбежавшихся драбаданских чародеев, перевернули, начали трясти и вытрясли немало хорошего. Но дружина ярла брюки от этого лишь распалилась и с радостными криками погналась за новой добычей. Впереди всех летел длинноногий скальд Хрюндик две колонки. Войско, пришедшее на помощь побратимам, расступилось и пропустило несостоявшихся противников. Войско это делилось на две части. Половина витязей походила на жихаря, а половина на Яртура. Ни богатырь, ни принц, ни умудренный знаниями Лю так толком и не поняли, что же случилось в бабье земле окаяния после того, как любвеобильные побратимы ее покинули. Лю предположил, что покуда жихарь и Артур беседовали с игроками на холмах дурной бесконечности, в окаянии прошли годы и годы, дети успели подрасти, и счастливые его уважаемые друзья, запавшиеся на старость таким обилием почтительных покорных сыновей. И Артур ничего не думал. Он шевелил губами, ведя счет своим потомкам, и загибал пальцы на руках. Жихарь полагал, что все-таки собрались на холмах их двойники, обзавелись лошадьми и поехали вдогон. Только вот не во всем подобно они ему и Артуру. Так, сходство между отцом и сыном, не более. Сами же сыновья, в особенности Жихаревичи, дерзко и совсем непочтительно утверждали, что родились благодаря Святогоровой силе сразу же после расстаний. Росли не по дням, а по минутам, быстро овладели речью и воинским ремеслом. Но вот беда. Имя сыну должен давать отец, а жихарь и принц нахально бросили своих отпрысков на посмеяние окаянским колчаруким мужикам. «Батюшки Светы! Они ведь нас быстрюками нас дразнили, да бастардами!» — плакался очередной рыжий детина. «Сколько ж можно терпеть, батька, слышишь ли ты?» «Слышу, сынка», — отвечал жихарь. «Неглухой. Смотри-ка, детство ваше, как ты говоришь, и дня не длилось, и уж успели настрадаться. Потерпите, не маленькие. Вон я, Артур, сколько лет без имени проходил, ничего не треснул». Жихарь держался твердо, но внутри был растерян, как и любой человек, внезапно узнавший, что у него такая пропасть сыновей, причем ровесника. И Артур, напротив, был весьма доволен. «Сэр Джихарь, да вот же оно, мое королевство. Сыновья, унаследовав мои доблести, несомненно, отыщут родную вотчину, а уж тогда пошлют за мной. Кстати, моих, не в обиду вам будь сказано, человек на 7 побольше». Жихарь не растерялся. «Так у тебя, наверное, близнецов несколько пар, а то и тройняшек». «У них обычно ум и сила на двоих, на троих». А сыновья не унимались. «Батюшки Светы, поименуйте нас!» Но сперва такую ораву следовало накормить. Выпотрошенные варягами колдуны разбежались, да и прибегать к их услугам не стоило. Еще угостят лягушками да червями. Жихарь отрядил своих потомков в город за припасами, но все вкусное уже сожрали или утащили варяги, и посланцы вернулись, привезя только несколько телег, нагруженных мешками с овсом.
1: При виде овса Яртуровичи оживились, стали чистить зерно и запаривать его в котелках. Жихарь поморщился. «Овсянка, сэр Джихарь, — сказал принц, — есть величайшее благо для человечества. Будучи съедена поутру, она придает юношескому характеру необходимую твердость, благоразумие и понятие о чести. Народ, питающийся овсянкой, сможет, в конце концов, основать империю, в которой никогда не заходит солнце».
0: «Что ты говоришь? — удивился Жихарь. — А ржать они у тебя вместо того не станут?»
1: Сам он вздохнул, велел сыновьям срубить и ошкурить могучую сосну. Потом направил на ствол золотую ложку и сказал: «Ты, бывало, украшала корабельные леса, но моею волей стала не сосна, а колбаса». Сделалось по его слову, и Жихарь соизволил первым произвести пробу. Колбаса сохранила годовые кольца и здорово отдавала смолой, да и жевалась с трудом. «Мясники да коптильщики – известные воры», – утешил Жихарь свое потомство. «Все равно они в колбасу, что попало, пихают. Может, те же опилки. Кушайте, детки, не стесняйтесь. Именоваться завтра будем». Назначили на ночь дозоры и устроились спать. Богатырь спросил у кого-то из своих коней, где взяли.
0: «Царь наш научил, великий Мара».
1: «Поймали все-таки цыгана», — ахнул Жихарь. «Ну и как он там царствует?»
0: «Как-как? То ли сам не знаешь. Сидит на троне в кундалах, чтобы не убежал на волю. Научил баб гадать и воровать у соседок курей. У него и дети завелись, но они еще в пеленках».
1: «А вы, стало быть, взрослые». «Ничего, я завтра с вами разберусь». Жихарю хотелось перед сном разобраться и с бедным монахом, зачем он перекинул их с принцев фарфоровых болванов. Но лень превозмогла богатыря и повалила на бок рядом с теплым Будимиром. У петуха кто-то из Жихаревичей попробовал украсть перо и поплатился. Бедный монах запросто мог удрать от возможной расправы, да почему-то остался. На холодной заре Жихарь поднялся и нашел дозорных спящими. Он стал учить ослушников бдительности, и от их воплей поднялось все войско. Кое-кто попробовал вступиться за наказанных братьев с криком «Кучи отца легче бить!» И случится бы хорошей драки с невесомым исходом, но дело поправил Лю VII. Сперва он для порядка пустил в небо дымного дракона, а в наступившей тишине сказал, что непочтение к родителям считается самым тяжким преступлением в Поднебесной, за каковое полагается 14 разрядов казней. Казни были такие свирепые, что все заслушались и забоялись. «Семена бамбука со мной», — сказал бедный монах. «И если уважаемые отцы пожелают, можно подвесить пару наглецов, чтобы посеянные под ними стебли бамбука проросли сквозь преступные тела». Жихарь поглядел на иней, забеливший траву, усомнился и решил на первый раз простить обормот. После скудного завтрака началась раздача имен.

0: Жихаревичи и Яртуровичи развели, построили и пересчитали, причем богатырь опять перепутал 50 и 60. Принц повелел каждому из сыновей своих подходить по одному, становиться на одно колено, а сам он мечом, одолженным для такого случая у Жихаря, ударял отпрыска по плечу. «Вы будете зваться сэр Адальберт. Вы будете зваться сэр Алфред. Вы будете зваться сэр Алджернон, сэр Аллен, сэр Арчибальд. И втяните живот. Сэр Обри, и выпрямите спину. Сэр Панкрофт, сэр Бертрам, сэр Бернар. Что вы говорите? На собаку похоже? Никогда не слышал о такой собаке. Сэр Каньют, сэр Кларенс, сэр Фергюс, сэр Форд, сэр Грегори, сэр Гавейн, сэр Гилберт, сэр Гордон». Жихарь со своими не церемонился. Вместо легкого удара мечом всякий представитель рыжего воинства получал прозвище вместе с хорошим подзатыльником. «Ты спал на карауле? Без пута тебе имя. О, глаза умные, будешь путята. А ты щетинистый, бородуля. Ты первый утром вскочил, будила. Ты вишняк, даром что сейчас осень. Ты ворошила, будешь полки водить. Ты какашила, ты глазыня, помню матушку твою, привет ей передавай. Ты будешь гарус, ты деревяга». И Артур не иссякал, память-то королевская. «Сэр Грэхэм, сэр Гай, сэр Гамлет, и не раздумывайте в строю. Сэр Хьюго, сэр Хамфри, сэр Айзек, где вы успели сломать нос? Сэр Джойс, сэр Кит, сэр Кеннет, сэр Ламберт, сэр Ланселот, не нравится? Ах, говорите, что есть уже воитель с таким именем. Что ж, в таком случае, сэр Лайонел, и будьте в битве подобны льву. Сэр Магнус, сэр Малкольм». Смотри, как чешет, восхитился Жихарь и продолжал. «Сэр Дагада». «Просто Дагада». «Тебе имя Дакука, больше всех галдел. Тебе Дубонос. Тебе Дурло». «За что? А чтоб рот разинутым не держал». «Ты зависть Жибор, почти тезка». «Ты Жулист, не бегай глазами, прямо гляди». «Ты Заруба, ты Звонила, ты Зеленя». «Сэр Морган, сэр Мортимер, сэр Мердок, сэр Невилл, сэр Норман, сэр Оуэн, сэр Патрик, сэр Перси, сэр Реджинальд, сэр Роджер». «И не скальтесь, ничего веселого здесь нет». «Сэр Рональд, сэр Рейган, сэр Соломон». «Эх, опередил», — пожалел Жихарь и тотчас же вспомнил другого попутчика. «Ты будешь Китоврас, никакая не гонская кличка. Ты Карипан, ты Каратай, ты Лепила. Ты Лытай, все равно от дела будешь лытать. Ты Мотора, дубина, то есть не за ум, а за силу. Славно ты мне заехал. Ты Милюк, ты Мотовила, ты Незван, хотя вообще Незваный и Нежданный. Ты не Клют, будешь науки превосходить. Ты не Мир, ты не Нарок. Сэр Тимоти, сэр Тристан, сэр Вивиан, сэр Уилфрид, сэр... А вы кончились, добрые сэры, сыновья, за что вам большое спасибо». Жихарь поторопился. «Повирала, Погиблик, Полилюй, Рокот, Татища, Угомон, Фартила, Хватила, Чудила, Шибарша, Щеголь, Эндогур, Яшка, Юшка, Ярыга. А счет окончен». После чего побратимы пошли отдыхать у жбана с рисовым вином, а поименованные сыновья кичиться друг перед другом обновками. «Мастер ты, с уважением», — сказал Жихарь. «Какие имена-то все ладные. Один Алджернон чего стоит? О, был бы я Алджернон, так весь свет по кирпичику бы разнес. Так вот, два имени мне не понравились. Гавейн да Тристан. Вы очень внимательный, дорогой брат. Но чем же плох, к примеру, Тристан? На понос похоже». И Артур скривился. «Заметив, что этот юноша чем-то озабочен, я его и назвал Тристан, что значит грустный, печальный». «Да, загрустишь при такой болезни». «А вот мне как раз показалось, что именно вы даете своим наследникам какие-то насмешливые прозвища, а не славные имена, от единого звука которых пострепещут враги». «Враги пускай не от имен трепещут, от молодецких ударов. Вот ты ученый, а про книгу «Аномастикон» не слыхал. Все мои прозвища оттуда. Это ж нарочно делается, чтобы злые духи младенчика не изурочили. Я ведь каждому из деток на ухо говорил тайное настоящее имя, а вслух прозвище. А вас, видно, имя дает одно явно, и потом удивляется, что так дитя чахнет. Жихарь, между прочим, тоже прозвище, не очень хорошее. Ведь Жихарем бывает кличется запеченного усатого жука. Ну, наши дети не такие уж и младенцы. Это ты верно сказал. Еще б неверно. Всю сыновнюю ораву надо было чем-то занять, а то уж они начали беситься от безделия, овсянки и сосновой колбасы. Яртуровичи, например, отобрали у бедного монаха его дырявый зонтик и чуть не сломали, изучая его устройство. Не иначе собрались жить в краю, где дочь хлещет без передыху. Потом Яртуровичи же оторвали у кого-то из убиенных колдунов голову, поделились надвое и стали перебрасывать эту голову друг дружке пинками ног. В игре, как водится, начались ссоры и потасовки. Разгневанный Яртур отобрал у детей зонтик и голову. «Я приказал им отныне разговаривать только о погоде», — заявил он, вернувшись. «Тогда не будет повода для размолвок». Жихаревичи же, напротив, сидели тихонечко, кучкой, и богатырь заподозрил неладное. «Мать честная, брашкой тянет, уже брашку успели завести!» И побежал бороться с хмельной напастью. Борьба была долгая и трудная. Воротился, пошатываясь. «Надеюсь, вы наставили их в законах, сэр Джихар? Ведь вашим тоже предстоит основать державу».
1: «Наставил», — вздохнул Джихар. «Кому под левый глаз, кому под правый. Я им слово, они 10. Я говорю, пьяный не воин и не работник. Они не пьян, да умен, два угодья в нем. Я говорю, краденое счастье не приносит. Они от трудов праведных не наживешь палат каменных». «На всякую мою поговорку у них своя отговорка. Ну да ладно, как-нибудь урядится. Завтра возьмем у них лошадок покрепче и мечи понадежнее».

0: Как завтра, сэр Джиггер? Как раз завтра я хотел им преподать наставление о правах человека и обязанностях простолюдина, а потом выработать регламент круглого стола. О, я не забыл ваш бесценный совет. Послезавтра с утра мы учимся играть в бридж, вечером у нас скачки на кубок большого дерби в Саутгемптоне, днем позже у нас заседание в Адмиралтействе, вечером же идем на премьеру в театр «Глобус».
1: Так ты что, жить здесь собрался? Нам, по-моему, кое-куда сходить надо, кое-что найти, кое-что сделать. Давай-ка отойдем подальше, я тебе пару слов скажу.
0: Побратимы отдалились на несколько следовало и уселись под кустом. Жихарь поделился отнятой у детей изо рта брагой. «Добрый старый Эль!» — оживился и Артур, но сам он от хмеля становился все трезвее и задумчивее. Принц вслух грезил о славе своего королевства, фундамент которого был заложен на сеновалах и каянии, замышлял освободительные походы и очень справедливые войны. Походов и войн было много, богатырь устал ждать.
1: «Намечтался, королевич!» — рявкнул он наконец.
0: «Отчего же и не дать волю воображению, не распорядиться будущим? А мне сдается, что это нами кое-кто распоряжается. Не верю я, брат, ни в долгие годы, ни в скорые роды. Ребят, конечно, на нас похожи, не спорю, но разве мы сами таких раздолбаев вырастили бы?»
2: «Зато мы сберегли средства, необходимые на их воспитание и обучение», — возразил я Артур.
1: «Лишь сбереженные, без гроша маемся.
0: Нет, не нравится мне все это. Сын отцу не должен быть ровней. Это против всякого порядка».
2: «Вот уж не думал, что вы такой приверженец порядка».
0: «Запомни, братка, я не за порядок и не за иералаш, я сам за себя. Только ведь дальше еще хуже будет, еще сильнее все на свете перемешается. Пока мы прохлаждаемся, змей наш Ураборос, похоже, заглотил свой хвост по самую репицу».
2: «Не представляю, где иду змея репица, и мы бросим тут в чужом краю этих бедных недоумков?
0: Увы, сэр Джиггер, мои сыновья, признаюсь, несколько туповаты. Что вы хотите, без отцовщины?
1: Зато мои вострее некуда, на ходу подметки режут. Любой за стол сядет, и один семерых до смерти заврет. Может, они тоже, как в предательском городе, и не люди вовсе, а...»
2: «Ложка!» — страшно закричал он.
1: «Ложка где? Где моя верная ваджра? Куда ложку дели, сволочи?»
0: До Яртура дошло, что дело серьезное.

0: «Надеюсь, это не мой потомок», — скинулся я, Артур. «Признаться, я не заметил», — опустил глаза Лю Седьмой. «Да и какая разница? Главное, жезл Жуи вырван из неумелых рук и возвращается к законному владельцу». Жихарь расцеловал Ваджру, а потом и ее спасителя. «А куда же наши деточки-то делись? Чего же они вдруг надумали удрать?» «Позвольте доложить все по порядку. Когда я попытался урезонить расшалившихся после вашего ухода юнцов, они выказали крайнее презрение, стали меня дразнить и оскорблять. Одни кричали мне «Чин-чин, чайна-мен» и требовали, чтобы я постирал им одежду. Другие почему-то спрашивали меня «Ходя, соли надо?» Хотя ни в какой соли я не нуждаюсь. Видя столь явное отклонение молодых людей от сути дзынь, я решил проверить, подлинные ли они существа, или же призраки и бесы».
1: «Вот видишь, он тоже подумал», — сказал Жихри.
0: «Для проверки применяется собачья кровь. Она у меня всегда с собой в тыкве горлянки, но не успел я извлечь из тыквы пробку, как все войско, словно по приказу полководца Южного дворцового крыла, вскочило на коней и помчалось прочь, образовав при этом боевой порядок, именуемый «Два берега у одной реки». Так я и не узнал того, что хотел. Может быть, призраки почуяли губительную для них жидкость, а может быть, молодые люди убоялись сурового отцовского наказания и бросили беспомощных престарелых родителей на произвол судьбы. Я непременно составлю об этом возмутительном случае докладную на имя Сына Неба, и он прикажет разрезать негодяев на 1000 кусочков в течение 3 месяцев». Жихарь и Яртур тоже никогда не узнали. То ли они попались в очередной обман, то ли и вправду стали прародителями двух великих народов.

0: и песке. Не думай о многих печалях своих, лишь сам изведешься в тоске. Ши Цзин. Да, сэр Джихар, не успели мы и оглянуться, а сыновья наши ушли в бой за свои державы, вздохнул Яртур. Он и сам как-то мгновенно переменился, приобрел и королевскую стать, и властный голос, и борода погустела, и глаза начали то и дело метать молнии, и доспехи убогие и залатанные заблистали серебром и золотом. Такому герою зазорно метаться по свету в поисках неведомо чего. Ему лишь на престоле восседать и движением руки приводить в трепет сопредельные племена. А Жихарь остался самим собой. Разве о таком народе я мечтал? Разве такую страну искал? А каков же ваш народ, сэр брат, и какова страна? Нетрудно сказать. Молодые у нас все как один добрые, а девицы красные, мужи доблестные, жены верные, старцы премудрые, старушки сердобольные, дали неоглядные, леса непроходимые, дороги прямоезжие, города неприступные, нивы хлебородные, реки плавные, озера бездонные, моря синие, рыбки золотые, силы могучие, брови соболиные, шеи лебединые, птицы вольные, звери хищные, кони быстрые, бунтари пламенные, жеребцы племенные, зерна семенные, власти временные, дела правые, доходы левые, уста сахарные, глаза зоркие, волки сытые, овцы целые. Да что говорить, все равно не поймешь.
1: Смелюсь заметить, что уважаемый Жихан весьма точно описывает времена правления Желтого Государя, когда вся Поднебесная благоденствовала и процветала, обозначил себя Лю Седьмой.
0: С богатыря все грезы мигом слетели. Он приподнял бедного монаха над землей. «Скажи, дяденька, мы тебе разрешали над нами колдовать?»
1: Бедный монах не имел времени объяснить уважаемым. «Оставьте его, сэр Джихар», — вмешался принц.
0: Еще неведомо, как бы обернулось дело без него. Не забудьте и то, что именно он отнял у нахального юнца золотую ложку. Жихарь вернул чайница на землю.
1: «Готов сопровождать уважаемых до любых пределов земли», — предложил Лю Седьмой. «Умею гадать на черепашьем панцире, вырезать из бумаги людей и зверей, не говоря уже об отвлеченных понятиях. Буду требовать, чтобы в попавшихся нам на пути городах и селах уважаемые подносили для питья кровь белого лебедя, а для омовения ног коровье и лошадиное молоко. Знаю также все придворные церемониалы и свойства трав».
0: Богатырь вспомнил о дальнейшем пешем пути и загрустил. Над поляной выл холодный ветер, натягивал темные тучи, сулившие первый снег. Бесполезные телеги выставили оглобли в разные стороны. «Вот в наказание запряжем косоглазого и пусть тащит», — подумал Жихарь, но сразу же другая чудесная дума осенила его.
1: «Если из двух телег собрать одну, ну не простую, а такую, у которой задние колеса много больше передних, она ведь станет катиться сама собой, как бы с горки, и не надо никаких чар и заклинаний». И как это люди по темноте своей до такого сами не додумались? Коней томили.
0: Безмозглые, подумал Жихарь, про всех, кроме себя. Дрободанские телеги были, по счастью, разной величины. Богатырь без труда поменял колеса на двух телегах по своему замыслу и отошел в сторонку, но недалеко. Вдруг покатится так быстро, что и не догонишь. Яртур и бедный монах наблюдали за его делами с интересом, но без всякого понимания в глазах. Да и куда им? Преображенная телега с места не трогалась. «Первотолчок нужен», — догадался Жихарь и сильно обеими руками двинул повозку вперед. Да, обычному человеку так не толкнуть. Докатилась чудесная телега почти до деревьев и остановилась. Будимир первым понял, в чем дело. Он захлопал крыльями и глумливо закукарекал. Тут и Яртур с новым знакомцем догадались, что Жихарь посягнул на вечное движение. Они обменялись ядовитыми улыбками, а потом, не удержавшись, рухнули на землю.
1: «Говорят, что шмелю не изменить куколке, юэской курице не высидеть гусиного яйца. Это по силам лишь на сетке и злу!» – выкрикнул бедный монах и снова забился в припадке веселья.
0: Богатырь оставил телегу и пошел на спутников, потрясая сжатыми кулаками, но не дошел. «А ваджра-то на что?» – вспомнил он и вернулся на место, заметив скупо и холодно. «Дуракам половину работы не кажут». Но все равно провозился с повозкой до полудня, покуда не догадался использовать золотую ложку в качестве шкворня. Телега покорно завращала колесами и вдруг рванула с места, еле успел задержать и вытащить ваджру. Насмешники прикусили языки. «Так-то», — сказал Жихарь.
1: Я читал, что Ле, защита разбойников, проделывал нечто подобное с бумажной колесницей, сказал бедный монах. Но чтобы подчинить себе дерево, воистину, Жихан незаметно для себя овладел всеми путями Цзинь и способен покорить 8 сторон света.
0: Ладно, что про дерево напомнил, молвил Жихан. Нарубили тут уже давно дров в покое, пластаюсь, да костерок развели, поколеем ведь, вон пенек торчит.
1: Лю-седьмой услужливо достал из рукава причудливого вида бронзовый топорик и поспешил к указанному пню. Пронзительный вопль потряс деревья. Жихарь и Яртур мигом оказались возле пня, готовые к любому нападению. Бедный монах виновато разводил руками.
0: «А-а-а!» – вспомнил Жихарь. «Колдуны же одного своего в пенек обратили. Было такое?»
1: Он достал золотую ложку и коснулся середины пня. Богатырская рука подлетела вверх, поскольку и сам пенек вырос, и предстал высоким смуглым человеком, горбоносым и в черном плаще. Человек сделал шаг вперед и сморщился, припав на раненую топором ногу, а потом неожиданно запел да такую скверную песню. «Бездна бездну призывает, рот широко разевает, а когда разинет рот, похваляючись поет. Раньше я жила темна, холодна и голодна, а с тобой мы ам да ам мир поделим пополам. Что вверху, то и внизу, все сметелю, все сгрызу, что внутри, что вовне, все съедобно, все по мне. Бездна бездну обманула, между глаз ей звезданула, и осталась одна, бездна бедная, бездна».
0: Любой бы догадался, кто таков этот певец, но только не Жихарь. Потому и спросил: «Ты кто?»
1: «Какое из моих имен ты хотел бы услышать?»
0: Голос у бывшего пенька оказался низкий и раскатистый.
1: «Настоящее», — потребовал богатырь. «Если, конечно, вы не стыдитесь его, сэр колдун», — добавил принц. «Все беды происходят из-за ложных имен», — заметил Лю. «И для того, чтобы изменить нравы, необходимо восстановить истинные имена».
0: «Напрасно избрал я на этот раз шкуру драбаданского шарлатана», — сказал хромой. «Хотелось бы предстать перед вами в подлинном виде, но, увы, эти болваны, как всегда, все испортили и перепутали, а вы двинетесь дальше навстречу своей бессмысленной судьбе». Глаза у хромого были разные. Один зеленый, а другой просто дырка.
2: «А ты, стало быть, остеречь захотел?» – спросил Жихарь.
0: «Да нет же!» – радостно вскричал хромой. «Я никогда не мешаю людям шагать навстречу гибели. Наоборот, всеми силами рад способствовать этому».
2: «А расколдоваться сам не мог», – ухмыльнулся богатырь.
0: «Это пустяки!» Хромец махнул рукой, и Жихарь заметил, что пальцы у него коротенькие, меча не ухватят.
1: «Демоны и духи поднаторели в искусстве обмана», — сказал бедный монах. «Но настоящего знатока им не провести. Вас, почтенные, всякие узнают Хундуня, того самого, что в образе красного перца обольщает девушек в сумерках».
0: «Ну и как получается?» — оживился богатырь.
1: Хромой только пожал плечами, а Лю седьмой продолжал. «В книге «Шэнь и Цзин», повествующей о чудесном и необычайном, про Хундуня говорится следующее. Он похож на длинношерстную собаку с медвежьими лапами, но без когтей. У него есть глаза, но он не видит, ходить не умеет. Есть уши, но он не слышит, зато чует приближение человека. В брюхе у него нет внутренности, если есть прямая кишка, и вся пища проходит насквозь. Но добродетельных он кидается, к злодеям льнет».
0: «Погоди, погоди», — сказал Жихарь. «Какая прямая кишка? Какая собака? Ты что городишь? Человек как человек, хотя, конечно, плохой, надо бы его потрясти и расспросить».
2: «Руки короткие», — сказал хромой.
1: «А поглядим», — ответил Жихарь и протянул к хромому отнюдь не короткие свои десницу и шуйцу. Но до тощей кадыкастой шеи почему-то не достал, сделал шаг вперед и опять же не достал, хоть не двигался с места расколдованный пенек. Уже вплотную приблизился к нему Жихарь и только сейчас заметил, что богатырские его ладони растут почти прямо из плеч, а куда делось все остальное неведомо.
0: Больше всего на свете боялся Жихарь остаться калекой, поэтому отскочил на прежнее место и сразу же почувствовал, что руки вытянулись на положенную им длину. Он облегченно помахал возвращенными конечностями. «С мечом произойдет то же самое», — предупредил хромой, дернувшись было Яртура.
1: Яртур смутился и сказал, что никогда не напал бы на безоружного.
0: А пинка тебе дать, ноги короткие, на всякий случай, поинтересовался Жихарь. Хромой печально кивнул.
1: «Я берусь изгнать Хундуня после соответствующей трехдневной церемонии», — вызвался Лю Седьмой. «Но для этого нужно взять пластинку из красного агата, 200 лян серебра, 14 гонгов из чукской бронзы и барабан, на который натянута кожа старшего чиновника палаты принятия мер и весов».
0: «Сейчас», — пообещал житель. «Сейчас побегу тебе доставать твой барабан».
2: «Да я и сам уйду», — сказал Хромой.
0: «Ваше общество мне быстро надоело.
2: Но неужели никто из вас не попросит у меня хотя бы вечной молодости?»
1: Лю Седьмой вежливо улыбнулся. «Благодаря воздержанию и неустанным упражнениям провожаю вот уже 721-ю осень».
0: «А я его, бедного монаха, еще мальцом на руках нянчил», — не растерялся житель. И Артур заколебался, но богатырь его живо осадил. «Народ не поймет. Че это скажет, наш король не стареет, не матереет? Должно быть упырь. Так вот, скажет, кто наш кровушку-то пьет? И конец королевству!»
2: И принц не мог с ним не согласиться. Хромой вздохнул, повернулся спиной и зашагал прочь.
0: «Эй, что взамен-то попросишь?»
2: Хромой не отвечал. Только вроде бы стал меньше ростом. Но, приглядевшись, Жихарь понял, что фигура в черном плаще с каждым шагом все глубже уходит в землю, как в воду. Когда же черный клобук окончательно скрылся в траве, богатырь сказал спутникам:
0: «Рты-то закройте, простудитесь, а я за вас отвечаю. Больше о нем не вспоминаем и не говорим. Посадимся в телегу и едем».
2: Перекусили, приложились к неубывающему жбану, набросали в телегу сосновых веток, сверху прикрыли мешками из-под овса. Будимир сел на торчащую оглоблю. Ко второй оглобле бедный монах прицепил на диво звонкий колокольчик и поехали. Ехали без дороги, зато все быстрее и быстрее. Ехали молчком, чтобы не остаться без языка на ухабах. Телега, ведомая ваджрой, сама правила и поворачивала. Скоро осталась позади поляна. Лес то густел, то редел, то совсем пропадал. А что в этом лесу делалось, разглядеть было нельзя. Так быстро ехали. Жихарь поднялся во весь рост и радостно заорал что-то бессмысленное, заглушая колокольчик. Промелькнули какие-то развалины. Из развалин поднялась потревоженная стая птиц. Потом пошли сжатые безлюдные поля. Показались и домишки, но все они как бы отлетали, отворачивали в сторону. Ветер свистел и леденил головы. Солнце уже снарядилось на закат, когда впереди показался город, обнесенный мощной крепостной стеной.
0: «Сейчас ворота вышибем, насквозь пройдем!» — посулил Жихарь притихшим спутникам.
2: Будимир не усидел на передовом месте, попросился на руки к Яртуру. Лю Седьмой прятался от ветра за спиной принца.
0: «Всех убью, один останусь!» — криком предупреждал Жихарь горожан об их нелегкой судьбе.
2: Но город, что удивительно, шарахнулся куда-то в бок, хотя телега и не думала сворачивать. Стражники на стенах в ужасе попрятались за зубцами.
0: «Видали?» — кричал Жихарь. «Видали, как постараниваются и дают нам дорогу другие народы и государства? Косятся, конечно, да постараниваются. Жизнь каждому любая. Ех!» — продолжал он. «Жаль, нет коней, я про них песню спел».
1: «В самом деле, сэр Джихар, мы довольно нелепо выглядим в незапряженной повозке и подобны теперь печальной памяти ментам».
0: «Если гордый, пешком ходи».
2: Сколько еще народов и государств посторонились, было уже не видно, так как наступила ночь. Джихар не хотел передохнуть и голосом гнал телегу вперед и вперед. Телега мчалась как бы по гребню горы, потому что справа и слева было звездное небо и ничего больше. Луна предстала полная и огромная, и сразу стало видно, какая она там пустая, печальная, репая и коря. И вдруг, как будто снежный вихрь пронесся над головами. Собачий лай, улюлюканье, рев охотничьих рогов заглушили даже вой ветра. Жихарь запрокинул голову и увидел прямо над собой огромное конское копыто, потом другое. Копыта опускались беззвучно, потому что в воздухе топот не ходит, а земли они не касались. За первым конем показался другой. Богатырь успел рассмотреть снизу подошвы сапог, втиснутых в стремена. Потом, обгоняя коней, понеслись в небе и ловчие псы, длинные и острорылые, как осетры, только с пушистыми хвостами. Все это было словно выложено живой снежной крупой на синем шелке. Задыхающийся песью лай перемежался громовыми ругательствами и почему-то женским смехом. Великанская белая всадница слегка наклонилась к седле и взмахнула хлыстом. Кончик хлыста, собранный из множества острых льдинок, резанул жихаря по лицу. Он схватился за щеку и услышал, как под пальцами наливается рубец, а когда вновь поднял голову, увидел только хвост последнего небесного коня, а на коне сидел задом наперед безобразный карлик и показывал богатырю обидные вещи. «Вперед! Быстрее! Шибче!» — приказал жихарь телеге. «Догнать! Перегнать! Запороть!» Повозка ходу прибавила, да так резко, что жихаря опрокинуло назад, и он едва не вылетел, но успел ухватиться за принца, намертво вцепившегося в боковую жердь. «Дикая охота, сэр-брат!» — крикнул принц и поперхнулся снегом. «Все живое должно уступать ей дорогу!» Богатырь разозлился. «Дикая, говоришь?» «Ничего, я их живо приручу! За ними, я сказал! Вверх!» Тележные колеса, большие и малые, оторвались от земли. И Артур, и Лю седьмой пытались увещевать жихаря, но ветер сделался столь плотен, что человеческие слова в нем распадались на куски. Богатырь сам не слышал и не понимал, что он там орет, кому, а главное, зачем. Страшная тяжесть пригнула ко дну телеги всех троих, сплюснула лица, сдавила ребра. Впереди уже не вверху, а просто впереди снова показалась дикая охота, и давешний карлик, завидев погоню, испугался, развернулся в седле, как положено, и пришпорил своего скакуна. Карлик-то он был карлик, но не для людей, поскольку мог бы, пожалуй, наломать бока даже вурдалаку. Телега без труда обогнала карликового коня и полетела дальше, только подпрыгивала, наезжая на собачьи лапы. Собаки визжали, но продолжали, не оборачиваясь и вытянув вперед рыбьи морды, преследовать невидимую жертву. А потом и вся охота, и кони, и люди, и псы тоже приняла в сторону, пропуская безумную телегу с безумным возничим. Жихарь оглянулся и погрозил кулаком. «Попомните меня!»

0: Глава шестая. Свирель Земли создается всеми ее отверстиями, как свирель человека дырочками в бамбуке. «Осмелюсь ли спросить, что такое свирель Вселенной?» — спросил странник. «В ней звучит молоток, и каждый сам по себе», — ответил владеющий своими чувствами. «Все вещи звучат сами по себе, разве кто-нибудь на них воздействует?» Даосская притча. «Поднебесный», — нараспев сказал Лю Седьмой, «никто не осмелится устроить охоту прямо в небе, не спросив на то разрешение в канцелярии воздушных путей, заверенного золотой печатью левого ночного министра».
1: «Если мы останемся живы после предстоящей ночи, а я в этом сильно сомневаюсь», — подал голос принц и старался ничего не слышать. Нынешней ночью он по глупости и дерзости пустил прахом весь предыдущий путь и отрезал свой маленький отряд от цели.
2: Обогнав дикую охоту, телега еще прибавила ходу, покуда не показался впереди сам преследуемый. Это был здоровенный заяц, который еще не успел перед снегом сменить шкуру. Размером заяц был с доброго теленка. Жихарь на ходу сгреб его за уши и затащил в телегу. Заяц был живой, но очень холодный. Он сам дрожал и людей морозил. Жихарь велел телеге остановиться и потихоньку подгребать с неба на землю. Вовремя велел, так как под ногами оказался морской берег. Богатырь собирался здесь дождаться рассвета, а потом лететь через море на той же телеге. Жаль, что она раньше не подвернулась под руку. Хотя ведь подворачивалась. Но постоял он на дворе Гоги-Магоги. Но тогда Жихарь был еще молодой и глупый. Вместо рассвета они дождались дикого охотника, дикую охотницу, диких доезжачих да диких егерей с дикими же псарями. Всадники-великаны окружили жалкую телегу. Разгневанные охотники орали, что попало. Жихарь добром отдал им зайца, так его же этим зайцем навозили по морде. Бросаться на обидчиков с мечом было бесполезно. Снежную крупу не ранишь, не окровянешь. Никто и никогда не должен был догнать зайца. В том-то и заключалась вся суть дикой охоты. Егеря предложили загнать дерзкую мелюзгу в море и, подхолодив воду, заключить ледяные глыбы. Дикая охотница желала расправиться с мерзавцами наиболее обидным для мужчин способом. Дикий охотник никаких слов, кроме ругательных, попросту не знал. К счастью, пойманный заяц внезапно вступился за поимщика и сказал, что он заяц не железный и что ему давно уже пора линять, поскольку наступила зима, и его зайца место должна занять сменщица, саламандра. Отдохнула, небось, пока всю весну, лето и осень за нее отдувались овца, дракон и он заяц. «А то ведь вы меня знаете», — пригрозил он охотникам и по-человечески вскочил в седло услужливо подведенного карликом скакуна. Тут дикие егеря зашумели, что саламандру будить, пока сама шары не продерет себе дороже. И тяжелый палец дикого охотника указал на Жихаря. Будимир ничем помочь не мог или не хотел, только глядел осуждающе. Тут Жихаря осенило. «А телегу берите гонять! Видели, она какая резвая!» Дикая охота посовещалась и высказала сомнение в том, что телега будет им подчиняться. «А куда же она денется?» – заверил Жихарь. «Правда, она, как и вы, при дневном свете не летает, только ночью». Он долго объяснял чудесное устройство телеги, а сам тем временем подменил золотую ложку железным шкворнем. Хотя и шкворня было богатырю жалко, ведь им так хорошо головы проламывать. Охотники мужского пола легко поверили Жихарю, подхватили бесполезную телегу, зато... «Сидите здесь и ждите следующей ночи», — велела дикая охотница. Она была очень красивая, но такая большая, что никакая красота не помогала. «Если мы обнаружим обман, мы вернемся и будем гонять вас по всему небу, пока мясо не отвалится от костей. Да вы ведь и так никуда не денетесь. Позади болото, впереди стоячее море». Дикая охота позвала за собой и Будимира. Числился у них петух, видать, своим. Но огненный кур замотал головой, отнекиваясь. Жихарь валялся на холодном песке лицом вниз. Стоячее море оказалось вовсе не морем стоячей воды, которую он предполагал пересечь на самоходном плоту. Просто оно не лежало, а стояло. В Словно невообразимые руки ухватили его вместе с дном и глубинами, как лист жести, и загнули этот лист под прямым углом. А морские воды, противу всякого ожидания и законов природы, не хлынули вниз и не затопили окрестные страны. Они стали сплошной водяной стеной от земли до неба.
1: В эту стену можно было погрузить руку, и рука становилась мокрой. Жихарь даже разделся и, дрожа от холода, вошел в стену, и соленая вода приняла его. Он оттолкнулся от берега, начал яростно грести руками и поднялся было вверх на несколько сажений, но потом собственная тяжесть потащила его назад.
2: И солнце взошло не из-за окоема, а из-за этого моря, прочертив на нем стоячую красную дорожку.
1: Поначалу богатырь думал как-то сладить с этой бедой, размахивал золотой ложкой и приказывал воде лечь как положено, но здесь, видать, требовалось что-то посильнее ваджры.
3: «Силы жезлы жуи потрачены в скачках», — сказал Лю. «Теперь придется ждать, пока они не восстановятся».
2: Жихарь упал на колени перед мокрой соленой преградой и жалобно пискнул.
4: «Берег, батюшка! Водица, матушка!»
2: «Это бессмысленно, сэр, брат», — хмуро сказал Яртур. «Просто силы Яралаша в этом месте начали сворачивать наш мир, как лепешку».
1: «А вот с дикой охотницей я бы сам не отказался зверя погонять», — невпопад отозвался Жихарь.
2: «Брат, да ведь вы по сравнению с ней, простите, не более суслика».
1: «Молодой, глупый», — вздохнул Жихарь. «Не в росте дело, молодецкой удали.
2: Как тебе можно королевство доверить? Непонятно. Ох, наплачемся мы с такими государями».
1: Он поднялся, взял клинок, отошел подальше и стал ударами голой ладони загонять черен меча в песок. Поняв, к чему он клонит, Яртур и бедный монах разом вскочили.
2: «Не подходите!» — рявкнул Жихарь и рванул на груди кольчугу. «Я все дело загубил, мой ответ.
1: Прости, брат, что всю дорогу над тобой строил насмешки. Прости, и ты, чайный человек, что вовлек тебя в чужую беду. Прости,
2: прости и прощай, огненный кур. Случалось мне забывать, что ты непростая птица».
3: «Уважаемый Жихан обязательно должен перед дорогой во тьму выпить жбан рисового вина», — улыбнулся Лю Седьмой.
1: Жихарь погрозил пальцем. «А то я не знаю, что он неубываемый».
2: «Сэр Джихар», — сказал Яртур, — «к лицу ли вам такое малодушие? Ты, брат, за одно свое королевство ответчик, а я за весь белый свет».
3: «Я же поклялся идти с вами до конца».
1: «Вот он и конец. Не видишь?»
3: «Извините», — сказал бедный монах. «В таких случаях принято исполнять погребальную песнь на мотив «Снова провожаю Пэя из штата министра, ссылаемого в область Сичжоу».
1: «Мне уже пели», — сказал Жихарь и отступил от клинка на полтора шага, чтоб точно в грудь. Бедный монах вытащил из рукава флейту и заиграл. Напев не походил на прочие, слыханные Жихарем на пирах и в походах. Лад был какой-то чудной, резкий, отнюдь не печальный, хоть и не плясовой. Задушевный оказался лад и такой пронзительный, что богатырь забыл о своем смертном деле и стал слушать. Флейта пела не только обо всей человеческой жизни, но и о том, что будет потом, а главное, о том, что было раньше. Голова у богатыря сделалась ясная и ясная, и даже, наверное, прозрачная. Все мысли и воспоминания, скрытые и явные, развернулись узорчатой скатертью. Все теперь было понятно, и сразу же явился стыд перед спутниками. Надо же, какой балаган устроил! Жихарь шагнул к мечу, двумя пальцами вытащил его, перевернул и снова загнал в песок. Крестовидная тень меча пала вперед, обозначив, что уже далеко за полдень. Лю Седьмой прекратил играть и хотел спрятать флейту обратно в рукав, но богатырь жестом попросил посмотреть удивительный инструмент. Флейта была тяжелая, железная, сплошная, без отверстий. Богатырь на всякий случай попробовал дунуть в нее. Ничего, ясное дело, не вышло. «А как же у тебя получается?» — пристал он к бедному монаху.
3: «Если ежедневно заниматься в течение 200 лет, — осклабился Лю Седьмой, — то непременно достигнешь желаемого».
1: «Лет. Тебе-то хорошо», — сказал Жихарь и задумался.
3: «Может быть, мы напрасно не попросили у этого незнакомца вечной молодости?» — спросил Яртур. «Не следует принимать ничего из черных рук», — посоветовал бедный монах.
5: «Теперь я все понял!» – заорал Жихарь, да так громко, что Будимир сполошился, а принц и чайник вздрогнули. «Мы же не первый раз идем! И, может, не последний, все равно дойдем куда надо!» Бедный монах благосклонно кивнул. «Много! Много раз подлинный мастер кладет клинок на наковальню, покуда не выйдет меч, достойный непобедимого полководца. Вот и я о том! Все на свете ходит по кругу, так? И сколько раз этот круг обернулся, неведомо, а надо полагать, бесчетно. И каждый из нас прожил столько жизней, сколько оборотов сделало время. Но есть люди...» Жихарь замялся, подыскивая нужное слово. «Люди, менее подверженные этой силе», — подсказал принц. «Мудрец — тот, кто достиг центральной точки колеса и остается привязанным к неизменному среднему, пребывая в неразрывном единении с истоком, участвуя в его неподвижности и подражая его бездействующему действию», — уточнил Лю Седьмой.
6: Жихарь ничего не понял, не вообще у них в дружине за такие слова били морду, невзирая на возраст, но подтвердил. «Точно! И старый Беломор среди этих людей, и мы с вами.
5: Остальные-то живут по привычке, из раза в раз одно и то же делают. А есть дурачки, которым больше всех надо. Но теперь мне волшебная дудка помогла все вспомнить. В первый раз меня ведьма моя еще маленьким зажарила и съела. Я тогда не догадался попросить, чтобы она мне показала, как в печку лезет.
6: Во второй раз погиб я в схватке с царевичем Белятом за золотую ложку. В третий помер на коле в бессудной яме. Четвертый одолели меня Гога и Магога. В пятый, прости, брат, убил я тебя при первой встрече. Ну и сам истек кровью. В шестой сгорели мы все в коварной бане. В седьмой заковали нас поганые менты и отправили на каторгу. А при побеге прикончили из громовых самострелов. В восьмой растоптала нас конями чехарда. Потом задавил волколап. Потом колдуны замучили. Это я еще не все перечисляю. Через два раза на третий. Но с каждым шагом мы хоть на шаг да ближе были к цели. Значит, не сейчас, так на следующем обороте непременно же доберемся и до полуденной росы.
5: «Лучше бы сейчас», — вздохнул Яртур. Бедный монах глазел на Жихаря с веселым сожалением. «В следующий раз, — сказал Жихарь, — я ни почем не стану связываться с дикой охотой». «Сомневаюсь, сэр Жихарь, натура ваша вряд ли переменится».
6: «Это так», — затасковал Жихарь. «Но ведь не обойти нам стоячего моря, все равно догонят».
7: «Простите, уважаемые», — вмешался Лю Седьмой, «но у нас в Поднебесной никого не возмущает круговое движение нефритового диска Пи, каковое движение вы, как я понимаю, собираетесь нарушить. Чем плох существующий порядок? И как вы узнаете, что он изменился?»
6: У богатыря снова не нашлось нужных слов, и он выжидательно поглядел на ученого принца.
7: «Мои рассуждения могут показаться высокомудрому сэру Лю детским лепетом», — сказал Яртур. «Но с каждым оборотом прошлое и будущее все чаще и чаще соприкасаются между собой. В конце концов, из радужных струй образуется единый серый поток Акаши, и всякое движение прекратится вовсе. День рождения человека и день его смерти станут одним и тем же днем. Тень меча на песке стала еще длиннее».
6: «Брат мой все объяснил, как есть», — сказал Жихарь. «Дальше я сам скажу. Все верно. Если ничего не делать, то будет не время, а каша.
5: Зато когда змей увидит полуденную росу, он так удивится, что разинит пасть, хвост и выскочит. Потом он его, конечно, снова заглотит, но будет поздно. Успеет взойти звезда».
7: «Вы ничего не говорили мне о звезде, сэр Брат», — осуждающе сказал Яртур.
6: «Не положено, вот не говорил», — огрызнулся житель. «А когда взойдет звезда, наша работа кончена. Хоть пляши, хоть народ смеши, хоть ложись помирать. Дальше люди сами за все ответчики. Хотя никогда так не бывает».
7: «Звезды загораются и гаснут согласно установленному порядку», — сказал Лю Седьмой.
6: «Это без всякого порядка загорится. Мало того, она еще начнет двигаться по небу», — похвалился Жихарь деяниями будущей звезды.
7: «И в том месте, где она остановится, сэр Жихарь, никто не тянет вас за язык!»
5: Яртур предостерегающе вскинул руку.
6: «Тебе не угодишь. Да и потом все равно ж помирать всем», — сказал богатырь, понимая, что сболтнул лишку.
7: «Может быть, все-таки нам удастся одолеть дикую охоту?» — вскричал принц. «Должно быть у нее слабое место!» «Будь мы в Поднебесной, я бы попытался остановить дерзких демонов особым императорским указом», — вздохнул бедный монах. «Но, боюсь, они не разберут знаков, начертанных красной и черной тушью».
6: «Будимир», — сказал Жихарь и опустился на колени, обняв ладонями рукоять меча.
7: Они ж все холодные, и дикий охотник, и баба его, и Хлуи. Может, ты их растопишь, поднатужишься. Будимир важно подошел к хозяину, задрал голову и запел, растопырив крылья. На песок упал пушистый зеленый шар. «Что это?» — с тревогой спросил принц. «А где камнеед Шамир, которого нам столь неосмотрительно вручил сэр Соломон? Как мы теперь перед ним отчитаемся за волшебного червя?»
8: «Ох, никак не отчитаемся», — сказал Жихарь. «Червяку пришла пора окуклиться. Что-то из него выйдет. Мы поди не дождемся».
7: «Василиск?
8: О, Господи, ну на что же нам Василиск? И без него тошно».
7: Люсь седьмой склонился в три погибели и внимательно осмотрел кокон. «Как верно», — сказал Вэнь Чань перед тем, как палач распилил его на две части. «Куколка предшествует цикаде. Изменяются очертания, и возникает цикада».
8: «Цикад нам тоже ни к чему. Уж лучше тогда Василиск. Поглядим ему в глазоньки, окаменеем. И пусть тогда дикая охота побесится».
7: «Сэр Будимир никогда и ни при каких обстоятельствах не делает ничего просто так», — объявил принц. «Смеркается», — сказал бедный монах. «Я бы посоветовал уважаемому Жихану воспользоваться жезлом Жуи. Сколько-то силы он успел набрать».
8: Жихарь послушно достал золотую ложку, но сначала по привычке положил ее на песок, определить дальнейший путь.
7: Ложка сперва металась туда-сюда, а потом неожиданно встала на стебель и так застыла.
8: «Значит, нам что, яму копать?» — упавшим голосом сказал богатырь. «А чем? И когда? Времени-то почти не осталось».
7: «Пусть благородный Яртур перестанет ковырять песок обломком меча», — сказал бедный монах. «Сейчас я учиню соответствующий обряд и попробую...» Но Будимир не дал попробовать. Он клювом выдернул из песка ложку и очень ловко подхватил в нее зеленый шар. Шар сам с собой начал бегать по краям ложки, сделал 99 оборотов, потом сам же соскочил на землю и распался на две половинки. Глазам явилось крохотное белое существо с тонким хвостиком и странно устроенной головой.
8: «Закройте его от света!» – заорал Жихарь и сам распахнул над малюткой свой плащ. «Это не Василиск и не цикада! Ах, это же у нас Индрик-зверь народился! Теперь будем живы!»

0: Глава 7. Сведения о местах рачьих зимовок, по суеверным понятиям, очевидно, предполагаются исключительными, не каждому доступными, но лишь избранным. Сергей Максимов.
1: «Какая же земля внутри толстая!» – удивлялся Жихарь, потому что спуск в адские вертепы оказался куда дольше, чем думалось вначале. Хотя, честно сказать, вначале ничего не думалось. Стояли вокруг насыщающегося песком Индрика и хором упрашивали его набирать тело как можно быстрее. Индрик торопился, и еще до того, как спрятаться солнцу за стоячее море, достиг размеров хорошего быка. Побратимы, Илю VII, державший на руках полюбившемуся ему Будимира, встали на Индрика взад, и землеройный зверь, вытянув хвостик трубой, чтобы не оттоптали, начал неспешно погружаться в земные глубины.
2: «Сейчас мы подобны рудокопам, спускающимся за зеленым камнем в свои подземелья», — сказал Илю VII. «Во владениях юнаньского вана есть медные рудники, и рабов туда доставляют при помощи особого устройства, именуемого клетью. Не будет ли нескромным сказать, что именно я, несовершенный, придумал это устройство?»
1: «Вот уж, поди, рабы тебе благодарны», — проворчал Жихарь куда-то в сторону.
0: Дырявый зонтик бедного монаха пригодился еще раз, покуда сверху сыпался песок. Потом пошла обычная слежавшаяся земля. Будимир потихоньку подсвечивал, и Жихарь по любопытству своему разглядывал стенки образующегося колодца. Земля становилась все плотнее, Индрик шел тяжело. Когда-то, видно, на этом месте стоял город, потому что из стены то и дело выглядывали всякие осколки, обломки, срезы бревенчатой избы, либо каменные кладки. Были и другие рукотворные вещи, но угадать их значение представлялось делом весьма затруднительным. А до города, сообразил Жихарь, здесь было море. Вон в буром окаменевшем иле видны ракушки и рыбьи кости. Чем дольше изучал он землю, тем больше убеждался, что старый Беломор прав, а значит, и его Жихарь дело правое. Ненажора Индрик рос и ширился. Шире становился и колодец. Наконец, лохматая площадка с хвостиком стала столь просторна, что все с удовольствием уселись, вытянув затекшие ноги.
1: «Наше счастье, что Индрик устроен не как прочие звери, особенно люди», — сказал Жихарь и в доказательство ткнул пальцем Индрику под хвост. Там и впрямь ничего полагающегося не было. «А то бы мы с вами уделались по самые уши».
0: «Куда же в таком случае девается поглощаемая им земля?» — спросил принц.
2: «Осмелюсь предположить, что в иную вселенную», — ответил Илю VII. «Животное, подобное нашему спасителю, подробно описано в трактате под названием...»
0: «Еще неизвестно, спасены ли мы», — мрачно сказал Яртур. «Полагаю, что дикая охота вначале по глупости будет метаться вдоль стоячего моря, но в конце концов они обнаружат дыру в земле, и кто помешает снежному вихрю устремиться в нее? Да и до каких пор намерен терпеть непрошенных седоков, мужающий на глазах Индрик?»
2: «Большая земляная мышь безмерно благодарна владельцу жезла Жуи», — сказал бедный монах. «Если бы не он, куколка могла бы пролежать в бездействии еще многие тысячи лет и стала бы легкой добычей первого же голодного хищника. Рождение такого животного — чрезвычайная редкость».
1: «Вот и ладно, что редкость», — сказал богатырь. «Если бы индрики плодились как кошки, они бы сточили всю землю. Мы бы давно уже провалились куда следует и не мучились».
2: «Жаль, что здесь не установлено изображение Проппа», — вздохнул принц. «Удача нам бы не помешала».
1: «Не беда», — сказал Жихарь. «Если он вправду всемогущ, то и отсюда услышит наши сказки да байки. А если он просто бревно?»
2: «Мы же не раз убеждались в обратном», — сказал Яртур. «Думается мне, что наш новый товарищ, умудренный годами и опытом, знает великое множество, навел и устарел». «Не принято в Поднебесной тешить высшие силы россказнями о делах земных», — отозвался Илю VII. «Но, коль скоро здесь такие порядки, я готов поведать о войне трех царств».
0: Как богатырь и опасался, это оказалась волына в особо крупных размерах. Поначалу все было интересно и увлекательно, потому что незнакомо. Так скоро Жихарь запутался в чужих именах и сложных родственных связях. Тот, кто сложил эту волыну, хотел, видно, упомянуть в ней поименно всех жителей чайной страны, чтобы кого-нибудь не обидеть, а их вон ведь сколько. Жихарь задремал, время от времени приходя в себя на самых жутких местах повествования.
2: «Сяхоудунь преследовал врага по пятам, но тут в глаз ему попала вражеская стрела. Сяхоудунь взвыл от боли и выдернул стрелу вместе с глазом. От отцовская плоть, материнская кровь бросить нельзя, подумал он, и съел свой глаз.
1: Прости, бедный монах, не выдержал жихрь. Так как бы проб вместо помощи не прогневился за такие сказки, да не наплевал нам в глазки.
2: Умолкаю, устыдившись своей бестактности, поклонился Лю Седьмой. Да и потом у нас принято рассказывать эту повесть не спеша, а в течение нескольких недель.
1: Да ты не обижайся, спасибо тебе, проб учтет, за ним ничего не пропадает.
2: Могу еще поведать о подвигах чудесно рожденного героя АК-47-го, владевшего искусством метко плеваться во врага свинцовыми шариками.
1: Да спасибо, спасибо, отдохни, почтенный. Все никак не привыкну, то ли ты молодой удалец, то ли преклонный старец, уж не прогневайся. Настал черед принца. И Артур поднялся на ноги, хотя никакой нужды в том не было, и начал рассказывать свою устарелу. Сложная она была вроде песни. Одно слово цеплялось за другое, перекликалось одно с другим, отзывалось одно в другом, так что даже напев получался. И Артур при этом то прижимал руку к сердцу, то простирал эту же руку вдаль. Но только никакой дали в углубляющемся колодце не бывает, есть одна высь. Печальная устарела его была про мужика-бобыля, как сидит он за пустым столом и тоскует по любимой, которой уже и на свете-то нет. И влетает к нему в избу ворон. Здоровенный, глаза горят, перья все в растопырку, и садится на палате. Бобыль знает, что птица-то вещая, и давай его пытать. «Встречу я еще свою милую или нет?» А ворон ему: «Никогда!» Бобыль опять спрашивает: «А душа моя успокоится?» Ворон свое: «Никогда!» «Тогда лети отсюда по-хорошему», — советует бобыль. А поганая птица снова здорова: «Никогда!» Понравилось, видно, в избе-то. Ну, бобыль огорчился и запил горькую. На языке принца слово «никогда» звучало куда страшнее, чем на жихаревом. Богатырь подумал, что надо было бобылю задать совсем простой вопрос. Например: «А сколько на руке пальцев?» Ворон бы снова каркнул свое «никогда», поскольку других слов он наверняка не знает. Опозорился бы в звании вещего и улетел, теряя перья от заслуженного стыда. «Все всем надо объяснять, недогадливый какой народ пошел», — сокрушался жихарь. Сам он собрался поведать устарелу про доброго молодца, что из-за бедности и гордости бесстрашно зарубил топором ветхую старушку. Но тут Индрик поворотил куда-то в сторону, так что спутникам пришлось ухватиться друг за дружку, да еще и за хвостик. Индрику такое обхождение не понравилось. Он пошел задним ходом, а потом вернулся на прежний отвесный путь. В стене же колодца образовалась дыра, и туда потянулся воздух. Хвост Индрика согнулся и указал в сторону дыры. «Дескать, слезай, приехали». Дыра получилась небольшая, но человеку пролезть впору, даже и благодарю. «Постой», — сказал жихарь и добавил с упреком. «Такой здоровый, я уже утомился. Может, нам туда и не надо бы». Он достал ваджру, выбрал на зверином заду место поровнее и проверил. Все правильно. Черенок показывал на дыру. К счастью, первым ринулся в дыру не глупый человек, а умудренный петух. Будимир, не найдя опоры под ногами, вострепетал крыльями и завис в воздухе, добавив жару в перья. Жихарь сунул голову в дыру. Сколько петушиного света хватало, простиралась черная бездна. Только прямо под носом тянулся по стене открывшейся громадной пещеры неширокий приступочек, в две ступни, не более. Делать нечего. Пришлось лезть, помогая друг другу. Когда все трое оказались на карнизе, жихарь опять сунулся в дыру, только с другой стороны. «Прощай, Индрик-зверь, в расчете я с вашим родом. Одного загубил, зато другого, можно сказать, самолично взлелеял». Индрик ласково шлепнул его по щеке кисточкой хвоста и пошел прежним путем вниз к неведомой цели. «Заделать бы эту дыру, пока дикая охота не примчалась», — сказал жихарь. «Но тут не до хорошего, лишь бы удержаться. Будимир, лети ко мне, ты небось устал». Потом еще раз пришлось свериться по ложке, в какую сторону идти, да и какой способ передвижения выбрать. Лицом к скале ходить или спиной? Решили спиной. «Вот, значит, каковы адские вертепы, куда не ступала нога живого человека», — торжественно провозгласил принц, боком переступая по узенькой полке.
2: «Подземное царство Диюй состоит из 10 судилищ, каждый из которых имеет 16 залов для наказаний. В первом судилище располагается камера восполнения священных текстов».
1: Жихарь подумал и решил, что разговоры бедного монаха будут хотя бы отвлекать от того, что внизу. «Только не усыпи он меня опять».
2: Во втором судилище душу встречают мохнатая собака Дженнин и красноголовый Чифа. Сюда отправляются души мужчин и женщин, вступающих в недозволенную связь, души воров, дурных лекарей и обманщиков.
1: Вот куда и меня законопатят, прикинул Жихарь. Это надо же, на земле тюрьма, под землей тюрьма. Небось, эти сволочи и на небесах тюрьму изладят, и тогда вовсе некуда будет податься.
2: В залах третьего судилища, именуемого Хэйшэн, черная веревка, грешникам перевязывают веревкой горло, руки и ноги, клещами сжимают печень, строгают сердце. В это судилище попадают те, кто думал, что император не заботится о подданных.
1: «Ой, смотри-ка, и здесь мне местечко уготовано», — отметил Жихарь. «Я ведь всегда всякое начальство сволочил. Так что ж мне теперь, разорваться, что ли?»
0: Свет от Будимира шел уже не золотой, а в полнакала, красный. В его лучах и самих странников можно было принять за уроженцев адских вертепов.
2: В четвертое судилище направляются неплательщики налогов, те, кто крадет камни из мостовой и масло из фонарей.
1: «Масло не крал, а налогов сроду не платил. Хотя ведь и мостовую случалось разворошить, так не зря ж говорится, что булыжник – оружие богатыря-то».
2: «Стой!» – сказал Жихарь. «Довольно народ расстраивать». «Те, кто писал дурные книги и рисовал неприличные картины», – произнес Люсьмой и замолк.
1: «Слышите, внизу что-то шуршит».
0: Внизу не только шуршало, но и скрипело, скрежетало, даже чавкало внизу.
1: «Найдется чем покормить Будимира?»
0: «У бедного монаха в рукаве да не нашлось бы». Красный петух охотно защелкал сухим горохом. Снизу доносился похожий щелк.
1: «Наелась пташка? Ну, тогда полетай. Посвети нам как следует. Кто там водится?»
0: Будимир сильно оттолкнулся от Жихаревой руки, взмахнул крыльями и осветил бездну маленьким солнышком.
2: Не больно глубокой предстала бездна.
0: Все дно ее шевелилось, спущивалось и опускалось, как живое.
1: «Будимир, кто это?» – прошептал Жихарь.
0: Петух бесстрашным соколом ринулся вниз, кого-то там ухватил и вернулся к хозяину.
1: Богатырь взял добычу и рассмотрел как следует. «Ага!» – воскликнул он. «Так вот, где они зимуют! А я-то голову ломаю. Летом, бывало, наловишь их полную рубаху, потом сваришь и отправляешься в дозор. Щелкаешь их всю ночь, чтоб не заснуть».
0: «Кто же это, сэр Джихар?» – не выдержал принц.
1: «Хе, это вот кто!
0: Сапожник не сапожник, портной не портной. Держит во рту щетину, а в руках ножницы».
1: Грядущий король глубоко задумался.
0: «Если он не сапожник и не портной, сэр Джихар, то он, без сомнения, либо коновал, либо скупщик краденого».
1: «Думай лучше, простота. Идет в баню черен, а выходит красен».
0: «Да тут этот ребенок догадается. Это араб, которого до крови искрестали вениками».
1: «Сам ты араб, братка. Держи».
0: С этими словами Жихарь сунул под нос побратима небольшого рака.
2: «Значит, где-то тут и должна быть вода. Идем дальше».
0: Шли еще довольно долго. Но седьмой рассуждал.
2: «Видимо, у небесной канцелярии возникла необходимость учредить еще одно 11-е судилище. Сюда, вне всякого сомнения, попадают те, кто при жизни сгущал краски, распространял заведомо ложные...» Рак тем временем изловчился и клешней ухватил Яртура за королевский нос. Принц охнул, а Жихарь от неожиданности уронил пленника.
1: «Не хотелось бы мне последовать за ним», — принц озабоченно щупал нос. «Ну не отстриг же он тебе напрочь, не убивайся. Вон и тропа к низу пошла».
0: Скальная полочка действительно пошла к низу и в конце концов привела на ровное место. Раки сюда выползали редко, держались кучей и грели друг друга.
1: «Привал!» – распорядился Жихарь. Он вытащил из общей кучи несколько усатых бедолаг и предложил Будимиру приготовить какую-нибудь закуску.
0: Скоро все трое со вкусом и удовольствием обсасывали скорлупки.
1: «Ах, это сколько же пива понадобится!» – размечтал Жихарь, поглядев на несметную силу раков.
0: Потом приложился к жбану, хотя рисовое вино, конечно, не пиво.
2: «Эти удивительные черные крабы, хотя и значительно исхудали, но все-таки радуют желудок», — сказал Люсьмой. «Но даже будучи сытыми, как мы проникнем за эти ворота? К тому же они наверняка заперты изнутри».
1: «Какие ворота?» — Жихарь чуть не подавился клешней и вдруг увидел. «Какие?»
0: Ворота уходили вверх на добрый десяток человеческих ростов. Каждая створка казалась цельной железной плитой, а щель между створками едва обозначалась.
2: «Слышите?» — вскочил принц. «Погоня приближается!»
0: Парачьи зимовки повеяло холодом.
2: «Может быть, сила сэра Святогора?» – начал Яртур. Жихарь нетерпеливо махнул рукой и перебрал в уме все свои возможности. «Бедный монах», – сказал он, – «ты умеешь быстро заживлять раны?» Люсить мой кивнул. «Когда палач распилил венчаня на две половинки, мне, несовершенному, удалось воссоединить их?»

0: Задача рыцарей входила в завершение солнечного круга, помощь слабому полу, наказание тиранов, освобождение заколдованных, обман великанов, уничтожение злых людей и вредных животных. Словарь символов. Всякому вору ведомо, если нанести себе рану на правой ладони, да вложить туда стебелек разрыв травы, да подождать, пока зарастет, тогда можно смело гулять по чужим кладовым или даже наведаться в царскую казну. Отныне ни один замок, ни один засов не выдержит прикосновения воровской руки. Лю седьмой и тут оказался мастером. На жихаревой ладони остался лишь тонкий рубец. Не дожидаясь, пока и он исчезнет, богатырь бросился к воротам и ударил завороженным кулаком точно между створок. «Быстрей, быстрей!» – поторапливал он товарища, и едва лишь открылась щель настолько, чтобы пролезть петуху. «Остановитесь, обманщики!» – визгливый голос дикой охотницы заметался под сводами рачьей пещеры. «Хороша баба, да уж больно холодна!» – вздохнул жихарь, последним протискиваясь в щель. Створки были толстенные, рассчитанные, видать, на вечность. Он еще раз вздохнул, когда после повторного удара ворота вернулись в прежнее положение. Каждый, кто использует разрыв траву, должен помнить, что бить рукой следует лишь единожды. Ударишь в другой раз, все восстановится и срастется. На этом уже не один богатырь погорел, не говоря о ворах. Толстые были ворота, но все равно из-за них доносились грозные голоса ледяных великанов. Дикая охота проклинала, умоляла, твердила колдовские слова, грозила, колотила в глухое железо, но потом, прислушавшись, жихарь стал различать крики боли, испуганное ржание коней, визг собак. «Ай да раки!» — воскликнул богатырь. «Они теперь и без нас разберутся. Не зря, получается, грозят показать их зимовку». «Дикая охота нам уже не страшна, сэр, брат. Гораздо страшнее место, в котором мы оказались». «Подумаешь!» – протянул жихарь, оглянулся и осмотрелся как следует. За воротами располагалась целая земля, и даже, пожалуй, побольше той, что осталось наверху. Здесь и солнце свое имелось. На красном небосводе висел черный круг, обрамленный по краям языками багрового пламени. Пламя освещало равнину, покрытую как бы мелкой угольной пылью. Из пыли поднимались, тянулись к черному солнцу невысокие корявые деревца, оснащенные мелкими блескучими листиками. Листики трепетали, не нуждаясь в ветре. Не хотелось бы ни странствовать в этих краях, ни тем более жить. Но и помирать никакого желания не было. «Но в какую сторону пойдем?» – обратился жихарь скорее к ложке, нежели к спутникам. «Я нашел тропу, уважаемый жихан, но она мне очень не нравится», – сказал Лю седьмой. «Чем он тебе не поглянулось?» – удивился богатырь и подошел к бедному монаху. Потом оглядел то, что выдавало себя за тропу. «Чудак! Нам даже идти не придется!» Тропа была не тропа, а полоса из какой-то темной и прочной на вид кожи. Она мягко пружинила под ногами, а главное – двигалась, текла тускло поблескивающим ручьем. «Не прикасайтесь к ней правой рукой, сэр Джихар, иначе она порвется или остановится!» Жихарь поглядел на десницу, как на чужого человека. «В самом деле, не натворить бы чего. Ну, поехали!» Сам он уже укатил на приличное расстояние. «Догоняйте!» – крикнул он. Первым догнал его Будимир. Птица вела себя спокойно. «По сторонам не глядите, затаскуете!» Ехали вначале стоя, потом присели. «Как хорошо, опять ноги не трудим!» – радовался жихарь. «Не спешите радоваться, сэр, брат! Вдруг это язык огромной ящерицы, и она втягивает нас прямиком в свою пасть?»
1: «Ну, таких больших ящериц не бывает», – неуверенно сказал жихарь и подумал, что вот здесь-то как раз таким большим ящерицам самое место.
0: Они уезжали все дальше и дальше от ворот, говорили сперва в полголоса, а потом и вовсе беседовать расхотелось. Жихарь еще раз убедился, что жбан Лю седьмого с рисовым вином неубывающий, и замычал песню. Сперва просто мычал. А потом, к своему удивлению, стал вычленять и слова.
1: «Я один, как погляжу, на дорогу выхожу, путь ведет в туман. Ночь-то вроде тиха, да судьбинушка лиха,

0: Игоря. Это дядя наш. Дядя самых честных правил. Нам наследство не оставил, лишь одни долги. Нам наследство не оставил, уважать себя доставил силой, недобром. Матом кроет свата сват, козни строит брату брат, про иных молчу. Кто начальство, кто народ, ничего не разберет, никакой мудрец. Под горой собака воет, на горе могилу роют, падает листва, путь теряется во мгле, суть скрывается в числе 92.
1: «Что это вы такое поете, сэр Джихар?» – возмутился принц. «Когда это я строил против вас козни? И вообще, о чем эта песня? В чем ее смысл?»
0: «Меньше смысла, больше душевности», – объяснил Джихарь. «Это у вас-то все наперед расчисляют. У вас поют, как сердце подскажет. Вот в заклинаниях много ли смысла, зато как помогают?»
2: «Где уважаемый Джихан обучался искусству стихосложения?» – вмешался Лю Седьмой.
0: «Да нигде не обучался. Разве этому обучишься?»
2: «Однако ваша песня необоснованно печальна, сэр-брат».
0: «А какой же ей быть, если впереди сплошная смерть?»
2: «Вы так уверены в этом?»
0: «Ну, к новой жизни по такой дорожке не повезут, сами понимаете. Мы и так вон как далеко на этот раз добрались, а в следующий еще дальше попадем».
3: Жихарь зевнул и заснул, оставив порядок на будильнике. Снилось ему, что он лежит на самобедной дорожке, вокруг черная пыль, головой алое небо. Радости-то от такого сна.
1: «Я знаю, зачем такая дорога», — осенила богатыря.
3: «Зачем?» — хором спросили недогадливые принц и Лю.
2: «Чтоб никто не мог назад повернуть». И, опровергая тут же себя, Жихарь вскочил и побежал против хода дорожки. Небо понемногу становилось лиловым, потом перешло в синеву и, наконец, откровенно поголубело, да и солнце сбросило черную маску. Деревья выпрямились, и листья на них оказались ярко-зелеными. Дорога раздалась в обе стороны и уже никуда не бежала. Это сам Жихарь бежал через леса и долы многоборья к семибашенному Столенграду. Да что там бежал? Мчался на белом жеребце, держа в каждой руке по кистенью. А следом за ним неслась могучая сыновняя дружина. Рядом и покоренная союзная Чихарда скакала, не упускавшая случая пограбить. А подальше трусили на своих двоих добрые Адамычи во главе с князем Микромиром. И вот уже встали по краям дороги нарядные многоборцы во всем хорошем. И кричат они славу своему герою, и услужливо распахивают ворота, украшенные хмелем и первыми цветами, и выстилают алым княжеским шелком дорогу к терему, и старый варяг Нурдаль кожаный мешок тащит встреч ему на веревке князя Жупила и княгиню Абсурду, облаченных в позорное платье смертников. «Эх, не так надо!» — решил Жихарь, пробежал немного назад и снова развернулся. Вторым заходом он не собирал никаких войск, а сам нарядился в тряпье и тихонько, незаметно убогим нищим пробрался в Жупилову столицу, далеко обходя все кабаки, и в руках у него вместо меча расписные гусли. Вместе с прочими песенниками и гудошниками впустили его в княжий терем, накостыляв ни за что по шее и угостив его коркой хлеба да пивным суслом. А когда грянули гусляры величальную своему рогатому владыке, богатырь запел не в склад и не в лад, но всех осилил, всех перекричал. И такая хорошая и крепкая у него получилась песня, что скукожился на своем резном престоле князь Жупил. Задрожал и растекся зеленой грязью, из которой никогда и вышел князья. А жестокая отравительница, гордая княгиня Абсурда, в испуге сорвала с себя нарядное, расшитое речным жемчугом платье и поспешно, как последняя поломойка, стала подтирать им соскобленных ради праздника досок бывшего супруга, чтоб не заморал новый хозяин Столенграда своих красных сапожек на высоких каблуках. И пали на колени дружинники, некогда повязавшие своего же товарища в неравной схватке, и жалобно запили.
4: «Джихар! Джихар! Джихар!»
3: Только Жихарь не проснулся.

Добровольную смерть, в каком виде вы ее и предпочли? Хотел бы быть погребенным под телами итальянских актрис. Интервью с Вуди Алленом. А проснулся он от пинка по ребрам. Богатырь так и не узнал, кому принадлежал пинок. Скорее всего, это был принц, отчаявшийся словесно разбудить пьяного побратима. Я, Артур, отбивался жихаревым мечом от неизвестных напастников. Богатырь живо вскочил на ноги и первым делом заехал одному из недугов по затылку. Голова, даром что была в железной шапке, разлетелась на куски. То ли Святогорова силы себя показала, то ли разрыв трава. Увидев такое дело, враги отпрянули, и только сейчас Жихарь увидел, что находится уже не под алым небом, и не на бегущей дорожке, а в зале со стенами из черного полированного мрамора, и что кроме них вокруг толкутся какие-то здоровенные стражники, размахивающие кривыми мечами. Стражники облачены были в доспехи из вороненой стали, но боевой сноровки им не хватало, гости, пожалуй, сюда редко захаживали. Яр Тур с ревом разрубил одного из своих противников до пояса. Обе половинки распались было, но передумали и сразу же срослись. «Не люди», — облегченно подумал Жихарь. «Значит, и над с ними не по-людски». Он подбежал к сросшемуся было стражнику и, прошептав «Всех убью, один останусь», легонько щелкнул его по шлему. Как и в первый раз, голова лопнула, а тело одно воевать не стало, грохнулось на мраморный пол, заливая его бурой жижей. «Где же Будимир?» — встревожился Жихарь. Птицы было не видать, не слыхать. Устыдился красный петух, что не разбудил хозяина вовремя. А Лю-7 вел себя совсем нехорошо и не по-геройски. Ползал в ногах у десятка окруживших его стражников, махал руками, кричал, что он тут человек случайный, что совсем недавно был награжден шапкой с золотым шариком, и все норовил облобызать врагам обувь. «Ты, косоглазина позорная!» — рявкнул Жихарь. «Что ты там пыль собираешь?» Лю-7 подпрыгнул, перелетел через кольцо нелюдей. Они двинулись за бедным монахом, но тот следующим прыжком очутился возле побратимов. Стражники устремились к ним, но все разом повалились, а на полу остались стоять только ноги, обрубленные где по щиколотку, где по колено. Жихарь вспомнил, как действует меч, закаленный во тьме, и расхохотался. «Иногда полезно прикинуться беспомощным трусом, чтобы нанести врагу сокрушающий удар», — самодовольно сказал Лю-7. «Да ты меня превзошел!» – встревожился Жихарь, подсчитав своих и чужих убитых. Он набежал на оставшихся, награждая кого оплеухой, кого подзатыльником. Разрыв трава продолжала действовать безотказно. Только я, Артур, рубился по старинке без чудес. Отсекший очередную голову, принц успел поддеть ее кончиком меча и метнуть в самый дальний угол. Голова покаталась, повалялась в поисках туловища, да и успокоились. Помаленьку перевели остальных нелюдей. «Как не хватало мне доброго сражения!» — воскликнул я, Артур, вытирая меч вязаной варежкой, подаренной одной из бесчисленных подружек в окаянии. «А почему мы здесь очутились? Почему Будимир не пел?» — вместо поквалынок накинулся на него Жихарь. Откуда-то из-за угла выбрел понурый петух. Он, смущенный и виноват, скреб лапою мраморные плиты. Раскаяние птицы было весьма искренним, на камне оставались глубокие царапины. «Мы все прискорбнейшим образом задремали, сэр-брат. Мне привиделось, что дорога привела меня прямо в мое королевство. И священный камень вскрикнул, когда я присел на него. И заколдованный королевский меч с легкостью вынулся из этого камня. И вокруг меня собрались храбрейшие из храбрых, а подлейшие из подлых расселись на заранее заготовленных кольях».

0: Может быть, Валерии, и смог уложиться всего в 10332 иероглифа. Мне вручили красный диплом, новый халат из юнайского шелка и шапку с золотым шариком. Какой позор! Только сейчас Жихарь понял, как у него болит голова. Да, мне тоже хвастаться нечем, вздохнул он. Так, ерундой какой-то занимался. Мстил изощренно, рвал и метал, а о деле не вспомнил. Еще и напился. Пейте меня и судите. Отныне капли этого винища в рот не возьму. Вот только еще пару глоточков сделаю. Ну, это ему позволили, в честь победы. Куда ж теперь? Жихарь достал золотую ложку. Она указала на неприметную с первого взгляда дверь в черной стене. Дверь и сама была черная, украшенная только красным знаком. Круг, пересеченный зубчатой линией. Это препона пустяковая. Богатырь пошел было к двери, но дверь сама с треском распахнулась. И на пороге появился тот самый незнакомец с Драбаданской поляны. Тот, да не тот. Он и ростом был повыше, и одет понаряднее, и глаза разноцветные закрыл черными стеклами. Только ухмылка была знакомая, противная и кривая. Незнакомец оглядел побоище, брезгливо поморщился и щелкнул куцами пальцами. Тела нелюдей поползли прочь, на ходу сгребая утраченную голову. «Я предлагал вам вечную молодость», — негромко, но очень слышно сказал незнакомец. «Этим даром вы пренебрегли. Теперь каждый из вас волен сам выбрать свою смерть». «А вдруг разрыв трава поможет, и рука не укоротится», — подумал Жихарь и стал бочком подкрадываться к двери. Но тут кулак его сам собой разжался, кожа на ладони лопнула, и окровавленный стебелек шлепнулся на пол. Богатырь отступил, облизывая раненую руку. «Ты все-таки кто будешь?» – проворчал он. «Да, мы имеем право знать имя того, кто грозит нам смертью», – поддержал его принц. А Лю седьмой промолчал и так, видно, знал. «Что ж», – сказал незнакомец, – «некоторые в здешних краях наградили меня дурацкой кличкой Мироед. Какая глупость! Они бы, пожалуй, доктора Фауста объявили кулаком». «Ничего не понимаю», – сказал Жихарь. «Какой такой кулак? Чей кулак?» «Сэр Мироед – весьма древнее существо, и общаться с ним следует на языке древности», – прошептал Яртур. А потом, направив палец на Мироеда, хрипло и гнусаво, безобразно растягивая слова, процедил. «Ты мне очень не нравишься, парень. Очень не нравишься. Ты весь какой-то плохой. Нам с тобой вдвоем слишком тесно в Додж-Сити. Желательно мне, чтобы ты поскорее унес свою поганую рожу из салуна старого Боба МакГроу. Иначе мои люди надерут тебе задницу, как они сделали это своими паршивыми койотами, потому что я здесь босс, усек!» Мироед несколько раз хлопнул в ладоши. «Великолепно! Великолепно! Так оно все и было. Но, как говаривал примерно в те же годы великий Клинт Иствуд, Джон Уэйн не может выстрелить в спину, а я могу. Что с удовольствием и сделаю. Так что, как же все-таки нас все насчет смерти, ребят? Учтите, я далеко не каждому даю право выбора». Бросаться на него было бесполезно, они это уже знали. Будимир ходил как чужой, не мычал и не телился, поскольку он все-таки птица, а не крупный рогатый скот. Принц решительно отстранил Жихаря и шагнул вперед. «Я, разумеется, желал бы погибнуть в схватке с достойнейшим из противников». «Браво, браво!» Мироед глубливо раскланялся. «Иного ответа я и не ожидал. Пожалуйста, выбирайте!» Он взмахнул рукой, и вдоль стены выстроились десятка три воинов. Некоторые были в железных доспехах, подобных тем, что носил когда-то Яртур. Другие закрывали грудь лаковыми черными пластинами и сжимали не длинные, слегка изогнутые мечи. Были голоногие герои с конскими гривами на шлемах. Были чернокожие поединщики в шароварах и тюльпанах. Один из возможных принцевых супротивников был одет лишь в медвежью шкуру и угрожающе потрясал простой дубиной. А еще один в странной пятнистой одежде держал наперевес толстую трубу неясного назначения. Туловище его перекрещивали загадочные ребристые ленты. «Это все мороки, доблестный Яутун», — шепнул бедный монах. «Несколько капель собачьей крови немедленно изгонят их». «Ни один из ваших выкормышей не годится мне в противнике», — сказал принц, скидывая и без того гордую голову. «И велика честь победить призрака, а еще меньше того быть сраженным мнимой рукой. Дайте мне соперник крови».
1: «Вы все еще воображаете себя королем, юноша? Вы считаете, что ваш
0: я
1: сказал когда-то один умный лицедей? В Америке невозможно ставить Шекспира, ибо в представлении актеров король — это такой парень, который время от времени нацепляет корону и залезает на трон».
0: «Вы в совершенстве владеете древним слогом, сэр Мироед, но я мало что понял». Пока Мироед с издевательским наслаждением объяснял я Артуру, что он именно имел в виду, Лю Седьмой управился с призрачным воинством.
1: Мироед поглядел на образовавшееся пустое место и сказал: «Это ничего не значит. Род и вид смерти я определю сам. Ну а ты, рыжий наглец, какой бы хотел видеть свою погибель?» Не задумываясь и не кривя душой, Жихарь молвил: «Хотел бы я, дядюшка, помереть глубоким старцем весьма преклонных лет в своей постели, на пуховой перине, и чтобы вокруг толпились дети, внуки, правнуки, чтобы плакали и причитывали: деда, деда, не помирай, на кого ты нас горемычных оставляешь?»
0: «И это нетрудно». Мироед опять взмахнул короткопалой рукой, и на том месте, где стояли недавно разномастные поединщики, воздвиглась здоровенная кровать под балдахином. Вокруг кровати толпилось как бы не сотня народу, от седых мужиков до бешеных детей. Все они в голос рыдали и расписывали достоинства Жихаря при жизни, так что шум поднялся неимоверный. А пуще всех убивалась по богатырю маленькая старушка, скоропостижная вдова. «Ложись, и через малое время скончаешься от старости, как и желал».
2: «Я так не согласен!» – закричал Жихарь, стараясь перекричать скорбящих. «И завывают они как-то не от души, притворяются, и вообще, гляди, исчезать начали!»
0: «Это опять старая желтая обезьяна!» – досадливо скривился Мироед. «Да я вам не жалкий дрободанский колдун». «Хорошо, я и тебе дам возможность выбрать, шарлатан с Востока». Лю Седьмой переломился в поклоне. «Если бы уважаемый Мяо Йен смог восставить прямо здесь хрустальную колонну толщиной с 200-летний кедр, который я посадил на горе Вэйхушань, а вершину колонны увенчал каменной плитой, это было бы достойным путем ухода, согласным с принципом Цинь». «Ну-ка, ну-ка!» Мироед заметно оживился, потирал культяпые руки. «Я несовершенный лягу у подножия этой колонны. Пусть иногда, раз в 1000 лет, сюда прилетает птичка И, чтобы поточить о колонну свой клювик. И когда колонна наконец подломится, плита погребет под собой ничтожного червяка, каковым я и являюсь в свете вашего несомненного и ничем не обращенного великолепия». «Вот ты и попался, старый пройдоха. И колонна, и камень, и птица – все будет настоящим». Мироед ворожил довольно долго, пока не возникла прозрачная колонна, и на вершину ее лег гробовой камень. Бедный монах сел у подножной колонны, развернув свой дырявый зонтик. Не заставила себя ждать и птичка. Птичка была здоровенная, побольше Будимира, клювик она себе завела вроде топора. Пернатая тварь стала точить клювик, да зонтик посыпалась хрустальная крошка. Наконец удовлетворенная птичка улетела, а Лю Седьмой расстелил циновку и улегся поудобнее. «Куда? Куда?» – закудахтал Мироед вслед птичке. Что-то пошло не так, как он задумал. «У меня есть много времени, чтобы заняться распространением знаний и укреплением добродетелей», – похвастался Лю Седьмой. «Жбан рисового вина и вечность».

0: сказал, раз в 1000 лет будет прилетать птичка. И хотя пташка явно не та, которая требовалась по уговору, это ненамного приблизит мою кончину. С этими словами бедный монах вытащил свою железную флейту и весело на ней зачирикал. Мироед весь сделался красным, даже одежда.
1: «Довольно! Сейчас вы умрете один за другим!»
0: Он указал рукой на принца, и Яртур, согнувшись пополам, опустился на черный мрамор.
1: «Подожди!» – закричал жихарь.
0: Он уже однажды хоронил побратима и знал, что занятие это невеселое. «Зачем тебе наша смерть?»
2: «А зачем мне ваша жизнь?»
0: Тайну жалкой вылазки выжившего из ума Беломора я и так узнал, и вам нипочем не догадаться, каким образом.
2: Ну, взойдет эта звезда, ну и что?
0: Мне ведь безразлично, разинет змей пасть, увидев полуденную росу, или не разинет. То, что мне полагается, я рано или поздно съем.
3: К умирающему принцу подошел Будимир. С петушиного клюва капала кровь.
0: Так вот почему гадская птичка не вернулась. Петух с чернецом договорились, дошло до жихаря.
2: Ладно. Люй седьмой мудр, да и я не валенок.
0: Ты же самого главного не знаешь, дядюшка Мироед.
2: Там, где звезда остановится...
0: Не смейте, сэр Джихар, прохрипел Яртур. Иначе я прокляну вас, и вы даже не успеете добежать до той самой осины, как тот...
1: Помалкивай, ради тебя, дурака, стараюсь, нарочитой грубостью сказал жихарь.
0: Принц застонал и сам лел.
2: «Отпусти его, не пожалеешь!»
0: Мироед хмыкнул. Лицо Яртура порозовело. Возле принца хлопотал Будимир, лечил его по-своему.
2: «Там, где остановится звезда, закопан древний волшебный меч по прозвищу Полироль!»
0: «Откуда богатырь выкопал этот пыль Полироль?» Он сам не знал.
1: «Так вот, каким мечом можно весь мир напластать ровными кусочками и кушать себе помаленьку!» Что его целиком-то в рот пихать? Недолго так пасть порвать или подавиться. Нам этот меч, сам понимаешь, ни к чему, а тебе в самый раз.
0: Слушаю, слушаю, сказал Мироед.
2: Значит так, встанешь прямо под звездой, потом пройдешь 300 шагов на полдень. После того отворотишь на закат, отсчитаешь еще 200 шагов.
0: Считал?
2: Дальше ступай на восход. Туда еще 1000 шагов. Далековато, но потерпи. Ну, наконец, остается пройти всего-то 150 шагов на полночь. И меч Полироль твой.
1: А еще лучше, отпусти нас, мы его тебе сами выроем и принесем.
2: Батюшка ты наш, добавил богатырь после некоторого раздумья.
0: Вы подлый предатель, сэр Джихар. И я убью вас при первой же возможности, сказал очнувшийся принц.

Ты же умрешь, терзаясь малодушием. И старая обезьяна околеет, сознавая свою беспомощность. Я никого не отправляю туда со спокойной душой. Да все ты врешь, просипел жихарь. Может, ты никакой не мироед? Вот у тебя и ротик маленький. Ты, дядюшка, вор и самозванец. А вот погляди, сказал мироед и распахнул рот пошире давешних ворот. Подойди, полюбуйся. Жихарь подошел. Все равно побирается. Пущу-ка я туда свою ваджру. Может, она ему беды наделает. Славно к телу приложил. Вор и самозванец. Откуда слова взялись? Зубы у мироеда были белые, крупные, частые и острые. У людей таких не бывает. Да и не у всякого зверя встретишь.

были кружась шары разной величины и расцветки. Иные были покрыты дымом, сквозь них проглядывали очертания морей и земель. Иногда эти шары с грохотом сталкивались. «Значит, не самозванец», — подумал Жихарь. «Не соврал. Вон та Педулина, похожа на черный месяц». «Не-не, не совсем похоже. На месяц таких зарубок нет. А кинусь-ка я сам туда, и все дела». Но не успел Жихарь изготовиться к прыжку рыбкой, как мимо головы его пролетело что-то горячее и пестрое. Богатырь успел дернуться назад, и вовремя мироед с треском захлопнул рот. «Нет, вы у меня так легко не отделаетесь», — сказал он. «Меч я тебе и сам найду, а если даже ты наврал про шаги и стороны света, тоже не беда. Я приму облик местного владыки и прикажу моим людям перекопать всю страну.

месяца. Мироед схватился за брюхо и заревел. Рев его пригнул людей к полу. Даже Святогор в свои лучшие годы, бросаясь в бой, не мог зареветь лучше. Жихарь подошел к мучителю и покровительственно похлопал его по больному месту. Богатырская рука, к его удивлению, не сократилась, как бывало несколько дней или лет назад. Не мог мироед в одно время страдать и кудавать. Курятина, видно, не всем впрок идет. У иного бывает, как запечет в середке. Изжога называется. Надо это, кислую воду пить. Или щелок, я уж не помню. Мироед быстро охрип реветь, только стонал, да раскачивался из стороны в сторону, и вся его мраморная хоромина ходила ходуном заодно с хозяином. Роковой камень сорвался с хрустальной колонны и полетел на бедного монаха, но тут успел увернуться, оставив под камнем на память кусок шелка от штанов. «Ах, эту ткань подарила мне сама небесная ткачиха!» — всплеснул руками Люй Седьмой. «Что ж, придется накладывать зарплату, чтобы не уподобиться бесстыжему павиану. Но зарплата... Заплата на одежде мудреца порой стоит дороже, чем императорский кубок, пожалованный победоносному полководцу».

0: «Такой бич и вправду существует?» — спросил принц, да только не знавший за собой лицедейские достоинства. «Да какой такой бич? Ты с ума сошел? Просто хитрого всегда жадность губит», — тихо ответил житель. «Дураки!» — завыл мироед. Видно, Будимир малость остыл, дал ему передыху. «Вы же все равно не сможете меня уничтожить, а я рано или поздно от петуха избавлюсь и стану еще злее. И чего только на погубу людям не сотворю». «Петухов таких, — сказал богатырь, — у нас навалом. На каждом плетне надрываются. Жалко его, конечно, но себя жальче. Пойдем, господа дружина. Нечего с ним болты болтать, у нас все дело не в проворот». «Я вам помогу, — простонал мироед. — Я передумал вас губить, отзовите своего петуха».
1: «Это верно. Он кроме меня никого не послушается. Только как же мы тебе поверим, вражинушка? Ты ж сам похвалялся, что всякой лжи и обману приходишься родным отцом».
0: «Я поклянусь!»
1: Будимир внутри вражинушки передохнул и взялся за дело с прежней силой. «Может, все-таки попробуем его убить?» – пожал плечами Яртур. «Настоящий воин не станет так долго мучить даже последнего мерзавца».
2: «А как же ты во сне людей на колья сажал?» – поймал побратима на слове житель.
1: «Врагов сажал на колья не странствующий боец, а законный король в своем праве. Почувствуйте разницу?»
2: Жихарь собрался закипеть, но вмешался Лю Седьмой.
1: «Убить нельзя, поскольку Мяо Йен является не живым существом, а скорее отвлеченным понятием. Если его уничтожить, жизнь стала бы счастливой и спокойной, но, увы, остановилась навсегда».
0: «Понимаю вас, сэр Лю», — сказал принц.
1: «Мрак и свет, жара и холод. Но чего стоит его клятва?»
2: «Если произнести ее со всеми необходимыми ритуалами, то клятва будет не хуже обещания нефритового старца», — сказал бедный монах. «Это я беру на себя».
3: «А небритый старец, он что, сильно честный был, да?»
1: «В отличие от нас, убогих и слабодушных, старец не мог солгать даже ради спасения престола неба», — торжественно сказал чаянец. «Вот только чем бы его заставить поклясться? Что у него самое дорогое?»
2: Что самое дорогое у человека, житель знал. Но поди угадай, драф этого урода.
3: «Эй, кураед! Что для тебя всего дороже?»
1: Но мироед, сраженный очередным приступом Будимира, только икал, пускал зеленую слуну, да грыз бедные свои пальцы.
2: «Фу ты, пакость!» — сказал житель. «Я и сам знаю, что у него самое дорогое — зубы. Много ли он без зубов стоит? Вон на двери у него знак — пасть да зубы. Если он клятву нарушит, пускай все зубы у него тотчас выпадут, а новые никогда больше не вырастут. И придется ему тогда не беры сокрушать, а затирувку сосать через тростинку или хлеб жеванный в тряпочке. Только я ему хлеб нажевывать не собираюсь».
1: «Приглашаю уважаемого Жихана ко мне в помощники», — поклонился бедный монах. «Вдвоем мы усмирим всех чудовищ и демонов Поднебесной. Вы очень хорошо придумали, а теперь отойдите, ибо ритуал клятвы для непосвященных вреден и опасен».
2: Ритуал вышел долгий. Дымились курительные палочки, звенел маленький серебряный гонг, много еще чего было.
3: «Скорее бы», — сказал житель принцу, когда они уселись на мраморном полу подальше от клянущегося мироеда. «Может, петуху у него в брюхе вредно? И что же сейчас без него на земле-то творится?»
1: «На земле, как я понимаю, сэр Джихар, происходит солнечное затмение. Простые люди прячутся по домам, либо лежат ничком. Благородные воины потрясают оружием, чтобы отогнать от светила опасность. А друиды бесстрашно постигают тайны вселенной, поскольку затмение согласуется с их расчетами. Есть такое место – Стоунхендж».
3: «Погоди», – сказал житель. «Ты давеча про осину говорил, на которой мне предателю повеситься. Ты откуда эту осину взял? Почему как раз осину, а не березу и не дуб, у которых ветки покрепче будут?»
1: «Это случайно. Я назвал первое попавшееся на язык дерево», — забормотал принц и побледнел.
3: «Не умеешь, врач королевич, так не берись. Ты все знал, ты с самого начала все знал, уже тогда, когда мы на дороге повстречались, так ведь? И встреча была не случайная, так?»
1: «Так», — выдохнул Яртур.
3: «Но ведь это не моя тайна. Мой наставник Мерлин открыл мне все это до самых страшных и горьких подробностей.
1: И ты молчал. Видите ли, сэр Джихар, в пророчествах Мерлина сказано, что разведка моего королевства будет считаться лучшей в мире. Вот я и подумал, к лицу ли мне ее будущему основателю распускать язык. Не то чтобы я вам не доверял».
3: «Беда с тобой», — сказал Джихар.
1: «Беда не в том», — ответил Яртур. «Вы, конечно, спасли меня своей выдумкой.
3: меня, нас и наше предприятие, но меня встревожило намерение сэра Мироеда прикинуться царем в тех местах, где остановится звезда. Меча он не найдет и в гневе способен натворить такое.
2: Он и натворит, сказал Жихарь и прошептал что-то принцу на ухо.
3: И Артур вздрогнул.
2: В самом деле, я и сам мог бы догадаться.
3: Но неужели мы не сможем этому помешать?
2: Если бы смогли, так нас бы и упомянули, а там нас нет. Понял?
3: И запомни, разведчик лихой. Мы идем искать меч. И даже между собой разговаривать нужно только про меч. Ведь вероятно, опакостить хоть и не может, а следить и подслушивать будет.
2: Клянусь, сэр, брат.
3: Надеюсь, вы не потребуете от меня соблюдения странных обрядов, сэр Лю.
2: Легкий на помине бедный монах спешил к ним с хорошей новостью.
3: Клятва принесена в соответствии с законами Запада и Востока. Коварный Мяо-Ен обязался никогда не причинять нам вреда и не препятствовать в достижении цели. Силы добра и зла в полном составе были тому свидетелями. А теперь позовите свою чудесную птицу Луаняо из чрева болящего.
2: Жихарь подошел к болящему. Обессиленный страданиями и клятвой Мяо-Ен валялся на полу.
3: Богатырь бесцеремонно черенком ложки разжал ему челюсти, как полагается поступать с припадочными, и крикнул открывшуюся бездну.
2: «Удивир! Побесился и хватит! Иди к нам, мы победили!»
3: Петух в бездонном чреве немало не пострадал. Пел привесело, и ему на радости чуть не переломали перья, обнимаючи. Мироед тем временем пришел в себя, отряхнулся и снова стал надменным и гордым, что твой демон костяные уши.
2: «А как вы отсюда думаете выбираться?» – спросил он.
4: «Это уж твоя забота, дядюшка», — развел руками Жихарь.
3: «Отнюдь нет. Об этом уговора не было. Впрочем, игра стала еще интереснее. Я вас выведу, только вы должны мне заплатить. Не хватайтесь за тощие кошельки. Здесь в ходу иные ценности».
2: «Я готов руку отдать на отсечение», — сказал Янтур.
4: «Сиди ты. Калеку в Каролине возведут, разве что не знаешь», — прошипел Жихарь.
2: «Эй, дядюшка, давай-ка отними у меня страсть к винопийству. Видишь, чем жертвую?»
3: «Ни руки, ни ноги, ни тем более страсти ваши мне не нужны», — сказал Мироед. «Но даром здесь ничего не делается. Этот порядок установлен не мной. Пожалуй, я... Да. Взамен я возьму вашу память».
2: «Много мы сделаем-то, беспамятные.
3: Я вовсе не собираюсь превращать вас в дурачков. Но дурачки и не дойдут до цели, в достижении которой я отныне весьма заинтересован. Так что я ничего не теряю, а меч полироль. Уверяю вас, я доберусь до него куда быстрее, чем вы».
2: «Ну, это еще посмотрим», — сказал Жихарь. «Такой меч всякому в хозяйстве пригодится. Я Артур, у нас державу отвоевывать. Мне тоже кое-кого покочерыжить придется. Так что там с нашей памятью-то?»
3: «Я возьму не всю память, а только с того мига, как вы согласитесь на мои условия, и до тех пор, пока вы не достигнете своей цели. Дело свое вы сделаете, но никто и никогда не должен знать, где находится полуденная роса».
2: «Жалко», — сказал Жихарь. «Мы ведь поди дорогой таких подвигов понатворим».
3: «Соглашайтесь», — еле слышно сказал бедный монах. «На меня его заклятие не подействует. Я вам в свое время все подробно расскажу».
2: «Эх», — воскликнул Жихарь. «Где наша память не пропадала? Дело привычное. Сколько раз, бывало, проснешься и ничегошеньки не помнишь. Ходишь и спрашиваешь, как я вчера, да что я вчера. Я потом сам про этот трикорб навру. Будет еще лучше, чем на самом деле.
3: А я прикажу своему придворному певцу воспеть этот поход, и от него все узнаю», — решил Яртур.
2: «Значит, согласны?»
3: «Согласны!» — крикнул Жихарь, и... Глава неизвестно какая, но последняя. А коль это ложь, значит, и не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни 12 пэров Франции, ни короля Артура Английского, который был превращен в ворона и не расколдован поныне. Между тем, как в родном королевстве его ожидают с минуты на минуту. Сервантес.
2: «Согласны!» — крикнул Жихарь и...

Он и сам не смог взять стол, где находится. И Артур поглядел на побратима совершенно ошалелыми глазами. Левую щеку принца украшал свежий уродливый шрам. Все лицо было в мелких черных крапинках, правый глаз распух и заплыл. На побратиме была длинная, в прошлом белая хламида, голова же замотана окровавленной тряпкой. Жихарь поглядел назад. Бедный монах тоже переменил одежду, но его перемены были к лучшему. Новенький халат из синего шелка и черная шапка с золотым шариком.

Мы у цели, счастливый Джейхан. Мы на берегу бескрайнего Южного моря, в котором плещется искомое вами чудовище. Я все вспомнил, сказал я Артур. Вернее, вспомнил, что все забыл. Как же жить дальше? Прежним порядком, сказал бедный монах. Что делать, из книги ваших странствий злодейская рука выдрала немало страниц и, возможно, самых интересных и увлекательных? А ложка, спросил жихарь. А полуденная роса? Вы совершили невозможное, уважаемые. Вы добыли эту странную жидкость. Вот она. Бедный монах вытащил из своего рукава ложку, в которой действительно плескалась какая-то водица. «Осторожно, прольешь!» — крикнул жихарь, но Люсик мой...

дикой охоты? Тогда вперед на змея, воскликнул я, Артур. Торопиться нынче некуда. Чудовище пребывает на одном месте. Давайте просто посидим, отдохнем, поговорим, как полагается друзьям после долгой разлуки. Ах да, сказал принц, мы ведь все равно, что расставались надолго, расставались сами с собой. Какое сейчас время года? Уже кончается весна, облетели лепестки вишни. Но в этих краях зимы и не бывает. Но сначала подкрепитесь, друзья, это блюдо с императорской кухни. Здесь есть даже ласточкины гнезда. А в бане вместо надоевшего вам жиха рисового вина отменная персиковая настойка. Впрочем, все это я вам уже говорил, а теперь придется все объяснять сначала. Жихарь охотно выпил жгучую и ароматную влагу, закусил жареной лапкой неведомой зверушки. Ты где это принарядился, бил человек? И почему на нас все эти отрепья? Где оружие? На первый вопрос ответить смогу. На два оставшихся затрудняюсь. Кажется, теперь на них никто не ответит. И вот богатырь понял, как он устал и проголодался. Припасы бедного монаха убывали на глазах. Знать не желаю, из чего все это приготовлено, думал богатырь быстро хмелее. Он откинулся на свежую траву и заложил руки за голову. Ничего не хотелось. Змей Ураборос отказался уже нежеланной цели.

0: истории. Вот когда несовершенный уединится в лесной хижине, он сядет за рукопись пространного трактата, и по прошествии 20 лет вы, наконец, выясните все. А что выяснять? Живые? Ладно, думал Жихарь, глядя в пустое небо. Мне и уцелевших воспоминаний хватит. А это, много мы народу-то убивали, на всякий случай спросил он. Против вас выходила личная гвардия жестокого Нахершаха, но, убедившись в доблести и неуязвимости Жихана и Яутуна, она тотчас изменила своему владыке. А чего ему надо было, Нахершаху? Он требовал, чтобы вы, Жихан, стали его зятем, поскольку дочь Шаха, встретившись с вами, не уберегла занавеси на яшмовых дворах.
1: Яшмовых? А, понятно. Всю жизнь одно и то же. А хороша ли она была?
0: Лица красавицы по обычаю страны Грильбар никто не видел.
1: Тогда, может, и лучше. Что я? Ничего не помню. Знаем мы этих красавиц с Грильбара. Страшнее Троянской войны. А что мы с гвардией сделали?
0: Пировали и состязались в доблести ровно 2 недели.
1: Ой, господи, молодцы, вздохнул Жихарь. Ты куда смотрел? Старший ведь должен за нас ответственность чувствовать.
0: Несовершенный провел эти 2 недели в подвале шахского алхимика с немалой пользой для себя и науки. «Сэр Лю», — вмешался принц, — «а мы что, всю дорогу шли на своих ногах и нигде не покупали коней?» «Не знаю, как вам и сказать. В небольшом городке на юге страны, называемой Манчжурия, была конская ярмарка. И там вы увидели принадлежащих вам некогда русаков. Вы подняли такой шум, что чуть было не стали причиной мятежа и раздора. Но я зашел в ближайшую винную лавку и обучил ее завсегдатаев увлекательной игре в маджон. Они оказались людьми азартными и жадными, и я с поясом полным золотых монет поспешил обратно на ярмарку. Успел вовремя, поэтому дело не дошло до человекоубийства».
1: «А может, и зря», — сказал Жихарь. «Продавал коней такой чернобородый, поджарый, в красной рубахе».
0: «Вовсе нет. Это был чрезвычайно тучный мужчина с бритым лицом и головой».
1: «Все равно это мара», — упрямо сказал Жихарь. «Побрился раз в жизни, да еще надул самого себя через соломинку, чтобы не узнали».
0: «Ваш рыжий конь, Жихан. К сожалению, в соседнем городке вы взялись обучить Яутуна царскому умению пить не пьянее. Как будто моего шпана вам не хватало».
1: «И что?» — заранее содрогаясь, спросил Жихарь.
0: «Обычное дело. Мы покупали дорогие ткани и приказывали местным оборванцам расстилать их перед собой на грязных мостовых, тратились на подарки девушкам сомнительной нравственности и 3 раза попадали в застенок, откуда вас приходилось выкупать. Увы, коней вы пропили и прогуляли».
1: «А чего это мы так запраздновали? С какой радости?»
0: «Такое поведение вполне естественно для молодых людей, живыми вышедших из царства смерти».
1: «Как я еще ваджу не пропил».
0: «О, так бы и случилось, если бы чудесный петух не взял жезл Жуи под свою опеку».
1: «Правильно сделал».
0: «А между собой вы не дрались?» «Вы хотите знать правду?»
1: «Выкладывайте все как есть, сэр Лю».
0: «Однажды вы действительно крепко повздорили из-за юной феи лесного озера. Я даже испугался».
1: «И кому же досталась фея?»
0: Лю седьмой потупился. «Жихан и Яутун молоды, отважны, хороши собой, но кто может изведать пути женского сердца? Фея остановила свой выбор на несовершенном Лю и предложила поиграть в тучку и дождик».
1: «А мы что делали?»
0: «Ловили рыбу и размышляли о вечности».
1: «Так у тебя, значит, и в 700 лет получается».
0: «Сэр Джихар», — сказал принц, — «нам должно быть мучительно больно за этот внезапный многодневный загул, но сэр Лю должен рассказать нам о самом важном, где и каким образом мы добыли полуденную росу». «Увы, несовершенный при этом не присутствовал».
1: «Как так?»
0: «Ведомые жезлом Жуи, мы пересекли пустыню и оказались в горной стране, название которой я не знаю, поскольку не у кого было спросить. Возле входа в ущелье, окутанное зловонным дымом бурого цвета, жезл стал издавать тревожные звуки наподобие сверчка. Мы совсем было направились к ущелью, но я предложил подождать до утра. Вечером на дежурном облаке за мной прибыл нарочный от сына неба». Возникла высочайшая нужда в моем присутствии на заседании Государственного совета. Дело в том, что несовершенный обременен при дворе высоким званием министра без определенных занятий, но тревожит меня очень редко и по самым важным делам. Я подумал, что возникли какие-то сложности с престолом наследием и устремился вместе с посланцем в Поднебесную, страшась смуты и гражданской войны. Вы же сочли действия бедного монаха вполне правомерными и согласились дождаться меня на этом же месте. А я задумал воспользоваться случаем и одолжить у своего учителя Шена несколько очень сильных амулетов. Я надеялся обернуться за сутки, но... Что случилось, сэр Лю? Вы прогневили своего повелителя, и он заточил вас в темницу? О, если бы так... Бедный монах безжалостно разорвал на груди новый халат. Заседание совета было посвящено какому-то ничтожному делу, а мой вызов явился следствием ошибки младшего писаря. Но, кажется, я догадываюсь, кто приложил руку к этой ошибке. В горе я пошел в квартал увядающих хризантем к знакомой певичке. Да не казнись ты так, дело житейское. А потом... Словом, когда меня, обобранного до нитки, нашли в канаве ученики, прошло несколько дней. Я прибыл на место встречи с большим опозданием. Вы ушли за полуденной росой, оставив красную птицу дожидаться меня.
1: Так куда же все-таки делся Будимир?
0: Благородный петух дал мне понять, что его предназначение выполнено. Взмахнул крыльями и устремился в небо, где ему и положено пребывать. Жихарь поглядел на солнце, Будимира там не увидел, только очи заслезились.
1: «Я думаю, что с нами он тоже попрощался», — сказал я Артур. «Ну а что же было дальше?»
0: «7 дней, 7 ночей я прождал вас в этом угрюмом месте, питаясь только персиковой настойкой, потому что яство берег для вас. Наконец из дыма вышел я оттуда, несший на плечах Джихана. Вы были облачены в эти тряпки, тела ваши были жестоко изранены, а разум помутнен. Мы походили на узников, только что отбывших длительный срок в подземелье, и говорили на непонятном мне языке. Поэтому я так и не узнал, что таилось в ущелье. Особенно плохи были вы, Джихан. Пришлось

0: этого Бяоеда. Остальные вы знаете.
1: Ладно, сказал Жикарь. Что было, то прошло. Кто-то нас там здорово измордовал. Пахали, что ли, на мне? А чего у меня грудь горит?
0: Он разорвал свой балахон, свел глаза вниз, но рассмотрел только красную воспаленную кожу, испещренную синими линиями.
1: Накололи! Что у меня там?
0: Татуировка, дорогой Жих.

0: улыбку мудреца, другой густоволос и усат. Усатый держит во рту причудливую изогнутую флейту. Кто они такие, несовершенный, не знает. К сожалению, это не единственный рисунок на теле Жихана.
1: «Разберусь я в свое время с этим ущельем», — пригрозил Жихарь. «А пока надо разобраться со змеем. Встали и пошли».
0: Они приблизились к самому краю обрыва. Море было зеленое и даже на вид теплое.
1: «Задай помоемся», — сказал Жихарь и ахнул.
2: «Где же змей?»
0: «Вы не туда глядите, сэр-брат, вот же он».
1: «Какой маленький, больше разговоров. Это обрыв высокий. Видимо, нам следует на всякий случай попрощаться». «Да ты что? Мы сейчас с тобой погуляем, погоняем мироеда, за звездой сходим, посмотрим, как они его там...» «Молчу. Ну, меч добудем этот, как его?»
0: «Несовершенный хотел бы сопровождать вас».
1: «Все мы несовершенные», — сказал богатырь. «Однако совершенные на печке сидят, а мы там, где еще никто не бывал».
0: Люсь седьмой размотал свой длинный пояс, и все трое, не спеша, осторожно начали спускаться.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Я часто задаюсь вопросом, понял ли кто-нибудь, что мною руководило единственное желание не оказаться посмешищем? Джордж Оруэлл. «Как я стрелял в слона». Москва, 2028 год. Глава первая.
1: Что значит «травоядный»?
0: Лицо Рафаэля Каримовича из младенчески розового с нежным жемчужным отливом, сообщаемым коже с пасалонами, стало фиолетово-красным, как свекольник из бюджетного ведомственного буфета со скользящими по рельсикам разносами.
1: «Этот наш новый динозавр, он травоядный?»
2: «Травоядный»,
0: — сказала Алекс голосом, похожим на зазвучавшую изморозь.
1: «Ты уверена?»
2: «Уверена. Я в науке уже 30 лет, не считая кружка «Юный палеонтолог».

0: Если кружок считать, тогда 35.
1: Это дофигище, я не спорю. Но может, он все-таки не травоядный? Хотелось бы, чтобы динозавр был хищником. Нам нужен хищник, только хищник. Хищный динозавр. Ну, пожалуйста, Алекс. Ну, будь же человеком.
2: Рафаэль Каримович поднял глаза к потолку и сжал оба кулака.
1: Капризный мальчик просит маму купить новый дорогой гаджет. За эти гримаски, а также за общую квазимладенческую гладкость, в музее его прозывали «Бебик».
2: Хотя, если бы спросили внимание Алекс, она бы назвала начальника приматом. Рафаэль Каримович был коммерческим директором палеонтологического музея. Но в палеонтологии он разбирался так же хорошо, как в алгебрах Ли или сортах ракетного диметилгидрозина, то есть никак. Именно по этой причине он называл всех ископаемых динозаврами, не исключая трилобитов с аммонитами, а всех сотрудников института величал на «ты», не исключая и Алекс, которая была старше его на 18 лет. В январе Алекс стукнуло 48. В музее ее за глаза прозывали «Юбочка», чему виной была старообразная страсть к юбкам миди и, мечтательно прибавляла Алекс, женственность манер. В паспорте же она писалась Инессой Александровной Илотовой.
1: «Причем этот хищный динозавр нам нужен срочно!»
2: Тем временем закончил визави и требовательно посмотрел на Алекс. Так смотрят на продавца, который забыл дать сдачу с крупной купюры.
0: «Я не совсем понимаю слово «нужен», которое вы только что употребили», —
2: поправляя очки на переносице, бросила Алекс. Она царственно тряхнула седой, но еще достаточно густой для таких экранных жестов гривкой.
0: «Наука не оперирует понятием «нужно». Она оперирует фактами. А факты таковы, что добытый нами в котловине Цайдам ящер ни в коей степени не является хищником».
1: «Да знаю, знаю», — досадливо отмахнулся Бебик. «Факты, фуяхты. Наука, видите ли, не оперирует понятием «нужно».
2: Он небесталанно передразнил Алекс с ее заносчивой писклявостью тона.
1: «Только вот жизнь, она, сука, понятием «нужно» оперирует, еще как. И «нужно» наше сегодня таково, что скоро юбилей нашего основного спонсора. Завода шампанских вин «Южный край». А точнее его директора, Феонора Григорьевича Залысина».
0: «Не вижу связи».
1: «А связь меж тем прямая».
2: Не успела Алекс отметить про себя, что это меж тем с головой выдает в Бебике мальчика из хорошей московской семьи, 4 комнаты на чистиках в доме над кинотеатром, 2 тупоносых авто на семью, худосочная филиппинская обслуга с глазами, как машинное масло. В то время как сам Бебик из кожи вон лезет, изображая такого вот простого чувачка из народа, знающего жизнь не по книгам, но по мандаринам и чурчхеле.
1: «Сегодня, милая моя, представитель спонсора мне прозрачно намекнул, что мы должны назвать нашу февральскую находку в честь Феонора Григорьевича», — сообщил Бебик спокойно. «Иначе спонсорской помощи нам больше, сука, не видать. А на одном бюджете мы долго не протянем».
2: С минуту Алекс молчала. Самое ужасное, что в принципе она была согласна назвать своего динозавра хоть бы и в честь шампанского, лишь бы все было как было, без изменений. Лишь бы ей давали иногда ездить по миру, попивая на праздники дешевое чилийское каберне, начисляли пусть микроскопическую, но зарплату. Лишь бы ее башню из слоновой кости не трясли слишком сильно. Но она знала, что соглашаться слишком быстро нельзя, потому что тогда соглашаться придется 3 на день. Поэтому она помолчала минуту. Навык вымолчки у нее был эпический, еще со времен незадавшегося замужества, и сказала с франкмасонской какой-то торжественностью:
0: «Я согласна».
1: «Мало быть согласной, красавица!»
2: Рафаэль Каримович ехидно сверкнул карими очами.
0: «В смысле? Пусть будет Феонорус, Залысинус, Элеганс. Я только за. В чем проблема-то?»
1: «Проблема в том, что стыдно такое посвящать уважаемому человеку».
0: «Такое это какое? Это же на латыни, не на фене. И я не виновата, что у него фамилия Залысин. Он с ней всю жизнь прожил, наверное, уже привык».
1: «Да я не про это, подумаешь, фамилия. Я про то, что он травоядный, динозавр твой. А нужно, чтобы был хищник. Хищник, как тигр или как акула».
0: «Ну почему?»
1: «Потому что. Как можно быть такой тупой?»
2: Бебик не просто вышел из себя, он из себя практически выскочил, подпружиненный внутренним давлением.
1: «Вот, например, по телеку говорят «акула бизнеса». Но никто не говорит «корова бизнеса» или «кролик бизнеса». Травоядные сосуд, что тут неясного?»
0: «Но это же не я придумала, что он травоядный. Это природа. Хотите, снова поднимем этот вопрос на следующем заседании? Будут прения, прозвучит аргументация, профессор Макрищев...»

0: как? Дике. Дике. Богиня, что мужа к знанию влечет повсеградно. По памяти процитировала Алекс из древнегреческого классика.
1: Хорошо, пусть твоя дикая нейросеть скажет, что он хищник. И даст заключение какое-нибудь красивое. А пока уходи, устал от тебя. Голова даже разболелась, надо съездить отдохнуть.
0: На несколько секунд в кабинете повисла мечтательная тишина, наполненная запахом дубового веника и клубничного лубриканта.
1: И помни, не докажешь, что динозавр был хищник? Уволю нах!
0: В глазах Бебика сверкнул роковой огонь.
2: «Да разве вы юридически имеете такое право?»
0: Бросила бы на это Алекс заносчиво в своих мечтах о себе. Но в реальной жизни она, конечно, снова промолчала, потому что давным-давно знала. Коммерческий директор их музея, внешне похожего на английский замок Бодном, а внутренне на замок Кавки, имеет право на все-все-все. Притом не юридическое право, а право альфа-самца. «Альфача», как выражались юные посетители музея, слоняющиеся по его коридорам в очках аугментированной реальности.
1: «И тебя уволю, и эту твою нейросеть!»
0: Это звучало бы как шутка, но Алекс вдруг вспомнила. Чтобы мнение экспертной системы Дики считалось научным мнением и учитывалось при защите диссертации, Дики пришлось формально оформить как сотрудника музея с начислением зарплаты в 1 рубль.

Глава вторая. Все минувшее лето Алекс провела в котловине Цайдам, что притаилась на северном уступе Тибетского Нагорья, среди озер и горных хребтов, намалеванных с чокнутой рериховской основательностью. Это было лучшее лето в ее жизни. И безо всяких яких лучший август. Хотя прилагательные «лучшие» и «комфортные» в данном случае не были синонимами. Ночами случалось, температура падала ниже нуля, и Алекс, упорно ночевавшая в командирском джипе, прямо на сиденье стучала зубами от холода даже в спальном мешке на гагачьем пуху, позаимствованном у подруги-альпинистки, основательно погрязшей в смене памперсов и стерилизации бутылочек. А когда она замерзала совсем, то выходила из машины и принималась колоть малочисленные дрова своим топором древних русичей, унаследованным от бывшего мужа-реконструктора. Ведь топливные брикеты из прессованных опилок, которыми запаслась экспедиция, закончились еще в первую неделю. Котловина Цайдам была местом инопланетной красоты. И будь голливудские режиссеры менее изнеженными, будь они в состоянии пить говноводу и есть монгольскую говноеду, вдыхая душную пыль, из которой-то одной и состоял преобладающий летом северо-западный ветер, жить, вбирая давно немытой кожей сновидческое какое-то безлюдье, они наверняка бы нашли местные пейзажи перспективными. А охряно-желтые, с карминными поясками, солончаки да холмы, или же вдали в акварельной дымке бугрятся бурые горы, достойными изображать очередное иномирье, по которому главгер после немягкой посадки широко и привольно шагает, козырьком приложив к колбу руку, мол, подать нам сюда скорее базу джедаев! Ночью, когда она пыталась заснуть после очередного суматошного дня, наполненного стоянием на коленях, инвентаризацией, скайпными переругиваниями с ближними и дальними, от музейного начальства и грантодателей, из фонда «Коммерческая наука» до таджиков рабочих и монголов-поставщиков, все же, наконец, засыпала, ей снилось, будто она слышит громкий шепот ручьев, сбегавших с гор, хотя до самих ручьев было пилить и пилить на командирском джипе. Прочие экспедиционные машины были поскромнее и постарше, и, может, не осилили бы эту дорогу. Наконец, к середине августа они добыли его целиком. Пробактрозаурус габиенсис ингенс, такого же великолепно птицетазового и растительноядного, как и пробактрозаурус габиенсис, но вдвое большего, чем пробактрозавр габийский, и имевшего значительно более длинное рыло. Зубы этой няшки были также острее и длиннее, что предвещало в перспективе докторскую диссертацию. Это была удача, о которой Алекс грезила с тех дней, когда школьницей спешила в кружок юный палеонтолог, в то время как ее шустрые одноклассницы учились вырисовывать смоки айс, носить каблуки, не шатаясь, тихорились у гаражей с ментоловыми сигаретами, слушали про «I saw you dancing» и читали в первоинтернетиках про 10 правил идеальной филяции. Наконец, весь скелет пробактрозавра, ее пробактрозавра, был выложен в специальные немецкие ящики, каждой ценой с хорошей комфортабельной.

гроб для представителей европейского upper-middle-класса. Ящики грузили и грузили, а она сидела, тихая и счастливая, уперев подбородок в топорище топора древних русичей и жадно вдыхала всеми своими легкими запахи далеких можжевельников и глины. Резковатый сумасшедший запах высохшего солончака, минеральный прохладный запах гальки, чтобы навсегда запомнить этот восторг.

0: Глава третья. Среди коллег и подчиненных, аспирантов, докторантов и разновозрастных научных сотрудников, с которыми Алекс никогда не водила близкой дружбы, она считалась почему-то бездетной старой девой, зависшей вне времени в своем благородном естественно-историческом сумасшествии. Почему бездетной, когда ее дочь Кристина от первого и единственного ее брака уже оканчивала МГУ? Бог весть. Никто ее ни о чем никогда не спрашивал. Ну, то есть совсем ни о чем. В этой связи Алекс однажды открылась странная истина. В их палеонтологическом комьюнити, поняла она, бытовал такой негласный уговор. Многого достигшая женщина-ученый всенепременно должна быть некрасива, несчастна и одинока. Притом и сейчас, и в прошлом, и в будущем. Лучше всего, чтобы такая женщина была безответно и платонически влюблена в заграничное палеонтологическое светило, в какого-нибудь Леонарда Линдбека или Уго Кока. В крайнем случае, влюблена в соотечественника, но обязательно достойного и безобидного, например, в директора по науке. 96-летнего старца с шелковым платочком в жилетном кармашке, ветхого, но еще ого-го какого веселого, с полной колодой шуточек вроде
1: «Альцгеймер? Напомните мне, кто это?»
0: А еще лучше, когда ученая дама влюблена в открытого собственноручно динозавра, как Пасифая в бычка. Прихлебывая мутный от пыли местный чай, Алекс думала о том, как печально, что она ни в кого не влюблена. И особенно печально то, что с этим решительно нет никакой борьбы. Потом она вытягивала свои короткие худые ноги к костру, в котором тлели можжевеловые бревнышки, и записывала в Малескин какое-нибудь бон-мон, вроде «Мое семейное положение, состою в палеонтологической экспедиции». А в конце августа они вернулись в Москву. Алекс, ребята и ее пробактрозавр.

0: Глава 4. После разговора с Рафаэлем Каримовичем Алекс на ослабевших ногах вышла в прохладное полутемное фойе. И тотчас уселась, хотя точнее было бы назвать осела, близ автомата с джанкфудом. Она называла его «100 оттенков сахара». Алекс часто сидела в фойе. Случалось возле автоматов с кофе, иногда возле автоматов с пивом, хотя ничего никогда не покупала, даже воду. Она знала, что единственный сорт воды, который там продается, является не минеральной водой, как полагают многие, а всего лишь фильтрованной водопроводной. Да, привыкшая к экономии Инесса Александровна считала верхом глупости тратить деньги на кое-как почищенную водопроводную воду. Вдруг сквозняк заговорщически зашелестел листьями окрестных фикусов, и к автоматам подошла стайка из 6 школьников раннеподросткового возраста. На всех мальчиках были очки аугментированной реальности, которые они, судя по всему, ни за что не хотели снимать. Однако голод и жажда все же заставили их, одного за другим, покинуть пылающие бирюзовыми зарницами и розовеющие силиконовыми сисями виртуальный мир. Они вынудили их вернуться в мир скучных фикусов, тетеньки в шотландской клетчатой юбочке и машины, обменивающие на печеньки выданные родителями деньги. На лице Алекс появилась улыбка. Она была искренне рада видеть мальчиков. Дело в том, что в какой-то момент они, дети, совсем перестали по своей воле ходить в музей. Именно в те черные годы закрылся кружок, долгие годы бывший гордостью музея и одновременно кузницей кадров, обеспечивающих, так сказать, преемственность поколений. Все очень огорчались. Мол, где же наша смена? Где, наконец, влюбленные бездомные школьнички? Почему они больше не целуются, как раньше, у ног ископаемых гигантов? Но рецептов, как вернуть самотек, никто предложить не мог. Экскурсии-то по-прежнему тянулись, длинные и подневольные. Это было тем более странным, что в культуре царила оголтелая ювентократия. Носить кеды стали даже пенсионеры, а в кафе всегда оставляли лучшие места для студентов, чтобы когда кто-то примется фигачить луки, то есть фотографировать телефоном, место выглядело молодежным. А устроиться на работу после 30 становилось очень даже квестом и челленджем. Эти словечки теперь выучили даже в домах престарелых, а то чего доброго принудительно эвтаназируют. И тогда директор по коммерции, предшественник Бэбика во всем, включая этнический бэкграунд, придумал гениальное. Он помел по спонсорским сусекам и вскоре заключил договор с фирмой, занимающейся разработкой программного обеспечения для очков аугментированной реальности. Было решено создать аттракцион, который позволил бы вернуть интерес вскормленных молоком биоса девочек и мальчиков к ископаемым формам жизни.
1: «Сделаем виртуальную реальность!» Там наши экспонаты будут как живые. Пустим обучающие ролики про их жизнь, про то, как они питались, набивая за щеки листву, про то, как они мигрировали, как отвечали на вызовы времени, про то, как охраняли свою нишу. Сюжетные такие, чтобы удерживать внимание. Сами понимаете, желтыми костями и картинами маслом современных детей к себе не заманишь.
0: Сказано, сделано. Через год всем юным посетителям музея прямо возле кассы выдавались казенные аугменташки. И это было... Вау! Количество самотечных детей вначале удвоилось, потом учетверилось и еще через год вернулось к докризисному уровню. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.

0: Вопросом, а что именно показывают в очках аугментированной реальности, Алекс никогда всерьез не задавалась. И никогда не слышала, чтобы кто-нибудь из коллег о чем-то таком рассказывал. Однако, по неясной причине, она была совершенно уверена, что там в очках крутят нечто вроде научно-популярных мультиков или компьютерных игр, в которые играл бойфренд ее дочери Денисочка, когда оставался ждать Крис за ее компьютером, где бродишь-бродишь по богато вырисованным сочно-глючным джунглям с мачете наперевес, ищешь-ищешь сокровища, и так час за часом, безо всяких событий, ну разве что хрясь-хрясь какого-нибудь зомби. Тем временем, один из мальчиков небрежно бросил свой рюкзак и свои аугменташки на диванчик рядом с Алекс, а сам встал в конец очереди к автомату с раскрашенным сахарком. Мальчик этот, курносый, белобрысый, и сразу ясно, что фрондер и двоечник, напоминал одновременно треть дочкиных одноклассников в том же возрасте. И на Алекс вдруг нахлынула слезливая ностальгическая мамкинская волна. Вот она делает американские оладьи для друзей дочери, а один из них громко обещает ей, что пойдет учиться на палеонтолога, если там будут готовить такие штуки. Проверяет уроки, с ужасом отмечая, что не помнит даже начатков геометрии, хотя знает наперечет название костей сотен ископаемых гадер. Моет пол перед днем рождения Крис, а на мобильник трезвонит завхоз Махмутка. Через 5 минут после полуночи завалился главный скелет мамонта, а по расписанию в этот день за безопасность экспонатов несет ответственность и Лотова, и А.
1: «Можно я посмотрю, что твои очки показывают?»
0: Неожиданно даже для себя самой спросила Алекс, обращаясь к белобрысому мальчику.
1: «А?»
0: Тот обернулся на голос с явным недоумением, как если бы с ним заговорил диван.
1: «Очки. Твои аугменташки можно взять?»
0: Алекс широко улыбнулась и указала на очки.
1: «Берите», —
0: сказал мальчик и тут же отвернулся. В его глазах не блеснуло даже крохотной искорки интереса. Алекс надела аугменташки, с трудом подавила позыв к головокружению, а затем рвотный позыв, с трудом сосредоточилась и, наконец, увидела. В обрамлении небрежно нарисованных ветвей фикусов прямо перед автоматом с джанкфудом отчаянно тузились 2 динозавра. В одном из них Алекс не без труда по характерным красным полосам узнала непонозавра, почти 8-метрового живчика, откопанного на Южном Сахалине черт знает когда еще при японцах. Непонозавр был дороден, быстро движениями и выдавал своему визави таких тумаков, каким позавидовали бы и на чемпионате мира по боксу в тяжелом весе. Анимация его движений была похожа на человеческую. Если бы боксер надел на себя плюшевый костюм динозавра наподобие тех, в которых у метро раздают зазывальные листки, и принялся кого-нибудь колотить, это, наверное, выглядело бы так же. Противником непонозавра выступал канадский парксозавр. Его Алекс узнала по оленьим пятнышкам на спине и по растерянно-тревожному выражению морды, характерному как для многих его современников по Маастрихтскому веку верхнемеловой эпохи, так и для многих жителей современной Канады. Парксозавр громко огрызался и месил непонозавра со всем неистовством северянина, отрывая от того целые куски мяса, которые падали прямо парочке под ноги, и с каждым куском в левой верхней половине реальности звякала, залетая в шкатулку, золотая монетка. Алекс сразу же бросилась в глаза, как убого отрисованы оба Дина, как скверно они анимированы и как нещадно повторяются все боевые движения. Но главное, что поразило и даже уязвило ее, так это... абсолютная антинаучность увиденного. Например, канадский парксозавр был того же роста, что и непонозавр, хотя в реальной жизни, данные нам в ископаемых, второй был втрое выше. Ну и главное, оба динозавра в жизни были травоядными и совершенно неагрессивными. Они оба были настоящими няшками, ласковыми и компанейскими. Они знали, что такое семья, что такое братцы и сестрицы, у них были гнезда. На фоне этого уже не производило особого впечатления, что динозавры были почему-то срисованы из древней, 80-х годов прошлого века, французской энциклопедии для любознательных малышей, которую даже в антинаучности как-то неудобно упрекать. Алекс могла бы продолжать свое брюзжание еще долго, если бы программа не вылетела по ошибке.
1: «Перезагрузить игру или вернуться к покупкам в палеомагазине?» — поинтересовался вежливый голос. «Игру? В магазине? У нас тут что, еще и магазин имеется? Ну нет, я не хочу этого знать. Выпустите меня отсюда, пожалуйста».
0: Алекс сняла аугменташки. Протерла глаза кулаками,
1: Прошло всего-то 2 минуты, но голова болела так, будто была готова разродиться чугунным ядром. От ужаса и отвращения сосало под ложечкой.
2: «Так вот ты какая! Обучающая программа, возвратившая к нам в музей детей и подростков»,
1: вздохнула отравленная увиденным Алекс. Она вернула аугменташке белобрысому мальчугану, который, судя по жизнерадостному виду, ничего плохого в смертельной битве травоядных не видел.
2: «Но это же совершенно антинаучно! Это безобразие! Нужно немедленно пожаловаться! Рассказать коллегам! Рассказать директору, какой вопиющий произвол творится под эгидой популяризации палеонтологии! Из науки, нашей прекрасной, высокой науки, сделали девку по вызову, обслуживающую самые низменные запросы! Причем чьи? Подростковые! Я не удивлюсь, если в некоторых местах музея наши экспонаты еще и сношаются! И между собой, и не равен час с женщинами-палеонтологами! А в магазине продаются удлинители пениса на основе динозаврового масла», продолжала митинговать субличность ученый, пока Алекс на негнущихся ногах шкандыбала в свой кабинет. В нижнем ящике стола у нее имелся скотч, в верхнем — молочный улун. Будучи принятыми синхронно, эти две иноземные субстанции обещали релакс, пусть и кратковременный. После глотка 12-летнего Артберга в голове просветлилось. «Наверняка все в музее уже в курсе насчет того, что показывают детям в этих очках. Все в курсе, что у нас не музей теперь, а арена, где сражаются за корону властелина вселенной свирепые ящеры. И что если эту дрянь убрать из очков, средний возраст наших посетителей скакнет к отметке 45. Что развлечение хищник и травоядный уже ничего не значит, как и все прочие развлечения, а значит, то, что нашу лавочку еще не прикрыли, это чистая случайность, которую время, конечно же, исправит».
1: Алекс закрыла кабинет и пенсионерской походкой побрела к выходу.
3: «Как погода в мезозое?»
1: — спросил ее седоусый и седобровый вохровец дядя Вова, принимая ключи. Он всегда шутил одну и ту же шутку.
2: «Переменная облачность. Местами град из фекалий», — вздохнула Алекс.

0: Глава шестая. Здравствуй, Дики. Приветствую и я тебя из горних чертогов, о ясноглазая Инесс. А что и правда задизайнили по последнему слову? Под честную античку. Похвалила работу компьютерщиков Алекс, усаживаясь в кресло напротив полукруглого экрана в человеческий рост. С него на Алекс глядела древнегреческая богиня правды Дики. Вся в белых одежных складках и с ажурными весами в руках. Грудастая и задастая персонификация нейросети, производящей палеонтологическую экспертизу. Пластинку с материалами по Probactrosaurus gabiensis ingens, ее пробактрозавру, она воткнула в слот на журнальном столике, что поблескивал чистым стеклом напротив ее коленей. Тут надо сказать, что в комнату номер 11, где издревле проживали экспертные системы и нейросети, предшественницы Дики, Алекс никогда не заходила. Просто не было такой необходимости, обычно все ответы на свои вопросы она знала и сама, и в поддержке робота не нуждалась. Более того, она считала визиты к нейросети уделом неталантливых аспирантов и туповатых школьников, которых родители, работники музея, приводили к Дике как к своего рода радионяне. Та показывала им мультики, загодя скачанные из сети, интересовалась их мнением по широкому кругу неважных вопросов, рассказывала, как делают ванильное мороженое и объясняла, как размножается человек-ёж, исчадие фильмового импортозамещения. И в этот раз Алекс вновь знала все правильные ответы. Единственное, чего она не знала, как обратить правильные ответы себе на пользу, а не во вред.
1: «И тебя уволю, эту твою нейросеть!»
0: Слова Рафаэля Каримовича адским молотом стучали по хрустальной наковаленке ее мозга.
2: «Моя предшественница не часто наблюдала вас в своих чертогах. Я же и вовсе вижу вас впервые», —
0: нежно произнесла Дики, когда алгоритм счел, что пауза затягивается.
2: «У меня было очень много работы»,
0: — неуклюже соврала Алекс.
2: «Если тебя тяготит стиль моей речи, лишь сообщи мне об этом»,
0: — с фальшивой доверительностью в голосе сообщила Дики.
2: «И я изменю его для тебя». У меня в настройках помимо классического стиля имеется несколько других. Например, деловой, научный, научно-популярный, юмористический.
0: «Стоп!» — торопливо прервала ее Алекс.
2: «Я смиренно внемлю. Какими судьбами ты оказалась у моих ног?» «Тут они что-то недоработали. Она хоть и богиня, занимает низшую ступень в научной иерархии музея, а значит, я, находясь на одной из верхних, являюсь ее начальницей. Как я могу одновременно с этим пребывать у ее ног?» Халтурщики.
0: Но, думая так, Алекс невозмутимо продолжала.
2: «В котловине Цайдам я откопала пробактрозавра. Назвала его пока что Probactrosaurus gabiensis ingens. Вот все материалы. Ознакомься, пожалуйста».
0: Тихонько хрюкнул вычислительный блок, загримированный под видавший виды античный алтарь. Псевдомрамор из папье-маше, красивая почерневшая надпись, как бы огонь из подсвеченных снизу оранжевым фонариком тряпочек, такие используют на театральных сценах.
2: «Дело сделано. Что же, ты принесла мне интересные материалы, ОНС. Я в восхищении. Я просто рукоплещу. Не часто боги посылают смертным удачу, какая выпала тебе».
0: «И блок симуляции эмоций переработали. Теперь у нас нейросеть истеричка. Но позитивная такая, типа как чувиха на прозаке».
2: «Ты права, не часто. Но теперь скажи мне скорее, Дики, на основании тех материалов, что я представила, ты можешь сказать, какой перед нами динозавр, травоядный или хищный?» «Разумеется, травоядный. В этом он подобен стегозавру, эвоплацефалу, анкилозавру, диплодоку и апатозавру. Правда, надо отметить, что он употреблял в пищу не только траву и листья. Данный вид питался в первую очередь орехами, что сближает его, например, с пситекозавром монгольским. О пищевых привычках свидетельствуют особенности его...» «Стоп, дальше не надо. Я в этом деле и сама, профессор».
0: Видимо, от эмоционального анализатора богини не укрылась нота отчаяния, сквозившая в просьбе Алекс.
2: «В таком случае, каких же знаний алчит твоя душа? Я хочу знать, можно ли в принципе назвать моего пробактрозавра хищником? Именно назвать! Или счесть? Это очень важно. От этого зависит нечто очень принципиальное». нельзя. Нельзя счесть. Нельзя назвать. Оба ответа негативные»,
0: — нейтральным тоном сказала Дики.
3: «А если я очень попрошу?»
2: «Это не поможет».
0: Античная женщина на экране сделала каменное лицо, и ее тонкие губы стали бледными, как будто налились мрамором.
2: «Я богиня правды. Я не могу лгать. И твой динозавр никак не может быть хищным. Посмотри на эту монгольскую почтовую марку с пробоктерозавром, которую я нашла в криптосегменте сети для тебя. Если вглядеться в его глаза, видно, что нравом он скорее походил на зайца, нежели на волка».
0: Алекс громко и зло хлопнула дверью в святилище номер 11. Она даже не попрощалась. Ее буквально мутило от раздражения.
3: «Какая еще монгольская марка? Причем тут марка? Да и зачем было вообще спрашивать нейросеть об очевидном?
0: Может быть, лучше было спросить Дики,
2: как обмануть Рафаэля Каримовича?»

0: Глава 7. На завтра грянула ночь музеев. Мероприятие, о котором со слабоумной прилежностью толдычили все дуроскопы земношара. До 5 утра среди музейных фикусов шхерились парочки. На лавках во внутреннем дворе, а впрочем, и во всех остальных укромных затонах тоже, пили джин-тоник и ром-колу студенты, которые давно уже перестали чем-либо отличаться от нестудентов и на вид, и по манере разговаривать. Когда баночки в автомате с жидким и крашеным сахаром закончились, так называемые студенты опрокинули его на бок в назидание, чтобы, значит, в следующий раз тот закупался тщательнее.
1: «Ля, ты посмотри, какой мерзкий!»
0: — сказала одна студентка другой, указывая на свежайшую реконструкцию паразаура Лофа, парня со странноватым красным гребнем и мордой закусившего у дела жеребца.
2: «На отчима мы его похож!» — хохотнула та. «И ясно, что такая же сука!»
1: «Умел издавать жуткие звуки, напоминающие мычание коров»,
0: прочла первая студентка в описании паразаура Лофа.
1: «Жесть, скажи! Почему они думают, что мы должны эту херню знать?»
0: презрительно дернула плечом вторая.
2: «Ладно, напиши пацанам, что спор мы выиграли, и спроси, где мы теперь встречаемся, а то жрать хочется, что пипец».
0: Девушка принялась набирать в чатик Мисаку. Через некоторое время не только Алекс, которую, как и прочих сотрудников, обязали дежурить всю ночь, но даже урнам из железобетона уже было ясно. Последнее, что интересует людей, пришедших в палеонтологический музей, это, собственно, палеонтология. Оно, конечно, происходило так в точности каждый год. Просто за оставшиеся 364 дня эта истина успевала как следует забыться.

Глава 8. Весь следующий день Алекс отсыпалась в своей микроскопической двушке в Орехово-Борисово, натянув на голову одеяло. Во сне ей привиделось стадо диких ослов, которые щипали чахлую монголо-китайскую траву. «Ослы — это мы, ученые. И радости у нас такие же приземистые», — объяснил Алекс посторонний голос. Солнце стояло высоко в небе. Дул сильный южный ветер, который нес запах цвелой воды, камышей и перепрелого птичьего пера. Вдруг стало очень холодно, и Алекс поняла, что сейчас насмерть замерзнет. Она выхватила из воздуха свой топор древних русичей и принялась с энергией маньячки рубить в щепу высохший ствол древовидного можжевельника, доставленный к ее ногам невидимым помощником. «Нужно скорее растопить костер! Нужно скорее согреться, иначе смерть!» Так она трудилась до самого своего пробуждения, невзирая на щепу, что летела ей в лицо, царапала щеки, застревала в волосах. А когда она проснулась, то поняла, что ради счастья снова побывать в Цайдаме готова на многое, и что увольнение она попросту не переживет. После этого она долго искала на антресолях топор древних русичей. А когда нашла, у нее уже был готов план. —

0: Глава 9.
1: Здравствуй, Дики. Посылаю тебе свои сердечные приветствия, о совершенно мудрая Инесс. Ты по-прежнему удовлетворена стилем моего интерфейса? На всякий случай сообщаю, что у меня имеется в запасе несколько стилей помимо классического. Например,
2: Стоп!
1: Ты очень красива сегодня. И предмет, который ты принесла с собой, напоминает мне об эпохе, откуда я родом. Это оружие?
2: Я называю эту штуку топор древних русичей.
1: Зачем тебе здесь топор?
2: Я планирую опробовать его на тебе.
1: На мне? Что ты имеешь в виду? А, ты, должно быть, шутишь.
0: Богиня залилась грудным заготовленным смехом.
2: Я имею в виду, что мне кое-что от тебя нужно.
1: Я сгораю от нетерпения узнать, что.
2: Помнишь про бактрозавра, о котором мы говорили позавчера?
0: Чирикнул Винчестер за фальшивым алтарем из папье-маше. Фальшивый огонь фальшиво встрепенулся.
1: Разумеется. Я показывала тебе старинную монгольскую марку, которую я нашла в криптосегменте сети. Он очень милый, этот вздоенный тобой монстр из тибетской низины.
2: Да, он милый, но это не важно. Важно, что ты не можешь дать мне заключение о том, что он хищник, а не травоядный. Не можешь помочь мне.
1: Так и есть.
0: Ведь я Дике, богиня правды, воспетая даже великим Парменидом. Я принципиально не могу лгать. Именно за это меня и почитают люди, именно за это они приносят мне тучные жертвы.
3: Хорошие заготовки, пронеслось в голове Алекс.
2: Я помню.
1: Я была в этом уверена, моя рассудительная собеседница. Но теперь я планирую применить в общении с тобой новую тактику,
0: продолжала Алекс загадочно.
1: Какую же?
2: Если ты не дашь мне нужного заключения, я сделаю вот так.
0: С этими словами Алекс встала, замахнулась топором и хватила им по журнальному столику. В точности так она колола дрова в цайдане. Стеклянные фонтаны опасно брызнули в разные стороны, но, к счастью, на Алекс были очки.
4: «Что ты делаешь, смертная?»
0: — возопила нейросеть истеричка.
4: «Ты нарушаешь правила! Я сейчас же вызову полицию!»
2: «Стоп! В данный момент я твой непосредственный начальник, Дики. Ты подчиняешься мне, и я запрещаю тебе вызывать полицию!»
0: В голосе Алекс звенела академическая сталь.
3: Дики молчала минуту. Как видно, экстренно подключала какие-то стрёмные модули на случай того и этого и сверялась с правилами относительно начальника и полиции.
1: «Что же мне теперь делать? Как мне успокоить тебя, Инесс?»
0: — спросила богиня елейным голоском.
2: «Просто дай мне заключение, о котором я тебя прошу».
1: «А если я не сделаю этого?»
0: В голосе Дики слышалась обида, совершенно неожиданная для Алекс.
2: «Тогда я подойду к этому вот алтарю»,
0: — она указала на сооружение из папье-маше,
2: «и разобью нахрен твой системный блок этим вот топором. Разнесу его кусков на 100. Но ты не допустишь этого. Потому что я знаю, ты запрограммирована беречь казенное имущество, в том числе и саму себя».
0: Богиня снова примолкла, что было очень-очень по-человечески.
1: «Я правильно понимаю, что то, что ты делаешь, называется словом шантаж?»
2: «Правильно, да. А еще пойми, что я действительно жду твоего заключения, очень жду. Сделай его быстро, потому что сегодня нужно быть дома пораньше. Дочка со стажировки приезжает».
0: Через 2 минуты на ладони Алекс уже лежала теплая распечатка, которая должна была очень порадовать и Рафаэля Каримовича, и отечественного производителя шампанских вин, и царя всех лжей. Портрет алчного хищника, пробактрозавра с умным и злым блеском крохотных глазок, полученный посредством модификации монгольской почтовой марки, к заключению прилагался.

0: Глава 10.
1: «Рафаэль Каримович, можно?»
0: — спросила Алекс из-за двери. До конца рабочего дня оставалось 10 минут — идеальное время для посещения высоких кабинетов.
2: «Заходи!»
0: Бэбик был в хорошем настроении. Он пил розовое спонсорское шампанское из высокого пивного бокала с красивой немецкой эмблемой на боку. Справа побеги хмеля, слева ощерился бюргер с красными щечками. Ноги Бэбика, обутые в дорогие, тонкой кожей итальянские туфли с острыми носками, чванились с высоты письменного стола.
2: «По какому делу?»
1: «Я по поводу пробоктерозавра. Моего пробоктерозавра».
2: «Напомни, что там за проблема?»
0: Бэбик любил повторять, что у него «mosquito memory». В смысле, сегодня он не помнит, что было вчера. Это было отчасти правдой, но правдой в точности до послезавтра, когда Бэбик любил во всех неблаговидных деталях припоминать и позавчера, и на медне. И тогда летели головы, а над музеем разносился скрежет зубовный. Обо всем этом Алекс было прекрасно известно.
1: «Вы говорили, про бактерозавра надо назвать в честь спонсора Залысина».
2: «Да, хорошо бы. Кто им его год за годом, а где благодарность? Нигде. Так уважаемые люди не делают».
0: Пропустив мимо ушей уважаемых людей, Алекс невозмутимо продолжала.
1: «В прошлый раз непонятно было, он хищник или травоядный.
2: А теперь?»
0: Рафаэль Каримович поглядел на Алекс в упор взглядом чуть захмелевшего, но не утратившего точности движений палача.
1: «А теперь понятно, что хищник», — скучным диспетчерским голосом сказала Алекс. «Дики помогла разобраться».
2: «Кто?»
1: «Нейросеть, ну, компьютер».
2: «Заключение есть? Мне надо что-то в Южный край заслать. Ну, так и так, посвящаем вам наши скромные, блядь, достижения».
1: «Есть».
2: «Давай вот сюда».
0: Бэбик долго вертел в руках распечатки с грозным пробоктерозавром, что позировал возле доисторического куста. Глядел на них то издали, то эдак сбоку, искал подвох. Затем громко отрыгнул. Своё шампанское Южный край делал по демократичным советским рецептам, посему пузырьки в нем были крупными и агрессивными, как и все поддельное.
2: «Рожа у него, у этого красавчика, конечно, натурально, как у терпилы», — наконец заключил Рафаэль Каримович. «Не видно в нем мужского характера. А с другой стороны, кто там в Южном краю будет на его рожу смотреть? Главное, что хищник. Главное, что назвали».

0: Глава 11. А потом Алекс почти до полуночи сидела в своем кабинете и думала о том, что предательство в тысячу ли начинается с одного шага. Да, этот шаг сделала не она. Да, ее шаг 995-й. И что даже шаг тех берлинских чувачков, которые давным-давно придумали «Ночь музеев», акцию, в сущности, отменяющую музей как храм науки и легитимизирующую его как бордель или кабак псевдонауки, как место, куда ходят ночью с открытой бутылкой джинтоника, он тоже был даже не сотым шагом и даже не двухсотым. А, впрочем, теперь-то уже что?
1: Зато ее не выгонят. Зато будут еще экспедиции с запахом глины и можжевельника. Зато можно и дальше делать вид, что то, чем ты занимаешься, кому-то в этом мире нужно. Зато она сделает еще несколько открытий. Успеет сделать, она еще не старая. Отроет как минимум еще одного динозавра, травоядного, хищного или тетраэдрического. А ночами ей будет сниться, как она засыпает в своей стае, среди любимых своих дин, уютно свернувшись эмбрионом, в мире, который был так свеж и счастлив 50 миллионов лет назад.
2: «Как погода в мезозое?»
0: — поинтересовался седоусый и седобровый вохровец дядя Вова, вывешивая ключи от ее кабинета на соответствующий крючок. Он всегда шутил одну и ту же шутку. «Переменная облачность. Местами град из фекалий», — спокойно отвечала Вова.

слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Тот, кто прибыл в крепком ящике из неодерева, был, мягко скажем, не совсем ее мужем. Он оказался, это стало ясно, как только Мэгги Гвинкетт взломала электрическим ломиком крышку ящика, только что доставленного в ее прибрежное жилище в секторе Малибу Большого Лос-Анджелеса, роботом. Внушительная, примерно 6,5 футов в длину, довольно широкая хромированная машина лежала на спине, прижав к бокам мощные железные руки. Плотно закрытые серебристые веки тускло поблескивали. «Какого черта?» — громко вопросила Мэгги. «Я не заказывала громадного уродливого страж-бота, и вряд ли кто-то рехнулся настолько, чтобы послать мне его в подарок». Бронящаяся женщина 31 года от роду была стройна, прелестна и темноволоса. А в данный момент на ней не наблюдалось ничего, кроме короткой сорочки из синтишелка и еще более короткого нейлонового халатика. Нагнувшись, Мэгги искоса и с подозрением взглянула на грузного бота. Протянув руку, она осторожно постучала пальчиком по широкой груди механического человека. Раздался глухой, почти колокольный звон. Затем робот буркнул «У!», и его правая рука слабо заскрежетала, подавшись на несколько дюймов вверх. Толстые серебристые пальцы сжимали суббумажный буклет под названием «Ваши заботы Инкорпорейтед. Инструкция по эксплуатации страж-бота». Мэгги всплеснула руками.
1: «Вот уж нет, спасибочки. Мне совершенно неинтересно управлять неуклюжим, грохочущим увольнем, этим железным кретином. Очевидно, тебя послали не туда».
0: Из приподнятой руки лежащего механизма выпорхнула записка и приземлилась на блестящее брюхо. Глубоко вдохнув и выдохнув, что, как известно, рекомендуется для усмирения раздражения, Мэгги нехотя подобрала бумажку и развернула ее. Написанное незнакомым почерком послание гласило: «Бен пожелал, чтобы в случае его смерти это оказалось у тебя. Активируй бот, и он все объяснит. Конечно, страж-бот наших забот не совсем то, что предполагалось, но время не терпит, и это лучшее, что я могу сделать. Береги себя и прими мои глубочайшие соболезнования. Айрон».
2: Модель для сборки. On Energy.

0: Бен не умер.
1: Она на шаг отступила от ящика, стоящего на ее новеньком термоковре. В действительности Мэгги не была абсолютно уверена, что ее супруг не скончался. С тех пор, как они расстались, прошло 5 месяцев, и за это время она всего раз видела его лично и 2 раза по видеофону. И вот уже почти неделю она не общалась с ним вовсе. Женщина снова приблизилась к лежащему навзничь роботу.
0: На прошлой неделе Бен прислал мне на работу по факсу несколько объявлений, но это было 5 или 6 дней назад, пробормотала она себе под нос. Что ж, теоретически его вполне могли за это время кокнуть.
1: Но нет, это же не имеет смысла. Их рекламное агентство пользуется популярностью. Присев на краю ящика, Мэгги бросила еще один взгляд на громоздкий стражбот.
0: Если бы один из партнеров компании «Квинкет и Квинкет» умер, это мигом появилось бы во всех факсах и в настенных новостях, и в сети.
1: Она всхлипнула и умолкла. К собственному удивлению, Мэгги обнаружила, что ревет.
0: Господи, отчего я становлюсь сентиментальной из-за этого скудоумного, развратного сукина сына, волочащегося за каждой юбкой?
1: Снова подал голос бот.
0: Ладно, ладно.
1: Она вытащила из кулака механического человека инструкцию. Изучив страницы вводного раздела, озаглавленного «Поздравляем, вы стали владельцем самого лучшего бота, какой только можно купить за баксы», Мэгги швырнула буклет на свой новенький парящий плазостеклянный кофейный столик и опустилась на колени перед ящиком.
0: «Ну и где же эта чертова кнопка А6?»
1: Она приподняла левую руку робота, и та противно заскрежетала.
0: «Они что, не смазали эту штуковину на своей треклятой фабрике?»
1: Кнопка А6 обнаружилась в хромированной подмышке рядом с B2 и C8. Мэгги снова вздохнула, после чего 2 раза нажала А6, 1 раз B2 и 3 C8. Когда громоздкий бот закряхтел и уселся, Мэгги отскочила назад, подальше от ящика.
2: «Много же времени тебе потребовалось, чтобы разбудить меня, Мэг», — обратился к ней робот.
1: Женщина нахмурилась. Голос, исходящий из звукового модулятора механического существа, принадлежал Бену Квинкеду.
0: «Интересно, как это у тебя получается так характерно гнусавить, если у тебя нет носа?»
2: «Ты чего? Естественно, у меня есть чертов нос!»
1: Он взмахнул железной рукой, намереваясь ухватить себя за вышеупомянутый орган, но вместо этого металлическая пятерня наткнулась на выступающий подбородок.
0: «Ну да, какая-то пуговка у тебя на физиономии имеется», — признала женщина. «Но ничего похожего на прежний римский профиль. Эй, погоди-ка, почему ты вообще говоришь голосом Бена?»
1: Робот, наконец, нащупал крохотный нос, затем он обстучал и охлопал свой торс.
2: «Вот черт, я мертв», — сообразил он. «Вот оно что! Они таки пристукнули меня. Ну, Айра должен был установить...»
0: «Айра Тандовский, твой приятель из Забот в секторе Лагуны?»
2: «Ну да, именно он».
1: Мэгги, прищурившись, изучала лишенное какого-либо выражения лицо робота.
0: «И что Айра сделал? Скопировал твой жалкий умишка на силиконовый чип и воткнул его в головешку этого бота?»
2: «Нет, все предполагалось совсем не так. Насчет мозгового чипа ты права, но я не ожидал, что окажусь страж-ботом».
1: Он поднес к глазам железные ладони и пару секунд исследовал их, качая головой.
2: «Ну, я определенно стал им».
0: «А в кого ты намеревался превратиться?»
2: «Ну, я ожидал, что окажусь в своем двойнике-андроиде», — ответил Бен. «Хотя нет, вообще-то я надеялся, что тихо, мирно доживут, по крайней мере, до 80 в своем первоначальном теле. В конце концов, я регулярно тренировался, строго придерживался разумной вегетарианской диеты и...»
0: «Наверное, тебя так истрепали все эти вьющиеся вокруг кошечки, Бен».
1: Он поднял серебристый указательный палец.
2: «Всего один маленький романчик, Мэг. К тому же мимолетный, а ты...»
0: «Мимолетный? 2,5 недели в понтонном домике сектора Сан-Педро. Таково твое представление о мимолетности?»
1: Уперев руки в боки, женщина сердито уставилась на робота.
0: «А как насчет той девки, с которой ты крутил в секторе каньона холодной воды Большого Лос-Анджелеса?»
2: «Мэвис? Да ну, я всего лишь учил ее играть фламенко на гитаре. Ты ревнуешь так бешено, что ошибочно истолковываешь...»
0: «Ах, Ах, вот как. Полагаю, та чечеточница, которой ты назначал свидание в мотеле орбитального спутника, была...
2: Мы общались с Деннис по поводу той рекламы для пищепродуктов, помнишь? Это были чисто деловые...
0: Ладно, неважно.
1: Сухо перебила его бывшая жена.
0: Просто объясни мне, на кой черт ты вторгся в мою личную жизнь? Мы же официально разошлись, Бен.
2: Эй, неужто у тебя сердца нет? Я мертв.
0: Дерьмо, кто сказал, что ты мертв?
2: Боже, совсем как в старые добрые времена, воскликнул робот. Вечно ты споришь ни о чем, Мэгги. Если бы я не умер, зачем тогда Айри загружать копию моего мозга в этот бот?
0: Вот и я удивляюсь.
1: Медленно, слегка покачиваясь, хромированный робот поднялся и выбрался из ящика. Глянув пониже пояса, Бен заметил:
2: «Проклятье! Тут у меня совсем ничего не осталось».
0: «Отлично!» — фыркнула его жена.
2: «Слушай, я все еще не понимаю, отчего Айри не вставил чип в дубликат моего тела, ну, тот, который он сконструировал в своих заботах».
0: «У него не было времени».
2: «Откуда ты знаешь?»
1: Она протянула ему записку.
0: «Так говорится здесь».
1: Дважды прочитав сообщение, Бен сказал: «Мне надо связаться с Айрой и выяснить, какого черта он...»
0: «Просто попроси его прислать воздушный фургон, чтобы вытащить отсюда тебя и этот поганый ящик».
2: «Нет, этого делать не стоит», — предостерег он. «Потому что если я мертв, то и тебе может грозить опасность. Вот почему я велел Айре доставить меня сюда после того, как меня убьют, чтобы я мог предупредить тебя».
0: «А почему же ты не предупредил меня до того, как погиб, если ты действительно погиб?»
2: «Ты же себя знаешь, Мэг. Ты бы запаниковала, и я не был абсолютно уверен в том, что...»
0: «И кто мне угрожает?»
1: Когда большой робот покачал головой, раздался жуткий скрип.
2: «Раз уж ты заговорила об этом, Мэг...» «Понятия не имею», — признался Бен.
0: «Ты бродишь тут в обличии робота, еще более неприглядным, чем твой предыдущий видок», — бросила его жена, прищурившись и пристально рассматривая его. «И даже не представляешь, чего боишься».
1: Металл вновь глухо зазвенел. Робот побарабанил пальцами по своему виску.
2: «Вот что странно», — медленно произнес он. «У меня такое чувство, что я знал».
0: «Ладно, отлично. Тогда расскажи мне».
2: «Кажется, не могу. Я больше не помню подробностей. Совсем не помню», — сообщил ей робот, словно бы по секрету. «Думаю, я мог бы обнаружить что-то важное, и это как-то связано с нашим агентством».
0: «Роботы подвержены приступам амнезии?»
2: «Что ж, такое возможно, если Айра повредил мозговой чип при установке. Ну, знаешь, случайно стер какие-то данные».
0: «Маловероятно, Бен. Ведь он же мастер своего дела», — сказала Мэгги. «И твой изначальный разум, кстати, был не так уж хорош. Может, это один из твоих провалов памяти?»
2: «Вряд ли я забыл бы два покушения на свою жизнь», — досадливо буркнул он.
1: Женщина сделала шажок к механическому человеку.
0: «Видишь, ты вспоминаешь. Кстати, какие такие покушения?»
1: Робот, сосредоточившись, почесал макушку.
2: «Неделю назад я был на соревнованиях по голо-рестлингу в секторе Бербанка мини-арены, и кто-то пытался столкнуть меня со входного пандуса», — сообщил он. «Черт, если бы я не ухватился за перилы, я полетел бы вниз с высоты в 200 футов».
0: «Там же натянут силовой экран специально для предотвращения таких случаев».
2: «Я бы перевернулся и разминулся со щитом», — ответил бот. «А 4 дня спустя, когда я катался на мотосипеде по пляжу, в меня стреляли».
1: Он поднял 2 железных пальца.
2: «Дважды! Из устаревшей дорезной винтовки».
0: «Кто?»
1: Он со скрежетом пожал плечами.
2: «Даже не представляю».
0: «И тогда ты отправился к Айри и попросил его сделать загрузочную копию своего мозга и держать андроиды наготове?»
2: «Да, потому что я был уверен, что я в опасности».
0: «Но если бы ты знал что-то важное, что-то зловещее, почему же ты просто не обратился к властям?»
2: «Должно быть, у меня имелась на то причина, Мэг. Но это, кажется, еще один пункт, который я не могу припомнить».
0: «Что ж, а меня вот никто не пытался укокошить. Ни единая душа, Бен».
1: Она попятилась и уселась на неукоженную софу.
0: «Возможно, я тут ни при чем, какое бы дерьмо ни заваривалось».
1: Она покачала головой.
3: Ты весьма одиозная личность, и наверняка у множества разгневанных мужей и обиженных женщин одного только большого Лос-Анджелеса имелись причины желать твоей смерти. Если бы я не была гуманна и не склонна к насилию, я бы сама давным-давно расправилась с тобой за одни твои измены. С той секунды, как мы вернулись из орбитальной епископальной церкви Южной Калифорнии, ты принялся гоняться за каждой тупой вертихвосткой, которая...
2: Погоди-ка минутку, Мэг.
1: Он сел рядом с ней, и софа прогнулась и заскрипела.
2: Я все еще не пойму, как это ты не знала, что я мертв?
3: А ты вовсе и не мертв, предположила она, скрестив руки на груди. И я начинаю подозревать, что все это какой-нибудь мерзкий трюк, который ты затеял ради того, чтобы вернуться в наш кондоминиум. Но если ты претендовал на сочувствие...
2: Ты действительно думаешь, что я решил провести остаток жизни в оболочке страж-бота без интимных частей тела, чтобы наслаждаться общением с такой ядовитой особой, как ты?
1: Саркастически осведомился он.
2: Я явился сюда, чтобы помочь тебе, Мэгги. И хотя ты вышвырнула меня...
4: Ради бога, что это тут происходит, Мэгги, цветик мой?
1: Дверь спальни бесшумно распахнулась, впустив в гостиную высокого рыжеволосого мужчину ростом и разворотом плеч, способного, пожалуй, потягаться с роботом в неошерстяной ночной рубахе, явно еще не стряхнувшего с себя остатки сна.
2: «Курт Барнум!» — охнул Бен, поднимаясь. «Мое тело в могиле еще не окоченело, а мой главный бухгалтер уже барахтается в постели с моей женой!»
1: Барнум взглянул на Мэгги и нахмурился.
4: «Милая, почему у этого бота голос Бена?»
3: «Бен, пожалуйста!»
1: Мэгги схватила робота за руку, не дав ему взобраться на кофейный столик и броситься на рыжего здоровяка. В железной груди Бена что-то рокотало и погромыхивало.
2: «Мэг, почему из всех болванов нашего офиса ты выбрала именно Курта Барнума?»
3: «Он очень чувствительный человек, а ты никогда не ценил его в должной мере».
2: «Чувствительный? Он...»
4: «Ребята, может, вы все-таки просветите меня?»
1: Барнум переводил недоуменный взгляд с Мэгги на робота и обратно.
4: «Я не понимаю, с чего эта вдруг машина возомнила, что она Бен Квинкет и...»
3: «Иди домой, Курт», — предложила Мэгги. «Это семейные проблемы, и, боюсь, мне придется помочь Бену в последний раз».
4: «А при чем тут Бен?»
2: «Я Бен!»
1: Робот звонко стукнул кулаком по своей груди. Барнум пожал плечами.
4: «Увидимся завтра в офисе, Мэгги Цветик», — сказал он и отправился в спальню собирать одежду.
3: «Возможно, завтра я возьму отгул!» — крикнула ему вслед женщина.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сегодняшний наш эфир начался с рассказа Рона Гулларта «Замужем за роботом». Его продолжение вы услышите в следующей части нашего сегодняшнего эфира.

0: Рон Гуллард. Замужем за роботом. Продолжение. Мэгги положила компьютер на ладонник на парящий плазостеклянный кофейный столик.
1: «Ну что ж, твои земные останки нигде не обнаружены», — объявила она со вздохом, откидываясь в жестяное кресло. «Я проверила наличие твоего ДНК и идентификационного номера во всех моргах, больницах, похоронных залах и спортивных площадках страны, а заодно и в Мексике, в Центральной Америке до кучи».
2: «Полагаю, это утешительно».
0: Он открыл панель на груди и работал на обнаруженном там встроенном компьютере.
2: «Ловко, ловко, как раз то, что нужно».
1: «Ты также не заключен ни в одну из известных тюрем, не зарегистрирован в сумасшедших домах, приютах для бездомных и на военных базах», — продолжила Мэгги. «Я разослала твое описание по всем этим заведениям, плюс по отелям, мотелям и борделям. В Сан-Диего нашелся кто-то похожий по описанию, но оказалось, что это горилла, сбежавшая из зоопарка».
2: «Лучше спать с гориллой, чем с Куртом Барнумом», — буркнул робот. «У него такие волосатые ноги».
1: «Но они хотя бы не хромированные».
2: «Я нигде не могу найти Айру Тандовски», — сменил тему Бен. «Его нет ни в офисе, ни дома. Его бот-автоответчик лишь проигрывает 30-секундный ролик, где он утверждает, что на неопределенный период покинул город. Запись датирована позавчерашним числом».
1: «Именно тогда он засунул твой мозговой чип в неиспользованного робота».
0: Бен кивнул.
2: «На пленке Айра кажется таким возбужденным».
1: «Возбуждение у твоего Айры врожденное. Он всегда так выглядит, Бен».
2: «Нет, это какое-то исключительное волнение, даже для Айры. Он все время оглядывался через плечо, зыркал налево и направо, ерзал в кресле, объяснил робот и ткнул пальцем свою разъятую грудь. «Иди сюда, я проиграю для тебя это сообщение».
1: «Нет уж, спасибо. Меня что-то не привлекает перспектива заглянуть поглубже в твой внутренний мир».
0: Бен пожал плечами и захлопнул панель.
2: «Есть что-то такое, касающееся Айры, что я не могу вспомнить».
1: «Насчет его местонахождения?»
2: «Угу. Он явно залег на дно, только вот где?»
1: «А зачем вообще Айре скрываться?»
2: «Они могут охотиться и на него тоже».
0: Жена Бена встала.
1: «Если я не хочу, чтобы ты вечно находился у меня в подчинении, придется нам распутать этот клубок», — сказала она. «Как ты относишься к тому, чтобы отправиться к тебе и поглядеть, нет ли там чего-нибудь интересненького?»
2: «Ты имеешь в виду каких-нибудь ключей к разгадке?»
1: «Ключей, квитанции из мотелей, счетов за оргии, забытого бельишка какой-нибудь шлюхи. Короче, какой-нибудь такой дряни, Бен».
0: Он поднялся.
2: «Отличное конструктивное предложение, Мэг.

0: Выглядишь ты чрезвычайно глупо. Точно пыльным мешком стукнутый, заметила Мэгги.
1: Я не привык, ответил робот, расхаживать по улицам голышом.
0: Они с черноволосой молодой женщиной спускались по покатому пандусу из своего кондоминиума к общей парковке, служащей заодно и посадочной площадкой. Осенняя ночь выдалась холодной и сумрачной. «Формально», — заметила она, — «о роботе нельзя сказать, что он голый».
2: Бен расстегнул две верхние кнопки черного пальто, которые он накинул в квартире. Одежка была старой, настолько старой, что он просто не взял ее с собой, когда жена его выгнала, и сидел на железных плечах не слишком хорошо.
1: «Похоже, мне нужно пальто попросторнее».
0: «У тебя, дорогой, всегда были проблемы с восприятием реальности. Ты теперь робот, Бен, а роботы не отличаются стыдливостью. Еще этот безумный беретик».
2: Он поправил натянутый на хромированную голову черный берет.
1: «И лысым я тоже не собираюсь ходить».
0: «Ну вот, опять ты отрываешься от действительности. У роботов нет волос, следовательно».
1: «Как это Курт додумался называть тебя Цветик?»
0: «Очевидно, этот термин из незнакомой тебе сферы нежности. Я уже говорила, он необычайно чувствителен, а также ласков и поэтичен».
1: «Он должно быть единственный чувствительный и нежный поэт-щитовод в Большом Лос-Анджелесе».
0: «Может, оставим в покое мою личную жизнь и просто направимся туда, где можно что-то отыскать, а?» —
2: вспылила Мэгги.
1: «Именно это мы и делаем в данный момент, Мэг. Не кипятись. Нам, несомненно, надо определить, где сейчас Айра. Если он исчез, я

0: могу никогда уже не попасть в тело моего андроида. Или... Погоди.
1: Бен внезапно стиснул ее руку своей железной пятерней.
0: Эй! Мне было противно, даже когда ты лапал меня, будучи слеплен из плоти и крови, заявила она, вырвав руку и продолжая спускаться по плазотрапу. А ласки робота еще более...
1: Давай на этом и остановимся, Мэг. Громоздкий робот одним шагом нагнал женщину и показал на ее малиновый автолет, поджидающий на стоянке в 200 футах под ними.
2: Видишь ли, теперь, когда я страж-бот, я приобрел множество отличных дополнительных способностей.
0: Что на этот раз? Поинтересовалась Мэгги. В их число входит возможность открывать дверцу в собственной спине?
2: Ну, я, кажется, умею определять наличие опасных устройств.
1: Он кивнул в сторону машины.
2: Я получил сообщение, что в твой автолет заложена бомба.
0: Ох, Бен, хватит изображать из себя героя.
1: Она шагнула вперед.
0: Этого только не хватало.
1: Но робот снова удержал женщину.
2: Хотя за 7 бесконечно долгих, печальных лет нашего супружества ты никогда этого не делала, Мэгги. Может, на этот раз ты попытаешься принять во внимание точку зрения, не совпадающую с твоей?
0: 8 долгих печальных лет, поправила она.
1: Свободной рукой робот вытащил из кармана своего пальто инструкцию по управлению страж-ботом.
2: Страница 232, скомандовал он и сунул брошюру жене.
1: Игнорируя протянутый буклет, она пожала плечами.
0: Ладно, ладно, верю тебе на слово. Но за каким дьяволом кому-то понадобилось...
2: Ложись!
1: Бен упал на пандус, дернув женщину так, что она оказалась рядом с ним. Железное тело робота распласталось по гладкой поверхности сходней.
0: Я, кажется, просила меня не лапать!
1: Мэгги забарахталась, пытаясь вырваться и подняться. Тяжелая металлическая рука прижала ее к трапу.
2: Сейчас взорвется!
1: Раздался оглушительный хлопок. Земля и пандус вздрогнули. Малиновый автолет взмыл в ночную тьму, но не так, как положено приличной машине, не цельным объектом, а множеством покореженных дымящихся частей, деталей и расколотых или опаленных кусков красного плазометалла.
0: «Ты был прав», —
1: тихо признала женщина.
0: «Но почему?»
2: «Как раз это», — заявил робот. «Одна из тех вещей, которые я изо всех сил пытаюсь вспомнить».

0: На тряской колымаге таксолета они добрались до апартаментов Бена в третьем плавучем городке, расположившемся у берегов сектора Санта-Моники, за пару минут до полуночи.
1: «Ты прибыл», —
0: сказала Мэгги, когда такси, вихляя, приземлилось в одном из доков плавучего городка, как всегда не кстати.
2: «Приехали, ребята», —
0: объявил голосовой ящик машины, и обе пассажирские дверцы распахнулись. Выбравшись на причал, Мэгги продолжила.
1: «Сперва ты пугаешь порядочного, чуткого Курта Барнума и выставляешь его в ночь».
2: «Ну, Мэг, такое частенько случается, когда кувыркаешься с чужой женой, а муж неожиданно возвращается домой», — рассудительно заметил Бен. «И мне чертовски хочется, чтобы ты прекратила называть такого неотесанного типа, как Курт, чувствительным и чутким».
3: «Семейство!»
0: — окликнул их таксолет.
3: «С вас 46 баксов».
0: Мэгги, сердито фыркнув, остановилась на плазодосках причала.
1: «И еще одно!»
0: Ноздри ее раздувались.
1: «У меня был чудесный автолет, пока ты не...»
2: «Как будто я не знаю, что он был чудесным! Эта треклятая машина все-таки принадлежала мне, пока твой лживый адвокатишка не заставил меня переписать ее на тебя!»
3: «46 баксов!» — напомнило такси.
1: «Заплати ему!» —
0: невозмутимо предложила Мэгги. Разведя руками, Бен хмыкнул.
2: «Я забыл кошелек в другом теле».
0: Женщина шумно втянула воздух, вернулась к такси и злобно воткнула свою кредитную карточку в щель счетчика.
1: «Сними ровно 46 баксов, козел, и никаких чаевых!» —
0: буркнула она, поджав губки.
3: «Весьма благодарен, мэм».
0: Карточка выскочила из щели, Мэгги поймала ее на лету, а таксолет поднялся и мгновенно исчез в ночном небе.
1: «А еще из-за тебя!» —
0: возобновила обвинение Мэгги, шагая за облаченным в пальто роботом вдоль ряда стоящих на якоре понтонных домиков.
1: «Я потеряла целых 2 часа своей жизни, отвечая на кретинские вопросы калифорнийской полиции, калифорнийского страхового синдиката и, по крайней мере, дюжины наших пустоголовых, чересчур любопытных треклятых соседей».
0: Она снова остановилась, уперев руки в боки.
1: «А-а-а! Так это тот самый домишко, в котором ты развлекался с той блондинистой потаскухой?»
2: «С рыжей потаскухой!»
0: Осторожно балансируя раскинутыми руками, Бен по узкому трапу перебрался с причала на палубу 14-го домика лодки.
2: «И эта захудалая дыра — все, что я мог позволить себе после того, как твой стряпчий, спец по грязным делишкам, вынудил меня перевести на тебя мои доходы в качестве компенсации за раздельное проживание и...»
1: «Надеюсь, мы найдем тебя. Тебя настоящего здесь внутри».
0: Мэгги осторожно прошла по подрагивающим сходням.
1: «Возможно, пьяного вдрызг или под кайфом. И как только мы тебя обнаружим, я уйду».
2: «Скорее уж мы найдем мое безжизненное тело».
0: Он подошел к двери кубрика и приблизил ротовое отверстие к опознавателю голоса.
2: «Свистать всех наверх, морячки, капитан пришел».
1: «Необычайно тупой пароль».
2: «Мы же на лодке».
1: «Есть кэп», —
0: произнесла дверь и открылась. Мэгги толкнула локтем робота, приглашая его перешагнуть порог.
1: «Ладно, давай быстренько тут все обыщем».
0: «Постой», — предостерег Бен. «Что-то не так».
1: «Еще одна бомба?»
2: «Нет, я чую что-то другое».
0: И он очень осторожно вошел в салон.
1: «Роботу должно быть трудновато ходить на цыпочках».
2: «Тссс!»
0: Он скрипуче откашлялся.
2: «Свет, пожалуйста».
0: Вспыхнула лампа.
2: «Так я и думал», —
0: несчастным голосом пробормотал Бен.
1: «Она мертва?»
0: Тело симпатичной загорелой блондинки лет 30 раскинулось на овальном ковре возле кресла-качалки.
2: «Это андроид».
0: Бен опустился на колени рядом с телом.

0: центре туловища механизма зияли две маленькие черные дырочки. Что-то прожгло платье, синтетическую плоть и металлическую основу. На полу валялось несколько шестеренок, скрученные обрывки проволоки и поблескивающие пружинки. Картину дополняли давно высохшие брызги машинного масла.
1: «Это порция Тельвин», —
0: узнала искусственную женщину Мэгги.
1: «Что это усопшее подобие рекламного менеджера Serview Incorporated здесь делает, а, Бен?»
0: Робот с тихим скрипом поднялся.
2: «Ну, порция, настоящая порция, и я за последние пару недель стали в некотором роде друзьями», — признался он.
1: «Очередная любовница? Неужели ты никогда не прекратишь волочиться за юбками?»
2: «Эй, мы с тобой официально в разводе», — напомнил он жене.
0: Мэгги двинулась к дверям спальни.
1: «Давай поглядим, нет ли где поблизости и тебя, Бен».
0: Он кинулся к ней и успел поймать женщину за руку.
2: «Будет проще, если я воспользуюсь кое-какими встроенными в меня приборами», — предложил он. «Если я где-то в других комнатах, я это почувствую».
1: «Первый раз слышу, как кто-то хвастается, что он машина».
0: В широкой железной груди что-то зажужжало. Глаза бота на миг вспыхнули зеленым. Спустя секунду он покачал головой.
2: «Нет, меня тут нету. Ни пьяного, ни обколотого, ни мертвого, ни какого-либо другого».
1: «Черт, я надеялась, что мы отыщем тебя, не затратив много времени, и я спокойно вернусь к собственным заботам».
2: «Ценю твое участие».
0: Бен шагнул к клеенчатой Софе и сел, кивнув на неподвижного андроида.
2: «Никаких воспоминаний насчет нее не сохранилось. Я понятия не имею, как эта штучка оказалась здесь. Значит, либо это произошло после того, как Айра скопировал содержимое моего мозга, либо я загибаю еще один палец в подсчете забытого».
0: Мэгги медленно обошла по кругу мертвого двойника порции Тельвин.
1: «Тот, кто стрелял в нее из лазерной пушки, как она там называется, убой-ган, наверняка считал, по крайней мере, вначале, что избавляется от настоящей порции», — предположила она. «Она не намекала тебе, что кто-то хочет ее убить?»
0: Робот усиленно пытался вспомнить.
2: «Погоди-ка, что-то такое мелькает, Мэг», — сказал он. «Вся эта заварушка как-то связана с порцией. Да-да, дело точно касается ее».
0: Мэгги опустилась в плазокресло-качалку и посмотрела на мужа.
1: «Ну, это очевидно, не так ли? Бедная женщина или ее разумная копия лежит мертвой в твоем мерзком домишке, Бен».
0: Он побарабанил металлическими пальцами по металлическому колену.
2: «Вид порции пробудил в моей голове кое-какие воспоминания. Ну, блин, они такие неопределенные и смутные. Кажется, она сообщила мне по секрету о каких-то неприятностях в Serview. Какая-то афера с сервусами, роботами-слугами и домоправителями, которых они производят».
1: «Какая?»
2: «Этого я еще не выудил из памяти».
0: Пальцы снова застучали по колену.
2: «Хотя, возможно, дело как-то связано с Тревором Роулсом».
1: «С главным администратором Serview?»
0: Женщина внезапно вскочила, и кресло закачалось взад и вперед.
1: «Ему лучше проблем не создавать, иначе мы лишимся всего. Помнишь те счета на 21 миллион долларов в год? Роулс отвратителен и опасен. Он способен раздавить в лепешку наше рекламное агентство за куда меньшее, чем обвинение его в попытке убийства».
2: «Мне тут кое-что пришло в голову».
0: Бен поднялся и, неуклюже ступая и грохоча при каждом шаге, пересек салон. Выйдя в маленькую спальню, он открыл платяной шкаф.
1: «И что?»
0: Последовавшая за бывшим мужем Мэгги наблюдала, как он шарит в шкафу, светя себе лучом, бьющим из большого пальца правой руки.
2: «Здесь нет двух моих неокожаных чемоданов».
1: «Ты полагаешь, что специально забрал их? Упаковался и отправился в какое-то укрытие?»
2: «Вполне возможно», — согласился он. «Но черт побери, в какую дыру я мог пойти?» «А я-то надеялся, что вы двое мне подскажете».
0: От дверей спальни им улыбался верзила-блондин, киборг с начищенным до блеска убойганом вместо правой руки. Железный палец ствола указывал на Мэгги.

0: хвастался, как выгодно превратиться в страж-бота.
1: Мэгги метнула на Бена обвиняющий взгляд.
2: Эй, я пробыл этим треклятым роботом всего лишь... сколько? Пару часов.
0: Как это похоже на тебя?
1: Она отступила от него на два шага.
0: У тебя дойдутся отговорки на любой...
2: Эй, народ! Перебил ее киборг, качнув рукой ружьем. Тут полно жучков, так что если кто-то ходит и вынюхивает...
0: Ой, давай же, пристрели его!
1: Мэгги увеличила расстояние между собой и механизированной версией своего мужа.
0: Он полагал, видите ли, что обладает всеми мыслимыми и немыслимыми встроенными предупреждающими приборчиками и тем не менее позволил какому-то плоскостопому дуралому головорезу подкрасться нам и даже не...
2: Я не совсем головорез, леди. И уж, конечно, не плоскостопый, возразил киборг. Фактически, мэм. Прежде чем я стал убийцей, я выступал в труппе современного танца калифорнийского сообщества и был отмечен... «Если бы ты не болтала всякий вздор», — бросил Бен Мэгги, отступая от нее и приближаясь к киллеру, «я бы следил за сенсорами гораздо лучше».
0: «Ну, конечно, во всех твоих поганых ошибках всегда виновата я».
1: Повернувшись к мужу спиной, женщина направилась к двери в ванную комнату.
2: «Остановитесь, леди! Я вас пристрелю, если...»
0: «Давай!»
1: Мэгги внезапно рухнула, распластавшись на покрытом термоковром полу. Бен, воспользовавшись тем, что убийца на секунду отвлекся, бросился на него. И прежде чем здоровенный блондин успел развернуть ружье руку, чтобы выстрелить в атакующего бота, Бен оказался прямо перед ним. Робот дважды ударил противника в челюсть огромным железным кулаком.
2: «Уф!»
1: — только и выдохнул киллер, отлетая к стене спальни. Врезавшись в панель, он согнулся пополам, да так, что соломенная копна волос оказалась на уровне колен. Затем он неуклюже сполз на пол и провалился в пучину временного забвения. Мэгги рассмеялась.
0: «Что ж, ты не такой тупоголовый, как я считала».
1: Бен взглянул на нее и опустился на колени рядом с упавшим.
2: «Ну, я способен распознать обманный маневр, когда его проделывают у меня под носом, дорогая».
1: Женщина подошла к мужу. Сверху вниз, нахмурившись, взирала она на светловолосого киборга.
0: «И впрямь из нас вышла чудная команда», — хмыкнула она. «Ты знаешь этого болвана-головореза?»
2: «Нет. К тому же на него нет никаких идентификационных материалов».
1: Робот покачал хромированной головой.
2: «Придется воспользоваться кое-какими приспособлениями для допроса».
1: Мэгги взглянула на дверь в салон.
0: «Так-то лучше тебе поторопиться», — Бен посоветовала она. «Они наверняка уже послали замену этому увольню».
1: Кивнув, робот схватил лежащего без сознания киллера за грудки, вздернул его, оторвав от пола, и швырнул в ближайшее кресло.

0: Уютно устроившись на пассажирском сиденье несущегося черного автолета, Мэгги заметила: «Что ж, действовал ты неплохо».
1: «Да уж, с учетом того, что я еще никогда никому не делал инъекции правдосказа».
0: Робот сидел в кресле водителя.
1: «И мне удалось увести автолет этого парня без всяких заминок».
0: «Что верно, то верно», — согласилась его жена. «Хотя, признаюсь, я не могла не почувствовать такое легонькое беспокойство, когда ты, совершая угон, остановился на полпути, чтобы свериться с инструкцией для страж-ботов».
1: 7 раз отмерь».
0: «А ты уверен, что мы направляемся туда, куда нужно?» — поинтересовалась Мэгги.
1: «Угу. Когда киллер упомянул о том, что они нашли настоящую порцию в секторе Энсенада, а потом потеряли след, это дало толчок моему чипу, кое-что пробудив в его памяти».
0: Позаимствованный автолет рассекал ночь, держа курс на юг. Огни большого Лос-Анджелеса поблескивали внизу. 10 000 футов пространства превратили их в крохотные точки. Мэгги, скрестив на груди руки, заметила:
2: «Это было впечатляюще, когда ты воскликнул «Эврика» и хлопнул себя по лбу».
1: «Да, ведь я в тот момент вспомнил, что у Айры есть убежище под Энсенадой».
2: «Так то у Айры, а не у порции».
1: «Нет, они определенно каким-то образом связаны», — ответил робот. «Это объясняет провалы в моей памяти».
0: Сказала Мэгги, не вполне согласившись с мужем. Автолет продолжал бесшумно мчаться на юг. Наконец женщина заговорила.
2: «Курт мог бы помочь нам».
1: «Ради бога, каким образом?»
2: «Ну, мы все-таки по уши в дерьме, Бен, если ты сам этого еще не заметил».
1: «Не беспокойся, заметил», — фыркнул робот. «Парень, ведающий счетами одного из самых больших наших агентств, стоит и за попытками убить меня, так что мы должны решить, как разоблачить его, не досадив при этом слишком многим в Сербию».
2: «Конечно, тот кретин мог ошибаться насчет того, что Тревор Роулс тайно работает на группу весьма консервативных членов комитета бдительности, которые...»
1: «Не только Роулс, но и другие администраторы», — вставил Бен. «Сейчас мы даже не знаем, сколько людей вовлечено в это дело. Нам известен лишь факт, что некоторые из инженерной верхушки разработали особый тип сервуса, сервуса, которого можно настроить на выполнение небольшой работы по уничтожению на стороне. Помещаешь такого в дом одного из неугодных этой группе людей, входящих в их черный список, и он начинает трудиться. Выглядит он как самый обычный бот, уборщик, повар и тому подобное. Такой проскользнет мимо любой охраны и позаботится о враге».
2: «Если бы только порция не доверилась тебе...»
1: «Ничего не поделаешь, она мне доверилась, и они об этом пронюхали. Это объясняет покушение и, возможно, то, что я, кажется, исчез с лица земли», — вздохнул он. «И если верить нашему киллеру, дюжина таких особых сервусов уже готова к отправке. Мы должны остановить их».
2: «Конечно, дурачок», — сказала жена. «Но мы не обязаны делать это напрямую. Пари держу, что вся верхушка Сервью здесь не замешана. Как только Роулс и его дружки будут устранены, нам потребуется, чтобы те, кто остался в живых, помнили, наше агентство по-прежнему прекрасная организация».
1: «Согласен, только при чем тут чувствительный Курт?»
2: «Его бывшая жена, специальный корреспондент новостей», — объяснила Мэгги. «Мы предоставим ей информацию, пусть разнесет эту историю по всему миру. Это остановит убийц, но не привлечет ненужного внимания к Квинкет и Квинкет».
1: «Я думал, что его бывшая жена играла на электроаккордеоне в пацифистской группе».
2: «То его другая бывшая, а это, поверь мне, работает в новостях».
1: «И как это так получилось, что у такого чуткого парня столько бывших жен?»
2: 2 не такое уж большое количество».
0: Робот кивнул на приборную панель.
1: «Мы будем на месте через 5 минут, Мэг».
2: «Ладно, давай», — предложила женщина, — «составим надежный план».

0: Робот поежился. «Я бы предпочел план», — сказал он, когда они с Мэгги уже шли по ярко освещенной улице сектора Энсенада, «который не требовал бы от меня разгуливать нагишом».
1: «Мы уже проходили, что есть подходящий наряд для робота, а что нет», — напомнила ему женщина. «Ты так и не избавился от огромной проблемы, и если уж на чистоту, именно она стала одной из главных причин, по которой мы разошлись. Ты по-прежнему не научился признавать, что я умнее тебя, особенно в вопросах стратегии».
0: «А ты по-прежнему лелеешь нелепую мысль, что твой интеллект стоит на одном уровне с моим». Автолет таможенного патруля яркой окраски, по форме напоминающей причудливую коробку для сладостей, быстро пронесся над их головами в направлении пограничной посадочной полосы.
1: «Итак, значит, ты подозреваешь, что Айра и Порция могут скрываться на подземной вилле под участком, где происходит распродажа подержанных роботов, на котором хозяйничает двоюродная сестра Айры Люпита. Ну что ж, значит, лучший способ проникнуть туда — это прикинуться тем, кто хочет отделаться от робота. А обычные роботы, которых ты видишь каждый день, не носят пальто и беретов».
0: «Хорошо, допустим. Но план в целом не слишком-то тонок».
1: «Ну, утонченность, у нас нет времени, дорогой».
0: Мэгги теперь красовалась в его пальто и берете, да еще вдобавок напялила дешевый блондинистый паричок. «Твоя маскировка совершенно неубедительна».
1: «А что ты ожидал от парика, купленного в магазинчике, который называется «24 часа, все для туристов»? Кроме того, Люпита никогда меня не видела».
0: «С моими встроенными принадлежностями я мог бы куда лучше решить задачу проникновения».
2: Мэгги взяла его за руку.
1: «Впереди стоянка подержанных ботов чокнутой Люпиты. Постарайся выглядеть подержанным».
2: Участок, занимающий почти акр земли, поросший коротко постриженной неотравой, прикрывал огромный прозрачный плазостеклянный купол. Сотни, а то и больше роботов, застывших в неуклюжих позах, выстроились кривыми рядами. Кое-где виднелись помятые андроиды дворецкие, седые модели нянюшек и сервусы на колесиках, то ли официанты, то ли уборщики. Под куполом парила световая реклама, гласящая: «Боты ваши будут наши!» Покупателей на участке не наблюдалось.
1: «Буэнос ночес!» —
2: произнесла улыбающаяся молодая женщина, торопливо вышедшая из нее деревянной конторы, чтобы поприветствовать переступивших порог заведения.
1: «Надеюсь, вы купили эту разболтанную колымагу не у меня, а? Нет, но и спасибо».
2: Мэгги шепнула Бену.
3: «Это она?»
2: Он кивнул.
0: «Я представляю собой», — обратился он к подходящей Люпите, — «первоклассный пример робототехники».
2: Не обратив на него внимания, Люпита, нахмурившись, шагнула ближе к Мэгги.
1: «Вы же не намерены пытаться продать мне эту груду металлолома, не правда ли?»
3: «Ну, в общем-то, мне бы хотелось узнать, сколько я могу получить за него».
2: Люпита обошла робота и сильно двинула ногой по его левому колену. Железный сустав звякнул, робот охнул.
1: «Дешевая подделка!»
2: Люпита скорчила презрительную гримасу и покачала головой.
1: «Впрочем, большинство стражботов — дешевки».
0: «Дешевки, говоришь?» — рассердился Бен. «И как вообще ты можешь критиковать продукт, который производит компания твоего собственного кузена? Меня только что выпустили, я...»
1: «Откуда ты знаешь о моем кузене, а, амиго?»
2: Мэгги поспешно предложила.
1: «Давайте пройдем в контору и все обсудим. Уверена, мы сможем договориться». «Нет уж, лучше я подниму тревогу. Ой!»
2: Бен применил против подозрительной владелицы участка пистолет-глушилку, встроенный в указательный палец его левой руки. Ринувшись вперед, он подхватил потерявшую сознание женщину, когда она еще только начала падать. Обвив бесчувственное тело металлической рукой, робот понес Люпиту к конторе.
1: «Твое тщеславие тебя погубит», — предупредила последовавшая за мужем Мэгги. «И более чем вероятно, меня тоже».
2: «Ты никогда не понимала разницы между здоровым самоуважением и нарциссизмом, Мэг». Положив Люпиту лицом вниз на ее неодеревянный стол, он оглядел маленькую контору.
1: «У них тут должна быть система безопасности», — напомнила Мэгги. «Так что, когда ты вырубил ее на открытом пространстве, ты наверняка навлек на нас...»
0: «Я вывел из строя все жучки еще до того, как выпалил в нее», — перебил он.
1: «Как тебе это удалось?»
0: «Еще один встроенный прибамбас. Ультразвуковые волны».
1: «Ну так как? Чуешь здесь потайной особнячок?»
2: Робот преклонил колено и принялся обстукивать плазокафельные плитки.
0: Эта секция пола сдвигается, а прямо под ней входной трап, сообщил он.
3: И кто там внизу?
0: Охраны нет, ответил он через пару секунд. Только порция, Айра и...
3: И кто?
0: Кажется, там внизу с ними я, тихо сказал робот.
1: «Это что, стандартная функция страж-бота?» — осведомилась Мэгги, когда они спускались по пандусу, ведущему к главному коридору подземелья.
0: «Ты имеешь в виду разрушение электронных охранных систем?»
3: «Ну да. Так как?»
1: Робот ответил.
0: «Думаю, с тех пор, как я стал ботом, я немного модифицировал себя».
3: «Рада слышать, что ты так прекрасно приспосабливаешься», — заметила его жена. «В те дни, когда ты был человеком, ты жаловался буквально на любую мелочь».
0: «А вот с этого момента полная тишина», — предупредил он едва слышным шепотом. «Они в комнате слева. Туда ведет вон та поддельная дубовая дверь».
3: «И ты тоже?»
2: Робот кивнул. Он жестом велел Мэгги держаться сзади и, приближаясь к двери, замедлил шаг. Бен, сутулившись, протянул правую руку к замку. Из среднего пальца ударил зеленоватый луч. Механизм запора почил с миром и шипением. Бен крякнул и вышиб железным плечом створку. Дверь распахнулась, и он, согнувшись, нырнул вперед, врываясь в комнату.
1: Мэгги осторожно шагнула следом. Заглянув в просторную жилую комнату, она увидела, что робот, широко расставив ноги, стоит в центре овального термоковра. Его правая рука была направлена на светловолосую женщину, очевидно, истинную порцию Тельвин. Порция сердито смотрела на бота и дула на пальчики правой руки. На плазоизразцах возле ее ног валялся кубой гам.
3: «Ты чуть не поджарил мне пальцы, ты, железный олух!» — пожаловалась она.
4: «Да нет, он великолепный стрелок», — заметил тощий Айра Тандовски. «Это стандартное свойство наших стражботов».
2: Он был привязан к железному креслу качалки прочным плазоремнем. А в рубероидном моррисовском кресле, тоже связанный, сидел Бен Квинкет.
0: «Мэгги!» — ухмыльнулся он. «Я не ожидал, что ты явишься спасать меня, голубушка. Как здорово, что тебя все еще заботит».
3: «Что я тебе говорила насчет этой голубушки? Не называй меня так, особенно на людях!»
0: «Слушай, я и вправду рад, что ты...» «Народ, не могли бы мы уже начать распутывать этот клубок, а?» — перебил его робот.
2: Бен, настоящий Бен, кинул на робота недовольный взгляд.
4: «Ты, должно быть, мое подобие», — догадался он.
0: «Господи, Айра, ты сказал мне, что торопился, но...»
3: «Кончай трепаться!»
2: Мэгги наклонилась и подобрала упавший кубой гам.
3: «Объясни-ка лучше, почему ты тут трахаешься с этой девкой с физиономией, как у сливы, которая...» «Если бы твоя сексуальная привлекательность дотягивала хотя бы до авокадо», — фыркнула порция, — «он бы тебя не бросил».
5: «Он меня не бросал, это я бросила его!»
0: «На самом деле он вовсе не трахался. Очевидно, парень здесь на положении пленника», — рассудительно заметил робот. «Итак, Бен, что происходит?» «Несколько дней назад порция прибежала ко мне очень встревоженно и рассказала о плане Сервью по использованию сервусов для политических убийств», — начал человек. «За всем этим стоял Тревор Роуз. Она хотела, чтобы я помог ей передать добытую информацию надежному правительственному агентству, но так, чтобы она напрямую с ними не связывалась».
3: «Большинство из этого нам уже известно», — перебила нетерпеливая Мэгги. «Расскажи, почему они пытались убить тебя?»
2: Бен ответил:
0: «Ну, они разнюхали, что порция доверилась мне». «А как они узнали об этом?» — спросил бот. «Ты сам должен быть в курсе», — ответил Бен. «Ведь в той жестяной бадье, которая служит тебе черепушкой, копия моего мозга». «В моей памяти обнаружились существенные провалы».
2: Бен угрюмо взглянул на Айру.
0: «Как это могло произойти?»
2: Айра возвел глаза к потолку.
4: «Я действительно очень торопился, устанавливая чип, Бен, и, боюсь, плоховато справился с делом».
0: «К чему же такая спешка?» — поинтересовался робот.
4: «Решив, что он погиб, я последовал его инструкциям», — объяснил инженер. «Но затем я начал подозревать, что Роулс и его головорезы знают и обо мне. Я не мог ждать, когда андроид, модель Бена, будет готов, так что воспользовался оказавшимся под рукой стражботом. Я послал его тебе, как велел Бен, и отправился сюда, чтобы спрятаться».
0: Видишь, голубушка, в конце концов, я подумал о тебе.
3: Но как так получилось, что ты выжил? И почему Айра подумал, что нет?
2: Бен дернул плечом.
0: Мне неприятно признавать это, но после третьего покушения я серьезно занервничал и решил укрыться у порции в секторе Коронадо. Айра потерял связь со мной и решил, что меня пристрелили. Конечно, получилось не слишком.
3: «Бен не знал, — ставила порция, — что я все обдумала и пришла к выводу, что будет гораздо разумнее шантажировать Роуза, не ломая его план. Поздравление правительства против миллиона другого баксов. Каков выбор, а?»
0: «Так что, когда я объявился и не проявил горячего желания согласиться с ее новым планом, она меня оглушила, — заявил Бен, хмуро глядя на блондинку. Вероятно, чтобы заставить меня молчать».
3: «Затем она ворвалась сюда», — продолжил рассказ Айра. «Потому что Бен как-то упомянул о безопасном местечке, в котором можно сохраниться. Порция подкупила мою двуличную кузину, что было, вероятно, не слишком трудно, но что можно ожидать от человека, который зарабатывает себе на жизнь, сбывая подержанных роботов?»
0: «Так что», — подхватил Бен, — «порция решила держать нас здесь, пока она разбирается с Роулзом. Естественно, его люди попытались разыскать и прикончить ее, и нас, полагаю, тоже».
2: Мэгги тряхнула головой, переводя взгляд со своего настоящего мужа на хмурящуюся порцию.
3: «А как насчет усопшего двойника этой шлюшки, которого мы нашли в твоей жалкой резиденции?»
2: Бен ответил:
0: «Она послала туда свою имитацию. Исполнители высокого уровня часто заводят дубли, чтобы те выполняли за них всякую тупую работу. Проверить, не оставил ли я что-нибудь, что может навести на заговор Сервью или указать на место, где она прячет нас».
3: «Один из наемников Роулза засек там андроида, подумал, что это настоящая я, и пристрелил ее», — сказала порция.
0: «Ты следишь за рассказом, золотко?» — спросил Бен жену.
3: «В меру возможности, дорогой». «Было бы гораздо разумнее», — заявила порция, — «позволить Роулзу купить наше молчание. Ну, пришили бы они парочку никчемных политиканов и бизнесменов, а мы бы заработали парочку миллионов». «Нет, ни к чему нам мараться шантажом».
2: Мэгги похлопала робота по руке.
3: «Присмотри тут за всеми, а я пока свякну Курту Барному».
0: «Зачем ты звонишь этому ничтожеству?» — спросил ее муж.
3: «Он поможет нам завершить историю», — ответила она.
0: «Ладно, как пожелаешь», — фыркнул Бен. «Только развяжи нас, а?»
3: «После звонка».
2: Женщина подошла к видеофону, стоящему на неодеревянном кофейном столике, зависшем в воздухе. Муж не отрывал от нее глаз.
0: «Ты искала меня. Ты рисковала жизнью, чтобы найти меня», — произнес Бен. «Верный признак, что ты все еще любишь меня, Мэг. Мы по-прежнему остаемся деловыми партнерами, и, сдается мне, мы просто обязаны попробовать снова стать парой».
2: Мэгги сочувственно улыбнулась ему.
3: «Боюсь, что нет, голубчик», — сказала она, поднимая трубку. «Видишь ли, если никто не возражает, я предпочла бы оставить себе робота».
6: Модель для сборки. On Energy.

Итак, мы с вами познакомились с рассказом Рона Гулларта «Замужем за роботом». В переводе с английского «The Двиненный».

И снова здравствуйте, модель для сборки в прямом эфире радиостанции. Сегодня мы слушаем рассказы Томаса Оуэна. Привет всем, кто нас сейчас слышит. Следующий рассказ называется «Парк». Радость утоления дикого инстинкта несравненно более интенсивна, нежели удовлетворение. Удовольствие от удовлетворения инстинкта укрощенного. Зигмунд Фрейд. Сабине надлежало пересечь парк два раза в день после полудня. Не по всей длине, а наискосок. Ход со стороны аллеи каштанов, выход к памятнику капрала Муратори. Она делала это регулярно с понедельника по пятницу, согласно английскому регламенту променада. Пересекала парк и возвращалась той же дорогой. В принципе, она могла пройти аналогичное расстояние, обогнув парк по дуге, но предпочитала углубиться в маленькую лощину, поросшую густыми деревьями. Бывшие приватные владения, рассеченные на куски. Муниципалитет отобрал последние гектары в пользу зеленой зоны. Дорожки, посыпанные гравием, содержались в идеальном порядке. Когда после грозы на территории оставались ямки и выбоины, а к тому же проступали известковые породы, служители быстро все налаживали. На некоторые лужайки запрещался доступ собакам. На скамейках, как водится, дневными часами болтали пенсионеры, а вечером ласкались влюбленные. Словом, вполне банальный городской парк. К деревьям были привешены опознавательные желтые таблички: береза, бетулла, клен, ася, ясень, фраксинус. Урны для мусора, сарай для инструментов, потайные уголки за высокими кустами, где маленькие девочки могли спокойно делать пипи. Все как полагается. Но однажды прознали, что на какую-то женщину вечером напали. Сабине предложили изменить курс. «По крайней мере, если хочешь гулять по-прежнему», — прибавил отец, смеясь, — «не забудь захватить большой нож». Неосторожные слова. Сабина много дней размышляла над ними, поскольку пришлось теперь огибать парк, и ей хотелось совершать привычную прогулку. Случай с нападением не столько ее напугал, сколько заинтриговал. Что могло произойти с этой женщиной, которую она принимала скорее за дуру, чем за несчастливицу? Украли сумку? Ударили? Раздели? Расцарапали физиономию или что-нибудь еще похуже? Сабина тщетно...

0: приставала к матери и служанке. «Не ходи в глубину», — говорили ей, — «не забивай голову ерундой, огибай парк, и ничего не станется». Но все это очень занимало Сабину. Как и всякая умная девочка, она отличалась пылким воображением и неуемным любопытством. Она больше страшилась скуки, нежели неизвестности. К тому же ей так хотелось возобновить традиционный маршрут. Она перестала спорить, к чему, но приняла собственные предосторожности. Прежде всего, должна воспитать в себе определенные чувства опасности. Ничего нет глупее, она это знала без оглядной уверенности. Всегда надо быть готовым к любой неожиданности, уметь рисковать, но рассудительно рисковать. Она разыскала в ящике шкафа забытый невесть, когда нож своего деда-лесника. Охотничий нож со стопорным вырезом и роговой рукояткой. Лезвие, длинное и заостренное, освобождалось нажатием на полукольцо. Раскрытый он внушал больше страха, чем кинжал. Гладкая рукоятка была не слишком велика для маленькой руки. Сабина испытывала неведомое доселе наслаждение, ласкала лезвие кончиками пальцев, сжимала в ладони этот чуждый, длинный, плавно закругленный предмет. Она любовно чистила лезвие, полировала роговую рукоятку, смазывала стопорный вырез, с удовольствием взирала на угрожающе занесенную кисть, без устали наблюдала, как после щелканья пружины из тайника выпрыгивает сверкающее стальное чудо. И Сабина вернулась в парк. И даже осмеливалась проникнуть в область, где почва была более вязкой, трава росла не так густо. Из щелистого дна старого парфирового бассейна давным-давно утекла вода, и маленький ручей пробился в низину. Там Сабина часто играла в раннем детстве. Однажды она увидела посреди камней, образующих брод, нечто удивительное. В прозрачной воде на гравии лежал кругляшок темного ярко-красного цвета, напоминающий солнце на глубоком закате. Это была постилка в белой пластмассовой скорлупке. Но когда Сабина, вымочив рукав, достала ее и положила на ладонь, она растеклась, подобно свежей крови, и медленно закапала с пальцев. Сабина тогда поморщилась и убежала. И сегодня она вспомнила вдруг о своей детской находке, о жестоком разочаровании, вспомнила, как удивительная штучка стала вдруг кровоточить, бледнеть и пропала совсем. В отдаленной части парка было сумрачно и неуютно. Шум города мало слышался, здесь и тени наступали, темные и угрожающие. Среди кустов рыскала черная гладкошерстная собака. Ее гибкий хвост дергался резко и противно. Пожилая женщина с отвислой грудью принесла разные объедки для бродячих котов. Сабина видела ее прежде, но сейчас почему-то едва признала. Старая симпатичная чудачка показалась ей сейчас омерзительной ведьмой. Толстый задыхающийся сторож в грязной фуражке, торопящийся последний раз обойти территорию, стал подозрительным свидетелем зловещих встреч. Влюбленная пара в довольно зрелом возрасте, которая с трогательным бесстыдством демонстрировала свое право на полное одиночество, бросила ей озорной взгляд и странную улыбку. Служанка врача-дантиста, томная и красивая испанка, корпулентность коей пленяла многих пациентов, вдруг поднялась и распустила шиньон. Проходя мимо, эта Канелли ни с того ни с сего подмигнула Сабине. И, наконец, старичок, завсегдатай парка, скромный, невзрачный, юркий. Она чувствовала, что у нее со старичком давно уже установилась какая-то смутная связь, хотя ни разу они не обменивались ни словом, ни взглядом. Она придумывала для него всякие прозвища: Филин, Пилюля, Папаша Вик. Она чувствовала его внимание и даже подозревала в шпионстве, ведь он при встрече отводил глаза. Обычно он семенил мелкими шагами и всегда располагался в самом отдаленном углу парка, где почти никто не гулял и где начинало темнеть сразу после полудня. Он словно бы ждал Сабину, наблюдая за ней из-под тишка, надеясь, что в один прекрасный день она к нему подойдет. На сей раз, заметив ее, он пошел навстречу бодрым шагом, словно вдруг куда-то заторопился и в показной своей спешке чуть не столкнулся с ней. Вероятно, это была простая случайность, но, пытаясь разминуться, они уклонялись в одну сторону. Он влево, она вправо, он вправо, она влево. Сабина расценила это как провокацию, но реальной опасности не ощутила. Что можно ожидать от худого, нервного и, по всей видимости, беззащитного старика? Однако он ей, пожалуй, улыбнулся. Лицо морщинистое, темно-желтое, словно старая слоновая кость, уши вытянутые и прижатые. Что-то лукавое и хитрое было в этом лице. Такие лица часто встречаются у пожилых людей, которые привыкли лгать на всякий случай по любому поводу. Когда они в конце концов разошлись, Сабина посмотрела ему вслед. Он шел быстрым, уверенным шагом, опустив руки в карманы длинного, слишком свободного дождевого плаща. Встреча на следующий день с маленьким странным человечком не дала ничего нового. Неизвестный прошел безразлично, занятый своими мыслями, и даже не взглянул в ее сторону. Она обернулась, несколько удивленная, и он, словно чувствуя ее разочарование, остановился и тоже обернулся. Вероятно, ждал какого-либо жеста, конкретного выражения любопытства. Ей показалось, что он слегка кивнул, и она невольно наклонила голову. В последующие дни он не появлялся в парке, и ей стало недоставать атмосферы смутного, интригующего присутствия. Сабина постепенно привыкла к своим страхам. Она вобрала их в свое бытие, можно сказать, пропитала ими душу. Нынешние прогулки в парке привнесли в ее жизнь нечто секретное и угрожающее. Перед ней раскрылась иная вселенная, которая околдовала едкой неведомой радостью. Она и не подозревала ничего подобного несколько недель назад. Этим вечером ее нервы были особенно возбуждены. Что-то зловещее вползло в парк, блуждало среди кустов и скамеек. Ее медленные шаги по дорожке, казавшиеся сегодня особенно твердые, рождали чуждый призвук в обычном резонансе. Дыхание стало прерывистым, словно у зверька в западне. Ветерок, лениво шелестевший в листве, вдруг засвистал, подобно взмахам бича. Тоскливая луна безобразного цвета мыльной пены пряталась в густых и тяжелых облаках. Сабина ощутила себя совершенно одинокой. Она, в сущности, всегда была одинокой, и домашние относились к ней безразлично. Ее не понимали, да она этого и не жаждала. Ей нравилось оставаться загадочной, холодной, независимой, способной жить, как заблагорассудится, и полагаться только на себя. В конце концов, думала она, мне никто не нужен. Меня не любят, и я не очень-то нуждаюсь в их любви. Мою гордость и одиночество они считают признаком раздражительного и злого нрава. Последние вечера она часто рассматривала себя в зеркале перед тем, как лечь спать, и, в принципе, оставалась довольной. Ей нравился выпуклый, словно у куклы, лоб, маленький влажный рот, где таилась розовая нежность трезвого язычка. Подбородок, правда, рисковат, а груди еще совсем детские. Напрасно она взвешивала их в ладонях, они не весили ничего, упрямо держались на своем месте и проявляли только минимальное волнение. Плоский живот с маленьким смешным пупком убегал вниз совсем незаметно и рождал дискретную треугольную тень. Бедра, напротив, явственные, хорошо развитые, ноги сильные, с чересчур большими ступнями. Больше всего ее печалил плохо сформированный ноготь большого пальца правой ноги, особенно когда приходилось идти купаться. Но за исключением подбородка и ступней все обстояло недурно. Что-то зашевелилось, зашумело в кустах. Сабина вздрогнула, повернулась беспокойная и решительная, нащупала в кармане нож, выгнула локоть, чтобы лезвие прошло вверх, крепко прижала рукоятку ладонью и запястьем, чуть наклонила корпус, острие коснулось предплечья. Неподвижная, напряженная, внимательная, Сабина чувствовала себя, тем не менее, свободно и отрешенно. Судьба шла навстречу. Выпорхнув неизвестно откуда, занятный старичок оказался в нескольких шагах от нее. Он держал руки в карманах плотно запахнутого плаща. «Добрый вечер», — заявил он с хрипотцой и проглотил слюну. Сабина не сделала ни единого движения, хотя могла продолжить путь или свернуть в сторону, или вернуться к аллее каштанов. Она оставалась неподвижной и, сознавая неопределенность своей позиции, резко подняла голову и с вызовом посмотрела на одинокого пожилого человека. Сумерки сгустились, встреча происходила под высоким фонарем, лампа колебалась от ветра и лишь бегло освещала место действия.
1: «Добрый вечер, красоточка», — повторил старик и приблизился на шаг. «Я принес тебе конфеты».
0: «Какое право он имел так с ней разговаривать?» Сабина покраснела от подобной фамильярности, лоб и ладони покрылись влагой.
1: «Да, конфеты», — продолжал старый любезник. «Ты, надеюсь, не боишься меня? Мы ведь с тобой давно знакомы».
0: Она хотела закричать, что ей наплевать на его конфеты, что она ненавидит сладости, что ей докучает, и больше не хочется ей его видеть. Но какая-то неизвестная сила словно предписала ей молчание, и она стала пленницей роковой секунды. В глубине ее существа словно разматывался мрачный ледяной клубок. Решение было принято – сегодня или никогда. Старичок подошел совсем близко. Он был одного роста с ней. От него пахло одеколоном, он хрипло хихикал.
1: «Красоточка!»
0: – он медленно протянул пальцы к ее щеке.
1: «Какие у тебя черные и сердитые глаза!»
0: Обрывки непонятной фразы мелькнули у нее в мозгу. Она лишь предчувствовала смысл этой фразы. Кажется, о том, что ничего невозможного нет.
1: Она сделала два выпада с быстротой дикого зверя. Старик схватился за живот, застонал и согнулся пополам. Глаза сощурились, губы раздвинулись, лицо выражало удивление и нечто вроде укоризны. Забина отпрыгнула. Она продолжала держать свое оружие. В мигающем свете лампы кровь на лезвие ножа то сияла, то чернела. Кровь текла по запястью, капала с пальцев. Старик упал на колени, потом рухнул на бок и остался лежать в такой натуральной и удобной позиции, что казалось, будто бы он полностью ответил на главный вопрос своей судьбы. Она склонилась, вдруг ужаленная паникой, и похлопала его по щеке, онемевшей ладонью.
2: «Месье, это ничего, очнитесь, я сейчас позову врача. Подождите, прошу вас, подождите».
1: Но Филин не хотел ждать. Он умирал. Сукровица проступила на губах и потекла на подбородок. Пленка затягивала глаза.
3: Кто-то бесшумно выпрыгнул позади Сабины, схватил за лицо и втиснул в рот тряпку. Ей выкручивали руки, чуть не сломали. Боль была адская. Несмотря на сопротивление, ее грубо потащили в кусты. Что-то резко стрекануло по голым ногам.

0: Итак, хоминоиды, с 1 апреля вас! Здравствуйте, это Влад. Как вы догадались, был произведен совсем небольшой невинный розыгрыш. Собственно, 1 апреля только-только началось и уже 2 часа практически как продолжается. Спасибо огромное моим друзьям за такую замечательную, я даже не знаю, как это назвать. Но, в общем, это было здорово слушать со стороны все, что обычно делаешь сам. И я думаю, что у них получилось просто супер. Ну, а теперь слово каждому из чтецов сегодняшних для того, чтобы вы еще раз вспомнили, что же они все-таки сегодня читали.
1: Ну что ж, вот слава богу, все нашлись, все на месте, это приятно. Ну а как вы уже поняли, читали мы сегодня разные произведения. В частности, в первой части программы читал произведения Евгения Лукина, которые назывались «Первый отворот» и «Седьмой кол из плетня супостата». Это то, что касается меня, дальше сейчас ребята скажут. Ну а я, Андрей Эдисон, с вами прощаюсь. Также благодарю всех за великолепный эфир, который был сегодня произведен, в том числе и наших звукорежиссеров за тяжелейший сегодня труд. Ну и до новых встреч и до свидания. Постарайтесь сегодня поменьше попадаться на всякие байки и шутки. 1 апреля как-никак.
2: Ну что ж, дорогие друзья, я, диджей Михаил Габович, читал для вас рассказ Фредерика Брауна «Кукольный театр». Меня это позабавило. Особенно круглые глаза Влада время от времени показывающиеся в окошке нашей эфирной студии. Что-то он хотел сказать. Ну, сейчас мы потом после эфира выясним. Всем огромное спасибо. Действительно, держите ухо востро. 1 апреля хоть раз в году, но спина все равно у всех белая. Пока.
3: Ну, дорогие друзья, я, диджей Инкогнито, тоже проучаствовал во всем этом, в общем-то, первоапрельском безобразии. Поздравляю вас с праздником. Сегодня на память декламировал непосредственно Леонида Каганова проект, творческо-литературный проект «Итак, хоминоиды». Несмотря на то, что Эдисон как бы предложил попадаться на шутки как можно меньше, желаю, чтобы в этот день шуток было как можно больше в вашей жизни, на вашем пути, чтобы они все были милые, чтобы они все были забавные, абсолютно не злобные, подарить как можно больше хорошего настроения и веселья всем вашим ближним. Как вам музыка, Влад? Что вы сегодня играли?
0: Играл я сегодня, я уже даже не вспомню что, поскольку очень сложно было, конечно, потому что я предоставил, в общем, сегодня литературу ребятам, они предоставили мне музыку, но это все, с моей точки зрения, конечно, читать мне, например, легче, чем играть на данный момент, поскольку хоть дело и знакомое, но, тем не менее, давно запущенное. Ну, ребята сегодня проявили себя действительно героически. Ну, игралась, в общем, разная музыка от диджеев Эдисона, Инкогнито, Михаила Габовича. Ну и немножко там, может быть, от себя что-то добавил, хотя не уверен, не помню.
3: Ну, собственно, дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с праздником. По такому случаю мы приготовили вам специальный подарок, который называется Full Power. В этой ситуации, в силу того, что это апрельский праздник, у того, что

0: www.trans.ru. И, конечно же, у нас на замечательном парте, который называется Full Power, и пройдет оно на Ленинградке в кинотеатре «Рассвет». Все, всех ждем, всех приглашаем, посмотрите в интернете и готовим вам настоящий веселый дурацкий праздник. Вот это произойдет 2 апреля, и мы прощаемся с вами. Надеемся, программа по празднованию 1 апреля в нашей жизни в этом году максимально выполнена. Чего и вам желаем.
1: Ой, а у вас приемник сломался. С 1 апреля. Пока.
2: Роберт Шекли. О высоких материях. Мортенсон прогуливался тихо мирно по безлюдным предгорьям Анд, никого не трогал, как вдруг его ошарашил громоподобный голос, исходивший, казалось, отовсюду и в то же время ниоткуда. «Эй, ты! Ответь-ка, что в жизни главное?» Мортенсон замер на ходу, буквально оцепенел. Его аж в испарину бросило. Редкостная удача, общение с гостем из космоса. И теперь многое зависит от того, удачно ли ответит он на вопрос. Присев на первый же подвернувшийся валун, Мортенсон проанализировал ситуацию. Задавший вопрос, кем бы он ни был, этот космический гость наверняка догадывался, что Мортенсон, простой американец, понятия не имеет о главном в жизни, поэтому в своем ответе надо, скорее всего, проявить понимание ограниченности земных возможностей, но следует отразить и осознание того, что со стороны гостя вполне естественно задавать такой вопрос разумным существам, в данном случае человечеству, представителем которого случайно выступает Мортенсон, хотя плечи у него сутулые, нос шелушится от загара, рюкзак оранжевый, а пачка сигарет смята. С другой стороны, не исключено, что подоплека вопроса совсем иная. А вдруг, по мнению пришельца, самому Мортенсону и впрямь кое-что известно насчет главного в жизни. И прям кое-что известно. И за это свое прозрение он, Мортенсон, способен экспромтом изложить в лаконичной отточенной фразе. Впрочем, для экспромта вроде бы уже время миновало. Привнести в ответ шутливую нотку, объявить голосу «Главное в жизни, когда голос неба допрашивает тебя о главном в жизни» и разразиться космическим хохотом. А вдруг тот скажет: «Да, такова сиюминутная действительность, но что же все-таки в жизни главное?» Так и останешься стоять с разинутым ртом, и в морду тебе шлепнется тухлое эктоплазменное яйцо. Вопросивший подымет на смех твою самооценку, самомнение, самодовольство и бахвальство. «Ну, как там у тебя идут дела?» – поинтересовался голос.
3: «Да вот, работаю над вашей задачкой», – доложил Мортенсон. «Вопросик-то трудный».
2: «Это уж точно», — поддержал голос.
3: «Ну, что же в этой поганой жизни главное?»
2: Мортенсон перебрал в уме кое-какие варианты. «Главное в жизни, его величество, случай. Главное в жизни — хаос в перемешку с роком. Недурно пущено, стоит запомнить. Главное в жизни — птичий щебет, да ветра свист, очень мило. Главное в жизни — это когда материя проявляет любознательность. Чьи-то слова, не Виктор или Гюго. Главное в жизни — то, что тебе вздумалось считать главным».
3: «Почти расщелкал», — обнадежил Мортенсон.
2: «Досаднее всего сознавать, что можешь выдать неправильный ответ. Никого еще ни один колледж ничему не научил. Нахватаешься только разных философских изречений. Беда лишь, стоит закрыть книгу, пиши пропало. Сидишь, ковыряешь в носу и мечтаешь невесть о чем.
3: А как отзовется пресса? Желторотый американец черпал из бездонного кладезя премудрости и после всего проявил позорную несамостоятельность. Лопух!»
2: Любому неприятно было бы угодить в подобный переплет.
3: «Но что же в жизни главное?»
2: Мортенсон загасил сигарету и вспомнил, что она у него последняя.
3: «Только не отвлекаться. Главное в жизни — сомнение, желание, стремление к цели, наслаждение».
2: Потерев лоб, Мортенсон громко, хоть и слегка дрожащим голосом, выговорил: «Главное в жизни — воспламенение!» Воцарилась зловещая тишина. Выждав пристойный по своим понятиям срок, Мортенсон спросил:
3: «Угадал я или нет?»
2: «Воспламенение!» — пророкотал возвышенный и могущественный глаз. «Чересчур длинно. Горение тоже длинновато. Огонь! Главное в жизни — огонь! Подходит!»
4: Я имел в виду огонь вывернуть.

0: Мортенсон.
1: «Ты меня действительно выручил», — заверил голос. «Ведь я прямо завяз на этом слове, а теперь помоги разобраться с 78-м по горизонтали. Отчество изобретателя бесфрикционного привода для звездолетов. Четвертая буква «Д» вертится на языке, да вот никак не поймаю».
2: По словам Мортенсона, тут он повернулся кругом и пошел себе восвояси подальше от неземного глаза и от высоких

0: Трудно быть Богом. «Что за книжку ты читаешь?» – спросил старый Найдак молодого геолога. «Трудно быть Богом» называется. Паренек несколько смутился. «Ну, это сказка такая». «Ну и как, трудно быть Богом?» – спросил старый колдун. «Трудно», – засмеялся геолог. «Но я попробовал». «Правильно», – согласился Найдак. «Молодым везде у нас дорога, а старикам везде у нас почет», – засмеялся парень. «Тебе сколько лет, Найдак?» «Ой, много, много лет», – колдун покачал головой и развел руками. «100 лет будет?» – продолжал подтрунивать геолог. «Да поболее». «Да ну», – парень засмеялся уже в открытую. «И сколько?» «А вот сколько у тебя пальцев на одной руке, да на другой руке, столько и сотен лет живу». «Ну ты прям как Квазимода, не-не, как Калиостро». «Вот, он тоже всем рассказывал, как с Цезарем беседы вел, да Клеопатру целовал». «А ты был, дедушка, с Цезарем знаком?» «Нет, не был». «А Клеопатру целовал?» «Нет». «Чего ж ты так? Никак сплоховал». «Ой, сплоховал», – покачал головой Найдак. «Совсем глупый у тебя голова, парень. Москва учился, а не знаешь, что Цезарь жил 4 руки пальцев сотни лет тому назад. А мне всего-то 2 руки пальцев сотни лет будет. Как же Найдак с ним знаком мог быть?» «Да». Молодой геолог был несколько обескуражен, ведь старик неожиданно обнаружил некоторые познания в истории. Впрочем, парень быстро нашелся. «Ну, а с кем ты знаком был? Наполеона хоть видывал?» «На поле чего он делал?» Парень непонимающе посмотрел на старого колдуна. Что-то не так было. «Ага, да ведь старый хрыч подловил его на слове. Оказывается, он не так уж плохо владеет великим да могучим русским языком. Придуряется, понятное дело». «Ну, лады. А хоть с Иваном Грозным парой слов перекидывался?» «Иоанну Васильевичу колдовал, как же», — спокойно сообщил Найдак. «Да, а еще кому?» «Да много кому, всех не упомнишь. Владимиру тому, как он был, колдовал, Александру, того, которого Невским прозвали, тоже. Да я старый уже, не помню уж ничего». И старик хитро прищурился. «Да, хорошо тебе». Парню и не верилось, и хотелось поверить в эти сказки. «Я бы тоже попробовал бы, но вот хоть Богом побыть». Взгляд геолога вновь обратился на перечитанную в сотый раз книжку братьев Строгацких. «Нет, Богом быть плохо», – неожиданно высказался старый колдун. «А ты что, пробовал?» «Ой, пробовал». «И что?» «Ой, сплоховал».
1: «А ты расскажи, а где шайтан вода?»
0: «Да нет у меня никакой шайтан воды». Однако ж парень догадался, чего именно требует старый колдун. «Обманывать плохо», — сказал Найдак грозно. «Сейчас Найдак колдовать будет, а горелый вино в стеклянной бутылке с надписью «Столичное» само о себе скажет». «Это как?» — молодой геолог даже испугался. «А так». Найдак поднял бубен, встряхнул его, затряс, бормоча про себя какие-то тайные слова. Бубен зазвенел в каком-то странном ритме, от которого у молодого геолога мурашки пошли по телу. То, что произошло дальше, можно воспринимать по-разному. И с точки зрения мистической, а можно и вполне научно объяснить. Короче, парень услышал вдруг, как заветная бутылка в его рюкзаке начала мелко дрожать и позванивать, как будто откликаясь на зов колдовского бубна старого Найдака. Дальше паренек не выдержал, вытащил бутылку и, вздыхая, сорвал пробку. После того, как большая часть содержимого полулитровки была испита и заедена каким-то местным салом, о происхождении которого лучше было не думать, Найдак устроился поудобнее и начал свой рассказ. «Грозный всемогущий Игыз был богом древним-предревним, а потому уставшим и злым на весь свет. Но мечты посидеть где-нибудь на бережку речки с печеным барашком в руках и умным собеседником в зубах, или наоборот, да не все ли равно, в конце концов, все эти мечты оставались только мечтами. В самом деле, бросишь свое хозяйство хоть ненадолго, так столько всего сразу накопится, денек отдохнешь, потом век не расхлебаешь. А ты найди себе кого-нибудь на подмену», — посоветовал ему его южный сосед Кришня Вишня.
2: «А кого?» – переспросил Игыз.
0: «Может, ты подменишь на недельку?» «Да что ты!» – замахал руками южанин. «У самого забот полон рот. А может, свободен кто? Он, Будда барахта, все спит и спит, может разбудить?» «Нет, опасно». «Что, разгневается?» «Да нет, не в том дело», – вздохнул Кришня Вишня. «Просто есть мнение, и хоть я с ним не согласен, однако ж есть вероятность. Короче, говорят, что он спит, а мы все ему на самом деле снимся. И он сам себе снится».
2: «И если его разбудить, мало ли что получится. Так что лучше не рисковать, хотя, как я уже говорил, сам-то я не верю во всю эту чепуху». «Ну, а мне что делать? Ты ж говорил, найди себе временную замену».
0: «Ну и найди какого-нибудь смертного. Простой смертный не справится».
1: «Тогда найди мудреца», – пожал плечами Вишня Кришня.
0: «Ну где в моих краях мудреца-то найти?» – вздохнул Игыс.
2: «Возьми моего, у меня их полно, все по пещерам сидят, да волосы с ногтями отращивают, силы набираются».
0: «Нет», – решил Игыс, – «я уж лучше плохонького, да своего. Чужой такого нагородит».

0: долго думал эгоизм. Да ведь, по правде говоря, выбирать-то было не из кого. Короче, старее да мудрее Найдака все равно в округе никого не было. И явился всемогущий бог Найдаку и изложил свое предложение, от которого, сами понимаете, отказаться Найдаку было никак нельзя. Потому колдун сразу же и согласился. Ну, рассказал Игыс ему все. Так как что делать, зачем следить, куда смотреть, чем повелевать. А напоследок о самом сложном поведал. «Будут тебя люди просить, сделай то, боженька, сделай все. Ну, ты в меру сил старайся им помогать, а то к другим богам обратятся, да все жертвы мимо нас пойдут». Ну, последние инструкции давал Игыс уже скороговоркой, не терпелось в отпуск смыться. Так и остался старый колдун Найдак за бога. Уселся на небе, свесил ноги с облачка и занялся делами. Все было бы ничего, так бы и управлялся Найдак со всем хозяйством божественным, да совсем людишки его своими просьбами замучили. Сначала Найдак еще что-то там пытался делать, потом уши заткнул и решил не слушать. Но вот, увы, сколько уши не затыкаете, кто поближе живет да погромче кричит, все одно слышны. На беду прямо под Найдаковым облачком устроились жить два соседа, оба земледельцы, труженики. Засеяли они свои поля. Один рис посадил, другой в 10 шагах от него хлопок. Посадили, да начали, как положено, Богу молиться, да разные там мелкие жертвы. «На тебе, Боже, что мне негоже приносить». Первый Богу молитву возносит. «Великий всесильный Боже, на тебя вся надежда. Посадил я рис на поле своем, а рису водиться надобно, да побольше. Пошли, Боже, дождь, да не один, много дождей пошли. Пусть льют они каждый день сплошным потоком. Дабы мой рис уродился урожаем обильным, а уж за мной не постоит и барашка, и козленка я в твою честь пожертвую, и идолов твоих по углам своего жилища выставлю, и губы их да будут в масле каждый день». А второй сосед первому как бы подпевает, ведь как назло начали они молитву одновременно и просит, и умоляет. «О, великий и грозный Бог небес, к тебе взываю с просьбой моей. Ведомо тебе, тебе же все ведомо, что усадил я свои поля хлопком белым и жду не дождусь урожая обильного. Но ведь знаешь ты, Господи, как опасен дождь для хлопка моего. Охрани, Боже, мои поля от ливней. Пусть ни единая капля дождя да не падет с небес твоих. Пусть будет сушь да зной лето все. И буду я тебе благодарен, тогда благодарностью великой жертвы тебе вознесу и барашка, и козлика на алтаре твоем зарежу. И идолы твои, омыты кровью жертвенные, будут и хвалу тебе возносить на все четыре стороны света. И я, и семья моя весь год будет». Послушал Найдак одного, только собрался дождь на землю пролить, спохватился и выслушал второго. Думал зноя подбавить, да вспомнил о первом. Не знает старый колдун, как ему быть. А эти злыдни, те, что внизу на земле, все молятся и молятся, все просят и просят, да каждый свою. Нет, чтобы хоть как-то договориться. Заткнул Найдак уши еще крепче, думает, не угомоняться, ночь на дворе уж. Какое там, им вроде и спать-то неохота, все свое толдычит. Короче, так и провел Найдак ночь без сна и отдыха. А потом еще день работы, настала следующая ночь, и что вы думаете? А то, соседи вновь замоление, у Найдака голова разламывается, спать хочется, а тут еще проблему с дождем решать. Рука то к дождю тянется, то к зною. И был третий день, и была третья ночь бессонная. А как утро настало, почуял Найдак, что теперь ему все равно. Не стал он ни дождик вызывать, ни зноя подбавлять, а что-то в злости великой заорал и все на небе попереворачивал. И пошел с неба град, величиной с куриное яйцо каждая градина, и побил посевы обоим соседям. Тут уж расстроился Найдак не на шутку, ведь чего наделал, а тут на беду Игыз из отпуска возвращается. Ну, думает старый колдун, теперь мне не сдобровать. Ну, признался во всем честно, рассказал древнему богу все, как было. «Ай, сам я во всем виноват», — покачал головой Игыз. «Так все надоело, так отдохнуть хотелось, что и забыл показать, рассказать, где у меня самое важное для божеского дела хранится. Вот смотри, Найдак, на будущее будешь знать. Здесь хлопок божественный, им уши на ночь затыкают. А здесь воск, им поверх замазывают, и ни одна сволочь своей молитвой не побеспокоит».
1: «Но ведь то, что я послал град, плохо сделал».
0: «Отчего ж плохо?» – пожал плечами великий Игыз. «Теперь они все про свои глупости забудут и молиться будут, чтобы больше града не было. А его и не будет. Вот я ничего не делаю, им любим да почитаем стану».
1: «Так значит, и боги иной раз не выдерживают», — догадался Найтак. «Тоже град?»
0: «Если б град!» — махнул рукой Игыс. «Тут иной раз так на все эти моления осерчаешь».
1: «И что?»
0: Найдак в глубине души предчувствовал ответ.
2: «А как ты думаешь, землетрясения да смерчи ураганы с чего бывают?»
0: И старый бог хитро прищурился, именно так, как прищурился Найдак, заканчивая этой фразой свой рассказ.

0: Хуже гарнизонной гауптвахты, только гауптвахта на космическом корабле. Третий сержант Ковальский раньше так думал, а теперь убеждался с каждой минутой все больше и больше. Собственно, гауптвахты как таковой на грузопассажирском Фридрихе Дюренматте вообще не было предусмотрено, и в качестве нее использовался пустой хозяйственный отсек площадью примерно 2 метра на 2. В углу этого отсека сидел сейчас третий сержант, предаваясь печали и безделью. Перед ним стоял пластиковый пузырь с водой, рядом с ним лежал пульт вызова на случай, если Ковальскому понадобится в туалет. Правда, этим развлечением просили особенно не злоупотреблять, потому что дежурному только и было забор, что водить арестованного по нужде. Ничего страшного третий сержант не сделал. Проник на пассажирскую палубу, напился в баре, подрался с какими-то напомаженными хлыщами с виду педиками. Разумеется, ни первого, ни второго, ни третьего ему делать не разрешалось. И капитан Лин со вздохом вынес решение. Трое суток гауптвахты по суткам за каждое правонарушение, плюс затем ежедневные наряды до самого прибытия на Ганимед. Излишнее, видите ли, проявление агрессии. За такое могли припаять и посильнее, так что Ковальскому негоже было сетовать, но он не мог удержаться. Особенно обидной штукой выглядели наряды, потому что служба у Ковальского была не пыльная. Стрелок кормовой надстройки. Третий сержант любил это, наверное, самое уединенное место на корабле. Кормовая надстройка возвышалась над почти километровой тушей Фридриха Дюренматта, и Ковальский мог видеть сверху практически весь корабль, удобно устроившись в кресле за турелью лазерных пушек. Это настраивало на лирический лад. Сияющий космолет, звезды и туманности в бескрайней черноте. А наряды предполагали собой тяжкий и неблагодарный труд на камбузе или на осенизационно-регенерационных установках. Третий сержант даже не задумывался о том, кто сменил его на время наказания в стрелковой капсуле. Вполне вероятно, что она вообще пустовала. Межпланетные рейсы сроду не подвергались нападениям, потому схема боевых дежурств частенько перекраивалась капитанами кораблей на свое усмотрение, а уж временная потеря какого-то стрелка жалкой лазерной установки и подавно не играла роли. 2 дня Ковальский спал. На жестком металлическом полу отсека это было весьма неудобно, но третий сержант пристроил себе под голову пузырь с водой и выспался. Кормили 3 раза в день, но пригадка. Консервами из аварийного НЗ, которые все равно собирались списывать по прибытии на Ганимед. Кстати, подумал Ковальский, глядя на часы, что-то они запаздывают с завтраком. И нажал на кнопку пульта. Спустя 1/4 часа никто так и не пришел. Ковальский тревожно заметался по своему узилищу, стуча кулаками в гулкие стенки. Потом устал, попил водички. Прошла еще 1/4 часа. Еще 1/2 часа. Третий сержант несколько раз нажимал на кнопку, а потом плюнул и сел на нее, чтобы сигнал шел постоянно. «Черта с два! Никто не появился!»
1: «Слушайте!» —
0: закричал Ковальский, надеясь, что отсек оборудован микрофоном.
1: «Вы что там, совсем охренели? Тут, между прочим, живой человек сидит!»
0: «А че ты сидишь-то здесь, живой человек?» — послышался незнакомый голос. Третий сержант резко обернулся и увидел, что дверь гауптвахты открыта, а в проеме стоит бородатый человек со штурмовой винтовкой наперевес и приветливо смотрит на Ковальского. «Ты еще же за хрен?» — довольно грубо спросил третий сержант. «И что ты делаешь на корабле с оружием?»
2: «Меня зовут Штирнер. Макс Штирнер», — ответил бородач. «А с оружием я потому, что мы захватили ваш корабль».
0: Штирнер оказался, в общем-то, сносным малым. Пока он вел третьего сержанта на пассажирскую палубу, то вкратце объяснил, что представляет анархотеррористическую группировку «Черный крест», которая захватила Фридриха Дюренматта. Судя по всему, Штирнер плохо разбирался в космических и военных вопросах, но Ковальский понял, что к лайнеру анархисты подцепились на небольшом кораблике, подав ложный сигнал СОС.
1: «Эти обалдуи даже не успели среагировать. Они-то поперлись к нам навстречу с аптечками и носилками», — веселился Штирнер, шагая позади третьего сержанта по коридору и подталкивая его в спину стволом винтовки. «Нескольких мы пристрелили, иначе нельзя, не будет должного эффекта. Остальных согнали в банкетный зал. Никто даже не сопротивлялся, только полицейские. Пришлось и этих прикончить. А ты вроде военный, судя по форме».
0: «Стрелок, сержант», — не стал оспаривать очевидное Ковальский.
1: «А почему не на месте?» «Мы ваших вызвали туда же, в банкетный, наставили на капитана пистолет, он и дал приказ. Парни еще удивлялись, мол, чё это нас на пассажирскую палубу кличут?»
0: Штирнер захихикал.
1: Я под замком сидел.
2: Что натворил?
1: Нажрался, подрался с пассажирами.
2: С чего это, поинтересовался Штирнер, и третий сержант снова ответил чистую правду.
1: Бог его ведает. А чего они?
2: Из тебя выйдет толк, парень, убежденно произнес Штирнер. Видишь, внятный повод набить лицо буржуям нашел без труда.
1: Ковальский хмыкнул, но ничего не сказал. Штирнер привел его в банкетный зал. Туда в самом деле согнали всех обитателей Дюренмата, от капитана Линна до последнего пассажира из эконом-класса. Они сидели кто за столиками, кто прямо на полу и выглядели крайне озадаченными. Третий сержант прекрасно их понимал. О захвате террористами межпланетного рейсового лайнера никто и слыхом не слыхивал. Стрелки вроде Ковальского полагались на подобных кораблях по инструкциям черт знает какого года, и расстреливать им приходилось в крайнем случае космический мусор или астероиды, да и теми в основном занимались роботы. Что касаемо полиции, то эти ребята занимались внутренними проблемами. Утихомиривали драки между пассажирами, склоки среди команды, растаскивали по каютам пьяницы с баров и ресторанов, а также жрали пончики в кафетерии. Оружие полицейским полагалось, но хранилось в сейфе в оружейной комнате. Для повседневных забот вполне хватало шокеров. Поэтому захват Фридриха Дюренмата и произошел молниеносно. Капитан Лин не мог отказать терпящему бедствие кораблю. Раз. Он никогда не ожидал, что вместо благодарных спасенных на нем окажутся вооруженные террористы. Два. Никто не давал капитану инструкции, что же делать в случае, если на лайнер нападут террористы, потому что такую возможность вообще никто никогда не рассматривал в единой компании межпланетных перевозок. Три. Можно было назвать еще 4, 5, 6. Штирнер пихнул третьего сержанта к стоявшим кучкой военным. На Дюренмате таковых насчитывалось 12. Стрелки, техники и помощник Линна по обороне лейтенант Сметерс. Теоретически, на любом лайнере такого класса находился еще офицер службы безопасности, который тоже относился к военным, но кто из экипажа им является, не знал даже капитан. А Ковальский был уверен лишь в одном, что это не он сам.
2: «Что за фигня?»
1: — вполголоса спросил техник кормовой надстройки Андерсон.
2: «Это какое-то шоу?»
1: «Не похоже», — покачал головой третий сержант. «Этот бородатый сказал, что они нескольких убили. Кстати, кого?»
2: «Откуда мне знать? Я вообще спал, когда меня растолкали и выволокли из каюты. Да знаю я эти штучки. Заранее предупредили, кому надо притвориться мертвым, а вместо крови есть такие специальные мешочки с краской, которые взрываются».
1: Андерсон хотел добавить что-то еще в пользу своей версии насчет шоу, но один из террористов разубедил его самым простым способом. Врезал по зубам прикладом. Техник с воплем схватился за лицо и, пуская сквозь пальцы кровавые слюни, прошамкал:
3: «Да это все по правде!»
1: Третий сержант мудро промолчал. Несколько террористов тем временем вскарабкались на рояль. Низенький толстяк в черном берете на бекрень громко провозгласил:
4: «Слушайте, пассажиры помпезного корабля! Я командант Фридман, а сейчас с вами будет говорить Ланд Стрейчер, руководитель группировки «Черный крест».
1: Ланд Стрейчер оказалась сухопарой женщиной неопределенного возраста с некрасивым лошадиным лицом. Неудивительно, подумал Ковальский, что ее понесло по кривой дорожке. Еще бы, с такой-то рожей.
5: «Все, что я скажу только один раз», объявила Ланд Стрейчер хорошо поставленным голосом профессионального оратора. «Мы захватили корабль, и с этого момента он полностью принадлежит нам. Все претензии на него единой компании межпланетных перевозок и прочих эксплуататорских структур объявляются ничтожными. В случае изъявления протеста со стороны членов экипажа и пассажиров мы будем принимать крайние меры. Если кто-то не согласен, прошу, перед смертью он имеет право на последнее слово».
1: «Черт из два, кто-нибудь чего-нибудь сказал, ясное дело».
5: «Отрадно», — заключила Ланд Стрейчер, свысока оглядев притихший зал. «Вас поместят в отделение эконом-класса. Это будет тесно, но так удобнее вас контролировать. Для богатеньких это окажется полезным знакомством с жизнью простейших, а для простейших, которые смиренно привыкли нести свое ярмо, и вовсе будет обычным делом. Еду и питье мы обеспечим. Теперь, если у кого-то имеются вопросы по существу, я на них отвечу. Наказание за это не последует».
1: «У меня вопрос», — поднял руку капитан Лин.
2: Старик в белоснежном кителе с золотыми нашивками смотрелся куда солиднее лошадиной террористки, разве что портил дело разбитый нос.
5: «Да, капитан!»
1: «Насколько я знаю, террористы обычно предъявляют требования. Что хотите потребовать вы?»
5: «Разумный вопрос», —
2: согласилась Ланстрейчер.
5: «Мы ничего не станем требовать».
1: «То есть?» — не понял капитан. «Вы захватили грузопассажирский лайнер и ничего не станете требовать взамен?»
5: «Капитан, вы давно на внутренних линиях?» — поинтересовалась террористка.
1: 43 года без малого», — сказал Лин. «Какое это имеет отношение к...»
5: «И сколько раз за это время совершались захваты космических кораблей?» — перебил его Ланстрейчер.
1: «Я о таком не слыхал», — развел руками капитан и оглянулся вокруг, словно призывая присутствующих в свидетели.
5: «Так зачем же нам еще чего-то требовать?» — победно воскликнул Ланстрейчер. «Сам факт уже делает нас героями! Но не волнуйтесь, мы будем играть по правилам, которые были написаны за сотни лет истории нашими соратниками. Мы выдвинем требования!»
1: «Вы же сказали, что ничего не собираетесь требовать», — осторожно уточнил капитан.
5: «Вот именно! Мы потребуем выполнить наши условия, не выдвигая их! И будем каждый день казнить несколько человек, когда власти не смогут наши условия выполнить, ибо нельзя выполнить условия, которых не выдвинуто! Представьте, как заболят головы у этих толстозадых чиновников из правительства! Они будут бросаться во все стороны, выпускать на свободу преступников, снижать налоги, провозглашать гражданские свободы, надеясь, что рано или поздно попадут в точку! Потому что требования террористов принято исполнять! А ЕКМП попросту разорится, если на ее кораблях никто никуда не полетит из страха оказаться в плену!»
1: «Они пришлют сюда крейсер», — неуверенно сказал капитан.
5: «На здоровье! И собьют собственный лайнер! Они не сделают этого хотя бы из жадности. Штурмом нас не взять, да и кто бы этим занялся? Земля не воевала в космосе никогда и ни с кем. Генералы размякли и обабились. Спецназовцы в основном играют в нарды между несложными физическими упражнениями. Огромный корабль, на котором есть военные и полиция, мы захватили легче, чем отняли бы карамельку у ребенка. Поэтому я с удовольствием буду наблюдать, как корчится правительство, пытаясь сохранить и лицо, и деньги, и заложников».
1: «Вы сумасшедшие», — пробормотал Лин.
5: «А вот это уже оскорбление, капитан! А я обещала не карать, только за вопросы!»
2: С этими словами Ланстрейчер подняла руку с большим серебристым лазерным метателем, и голова капитана превратилась в разлетевшийся по сторонам пепельный шар.

0: Ковальского поместили в четырехместную каюту эконом-класса вместе с еще семью бедолагами. Трое из них были члены экипажа, четверо — пассажиры.
1: «Спать можете по очереди или в обнимку», —
0: шутливо сказал водворивший их в каюту здоровяк, которого звали Роккер. После этого он запер дверь снаружи.
1: «Твою мать!» —
0: сказал жирный, неповоротливый кок Чарли.
1: «Я только в книжках про такое читал. Они что, всерьез?»
2: «Спроси у Дэвиса», — буркнул помощник навигатора Сноу. «Я видел, как он валялся весь в крови с дырками по всему телу».
0: Дэвисом звали одного из корабельных врачей. Видимо, он попал в число первых жертв, встречая в шлюзе пострадавших с якобы терпящего бедствия корабля. Уточнять третий сержант не стал, сообщив:
1: «Я, пожалуй, посплю. Разбудите, если принесут пожрать».
0: И он в самом деле уснул и спал до тех пор, пока не принесли пожрать. Как ни печально, это были все те же консервы из аварийного НЗ, потому что камбуз не работал, а кок сидел рядом с Ковальским.
3: «Это невозможно есть!»
0: — нервничал один из пассажиров, видимо, из VIP-класса, поддевая пластиковой вилкой непонятные волокна из распечатанного контейнера.
3: «Какая-то дрянь!»
0: Пожав плечами, кок, только что закончивший со своей порцией, взял у него контейнер и принялся есть, вздыхая и хлюпая соусом. Опешивший пассажир не нашелся, что сказать, но тихо сидеть тоже не мог и через некоторое время принялся выдвигать свои варианты развития событий.
3: «Нас непременно освободят!»
0: — вещал он с уверенностью.
3: «Здесь столько уважаемых людей! На Ганимед летел новый директор рудной добычи мистер Гинзбург! Да и вообще эти люди должны понять, что вся их затея бессмыслица!»
0: «Все так думали», — сказал Сноу. «Потому, собственно, мы здесь и сидим. Раньше их вроде бы уничтожали, пока какие-то умники не сочинили меморандум». «Что за меморандум?» — поинтересовался третий сержант.
2: «Я одно время занимался историей, пока не пошел на курсы навигации», — объяснил Сноу. «Лучше бы не ходил, сидел бы сейчас в кабинете или стал какой-нибудь пыльный трактат. Так вот, одно время от террористов буквально прохода не было. Их держали в узде, ловили по всему свету, а если удавалось поймать, то спуску не давали. Шлепнуть террориста считалось у тогдашних военных высшим шиком».
0: «И что же?»
2: «Да то, что операции по освобождению заложников иногда заканчивались гибелью этих самых заложников. Не всех, но тем не менее. Борцы за всевозможные права не могли пройти мимо и тут же подняли бучу. Дескать, не проще ли выполнять требования террористов, лишь бы заложники были живы? К тому же у террористов тоже есть права, которые следует уважать. И они порой вовсе не террористы, а совсем даже борцы за эти самые права. Пусть даже с точки зрения нормального человека это вовсе не права никакие, а совсем даже... Тьфу!»
0: — сказал помощник навигатора, запутавшись в своих «вовсе и совсем».
2: «Ну, короче, вы поняли. Требования террористов стали выполнять. Правда, заложников они отпускали целыми и невредимыми далеко не всегда, но это никого не волновало. Права-то соблюдались, жертв стало поменьше».
3: «И что потом?»
0: — спросил Ковальский, поедая безвкусное месиво.
2: «А потом терроризм сошел на нет сам по себе. Потому что в большинстве случаев требования были совсем ни при чем. Терроризм существовал ради терроризма, как любой бизнес существует ради бизнеса, а не для того, чтобы, скажем, накормить людей повкуснее или там одеть потеплее».
0: «Ну так и хорошо», — сказал Ковальский. «Получается, эти парни сделали все правильно».
2: «Вроде бы да», — уныло согласился помощник навигатора. «Но к чему это привело, мы видим». «Хочешь мира? Готовься к войне», — сказал какой-то умный человек, черт знает сколько лет назад. «Кстати, я уверен, вздумай некие инопланетяне вторгнуться к нам в Солнечную систему, они захватят ее точно так же, как эта скотина со своей бандой нашего Дюренмата. Мы не умеем воевать. Мы не умеем бороться с терроризмом. И то, что его не было, не значит, что он исчез навсегда. Если с болезнью не бороться, если к ней не готовиться, она рано или поздно вернется».
0: «Да, Сноу, зря вы не пошли в историки», — заключил Ковальский, бросая пустой контейнер в мусоросжигатель. «Очень дельно нам все рассказали. Одна беда. Вы не сказали, что же нам делать».
3: «А этого я не знаю».
0: «Зато я, кажется, придумал», — сказал третий сержант и снова забрался на верхнюю полку, ничего не объясняя. На ночь, условную корабельную ночь, ясное дело, террористы гасили в каютах свет, только в углу горела слабым голубым светом ночная лампа. В ее свете толстый кок казался похожим на бурдалака и дергал третьего сержанта за ногу с таким видом, словно собирался впиться в нее зубами.
2: «Ну-ну», — сказал на всякий случай Ковальский.
1: «Слезай», — попросил Чарли. «Есть разговор».
2: Третий сержант послушно слез и обнаружил, что пассажиры спят на нижней полке сидя и прижавшись один к другому, а помощник навигатора и еще один член экипажа, молчаливый техник-ассенизатор Гудвин, дрыхнут в обнимку на другой.
4: «Слушай, Ковальский!»
2: — заговорщически прошептал в самое ухо третьего сержанта Чарли.
4: «Ты сказал, что придумал, как нам быть!»
2: «Допустим. А что?»
4: «А то, что я майор службы безопасности!»
2: С этими словами Кок что-то сделал с поварской нашивкой на рукаве своей замызганной куртки. Она тут же заискрилась оранжевым и высветила голографическую эмблему СБ, тут же погасшую.
3: «Нифига себе!» — удивленно пробормотал третий сержант. «А я думал, сэр, что это кто-то из старших офицеров».
4: «Это мой последний вылет перед пенсией, вот поди ж ты!» —
2: рассерженно сказал Кок, он же майор.
4: «Ладно, никаких сэров. Чарли я был, Чарли я и буду».
2: «Окей, Чарли», — согласился с Коком Ковальский.
4: «И что ты придумал?»
5: «Все очень просто, Чарли», — сказал третий сержант, понебратски кладя руку на жирное плечо майора СБ. «Фишка в том, что мы отвыкли сопротивляться».
4: «Это я понял еще со слов Сноу».
5: «А от чего отвыкли эти чертовы террористы?»
2: Майор посопел, соображая, и неожиданно расплылся в улыбке.
4: «Они отвыкли от сопротивления!»
5: «Да, Чарли, да. Так оно и есть».
2: Завтрак им принесли, как обычно, двое террористов. Старый знакомый Ковальского Штирнер и тщедушного вида типчик, именуемый Махно. Махно выдал каждому по контейнеру, а Штирнер наблюдал за процессом.
5: «Что там с переговорами у Ландстрейчер?» — добродушно спросил его третий сержант. «Правительство уже запрыгало?»
3: «О, еще как!» — заулыбался в ответ бородач. «Мы пригрозили расстрелять десяток пассажиров, если они не исполнят требования. Те сразу оживились. Какие требования? Давайте скорее!» А Ландстрейчер им: «Да никаких! Тут они и сели! Завтра пришлем им запись казни, если не получится с трансляцией. Расстрел вечером!»
2: «Вы, я смотрю, слов на ветер не бросаете», — заметил Ковальский.
5: «Верно говоришь! Кстати, я замолвлю за тебя словечко перед Ландстрейчер», —
2: со значительным видом сказал Штирнер, поглаживая бороду.
5: «Я уже говорил ей, что если эти слизняки посадили человека под замок, значит, он чего-нибудь стоит. Так что не волнуйся».
2: «Да я и не волнуюсь», — пожал плечами третий сержант. «Кстати, у тебя что-то упало».
4: «Где?»
2: — бородач нагнулся, и в тот же момент Ковальский ударил его по затылку сложенными в замок руками. Штирнер пал на колени, потом ничком вытянулся на полу каюты. Кок в тот же момент всем своим жирным телом навалился на тщедушного Махно, прижав его к переборке. Махно придавленно заверещал. При помощи Сноу и молчаливого техника-ассенизатора они связали руки террористам их же ремнями и забросили обоих на верхние полки.
5: «Лежите тихо», — наказал Ковальский и повернулся к пассажирам. «А вы за ними присматривайте».
3: «Это же насилие над личностью!»
2: Пискнул было тот, что утверждал, что их непременно освободят, но тут же сник под тяжелым взглядом Кока.
5: «Если рыпнуться, бейте по голове чем-нибудь тяжелым. Ботинком, например», — велел напоследок третий сержант.
2: Когда члены экипажа, вооруженные трофейным оружием, покинули каюту, он на всякий случай ее запер. У Ковальского и Кока теперь имелись штурмовые винтовки, у Сноу и техника — пистолеты. Чарли быстро продемонстрировал, как с ними обращаться, потом также быстро объяснил третьему сержанту, как пользоваться винтовкой. Оказалось несложно, хотя, конечно, до автоматических лазерных пушек этому оружию было далековато.
5: «Что будем делать дальше?»
2: — поинтересовался Сноу, который явно вошел в азарт и, наверное, уже не жалел, что не пошел в историки.
6: «То, чего они не ожидают», — мрачно произнес третий сержант. Естественно, никаких постов нигде выставлено не было. Заложники смирно сидели по каютам, вкушая очередную порцию аварийного НЗ, а террористы отдыхали в VIP-баре. По пути туда попался только один, валявшийся в луже собственной блевотины и ничего вокруг не замечавший. Возле автоматических дверей бара Ковальский сделал спутникам знак остановиться. «Входим и стреляем», — сказал он вполголоса.
7: «То есть?»
2: — не выдержал Гудвин.
7: «Там же люди!»
2: «Они перебили медиков, которые шли к ним на помощь».
7: «Тем более нельзя ему подобляться!»
2: Неизвестно, как далеко зашел бы диспут, если бы из женского туалета не вышла Ландстрейчер.
3: Вытаращив на них свои бесцветные глазки, предводительница анархистов промямлила: «А что вы тут?»
6: Больше ничего она сказать не успела, потому что третий сержант поднял винтовку так, чтобы ствол оказался у виска Ландстрейчера, и сказал: «А теперь, кобыла, ты войдешь внутрь».
8: «Хорошо»,
6: — упавшим голосом согласилась террористка.
2: Появление столь странной компании вначале никто не заметил. Хозяева Дюренмата пили и гуляли.
3: Кок, не дожидаясь чьих-либо советов, выстрелил в потолок, откуда посыпалась крошево фальшивой лепнины. Тут же наступила тишина, нарушаемая лишь бульканьем арманьяка, вытекавшего из оброненной бутылки. «Чарли, возьми вон того!»
6: Ковальский кивнул на ближайшего к Коку террориста, которым оказался почти такой же толстый, как сам Кок, командант Фридман, исполнявший обязанности заместителя Ландстрейчера. Чарли схватил Фридмана за плечо и сунул ему в ухо ствол своей винтовки.
2: «Сейчас вы исполните наши требования», — внушительно сказал третий сержант, обводя глазами напряженные лица анархистов. «Прежде всего, бросьте оружие».
3: «Не слушайте его!» — храбро крикнул Ландстрейчер. «Вы же знаете, эти ублюдки не способны к активному сопротивлению!»
2: «А давай поспорим!» — спросил Ковальский и выстрелил в голову атаманши.
6: Ее тело еще падало, когда третий сержант направил винтовку в живот другому террористу.
3: Тот, шокированный зрелищем, тут же выронил под ноги свой лазерный метатель и поднял заметно дрожащие руки вверх.
2: Его примеру последовали товарищи, тогда как майор Кок зловеще ухмылялся, щекоча ухо побелевшего команданта Фридмана стволом винтовки. «Молодцы!» — одобрил действия террористов Ковальский, смахнув со щеки прилипший кусочек мозга. «Все в угол. Сноу, Гудвин, соберите оружие и вынесите вон».
6: Террористы послушным стадом собрались в дальнем углу. Ковальский дождался, пока техник с помощником навигатора вынесут трофеи, и попятился к двери, не опуская оружие. Кок, оттолкнув Фридмана, последовал за ним. В коридоре Ковальский врезал кулаком по защитному стеклу кнопки экстренного закрытия двери, и та с грохотом заблокировалась.
2: «Вот пусть и сидят там, пока мы не прибудем на Ганимед», — злорадно сказал он.
7: «Это же 2 недели!» — воскликнул Гудвин. «Что они будут есть? Там ведь одна выпивка! От перегрузки при посадке!»
2: «А это уж не мои проблемы», — покачал головой третий сержант. «Но предупреждаю. Каждого, кто попытается открыть эту дверь до посадки на Ганимеде, я лично отделаю так, что мало не покажется. Пусть это будет даже первый помощник капитана».
7: «А я помогу!»
3: — присоединился к нему Кок, снова произвел неясные манипуляции со своей нашивкой, и она опять засветилась.
7: «Да, сэр!»
3: — хором отозвались Сноу и техник.
7: «Вольно!»
3: — махнул рукой бывший Кок.
7: «Идите, выпускайте пленников и начните с первого помощника».

0: Фридрих Дюренмат стоял на посадочной площадке ганимедского космопорта, а местная полиция, суровые люди с угрожающего вида промышленными лазерами в руках, выводили из него членов Черного Креста. Террористы выглядели жалко. В баре не было даже туалета, да и разлагающийся труп Ландстрейчер воздуха не озонировал. Плюс диета из спиртного, плюс не слишком приятная посадка с усиленной перегрузкой. Кое-кто этой посадки вообще не потянул, судя по укрытым серой тканью носилкам.
1: «Вы не планируете сменить службу, сержант?» — спросил майор Чарли, который стоял рядом с Ковальским и тоже наблюдал за плачевным шествием побежденных врагов.
2: «Хотите переманить меня к себе в безопасность?»
3: «Почему бы и нет? Вы нестандартно мыслите, хотя и излишне агрессивны. Нам такие люди нужны. Я боюсь, что пример Черного Креста вдохновит кого-нибудь еще. А единая компания межпланетных перевозок к такому пока не готова, как и правительство, впрочем».
0: «А можно мне подумать, майор?»
3: «Можно. Кстати, я уже полковник».
0: «Поздравляю, сэр», — учтиво поклонился третий сержант.
3: «Снова уже согласился. Нам нужны историки с базовыми знаниями по проблеме, которым не придется вникать во все сначала».
0: «Хочешь мира, готовься к войне», — задумчиво произнес Ковальский.
3: «Именно. И, сержант, раз уж вы все равно собирались подумать, я вынужден вам напомнить, что почти целые сутки своей гауптвахты вы не досидели. А ведь приказ покойного капитана Линна, согласно уставу, не утратил силы».
0: «С дисциплины, по сути, все и начинается», — беззлобно согласился с бывшим коком третий сержант. «Разрешите следовать на гарнизонную гауптвахту, чтобы отбыть оставшееся наказание, сэр».
3: «Отправляйтесь, сержант».
0: «Есть, сэр». Ковальский улыбнулся и добавил:
2: «К тому же гарнизонная гауптвахта куда лучше гауптвахты на космическом корабле».

Ну что ж, дорогие друзья, и под конец сегодняшнего эфира спешу удовлетворить любопытство всех аудиогурманов и вкратце поведать, что мы сегодня с вами играли и слушали. Итак, сегодня мы с вами послушали сборник Temple of House. Это релиз достаточно уже известного и такого современного флагмана New Goa движения, что ли, лейбла Sun Trip Records бельгийского. Несколько работ буквально мы успели затронуть. А также сегодня послушали с вами проект Шива III с альбомом, который вышел также в июне 2010 года, который называется Space and the Wood. Ну, такой, на мой взгляд, глубокий, очень такой действительно лесной гоатранс саунд. Это продукция лейбла Space Baby Records. Ну и, в общем, обе работы я вам всячески рекомендую. Ну и, в общем, на этом все на сегодня. До новых встреч. А встретимся мы, как всегда, с вами здесь же и очень скоро. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели автор ведущей программы Владислав Коп. Аккомпанировал ему сегодня диджакей Андрей Эдисон. Спасибо вам и до новых встреч, друзья.

Орсон Скотт Карт. Обычная женщина.

0: А Чью жила в Великой империи Чинь, стране холмов и равнин, стране пышного богатства и вопиющей бедности. А Чью была самой обыкновенной женщиной, ни бедной, ни богатой, ни старой, ни молодой. Половина земель ее мужа лежала на равнине, а вторая половина на склоне холма. У А Чью было две сестры, старшая и младшая. Первая жила в 30 лигах к северу, вторая в 30 лигах к югу. «А я средняя», — как-то раз сказала о себе А Чью, считая это большим достоинством. Услышав эти слова, свекровь разразилась упреками.
1: «Зло всегда собирается в середине, оттесняя добро к краю».
0: Каждый год А Чью взваливала на спину мешок и отправлялась навестить либо... Каждый год А Чью взваливала на спину мешок и отправлялась навестить либо старшую, либо младшую сестру. Шла она не спеша, и на дорогу у нее уходило 3 дня. И вот однажды на пути ей повстречался дракон. Дракон был громадным и страшным, и А Чью рухнула на колени, склонила голову до земли и взмолилась. «О, великий дракон, пощади меня!» Дракон лишь гулко рассмеялся и спросил.
2: «Женщина, как тебя зовут?»
0: Не желая называть дракону свое настоящее имя, А Чью сказала.
3: «Меня зовут Средняя».
2: «Что ж, Средняя, у тебя есть выбор. Я могу немедленно съесть тебя или исполнить 3 твоих желания. Что ты выбираешь?»
0: Удивленная А Чью подняла голову.
3: «Разумеется, исполнение 3 желаний. Зачем ты спрашиваешь? Думаю, каждый человек на моем месте выбрал бы то же самое».
2: «Зачем спрашиваю? Мне забавно видеть, как люди делают столь губительный для них выбор, вместо того, чтобы быстро

0: без хлопот покончить счеты с жизнью.
1: Но как исполнение трех желаний может меня погубить?
0: Назови свое первое желание, тогда увидишь.
2: Ачью долго думала, но вскоре со стыдом поняла, что все ее желания продиктованы алчностью. Тогда она решила пожелать лишь одно, то, что было ей нужнее всего.
1: Я хочу, чтобы моя семья никогда не голодала.
0: Это исполнится,
2: пообещал дракон и исчез. Не прошло и минуты, как он появился снова, улыбаясь и облизывая губы.
0: «Я исполнил то, что ты попросила», — сказал дракон. «Я съел всю твою семью, и теперь твои родные никогда больше не будут голодать».
2: Ачью горько заплакала, проклиная свою глупость, ибо теперь ясно поняла, что задумал дракон. Любое желание, даже самое невинное, будет оборачиваться против нее.
0: «Проси обо всем, что пожелаешь, но добра от этого не жди. Большие мудрецы, не чета тебе, пытались и так, и эдак сформулировать свои желания, но я всегда находил в их просьбах слабое место».
2: Но Ачью уже знала, о чем попросить.
1: «Я желаю, чтобы все стало в точности таким, каким было за минуту до того, как я вышла из дома».
2: Дракон изумленно посмотрел на нее.
0: «И это все? И больше тебе ничего не надо?»
1: «Ничего», — ответила Ачью. «А теперь исполни мое желание».
2: Все вокруг задрожало, и Ачью очутилась в родном доме. На спине ее был мешок с гостинцами, и она уже собиралась проститься с домашними и двинуться в путь. Но вместо этого Ачью бросила мешок на пол.
1: «Я передумала», — объявила она. «Никуда я не пойду».
2: Все домочадцы очень этому изумились. Муж отчитал ее за ветреный и переменчивый нрав. Свекровь принялась бронить за то, что она забыла сестринский долг. Дети надули губы, потому что мать всегда приносила им какие-нибудь подарки от теток. Однако Ачью была непреклонна. Она не хотела испытывать судьбу. Постепенно родные Ачью успокоились, а сама она втайне радовалась, поскольку у нее осталось еще одно неиспользованное желание. Теперь, если нагрянет беда, она сумеет спасти себя и свою семью. Однажды случился пожар. Их хижина загорелась. Все успели выбежать из горящего дома, кроме младшего сына Ачью, который в страхе забился в самый дальний угол. Понимая, что еще немного, и ее малыш сгорит заживо, Ачью уже хотела произнести желание, но призадумалась.
1: «Зачем понапрасну тратить желание? А руки у меня на что?» — подумала она.
2: Пригнувшись, она прорвалась в горящую дымную хижину, ощупью нашла обезумевшего от страха ребенка и выбежала с ним наружу. Огонь сильно опалил ее волосы, но Ачью не печалилась об этом. Главное — она спасла сына и сохранила желание. Следующий год был неурожайным. Начался голод. По всему государству Чинь люди голодали. И Ачью, видя, как слабеют от голода ее родные, хотела было произнести желание, но опять призадумалась.
1: «Зачем тратить желание? Ноги-то у меня на что?» — решила она.
2: Взяв корзину, Ачью отправилась по холмам и набрала листьев и съедобных кореньев. Ими она кормила семью до тех пор, пока однажды в селении не появились солдаты императорской армии и не привезли мешки с рисом. Ачью радовалась. Она не только спасла своих домашних, но и сохранила желание. Прошло еще некоторое время, и протекавшая поблизости река разлилась настолько, что смыла почти все дома в деревне. Ачью забралась с маленьким внуком на крышу и, видя, как вода подмывает стены хижины, чуть было не попросила у дракона лодку, чтобы уплыть подальше отсюда.
1: «Но зачем тратить желание? Голова-то у меня на что?» — сказала себе Ачью.
2: Сняв с крыши несколько досок, она разорвала свои юбки и связала досок.

0: ну и свое желание. Прошли годы. А Чью жила в доме старшего сына. И вот однажды она слегла и больше не вставала. А Чью слабела, худела и понимала, что умирает. Женщины, дети и старики селения пришли воздать ей последние почести. Никогда еще на свете не было более счастливой и удачливой женщины, чем А Чью, говорили они. Мы не знаем никого добрее, щедрее и праведнее этой женщины. А Чью было приятно слушать эти слова. Смерти она не боялась и ни о чем не жалела. Она и в самом деле счастливо прожила жизнь. В последнюю ночь перед кончиной она одна лежала в темноте, как вдруг кто-то позвал ее.
1: «Средняя, постой, не умирай!»
0: А Чью открыла глаза и увидела дракона.
2: «Чего тебе нужно, дракон?» — спросила она. «Я настолько высохла, что едва ли гожусь тебе в пищу».
1: «Средняя, ты так и не использовала свое третье желание».
2: «Оно мне не понадобилось».
1: «О, жестокая женщина! За что ты решила мне отомстить? Ведь я не причинил тебе зла. Почему же ты так поступаешь со мной?»
2: «А что плохого я тебе сделала?» — удивилась Ачью. «Мне ничего от тебя не надо».
1: «Если ты умрешь, не использовав третьего желания, тогда я тоже умру!» — вскричал дракон. «Быть может, тебе вовсе меня не жаль, но драконы обычно бессмертны. Представляешь, сколько веков жизни я потеряю из-за тебя!»
2: «Бедный дракон», — сказала Ачью. «Ну, чего же мне пожелать?»
1: «Бессмертие», — подсказал дракон. «Я тебя не обманываю. Ты будешь жить вечно».
2: «Я не хочу жить вечно», — ответила Ачью. «Соседи станут мне завидовать».
1: «Тогда пожелаю, чтобы твоя семья стала сказочно богатой».
2: «Ну, у них и так есть все, что нужно».
1: «Произнеси хоть какое-нибудь желание», — взмолился дракон. «Любое желание, иначе я умру».
0: А Чью улыбнулась, протянула свою высохшую руку, погладила когтистую лапу дракона и сказала:
2: «Хорошо, дракон, вот мое желание. Я желаю, чтобы всю свою оставшуюся жизнь ты был счастлив и приносил счастье всем, с кем сведет тебя судьба».
0: Дракон удивленно посмотрел на А Чью, облегченно вздохнул, улыбнулся и заплакал от радости. Он долго благодарил среднюю и, наконец, весело напевая, покинул ее жилище. Чуть позже А Чью тоже покинула этот дом, но куда тише, чем дракон. Она знала, что уже никогда не вернется сюда, но на душе ее было радостно и легко. Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Обычная женщина». В переводе с английского Игоря Иванова. Вавилонское сказание 2-го тысячелетия до нашей эры. Сказание о Гильгамеше. Гильгамеш, на 2/3 бог, на 1 человек, жил в Уруке. Превосходя всех в ратном деле, правил он железной рукой. Юноши состояли у него в услужении, девушкам не было от него прохода. Взмолился народ, прося высшие силы о заступничестве. Бог неба приказал Аруре, богине, создавшей из глины первого человека, сотворить создание, способное сравниться с Гильгамешем отвагой, чтобы народ успокоился. Аруру слепило человекоподобное существо и назвала его Энкиду. Все тело его было покрыто шерстью, волосы были длинными.

Одевался он в шкуры, жил в лесу с дикими животными и ел траву. Он занимался тем, что уничтожал ловушки и спасал зверей от охотников. Когда Гильгамеш узнал о его существовании, то приказал привести Энкиду обнаженную блудницу. Энкиду неустанно познавал блудницу 7 дней и 7 ночей, а когда насытился, то обнаружил, что газели и звери избегают его, а ноги у него уже не так легки, как прежде. Он превратился в человека. Девушка нашла, что Энкиду красив. Она пригласила его посмотреть на сияющий храм, в котором сидели рядом бог и богиня, и на весь Урук, где правил Гильгамеш. Был канун Нового года. Гильгамеш готовился к священной церемонии, но тут появился Энкиду и бросил ему вызов. Слышавшие это люди хоть и испугались, но испытали облегчение. Гильгамешу приснился сон, что стоял он под звездным небом и упал на него из небесной выси дротик, от которого он не мог избавиться. А потом приснился огромный топор, сверкавший посреди города. Мать Гильгамеша сказала, что сон предсказывает появление человека более сильного, чем он, который станет ему другом. Состоялся поединок, в котором Гильгамеш потерпел поражение от Энкиду. Энкиду понял, что его противник не хвастливый деспот, а храбрец, которому неведом страх. Он помог ему подняться, обнял его, и стали они побратимыми. Гильгамеш, охотник до приключений, предложил Энкиду нарубить кедра в священном лесу. «Нелегкое это дело», — возразил тот. «Лес охраняет чудовище Хумбаба, обладающее громовым голосом. Один только взгляд его заставляет каменеть от ужаса, из ноздрей у него вырывается пламя, а дыхание его несет смерть». «А что скажешь ты своим детям, когда они спросят тебя, чем занимался ты в день, когда погиб Гильгамеш?» Энкиду вынужден был принять предложение. Гильгамеш поведал о своем плане старейшинам, богу солнца, своей матери, небесной царице Нинсун, но не встретил одобрения. Нинсун, зная, сколь упрям ее сын, попросила для него защиты у бога солнца, и тот внял ее просьбе. Затем она поручила Энкиду охранять сына. Гильгамеш и Энкиду добрались до горы, поросшей кедрами, и сон сморил их. Снилось Гильгамешу, что гора обрушилась на него, но какой-то славный человек извлек его из-под завала и помог встать на ноги. Сказал Энкиду: «Это предвещает, что мы одолеем Хумбабу». Приснилось Энкиду, что раздался небесный грохот, и земля содрогнулась. Наступила темнота, сверкнула молния, полыхнуло пламя, и смерть лила ливнем с неба, пока не померкла зарница. Тогда погасло пламя, жар опустился, превратился в пепел. Гильгамеш догадался, что это неблагоприятное предвестие, но призвал Энкиду совершить задуманное. Только принялись они рубить кедр, как появился Хумбаба. Впервые в жизни Гильгамеш испытал страх. Но друзья одолели чудовище и отрубили ему голову. Гильгамеш омылся и облачился в царские одежды. Богиня-воительница Иштар предложила ему стать ее супругом, пообещав осыпать его богатством, окружить наслаждением. Но Гильгамеш знал, сколь коварна и непостоянна Иштар, убившая Думуза и бесчетное число возлюбленных. Оскорбленная отказом, Иштар попросила своего отца не спаслать на землю небесного быка, пригрозила открыть врата преисподней и выпустить мертвых, чтобы они пожирали живых. Когда бык спустится с неба, 7 лет нищеты и голода будут на земле. Предусмотрела ли ты это? Иштар ответила согласием. И тогда на землю спустился бык. Энкиду ухватил его за рога и сразил ударом кинжала в шею. Вырвали они с Гильгамешем у быка сердце и поднесли ему в дар богу солнца. Иштар наблюдала за битвой со стену Рука. Прыгнув с выступа из крепостной ограды, она осыпала Гильгамеша проклятиями. Энкиду отсек быку заднюю часть и бросил ее в лицо богине. «Хотел бы я и с тобой сделать то же самое!» Иштар потерпела поражение, и народ шумно приветствовал тех, кто сразил небесного быка. Но боги не терпят над собой насмешек. Приснилось Энкиду, что собрались боги и стали совещаться, кто более виновен в смерти Хумбабы и небесного быка, он или Гильгамеш. Кто более виновен, тот и умрет. Не могли они никак прийти к согласию, и тогда Ану, бог неба, напомнил, что Гильгамеш не только погубил Хумбабу, но и срубил кедр. Спор шел ожесточенный, и боги переругались между собой. Энкиду проснулся, так и не узнав, на чем они порешили. Он рассказал о своем сне Гильгамешу, а потом, во время долгой бессонницы, все вспоминал свою прежнюю беззаботную жизнь в лесу. Но казалось ему, что слышит он утешающие его голоса.
После многих ночей вновь вернулся к нему сон. И приснилось ему, что громкий крик донесся до земли с небес, и страшное существо с головой льва, крыльями и когтями, как у орла, схватило его и повлекло в пустоту. На руках у него выросли перья, и стал он похож на того, кто схватил его. И тут он понял, что умер, и что гарпия повлекла его туда, откуда нет дороги назад. Они прибыли в обитель тьмы, где его окружили души земных правителей. Это были изнуренные злые духи с крыльями наподобие птичьих, и питались они отбросами. Царица преисподней читала таблицу судеб и оценивала прожитую ими жизнь. А поутру приговор богов стал известен. Гильгамеш закрыл названному брату лицо, словно невесте, и в глубокой скорби подумал: «Вот я и увидел лик смерти». На острове, расположенном на краю света, жил Утнапишти, очень-очень старый человек, единственный из смертных, кому удалось избежать смерти. Гильгамеш решил разыскать его и узнать от него тайну вечной жизни. Добрался он до края света, где высоченная гора вздымала два своих пика-близнеца, уходивших вершинами в небо, а подножие ее достигало преисподней. Горный проход стерегли ужасные и опасные существа, наполовину люди, наполовину скорпионы. Гильгамеш бесстрашно приблизился к ним и сказал чудовищам, что пришел он сюда в поисках Утнапишти. «Никому не суждено добраться до него и узнать тайну вечной жизни. Мы охраняем врата захода солнца, чтобы никто из смертных не смог проникнуть за край обитаемого мира». «Я это сделаю», — сказал Гильгамеш. И чудовища, поняв, что перед ними непростой смертный, пропустили его. Попал Гильгамеш в подземный ход, где была густая тьма, и шел по нему, пока не ощутил дуновение свежего воздуха и не увидел забрезживший свет. Выбравшись наружу, оказался он в волшебном саду, где сверкали драгоценные камни. Тут услышал он голос бога солнца. Находился он в саду наслаждений, и никому из смертных боги не даровали такой милости. «Не надейся достичь большего», — предостерег голос. Но Гильгамеш, покинув райское место, отправился дальше и дошел до дома на обрыве у моря. Там жила Сидури, хозяйка богов, которая приняла его за бродягу, но Гильгамеш представился ей и рассказал о цели своего странствия. «Никогда ты не найдешь того, что ищешь. Боги, создавая человека, определили ему смерть, а жизнь его в своих руках они и держат. Знай, что Утнапишти живет на далеком острове за океаном смерти. Есть, правда, у него лодочник Уршанаби». Столь настойчив был Гильгамеш, что Уршанаби согласился отвезти его, только предупредил, чтобы не дотрагивался он рукой до воды смерти. Запаслись они 120 шестами, но пришлось Гильгамешу скинуть одежду, чтобы использовать ее как парус. Когда они прибыли на место, Утнапишти сказал ему: «Эх, юноша, на земле нет ничего вечного. Бабочка живет лишь один день. Все имеет свой срок, все приходящее. Я расскажу тебе свою тайну, известную лишь богам». И рассказал он ему историю о потопе. Благосклонный к людям бог Эа предупредил его о грядущем бедствии, и Утнапишти построил корабль, на который погрузил свое семейство и животных. Когда разразилась буря с потопом, их носило по волнам 7 дней, а потом корабль прибило к вершине горы. Он выпустил голубя, чтобы узнать, не сошла ли вода, но голубь вернулся, не найдя суши. То же самое произошло с ласточкой. А вот ворон не вернулся. Тогда они высадились и принесли жертву богам. Но бог ветра вынудил их снова подняться на корабль и направил их в то место, где они теперь находятся, чтобы пребывать тут вечно. Гильгамеш понял, что старцу неведом секрет, который он мог бы поведать ему. Он обрел бессмертие, но лишь по милости богов. То, что искал Гильгамеш, не находилось по эту сторону гробницы. Прежде чем попрощаться, старик рассказал гостю, где можно найти морской цветок с шипами, как у розы. Тот, кто добудет его, вновь станет молодым. Гильгамеш отыскал на дне океана волшебный цветок, но когда, утомившись, уснул на берегу, змея утащила цветок, съела, сбросила старую кожу и вернула себе молодость.
понял Гильгамеш, что судьба его ничем не отличается от судьбы других людей, и вернулся в Урук. Во второй части нашего сегодняшнего эфира вы слышали вавилонское сказание второго тысячелетия до нашей эры, сказание о Гильгамеше. Вот, собственно, на этом мы и завершим наш сегодняшний эфир. У вас еще есть некоторое время, дабы насладиться музыкой, ну и чуть попозже мы уже с вами попрощаемся окончательно.

Александр Силаев. 666 способов познать Будду. Рекомендации начинающим пассионариям.

На фоне нашей исконной тяги к энтропии и полного социального политического бурелома для российского человека нет более занятной и любопытной задачи, нежели выжить. Наш родимый моральный перекосяк вновь требует этого от каждого, кто молод душой и не собирается оставлять бренный мир на откуп разномастным козлам. Выживать, разумеется, можно по-разному. Рекомендуется, в частности, заготовка соломы на зиму, подманивание западных инвесторов, отчаянные занятия айкидо. Некоторые советуют в целях выживания прикупить банк или завести себе любимого человека. Другие настолько радикальны, что всерьез советуют наплевать на плачевные последствия и сгоряча возлюбить весь мир. Разумеется, мы ничего не имеем против этих традиционных способов, но ради разнообразия хотели бы предложить старинный восточный рецепт – познать Будду. Или стать Буддой, что в принципе то же самое. Предлагаемый метод имеет свои положительные особенности. Например, вам будет тем лучше, чем хуже складывается внешняя ситуация. А это, согласитесь, огромный плюс. Спешим заметить, что главным образом мы брали концептуальный аспект совершенствования своего духа. В родимых местах Будды к тому есть многообразные практики, медитативно ведущие к просветлению. Однако мы исходили из реалий жизни и в первую очередь спешили перечислить активные способы, пусть несколько странным для нас путем, но тем не менее ведущие к тому же духовному состоянию. Иными словами, в наши 666 советов не вошли те рекомендации, которые и без того знает традиционный Восток. Итак, способ первый. Заключается в том, что вы приходите на левую демонстрацию, забираетесь на трибуну, выбрасываете к чертям председателя коммунистической партии и начинаете нараспев читать Иоанна Богослова. Если заряженная вашей силой толпа начинает плакать, аплодировать и в предчувствии оргазма махать красным,

красными флажками, я могу поздравить. Вы Будда. Способ второй. Вы просачиваетесь на Рождество в православный храм, выкидываете нахрен главного попа и занимаете его место. Верующие ждут. Вы крестите их каткой с фикусом либо своим радиотелефоном, несколько секунд молчите. Затем извлекаете работу Маркса «Капитал» и с максимальным чувством читаете ее вслух. «Причем тут Будда?» – спросите вы. Видите ли, он познается в тот момент, когда насквозь пронизанные вашей силой люди бухнутся на колени и спросят благословения, а вам ничего не останется, как процитировать старикана Фридриха. «Бог мертв, мои православные дарлинги!» И дарлинги будут целовать ваши святые руки, даже если вы случайно заметнете катку с фикусом в направлении Пресвятой Богородицы. Способ третий. Вы проникаете на воровскую сходку и с криком «Бонзай!» мочите верховного пахана. Воры в недоумении, при них с криком «Бонзай!» так еще не делали. Тихо, говорите вы, сейчас начнется. Брательники замирают. Вы загадочно молчите и невзначай воздеваете руки к небу, достаете Евангелие и начинаете с того места, где Иисус сказал «Не убий». Затем вы перечисляете заповеди, а воры впадают в расслабон, тихо мочатся в штаны и начинают раскаиваться в своем отнюдь не евангельском существовании. «Господи!» – восклицает один. «Прости мне прелюбодеяние с Машей!» «Иисусе!» – рыдает молодой урка. «Простишь ли мне, что возжелал девятку ближнего своего?» «О!» – плачет киллер. «Помилуй мне, что судил ближнего своего!» Все на коленях. Вы прохаживаетесь вдоль грешников. Видите их смиренные, поникшие головы и молчаливо начинаете отпускать грехи. В этот момент вы достигаете состояния Будды, оставаясь в нем все отпущенные вам годы. Способ четвертый. Можно выучить язык черепах. Полное овладение их словарным запасом есть не что иное, как долгий путь к познанию Будды. Способ пятый. Вы берете сочинения Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, Фрейда, Юнга, Гуссерля, Рассела, Хайдеггера, Борхеса, Кафки, Джойса, Розанова, Бердяева, Сковороды и Мераба Константиновича Мамардашвили. Затворяетесь, читаете все это на протяжении 5 лет. Прочитали один раз, читаете все заново. Понятно, что год через 3 вас будет выворачивать от человеческой мудрости. Не отчаивайтесь, читайте, в крайнем случае можно проблеваться, отойдя в угол. На 5-м году вы почувствуете, что знаете куда больше всех этих людей. На 6-м году вы становитесь Буддой. Способ 6. Выбираете самый криминальный район города, такой, как правило, везде есть. Сводите знакомство с тамошними наркоманами. В таких районах они дремлют на ветвях, валяются в лужах, сидят в ящиках, свисают с каждого балкона, около каждой скамейки их 5-7 штук. Первый этап закончен, когда вы вдоску скорешитесь с этими потенциальными нелюдями. Дождитесь, когда десяток ваших новых друзей соберется вмазаться в одном из подвалов. Идите с ними. По дороге выкрадите весь кайф. Ну вот, вы пришли. «Ну чё, пацаны», — скажет их неформальный лидер. «Закинемся или косяка забьем?» Посмотрят пацаны, а нет косяка. И закинуться тоже вроде бы нечем. Не говоря уже о том, чтобы вмазать. Ну, разумеется, кумар-то у вас. Пацаны загрустят и начнут, скорее всего, невесело материться. «Какая сука!» – будут орать они. «Порешу нахер, падлу!» – скажет их, видимо, неформальный лидер. Это и будет моментом истины. Вы встаете и с улыбкой на устах начинаете читать научно-популярный текст о вреде наркомании. А что, разве нет таких научно-популярных текстов? Разве в пользу пацанам их кумар? Так что вы можете быть уверены, что объективная правда на вашей стороне. Вас, по всей видимости, попросят заткнуться, может быть, даже начнут бить по лицу. И вот здесь самое подходящее время признаться, кто спер их дозу. Самое главное в том, чтобы дозу не отдавать. Можно драться, молиться, говорить афоризмами, но не сдаваться. Если вас убьют, что ж, видать, такая судьба. В том случае, если вас все-таки не убьют, можете смело полагать, что с этого дня вы обладаете сознанием Будды. Способ 7.
Лучший способ узнать Будду – осквернить Будду. Не стесняйтесь, Будда понимает, зачем вы это делаете. Способ восьмой. Выучите наизусть логико-философский трактат Людвига Витгенштейна. Согласно легенде, заучить это произведение наизусть может только истинный Будда. Способ девятый. Попробуйте принять в пионеры одного из маклеров на валютной бирже. Не бойтесь ничего, применяйте все методы, от нетрадиционного общения до прямого шантажа с применением Центробанка. Есть оправданное мнение, что только Будда может принять фондового менеджера в эту почившую организацию. Но Будда может сделать это запросто. Принятие должно выглядеть классическим, с подвязыванием на нервную брокерскую шею красного атрибутика. Способ десятый. Станьте президентом и провозгласите виртуальный пофигизм российской национальной идеологии. Проблема, однако, в том, что для этого первоначально надо стать президентом. А президентом может стать лишь тот, кто уже в некоторой степени познал Будду. Способ одиннадцатый. Убейте своими руками 100 человек, а затем спасите такое же количество человек от неминуемой смерти. Путь сложный, но верный. Способ двенадцатый. На последние деньги купите бутылку водки и подарите ее самому малосимпатичному из бичей. Это очень легкий путь, однако деньги должны быть в самом деле последними. Способ тринадцатый. Разберитесь со всеми. Как ни странно, это действительно ведет к просветлению. Способ четырнадцатый. Отдайте жизнь за человека, который этого заслуживает. В загробном мире вы будете полноценным Буддой. А какая разница, в каком из бесчисленного множества миров им быть? Способ пятнадцатый. Бросьте семью, работу и умотайте в Африку. Пошлите людей и станьте вожаком стаи бегемотов. Это довольно сложно, поскольку бегемоты не очень склонны объединяться в стаи. Но вы на то и человек, чтобы вынудить их к новому образу жизни. Во главе своих питомцев грабьте банки, разрушайте мосты, начните великую африканскую революцию. Нет ничего страшнее, чем стая должным образом обученных бегемотов. Способ шестнадцатый. Зарегистрируйте российскую национал-социалистическую партию БУД. Если в нее вступит хоть один настоящий Будда, можете считать себя таким же, как он. Способ семнадцатый. Отправьтесь по свету творить добро. Когда вас начнут за это судить и приговорят, считайте, что стали своеобразным Буддой. Способ восемнадцатый. Если вы мужчина, то оттрахайте женский монастырь. Если вы женщина, то вам достаточно просто отдаться такому мужчине, желательно в том же монастыре. Невзирая на удовольствие или его отсутствие, вы все равно превратитесь в Будду. Способ девятнадцатый. Выставьте на аукцион свое творческое наследие. Если за него дадут больше миллиона долларов в ценах 1900 года, можете не сомневаться в своей причастности к великому пониманию Будды. Способ двадцатый. Начните жить по-марсиански. На вас будут показывать пальцем, крутить пальцами у виска, предавать вас общественному порицанию, остракизму и суду Линча. Наплюйте на все, продолжайте свое марсианское поведение. Возможно, что от вас отвернутся близкие и родные. Не беда. Что они вообще понимают? Возможно, увольнение с работы, проблемы с законом, полная неуверенность в завтрашнем дне. Однако, что бы ни случилось, продолжайте гнуть марсианскую линию. С вами перестанут разговаривать. В газетах появятся карикатуры на вас. Ну и хрен с ними. Проявите принципиальность. Вас попытаются купить, уговорить, запугать. Не поддавайтесь, будьте подлинным марсианином. С другими ненормальными не общайтесь, им слишком далеко до вас. Главное – верить в смысл и конечную цель. Воздастся сторицей. Способ 21. Не бойтесь быть умнее самых умных, сильнее самых сильных и наглее самых раскрепощенных. Проживите так год. Когда он пройдет, посмотрите, кем вы стали. Посмотрели? Я угадал, да? Способ 22. Станьте кремлевским призраком. Говорят, что кремлевский призрак есть никто иной, как Будда в своем неудачном воплощении. Попробуйте, убедитесь. Способ 23. Возьмите на себя грехи всего человечества. Это старый и проверенный способ. Его в обиходе называют дедушкиным.
свое время им воспользовался Христос, и что бы вы думали? Из заурядного и забитого еврея стал полноправным Буддой. Способ 24. Придите на эстрадный концерт с Томиком Канта. Желательно взять критику. Певцу дайте денег, чтобы не лазил на сцену и не портил погоду своим ущербным попсовым голосенком. Выйдите на сцену сами. Петь, разумеется, строго противопоказано. Вы должны воспользоваться Кантом и разбудить в попсовых фенах и фенках мысль. Как? Это ваше дело. Можете вырывать страницы, делать из них самолетики и особым наталкивающим на рефлексию способом выпускать в толпу. Можете устроить ради пробуждения мысли акт сожжения книги. То есть вовсе не обязательно тупо стоять и зачитывать ее вслух, чтобы наивные люди начали чего-то соображать. Стойте и не исчезайте. Если уверены, что можете читать ее вслух и этим вызывать реакцию зала, что же, делаете то, в чем так сильно уверены, однако спешу предупредить, что для расталкивания чужой мысли этот метод самый дурацкий. Есть оригинальный способ – забыть Канта дома. Впрочем, некоторые поступали еще отвязнее, заклеивали рот синей изолентой и пытались убедить в чем-то фенов и их подруг без помощи слов. Самое удивительное, что иногда такое удавалось. Так Будда номер 140678 поступил очень остроумно, обоссав несчастный зал, после чего галантно поклонился и ушел по неотложному делу. Его нетривиальное поведение высекло искру даже в тех душах, где никакой искры не было никогда. У 8 фанатов началась столь глубокая рефлексия, что через энный промежуток времени они сами обрели сознание Будд. Но верх мастерства, безусловно, в том, чтобы держать зал без помощи действий. Подлинные гении не только заклеивали себе рот, но и связывали конечности. Друзья выносили их на сцену, они молчали и не шевелились. Общение с залом проистекало на каком-то совершенно невообразимом уровне, однако от того было только более эффективно. Способ 25. Убейте в себе раба. Кажется, что это легко, однако на всем протяжении истории полностью осуществить это удалось лишь одному англичанину. Замучившись биться с внутренним рабом, он в отчаянии выстрелил себе в висок, чем на вечные времена завалил обоих. В ином мире его ждала очень затейливая судьба. Отмучившись еще порядка 3000 лет, он таки перешел во вселенную Будд. Способ 26. Если вы мужчина... Выберите самую уродливую женщину в городе и подарите ей самые дорогие цветы. Если они куплены на последние деньги, то Буддой становитесь мгновенно. Если деньги все-таки были предпоследние, процедуру придется несколько раз повторить. Если же вы подарите ей секс, то станете Буддой вне зависимости от количества ваших денег. Способ 27. Найдите самую красивую женщину в городе. Соблазните ее каким-нибудь нечеловеческим способом. Этот способ и есть метод подлинных Будд. Впрочем, можете соблазнить ее и чисто по-человечески. Буддой вы станете в любом случае, однако нечеловеческим путем добиться любви все-таки попроще. Способ 28. Притворитесь, что вы идете прямиком к мировому господству. Вещь это сложная, ведь если как следует притвориться, то оно вам достанется. Пока, как мы знаем из всемирной истории, никто притвориться должным образом не сумел. Спешу заметить, что как раз таковое господство для подлинного Будды – вещь относительная. Сама по себе такая хрень его не волнует. Способ 29. Ведите себя так, как будто уже стали Буддой. И скажите спасибо, что вам раскрыли секрет. Если вы подражаете кому-то, то с неизбежностью становитесь им. Способ 30. Придите на научную конференцию с бутылкой водяры, гитарой и ностальгическими воспоминаниями. Ведите себя соответственно. Однако здесь маленькая заковыка. Если вы при этом глупее научных работников, то вы хулиганы, вряд ли познаете что-то, кроме милиции. А вот если вы все-таки умнее их, тогда Будда узнается в тот момент, когда вы дерябнете первые 200, обнимете своего заядлого оппонента и споете ему что-нибудь из Гребенщикова, также годятся Битлз, кино и Иоганн Себастьян Бах. Способ 31. Попытайтесь скинтоваться с неземным разумом. Если вы скорешитесь с ним должным образом, он подбросит вам парочку своих идей на нашу тематику. Впрочем, скорефаниться с ним до такого уровня – дело сложное. Некоторые уверены, что куда элементарнее самому стать чуточку внеземным. А там уж до сознания Будды рукой подать. Способ 32. В течение дня надлежит 2 раза напиться. Но есть 2 условия.
В общем, первый раз надлежит бухать в компании президента, министра или, на худой конец, губернатора. Второй раз можете пить с кем заблагорассудится, но в подвале. Чем значимее ваш губернатор и грязнее подвал, тем, соответственно, больше вероятность вашего просветления. Можно отбухаться и один раз, если вам удастся совместить подвал и хотя бы самого завалящего губернатора. Способ 33. Вам надо сменить за год членство в 6 партийных организациях. Не думайте, что этим способом отмажетесь на халяву. 2 условия. Первое. Партии должны быть максимально различны. Допустим, Ассоциация крупного бизнеса, Фашистская лига России и Марксистско-Ленинский фронт. Ради разнообразия вы должны потусоваться и в чем-то центристском, скучном и социально-либеральном. Второе. По заковыристие. Прежде чем уйти, в каждой партии надо выслужиться до первого поста или минимум до второго. В процессе этих действий ваша душа претерпит необратимые изменения. Человеческое сознание на подобное не способно, поскольку требуется наличие сверхчеловеческих свойств. Где-то при достижении поста в 3-й по счету партии, или даже во 2-й, если вы талантливы от рождения, вам узнается очень важная истина. В дальнейшем она будет раскрываться вам до полного просветления. Уже на 6-й партии вы будете хохотать над миром, как то подобает истинным Буддам. Хотя поначалу, возможно, нить просветления покажется вам банальной, вообще не такой. А откуда вы знаете, какой она должна быть? Способ 34. Отмстите неразумным хазарам за буйный набег. Сожгите их селенья и нивы. Нет хазаров? Не верю. В мире всегда найдется несколько наций, которые можно уподобить хазарам, и с которыми бесполезно трепаться просто так. Сначала их полагается хорошенько предать огню, а затем уже разговаривать. Соберите армию и на хазар, будь они козлы прокляты. По ходу событий возможны 2 варианта. Немного нервный и более умиротворенный. Или вы на горящей земле, и у вас сознание Будды, или вы в чертогах Вальгаллы. Но даже последнее предпочтительнее, чем спать в конторе и тешиться боевичками по видео. Способ 35. Если вы склонны ненавидеть людей, вам подойдет такой способ, как любовь к ближнему. По-вашему, люди – скоты и двуногие обезьяны? Отлично. Просветлением для вас можно считать момент, когда вы убедитесь, что это не совсем так. Короче, двуногих тварей надо любить. Экзамен простой. Выходите на многолюдную улицу и застываете. Мимо вас проплывают до боли знакомые черты рож. Старуханы, мужики, бабенки, их сопливый выводок. Ваша задача – смотреть на каждого и любить его. Понимаю, что дело нелегкое. Однако Будда вы или Кузькин хрен, в конце концов? Подлинный Будда – тот, кто почувствует, как всеобъемлющая любовь ко всему живому заполняет его сердце. И это не абстрактное чувство. Вы должны любить каждого человека за то, что он человек. Будь он негодяем, глупцом, уродом, какая вам разница, если вы решили любить? Любить людей за то, что они люди. Вы должны почувствовать жизнь каждого, мысленно прожить эту нелегкую судьбину вместе с ним, проникнуться его настроением и на все оставшееся ему время пожелать человеку добра. Честное слово, вы познаете запредельный кайф, не говоря о том, что само по себе это приятнейший способ познания Будды. Тем не менее, способ 36. Если вы склонны во всем уступать людям, жалеть их, прощать и положить за них свою никчемную жизнь, разбейте, наконец, кому-нибудь череп. Подчеркиваю, что это не пошлый и банальный призыв козлу, а чисто духовная процедура. Вам надо почувствовать то, что обычно ощущает разбивающий человеческую голову. Если вам слабо кулаком и под рукой не водится ломика, порешите гада, воспользовавшись крупным калибром, так даже лучше. Вы сами увидите, как выдраенный пулей мозг закружится под потолком. То позитивное, что вы на секунду почувствуете при этом, и есть сознание Будды. Предупреждаю, что бандитам, ментам и ветеранам войны этот способ вряд ли поможет. Иными словами, он ничего не даст тем, у кого разбивание человеческой головы входило в профессию и было обыденным, как распитие чашки чая. Хотя, возможно, что некоторые из них, особо духовные, скажем так, уже давно обретаются в ранге необратимых Будд. Способ 37. Попробуйте похохотать над устройством мира.
Мы понимаем, что обычно вы смеялись над анекдотами, другими людьми и чувством коллективизма. Но это все ерунда. Попробуйте посмеяться по-настоящему. Момент хохотания над Вселенной должен происходить в одиночестве посреди большого числа людей. Соберутся, допустим, люди заняться своей обычной хреновиной. А тут вы. Они еще не знают, что вы намерены хохотать, и поэтому игнорируют вас должным вниманием. Но вы знаете и оттого загадочно улыбаетесь. Дождитесь, когда очередной недоумок начнет излагать вам свои взгляды на жизнь, что власть, допустим, издевается над народом, что времена тяжелые, что рыбалка – мило дело, бабы – дуры, жизнь познается с возрастом, а в соседней конторе вдвое больше зарабатывают, потому что эти суки воруют. Ух, даже горестно перечислять то, о чем вам начнет рассказывать недоумок. Короче, он начнет, а вы внимательно слушаете, как будто его устами глаголит гипотетический бог. Не надо с ним соглашаться, бить по голове, цитировать изречение Александра Македонского. Глупо сводить разговор на фрейдистско-ницшеанский стёб. Излишне писать у него на лбу уравнение Шрейдингера – это ничего не даст. Начните хохотать. Только не над ним, а над причудливой устроенностью нашего мира. Примерно так познается высшая реальность. Недоумок почувствует, что вы в трансе и медленно отпадет. А вы свое. Согласитесь, что на его речи другой реакции у нормального Будды просто не может быть. Окружающие, конечно, скажут, что вы дурак. Ну да кто они такие, чтобы отличить дурака от Будды, если они все еще относятся к первым, а вы, благодаря нашим рекомендациям, ко вторым. Способ 38. Сходите в народ. Наденьте что попроще и начинайте свое внедрение. Результаты агентурной деятельности записывайте шифром в блокнот. Полученные данные из жизни народа тщательно анализируйте и с попутными соратниками передавайте в центр. В целях конспирации не пользуйтесь словом «реструктуризация» и имейлом. Будду познаете, когда вернетесь в центр с отлично выполненным заданием. Собственно, центр есть не что иное, как пространство просветленных сущностей, к которому вы так рьяно стремитесь. Способ 39. Идите в лес. Найдите шамана, он научит. Гарантия. Однако это трудно и нудно. Можно проще. Способ 40. Зайдите в турагентство и закажите недельную путевочку в Шамбалу. Если вам попадется свой человек, он оформит как полагается. Вот и все, дельце сделано. Из Шамбалы еще никто лохом не возвращался. Способ 41. Пожертвуйте 100-долларовой купюрой. Соберите вокруг себя голодных и злых рабочих с завода «Красный хер», встаньте на возвышение, достаньте банкноту, начните сладострастно поджигать, при этом проповедуйте о грехе алчности и тихих радостях нестяжания. Пусть посмотрит на вас своими голодающими глазами. Пепел развейте над головами. Те, на кого он упадет, окажутся потом избранниками Господа. Способ 42. Заработайте максимально большее количество денег максимально грязным способом. Например, торгуя детьми. Потратьте их на максимально благие нужды. Допустим, выкуп детей. Сделайте то и другое с максимальным безразличием. Максимально наплюйте на результат в его денежном эквиваленте, а также на соотношение добра и зла. Проделайте все этапы операции максимально совершенно. Понятно, что на это способен не человек, а... Правильно. Способ 43. Вам предложат переезд в другой, более добрый и комфортный мир. В другую вселенную, где все счастливы. Откажитесь, и вы автоматически становитесь Буддой здесь. Это сильный мужской поступок. Не лучше ли быть состоявшейся личностью у нас, чем в счастливой галактике, неизвестно кем, может быть, грязью? Способ 44. Начните с этого момента делать сугубо то, что вы любите. Все остальное делать не обязательно, точнее сказать, запрещается. Понятно, что ваша жизненная ситуация станет проблематичной. И до добра рекомендованная стратегия не доведет, но зачем добро, если вы познаете просветление? Примерно через полгода, а? Способ 45. Начните с этого момента делать сугубо то, что вы не любите.
Все остальное делать не обязательно, точнее сказать, запрещается. Понятно, что ваша жизненная ситуация станет проблематичной и до добра рекомендованные стратегии не доведет. Но зачем добро, если вы познаете просветление? Ну, минимум через полмесяца. Способ 46. Посвятите жизнь поиску совершенного учителя. Даже если ваши поиски не увенчаются успехом, ну нет в мире ничего совершенного. В конце пути учителем становитесь вы сами. Способ 47. Сходите в дурдом и отберите наиболее симпатичного психа. Возьмите из колонии наиболее приятного урку, подберите на свалке наименее отвратительного бомжа, извлеките из детсада самого смышленого паренька, короче, сделайте одно из предложенного. А дальше начинайте обучать его разным штукам. Допустим, корпускулярно-волновому дуализму, основам дзена, принципам карате. С тем же успехом можете объяснять ему понятие феноменологической редукции. На худой конец пусть проникнется идеей монетаризма или теории относительности. Вы обретете сознание Будды, когда в глазах парня сверкнет понимание этих нужных, но временно недоступных ему вещей. Способ 48. Можно убежать в себя. Представьте, что в мире вообще не водится ничего, кроме вашего единственного сознания. Понимание этого должным образом суть одной из качеств настоящего Будды. Однако обладание противоположной истиной тоже свойство его ума. Когда эти две истины будут приятным образом сочетаться в вас, можете считать, что цель достигнута. Человек, как мы знаем, на обладание противоположными истинами не способен. Способ 49. Каждый день начинайте новую жизнь. Не в пошлом смысле, что пора завязывать с куревом, не злиться на людей, устроиться в приличную фирму. Это само собой, но речь ведется о большем. Новая жизнь подразумевает в первую очередь новую личность. Куревы и фирмы отношения к этому не имеют. Надлежит не больше, не меньше, как вынуть душу. И так каждый новый день. Не слабо? Пространство оставлять пустым не рекомендуется. За место вынутого надлежит обзавестись новым. Лучше, хуже, неважно. Суть в том, что кривда вдруг станет правдой, а прошлая истина обратится в ложь. Каждая вещь возбудит новые чувства и так далее. В таком случае от личности ничего не останется. Иными словами, останется только стержень. И вы смело можете именовать его стержнем Будды. Способ 50. Делайте то же самое, но обязательно делайте. Занимайтесь нормальными человеческими вещами, как то секс, зарабатывание денег, треп по телефону и выгуливание собак, но отныне делайте это так, как будто этим способом вы познаете Будду. Он никуда не денется. Познается, как лапоть, только надо очень серьезно в это поверить. Ну, да верить не сапоги точать, если надо, всегда получится. Способ 51. Ведите себя как гроссмейстер Франсуаз Лимпопо после доброй пинты текилы. Вы не знаете, кто такой Франсуаз Лимпопо и что такое пинта текилы? Тем лучше. В этом весь смысл. Вы не знаете этого человека, но должны ему уподобиться. Способ 52. Определитесь с теми вещами, за которые не жаль умереть. А теперь живите ради этих вещей. Это не так скучно, как кажется. То, что понимается под стремлением к счастью, к чертям собачьим, нет такого стремления. А есть стремление к тому, что надлежит сделать. Вот и живите только ради того, чтобы делать какие-то чрезвычайно необходимые вещи. За них помереть не жаль и людей положить не грех. Если таких вещей нет, найдите. Придумайте. Год так живете, два, а там и нирвана. Способ 53. Загляните к Господу Богу на огонек и отбухайтесь с ним в дым по-черному. Он-то вам правду матку и резанет. Будете ходить светлым, как сотня ангелов. Беда в том, что Господь сноб и бухает не абы с кем, а лишь с законченными буддами. Если он авансом согласен считать вас таковым, ваше счастье.
крайнем случае он может и просто ошибиться, когда начнет божественным взглядом шарить по земле и искать достойного собеседника. Вдруг вы внешне очень смахиваете на Будду. Способ 54-й. Тот же способ, но отбухаться можно и с дьяволом. Какая хрен разница, он резанет вам ту же самую правду-матку. Проблема та же. Люцифер на равных общается только с Буддами. Надо очень искусно притворяться или надеяться на судьбу. Способ 55-й. Возжелай осла ближнего своего, и козу его, и жену его, само собой, и дом, разумеется. Пойди и займи. Если все получится, считай, что восстановил социальную справедливость. Если жена сопротивляется, брось ее с этим дурнем. Не экспроприируй женщину почем зря. Способ 56-й. Усомнись. Как философ-усомнитель Рене Декарт, только круче. Еще неизвестно, как в точности усомнился Рене Декарт. Не беда, ваша роль по-прежнему в том, чтобы усомниться покруче загадочного Рене. Если захотеть, все получится. Способ 57-й. Ходите путями сердца своего. И не спрашивайте, что это такое, откуда мне ведомо, чье сердце, в конце концов. Способ 58-й. Отделите зерна от плевел и агнцев от козлищ. Не бояться. Результаты записывать и анализировать. Как отделишь, доложи куда следует. Там тебе и приколют значок почетного Будды Российской Федерации. Значок, конечно, можешь и выбросить, но высоким званием дорожи. Способ 59-й. Можно полюбить кого-нибудь лучше себя. Мужчину, женщину, Будду, не суть. Заковыка в том, чтобы продержаться в этом состоянии очень долго. Всю жизнь, например. А там уж такое снизойдет. Способ 60-й. Полезьте на рожон. И не слезайте. Будут бить по голове, держитесь и похохатывайте. На рожон лучше всего лезть в Государственной Думе. Там это в порядке вещей. Там просветленных, как собак нерезанных, каждый депутатишка по тех Будды метит. Способ 61. Настала пора открыть маленький секрет интеллектуального становления Будды. 10% насоветованного взято от фонаря, с потолка и так далее, может быть выдумано с перепою или нашептано нездоровым демоном. Иными словами, 90% советов – указание на истинный путь, а вот остальное – действительно бред собачий, вы недаром подозревали. Небольшой обман. Как и положено качественному обману, он ни к чему хорошему не ведет. Задача в том, чтобы разделить ложь и истину. На самом деле алгоритм прост. Там есть один хитрый принцип. Когда соотношение обмана и правды станет ясно, поздравляю, одним Буддой в нашей Манвантре становится больше. Если получается... Хорошо, если не получается отделить, ну, пробуйте все подряд. Соотношение, напомню, 1:9. Способ 62-й. Займитесь хоть чем полезным, что ли. Понятно, что скука смертная. Но что делать, если для иного не родились? В конце концов, даже занятие так называемыми полезными делами может сказаться не худшим образом. Главное, как вы понимаете, вкладывать в различную хрень свою душу. Какими, спросите вы, полезными? Ну, не знаю. На мой эрудированный ум приходит только разведение крупной рогатой скотины. Ну, ладно, вы знаете побольше моего и наверняка выберете другой способ. Но предупреждаю, что при любом царе разведение скотов – дело верное. Остальное, знаете ли, отдает конъюнктурщиной, популизмом, извлечением сиюминутных выгод во все века толкающих на мысль о неправедных барышах. И вообще, с точки зрения крупной рогатой скотины, представляется бесполезным. Способ 63-й. Проповедуйте Слово Божье. Способ 64-й. Проповедуйте засолку огурцов с таким энтузиазмом, как будто несете людям Божий завет. У вас появятся апостолы, построятся храмы. Засолка огурцов станет национальной идеологией, и люди будут искать в ней дорогу на небеса. Миллионы человек оставят семью и работу, чтобы посвятить остаток дней этой чудесной медитации. Проблема укропа превратится в вопрос теологии, затмив старинную теодицею. Рассолом станут крестить новорожденных и освещать стройки народного хозяйства. Употребление огурца с водкой станет прообразом литургии, а ваш рецепт превратится в единственную молитву праведных.
Сатанисты будут богохульствовать, вместо соли добавляя в раствор неимоверное количество сахара, а неправедное использование соленого огурца станет основанием черных месс. Не верите? Считаете невозможным? Однако это только потому, что никто не догадался вложить в подобную проповедь божественную.